0: Нет, не у всех.
1: Это плохо. Винтовки сейчас нужнее всего. А в деревне ни у кого нет ружей?
2: Нет.
0: Но ведь кое-кто и припрятал. Зарыли винтовки в землю, как картошку.
2: Хосе.
1: Вот как?
2: Ты куда?
0: Никуда.
2: Вернись к окну.
1: В чем дело?
2: Почему ты ушел от окна? Отвечай.
1: Там кто-нибудь есть?
0: Нет.
2: Вот поймаю, да отшлепаю, что помнить будете, чертенята. Это тоже Терсы. Входи, входи, Паоло.
3: Вы сказали, я могу зайти еще раз на перевязку, сеньор Карар.
2: Ой, опять вся повязка промокла.
1: Где я тебя так угораздил?
3: Да, у Монте-Сольви.
2: Ты опять работал?
3: Не, я только правой рукой. Ой, говорят, сегодня в ночь они пройдут, а у нас больше нет пополнений. Может, они уже прошли?
1: Нет, не думаю. Было бы слышно по канонаде.
3: Верно.
2: Ну, тебе не больно? Ты скажи.
3: Да нет.
2: Ну, скажи, я ведь не училась на сестру. Вот просто как могу, стараюсь.
0: К Мадриду они не пройдут.
3: Это неизвестно.
0: Нет, известно.
3: Ну, вот и хорошо. Сеньора Карара, вы опять изорвали совсем крепкую рубаху. Да не нужно было этого делать.
2: Ну что же, ты хочешь, чтобы я забинтовала тебя грязной тряпкой?
3: У вас у самих-то не очень-то густо.
2: Но имей в виду, для второй твоей руки у меня рубахи не найдется.
3: Так значит, в следующий раз буду осторожней.
0: Ух, только не прошли бы собаки эти.
2: Ой, какая пальба. Будьте довольны, что еще у вас кости целы.
1: Это интернациональные бригады. Их перебрасывают в Мадриль, на фронт.
4: Испания взялась за оружие. И нет той силы, которая может заставить республиканца, взявшего в руку винтовку, расстаться с ней. Интернациональные бригады. Их перебрасывают в Мадриль, на фронт. Интернациональные бригады. Боевые отряды иностранных добровольцев. Они сражаются в рядах республиканской армии Испании против фашистских мятежников.
1: Сегодняшняя ночь все решит. Ну, мне пора.
2: Ты что, наверное, хотел бы повидать Хуана?
1: Да, очень. Но он ведь не скоро вернется.
2: Нет, он далеко, почти у самого мыса. Можно, конечно, позвать его.
0: Здравствуй, Мануэла. Это Мануэла, подруга Хуана. Это дядя Педро, Мануэла.
5: Где Хуан?
2: Хуан работает.
5: Мы думали, вы послали его в детский сад играть в мячик.
2: Нет, он рыбачит. Хуан рыбак.
5: А почему же он не явился на собрание в школу? Там были и рыбаки.
2: Он там ничего не потерял.
0: Что за собрание?
5: Решено, что все, кто могут, уйдут на фронт еще сегодня ночью. Вы ведь знали об этом? Мы предупредили Хуана.
0: Этого не может быть. Тогда бы Хуан ни за что не поехал рыбачить. Или они сказали тебе, мать? Она просто не передала ему. Теперь я знаю, почему ты послала его рыбачить!
1: Тебе не следовало это делать, Тереса.
2: Бог дал каждому свое дело. Мой сын рыбак.
5: Вы что же хотите, чтобы над нами вся деревня смеялась? Да куда бы я ни пошла, на меня указывают пальцами. Даже имя Хуана меня раздражает. Да что вы вообще-то за люди?
2: Мы бедные, бедные люди.
5: Республиканское правительство призвало всех боеспособных мужчин взяться за оружие. Не уверяйте, что вы этого не читали.
2: Я читала это. Но правительство правительством, а на живодерню нас сволокут. Ну, я-то уж добровольно своих детей на живодерню не свезу.
5: Нет! Вы ждете, пока их поставят к стенке! Подобные глупости мне еще не приходилось видеть. Вот такие, как вы, виноваты, что дело зашло так далеко, и что этот мерзавец Льяно смеет разговаривать с нами подобным тоном.
2: Я не потерплю таких слов у себя в доме.
5: Она уже сейчас радуется за генерала.
0: Нет, нет, но она не хочет, чтобы мы сражались.
1: Хочешь остаться нейтральной, да?
2: Я понимаю. Вы думаете сделать из моего дома гнездо заговорщиков? Пока вы не увидите Хуана у стенки, вы все не успокоитесь.
5: И это о вас говорили, что вы помогали мужу, когда он поехал в Овьедо.
2: Придержи язык. Я не помогала мужу. Я знаю, мне это приписывают, но это все ложь. Грязная ложь. Это каждый может подтвердить.
6: Вам вовсе ничего не приписывают, сеньора Карар. Об этом говорят с глубоким уважением. Всей деревне известно, что Карло Карар был героем. Но ему, верно, ночью пришлось улизнуть из дома. Теперь-то мы знаем.
0: Нет, Мануэла. Нет, мой отец не улизнул из дома.
2: Хосе, молчи, молчи.
6: Передайте вашему сыну, что я не хочу с ним иметь ничего общего. И пусть не обходит меня стороной, пусть не боится, что спрошу, почему он еще не там, где должен быть.

0: не стоило отпускать девушку. Прежде ты не поступила бы так, Тереса.
1: Я осталась прежней. Но они все там поспорили, наверное, чтобы вытолкать Хуана на фронт. Ой, ну я пойду его кликну домой. Или позови-ка ты его, Хосе. Нет, постой, постой. Я сама пойду. Я сама. Я скоро вернусь.
0: Послушай, Хосе, ты же не дурак. Тебе не нужно все рассказывать. Короче, где они?
2: Что?
0: Винтовки.
2: Отцовские?
0: Должны же они быть здесь. Ведь не мог же он взять эти штуки с тобой в поезд, когда уезжал.
2: Ты приехал за ними?
0: А то зачем же?
2: Она никогда не отдаст их. Она их спрятала.
0: Где?
3: Вон там, в углу.
0: Молчок.
4: Добрый вечер, Хосе.
2: Добрый вечер, падре.
4: Добрый вечер.
1: Это мой брат из Матриля, падре.
4: А, рад познакомиться. Должен извиниться, что опять прихожу к вам с просьбой.
1: Пожалуйста.
4: Не могли бы вы завтра в обед зайти к Турильесам? Там дети остались одни, мать ушла к мужу на фронт.
1: С удовольствием, падре.
4: Что привело вас в наши края? Я слышал, из Матриля сюда трудно добираться.
0: Хотелось повидаться с сестрой.
1: Мой брат сражается в рядах республиканцев. Вот брат не считает меня доброй испанкой. Он хочет, чтобы я отпустила Хуана на фронт.
2: И меня тоже. Вот. Мы должны быть на фронте.
1: Слыхали?
4: Вы знаете, сеньора Карар, что, положа руку на сердце, я считаю ваше поведение правильным. Я знаю, меня многие осуждают за то, что я не на баррикадах. Но я не боец. Господь Бог не дал мне дара простыми и ясными словами призывать прихожан на бой за что-либо. Для меня закон – заповедь нашего Господа – не убий.
0: Конечно. Только вопрос вот в чем. Разве вы не боец? Поймите меня. Если вы, к примеру, крикнете под руку человеку, которого убивают, который хочет защищаться, не убий, и его зарежут, словно курицу, разве вы не примете участие в борьбе? Я имею в виду на свой лад. Я думаю, вы извините, что я так говорю.
4: Пока что я голодаю вместе со всеми.
0: Ну, это не так уж много. Вы тоже за нейтралитет.
4: Что вы имейте в виду?
0: Ну, за невмешательство. А раз вы за невмешательство, вы, в сущности, одобряете кровавую баню, которую устроили генералы испанскому народу.
4: Я этого не одобряю.
0: Останьтесь так на секунду. Вот так, подняв руки. Вот так, подняв руки над головой, вышли 5000 наших в Бадахосе из осажденных домов. Вот так вот с поднятыми руками их и перестреляли.
1: Как ты можешь говорить так, Педро?
0: А мне только пришло в голову, Тереса, что этот жест, когда с чем-то не соглашаются, ужасно напоминает жест, означающий капитуляцию. Мне приходилось читать, что люди, умывающие руки, моют их в крови. Потом по рукам видно.
1: Педро!
4: Оставьте, сеньора Карар. Умы в такие времена возбуждены. Мы опять будем спокойно рассуждать, когда все это кончится.
0: А я думаю, нас следует стереть с лица земли. Ведь мы же развращенные чернь.
4: Кто сказал это?
0: Да этот крикун. Разве вы не слышали? Вы мало слушаете радио.
4: Ах, генерал.
0: Не говорите, ах, генерал. Чтобы стереть нас с лица земли, он купил все отребье Испании.
4: А вы не допускаете, что и на другой стороне могут быть честные, преданные идеи люди?
0: Не знаю только, какие у них могут быть идеи.
4: А да ну, мне еще надо заглянуть к Турильесам.
0: Простите, падре. Когда я говорил вам, что если человеку, который защищается, крикнуть под руку, то я имел в виду буквально руку. Мы действительно сражаемся чуть ли не голыми руками, без оружия.
1: Ну, не стоит начинать все снова, это ни к чему.
5: Но человек, как мы знаем, рождается без оружия. Создатель не вкладывает ему оружие в руки, когда он рождается на свет из материнского лона. Я знаком с учением, которое говорит, что все страдания в мире происходят от того, что у рыбака и рабочего, ведь вы же рабочие, я полагаю, нет ничего, кроме их рук, чтобы добывать себе средства к существованию. Но ведь в Писании нигде не сказано, что мир этот совершенен. Наоборот, он полон страданий, греха и угнетения. Благо тому, кто, будучи на свое несчастье послан в мир невооруженным, может хотя бы покинуть его без оружия в руках.
0: Прекрасно сказано. Мне нечего возразить против того, что звучит так прекрасно. Хотел бы я, чтобы это произвело впечатление и на генерала Франка. Самое печальное, что генерал Франко, вооруженный до зубов, не проявляет ни малейшего желания покинуть этот мир. Мы бы швырнули вслед ему все оружие Испании, только бы он покинул этот мир. Его летчики вот сбрасывают листовки. Вот я подобрал одну на улице в Мадриде.
2: Ты видишь, они и здесь говорят, что уничтожат все.
1: Этого они не могут.
0: Отчего же? Они все могут. Как вы считаете, падре?
2: Да, да.
4: Ну, я считаю, что технически они, может быть, и в состоянии это сделать. Но если я правильно понял сеньору Карар, то она полагает, что дело не в самолетах. Это угроза в их листовках только для того, чтобы население поняло всю серьезность положения. Ну, другое дело, выполнить эту угрозу из военных соображений.
0: Я вас не совсем понимаю.
2: Я тоже.
4: По-моему, я говорю ясно.
0: Фразы у вас ясные, а вот мнение ваше, ни мне, ни Хосе, не ясно. Так вы считаете, они не будут бомбить?
4: Я считаю это только угрозой.
0: Которую не приведут в исполнение.
4: Да.
1: Насколько я понимаю листовку, они хотят предотвратить кровопролитие и предупреждают нас, чтобы мы не поднимали оружие.
2: Генералы и предотвратить кровопролитие?
1: Ну вот же они пишут. Кто сложит оружие, того они не тронут.
0: В таком случае я хочу задать вам, падре, еще один вопрос. Верите ли вы, что того, кто сложит оружие, действительно не тронут? Может быть, я помогу вам ответить, напомнив о событиях в Малаге?
4: Я знаю, что вы имеете в виду. Но уверены ли вы, что и в Малаге не было оказано сопротивление?
0: Вы знаете, что 50 тысяч беженцев, мужчин, женщин и дети, растянувшиеся на 220 километров по шоссе на Альмерию, были скошены орудиями кораблей, бомбами и пулеметами воздушных эскадрилей Франко.
4: Но это, может быть, газетные выдумки?
0: Значит, беженцев не скосили огнем. Сеньора Карар и ее сыновья не поднимали оружие против генерала Франко. Значит, сеньора Карар и ее сыновья могут быть спокойны?
4: По моему разумению?
0: Да, по вашему разумению.
4: Ну, не хотите ли вы, чтобы я дал гарантию?
0: Нет. Скажите только ваше истинное мнение. Сеньора Карар и ее сыновья могут быть спокойны? Я думаю, мы понимаем ваш ответ. Вы честный человек.
4: Сеньора Карар.
1: Да, падре.
4: Я могу рассчитывать, что вы присмотрите за детьми Турилис?
1: Да, конечно. Я принесу им поесть. Ну, спасибо. Спасибо, что навестили нас, падре.
2: Вот ты сам слышал, что они ей внушают. Но ты не уходи без винтовок.
6: Где они? Живо.
2: Надо отодвинуть сундук и взломать пол.
6: Ну?
2: Но ведь она сейчас вернется.
6: Мы поставим винтовки к окну. Оттуда я их и заберу потом.
2: Вот и маленькое знамя тех времен. Я удивляюсь, как ты мог спокойно сидеть, когда дело такое срочное.
0: Я должен был раздобыть эти винтовки.
2: Смотри, видишь? Шапочка республиканцев.
0: Откуда она у тебя?
2: Выменял.
1: Положите винтовки на место. Вот, оказывается, зачем ты пришел.
0: Да, они нужны нам, Тереса. Мы не можем сдержать генералов голыми руками.
2: Теперь ты от самого падре слышала, как обстоит дело.
1: Если ты пришел, чтобы получить винтовки, то тебе здесь больше нечего делать. И если вы все не оставите нас в покое в моем доме, я возьму детей и уйду.
0: Тереса, Тереса, ну, ты видел когда-нибудь нашу страну на карте? Мы живем как на разбитой тарелке. Там, где линии излома, это вода. По краям тарелки стоят орудия. А над нами бомбардировщики. Куда? Куда ты побежишь, как не под пушки?
1: Вы не получите винтовки.
2: Отдай их ему, мать. Здесь они только ржавеют.
7: Молчи, Густе. Ты не понимаешь ничего в этом.
0: Тереса, Тереса, ты не имеешь права прятать винтовки, принадлежащие Карлу.
1: По праву или без права, я вам их не отдам. Это вы не имеете права взламывать мой пол и против моего желания что-нибудь уносить из этого дома.
0: Винтовки вовсе не обязательно должны быть в доме. Не хочу говорить при твоем сыне, что я о тебе думаю. Не будем говорить о том, что подумал бы о тебе твой муж. Он сражался. Я понимаю, ты от страха за мальчиков потеряла голову, но нам до этого нет дела.
1: Что это значит?
0: Это значит, что без винтовок я не уйду, можешь быть уверена.
1: Тогда убей меня.
0: Ну нет, я не генерал Франко. Я только поговорю с Хуаном. Тогда я их наверняка получу.
1: Хуан не вернется.
2: Ты же его позвала.
1: Я не звала его. Я не хочу, чтобы он видел тебя, Педро.
0: Я так и думал. Но я-то что же? Не мой. Я могу спуститься к морю и крикнуть ему. Довольно будет одного слова, Тереса. Я знаю, Хуан, он не трус, и тебе не удастся удержать его.
2: Я тоже пойду.
7: Стойте!
1: Стойте. Педро, оставь моих детей в покое. Педро, оставь. Я сказала им, что повешусь, если они уйдут. Я знаю, это грех. Грех, за который уготовлено вечное проклятие, но я не могу иначе. Когда Карло умер, так ужасно умер, я пошла к падре, иначе я тогда уже повесилась бы. Я понимала, что я тоже виновата, хотя из нас двоих он был хуже, он горячий, неистовый. Но ведь нам плохо живется, нелегко, и не так-то просто пережить все лишения. Педро, я поняла, винтовками ничего не добьешься, ничего. Это я поняла, когда они принесли его и положили здесь на пол. Я же не за генералов, никто не смеет сказать это обо мне, но если я буду держаться в стороне, если я смирю свое сердце, может быть, они пощадят нас. Расчет мой прост, очень прост. Ведь мне так мало надо, и я не хочу больше видеть это знамя. Я не хочу. Я разорву его на куски.
7: Довольно с нас несчастья.
0: Уж лучше б ты повесилась, Тереса.

0: Это старая сеньора Перес.
1: Что они за люди?
0: Хорошие люди. Это у них радио. Их дочь на прошлой неделе погибла на фронте.
2: Я, знаете ли, нарочно ждала, пока уйдет падре. Решила зайти потолковать. Хотела сказать, что я не согласна со своими ребятами, когда они досаждают вам за ваши взгляды. Вы боитесь за своих сыновей, сеньора Карар. Люди-то не считаются с тем, как трудно в наше время вырастить детей. Я родила 7, не так-то много их осталось теперь, после гибели Инес. 2 я и до 6 не довела. Это были голодные годы, 98 и 99. Об Андрес я и не знаю, где он. Последний раз он писал из Рио. Это в Южной Америке. Мариана в Мадриде тоже все жалуется. Она никогда не отличалась здоровьем. Мы-то старики. Все думаем, что после нас другое племя пошло, слабенькое.
3: У вас остался Фернандо.
2: Да.
3: Извините, я не хотела вас обидеть.
2: Не надо извиняться. Я знаю, что вы не хотели меня обидеть.
0: Он у Франко.
2: Мы не говорим больше о Фернандо. Знаете, вы только тогда поймете, ребят, когда представите себе, как мы горюем о нашей Инес.
3: Мы все очень любили Инес. Она научила Хуана читать.
0: И меня тоже.
2: Все считают, что вы за тех, а я всегда спорю. Мы-то ведь знаем разницу между богатством и нищетой.
3: Я не хочу, чтобы мои дети были солдатами. Они не убойный скот.
2: Знаете, сеньора Карар, я всегда говорю, бедняку нельзя застраховаться. Так или иначе, а попадает всегда ему. Те, кому попадает, это и есть бедняки. Бедняков, сеньора Карар, не спасет никакая предосторожность. Инес была как раз самая осторожная из наших детей. Мой муж немало помучился с ней, пока она решилась поплыть первый раз.
3: Она могла бы еще жить.
2: Но как?
3: А почему ваша дочь, учительница, взяла винтовку и бросилась сражаться с генералами?
4: Которых даже Святой Ватикан финансирует.
2: Она говорила, что хочет и дальше быть учительницей.
3: Ну что же, она не могла оставаться учительницей в Малаге, в своей школе? Ну что ей эти генералы?
2: Мы говорили с ней. Отец бросал курить на 7, а братья и сестры за все эти годы не получали ни капли молока, только чтобы она могла стать учительницей. И вот Инес заявила, она не может учить, что 2 × 2 = 5, и что генерал Франко послан Богом.
3: Ну, если бы ко мне пришел Хуан и сказал, что при генералах он не может рыбачить, я бы открыла ему глаза. Вы считаете, что скупщики не сдерут с вас шкуру, когда уйдут генералы, а?
4: Я думаю, им придется туговато, если у нас будут винтовки.
3: Опять винтовки? Опять ружья? Стрельба так и будет продолжаться?
4: Кто ж об этом говорит? Когда тебя хватают акулы, разве ты нападаешь? Мы, что ли, выступили на Мадрид? Или генерал Моло пришел к нам через горы? 2 у нас было немного свету, совсем немного. Это не был даже еще рассвет. Но теперь снова наступит ночь. Мало того, Учительницы не только не посмеют больше говорить детям, что 2×2=4. Теперь их будут истреблять, если они когда-нибудь это говорили. Разве ты не слышала, как он сказал сегодня вечером, что нас надо стереть с лица земли?
3: Только тех, кто взялся за оружие. Нечего вам на меня наседать. Не могу я больше с вами со всеми спорить. Сыновья смотрят на меня, как на полицейского. Когда в ларе нет муки, я по их лицам вижу, что это я виновата. Когда появляются самолеты, сыновья мои смотрят в сторону, будто это я послала летчиков. И почему падре молчит, когда ему надо бы говорить? Зачем вы приходите ко мне, сеньора Перес, и пытаетесь мне что-то втолковать? Или вы думаете, я сама всего этого не знаю, что вы говорите? Ваша уже мертва, теперь пускай мои погибнут. Этого вы хотите, да? Ну что, этого? Все вы вламываетесь ко мне в дом, как будто вы сборщики налогов, а я уже свое заплатила. Все заплатила, все.
2: Сеньора Карар, я не хотела вас сердить. Я не согласна с мужем, что вас надо силой заставить. Мы все очень уважали вашего мужа. И я хотела извиниться перед вами, что мои ребята вас беспокоят.
3: Ой, хуже всего, что они своим упрямством доводят человека. Говоришь вещи, которых вовсе не думаешь. Те же не против, Инесс.
4: Нет, ты против, Инесс. Раз ты ей не помогла, ты против нее. Ты говоришь, что не за генералов. Это тоже неправда, хочешь ты того или нет. Не помогай нам бороться с ними, ты за них. Ты не можешь оставаться нейтральной, Тереса.
1: Уступи же, мама. Ничего тебе не поможет. Ну вот, она села на сундук, чтобы мы не могли достать их.
5: Ну, позволь же, мама!
3: Утри-ка лучше нос, Хосе.
1: Мама, я пойду с дядей Педро. Я не буду ждать, пока нас здесь переколют, как свиней. Ты не можешь запретить мне сражаться, как запретила курить. Филипп не умеет бросать камни так метко, как я. Он уже там. Андрес моложе меня на год и уже погиб. Я не позволю, чтобы вся деревня надо мной смеялась.
3: Да, конечно. Вон малыш Паулу обещал какому-то шоферу своего дохлого крота, если он возьмет его на фронт. Это же смешно.
4: Это не смешно.
1: Скажи Эрнесто Турильо, пусть возьмет себе мою маленькую лодку. Пойдем, дядя Педро.
3: Ты останешься?
1: Нет.
3: Останешься?
1: Нет, я пойду. Ты говоришь, что тебе нужен Хуан, но тогда я тебе ни к чему.
3: Нет, нет, я не потому удерживаю Хуана, чтобы он для меня рыбачил. Я не отпущу тебя. Ну, кури, если хочешь. Но если хочешь, выходи один на рыбную ловлю. Я ничего не скажу. Я даже в отцовской лодке
1: отпусти,
3: разрешаю.
1: Отпусти, мама.
3: Нет,
1: отпусти.
3: Ты останешься. Останешься. Нет.
1: Нет, я уйду. Уйду. Живо бери. Бери ружье, дядя.
3: Ой, ой, нога.
1: Что с тобой?
3: Какое тебе дело, что со мной? Ступай. Мать свою ты же уже победил. Ступай.
1: Я же не дрался. Ничего я тебе не сделал.
3: Ничего, ничего. Ну, ступай, ступай.
4: Может, я могу вправить?
3: Уходи! Убирайся из моего дома. Это ты подстрекаешь моих детей, чтобы они бросались на свою мать.
1: Я на нее бросился.
3: А ты еще станешь преступником. Почему же вы не отбираете у меня мой последний хлеб из печи? Вы можете привязать меня к стулу, но вас же двое.
4: Брось, ну брось притворяться.
3: Хуан тоже сумасшедший, но он не тронул мать. Он вам отплатит, когда вернется. Хуан.
1: Нога-то вдруг поправилась?
3: Я ничего не понимаю. Я не вижу фонаря Хуана.
1: Куда же ему деваться?
3: Нет, он и впрямь исчез.
1: Да, фонарь исчез. Он был почти у самого мыса. Сбегаю к морю.
4: Наверное, плывет сюда.
3: Тогда бы я видела фонарь.
4: Так что ж случилось?
3: Я знаю, что случилось. Это она вышла к нему в море.
4: Кто? Это девушка? Быть не может.
3: Ну, конечно же. Они его увели. Вот так план. Ловко подстроено. Весь вечер они посылали сюда одного, другого, третьего, чтобы я не следила. Это же убийцы. Все заодно.
4: Ну, падре-то во всяком случае не они послали.
3: Они не успокоятся, пока всех не заполучат.
4: Ты что, думаешь, что он на фронт ушел?
3: Они его убийцы. Но и он не лучше. Сбежать украдкой ночью. Я видеть его больше не хочу.
4: Не понимаю тебя, Тереса. Разве ты не чувствуешь, что только губишь сына тем, что пытаешься удержать? Он не поблагодарит тебя.
3: Не ради себя я говорила ему, чтобы он не смел сражаться.
4: Не сражаться за нас, Тереса, это не просто не сражаться. Это сражаться за генералов.
3: Если он и вправду это сделал, так будь он проклят. Пусть они искрошат его своими бомбами. Пусть раздавят своими танками. Пусть знает, что Господь не позволит издеваться над собой и что бедняк не может идти против генералов. Я не для того его родила, чтобы он с пулеметами подстерегал людей. Если в мире есть несправедливость, то я не учила его быть соучастником. Когда он вернется, я не открою ему дверь, если он похвалится, что победил генералов. Я скажу ему через дверь, что я не потерплю у себя в доме никого, кто запачкал себя кровью. Я отсеку его, как больную ногу. Я это сделаю. Делаю. Одного они мне уже принесли. Тот тоже думал, что ему повезет, но нам не везет. Быть может, и вы это поймете, прежде чем генералы покончат с нами. Кто взялся за меч, от меча и погибнет.
6: Можливо, нож дель мар. Санта Мария, Мария.
7: В хижину входят рыбаки, женщины и мужчины, со сложенными на груди руками, бормоча молитву Деве Марии.
6: Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino.
7: На пропитанном кровью парусе вносят мертвого Хуана Кара. За ним идет Хосе, в руках у него шапка брата.

0: Это был один из катеров франкистов с пулеметами. Проходя мимо, они просто расстреляли его.
1: Этого не может быть. Это ошибка. Он же выехал ловить рыбу.
2: Он ничего и не почувствовал.
1: Хуан. Хуан.

0: Положите его на сундук.
1: Он был один? Других лодок там не было?
2: Нет, но вот он был на берегу.
1: Они даже не окликнули его. Только пошарили прожектором, а потом его фонарь упал в лодку. Не должны они были видеть, что он рыбачил.
3: Да,
1: это они должны были видеть. И он ничего не крикнул им.
3: Я бы услышал.
0: Всему виной шапка.
2: Какая шапка?
0: Она поношена. Такую не наденут, господа.
2: Не могут же они палить во всякого, на ком поношенная шапка.
0: Могут. Это не люди, они все могут. Это же проказы, их надо выжечь, как проказу. Я попросила бы всех уйти. Мне еще много надо сделать. Со мной останется мой брат.
2: Хорошо. Лодку мы привязали.
0: Парус. В крови весь. Вот я только что разорвала знамя. Они принесли мне другое.
2: Что это?
1: Прорыв! Мне надо бежать!
4: Постой! Подожди!
0: Достаньте винтовки!
4: Хосе, собирайся! Хлеб уже готов! Собирайся, Хосе!
5: И ты с нами, мама!
4: Да!
0: За Хуана. За Хуана.

0: Рассказ о том, как создаются рассказы. Часть первая.
1: В Токио, случайную встречей, я встретил писателя Тагаки. В одном из литературных японских домов меня познакомили с ним, чтобы больше мы никогда не встретились. И там мы обменялись немногими словами, которые я забыл, запомнив лишь, что жена у него была русская. Он был очень сибуй. Сибуй — японский шик, оскоменная простота. Оскоменно просто было его кимоно, его гетта, те деревянные скамеечки, которые носят японцы вместо башмаков. В руках он держал соломенную шляпу. Руки у него были прекрасны. Он говорил по-русски. Он был смугл, худощав и красив, так как могут быть красивы японцы на глаз европейца. Мне сказали, что славу ему дал роман, где он описывает европейскую женщину. Он выветрился бы из моей головы, как многие случайно встреченные, если бы... В японском городе К, в консульском архиве, я наткнулся на бумаги Софии Васильевны Гнедых-Тагаки, ходатайствовавшей о репатриации. Мой соотечественник, секретарь генерального консульства товарищ Джурба, повез меня на Майю-сан, в горы над городом К, в храм Лисицы. Туда надо было сначала ехать автомобилем, затем элевейтером, и дальше надо было идти пешком, тропинками и лесенками по скалам на вершину горы, в чаще кедрового леса, в тишину, где тоскливейше гудел буддийский колокол. Лиса — бог хитрости и предательства. Если дух лисы вселится в человека... Род этого человека проклят. Во мраке кедров на площадке скалы, три стороны которой падали вниз обрывами, стоял монастырообразный храм, в алтарях которого покоились лисы. Там было очень тихо, и оттуда широчайший открывался горизонт на цепи горных хребтов и на великий океан в бесконечности горизонта, уходящий в ничто. Все же неподалеку от храма, еще выше в горах, откуда видна и другая сторона горной цепи, мы нашли трактирчик с холодным элем. Под эль, под шум кедров и над океаном очень неплохо могут собеседовать два соотечественника. И тогда мне товарищ Джурба рассказал ту историю, ради которой я вспомнил писателя Тагаки и ради которой я пишу этот рассказ. Тогда там, на Майю-сан, я думал о том, как создаются рассказы. Да... Как создаются рассказы? Вечером в тот день я вырыл бумагу, где София Васильевна Гнедых-Тагаки изложила свою биографию со дня своего рождения, неправильно поняв правила о том, как репатриирующиеся должны дать автобиографическую справку. Биография этой женщины для меня начинается с того момента, когда корабль пришел в порт Цуруга. Биография необычная и короткая, выключившая ее из тысячи биографий провинциальных русских женщин, живописать которые следует по статистическому способу, выборочной описью, ибо схожи они, как два лукошка. Лукошка... первой любви, обид, радостей, мужа и ребенка для пользы Отечества и очень немного прочего. В рассказе есть он и она. Она, София Васильевна Гнедых, Соня Гнедых, родилась и выросла во Владивостоке. Я пытаюсь представить. Она окончила гимназию, чтобы стать учительницей, пока не придет жених, и была она такой девушкой, каких тысячи было в старой России. Пушкина она знала, должно быть, ровно столько, сколько требовалось по программе гимназии. И, наверное, она путала понятия слов «этика» и «эстетика», как я однажды спутал их в сочинении о Пушкине, написанном в 6 классе реального. И, конечно, она не знала, что Пушкин начинается как раз за программою гимназии, точно так же, как ни разу она не задумалась о том, что люди свой аршин пониманий считают нормой всему, когда все, что выше и ниже пониманий, кажется человеку глуповатым или просто глупым, если сам этот глуповат. Но коли на память пришел Пушкин, то эта девушка могла быть, и мне хочется, чтобы так и было, могла быть глуповатой, как поэзия, как и подобает 18 годам. Она имела свои понятия красоты, очень красивые японские кимоно, как раз те, которых не носят японцы и которые производятся японцами для иностранцев. Справедливости, когда справедливо она перестала кланяться прапорщику Иванцову, разболтавшему об их свидании. Знаний, когда в чемодане знаний лежало убеждение, что Пушкин и Чехов — великие писатели. Во-первых, необыкновенные люди, а во-вторых, теперь перевелись, как мамонты, потому что теперь ничего необыкновенного не бывает, ибо пророков нет не только в Отечестве, но и в своем времени». Но если писательские условности описаниями природы дополнять характеры героев могут жить на бумаге, то пусть эта девушка во имя глуповатой, прости Господи, поэзии будет прозрачна, как небо, море и камни дальневосточного российского побережья. Свою автобиографию Софья Васильевна исхитрилась написать так, что ни по консульской линии, ни по моей выудить оттуда многого невозможно. Кроме недоумения, для меня, к слову сказать, не очень большого, недоумения в том, как ухитрилась эта женщина пройти мимо всего, чем жили мы в эти годы. Как известно, японская императорская армия была на Дальнем Российском Востоке в 1920 году за тем, чтобы оккупировать Дальний Восток. И известно, что изгнаны были японцы партизанами. Ни словом об этом не упоминается в биографии. Он был офицером Генерального штаба Императорской оккупационной японской армии. Во Владивостоке он квартировал в том же доме, где снимала комнату и она. В Сибири употребляется вместо слова «квартировал» слово «стоял». Они стояли в одной квартире. Вот выписка из биографии. Его не называли иначе, как Макака. Все очень удивлялись, что он 2 раза в день принимает ванну, носит шелковое белье и на ночь надевает пижаму. Потом стали его уважать. Вечерами он всегда сидел дома и вслух читал русские книги, стихи и рассказы незнакомых мне современных поэтов. Брюсова и Бунина. Он хорошо говорил по-русски, только с одним недостатком. Вместо «л» произносил «р». Это и послужило поводом для знакомства. Я стояла у двери, он читал стихи, а потом стал тихо петь. «Дыша ночь». Я не удержалась и рассмеялась, а он открыл дверь, так что я не успела пройти мимо и сказал: «Извините, не вежливо приглашать мадемуазель. Разрешите мне визитировать вас?» Я очень смутилась, ничего не поняла, сказала «извиняюсь» и прошла к себе. А на другой день он пришел ко мне с визитом. Он подарил мне очень большую коробку шоколадных конфет и сказал: «Я просиру разрешения визит. пожалуйста, шоколаду. Какое ваше впечатление погода? Японский офицер.

Она поняла, что в нем вспыхнула страсть, а она долго плакала в подушку, ощущая, как физически страшен ей этот японец, расово чужой человек. Но потом именно эти вспышки страсти, которые он умел так сдерживать, стали распалять мое женское любопытство. Так писала она в своей биографии. Она его полюбила. Предложение он сделал по-тургеневски, в мундире, в белых перчатках, в праздник утром, в присутствии квартиры хозяев. Он отдавал свои руку и сердце по всем европейским правилам. Он сказал, что он через неделю едет в Японию и просит меня поехать вслед за ним, потому что скоро в город придут красные партизаны. По правилам японской армии офицеры не могут жениться на иностранках, а офицеры генерального штаба вообще не могут жениться до определенного срока. Поэтому он просил меня держать нашу помолвку в самой строгой тайне. А до этого времени, пока он не выйдет в отставку, жить у его родителей в японской деревне. Он оставил 1500 иен и поручительство, чтобы я могла проехать к его родителям. Я дала свое согласие.

0: Часть вторая.
1: По всему дальневосточному российскому побережью ненавидели японцев. Японцы ловили большевиков и убивали их, сжигали в топках, расстреливали. Партизаны все хитрости пускали, чтобы уничтожить японцев. Колчак и Семенов умерли. Партизаны наваливались великую лавою. Ни строчкою об этом не обмолвилась Софья Васильевна. И именно с этих пор начинается самостоятельная, своя биография Софьи Васильевны. С того дня, когда она вступила на землю японского архипелага, биография, утверждающая законы больших чисел статистическими исключениями. Я знаю, что такое представляет собой японская полиция. Полицейские, которых сами японцы называют ину, собаками. Ину действуют деморализующе, потому что они торопятся, неимоверно говорят по-русски, опрос чинят, начиная с имени, отчества и фамилии бабушки со стороны матери, объясняют «японская паринция все хочет знать» и клещами вытаскивают «цель вас его визита». Вещи японская полиция перетряхивает по способу синоби японской науки сыска, не менее суматошно, чем душу. Цуруга — уездный порт, где нет ни одного европейского дома, и лишь одни шалашки домов японских. Порт, пропахший каракатицей, которую потрошат, жмут на предмет выработки туши и сушат тут же в порту. Вместе с полицией в этой японской провинции все спуталось, еще и тем, что тот жест, которым во Владивостоке говорят «поди сюда», в Цуруге значит «уходи от меня». А лица цуружан ничего не выражают, по правилам японского обихода скрывать свои переживания всеми способами, даже выражением глаз. Софью Васильевну, должно быть, спрашивали «Царь вас его визита?» А имя и фамилию бабушки со стороны матери она могла забыть. Она пишет об этом коротко. «Меня стали допрашивать о цели моего приезда. Меня арестовали. Я целый день сидела в участке. Меня все время допрашивали, какие у меня отношения с Тагаки и почему он дал мне рекомендацию». Я тогда созналась, что я его невеста, потому что полиция сказала, что если я не сознаюсь,

0: Меня с этим же пароходом пошлют обратно. Как только я созналась, меня оставили в покое, и мне принесли рису и две палочки, которыми я тогда еще не умела владеть. В этот же вечер приехал в Цуруга Тагаки, ее жених. Она видела его через окошко. Он прошел к начальнику полиции. Его запросили об этой девушке. Он поступил мужественно. Он сказал «да», она его невеста. Ему предложили отправить ее обратно. Он отказался. Ему сказали, что он будет исключен из армии и сослан. Он это знал. Тогда и его, и ее отпустили. Он по-тургеневски поцеловал ей руку, ни словом не упрекнул ее. Он посадил ее на поезд, сказав, что в Осака ее встретит его брат, а сам он немножко занят. Он скрылся во мраке, поезд ушел в Черные горы, чтобы оставить ее в жесточайшем одиночестве и крепчайше утвердить, что он, Тагаки, есть единственный во всем мире, любимый, верный, которому всем она обязана, исполненная благодарности, непонимающая. В вагоне было очень светло. Все за окнами проваливалось во мрак. Все кругом было страшно и непонятно. Когда японцы, ехавшие с нею в вагоне, мужчины и женщины стали раздеваться перед сном, не стыдясь обнаженного тела, и когда через окна стали продавать на станции горячий чай в бутылочках и сосновые коробочки с ужином, с рисом, рыбой, редькой, с бумажной салфеточкой, зубочисткой и двумя палочками, которыми надо есть. Потом в вагоне потухнул свет, и люди заснули. Она не спала всю ночь в одиночестве, непонимании и страхе. Она ничего не понимала. В Осака она последняя вышла на перрон, и сейчас же перед ней стал человек в коричневом суконном в крапинку кимоно на деревянных скамеечках, и этот человек очень обидел ее. Он зашипел, кланяясь, подпер руками колени в поклоне, передал визитную карточку и не подал руки. Она не знала, что он здоровается по японским правилам. Она готова была броситься в объятия к родственнику. Он не подал даже руки. Она стояла, зардевшаяся в оскорблении. Он ни слова не говорил по-русски. Он коснулся ее плеча и показал на выход. Они пошли. Они сели в автомобиль. Город ее оглушил и ослепил, громадный город, после которого Владивосток стал казаться деревней. Они приехали в европейский ресторан, где им подали английский брекфест. Она не понимала, почему фрукты надо есть перед ветчиной и яйцами. Он неукоснительно, касаясь рукой ее плеча, указывал, что надо ей делать, не произнося ни звука, изредка улыбаясь. После брекфеста он отвел ее в уборную и не отходил от нее. Она не знала, что в Японии общие для мужчин и женщин уборные. В смущении жестом она указала, чтобы он вышел. Он не понял и стал мочиться. Затем они сели в новый поезд. Он купил ей бенто, завтрак в сосновой коробочке, кофе, и он вставил в ее руки первый раз в жизни палочки, чтобы она ела. В сумерки они сошли с поезда. За вокзалом он посадил ее на рикшу. Кровь залила ее щеки от того нестерпимого, что переживает каждый европеец, впервые садящийся на рикшу. Но своей воли у нее уже не было. Сначала тесным городом, затем тропинками и кедровыми аллеями, мимо домиков, скрывшихся в цветах и зелени, рикши повезли их под гору, к морю, залегшему в скалах. Под отвесным обвалом, на площадке над морем, в зелени деревьев стоял домик, около которого они остановились. Из домика вышли старик и старуха, дети и молодая женщина, все в кимоно, все поклонились в пояс, не подавая руки. Ее не пустили сразу в дом. Брат жениха, который встречал ее, показывал ей на ее ноги. Она не понимала. Тогда он посадил ее на приступочку почти насильно и расшнуровал ее башмаки. На пороге дома женщины пали перед ней на колени, прося ее войти. Весь дом казался игрушечным. В дальней комнате раздвинута была стена. Широчайший открывался вид на море, на небо, на скалы, срывающиеся в море. Домик этой стороной подходил к обрыву. На полу в комнате стояло множество мисочек на подносиках, и против каждого подносика лежала подушка. Все и она сели на эти подушки перед подносиками на полу, чтобы поужинать. Через день приехал Тагаки-сан, жених. В дом он вошел в кимоно, и она его не узнала, этого человека, который поклонился в ноги сначала отцу и брату, потом матери и только тогда ей. Она готова была броситься к нему в объятия. Он задержал на минуту в раздумье руку, подал и поцеловал ее руку. Он приехал утром. Он сообщил, что он был в Токио, что он уволен из армии и в наказание сослан на 2 года в деревню. Ему разрешили отбывать ссылку на родине, в доме своего отца. Из этого дома, с этой скалы, они не смогут выехать 2 года. Она была счастлива. Из Токио он привез ей множество кимоно. В этот же день они ходили зарегистрировать брак. Она шла в голубом кимоно, в японской прическе из ржаных волос. Пояс мешал ей дышать и больно давил на грудь. От гетта натерлась мозоль на ноге между пальцев. Она стала Тагаки Наоку-сан вместо Сони Гнедых. И единственное, чем она могла отплатить мужу, любимому мужу, это была не благодарность, а подлинная страсть. Тогда, ночью на полу, в ночных кимоно, когда она отдалась ему и когда в передышках от нежности, боли и страсти бухала приливом внизу море.
1: Часть третья. Заключительная.
0: Осенью все уехали, оставив 2 молодоженов. Ему из Токио присылали ящиками русские, английские и японские книги. Она в своей исповеди почти ничего не пишет об этом времени. И можно представлять, как по осени дуют с океана ветры, гудят скалы, как холодно и одиноко около хибати, домашнего камелька, сидеть двоим часами, днями, неделями. Она уже научилась приветствовать, прощаться, отвечать на благодарности, просить обождать, пока она позовет мужа. В свободном своем времени она узнала, что рис, так же как хлеб, может вариться многими различнейшими способами, и что, как европейцы ничего не понимают в способах варения риса, точно так же японцы не умеют печь хлеба. А из тех книг, что присылали мужу, она узнала, что Пушкин начинается как раз за программу гимназии, и что Пушкин вовсе не умер, как мамонт, но живет, жив и будет жить. От мужа и из книг она узнала, что величайшие в мире литература и раздумья — русские. Время их шло строгим деревенским регламентом, чуть-чуть голодным. Муж утром садился около хибати на полу за книгами, она варила рис и лепешки. Они пили чай, ели соленые сливы и рис без соли. У мужа почти не было потребностей. Одним рисом он мог бы быть сытым месяцами, но она готовила русский обед. Утром она ходила в город в лавочке, где удивляло ее очень, что у японцев не продают кур целиком, а отдельно — крылья, ноги, спины и кожу. В сумерки они ходили гулять к морю или в горы, к горному храмику. Она привыкла уже ходить в гета и кланялась соседям так, как кланяются японцы, в пояс, с руками на коленях. Вечерами они сидели над книгами. Многие ночи уходили на страсть. Муж был страстен и изощрен в страсти. Долгую культуру своих предков, культуру чуждую европейской, когда в первый день их замужества его мать бессловесна, ибо у них не было общего языка, подарила ей эротические картинки на шелку, исчерпывающие, изображающие половую любовь. Она любила, уважала и боялась мужа, уважала потому, что он был всесилен, благороден, молчалив и все знал, любила и боялась во имя его страсти, испепеляющей, всеподчиняющей, обессиливающей ее, а не его. Днями в буднях муж был молчалив, вежлив, заботлив и чуть-чуть в благородстве строг. В сущности, она мало знала о нем и ничего не знала о его роде. Где-то у его отца была фабрика, шелкообрабатывающая. Иногда к мужу приезжали из Токио и Киото друзья. Тогда он просил ее одеваться по-европейски и по-европейски встречать гостей. Все же с гостями они пили саке, японскую водку. Глаза их наливались кровью от второй рюмки. Они бесконечно говорили и потом пьяненькие пели свои песни и уходили в город до утра. Они жили очень одиноко. Холод белоснежной зимы сменялся зноем лета. Море бухало внизу приливами и бурями, и тишайше голубело в отливы. Ее дни не были даже похожи на четки, пусть яшмовые, потому что четки можно пересчитать, перебирая их на нитки, как пересчитывают их европейские и буддийские монахи. Но дней своих пересчитать она не смогла бы. Пусть эти дни яшмовы. Здесь можно кончать рассказ. Рассказ о том, как создаются рассказы. Прошли год, и еще год, и еще. Ссылка его была кончена, но еще год прожили они безвыездно. И вдруг тогда в их тишину стало ездить множество людей. Люди кланялись ей и ее мужу в ноги, люди фотографировали его за книгами и ее около него, люди спрашивали ее о ее впечатлениях о Японии. Ей казалось, что люди на них посыпались, как горох из мешка. Она узнала, что муж ее написал знаменитый роман. Множество показывали ей журналов, где сфотографированы были он и она, в их домике, около домика, на прогулке к храму, на прогулке к морю. Она в японском кимоно, она в европейском платье. Она уже говорила немного по-японски. Она уже приняла роль жены знаменитого писателя, не заметив в себе той перемены, которая приходит таинственно. Той перемены, когда она перестала бояться окружающих, ее чужих людей, и приучилась знать, что эти люди готовы для нее к услугам и вежливости. Но знаменитого романа мужа она не знала его содержания. Она спрашивала об этом мужа. Вежливой своей молчаливостью он не отвечал на этот вопрос. Быть может, потому что в сущности это ей было не очень существенным, и она позабывала настаивать. Яшмовые четки дней прошли. Лакеи теперь варили рис, а в город она ездила на автомобиле, по-японски приказывая шоферу. Отец, когда приезжал, кланялся жене сына почтительнее, чем она. Должно быть, Софья Васильевна была бы очень хорошей женой писателя Тагаки, так же, как жена Генриха Гейне, которая спрашивала приятелей Гейне. Говорят, Анри написал что-то новое. Но Софья Васильевна узнала содержание романа своего мужа. К ним приезжал корреспондент столичной газеты, который говорил по-русски. Он приехал, когда не было мужа. Они пошли гулять к морю, и у моря, в пустяковой беседе, она спросила его, чем объясняет он успех романа ее мужа и что в романе он считает существенным. Вот и все. Тогда в городе К, достав в консульском архиве автобиографию Софии Васильевны Гнедых Тагаки, на другой день я купил роман ее мужа. Мой приятель Такахаси перевел мне его содержание. Эта книга лежит сейчас у меня, а эту главку своего рассказа я написал не фантазируя, но просто перелагая то, что перевел мне мой приятель. Писатель Тагаки каждый день за годы ссылки записывал свои наблюдения за женой, за этой русской, которая не знала, что величие России начинается за программою гимназий. Японская мораль не стыдится обнаженного тела, естественных человеческих отправлений, полового акта. С клиническими подробностями был написан роман Тагаки. Русским способом размышлять размышлял Тагаки о времени, мыслях и теле своей жены. Тогда на берегу моря корреспондент столичной газеты в разговорах с женой знаменитого писателя открыл перед ней не зеркало, но философию зеркал. Она увидела себя зажившую на бумаге. И неважно, что в романе было клинически описано, как содрогалась она в страсти и в расстройстве живота. Страшное, ее страшное начиналось за этим. Она узнала, что все, вся ее жизнь была материалом для наблюдений. Муж шпионил за нею в каждую минуту ее жизни. С этого начиналось ее страшное. Это было жестоким предательством всего, что было у нее. И она запросилась через консульство обратно, домой, во Владивосток. Я внимательнейше прочитал и перечитал ее автобиографию. Вся она была написана одним человеком и в одно время. И вот что интересно. Те части автобиографии этой глуповатой женщины, где неизвестно к чему описаны детство, гимназия и владивостокское бытие, и даже японские дни, эти части написаны так же беспомощно, как писались письма одной подруги к другой в шестом классе гимназии и во втором благородных институтов под Чарскую по принципу классных сочинений. Но последняя часть, там, где подсчитывалось бытие с мужем, для этого у этой женщины нашлись настоящие, большие слова простоты и ясности, как нашлись у нее силы просто и ясно действовать. Она оставила чин жены знаменитого писателя, любовь и трогательность яшмового времени, и она вернулась во Владивосток. Вот и все. Она и жила свою автобиографию. Биографию ее написал я. О том, что пройти через смерть гораздо труднее, чем убить человека. Он он написал прекрасный роман. Судить людей не мне, но мой удел — размышлять о том, в частности, как создаются рассказы. Лиса — бог хитрости и предательства. Если дух лисы вселится в человека, род этого человека проклят. Лиса — писательский бог.

вы слушали рассказ о том, как создаются рассказы Бориса Пельника. Читал народный артист России Геннадий Бортников.

0: Иди, Филиппов кличет.
1: Игорь, что ли?
2: Ну?
1: Вась Клебедь.
2: Ну, я.
1: Возьми подшипники. Я к Филиппку. Надо ему помочь каретку на шлифовальный станок поставить.
2: Да валяй.
3: Сысоев!
2: Тут я!
3: Петя,
4: давай-ка в темпе довари последний каркас, чтоб здесь на Рольганге все в заделе было.
2: Так отселена нет, вчера кончился.
4: Дуй на склад, замени баллон. Вон Гришка ворот на каре уже загорает.
2: Ну я мигом.
4: Смотри, в цех ширпотреба не заворачивай.
2: Да ты что, бригадир, я сейчас.
5: Гришка, топай сюда.
6: Че тебе?
5: Баллон оттараним.
6: Кати сюда.
4: Вася,
2: а?
4: Подшипников хватит?
2: Порядок, бригадир. Если Петька сегодня каркас доварит, мы этот Рольгант на той неделе добьем. Сегодня ведь пятница.
7: А что Петька да мимо Томки проехал, тому не бывает.
0: Ну, Сашка, ну кто тебя за ботало дергает? А то Егор без тебя не знает.
4: А что, ребята, может его попросить перевести на мясорубки с лесарем-сборщиком?
0: Не пойдет, даже из-за Тамарки. Там же варить нечего.
2: Это точно. Для Петьки сварка дороже, чем Тамарка. Боря, подержи каревку.
4: Держу.
2: Так, еще чуток. Держи. Знаешь, я что думаю? Ведь человек все может сделать. Опускай. Я вот фантастику там разную читаю и вижу, что все можно сделать. И все бы уже сделали, если бы труд не истреблялся.
1: Это как же?
2: Подержи-ка еще. Ровнее. Вот так. Экономисты подсчитали. По пятиэтажному дому каждому жителю Земли. Вот сколько истребила война.
1: Вот это да.
2: Вот тебе и да. А когда труд человека уничтожен, он и сам почти что убит. Так, опускай. Еще малость. О, вот так. Еще почистим.
8: Петь, а ты чего в заводскую команду не идешь? Футбол, он знаешь, тоже укрепляет, а?
9: Не, они каждое воскресенье. То играет, то тренируется. А я по выходным на рыбалку. Вот это я тебе скажу спорт.
8: Ну да, рассказывай. Пашку Цыбина из Литейки боишься. Во и все.
9: Кто я?
8: Ты.
9: Да ему пеналь мне ни в жизни забить. Стой-ка, у мясорубки останови на минутку.
8: К Томке, что ли?
9: Ага, я мигом.
8: Ну-ну, давай, мне-то что.
10: Ты... Фу, напугал. Ты чего шляешься? Работай уже.
9: Ехал мимо.
11: Гулял ты мимо, жевал ты веник.
10: А ты не лезь, я к тебе пришел. Ну, чего?
9: У нас опять комиссию ждут. Буду в темпе варить каркасы.
10: Только дергают, только дергают.
9: А мне-то что, пусть начальство чешется.
10: Тоже мне герой нашелся, иди уж.
9: Ну, пока. До обеда. Ну, Гришка, ты даешь. Опять волосатую грудь на солнце выставил?
8: Волосатая грудь, гордость мужчины.
9: Ну, ладно, трогай.

0: Я вот что скажу тебе, Боря. Вот мы собираем станки, которые могут работать за десятки людей, верно?
1: Ну.
0: Так вот, а если взять всю линию, которую мы монтируем, сечешь?
1: Так это ежу понятно.
0: Ежу-то, может, и понятно, но если бы все люди поняли.
1: Что? Что именно-то?
0: А то, чтобы все хорошо работали, не халтурили. И тогда уже сегодня можно было бы сделать все завтрашнее на Земле и во Вселенной. А то сами себя обманывают.
1: Кто?
0: Ну, те, кто работать хорошо не хочет.
1: А если не может?
0: Значит, пусть делает хорошо то, что может. Так, в этом месте надо еще пошабрить.
1: Там что? Снимем каретку?
0: Ага, давай. Сейчас еще чуток почистим и до обеда соберем, а потом я ему притирочку устрою. К концу смены он у нас будет готов, голубчик.
2: Ну, как тут у вас, ребята?
0: Так, порядок, Егор Иванович. К концу смены заработает.
3: Еремин к начальнику цеха.
2: Ну, жмите, пойду узнаю, что ему.

0: Есть кто живой?
1: Чего орешь? Чего тебе?
2: Тут он! Гриш, тащи баллон! На, держи, закладной.
1: Нету.
2: Как нету? Срочная работа, когда же от вселенной не бывает?
1: Ну нету, кончился. Завтра привезут. Или послезавтра.
2: Да я ж видел, сейчас навстречу везли.
1: Как раз перед тобой я отдал последний баллон. Чуть бы раньше приехал.
3: Темнишь, начальник. Вот куда я порожняк заносил, там же еще один стоит. Полный. Ха, стоит, голубчик. Для кого заначил?
1: Так тот баллон идет на списание. Резьба на нем сорвана, не отвечает стандартам. Сорвет резьбу, полетит редуктор. Ну, что тогда?
2: Ну, не летел же до сих пор-то.
1: Так всегда бывает. Не летит, а потом раз и полетит.
3: Да, зашел бы на обратном пути в ширпотреб, сейчас бы был с баллоном.
2: Ну, тебе-то что, твое дело возить? Ну, поехали.
3: Ну, поехали.

0: Мирошников слушает. А, привет, Афанась. Ага. Когда ты говоришь, переезжаешь? Так, через неделю. Сделаем, конечно. Да о чем разговор? Раз я обещал, считай, что он уже у тебя в дверях. Понимаю. Сегодня же будет у тебя. Ну, есть.
1: Звали?
0: А, Ярыгин. Заходи, садись. Садись, садись. Ну вот, Ярыгин, нужно, чтобы ты нужное дело сделал. Для нужного человека нужно замок сделать. Двухригельный. Да-да, для Ивана Афанасьевича. Поручишь кому-нибудь, кому нужно доверить. То есть можно.
1: У меня линия.
0: Ну и...
1: Ей в самом министерстве интересуются. Приедет комиссия. Комиссия из министерства приедет.
0: Комиссия. Да. Справишься. И с линией поспеешь, и замок сделаешь. Поставишь кого-нибудь, до обеда справится.
1: Оплатить?
0: Ну, выпишешь наряд, как на приспособление.
1: Борис Евгеньевич, да пошлите вы его.
0: Да ты что, нельзя, Ярыгин. Нельзя, надо же понимать политику. Мы Ивану Афанасьевичу не нужны. Он нам нужен. Кто заинтересован, чтобы детали ритмично поступали? Мы. Вот и нужно его заинтересованности навстречу пойти.
1: Да что ж, если ему замок не сделать, он нам детали перестанет точить. Выточить никуда не денется, у него тоже план. И директор над ним.
0: Ай, не понимаешь ты. Много мелких способов обиду выместить. Никакой директор уследить не способен. А свой план он так способен соблюсти, что мы же и виноватых останемся. Нет, ты лучший способ личные связи укреплять. Тем более, вот он сейчас только звонил, через неделю на новую квартиру переезжает. Так что давай, Егор Иванович, давай, не усложняй. Не для себя ведь, прошу. Мне не нужно, цеху нужно.
2: Борис Евгеньевич, вас просит зайти директор.
0: Иду. Действуй, Ярыгин.
1: Знаете, Борис Евгеньевич, это мафия.
0: Что?
1: Мафия. Вы не думайте, мафия это не только когда убивают. Мафия, когда личные связи выше закона.
0: Да.
1: Ты мне, я тебе. И столько этих связей переплетается, что потом никакому закону не пробиться.
0: Ну, ты, Ярыгин, шути, да не очень. Разговорился. С вами нельзя по-хорошему. Сразу фамильярничать.
1: А как с вами разговаривать? Руки по швам, каблуками щелкать?
0: Ну, хватит. Вот мой приказ. Все работы брось и переходи на ральганговый транспортер, чтобы в понедельник к концу смены он был на ходу. Понял?
1: Зачем ральган гнать? Важнее собрать станки.
0: Ну, не твое дело. Зачем? Я приказал, и точка.
1: Понятно.
3: Слышь, Игорь, а ты чего перед тем, как деталь шабрить, пальцами ее с закрытыми глазами щупаешь?
4: А я так проверяю, где почистить надо. Так он у меня как бы видится, что ли, лучше. Ну, в общем, не знаю, как тебе это объяснить.
5: Так, вы что делаете? Технологическую карту не читали? Сначала надо червяк собирать.
3: Слушай, Леш, ты токарей указывай, если хочешь токарям, а к слесарям не ходи. Я уже 20 лет слесарь, чему ты меня можешь научить?
5: Я технолог, и вы должны выполнять технологию.
3: Ты токарь, Лёша, токарь. То, что у тебя месяц как вечерний диплом, это ничего не значит. Поработаешь здесь на должности с десяток лет, можешь, станешь технологом. А пока ты нуль, чтоб близко со своими поучениями не подходил, понятно?
5: А у меня работа такая, чтоб близко подходить.
3: Работу мы сделаем на хорошо и отлично. А ты не позорься. Кому сказать, что червяка раньше каретки собирать, со смеху лопнет. Иди учи токарей.
5: Ну ладно, ты не очень-то. Разорался, тоже мне слесарь.
4: Чего это ты?
3: Понимаешь, не могу. Всякая шушера лезет командовать. Я эти вечерние техникумы знаю, сам кончал.
4: Ты техникум?
3: Не похоже. Это уж я потом закладывать стал. И хватит об этом, Игорь. Я тебе тут пока не нужен?
4: Да нет, нет.
3: Пойду к ребятам на ральганг.
4: Порядок, Боря. Доводку я сам сделаю после обеда.
1: Как тут у вас?
6: В норме. Сысоев, а ты что же, каркас сварил?
7: Отстелен на складе нет, Егор Иванович.
6: Так, а когда привезут?
7: Ну, кладовщик сказал, завтра или послезавтра. Так что раньше понедельника все равно не успеть.
3: Мирошников топает, не иначе по нашей душе.
1: Ну, как дела, Орлы? Понедельник кончите?
3: Не подведем.
6: Не подведем.
1: А чё ж бригадир молчит? А? Ребята твои уверены. Неужели руководство от народа отстанет?
6: Народ, наверное, не допер еще, что ацетилена нет. Варить нечем.
1: Что значит нет? Там всего-то на час работы. Как это нет?
6: Кончился? Не завезли.
1: Так что ж ты тут копаешься? Молоточком стучишь? В демократию играешь? Ты сейчас должен бегать, искать, носом землю рыть.
6: Чего рыть? Рой не рой, нету. Завезут и доварим. А пока у нас шлифовальные станки не закончены. Вот после обеда на них и навалимся. Еще многооперационный.
1: Да я ж тебе говорил, мне ральганг нужен. Ральганг!
6: От перестановки мест слагаемых на общий срок это же не влияет.
1: Знаешь что? Больно умные стали. Рассуждаешь много.
6: А что ж, нельзя рассуждать? Вы мне, Борис Евгеньевич, на собрание это скажите, с трибуны. Рассуждать нельзя.
1: Я вот тебе сейчас покажу не как разговаривать, а как работать нужно. Под землей найду. Ну, все я должен делать, все я. Ни на кого не положу.
3: Против ветра плюешь, бригадир.
8: А он же для комиссии старается. А ты ему?
6: Себя не уважать. А что воду толочат? Стелена ведь нет. Слыхали, что Петька сказал?
7: Нет, там был один, но он неисправный. Резьба сорвана.
6: Будем считать вопрос исчерпанным. Пошли, обедать время.
9: Привет, девочки. Наденьке персонально.
10: Привет, Балтийцам. Ну, Надюха, держись, персоналкой к тебе.
11: Персоналка не аморалка.
10: Вась, купи шоколадку.
9: Ну, стоп, стоп, стоп. Говорите по очереди. Как на инспекторском смотру. Заявление есть? Нет. Жалобы есть?
10: Вася, а чего ты холостой? Только смуту среди нас сеешь.
9: А потому что весь сгораю на работе. Не остается сил на личную жизнь.
11: А мы думали, моряков на все хватает.
9: Хватает. Если имеет место чуткое отношение.
11: Васенька, ему ли не чуткие? Ему надо чутко кочергой поперек спины.
9: Надь, Надь, ну что ты? За что так-то?
11: Сам знаешь.
12: Приветик, девочки, всем персонально.
6: Привет.
11: Даже как-то всем. Ах ты кот.
10: Гоните его, девочки. Вон Томка из мясорубки уже третий борщ меняет на горячий его. А он...
11: Петька, смотри.
9: Ну что вы, девочки, разве я интересуюсь?
10: Значит, не интересуешься. А мы-то надеялись.
13: Не интересуешься? Тогда вали к своей Тамарке.
9: Не, не в том смысле. Да ты не оправдывайся, Петя. Все знают, что ты жить без Тамарочки своей не можешь.
10: Петя!
9: Петя, чего? Ну иди, а
10: тебе, Петя. Я же уже все взяла.
9: Ну так я иду. Ну иди, Петя, иди.
11: Во, как надо вашего брата.
13: А знаете, мальчики, девочки, у меня завтра день рождения.
9: Да ну?
13: Мне завтра уже 20 лет будет.
11: Ой, Люся.
9: Простота. Воспитанные женщины возраст скрывают, а ты сразу бух 20.
13: А чего? Ну, скрою. Скажу, будь то именины. Скрою, что день рождения.
9: Да не день скрывать надо, а возраст, понимаешь, голова. Ну, сколько лет, понимаешь?
13: 20. Ну, не сердись, Васенька. Приходите всей бригадой. Ты, Филиппок, Боря, Миша.
11: А женатика зачем приглашаешь?
9: Это верно.
13: Ну, может, придет. Ну, так все пойдут, а его не позовут. Обидно же. Кто еще у вас там не женатый? Сашу Потемкина.
9: Да.
11: Фу, вот кого не переношу.
13: Ничего, сгодится. Для тебя Филиппок будет. Чего тебе еще? Ну, бригадира вашего.
11: Ну, он уже все равно, что женатый. С ним надо Олю, крановщицу, звать.
14: Устарели твои сведения, Наденька. Разошлись они по разным сторонам. Мне ребята из общаги говорили.
11: Да что ты.
15: Привет, честной компании.
14: Легок на помине.
15: Все базарите. Такая бед весь пробазарите.
11: Ой, девчонки, верно, что это мы? Ленка, глянь, вон твой Филиппок у доски объявлений стоит.
14: Ой, девчонки, на меня и Филиппка возьмите что-нибудь? Да компоту побольше.
13: Да ладно, иди уж.
14: Здравствуй, Горюк. Пошли, а то обед остынет.
4: Смотри, забавно.
11: 30 июня, день охраны труда. А что такого?
4: А почему именно 30-го? Что ж, в другие дни труд не охраняется?
11: Ты приходи завтра, у Люськи день рождения. Придешь?
4: Можно. А вот смотри, смотри, какая путевка. Владивосток, Сахалин, Курильские острова, Петропавловск, который на Камчатке. Вот бы поехать, да?
11: А ты дальше посмотри, 410 рубликов.
4: Занять можно. Ты представляешь, океан, а потом вулканы, гейзеры, простор.
11: Да, Мишка ваш, Мирзоев, тоже все по далям катался, пока ходил в наладчиках. Жене надоело, так она второго сына родила, теперь он сидит на месте.
4: Ну, значит, и нужно успеть.
16: Че это вы разглядываете?
11: Здравствуйте, Ольга.
16: Привет, с тобой, Филиппок, виделись?
4: Виделись.
16: Че это тут?
4: А что, путевки? Не хочешь поехать?
16: Ох ты, надо же, 400 рублей, ни стыда, ни совести. И считай, дорога столько же, а?
4: Ну, как же.
16: Ну, кто ж поедет-то?
4: Да как, вот ты с Егором Ивановичем.
16: С Ерыгиным-то вашим? Нет, Филиппок, с ним пусть кто другой ездит.
4: Ну, что ж ты.
16: Так, это же надо же, 400 рублей.
4: Ну, что, что?
16: Разве профессор какой поедет? А рабочему человеку ни к чему.
11: Ты же хвасталась, что мебель купила.
16: Да, купила.
11: Не то чешскую, не то рижскую. А ты ведь не профессорша, а всего лишь крановщица. Как же это?
16: ГДРовскую, Леночка, ГДРовскую.
4: Так мебель-то дороже путевки.
16: Сомнил Филиппок, тоже мебель. Дома нужная, годы простоит. Это что, пшик? Увидишь там какую-нибудь дурацкую гору, а дальше что? Чемодан не сунешь, суп не положишь. Нет, я хоть на что заложусь. У нас не позарится, нет, нет.
11: А если мы с Игорем?
16: Да вы что, вовсе тронулись? Откуда у вас деньги такие? И что, привезти, думаете, там, и крымеху?
4: Ну почему? Вы просто хочется увидеть.
16: Да ну, темните вы что-то. Просто так в ЦПКО ездят, а не на край света. А что, заболтали у меня? Поесть не успею. Ой, это же надо же, 400 рублей. Ой, ну пока.
4: Ну, что делать будем? Расхвастались, потом Ольга станет смеяться.
11: Дай в долг набирать. Вдруг и правда съедем.
4: Наберешь столько. Да мне нельзя, у меня мать больная. Ну ладно, пошли обедать. А то так и перерыв кончится.
17: Привет, Леночка, походка лодочкой.
18: А, Кличкова, садись. У меня как раз к тебе дело.
11: Игорь, я сейчас. Вон, садись за стол к нашим девчонкам.
17: Не боишься? Гляди, уведут.
11: Дурак. Так что ты хотел, Егор Иванович?
18: Че это так официально?
11: Какое дело у тебя ко мне?
18: Слушай, ты же у нас страх-делегат.
11: Угу.
18: Я собрался Копченого навестить. Надо и тебе тоже. Так что давай. Ты от профсоюза, я от бригады.
17: И я пойду. Мы с Севой старые друзья.
18: Зачем же сразу всем? Мы бы сегодня, ты бы завтра. И друга твоему вдвое больше развлечения.
17: Нет, я хочу сегодня.
18: Ну, тогда ты сегодня, мы завтра.
11: Не, я завтра не могу. Завтра у нашей Люськи день рождения. И вы, кстати, тоже там будете.
17: Ну вот, я же говорил, что сегодня лучше.
11: О, вы вдвоем сходите. Хорошо, Егор? Я пойду, а то вон девчонки уже поели, а я еще нет. А я как-нибудь в следующий раз.
17: Ну, значит так, Егор Иванович, как же договоримся?
18: После смены встретимся у проходной. Я в страхкассе деньги возьму.
17: Брось на мелочиться. Куплю я чего-нибудь.
18: Ну, как хочешь. В общем, у проходной я пошел.
11: А что у тебя с матерью? Ты не рассказал.
4: Под машину неудачно попала.
11: Вот теперь? Она в больнице еще?
4: Нет, давно уже. И дома давно.
11: Она что, ходит или лежит?
4: Ходит немного. По комнате.
11: Так что же вы, как же? Вдвоем? Или еще кто-нибудь?
4: Вдвоем.
11: Так а как же? Тут женщина нужна помыть, а я и укол делать умею. У меня мама с сестрой работает. Я тебе помогу, можно?
4: Ну, давай, раз такая добрая.
11: А ты очень любишь маму, а?
4: Надо, вот и ухаживаю. А куда деваться? Ну, если тебе интересно, могу откровенно. Я на самом деле плохой сын. Я на нее злюсь. За то, что она попала под машину. Нечего было бежать, где не полагается. И себе жизнь не испортила, и мне. Только ты это не говори. Ну как, довольна?
11: Врешь ты про себя.
4: Не вру. Просто смотрю на себя честно.
11: Сегодня прийти?
4: Тебя ж бригадир Копченый вызвал.
11: Мы к нему как-нибудь с тобой сходим. Ну так как же?
4: Приходи сегодня, если хочешь.

0: Смотри, Филиппов, никак Мирошников нашему бригадиру нос утер. Притащил откуда-то баллон.
1: Вот. Учись, бригадир, работать.
2: Вот так это, наверное, тот самый. Со сбитой резьбой. На кладовщика надавили.
1: Уломал. Учиться тебе еще надо, Ярыгин. А пока все мне приходится. Пока вас научишь. Ну чего ты его как девицу рассматриваешь? Сам вижу, что не первые свежести.
2: Так нельзя с ним работать, Борис Евгеньевич. По технике безопасности нельзя.
1: Да брось ты! Всех дел там на полчаса. А потом обратно сдадим, чтоб никто и не видел. Учу тебя, учу.
2: Ведь все равно нельзя с ним.
1: Ну, знаешь, мне твои штучки надоели. Варите все, точка.
2: Не могу я разрешить.
1: Я разрешаю, а ты не можешь? Ты что городишь? Что ты на себя берешь? Кто ты такой? Комиссия на носу, а ты тут со своими бабскими страхами. Немедленно варить!
3: Миш, чего он орёт-то, а?
0: Тихо, Вася, не возникай.
1: Варить! Тотчас же! Я лично бегал, газ им доставал, они ничего не желают делать. Где Сысоев?
4: Где Петька? Кто видел?
1: Где Сысоев? Что у тебя за дисциплина, бригадир? Учу тебя, учу. Где Сысоев? Чего молчишь? Какой ты бригадир, если не знаешь?
0: Сысоев в медпункт пошел. Рука у него.
1: Какая рука? Ему работать надо. Что с рукой?
0: Ободрал на футболе.
1: Вот. Вот что у тебя делается. Люди вместо того, чтобы работать, на футболе руки ломают. Вот. Вот где дело твое следить, бригадир.
2: Футбол в перерыве никто не запрещал.
1: Это ты не можешь запретить. А не в свое дело с баллоном лезешь. Что с Сысоевым? Сможет он работать или нет? Или я сварщика пришлю? Опять я найду сварщика. Опять я. Звонить надо в медпункт. Человека послать.
3: А что посылать-то? Вон он сам идет.
1: Ага. Четверть часа рабочего времени, а он только является.
3: А что? Так я в медпункте, Борис Евгеньевич.
1: Слышал я о твоих подвигах. Работать-то можешь?
3: Могу. А что?
1: Ну тогда ладно. Прощаю. Сейчас быстро каркас доваришь, а там смотри. Если рука разболится, можешь раньше домой. Разрешаю.
2: Так ведь нельзя с этим баллоном, Борис Евгеньевич.
1: Ну ты опять? Ты же слышал. Сысоев работать может. Можешь, Сысоев?
3: Могу.
1: Ну, слышишь, может он.
2: Не в его же руке дело, Борис Евгеньевич.
1: А в чем?
2: Баллон негодный. По технике безопасности нельзя. Они вам, если хотите, официально скажут.
1: Да что мне их официальность? Мне дело. Дело нужно. Давай, слушай, давай, без разговоров. Я в твои годы на таких керосинках работал, что и в музее не увидишь. И в мыслях не держал, чтобы драгоценное здоровье беречь. И, как видишь, цел.
2: Это не Сысоев разговаривает, это я.
1: А я хочу с Сысоевым говорить. Он парень не трус, сразу видно. Если все по правилам да параграфам, то и вздохнуть свободно нельзя. А? Верно, Сысоев?
3: Так я что?
1: Ну?
3: Я пожалуйста.
2: Стой, Петя. Это просто так говорится в запальчивости.
1: Да ты как разговариваешь? Забываешь? Да если на то пошло, я приказываю.
2: А я не разрешу.
1: То есть как это? Не разрешу. Если я приказал, да кто ты и кто я? Так, а план вам хочется? А премию вам хочется?
2: План не пострадает. У нас еще шлифовальный не собран. Многооперационный стоит. Не в ральганге счастье.
1: Но мне нужен ральганг. Мне? Да кто же здесь хозяин? Нет, я спрашиваю, кто же здесь хозяин? Я спрашиваю.
2: Вы хозяин, Борис Евгеньевич, вы. Но в пределах законов и инструкций. И принуждать моего рабочего нарушать технику безопасности вы не можете. Ага. Сам министр не может.
1: Так.
2: Да, поговорили.
3: А что, верно врезал ему Егор Иванович?
2: Давайте, ребята, прения в перекур.
3: Егор Иванович, а можешь рискнуть, а? Можешь выдержать.
2: Себя не уважать. Давайте по местам. Полчаса работаем. Языком, а дело стоит.
3: Ну, пошли, что ли.
0: Пошли, Боря.
5: Пошли.
0: Ты к нам или с Филипком?
2: С вами, с вами. Я тоже на ролиганг пойду. А Игорь пока и один справится.
6: Ярыгин! Егор Иванович!
2: Че тебе, Леш?
6: Мастер Егиазаров на совещание бригадиру зовет.
2: Опять совещание. Давайте по местам, ребята, я по-быстрому. Пошли, Леш.
6: Пошли.

0: Кто обещал вчера фрезерную бабку собрать? Кто вожился? Ты мысленно подумай, что я Борису Евгеньевичу скажу. Садись, Ирыгин, я сейчас. Что? Что значит не привезли? Ну, что это значит не привезли? Ну и что? Невелик барин, нарежешь. Что значит в наряд не входит? Ты что? Что так и будешь ждать? Ну, жди, жди. Посмотрим, что ты предъявишь к концу смены. Все! Фух. Ты чего, Егор? Дай-ка графин с водой. Сколько, понимаешь, воды пьют. Особенно красавица моя. Да, так ты чего?
1: Чего? Да вот Леша сказал совещание.
0: Это опять, понимаешь, напутал. Я сказал, в конце смены, а он... Ну, ничего. Что это вы там за вечер устроили?
1: Да так. Занятия по технике безопасности.
0: Нет, почему я не крестьянин? Нет, ты мысленно подумай. Весной выйдешь, по земле идешь, а из нее прет. Слышно, как прет. Да и шевелится она, ей-богу. Шевелится, ростки пробиваются, она и шевелится.
1: А вы считаете, у нас сейчас вроде как уборочная? Вот только тыква ваша когда еще созреет? И че это вы к ней так неравнодушны, к тыкве-то? Ну, я пойду.
0: Нет, постой, постой. Тут, понимаешь, целая история.

0: Сысоев! Сысоев!
1: Меня что?
0: Тебя, нет. Тебя. Иди-ка сюда.
1: Слушаю вас, Борис Федорович.
0: Ярыгин где?
1: Ярыгин? Мастер вызвал. Позвать, что ли?
0: Постой. Видишь? Что? Вот что, Сысоев. Мы все тогда погорячились. Наговорили лишнего. Ну, погорячились и ладно. Не горячится тот, кто ничего не делает. Ну, теперь все успокоились. Я тебе говорю попросту. Свари ты быстренько, не горячась, эти проклятые каркасы. И дело с концом. Работай там на полчаса. Было бы о чем горячиться-то. А? Ты сделаешь?
1: Ну, а в чем речь, Борис Евгеньевич? Что вы думаете, что я струсил, что ли?
0: Да,
1: да ну что, там дело-то на чьих.
0: Во.
1: Да я мигом.
0: Ну и молодец. Действуй, Сысоев. Вот так-то, Ярыгин. Я тебя научу, как нужно работать.

0: Papa!
1: Так вот, я за эту тыквенную кашу любой ресторан с потрохами отдам.
2: Пожар! Баллон лопнул!
3: Бежим!
4: Там же кислородный рванет, мало не будет!
5: Все назад! Все назад!
3: Рвануть может!
5: Ребята, цех спасать надо! Кто герой?
4: А чего-то!

0: Уводи кран немедленно!
1: Лебедь!
2: Ну чего?
1: Ты же моряк был, Вася, колпак навинтить предохранительный!
3: Не пущу! Не пущу!
0: Я и сам его не пущу!
1: Все в укрытие, оставить цех! Властью данной как мастеру эвакуировать!
4: Назад, ребята, назад! Соображать ведь надо!
3: Что с Петей? Обожгло? Ослепило?
2: Ребята, ребята, кто Петьку видел? Неужто там остался? Ой.
5: Пусти, Надя! Отцепись! Я его вытащу.
3: Вася!
0: Миша, больше никого не пускай. Я с ним.
2: Черт! Не видно ни шиша. А где же он? Петька! Откуда дым это столько?
6: Петькин шкафчик горит. Где он спрятался-то? Вась, смотри. Кислородный на подходе. Еще немного рванет. Уходить надо.
2: А как же Любовь? Уйдем, а Петька? Надо искать.
6: Стой. Ложись.
7: Пронесло. Вася, долго жить будем.
2: Да-да, Егор Иванович. Остановись, эта ракета сантиметров на 20 ниже верхушки кислородного. Не бывать нам с тобой у Люськи на дне рождения, а?
7: Да, дела. Слушай, а Петьки-то нет. Пошируй-ка вокруг.
2: Ага.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сгорели. Обмотки сгорели. Новые электромоторы пропали. Ну, Ярыгин, ты за это ответишь. Спасательные работы сорвал.
7: Это вы ответите, что на негодном оборудовании заставили работать.
1: Я? Я не заставлял. Не заставлял, запомни. Посоветовал, и все. Он сам решил.
7: При мне было дело.
1: Да при тебе я его просил. Он отказался, я ушел. А потом он сам решил. Сознательно заговорил и не хотел подводить цех.
7: Да вы!
1: Да ты не нервничай, Ярыгин, не нервничай. Помни, что нервные клетки не восстанавливаются.
3: Где Петя? Где?
7: Вася, Лебедь, нашел?
8: Да он твой, Петенька, Томка. Он, видишь, ой, с эстакады слезает.
3: Петя!
2: Это как же он туда попал? Ну-ка, ребята, пошли героя встретим.
0: Слышал, мастер, он теперь хочет с больной головы на здоровую. Поговорить бы с ним, как с мужчиной, как считаешь?
1: Обожди, Ярыгин, не нервничай. Говорят, нервные клетки не восстанавливаются.
0: Дались вам мои нервы, все заботятся о нервах. Что здесь, цех или больница?
1: Да, дела. Иди бригаду успокой и продолжайте работать. Разберемся потом.
2: Петь, ну-ка, здорово труханул.
9: А ты бы не труханул, герой.
10: Ну ладно, Том, ты иди к себе, а то он бригадир идет.
9: Угу.
2: Ну ты даешь. Балтика, по шее бы тебе за такие эксперименты.
10: Ну, ладно, что ты.
2: Ну ладно.
10: Да я же не думал.
8: А, с этим делом у него Вася туго.
1: Ладно, ну чего навалились?
10: Отдышаться дайте.
11: Хорошо, что кислородный не взорвался. Дрова было. Ну я пошел.
10: Да. Ребята, а мне дядька из Гурьева воблу привез.
2: Какую воблу?
10: Ну, обыкновенную воблу. Можно ее с пивом. Ну, завтра, когда у Люськи-то соберемся.
12: Правильно, тащи ее.
8: Употребим.
0: Кончай митинг. По местам, ребята.

0: Да, это кто же такой вежливый, а?
1: Сейчас посмотрим.

0: ждать.
1: Еще чего обождешь, надо всех дождаться.
2: Чего?
3: Пока вас еще не хватает.
4: Томки, Егора, соли.
0: Ну, Томку ждать, пиво прокиснет. Как считаешь, Петя?
5: Так она еще парикмахерскую собиралась.
3: Это до утра.
6: Егора дождемся и двинем, верно, Люсь?
4: Ой, у меня шпирог сгорит.
7: Бригадиру еще будет за вчерашнее. Может, уже вызвали на ковер.
6: Во-первых, сегодня выходной. А во-вторых, где сядут, там и слезут. Все по технике безопасности. Ну, нет такого правила, чтоб на газовую струю колпак надеть. Да невозможно при таких атмосферах.
0: Филиппов, ты ходить-то будешь? Заснул, что ли?
1: А ты его не торопи, видишь, человек думает.
4: Сюда, что ли? Сюда, сюда, Егор Иванович. Заходите.
0: О, все! Больше никого не ждем. Хватит!
4: Ребята, прошу всех за стол.
3: Вот ну, это дело.
4: Ну, опять. А где же Оля?
8: Я один.
1: Игорюк, я с тобой.
8: А мне с вами можно?
1: Садитесь вместо хватит.
0: Надежда, ко мне.
1: О, раскомандовался адмирал в отставке.
0: Разговорчики.
1: Ребята, Боря, Саша, ну давайте, разливайте. Миша, ты там покомандуй.
8: Ну, все. А сама Люся где? Зовите ее.
0: Люся!
1: Люся!
0: Люся, ну где ты? Ну,
4: иду, иду. Горячая в духовке на малом огне оставила, пусть томится.
8: Ну, за Люсеньку, чтобы всегда была такая же красивая и добрая.
1: Давай, Люся, давай.
4: Ой.
0: Ну, Люсенька, за тебя, тебе, дорогая.
1: Люся, будь здоров.
6: Давайте по новой.
3: Нет, не гони лошадь.
6: Нет, нет, нет, нет. Я предлагаю выпить за дорогого Бориса Евгеньевича, чтоб ему провалиться.
8: Стоп, стоп, стоп, стоп. Чтобы сегодня ни слова о Мирошникове. Сегодня наш вечер, так чтобы не портить.
0: Верно.
8: Пусть у него за нас голова болит, а для нас его нет, не существует. Испарился.
0: Правильно. Чтоб ему в штаны оса влетело.
1: Вася!
8: Хватит, хватит, хватит. Я же сказал ни слова о нем. Ну его. Разливай, Мишка. Давай выпьем вот за что. Пока соображаем. Ребят, вот мы собираем с танки автомат.
0: Тихо, тихо, тихо, тихо.
8: А что, если мы рубим сук, на котором сидим? А? Вдруг насобираем столько автоматов, что сами не понадобимся.
0: Так за что же пьем-то? Чтоб больше автоматов или чтобы меньше?
8: Вот и подумаем.
1: Ну, конечно.
8: Или мы жрать сюда пришли? Ну, так что?
6: Я вот на Союзе. Ребят, ребят, я вот на Союзе после армии работал. Вот заказали нам глушитель для компрессора, потому что жильцы в соседних домах очень против него шумели. На глушитель этот сволочной, ну, вроде как труба, миллиметров 200 диаметром. Или, скорее сказать, цилиндр. И надо в нем сверлить отверстие. 7000 отверстий, понял? Ну, а я раз за смену просверлил 1000, и все пневмодрелью. 1000 за смену. В пятницу сверлил, а всю субботу от этого дела вроде как что-то крутилось в мозгах. Вот какая была работа. 1000 отверстий, а цилиндр из 6-миллиметровки. Где он, твой автомат, а?
8: Ну, для этого как раз автоматы и есть. Не о том речь.
6: А для меня о том, сверлил-то я, а не автомат.
0: Не, нет, твоя история, Миша, простая. А вот вы мою послушайте, вроде басни. Ну, пар, пришел наниматься лекальщик 6-го разряда. Мастер ему говорит, сделай куб, посмотрю, как ты работаешь. Ладно. Неделя проходит, делает. 2 недели все делает. Через 3 недели приносит куб. Сделал, значит. Ну, мастер взглянул, говорит, сделано чисто. Но мне не надо таких лекальщиков, которые 3 недели один куб делают. Лекальщик говорит, не надо, так не надо. Повернулся и ушел. А мастер куб себе на стол поставил. Стоит. Раз толкнул нечаянно, а из куба другой куб вываливается. Рассмотрели, а там 11 кубов. Друг в дружку вложены. Как матрешки.
5: Ну еще.
0: А у наибольшего всего 100 миллиметров сторона. И так пригнаны, что мастер не заметил сразу. Во!
7: Притирку, значит, сделал.
0: Ну, ты скажи, все знаешь.
6: Вот если кому автоматов не бояться, так это Филиппку. Я на что хотите заложить, что ему среди нас долго не быть. Еще 3 потренируется и заберут его куда-нибудь на особый завод, где собирают спутники со сверхчистотой и сверхточностью. Но все равно, как всех тенаров. Большой театр.
8: Вот. Вот, вот в точку. Это в мой тост. Значит, есть такие, которых можно заменить автоматами, а есть, которых нельзя. пьем за то, что все мы стали незаменимыми.
1: Не надо, чтобы все. Я думаю, лет через 100, когда этих наших автоматов разведется как собак, рабочих останется совсем мало, только такие, как Филиппок. Может, один, да, на 6 инженеров. Оценить их будут, как художников. Значит, за Филиппка и выпьем. Филиппок,
7: ты не будешь? Я думаю, не так. Я думаю, не так. Потому что если он такой уж художник, ему обидно слепо делать то, что нарисует другой. Ему захочется свое выдумать. И конструктору обидно только чертить. Ему захочется свою мысль руками пощупать. Наверное, это неизбежно, вот, что сейчас разделение. Инженеры только чертят, рабочие только точат. Но когда-нибудь перестанут разделяться, потому что руки-то, они тоже думают, они в голове подсказчики. Вот Лена про художника сказала, так художник, он как раз пример того, про что я говорю. Не бывает так, чтобы один обдумывает картину, объясняет, а другой по его объяснению возьмет кисти, краски нарисует. Не так, он сам думает, сам смешивает краски, сам кладет на холст. И думает не отдельно, заранее, а все сразу, во время мазка думает. Вот, вот так и будет, я представляю. Вот.
2: Вот и выпьем по этому поводу.
4: Мальчики, налетайте жаркое. Сама делала.
9: Ура! Даешь жаркое!
2: Ой, а танцевать когда будет?
8: Поесть сначала. Ну, немножечко-то, да, вот и полить соусом.
4: Ой, это, наверное, Томка. Петь. Иди, открой.
2: Ну, сейчас я. Подожди, подвинься немножко. Во, кто его натренировал на скоростные забеги.
1: Вася, договорились, на работе все.
2: Понял, молчу.
4: А вот и я.
8: А что тебе придурку?
10: Явилась, не запылилась.
4: Я так торопилась, так бежала. Ой, Томка, ты такая шикарная, просто жуть.
2: Томка, балдёж. А чего побаиваться-то?
4: Садись вот здесь, нужно успеть,
2: хорошо? А то с кем же? Ну, Том, давай сюда, давай, проходи, садись, да подожди.
4: Ладно,
10: ну, Тома, ты даешь, Тома.
4: Мы поговорим, поговорим. Почему не подождал?
2: Да попросили, надо было помочь.
7: Ой, я вчера посмотрел энциклопедию, что там пишут про наш Рольганг. Лена, знаешь? Какое там соседнее слово?
2: Ну, давай.
7: Роль мопс. Смешно, правда? Кто догадается, что такое роль мопс?
8: Догадались.
1: Что такое роль мопс?
2: Наверное, это такой мопс, который в цирке играет роль.
10: Да иди ты! Я знаю, мне дед говорил, это собака, дрессированная на кротов.
7: Нет! Нет, нет, нет, нет, нет, нет.
10: А я тебе говорю,
7: Люся, Люся, это тебя касается. Ты знаешь, что такое роль мопс? Ну так знай, это свернутое кольцом селедка, а в середине разные пряности. Да-да-да, селедка без костей.
4: Значит, филе сделаю для тебя.
10: Да чепуха, чепуха, это собака на кроту. Ясно же сказано, мопс. Мопс, какая же селедка?
1: Ну он читал, своими глазами читал, понимаешь, Саш, читал. Самой энциклопедии.
10: Да вранье, ну издевает. Да? Учености свои показывают. Да, я сказал, же, собака на кротов.
8: Да, ты лучше поешь.
7: Да я же
1: не спорь, не спорь с ним, говорю, ты это совсем не знаешь.
9: Собака на кротов.
1: Вася, Вася, возьми гитару, пора спеть что-нибудь, ты меня понял?
2: Да
1: понял.
2: Ну, дай-ка мне её.
1: Скажите, ребята, девочки. Ну, ребята, ну давайте нашу споем, а?
8: Давай, Вася, начинай.
11: 100 000 лет тому назад горилла утром вышел в сад.
2: Проголодал.
11: Увидел дырку он в земле, решил узнать, что там в норе.
2: Собрался.
11: Засунул лапу, вот достал, еще чуть-чуть, как не поймал.
1: Не растерялся.
11: Сломал сучок, открыл конец, кору содрал и, наконец,
2: добрался.
11: Сучок впервые обработал, себе он пищу заработал.
1: Слесарь.

0: Человеком сделали!
1: Человеком сделали!
2: Человеком сделали!
3: Дикаря!

0: Ко мне никого не пускать. Да, когда пожарная комиссия начнет работу, скажите. И вот еще что. Вызовите ко мне Сысоева.
1: Хорошо, Борис Евгеньевич.
0: Все.
2: Как же это я в нем ошибся? Ай да Ерыгин. И сам ведь, сам его в бригадиры выдвинул. Ведь отговаривали, не послушал. И молод, мол, и упрям. Да, чего-чего, упрямство ему не занимать. Еще ему и рекомендацию в партию дал. Поторопился. Поистине никогда не знаешь, где поскользнешься. Да ну, глупо и невозможно, чтобы из-за узколобости какого-то Ерыгина вся жизнь кувырком пошла. Ничего, мы еще посмотрим, кто кого.
0: Кто там? Ну, я же просил. А, это ты, Сысоев? Заходи. Садись. А. Ну что, Сысоев, не ушибло тебя тогда струей? Не контузило? А?
3: Да не, Борис Евгеньевич, обошлось все.
0: Вот видишь, как говорится, черт, он всегда не так страшен, когда присмотришься поближе. Да. Ну что теперь делать собираешься?
3: Да как что? Работать?
0: Ну это, конечно, правильно, что работать. Вопрос, как работать?
3: А чё? А чем я плохо? И норму всегда выполняю. Ну, опять же, сварка. Я как слесарь не обязан.
0: Да это само собой. Это, я скажу, твой элементарный долг. Об этом и говорить нечего. Хотя тоже. С перерыва, бывает, опаздываешь. А? Травма в обеденный перерыв. Тоже непохвально. Ну, это ладно. А если взглянуть серьезнее, в аварийный момент... Рабочее место бросил? Бросил. Так... Мер к спасению государственного имущества не принял? Не принял. А за это знаешь? Да за это знаешь.
3: Ну, что, а
0: это...
3: я предупреждал. Про баллон-то я предупреждал. И Ерыгин, а вы сами...
0: Ну ты это брось. Забудь. Я тебе велел на антресоли бежать. Я тебе велел электромоторы бросить, которые сгорели. Да заодно это весь год без премии. Разряд понизить, 13-ю зарплату долой, понимаешь? И хорошо, если только и это. Да тут, если хочешь знать, и уголовная сторона есть. Смотря как дело повернуть, Мир. А, вот так. Но я своих рабочих всегда защищаю. Ссор, как говорится, из дома никуда не несу. Да и премия. Кому будет лучше, если тебе не дать премию? Ну, ничего. Со всяким может случиться оплошность, я так понимаю. Но... Запомни, пожарная комиссия станет спрашивать, ты сам решился с тем баллоном варить, я тут ни при чем. Ну, сначала я тебя уговаривал, было дело, но Ерыгин возражал, и я с ним согласился. А после ты сам решил варить, понял? Сам.
3: Ну, а как же я могу?
0: А что?
3: Ну, какая у меня потом будет жизнь в бригаде?
0: Никакая. То есть, какая была, такая и будет. Да... Думаешь, тебя кто-нибудь спросит? Никто. Я ж тебе объяснил. Я своих ребят защищаю и ссор никогда из дома не несу. За мной я это дело. Не бойся. Ну, так уж, на всякий случай с тобой договаривались. А? Ну, договорились, значит, да, с тобой?
3: Ну, договорились. Угу. Договорились. Только я не понимаю, если вы это дело не поднимете... Кто ж подымет?
0: О, есть такие баламуты. Ну, мы их поставим на место. Иди, работай, Сысоев.
1: Борис Евгеньевич, пожарная комиссия пришла.
0: В цехе они?
1: Да.
0: Ну, пусть работают. А ко мне Климовича.
1: Хорошо.
0: Так. С этим все ясно. Климовича я так прижму, что и не пикнет. Ну что ж, два свидетеля, это не так уж плохо. Что скажете, товарищ Ерыгин? Думал меня так просто скушать? Подавишься, дорогой. Да-да.
4: Вызывали?
0: Вот что, Климович, за тобой много чего водится. Прогул был?
4: Был.
0: И на самой работе позволял себе по спиртной части. А? Позволял?
4: Я за тот прогул по субботам, когда надо, выхожу. Другие то ли да, то ли нет. А я только попросите. Или по вечерам.
0: Ну, это уж само собой. Но все равно, стоит мне на цехкоме сказать, и нету Климовича 13-й зарплаты. А можно и по статье уволить, если что. В общем, весть у меня здесь. Понял? Так вот, когда я перед тем случаем к Сысою подходил, помнишь? Ты ближе всех стоял, мог слышать, о чем говорили. И запомни как следует, я ему о пропане говорил, о переходе на пропан. Мол, раз с ацетиленом перебои, надо будет попробовать на пропане варить, понял? На пропане. Запомни и подтвердишь, если понадобится.
4: Мне за такое в бригаде жизни не будет.
0: Да я, скорее всего, тебе говорить не придется. За мной я это дело. Защищу Сысоева, так и быть. Но запомни, если что, я так сделаю, что тебе на всем заводе жизни не будет. Бригада, что бригада, можно и в другую перевести. Ну, в общем, сделаешь, как я сказал. Иди. Ну?
4: А если сам Сысоев?
0: За Сысоева не беспокойся. Сысоев себе не враг. Иди работай, Климович, и пока не спросят, держи язык за зубами.
5: О, глянь-ка, Мишка.
6: Объявление. Сегодня после смены состоится собрание актива цеха.
7: А, повестка дня. Подведение итогов социалистического соревнования. Так, а возгорание ни слова.
6: Ничего. Егор, член актива. Если замолчат, то он сам возникнет.
7: Да так-то оно так. Вот что, Вася, надо ребят предупредить, чтобы после смены не расходились.
5: Ага. Пошли.
0: Захарь! Вот! Петька, иди сюда.
3: А что, Егор Иванович?
0: Ну, что-то там на пожарной комиссии.
3: А что? Ну, я, значит, вхожу, а они уже все моторы сволокли туда. Ну, и на столе у председателя, значит, план участка, где я варил. Вот. Ну, я, значит, смотрю, они на меня так как-то смотрят. Вот. Дескать, что ты нам расскажешь? Ну, а я...
0: Ты рассказал, как Мирошников тебя заставил.
3: Так... Ну, понимаешь, они меня прямо-то не спросили. А нафиг вылезать, когда все так хорошо выходит? Я гляжу, все довольны.
0: Тебя, слушай, зубы сводят. Среди своих и то не можешь прямо сказать.
3: Так ведь с начальством спорить, это против ветра плевать.
0: Вот и пусть Мирошников тобой помыкает. Лучшего, значит, не заслуживаешь.
3: Ну, а что делать? Что, начальство-то не выбирается? Начальство назначается? Ты его не снимешь, значит, надо уживаться.
0: Пусть уже уживаются.
3: Егор Иванович.
0: Да иди ты.
8: Егор! Егор, погоди.
0: Ну, чего тебе?
8: Ну что, на актив идешь?
0: Иду.
8: Ну, тебя поздравить можно? Замялось это дело?
0: Почему меня поздравлять? Мне, что ли, виниться в этом деле?
8: Ну, а как же? В бригаде случилось. Бригадир отвечает.
0: Я знаю, кто отвечает. И ответит.
8: Ну ладно, ладно, постой, постой.
0: Что тебе еще?
8: Ну, что ты хочешь? С Мирошником поссориться? Да он тебя потом по мелочам есть будет. Не знаешь, как делается? Кому наряд выгодный, кому нет. Ну, там снабжение, да мало ли что. Ну, что ты добьешься-то? Снимут его за это? Не снимут. А врагом останется. Надо ли так, чтоб сняли? Или не ссориться?
0: Молчать, себя не уважать.
8: Ой, ну что ты с этим своим уважением сделаешь? На стенку, что ли, повесишь?
0: Не понимаешь, так и говорить нечего.
8: Ну и ладно, набьешь шишек, станешь умней. К нему с добром.
0: Вон. С добром, говоришь? Я-то думал, опять ссориться хочешь?
9: Ну вот и Ерыгин, и Ольга. Садитесь, товарищ, садитесь. Пора начинать.
7: Люська, стань у дверей и слушай. Чуть что, нам скажи, поняла?
10: Поняла, Миша, чего тут не понять?
11: Мужики! Борька, Сашка! Ну, давайте сюда, поближе.
12: Да идем, идем. Да все равно ничего не будет. Вот увидите, на тормозах спустят. Да и в повестке дня этого вопроса нет.
7: Ну, нет, так будет. Ты ж Егора не знаешь.
4: А чего знать-то? Один против всех не попрет.
11: Да посмотрим. Люська, ну что там?
10: А ничего. Итоги подводят. Ну что, ребята?
11: А ничего. О, вот Наденька прибыла.
13: Хватит тебе, Васька. Ну что тут?
11: Да вот Мишка похвалится, что он всех сильнее. Вы что, девочки, думаете, что у него тут мышцы, да? Воздухом накачан.
10: Балаболка.
4: Да я таких, как ты.
11: А ну давай, давай, давай, покажи.
12: Ой, совсем чокнулся, Васька. Совсем чокнулся. Да с кем ты связался? Да он же тебе.
11: Ну давай, давай, Мишка. Ну, что ты стоишь? Поверимся.
7: Чего с ним, девчонки, не знаете? Ну давай.
11: Локоть поближе. И живот-то со стола сними. Да. Животом-то. Миш, нечестно.
7: Так куда ж его девать-то?
11: Ну, а ты наклонись. Наклонись, но не заваливайся. Во. О. Ну, давай.
12: Давай. Давай, Мишка. Давай, Мишка.
4: Балтика, держись.
13: Ну, хватит, Вася, ничья.
10: Ничья, ничья.
13: Ну, ребята, раздавь.
11: Нет, не прешь.
13: Растаскивайте их.
11: Да ну, ну. Ну ладно, ладно. Все. Эх ты. Руки-крюки.
7: От победы по очкам.
10: Ой, тихо,
7: как
10: ребята.
7: Как в боксе.
10: Началось.
14: Еще важное дело.
9: Егор Иванович, там всех делать не переделаешь.
15: Верно. Если что, так можно в рабочем порядке. Хм.
14: Я говорю, дело важное.
9: Ну, если так, да, выкладывай. Ну. Что у тебя?
13: Сядьте, товарищи.
15: Ну, говори, Ирыгин, что там у тебя?
4: Тут такое дело. Или считаться с техникой безопасности, или нет, плюнуть на нее ради показухи. И у кого такая власть, чтобы не считаться? Я почему это говорю? Очевидно, все знают, что произошло у нас на участке. Так вот, тут противоречие получается. С одной стороны, мы начальника назначить или снять не имеем права, а с другой, какой мне после этого начальник?
14: Ну,
4: чтобы командовать, нужно право иметь. Внутреннее право, а не только по должности.
14: Так.
4: У меня все.
15: Ну, что ж, товарищи. Не хотел я этого. На собрании вопрос не поднимал. Думал, Ерыгин все поймет, одумается. Тем более, товарищ-то молодой. И знали мы его до сих пор с хорошей стороны. Опять же, кандидат в члены партии. Ну, тут и моя вина, я его тоже рекомендовал. Не разглядел, значит, как следует. Ну вот, взорвался, товарищ. Для меня суть этой истории в двух словах Ерыгина, в одной его реплике, а вернее в одном выкрике: героизма не допущу. Остальное недоразумение, они рассеются. Вот, например, Ерыгин утверждает, что я заставил Сысоева варить с неисправным баллоном. Я не обижаюсь. Я допускаю, что товарищ Ерыгин искренне заблуждается.
4: Да я...
15: Сядь, Егор. Искренне говорю, заблуждается. На самом деле Сысоев решился на это самостоятельно. Да я их не виню, ни Сысоева, который действовал из самых высоких побуждений, ни Ерыгина, потому что дело-то было в его отсутствии. Он поверил чьим-то наговорам, а поверить-то было легче, что действительно я сначала просил Сысоева произвести сварку, и лишь потом отказался от своей просьбы, когда убедился, что баллон в самом деле ненадежен. Повторяю. Это недоразумения, которые разъяснятся, рассеются. А суть-то в том, что когда ударила огненная струя, когда под угрозой оказалось оборудование, когда у всякого сознательного рабочего одна мысль – спасать государственное имущество, материальные ценности, и члены бригады хотели броситься на спасение, Ерыгин не допустил. Да-да-да, Ерыгин сознательно сорвал спасательные работы. Ребята у него хорошие. Хотели спасать оборудование. А он крикнул героизма, я не допущу. И ведь не допустил. Вот, товарищ, вот до чего он докатился. Все слышали? Ерыгин не допустит героизма. Да в то время, как вся история нашей индустриализации, история героической, когда благодаря трудовому героизму был построен и Днепрогресс, и Магнитка, Ерыгин, видите ли, героизма не допустит. И вот результат. Сгорели обмотки 5 моторов, электромоторов. Их стоимость подсчитать нетрудно. Труднее подсчитать стоимость продукции, которая окажется недоданной из-за того, что позже вступит в строй автоматическая линия. Да. И уж совсем невозможно. Да, товарищ Ерыгин, совсем невозможно подсчитать моральные убытки. Кто-нибудь неустойчивый из бригады Ерыгина, оказавшись когда-нибудь снова в критической ситуации, мысленно, как бы еще раз, услышит его окрик. Героизма не допущу. Да-да, и отойдет в сторону. Вот, товарищи, давайте называть вещи своими именами. Налицо саботаж. Что? Саботаж. Ерыгин саботировал спасательные работы. Все могло быть хуже, гораздо хуже, если бы взорвался кислородный баллон. К счастью, этого не произошло. Но могло произойти. Уперлась бы в него струя открытого пламени, и все. Можно сказать, что Ерыгин не виноват в том, что этого не произошло. Своими действиями он создал все условия к тому, чтобы баллон взорвался. Да просто слепое счастье нам улыбнулось. Вот какое дело, товарищи. И мы должны сделать выводы. Для себя я сделал вывод. Я, конечно, не смогу оставить Ерыгина на бригаде. Нет. Такому человеку на бригаде не место. Это мы, конечно, допустили ошибку. Поторопились, когда выдвинули его в бригадиры. А дальше? Дальше привлекать к более строгой ответственности за срыв спасательных работ и нанесенный материальный ущерб или нет, это не в моей компетенции. Вот так. Так, товарищи. Ну?
16: Слово вы сказали, Борис Евгеньевич. Саботаж.
15: Сказал?
16: Несовременное слово.
15: А вот и жаль, что мы его забыли. Жаль.
17: Ложь все это. Грязная ложь. В красивых словах. Какая ложь. Сам заставил Сысоева работать? Заставил, хоть знал, что баллон гнилой? И кладовщик предупреждал, и я предупреждал. Сам заставил. Один во всем виноват, а теперь заметает следы.
15: Но позвольте, клеветы я не допущу. Клеветать на себя я не позволю. Да за эту клевету, за эти ложные обвинения вы, Ерыгин, еще ответите. Вот у меня, вот, пожалуйста, вот здесь акт пожарной комиссии. Здесь Сысоев черным по белому заявляет, что никто его к работе не принуждал. Ясно заявляет, вот.
17: Сысоев тряпка. Вы его запугали, он и сказал, что вам надо. Пусть он сейчас повторит при мне. Позовите кто-нибудь, он там, наверное, за дверью.
18: Обождите, товарищи, обождите. Собрание превращается, черт знает во что. Скоро не на стул, на стол залезу.
15: Вот именно.
16: А я слезу. И мы сейчас Сысоева выслушаем. Ну, как вот громко, при всех. Позовите-ка его, позовите.
19: Ребята,
20: а?
19: Давайте сюда Сысоева. Требую.
21: Петька, Сысоев.
20: Петька!
21: Вроде ведь тут был.
20: Ну, мы договорились с ним уходить. Мишка, ты ему говорил?
21: Ну, а то нет.
19: Где же он, ребята?
20: Да, по-моему, он вместе с Томкой ушел.
19: Ты видел Игорек?
20: Так она заходила в цех после смены. Значит, за ним.
22: Так, все ясно.
15: Ну, где же свидетель обвинения?
23: Сейчас будет! Сейчас, подождите, сейчас будет! Из-под земли достану. Мастер, давай скорее ключи от твоей тачки.
16: Да ты что, лебедь?
23: Мастер, давай скорее, за Петькой я поеду. Я знаю, где он живет. Давай, мастер, давай. Тут человек гибнет, а тебе твои железки жаль, а? Ну, давай. Вот так. Значит так, я его сейчас мигом. А пока от тебя скажу. Да чего там? Все мы видели, как начальник подошел к Сысоеву, уговаривал. Все же видели-то, ну!
1: Ясное дело,
2: да при нас видели. Дело было.
1: Точно?
23: А потом Сысоев сам рассказывал, я же своими ушами слышал. Ну, ребята!
15: Своими ушами? Вот что Сысоев рассказал. Здесь все написано. Вот его объяснение.
23: Ну, сейчас спросите, я его привезу. Сейчас привезу, подожди.
1: Тихо, товарищи, сейчас все выясним. Сядьте.

0: Петя Сысоев дома?
1: Чего?
0: Петя дома?
1: Господи, Вася, это ты?
0: Я.
1: Да что с тобой? Что случилось? Петенька ушел.
0: Куда?
1: Да они с Тамарочкой в театр пошли. Да что случилось-то?
0: Куда? В какой театр-то?
1: Ну, он сказал, но я не запомнила. Ну, какая-то там пьеса.
0: Ну, какая пьеса-то? Какая?
1: Ну, не запомнила я. Я пьесы не знаю. Ну, не интересуюсь я. Ой, смешно. Ну, как это называется-то? Про провинцию, что ли? А, вот вспомнила. Про провинцию. Так и
0: называется.
1: Спасибо! Да что случилось-то?
0: Про провинцию. Провинцию. Ковалёва из провинции. Так. Театр Ленсовета. Успею. Не успею, из зала вытащу.
2: Тихо, ну, товарищи, ну, сядьте. Ну, тихо. Да тише, товарищи, тише. Раз уж вошли без спроса, так ведите себя как положено.
3: Кстати, товарищ, я вижу, здесь присутствует Климович. Встаньте, пожалуйста. Он нам поможет. Так что мы сможем разобраться и без Сысоева. Расскажите, товарищ Климович, что вам известно о нашем втором разговоре с Сысоевым?
4: Я стоял недалеко.
3: Так не стойте там. Выйдите сюда, на середину.
4: Я там шлифовальный автомат собирал. Ну, недалеко стоял.
3: Так.
4: Ну, начальника говорит, надо на пропан-бутан переходить, раз с ацетиленом плохо. Вот.
3: Вот. Что вот? Вы слышали, товарищ?
5: А мы вот первый раз слышим.
6: Вот именно.
5: Чего ж Климович раньше нам не рассказал?
6: Очень странно. Я стоял рядом с Климовичем и ни слова не расслышал. Очень тихо они говорили.
7: Как его? Филипенко моложе, а не расслышал. Чудеса.
3: Ну, подождите, товарищи, вы мешаете собранию. Если проникли без приглашения, то хоть сидите тихо.
5: А Климовичу врать можно?
8: Зачем же вы, товарищи?
5: Это помогает собранию.
8: Зачем вы так, товарищи?
5: Да гусь свинье.
3: Ну, я попрошу, тут собрание, понимаешь, а не пивной ларек.
8: Но все-таки, Климович, вы действительно все слышали? Вот Филипенко говорит, что ничего не было слышно. Мы должны разобраться, я правду знать хочу.
4: Так что?
8: Ну,
4: так я...
5: Ну, говори.
3: Ну, что?
4: Мне показалось, может, послышал.
3: Ну, мне это надоело. Надоело, хватит. Если я приказал провести такую рискованную работу, я должен был дать письменное распоряжение. Где оно? Где? Предъявите.
4: Вы отлично знаете, что некогда на ходу письменных распоряжений давали.
3: Когда вы раньше распоряжались письменно? Вы приказали устно. А кто может это подтвердить? Кто?
5: Товарищи, сядьте, тихо, товарищи.
9: Молодой человек, ваш билет. Сейчас. Куда же вы? Сейчас. Молодой человек.
10: Я сейчас.
11: Товарищи, сейчас спектакль начнется, а мне нужен один человек из зала. Он здесь укрылся среди вас. Он боится сказать правду. А от этого зависит очень многое. Ждать я не могу. Вы уж извините. Петька, выходи. Слышь, Петька Сысоев, ты сейчас тихо выйдешь и пойдешь со мной. Быстро, чтобы не мешать людям. Понял?
9: Сиди, не будь дураком.
0: Ты Ваську не знаешь, он без меня не уйдет. Пусти.
11: Ага. Ну вот и порядок. Извините, пожалуйста, товарищи. Извините.
0: Ты сейчас все расскажешь. Все как было.
10: Ну, расскажу.
0: И не дай бог тебе хоть словом соврать.
10: Ну,
0: ухватит.
10: Все как было, понял?
0: А то...
2: Тихо!
3: Да если каждый будет утверждать что-то свое, мы никогда из этой кляузы не выберемся.
2: Правильно! И так затянули.
8: Но мы же ничего не выяснили.
2: А чего выяснять? Чего выяснять? Имеет право начальник цеха приказать произвести работу? Так имеет.
12: Ну,
2: так что изменится, если подтвердят, что Борис Евгеньевич приказал Сысоеву? Он имел полное право.
12: Ну, да неисправно оборудование.
2: Да. А кто решает, исправно оно или нет? Что, сам рабочий? Он нам нарешает. Если Ярыгин считал, что с баллоном нельзя работать, позвал бы технику безопасности, пусть составили бы акт.
3: Справедливо.
2: А то мало ли кому что покажется.
9: Но ведь баллон действительно полетел.
2: В данном случае, Борис Евгеньевич мог ошибиться. Каждый имеет право ошибиться в конкретном случае, пока не составлен официальный акт.
3: А чё же он запирается? Сказал бы прямо, я ошибся.
2: Так ведь не о Борисе Евгеньевиче речь о вас. Приказывал Борис Евгеньевич или не приказывал, это не меняет главного. Вы сорвали спасательные работы, сгорели электромоторы. А могло быть и хуже.
3: Потому и сгорели, что он заставил Сысоева.
2: Нет, предположим на минутку, что Борис Евгеньевич действительно заставил, на что имел полное право. Если есть в таком случае его вина, что сгорели моторы, то вина невольная, несознательная. А вы сорвали их спасение сознательно. Вы на нашу историю плюнули, когда сказали, что не допустите героизма.
3: Ну, знаешь, Лёшка, не хуже Мирошникова демагог раздёрнул.
2: Я попрошу!
3: Есть разница! Героизм Магнитки, героизм ради преодоления вековой отсталости и всего такого, или героизм ради того, чтобы скрыть бездарный карьеризм Мирошникова! Да вы есть разница! Вы забываетесь! Чего мне забываться? Я не забыл, я помню, что он заставлял гнать Ральганг не ради дела, а ради того, чтобы перед комиссией выставиться. Так что же из-за этого жизнью рисковать?
13: И все-таки у меня не укладывается. Я вот сидел, слушал, и у меня все-таки не укладывается. Я воспитан так, чтобы прежде всего народное добро спасать. Себя не жалея, добро спасай. Виноват, Борис Евгеньевич, не виноват. Какая разница? Что же Ярыгин не спасал мотор от обиды на Мирошникова? Отомстил ему тем, что моторы сгорели. Назло ему спалил.
3: Я спалил? Как вы переворачиваете?
13: Да спасти-то не дал.
8: Иван Самсоныч, а как было спасти? Ну, технически.
13: Огнетушителями.
2: Совершенно верно.
8: Огнетушителем горящий ацетилен не потушить. Тем более, крутится он все время.
13: Предохранительный колпак навернуть.
8: На струю в 14 атмосфер руку бы отрезало и больше ничего.
3: Ну, конечно.
13: Надо же было что-то делать. Пораженчество получается. То нельзя, другое невозможно.
8: Бывает, что и невозможно. Раз уж струя вырвалась, загорелась, единственный выход – дать прогореть. И всех немедленно эвакуировать из опасной зоны.
9: Вот вы представляете, как бы друг на друга смотрели, если бы кто-нибудь погиб. Или руку отрезала. На одной чаше жизнь, а на другой эти обмотки электромоторные. Вы представьте!
7: А Ярыгин рисковал, когда думали, что надо Сысоева спасать. Он и Вася.
14: Вася, это я. И не один, как видите. Не стесняйся, Петя, тут все свои. Вот выйди на середину и все нам расскажи. Как ты на гнилом баллоне работал? И кто тебя горемычного надоумил?
2: Так, мы слушаем вас, Сысоев.
3: Да. Расскажите им, Сысоев. Расскажите.
14: Так.
3: Ну?
14: Ну, Борис Евгеньевич, вы же сами сказали, что...
3: Что?
9: Ну что, что?
14: Ну что, ну нет, я просто так. Ну, в общем... Ну, Борис Евгеньевич позвал меня, сказал, чтобы я по-быстрому.
3: значит?
13: Что?
3: Ну, заварил чего, а то, дескать, ну, я стал варить. Стал варить, а он рванул.
13: А вы знали, что баллон неисправен?
3: Так все знали. Ну, я же этот баллон со склада не взял, а Борис Евгеньевич, ну, велел. Я, в общем, ему и Рыгин говорил. Вот, значит.
10: Вы понимаете, в чем тут вредность? Если разобраться по-настоящему, понимаете? Ну, глупо сделал. Потом струсил, соврал, это бы еще пусть. А то, что он мешает делать настоящее дело, живет за счет показухи, красивыми словами спекулирует.
15: Но вы, знаете, мальчишка еще, чтобы учить.
10: Учит не тот, кто старше, а тот, кто прав. Вы вот старше, а чему вы можете научить? Мирошников вреден тем, что развращает фиктивным делом. В фельетонах часто пишут, такой-то завмак проворовался. Рыночного спекулянта поймать легко, а спекулянт словами защищен. До него добраться ноги собьешь. Но с таким мириться, себя не уважать.
16: Как говорит, а? Ну, все правильно. Ни против одного слова не возразишь. Учись, пока он с нами далеко пойдет.
14: Так ты что ж, мастер, за Мирошников, что ли?
16: Против. Только я почему-то пугаюсь, когда так правильно говорят и без запинки.
14: Ага.
10: У меня скоро кандидатский стаж кончается. Подаю заявление в партию. А у меня в кармане рекомендация Мирошникова. Не могу я с такой рекомендацией. Мне от такого стыдно.
13: Правильно, Ирыгин. Приходи ко мне, я тебе дам.
10: Спасибо, Самсоныч.

0: Я человек серьезный, и мой мозг имеет направление философское. По профессии я финансист, изучаю финансовое право и пишу диссертацию под заглавием «Прошедшее и будущее собачьего налога». Согласитесь, что мне решительно нет никакого дела до девиц, романсов, луны и прочих глупостей. Утро, 10 часов. Беру чистый лист бумаги, макаю перо в чернила, вывожу заглавие «Прошедшее и будущее собачьего налога». Немного подумав, пишу исторический обзор. Судя по некоторым намекам, имеющимся у Геродота и Ксенофонта, собачий налог ведет свое начало от... Но тут слышу в высшей степени подозрительные шаги. Гляжу с балкончика вниз и вижу девицу с длинным лицом и с длинной талией. Зовут ее, кажется, Наденька или Варенька, что, впрочем, решительно все равно.
1: Здравствуйте, Николай Андреевич! Представьте, какое у меня несчастье. Вчера гуляла и потеряла бальбошку с браслета.
0: Перечитываю еще раз начало своей диссертации. Поправляю хвостик у буквы «Б» и хочу продолжать.
1: Николай Андреевич, будьте любезны, проводите меня домой. У Карелиных такая громадная собака, что я не решаюсь идти одна.
0: Делать нечего. Кладу перо и ухожу вниз. Наденька или Варенька берет меня под руку, и мы направляемся к ее даче.
1: О чем вы вздыхаете?
0: Тут я должен сделать оговорку. Наденька или Варенька, теперь я припоминаю, что зовут, кажется, Машенькой. Откуда ты вообразила, что я в нее влюблен, а потому считает долгом человеколюбия всегда глядеть на меня с состраданием и лечить словесно мою душевную рану?
1: Послушайте, я знаю, от чего вы вздыхаете. Вы любите, да. Но прошу вас именем нашей дружбы, верьте, та девушка, которую вы любите, глубоко уважает вас. За вашу любовь она не может платить вам тем же. Но виновата ли она, что сердце ее давно уже принадлежит другому?
0: Нос Машеньки краснеет и пухнет. Глаза наливаются слезами. Она, по-видимому, ждет от меня ответа. Но, к счастью, мы уже пришли. На террасе сидит Машенькина мама. Женщина добрая, но с предрассудками. Взглянув на взволнованное лицо дочери, она останавливает на мне долгий взгляд и вздыхает, как бы желая сказать: «Ах, молодежь, даже скрыть не умеете». Кроме нее на террасе сидят несколько разноцветных девиц, и между ними мой сосед по даче, отставной офицер, раненый в последнюю войну в левый висок и в правое бедро. Этот несчастный, подобно мне, задался целью посвятить это лето литературному труду. Он пишет мемуары военного человека. Подобно мне, он каждое утро принимается за свою почтенную работу, но едва только успеет написать «Я родился в...», как под балкончик является какая-нибудь Варенька или Машенька, и раненый раб Божий берется под стражу. Все сидящие на террасе чистят для варенья какую-то пошлую ягоду. Я раскланиваюсь и хочу уходить. Но разноцветные девицы с визгом хватают мою шляпу и требуют, чтобы я остался. Я сажусь. Мне подают тарелку с ягодой и шпильку. Начинаю чистить.
2: А вы, месье Никола, некрасивый, но симпатичный. В вашем лице что-то есть. Впрочем... В мужчине главное не красота, а ум.
0: Девицы вздыхают и потупляют взоры. Они тоже согласны, что в мужчине главное не красота, а ум. Я косо поглядываю на себя в зеркало, чтобы убедиться, насколько я симпатичен. Вижу косматую голову, косматую бороду, усы, брови, волосы на щеках, волосы под глазами, целые рощи. из которой на манер каланчи выглядывает мой солидный нос. Хорош, ничего сказать.
2: Впрочем, месье Никола, вы возьмете своими душевными качествами.
0: А Наденька страдает за меня, но в то же время сознание, что против сидит влюбленный в нее человек, доставляет ей, по-видимому, величайшее наслаждение. Встаю и раскланиваюсь. Варенькина мама, сама Варенька, разноцветные девицы окружают меня и заявляют, что я не имею никакого права уходить, так как дал им вчера честное слово обедать с ними, а после обеда идти в лес за грибами. Кланяюсь и сажусь. В душе моей кипит ненависть, но деликатность и боязнь нарушить хороший тон заставляют меня повиноваться дамам. Я повинуюсь. После обеда, когда я один стою на террасе и курю, ко мне подходит Машенькина мама, сжимает мои руки и говорит, задыхаясь.
2: Ну, вы не отчаивайтесь, мсье Никола. Это такое сердце, такое сердце.
0: Идем в лес по грибы. Варенька виснет на моей руке и присасывается к боку. Страдаю невыносимо, но терплю.
1: Послушайте, Николя, ну чего вы так грустны? О чем молчите?
0: Странная девушка. О чем же я могу говорить с ней? Что у нас общего?
1: Ну скажите что-нибудь.
0: Я начинаю придумывать что-нибудь популярное, доступное ее пониманию. Подумав, говорю, лесоистребление приносит громадный вред России.
1: Николя, я вижу, вы избегаете откровенного разговора. Вы как будто желаете казнить своим молчанием. Вам не отвечают на ваши чувства. И вы хотите страдать молча, в одиночку. Это ужасно, Николя.
0: В 12 часов получаю письмо от Машеньки. В письме упреки, просьба прийти в беседку и обращение на «ты». В час получаю другое письмо, в 2:30. Надо идти. Но прежде чем идти, я должен подумать, о чем буду говорить с ней. Поступлю как порядочный человек. Во-первых, я скажу ей, что она напрасно воображает, что я ее люблю. Впрочем, таких вещей не говорят женщинам. Сказать женщине «я вас не люблю» так же неделикатно, как сказать писателю «вы плохо пишете». Лучше всего я выскажу Вареньке свой взгляд на брак. Надеваю теплое пальто, беру зонтик и иду к беседке. Зная свой вспыльчивый характер, боюсь, как бы не сказать чего-нибудь лишнего. Постараюсь сдерживать себя. В беседке меня ждут. Наденька бледна и заплакана. Увидев меня, она радостно вскрикивает, бросается ко мне на шею.
1: Наконец-то ты играешь моим терпением. Послушай, я не спала всю ночь, я все думала. Мне кажется, что когда я узнаю тебя поближе, то полюблю тебя.
0: Я сажусь и начинаю излагать свой взгляд на брак. Сначала, чтобы не заходить далеко, быть по возможности кратким, я делаю маленький исторический обзор. Говорю о браке индусов и египтян. Затем перехожу к позднейшим временам. Несколько мыслей Шопенгауэра. Машенька слушает со вниманием, но вдруг по странной непоследовательности идей находит нужным прервать меня.
1: Николя, поцелуй меня.
0: Я смущен и не знаю, что сказать ей. Она повторяет свое требование. Делать нечего, я поднимаюсь и прикладываюсь к ее длинному лицу, причем ощущаю то же самое, что чувствовал в детстве, когда меня заставили однажды поцеловать на панихиде мою умершую бабушку. Недовольствуясь моим поцелуем, Варенька вскакивает, порывисто обнимает меня. В это время в дверях беседки показывает Машенькина мама.

И теперь меня женят. В то время, как я пишу эти строки над моей душой, стоят шофера и торопят меня. Эти люди положительно не знают моего характера. Ведь я вспыльчив и не могу за себя ручаться. Вести под венец вспыльчивого, взбешенного человека – это, по-моему, так же неумно, как просовывать руку в клетку к разъяренному тигру. Увидим, что будет.

0: Марк Твен, как я редактировал сельскохозяйственную газету. Однажды я принял на себя временное редактирование сельскохозяйственной газеты. Обстоятельства сложились таким образом, что вопрос о заработке имел для меня огромное значение. Постоянный редактор уехал в отпуск, я согласился на предложенные мне условия и занял его место. Сознание, что у меня опять есть дело, было так упоительно, что я всю неделю проработал с неослабевающим интересом. Номер был сдан в печать, газета вышла, и я все время беспокоился, удалось ли мне обратить на себя хоть чье-нибудь внимание. Когда я вечером уходил из редакции, стоявшая внизу лестницы группа мужчин и мальчиков поспешно расступила, чтобы пропустить меня, и я услышал, как двое или трое сказали: «Это он». На следующее утро я увидел внизу у лестницы целую толпу. При моем приближении толпа шарахнулась в стороны, и я услышал, как кто-то сказал: «Обратите внимание на его глаза». Я сделал вид, что ничего не замечаю, но втайне был очень этим польщен. Примерно через полчаса в редакцию явился пожилой джентльмен с длинной бородой и строгим лицом. Он был чем-то взволнован, он снял шляпу, протер очки, вынул номер нашей газеты и спросил меня: «Это вы, новый редактор?» Я ответил: «Да, это я». «Вы когда-нибудь раньше редактировали сельскохозяйственную газету?» «Нет», — ответил я, — «никогда. Это мой первый опыт. Это сразу видно». «А практически вы когда-нибудь занимались сельским хозяйством?» «Нет», — ответил я, — «никогда. Это тоже видно. Прослушайте и скажите, вами ли это написано. Репу никогда не следует срывать. Это портит ее. Гораздо лучше велеть мальчику влезть на реповое дерево и потрясти его». «Что вы на это скажете?»
1: «Что я скажу?»
0: «Скажу, что это вполне хорошо, вполне резонно. Я не сомневаюсь, что ежегодно многие миллионы реп гибнут от того, что их срывают в недозрелом состоянии. Тогда как если бы посылали мальчика потрясти дерево, потрясите вашу бабушку. Репа ведь не растет на дереве». «Неужели? А кто же сказал, что она растет на дереве? Всякий, кто обладает хоть какими-нибудь знаниями по сельскому хозяйству, сразу поймет, что мальчик должен трясти, черт его знает что, корни дерева». Тут мой почтенный джентльмен вскочил, разорвал газету в мелкие клочки, растоптал ее, разбил своей палкой все, что попалось ему под руку, и объявил мне, что я смыслю в сельском хозяйстве не больше коровы. Потом вышел, хлопнув дверью, и вообще вел себя так, что мне показалось, будто он чем-то недоволен. Вскоре после этого появился другой субъект, худой, с длинными торчащими до плеч жидкими волосами и с бледным небритым лицом. Приложив палец к губам и наклонив вперед голову и туловище, он остановился у двери и стал прислушиваться. Тс-с-с. Затем он повернул ключ в замке, на цыпочках направился ко мне и, остановившись передо мной, начал внимательно изучать мое лицо. Вдруг он вынул из-за пазухи номер нашей газеты и сказал: «Это вы написали. Прочтите скорее. Облегчите меня. Я страдаю».
1: Я прочел. «Тыква – любимая ягода туземцев средней полосы Новой Англии, который готовит из нее вкусный напиток и предпочитает ее и употребляет ее вместо крыжовника для начинки сладких пирогов. Тыква – единственный съедобный фрукт из семейства апельсинов, которые растут на севере.

0: Теперь, когда приближается жаркая пора, и гусаки начинают метать икру, возбужденный слушатель подскочил ко мне и начал трясти мою руку. Благодарю вас, сэр, благодарю. Вы сняли с моей души огромную тяжесть. Теперь я вижу, что я вполне здоров. Но сегодня утром, когда я впервые прочел это, я сказал себе, я сумасшедший. Я снова перечитал один за другим все абзацы вашей статьи и сказал себе, да, я действительно сумасшедший. Тогда я испустил дикий вой, который можно было слышать за несколько километров, поджег свой дом и побежал убивать кого-нибудь. Я изувечил несколько человек, а одного загнал на дерево, где он сидит до сих пор и ждет, что я его сниму. Но, проходя мимо редакции, я решил, зайду к вам, чтобы окончательно убедиться. Благодарю вас, сэр, благодарю. Вы сняли с моей души огромную тяжесть. Если рассудок мой не повредился от ваших сельскохозяйственных статей, то теперь уже ничто не может свести меня с ума. Прощайте. Мне стало немножко не по себе. При мысли об увечьях и поджогах, которыми развлекался этот субъект, прочитав мои статьи в газете. Но мысли эти быстро рассеялись, так как вошел настоящий редактор. Лицо его было встревожено. «Друг мой», — сказал он, — «вся наша улица полна народа. Некоторые сидят даже на заборах, и все хотят взглянуть на вас, думая, что вы сумасшедший. И они имеют полное право так думать, прочитав ваши статьи. Вы говорите о борозде и о бороне, так как будто это одно и то же. Говорите о периоде сбрасывания перьев у коров и рекомендуете приручать хорьков ввиду их веселого нрава и умения ловить крыс. Почему бы мне сразу не сказали, что ничего не смыслите в сельском хозяйстве? Сказать вам? Ах, вы маисовая шишка, гороховый стричок, брюквин сын. В первый раз в жизни слышу такие слова. Больше 14 лет я занимаюсь редакторством, и в первый раз слышу, что нужно что-нибудь знать, чтобы редактировать газету. Репа вы этакая. Кто пишет театральные рецензии в захудалых газетах? Бывшие сапожники и аптекари-недоучки, которые смыслят в актерской игре столько, сколько я в сельском хозяйстве. Кто пишет отзывы о книгах? Люди, которые никогда не написали ни одной книги, ни одной грамотной статьи, и у которых в слове из четырех букв 5 ошибок. Кто пишет воззвание о трезвости и громче всех кричит о вреде пьянства? Люди, которые протрезвятся только в гробу. Кто редактирует сельскохозяйственные газеты? Неудачники, люди, которые пробовали писать стихи неудачно, пьесы неудачно, романы неудачно, все неудачно, и, наконец, обратились к сельскому хозяйству, потому что это временное убежище на пути к богадельне. Вы вздумали учить меня газетному делу? Я его знаю, как свои 5 пальцев. И скажу вам, чем меньше человек знает, тем больше он делает шума и тем выше его гонорар. Можете увольнять меня. Я ухожу, но я исполнил свой долг. Я выполнил контракт. Я обещал сделать вашу газету интересной для читателей всех слоев общества. Я это сделал. Сказал, что увеличу тираж вашей газеты. И если бы в моем распоряжении было 2 недели времени, я исполнил бы это и доставил бы вам таких читателей, каких никогда не имела ни одна сельскохозяйственная газета в мире. Читателей, среди которых нет ни одного фермера, ни одного человека, умеющего отличить дерево, на котором растут персики, от дерева, на котором растут дыни. От нашего разрыва теряете вы, а не я. Прощайте, арбузное дерево. И я гордо удалился.
1: Девушка моей мечты. Вспоминаю, как встречал маму в 1947 году. Мы были в разлуке 10 лет. Расставалась она с 12-летним мальчиком, а тут был уже 22-летний молодой человек, студент университета, уже отвоевавший, раненый, многое хлебнувший, хотя... Как теперь вспоминается, несколько поверхностный, легкомысленный, что ли. Что-то такое неосновательное просвечивало во мне, как ни странно. Мы были в разлуке 10 лет. Ну, бывшие тогда обстоятельства. причины тех горестных утрат, длительных разлук. Теперь все это хорошо известно. Теперь мы все это хорошо понимаем, объясняем. Смотрим на это как на исторический факт, иногда даже забывая, что сами во всем этом варились, что сами были участниками тех событий, что нас самих это задевало, даже ударяло и ранило. Тогда 10 лет были для меня громадным сроком. Не то, что теперь годы мелькают, что-то пощелкивает, словно в автомате. Так что к вечеру, глядишь, и еще нескольких как не бывало. А тогда почти вся жизнь укладывалась в этот срок и казалась бесконечной. И я думал, что если я успел столько прожить и стать взрослым, то уж мама моя вовсе седая сухонькая старушка. И становилось страшно. Обстоятельства моей тогдашней жизни были вот какие. Я вернулся с фронта, поступил в Тбилисский университет и жил в комнате первого этажа, которую мне оставила моя тетя, переехавшая в другой город. Учился я на филологическом факультете, писал подражательные стихи, жил, как мог жить одинокий студент в послевоенные годы, не загадывая на будущее, без денег, без отчаяния. Влюблялся, сгорал, и это помогало забывать о голоде, и думал, бодрясь, жив, здоров, чего ж больше. Лишь тайну черного цвета, горькую тайну моей разлуки хранил в глубине души, вспоминая о маме. Было несколько фотографий, на которых она, молодая, с большими карими глазами, гладко зачесанные волосы с пучком на затылке, темное платье с белым воротничком, строгое лицо, но губы вот-вот должны дрогнуть в улыбке. Ну, еще запомнились интонации, манера смеяться, какие-то ускользающие ласковые слова, всякие мелочи. Я любил этот потухающий образ, страдал в разлуке, но был он для меня не более чем символ, милый и призрачный, высокопарный и неконкретный. За стеной моей комнаты жил сосед Меладзе, пожилой, грузный, с растопыренными ушами, из которых лезла седая шерсть, неряшливый, насупленный, неразговорчивый, особенно со мной, словно боялся, что я попрошу взаймы. Возвращался с работы неизвестным образом, никто не видел его входящим в двери. Сейчас мне кажется, что он влетал в форточку и вылетал из нее вместе со своим потертым коричневым портфелем. Кем он был, чем занимался? Теперь я этого не помню, да и тогда, наверное, не знал. Он отсиживался в своей комнате, почти не выходя. Что он там делал? Мы были одиноки, и он, и я. Думаю, что ему не сладко жилось по соседству со мной. Ко мне иногда вваливались компании, такие же, как и я, голодных, торопливых, возбужденных. И девочки приходили, и мы пекли на сковородке сухие лепешки из кукурузной муки, откупоривали бутылки дешевого вина, и сквозь тонкую стенку к Меладзе проникали крики и смех. И звон стаканов, шепот и поцелуй. И он, как видно, по всему с отвращением терпел нашу возню и презирал меня. Тогда я не умел оценить меру его терпения и высокое благородство. Ни слова упрека ни разу не сорвалось с его уст. Он просто не замечал меня, не разговаривал со мной. И если я иногда по-соседски просил у него соли или спичек, или иголку с ниткой, он не отказывал мне, но, вручая, молчал и смотрел в сторону. В тот знаменательный день я возвратился домой поздно. Уже и не помню, где я шлялся. Он встретил меня в кухне-прихожей и протянул сложенный листок.
2: «Телеграмма», — сказал шепотом.
1: Телеграмма была из Караганды. Она обожгла руки. «Встречай, 501-м. Целую, мама». Меладзе топтался рядом, сопел и наблюдал за мной. Я ни с того ни с сего зажег керосинку, потом погасил ее и поставил чайник. Затем принялся подметать у своего кухонного столика, но не домел и принялся скрести клеенку. Вот и свершилось самое неправдоподобное. Да как внезапно! Привычный символ приобрел четкие очертания. То, о чем я безнадежно мечтал, что оплакивал тайком по ночам в одиночестве, стало почти осязаемым. «Караганда!» — прошелестел Меладзе. «Да», — сказал я печально. Он горестно подцокал языком и шумно вздохнул. «Какой-то 501-й поезд», — сказал я. «Наверное, ошибка. Разве поезда имеют такие номера?» «Нет», — шепнул он, — «не ошибка. 501-й значит 500-веселый». «Почему веселый?» — не понял я. «Товарные вагоны к отцу. Долго идет, всем весело», и снова подцокал. Ночью заснуть я не мог. Меладзе покашливал за стеной. Утром я отправился на вокзал. Ужасная мысль, что я не узнаю маму, преследовала меня, пока я стремительно преодолевал Верийский спуск и летел дальше по улице Жареса к вокзалу, и я старался представить себя среди вагонов и толпы, и там, в самом бурном ее водовороте, мелькала седенькая старушка, и мы бросались друг к другу. Потом мы ехали домой на 10-м трамвае. Мы ужинали, и я отчетливо видел, как приятна ей цивилизация и покой, и новые времена, и новые окрестности, и все, что я буду ей рассказывать, и все, что я ей покажу, о чем она забыла, успела забыть, отвыкнуть, плача над моими редкими письмами. Поезд под странным номером действительно существовал. Он двигался вне расписания, и точное время его прибытия было тайной даже для диспетчеров дороги. Но его, тем не менее, ждали и даже надеялись, что к вечеру он прибудет в Тбилиси. Я вернулся домой, мыл полы, выстирал единственную свою скатерть и единственное свое полотенце, и сам все время пытался себе представить миг, то есть как мы встретимся с мамой, и смогу ли я сразу узнать ее, нынешнюю, постаревшую, сгорбленную, седую, а если не узнаю? Ну, не узнаю, и пробегу мимо, и она будет меня высматривать в вокзальной толпе и сокрушаться. Или она поймет по моим глазам, что я не узнал ее, и как это все усугубит ее рану. К 16:00 я снова был на вокзале, но 500-веселый затерялся в пространстве. Теперь его ждали в полночь. Я воротился домой, и, чтобы несколько унять лихорадку, которая меня охватила, принялся гладить скатерть и полотенце. Подмел комнату, вытряс коврик, снова подмел комнату. За окнами был май, и вновь я полетел на вокзал в 10-м номере трамвая в окружении чужих матерей и их сыновей, не подозревавших о моем празднике, и вновь с пламенной надеждой возвращаться обратно уже не в одиночестве, обнимая худенькие плечи. Я знал, что когда подойдет к перрону этот бесконечный состав, мне предстоит не раз пробежаться вдоль него, и я должен буду в тысячной толпе найти свою маму, узнать и обнять, и прижаться к ней, узнать ее среди тысяч других пассажиров и встречающих, маленькую, седенькую, хрупкую, изможденную. И вот я встречу ее. Мы поужинаем дома, вдвоем. Она будет рассказывать о своей жизни, а я о своей. Мы не будем углубляться, искать причины и тех, кто виновен. Ну, случилось, ну, произошло. А теперь мы снова вместе. А потом я поведу ее в кино. И пусть она отдохнет там душою. И фильм я выбрал, то есть даже не выбрал, а был один единственный в Тбилиси, по которому все сходили с ума. Это был трофейный фильм «Девушка моей мечты» с потрясающей, неотразимой Марикой Рёк в главной роли. Нормальная жизнь в городе приостановилась, все говорили о фильме. бегали на него каждую свободную минуту. По улицам насвистывали мелодии из этого фильма. Из распахнутых окон доносились звуки фортепиано, все с теми же мотивчиками, завораживавшими слух тбилисцев. Фильм этот был цветной, с танцами и пением, с любовными приключениями, с комическими ситуациями. Яркое и шумное шоу, поражающее воображение зрителей в трудные послевоенные годы. Я лично умудрился побывать на нем около 15 раз и был тайно влюблен в роскошную, ослепительно улыбающуюся Марику. И хотя знал этот фильм наизусть, всякий раз будто заново видел его и переживал за главных героев. И я не случайно подумал тогда, что с помощью его моя мама могла бы вернуться к жизни после 10 лет пустыни, страданий и безнадежности. Она увидит все это, думал я, и хоть на время отвлечется от своих скорбных мыслей и насладится лицезрением прекрасного и напитается миром, спокойствием, благополучием, музыкой. И это все вернет ее к жизни, к любви и ко мне. А героиня, молодая женщина, источающая счастье, природа была щедра и наделила ее упругим и здоровым телом, золотистой кожей, длинными безукоризненными ногами, завораживающим бюстом. Она распахивала синие смеющиеся глаза, в которых с наслаждением тонули чувствительные тбилисцы, и улыбалась, демонстрируя совершенный рот, и танцевала, окруженную крепкими, горячими, беспечными красавцами. Она сопровождала меня повсюду и даже усаживалась на старенький мой топчан, положив ногу на ногу, уставившись в меня синими глазами, благоухая неведомыми ароматами и австрийским здоровьем. Я, конечно, и думать не смел унизить ее грубым моим бытом или послевоенными печалями, или намеками на горькую карагандинскую пустыню, перерезанную колючей проволокой. Она тем и была хороша, что даже и не подозревала о существовании этих перенаселенных пустынь, столь несовместимых с ее прекрасным голубым Дунаем, на берегах которого она танцевала в счастливом неведении. Несправедливость и горечь не касались ее. Пусть мы, нам, но не она, не ей. Я хранил ее, как драгоценный камень, и время от времени вытаскивал из тайника, чтобы полюбоваться, впиваясь в экраны кинотеатров, пропахших карболкой. На привокзальной площади стоял оглушительный гомон. Все пространство перед вокзалом было запружено пестрой толпой. Чемоданы и узлы громоздились на асфальте. Смех и плач, и крики, и острые слова. Я понял, что опоздал, но, видимо, ненадолго. И еще была надежда. Я спросил сидящих на вещах людей, не с 500 ли первым они прибыли. Но они оказались из Батуми. От сердца отлегло. Я пробился в справочные сквозь толпу и крикнула 500 проклятым. Но та в окошке, задерганная и оглушенная, долго ничего не понимала, отвечая сразу нескольким. А когда поняла, наконец, крикнула мне с ожесточением, покрываясь розовыми пятнами, что 501-й пришел час назад. Давно пришел этот сумасшедший поезд, уже никого нету, все вышли час назад, и уже давно никого нету. На привокзальной площади, похожей на воскресный базар, на груди чемоданов и тюков сидела сгорбленная старуха и беспомощно озиралась по сторонам. Я направился к ней, что-то знакомое показалось мне в чертах ее лица. Я медленно переставляла деревеневшие ноги. Она заметила меня, подозрительно оглядела и маленькую ручку опустила на ближайший тюк. Я отправился пешком к дому в надежде догнать маму по пути. Но так и дошел до самых дверей своего дома, а ее не встретил. В комнате было пусто и тихо. За стеной кашлянул Меладзе. Надо было снова бежать по дороге к вокзалу, и я вышел, и на ближайшем углу увидел маму. Она медленно подходила к дому. В руке у нее был фанерный сундучок. Все та же, высокая и стройная, какой помнилась, в сером ситцевом платьице, помятым и нелепым, сильная, загорелая, молодая. Помню, как я был счастлив, видя ее такой, а не сгорбленной и старой. Были ранние сумерки. Она обнимала меня, терлась щекой о мою щеку. Сундучок стоял на тротуаре. Прохожие не обращали на нас внимания. В Тбилиси, где все целуются при встречах по много раз на дню, ничего необычного не было в наших объятиях. «Вот ты какой!» — приговаривала она. «Вот ты какой, мой мальчик, мой маленький!» И это было, как раньше, как когда-то. Мы медленно направились к дому. Я обнял ее плечи, и мне захотелось спросить, ну, как спрашивают у только что приехавшего, ну, как ты, как там жилось? Но я спохватился и промолчал. Мы вошли в дом, в комнату. Я усадил ее на старенький диван. За стеной кашлянул Меладзе. Я усадил ее и заглянул ей в глаза. Эти большие, карие, миндалевидные глаза были теперь совсем рядом. Я заглянул в них. Готовясь к встрече, я думал, что будет много слез и горьких причитаний. И я приготовил такую фразу, чтобы утешить ее. «Мамочка, ты же видишь, я здоров, все у меня хорошо, и ты здоровая, и такая же красивая, и все теперь будет хорошо. Ты вернулась, и мы снова вместе». Я повторял про себя эти слова многократно, готовясь к первым объятиям, к первым слезам, к тому, что бывает после десятилетней разлуки. И вот я заглянул в ее глаза. Они были сухими и отрешенными. Она смотрела на меня, но меня не видела. Лицо застыло, окаменело. Губы слегка приоткрылись, сильные загорелые руки безвольно лежали на коленях. Она ничего не говорила, лишь изредка поддакивала моей утешительной болтовне, пустым разглагольствованием, о чем угодно, лишь бы не о том, что было написано на ее лице. «Уж лучше бы она рыдала», — подумал я. Она закурила дешевую папиросу, провела ладонью по моей голове. «Сейчас мы поедим», — сказал я бодро. «Ты хочешь есть?»
3: «Что?» — спросила она.
1: «Есть! Хочешь? Ты ведь с дороги!»
3: «Я?» — не поняла она.
1: «Ты!» — засмеялся я. «Конечно, ты!»
3: «Да», — сказала она покорно, — «а ты?» И, кажется, даже улыбнулась, но продолжала сидеть все так же, руки на коленях. Я выскочил в кухню, зажег керосинку, замесил остатки кукурузной муки, нарезал небольшой кусочек имеретинского сыра, чудом сохранившийся среди моих ничтожных запасов. Я разложил все это на столе перед мамой, чтобы она порадовалась, встрепенулась. Вот какой у нее сын, и какой у него дом, и как у него все получается, и что мы сильнее обстоятельств, мы их вот так пересиливаем мужеством и любовью. Я метался перед ней, но она оставалась безучастна и только курила одну папиросу за другой. Затем закипел чайник, и я пристроил его на столе. Я впервые управлялся так ловко, так быстро, так аккуратно с посудой, с керосинкой, с нехитрой снедью. Пусть она видит, что со мной не пропадешь. Жизнь продолжается, продолжается. Конечно, после всего, что она перенесла вдали от дома, от меня, сразу ведь ничего не восстановить, но постепенно, терпеливо. Когда я снимал с огня лепешки, скрипнула дверь, и Меладзе засопел у меня за спиной. Он протягивал мне миску с лобиум. «Что вы?» — сказал я. «У нас все есть». «Держи, отцу», — сказал он угрюмо. «Я знаю». Я взял у него миску, но он не уходил. «Пойдемте», — сказал я. «Я познакомлю вас с моей мамой». И распахнул дверь. Мама все так же сидела, положив руки на колени. Я думал, что при виде гостя она встанет и улыбнется, как это принято. Очень приятно, очень приятно. И назовет себя. Но она молча протянула загорелую ладонь и снова опустила ее на колено. «Присаживайтесь», — сказал я и подставил ему стул. Он уселся напротив. Он тоже положил руки на свои колени. Сумерки густели. На фоне окна они казались неподвижными статуями, застыв в одинаковых позах, и профили их показались мне сходными. О чем они говорили и говорили ли, пока я выбегал в кухню, не знаю. Из комнаты не доносилось ни звука. Когда я вернулся, я заметил, что руки мамы уже не покоились на коленях, и вся она подалась немного вперед, словно прислушивалась. «Батык!» — произнес в тишине Меладзе. Мама посмотрела на меня, а потом сказала «Жарык!» и смущенно улыбнулась. Пока я носился из кухни в комнату и обратно, они продолжали обмениваться короткими непонятными словами, при этом почти шепотом, одними губами. Меладзе цокал языком и качал головой. Я вспомнил, что «Жарык!» Это станция, возле которой находилась мама, откуда иногда долетали до меня ее письма, из которых я узнавал, что она здорова, бодра, и все у нее замечательно. Только ты учись, учись хорошенько, я тебя очень прошу, сыночек. И туда я отправлял известие о себе самом, о том, что я здоров и бодр, и все у меня хорошо, и я работаю над статьей о Пушкине, меня все хвалят, ты за меня не беспокойся, я уверен, что все в конце концов образуется, и мы встретимся. И вот мы встретились. И сейчас она спросит о статье и о других безответственных баснях. Меладзе отказался от чая и исчез. Мама впервые посмотрела на меня осознанно. «Он что?» — спросил я шепотом. «Он тоже там был?» «Кто?» — спросила она. «Ну, кто-кто? Меладзе». «Меладзе?» — удивилась она и посмотрела в окно. «Кто такой Меладзе?» «Ну как кто?» — не сдержался я. «Мама, ты меня слышишь? Меладзе, мой сосед, с которым я тебя сейчас познакомил, он тоже был там?» «Тише, тише!» — поморщилась она. «Не надо об этом, сыночек. О, Меладзе, сопящий и топчущийся в одиночестве! Ты тоже ведь когда-то был строен, как кизиловая ветвь, и твое юношеское лицо с горячими губами и жгучими усиками озарялось миллионом желаний. Губы поблекли, усы поникли, вдохновенные щечки опали. Я смеялся над тобой и из-под тишка показывал тебя своим друзьям. Вот, мол, дети, если не будете есть манную кашу, будете походить на этого дядю. И мы, пока еще пухлогубые и остроглазые, диву давались и закатывались, видя, как ты неуклюже топчешься, как настороженно высовываешься из дверей. Чего ты боялся, Меладзе? Мы пили чай. Я хотел спросить, как ей там жилось, но испугался. И стал торопливо врать о своем житье. Она как будто слушала, кивала
1: изображала на лице интерес и улыбалась, и медленно жевала. Провела ладонью по горячему чайнику, посмотрела на выпачканную ладонь. «Да ничего», — принялся утешать ее, — «я вымою чайник, это чепуха, на керосинке, знаешь, всегда коптится». «Бедный мой сыночек», — сказала в пространство и вдруг заплакала. Я ее успокаивал, утешал. «Подумаешь, чайник!» Она отерла слезы, отодвинула пустую чашку, смущенно улыбнулась. «Все, все», — сказала, — «не обращай внимания». И закурила. «Каково-то ей там было», — подумал я, — «там, среди солончаков в разлуке». Меладзе кашлянул за стеной. «Ничего», — подумал я. «Все наладится. Допьем чай, и я поведу ее в кино. Она еще не знает, что предстоит ей увидеть. Вдруг, после всего, что было, голубые волны, музыка, радость, солнце и Марика Рёк», — подумал я, зажмурившись. «И это после всего, что было. Вот, возьми самое яркое, самое восхитительное, самое драгоценное из того, что у меня есть. Я дарю тебе это», — подумал я, задыхаясь под тяжестью собственной щедрости. И тут я сказал ей: «А знаешь, у меня есть для тебя сюрприз, но для этого мы должны выйти из дому и немного пройтись».
3: «Выйти из дому?» И она поморщилась.
1: «Ну, не бойся!» — засмеялся я. «Теперь ничего не бойся. Ты увидишь чудо, честное слово. Это такое чудо, которое можно прописывать вместо лекарства. Ты меня слышишь? Пойдем! Пойдем! Пожалуйста!» Она покорно поднялась. Мы шли по вечернему Тбилиси. Мне снова захотелось спросить у нее, как она там жила, но не спросил. Так все хорошо складывалось. Такой был мягкий, медовый вечер, и я был счастлив идти рядом с ней и поддерживать ее под локоть. Она была стройна и красива, моя мама, даже в этом сером, помятом, ситцевом, таком нетбилисском платье, даже в стоптанных сандалиях неизвестной формы. Прямо оттуда, подумал я, и сюда, в это ласковое тепло, свет, сквозь листву платанов, в шум благополучной толпы. И еще я подумал, что, конечно, нужно было заставить ее переодеться, как-то ее прихорошить, потому что, ну что она так, в том же, в чем была там, пора позабывать. Я вел ее по проспекту Руставели, и она покорно шла рядом, ни о чем не спрашивая. Пока я покупал билеты, она неподвижно стояла у стены, глядя в пол. Я кивнул ей от кассы, она, кажется, улыбнулась. Мы сидели в душном зале, и я сказал ей: «Сейчас ты увидишь чудо. Это так красиво, что нельзя передать словами. Послушай, а там вам что-нибудь показывали?»
3: «Что?»
1: — спросила она. «Ну, какие-нибудь фильмы. Я понял, что говорю глупость. Хотя бы изредка.
3: Нам?»
1: — спросила она и засмеялась тихонечко. «Мама», — зашептал я с раздражением, — «ну что с тобой? Ну, я спросил, ну, там, где ты была». «Ну, конечно», — проговорила она отрешенно.
3: «Хорошо, что мы снова вместе», — сказал я, словно опытный миротворец, предвкушая наслаждение.
1: «Да, да»,
3: — шепнула она о чем-то своем. Я смотрел то на экран, то на маму. Я делился с мамой своим богатством. Я дарил ей самое лучшее, что у меня было. Зал заходился в восторге и хохоте. Он стонал, рукоплескал, подмурлыкивал песенки. Моя мама сидела, опустив голову. Руки ее лежали на коленях.
2: «Правда, здорово!» — шепнул я. «Ты смотри, смотри, сейчас будет самое интересное, смотри же, мама!»
1: Впрочем, в который уже раз закопошилась в моем скользящем и шатком сознании неправдоподобная мысль, что невозможно совместить те обстоятельства с этим ослепительным австрийским карнавалом на берегах прекрасного голубого Дуная. Закопошилась и тут же погасла. Мама услышала мое восклицание, подняла голову, ничего не увидела и поникла вновь. Прекрасная обнаженная Марика сидела в бочке, наполненной мыльной пеной. Она мылась, как ни в чем не бывало. Зал благоговел и гудел от восторга. Я хохотал и с надеждой заглядывал в глаза маме. Она даже попыталась вежливо улыбнуться мне в ответ. Но у нее ничего не получилось. «Давай уйдем отсюда», — внезапно шепнула она.
3: «Сейчас же самое интересное!» — сказал я с досадой.
1: «Пожалуйста, давай уйдем». Мы медленно двигались к дому. Молчали. Она ни о чем не расспрашивала. Даже об университете, как следовало бы матери этого мира. После пышных и ярких нарядов несравненной Марики мамино платье казалось еще серей и оскорбительней. «Ты такая загорелая», — сказал я, — «ты такая красивая! Я думал увидеть старушку, а ты такая красивая!» «Вот как!» — сказала она без интереса и погладила меня по руке. В комнате она устроилась на прежнем стуле, сидела, уставившись перед собой, положив ладони на колени, пока я лихорадочно устраивал ночлег. Себе на топчине, ей на единственной кровати. Она попыталась сопротивляться. Она хотела, чтобы я спал на кровати, потому что она любит на топчине. Да-да-да. «Нет, нет, я тебя очень прошу. Ты должен меня слушаться», — попыталась придать своему голосу шутливой интонации. «Я мама». «Ты должен меня слушаться, я мама!» И затем, ни к кому не обращаясь, в пространство. «Мама! Мама!» Я вышел в кухню. Меладзе в нарушении своих привычек сидел на табурете. Он посмотрел на меня вопросительно.
2: «Повел ее в кино?» — шепотом пожаловался я. «Она ушла с середины, не захотела».
4: «Кино?» – удивился он. «Какое кино, к отцу? Ей отдыхать надо!»
1: «Она стала какая-то совсем другая», – сказал я. «Может быть, я чего-то не понимаю, когда спрашиваю?» Она переспрашивает, как будто не слышит.
4: Он подцокал языком. «Когда человек не хочет говорить лишнее», – сказал он шепотом, – «он говорит медленно». «Долго он думает, понимаешь? Думает. Ему нужно время. У него теперь привычка».
1: «Она мне боится сказать лишнее?» – спросил я. Он рассердился.
4: «Не тебе, не тебе, Генацмал. Там...» – он поднял вверх указательный палец. «Там тебя не было. Там другие спрашивали. Зачем? Почему? Понимаешь?»
1: «Понимаю», — сказал я. «Я надеюсь на завтрашний день. Завтра все будет по-другому. Ей нужно сбросить с себя тяжелую ношу минувшего. Да, мамочка, все забудется, все забудется, все забудется. Мы снова отправимся к берегам голубого Дуная, сливаясь с толпами, уже неотличимые от них, наслаждаясь красотой, молодостью, музыкой. Да, мамочка!»
4: «Купи ей фрукты», — сказал Меладзе.
1: «Какие фрукты?» — не понял я.
4: «Черешни купи, черешни».
1: Меж тем в сером платьице своем, ничем не покрывшись, свернувшись калачиком, мама устроилась на топчине. Она смотрела на меня, когда я вошел, и слегка улыбалась, так знакомо, просто, по-вечернему. «Мама», — сказал я сукаризной, — «на топчине буду спать я». «Нет, нет», — сказала она с детским упрямством и засмеялась. «Ты любишь черешню?» — спросил я. «Что?» — не поняла она. «Черешню! Ты любишь? Любишь черешню?»
3: «Я?» — спросила она.

0: Яркие лучи утреннего солнца врываются в окна просторной чистой хаты Авдотьи Захарны Вербицкой, колхозницы колхоза «Светлый шлях». На стене в обвитой вышитым полотенцем раме портрет товарища Сталина. Возле окна этажерка, плотно уставленная книгами. В углу на столике радиоприемник. Обеденный стол накрыт белоснежной скатертью. Над ним висит электрическая лампочка под шелковым абажуром. Авдотья Захаровна хлопочет у стола. Из сеней с топором в руках торопливо вошла румяная белокурая девушка в рабочем ватнике и сапогах. Это дочь Авдотьи Захарны, Настя.
1: Мам, где наш брусок?
2: Ищи на печке.
1: Я же тебя просил мой инструмент на печку не закидывать. Вот его место, вот здесь, вот на полке.
2: Тебя же в лабораторию назначили, а ты опять за топор берешься.
1: Но лаборатория еще пока не оборудована. А с кустарником много возни. Неудобно ж мне гулять, когда все девчата на работу идут. И трудодень будет записан.
2: Был бы жив Миша, не дал бы он тебе этого инструмента. Как он, сыночек мой, радовался, что у него такая сестричка растет.
1: Не надо, мама.
2: 8 денёчков не дожил до конца войны.
1: Ну вот ты себя ведь опять расстроишь на целый день. А он не любил слез.
2: Еще блинок съела бы, горяченькой.
1: Нет, не хочу больше.
2: Ну, так, может, сальце возьмешь с собой?
1: Домой обедать приду.
2: Ну да, придешь, когда стемнеет, я тебя знаю.
1: Сегодня раньше приду.
2: А может, и не ходить вам в воскресенье на работу? Ведь советская власть недаром установила выходной день. Уж, наверное, для того, чтобы люди отдыхали.
1: Да жалко такой день потерять. Скоро земля оттает.
2: Скоро, скоро уж. Жаворонки начинают петь. Слыхала сегодня, когда пойло носила.
0: Авдотья Захаровна подошла и распахнула окно.
2: О, слышь? Не смело-то как, будто щучится.
1: Ну вот и надо торопиться. Ведь низина там зальет водой и не подступишься.
2: Я понимаю, да мне тебя жалко. Девчина ж ты, погулять и повеселиться надо.
1: Ну вот поработаю, тогда и погуляю весело.
2: Замуж выйдешь, уж так не погуляешь.
1: Ну, где тут замуж?
2: И матери не признаешься.
1: Не в чем.
2: А я все знаю.
1: Что ты знаешь?
2: Председатель мне говорил, что тебя добивается какой-то бригадир из другого района.
1: Добивается. Только никак не добьется.
2: Разузнавал о тебе у председателя-то. Говорил, свататься приедет.
1: Вот приедет. Тогда и посмотрим.
2: А ты ничего и не знаешь.
1: Немного знаю. Еще зимой у нас с ним разговор был.
2: Ждешь, значит? Дай же Бог тебе счастья. Хоть бы человек хороший попался.
0: С улицы в окно заглянули подруги Насти.
3: День добрый, в хату!
2: О, день добрый!
3: Здравствуйте! У, в самый раз, ну, блины и постели!
2: Милости прошу!
3: Был праздник, чтобы стал он краше, пекли блины хозяйки наши! Здравствуйте, тетенька!
2: Здравствуйте, девчатки. А вы заходите да съешьте по блинку. Дюже с кустами управите.
4: Спасибо, тетенька. Мы уже дома поели.
5: Мы дома поели.
6: Здорово, девчата.
5: Здорово.
6: Заходите.
0: В комнату вбегают подруги Насти Вербицкой. Среди них Катя, Лида и дородная, бойкая Павлина Бахан.
7: Я говорю, в самый раз на блины постели.
2: Милости прошу.
8: Вы, девчат, как хотите. Конечно, вам не стоит много есть. Фигуру испортите. А я таки съем горяченькой.
2: Вот и хорошо. Подкрепись, малость.
7: Подкрепись, тетя Павлина, подкрепись.
8: Спасибо, матушка, я своих сегодня не пекла,
5: но чужие надеялась.
8: Не объешься. совсем вас, бедненьких. Пшенички, кажется, пудов 20 получили.
2: Да милости прошу, кушай, Полина Афанасьевна.
8: Да ешь, ешь, Павлина Афанасьевна.
2: Съели бы девчатки вы, а? Может, за фигуру я отвечу.
4: Нет, спасибо.
2: Лид, ты чего стесняешься?
9: А я не стесняюсь, тетенька, я ведь правда не хочу. Мы ведь не на прогулку собрались, заправились как следует.
2: Ну, не хотите, как хотите. Я уж тут Насте говорила, а может и не ходить вам сегодня на работу-то? Все ж воскресенье. Бог и тот, как нас раньше-то учили, 6 дней работал, а на 7-й должен был отдохнуть.
9: Так ведь ему не с кем было соревноваться, а нас бригада Мартынова обгоняет.
0: Лида включила радио.
8: Нынче, девчата, нам нужно поднажать, чтобы с работой управиться, да еще погулять. Вечером кино, хлопцы зареченские придут, так держи фасон. Я вдова, и то думаю, не подкачать.

0: пошли, девчата. Кончайте, девчата, кончайте, на это вечер будет.
1: Лида, Лида, выключай.
2: Тише ты. О, что же это за важные гости в наш колхоз пожаловали?
3: Где?
2: Да вот, идут по улице с нашим председателем.
4: Может, из района кто?
3: Из района.
0: Определенно из района.
2: Да в районе таких нет.
0: А парень какой видный, в пальто, в шляпе. Ну-ка, налетай, кому замуж пора.
3: Видный ты видный, а в наш стороны глядеть не хочет.
5: Да ну, верно, корреспондент какой-нибудь.
2: А ну-ка, Настя, посмотри, кто.
3: Смотри, Настя. Этот?
2: Кто? Ты разве его знаешь?
3: Немного знаю.
2: Кто?
3: Кто это? Это бригадир из колхоза «Новая Нива».
2: А второй кто? Второй? Другой.
3: А вон этот вот постарше, это верный председатель, девчата.
2: Так бригадир. Это председатель, а этот бригадир.
3: Ну вот. Да. Бригадир. А я думала, профессор какой.
6: Да ну уж, больно молод для профессора-то.
3: Бывают же молодые.
0: А откуда же ты его знаешь?
5: Да ну, еще зимой вместе на агротехнических курсах были.
0: О, что ты, девчина, покраснела. Уж какие вы там курсы проходили, бог вас ведает.
2: Стой, девушки, в самом деле ведь в наш двор завернули.
4: В самом деле к нам идут.
0: Ну, Настя, держи фасон, чтобы ты эти курсы на круглые пятерки окончила.
2: Ну, а вы что стоите? Кто вас на выставку выставлял? Пойдемте к Насте в комнату. Ну, Маша, иди сейчас.
4: Настя, а ты уж не прячься. Может, в самом деле к тебе какой интерес имеют?
3: Ой, мамонька.
7: В комнату важно вошел высокий мужчина, Макар Пилипович Петливанный, председатель колхоза «Новая Нива». Рядом с ним молодой человек в сером пальто и в шляпе, бригадир того же колхоза Микола Верос. Сопровождающий гостей Иван Михайлович Тумилович, председатель колхоза «Светлый шлях», подходит к Авдоте Захарне.
8: Добрый день!
0: День добрый!
8: День добрый!
0: Здравствуйте!
7: Смущенная Настя стоит посреди комнаты с топором в руках.
8: Вот как у нас. Пускай только попробует подступиться какой-нибудь агрессор.
9: А мы с мирными намерениями. Как живем можем, Настасья Егоровна?
5: Здравствуйте.
8: Ну, а если с мирными, так я предлагаю разоружиться и сесть за круглый стол.
0: Ну, стол хоть и не круглый, а добрые люди за ним еще не были обижены.
8: Позвольте тогда нам и раздеться, Авдотья Захаровна. Наши гости хотят посидеть и побеседовать.
0: Милость прошу, раздевайтесь. Мы сами рады побеседовать с добрыми людьми. Милость прошу, садитесь.
7: Микола подошел к Насте.
9: Ждала?
5: Ждала.
9: Ну вот видишь, и приехали.
8: Вот так. Так, может быть, Авдотья Захаровна не знает, что мы и залези. Так уж ты, Иван Михайлович, отрекомендуй нас.
9: Ну как же, обязательно.
8: Микола, садись. Так, это такие люди, Авдотья Захаровна, что с ними нужно держать ухо востро. Может быть, слыхали, есть такой богатый колхоз «Новая Нива».
0: Как же слышали, хороший далеко слышно.
8: Так вот это председатель этого колхоза, Макар Пилипович Петливанный, а это его лучший бригадир Микола Верос.
0: Имена эти нам известны.
8: А вы знаете, почему этот колхоз богат?
0: Ну, так видно, хорошо работают, вот и богатые.
8: Тут для себя они хорошо работают. Ездить по колхозам, высматривают, где есть что самое лучшее, и забирают. Вот почему они богаты.
0: Так видно, они стоят того, коли им отдают. Добрым людям и хорошего не жалко.
10: Как? Хорошо вам так говорить, коли вас не трогают. А мне что делать, если они у меня хотят забрать агротехника Настасью Григоровну Вербицкую?
0: Так она ж и мне немножко роднёй доводится.
10: Ах, вот как.

0: это уж согласно закону, как у людей, так и у нас. Мы обычаи ломать не собираемся.
1: Так это смотря какой обычай. Мы многое сломали, и обычай, если он устарел, тоже можем сломать.
0: О, противник оказывает упорное сопротивление. Так, ну, шутки шутками, Авдотья Захаровна, а если говорить всерьез, то мы приехали не грабить вас, а просить вашей милости отдать нам вашу дочку.
2: Хорошая она у вас. И правда, ваш председатель сказал, что мы на нее виды имеем.
3: Так ведь хорошую отдавать жалко.
2: Ну что ж делать? Такая уж доля материнская. Чем лучше дочка, тем скорее ее забирают. Так, а этот хлопец прямо жизни мне не дает. Я говорю, может быть, на май отложим? Куда там? Нам, говорит, с ней и в марте май будет.
4: Макар Пилипович.
2: А хлопец, я вам должен сказать, неплохой, неплохой. Лучший бригадир в моем колхозе и колхоз наш не последний в области. К награде представили. Хлопец должен немалый орден получить.
4: Ой, дядя Макар, расхвалили меня как на ярмарке. Я аж покраснел.
2: Ну, может, тебе и жениться рано, если такое стыдливый. Надо же людям знать, с кем они дело-то имеют. А может, я какого проходимца привез? Так, так что же вы нам, Авдотья Захаровна, на это скажете?
3: Ну, что ж я могу сказать... Хорошему человеку я рада, а там уж их дело. Отдавать не хочу, ну и держать силой не стану. Ее воля, ее и доля.
2: Спасибо вам за то, что вы нам не перечите. Ну, а их мы и спросим, Иван Михайлович. О, глядите-ка, пока мы тут то да сё, они уж, может, сговорились, а? Молодой-то ловчей на уговор, чем старый, а, Микола?
4: Вот. По одному вопросу никак к согласию не придем.
2: Что, отвергают?
1: Да нет, отвергать не отвергаю. Ведь мы с Миколаем Семеновичем не в первый раз встречаемся, уж говорили об этом.
4: И согласие у нас было.
1: Согласие было, но мы же тогда не обо всем договорились.
4: Я считаю, что Настасья Егоровна должна переехать в наш колхоз.
2: Ну а как же, непременно.
1: Почему непременно?
2: А чем вам наш колхоз не нравится?
1: Да я вашего колхоза еще не видала.
2: А-а-а, понимаю. Маму жалеете покидать. Так мы и маму заберем.
5: Эй, сват, сват, что? Ты на чужой каравай рта не разевай. Мало того, что агротехника у меня забираешь, так еще хочешь лучшую телятницу забрать.
3: И у дочки хоть согласие спрашивают. А меня так и не спрашивают, забирают. Милости оказывают. А я, может, еще не приму той милости-то.
4: Простите, Авдотья Захаровна, мы думали, что вам будет приятнее жить вместе с Настей.
3: Так ведь меня здесь люди уважают за мою работу. А на каком положении я буду у вас? Ведь это же мне неизвестно. А может, я у вас на последнем месте буду?
2: Да нет, вам у нас и работать совсем не придется. Вы и отдохнуть имеете право. Будете внуков нянчить, а телятницу нас хватает.
3: Ну вот, видите, у вас уж для меня и работы не находится.
2: Опять не к месту сказал.
3: Да мое дело десятое. Дочку сватайте, не меня. А я уж там сама соображу, как мне сподручнее.
1: Маму мне, конечно, не хочется покидать, но ведь не в этом дело. Я спрашиваю, почему обязательно я должна идти к нему... А не он ко мне.
2: Смешно вы спрашиваете, почему?
1: Нет, ну все же-то, почему?
2: Ну так, спокон веку было.
1: Так мало чего спокон века было. Спокон веку вон социализма не было, мы его построили.
2: Умница моя, да при чем же тут социализм?
1: Да очень даже при чем. Спокон-то века женщина-невольницей была в семье, а я свободная советская женщина.
4: Так вы и будете свободной.
2: Мы вас на барщину не погоним, за решетку не посадим.
1: А плясать под свою дудку заставите, этого от вас можно ожидать.
4: Почему вам так кажется, Настасья Егоровна?
1: Настроение у вас больно такое.
4: Какое?
1: Мужское.
2: Да будь у нас женское настроение, мы бы и сватать не поехали.
1: И на старинку очень нажимаете. А может вы... Во всем отсталых взглядов держитесь.
2: Ну, пускай мы люди отсталые, лишь бы наш колхоз был передовым. А что касается ваших женских прав, никто у вас их не отнимает.
1: А я все же думаю не идти в ваш колхоз.
4: Как же так? Все-таки кому-нибудь придется идти. Либо вам ко мне, либо мне к вам. А иначе как же мы поженимся-то?
1: Так вот, вы переходите.
5: Правильно, Настя. Пусть лучше в наш колхоз будет прибыль.
2: А может, мы так сделаем? Отмерим от

0: каждого колхоза по 15 километров и построим посередине дом, чтобы их в женском равноправии не нарушать.
1: Вы ведь шутите, а я ведь не пойду в ваш колхоз. И что вы мне сделаете?
0: Да вы что, серьезно?
1: Принципиально.
0: Век, можно сказать, прожил, а такой принципиальной девчины не встречал.
2: Оно и в прежние времена бывало, что хлопец шел к девчине.
3: Бывало, Макар
0: Филиппович. Бывало, бывало, да. Шел в примаки, когда ему дома есть нечего было. Из бедного хозяйства в более богатое. А чтобы из богатого да в бедное, этого не бывало.
3: Ну, раз на то пошло, я готов в примаки.
0: Ты в примаки? Да ты не уважаешь ни себя, ни своего колхоза.
3: Ну что это такой позор перейти в наш колхоз, Макар Павлович? Погодите, погодите, я еще не кончил. Я готов в примаки, но в лучшее хозяйство, как говорит Макар Филиппович.
0: Но это другое дело, это принцип правильный. Рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Если уж вам так принцип потребен, то лучше ничего не придумаешь. Ну что же, что же вы теперь скажете, принципиальная девчина?
2: Ну что ж, доченька, видно, с этим надо согласиться. Ты как думаешь, Вань?
4: Да не знаю, не знаю. Мы можем тут и проиграть, конечно. Но предложение, по-моему, справедливое.
1: Я согласна.
3: Ну вот, так-то оно лучше будет.
0: Ну, слава богу, как говорится, тронуло с места. Иван Михайлович, давай.
5: Петля Ивановна поставил на стол принесенные им бутылки шампанского.
6: Видно, видно, суждено вам, Настенька, жить в нашем колхозе.
1: Почему в вашем?
6: Вы же дали согласие.
1: Не в вашем, а в лучшем.
0: Так это же и есть в нашем.
1: Это еще неизвестно.
0: Микола, они еще сомневаются, а?
2: Ну, уж тут спорить нечего. Вы посмотрите наш колхоз, мы ваш, и тогда будет ясно.
0: А я считаю, Авдотья Захаровна, такие смотрины лишние. Мы этот вопрос можем решить тут же, не сходя с места. Вот выкладываете вы свои козыри на стол, а мы свои. Чьи побьют, того и вверх.
4: Ну, начинайте, ваш ход.
6: Ага, Микола, с туза ударим.
3: Макар Филиппович, не прокозыряйтесь.
0: Так, 4 килограмма зерна на трудодень и 8 рублей деньгами.
4: Ну, нас меньше. 3 килограмма и 4 рубля.
0: Так, ходим дальше. 20 центнеров озимых с гектара в круговую. Ну?
4: Ну, немного не дотянули, 18,2.
0: Так, может быть, дальше и ходить не стоит?
4: Нет, нет, мы еще не сдались.
0: Ах, вы не сдались, тогда мы вас сейчас доконаем. Герой социалистического труда.
1: Кто же это такой?
6: А вот молодой человек, ваш жених.
4: Когда присвоили звание?
6: Присвоит, его списки в районе уже утверждены.
4: Так этого еще мало. Что? У нас, Настенька, вон тоже к ордену представлена, а мы не хвастаем. Возьмите ход назад.
0: Ах, это вам не козырь. Тогда козыряйте вы.
4: 120 новых домов на пепелище. Это вам козырь?
6: Да, это кое-какой козырь.
4: Ну. Конюшня. 2 коровника. Птичник.
6: Но наша скотина тоже не под открытым небом стоит, так что это козырь слабоватый.
4: Школа. Медпункт. Клуб.
0: Ну, клуб нам ни к чему, Иван Михайлович. Город же под боком. Ну, захотел в кино или в театр, на машину, через полчаса там.
7: Сколько
1: их. Позволь мне, председатель, ты же не все козыри выставляешь.
0: Ну-ка.
1: А вот электричество у вас есть? О. А есть, да?
0: Тут целая засада на нас.
1: А радио у вас есть?
8: Есть
1: у вас радио, а?
0: Ну, перестаньте, дайте поговорить с людьми. Ну, что вы в самом деле?
1: Нет, ну, что и в самом деле? Тихо.
4: Девчата, тихо, девчата. И еще у нас один очень серьезный козырь есть, Макар Филиппович.
6: Что же это за козырь, интересно?
4: Это наш 3-летний план.
6: О, не колхоз, а прямо целое государство.
1: Государство не государство, а социалистическое хозяйство. Оно у нас, как известно, плановое.
6: Интересно, интересно, что же у вас за планы? Такие.
4: Да такие планы, Макар Филиппович, что когда вы приедете к нам через 3 года за другой девчиной.
1: Уж не за Лидой ли, а?
9: Да нет, уж за тобой, наверное.
1: За мной, и я подрасту к тому времени.
4: Приедете, так и не узнаете нас.
8: Подумайте, что ошиблись, да в город приехали.
4: Постройки у нас будут кирпичные. Правление, амбары, школа. Нынче кирпичный завод достроим. И клуб у нас этот временный. Новый построим с хорошей сценой, чтобы к нам мог городской театр приехать.
3: Так, Иван Михайлович, а хлеб-то будет?
4: Макар Полипович, есть. И будет. Да-да, потому что у нас есть хорошие союзники, которые помогут нам его вырастить.
3: Интересно, интересно, каких же вы таких союзников
4: заимели? А это у Настасии Рыгоровны спросите, она их очень хорошо знает.
8: Вильямс Лысенко.
3: О, так они такие же и наши союзники.
4: Так чем лучше, значит, союз наш крепкий.
8: Иван Михайлович, вы же про сад забыли.
4: А, да, сад. 20 гектаров саду засадим.
8: Иван Михайлович,
4: ну да, и пчелки, само собой, конечно.
3: Красивый, да, красивый план. Кто же его выдумал?
4: Да коллективно составляли. Да. Настасья Рыгоровна помогала правлению, а потом на общем собрании обсудили, дополнили.
3: Да, красивая бумажка. Ничего не скажешь.
4: Почему ж бумажка?
3: А план это что ж такое? Это бумажка. Это еще либо дождик, либо снег, либо будет, либо нет.
4: А мы его начали уже в жизнь проводить.
6: А вы только что-то такое начали, а у нас уже в руках. Вот возьмешь в руки 4 килограмма, да поверх 8 рубликов положишь, сразу вес имеет. А не какой-нибудь там ваши планы.
8: Да слышали уж про эти 4 килограмма-то. Больше, верно, и похвалиться нечем. А что у вас еще есть, кроме этих 4 килограмм?
6: А все у нас есть, Володка, все.
8: Все, так уж и все. Ух, и хвастун же ты, сва.
6: Все у нас есть, Володка. Вот только пугала нет в огород поставить.
10: Так вы за этим к нам приехали?
11: Да что, Настасья Егоровна, упаси вас Бог принять это на свой счет.
8: Да это он про меня, глядя на мою одежду. Нет, сваток, нас таким козырем не убьешь. Мы чуток подюжее будем, верно, девчата?
12: Правильно, тетя Павлина.
11: Ну, Макар Пилипович погорячился. Просим вас не обижаться.
6: Что в самом деле? Тут серьезный разговор, а меня электричеством тыкают. Игрушечками удивить хотят.
10: Это не игрушки, а культурная колхозная жизнь.
6: Электричество – это не факт. Трудодень – вот факт. Если человек заработал 120 пудов хлеба, да на книжке лежит тысячонок 10, сразу видать, какой колхоз и какой колхозник. Так что сомневаться в нашем колхозе не приходится. Вы верно газеты читаете? Пожалуйста. Черным по белому написано. Читайте. Выдающиеся достижения передового колхоза «Новое Нива». Читайте.
8: А мы это читаем. Читали.
6: Так чего вам еще?
8: Желаем сами убедиться.
12: Правильно, Настя. Сами желаем убедиться.
6: Убеждайтесь, ваше.
8: Сами желаем убедиться.
4: Я приеду, Макар Полипович, если позволишь. Хочу поучиться у передового колхоза.
6: Не мешало бы. Приезжайте. А то, понимаете, не могут себе хлеба наробить, а еще создаются.
8: И я приеду, посмотрю на тот огород, где мне стоять придется, если там чего караулить.
6: Бывайте здоровы. Поехали, Михайло, поехали. И извините, если что не так.
4: Ну, пойду проводить. Бывайте здоровы.
3: Горячий он у нас, беда. Особенно, если кто про колхоз не так скажет.
8: Бесноватый старик.
2: Да уж, с гонором человек.
3: Ну, ведь старику-то можно и простить. Просим вас не обижаться. Так когда же вас ждать, Настасья Егоровна?
8: Ждать не надо. Мы как-нибудь ненароком.
3: Можно ненароком. Только как бы поскорее это было. До сева бы и свадьбу сыграли. Что случилось, Настя? Какая тебя муха укусила?
8: Та, что вы с собой привезли.
3: Я ждал, что ты поласкай меня встретишь.
8: Ты ждал, что я тебе сразу на шею брошусь. Как же, герой приехал.
3: Ну, а если и герой? Что тут для тебя обидного-то?
8: Да больно вы уверены в своей победе. А ты не думал, что у меня тоже гордость есть? И что мне от этого может быть обидно из-за себя, и за свой колхоз?
3: Я не хотел тебя обижать. Не знаю, почему это так показалось.
8: Да если хочешь знать, меня и костюм твой обижает. И тут ты словно верх берешь.
3: Ну, не в заплатах же мне свататься ехать. Да глупости все это, Настя. Мне кажется, что ты просто ищешь повода. Может, жалеешь, что слово дала?
8: Слово я назад не беру.
10: А вот лучше хочу приглядеться к тебе. И на колхоз хочу посмотреть. Может, у вас там такие порядки, что мне там муторно будет.
13: Ну что ж, приезжай, погляди. Только ты зря, Настя, лишние помехи придумываешь. Если ненароком чем обидел, прости.
11: Простите вы, Авдотья Захаровна, если мы тут чего лишнего наговорили.
2: Да нет, как будто ничего лишнего не было.
11: Может, и вы к нам приедете, Авдотья Захаровна?
2: О, нет, пускай она сама. Я могу только дело испортить. Мне кажется, что такой красоты, как у нас, нигде нету. И лес, и речка.
11: Ну, у нас тоже красиво. Ну, бывайте здоровы. Простите, если что не так. Бывайте здоровы, девчата!
14: Всего хорошего!
15: Настя, Настя, я тебе вот что скажу. Муштровать-то ты муштруй, а хлопца не упускай. Хлопец хороший.
2: Мне он тоже очень понравился.
10: Ну вот новость мне сказали. Да ведь я сама знаю, что он хороший. Но ведь себя-то тоже надо немножко уважать. А то они больно уверены в своей победе. И колхоз жалко покидать. Только размахнулись как следует и планы. Сколько я об этом мечтала, а тут надо это все сразу покидать. Прямо зло берет.
15: Девчине досадно, что замуж надо идти.
2: Гляди, дочка, приглядывайся, как потом не раскаиваться. Как сердце и разум тебе скажут, так и делай.
10: Ну ладно, еще поглядим да подумаем. Замуж собирайся, а жито сей. Пошли, девчата.
15: До свидания, Авдотья Захаровна.
14: До свидания, тетенька.
5: Председатель колхоза «Светлый шлях» Иван Михайлович Тумилович вместе с колхозницами Настей Вербицкой и Павлиной Бахан решили поехать в колхоз «Новая Нива», чтобы своими глазами убедиться, чей же колхоз лучше. Дом правления колхоза «Новая Нива». На широком крыльце за столом разбирает бумаги бухгалтер Здоровеня. За другим столом подсчитывает трудодни старичок в ватном жилете и валенках. Это счетовод Бандарчик.
16: Так, дальше.
17: 2224. 2186.
16: 186.
17: 1755. 2016. 456.
16: 456. У кого же это так мало?
17: Да, у Тодоры Белокопытовой. Хворает все.
16: Хвороба, мигрень. Есть охота, а работать лень.
17: Ты, товарищ Бандарчик, очень хорошим доктором мог бы быть. Уж очень правильно диагноз ставишь.
16: Мне это не трудно. Она мимо наших окон что ни день в город на базар ходит.
17: 2224.
16: 2224.
17: 4928. Сколько там всего?
16: 499 024 рублика.
17: Так, это правильно. 500 000 без 1000 наши колхозники положили себе в карман, а эти приезжие не верили. А черт, радио нет, узнать бы точное время. 12 часов, правильно.
16: Антон Леонович,
17: а?
16: Зачем они приехали из Светлого Шляха?
17: Ну, вероятно, опыт перенимать.
16: Слава про наш колхоз гремит на всю область.
17: Ну, гремит, брат, гремит. Только иногда от большого грома малый дождик бывает.
16: 4 килограмма – это не малый.
17: Да разве дело в одних килограммах? Ты слышал, что я на собрании говорил?
16: Слышал, Антон Леонович. А все-таки они с вами не согласились?
17: Кто назад глядит, а не вперед. Тот не согласился.
16: Чего же им вперед смотреть, когда некоторые по 100 пудов и больше получили?
17: А что толку-то? Поел, а дальше что?
16: Поел, поспал и опять на том же месте стал.
17: А, так оно и выходит. Ведь приехали люди учиться, опыт перенимать, а мне стыдно в глаза им смотреть.
16: А в газетах ведь хвалят?
17: Хвалят, хвалят. Подсунули корреспонденту сведения о трудодне.
18: 4 килограмма, 8 рублей. У него глаза на лоб-то и повылезли. А что к чему? Разве он разобрался? Вот тут все как на ладони видно.
16: Вот поэтому они сразу и начали рыться в бумагах.
18: 224 рубля 35 копеек. 15 рублей 80 копеек.
5: К крыльцу правления колхоза подошла павлина в плаще с накинутым на голову капюшоном, закрывающим лицо.
19: Добрый день!
18: Добрый день!
16: Здравствуйте!
19: Здравствуйте! Товарища Петливанного нет?
18: Нет.
16: Петливанный весь вышел, один черный остался.
18: Товарищ Бондарчик.
16: Извиняюсь.
18: А вам что, непременно председатель нужен?
19: Да я хотела коровку привезти.
18: Вы из города?
19: Ага.
18: Ну, можете приводить завтра утром вашу коровку.
16: Пожалуйста, приводите.
19: Да говорят, вы дорого берете.
18: 150 рублей.
19: Сколько?
18: 150.
19: 150?
18: Ну, такая уж у нас расценка.
19: Уступили бы, малость.
18: Не имею права. Такое постановление правления.
19: С рабочего человека так драться.
18: Вы знаете что, гражданка, сейчас придет председатель, вы с ним и поговорите. Может быть, конечно, он вам и уступит. Только вряд ли, он у нас хозяйственный.
19: Скряга, видать. Это что же, это вы со всех так лупите?
18: Со всех. Весь город к нам водит.
19: Так вот, значит, отчего ваш колхоз богатый?
5: Входит Петливанный. За ним идет отец Миколы, Симон Максимович Верас, кряжистый старик с окладистой седой бородой. Не замечая сидящей на скамейке павлины, Петливанный подходит к бухгалтеру.
20: Что у вас тут, товарищ Здоровенья?
18: Да ничего особенного, Макар Пилипч.
20: Микола поехал на подкормку?
18: Поехал, только удобрений больше не отпускают. Машина порожнее пришла.
20: Почему порожнее?
18: Денег не перевели.
20: Почему же вы не перевели?
18: Нечего переводить, на счету пусто.
20: Как пусто?
18: Так пусто. Совсем пусто. На трудодни все раздали.
20: Надо будет бурт картошки раскрыть и на базар свести.
21: На посадку не хватит, Макар Пилипович. Ее и так немного осталось.
20: Хватит, а не хватит, достанем. А ты лучше бы смотрел, чтобы лошади были в порядке.
21: Лошадь у меня в порядке. Только вот этого.
20: Что?
21: Фу ты, скаженная. Дадут же имя животному, даже выговорить не могу.
16: Афродита.
21: Чего?
16: Афродита. Это я придумал. Богиня такая была.
21: Во-во. Богинь, это самое, бригадир опять под навоз взял. А ей жеребиться пора. Сказал бы, чтоб не трогали.
20: Приказываю. Если кто придет запрягать, гони вон из конюшни.
21: Ты сам бригадиру скажи.
20: Ладно, ладно, скажу.
18: Да, Макар Пилипч, вы, верно, не знаете, тут гости приехали.
20: У кого это еще есть время в такую пору по гостям ездить?
18: Из колхоза «Светлый шлях».
20: Эти... Кто ж там приехал?
18: Да говорят, трое их, но сюда-то заходили только двое. Председатель, да девчина молодая. Я уж не знаю, кто она у них там.
21: Нет, правда, трое. А? Я сам не видал, но говорят, что трое. А одна-то этого к своякам куда-то зашла.
20: Что же они тут делали?
18: С делами знакомились.
16: Все перебирали, словно ревизия какая.
20: А зачем вы их к бумагам пустили?
18: Макар Пилипч, люди приехали опыт перенимать. Ну, как же их не пустить?
20: Я знаю, что они приехали. Не обязательно им в дела лезть. Всякий дурень будет по моим бумагам копаться.
18: Да, тут еще эта самая гражданка насчет быка приходила. Где же она?
20: Какого? Какого быка?
19: Обыкновенного. Какие бывают быки?
20: У нас обыкновенных нет. У нас только породистые. Обыкновенно это в других колхозах.
19: А породистые так еще лучше. Только больно дорого, 150 рублей.
20: Сколько стоит, столько и берем.
19: Так ведь это же мне полмесяца работать нужно.
20: Ничего, на молоке выручишь, заплатишь.
19: Не могу я столько платить.
20: Ну не можешь, не надо.
19: Ну ладно, пойду.
21: Макар Пилипович,
20: да.
21: А ведь она правда... Немного дороговато насчет быков.
20: Че?
21: Ведь мы эту таксию установили ж по 45-му году. А с того времени сколько раз снижение цен было. А наши быки все в старой цене ходят.
17: Ничего, ничего, приведет, никуда не денется. В городе быков не держат.
21: Ну да.
17: Да. Ну, где же они? Кто? Кто? Ну, гости эти самые.
18: Хозяйство пошли осматривать.
17: Одни?
18: Почему одни? С заведующим фермой.
17: Этот покажет то, что не надо. Почему вы меня не покликли?
16: Я ходил. Дома-то вас не было.
17: Вот, выстави меня. Голова на показ.
18: Макар Пилипч, ну, чего тут плохого? Люди приехали хорошие перенимать. Ну, пускай перенимают. Ведь не в первый раз к нам люди приезжают.
17: Приезжали, да не такие. Эти увидят именно то, что другие не увидят. Показывать надо умеючи, иной раз растолковать надо.
18: Они люди опытные, сами во всем разберутся.
17: Больше, чем надо, разберутся.
5: Перед домом показали Стумилович, Настя и Павлина с перекинутым через руку плащом. Стумилович останавливается у крыльца.
0: Добрый день, Макар Пилипович!
17: День добрый.
0: А мы уж все твое хозяйство осмотрели.
17: Аж на ревизии приезжали.
0: А так, как было договорено, приехали убедиться, что ваш колхоз лучший.
17: Так, ну и что же?
7: Добрый день.
17: День добрый, давно не виделись.
7: Не ласково вы сватов принимаете, не ласково.
17: Да, да, да. Постой, молодка, не ты ли мне тут голову с быком морочил?
7: Я хотел убедиться, правда ли про ваши доходы люди говорят.
17: С какими хитростями ко мне подъезжаете.
0: Это она по старой партизанской привычке в разведку ходила.
17: Ну да, по твоему приказу.
0: Да нет, по своей инициативе.
17: Ну что ж, теперь надо ждать атаки.
0: Похоже на это.
17: Ну давайте, давайте, атакуйте, будем защищаться. Ну садитесь, пожалуйста, садитесь.
0: Спасибо. Ну, у нас такая думка, что вас немного перехвалили, Макар Пилипович.
7: Да не немного, так и здорово перехвалили.
17: Так, интересно, интересно, кто же такой нас перехвалил?
0: И то, что ты говорил, когда был у нас...
17: Это что, все брехня?
0: Да как тебе сказать, оно может быть и правда.
7: Да не вся.
0: Да далеко не вся.
17: Ну, да давайте, давайте, выкладывайте всю.
0: Трудодень у вас немалый, это правда.
17: И
0: это
17: колхозники правда. Живут зажиточные, это тоже да, правда.
0: Да. А вот колхоз ваш бедный.
18: Товарищ Бондарчик, слушай.
16: Слышу, Антон Ливонович, слышу.
17: Интересно, как же так получается? Колхозники богаты, а колхоз бедный.
0: Да вот так и получается. Во всяком случае, беднее нашего.
7: Вот мы тут... с Иваном Михайловичем прикидывали. Выходит, что наше общественное хозяйство покрепче вашего.
0: Да, трудодень-то вы подняли, а общественное хозяйство запустили.
7: Эдакое у нас получилось бы около 4 килограммов. А мы вон сколько хлеба на строительство отдали.
0: На строительство, да в МТС 67 тонн, а у вас всего 30.
17: Я своим добром не разбрасываюсь. Ведь вы хотите, чтобы за вас МТС всю работу делала. А я хочу своими силами управиться.
0: И фермы мы осмотрели, они-то укомплектованы. Но это же еще телята и поросята. Им же еще расти и расти.
17: Ничего, вырастут. Вырастут. Мы много скота продали в прошлом году.
7: То-то я гляжу, что всю свиноферму-то можно в подол забрать.
17: А широкий у тебя подол, молодка.
7: На вашу свиноферму хватит.
0: Телят-то вы закупили по контрактации, оставить их некуда. Так они и остались зимовать в хлевах у колхозников. Вид у них неважный, Макар Пилипович.
7: Так известно. Какое ж им удобство в холодном хлеву. А зато у них бык, миллионер.
0: Ты не обижайся, Макар Пилипович.
17: Я не обижаюсь, не обижаюсь, пожалуйста.
0: Бычки у вас важные, ничего не скажешь. Берешь ты за них, Макар Пилипович, полной горстью. А вот деньги-то по карманам распределили.
17: А что, имеем право? С государством рассчитались полностью. Теперь своим добром распоряжаемся, как сами знаем.
0: Так бухгалтер жалуется. Не на что удобрение выкупить.
17: Да?
18: Да.
17: Так. Ну, давай, критикуй. Я на все сразу отвечу.
7: И живете некультурно. Кино нет.
10: Радио нет, электричество тоже.
17: Это все дорогие игрушечки.
19: Да. Рассказывает, так раньше застенковая шляхта жила. Насыпи там бар зерна, напихает чулок денег, а дети неграмотные. И сам мекину ест.
17: А ты мой хлеб пробовала? Может, он без мекины?
19: Не больно тут и попробуешь.
17: Ну, все выложили?
0: Да, пожалуй, что все.
19: Все.
17: Значит, вам мой колхоз не нравится.
0: Ну, ты же слышал нашу критику.
17: Ну, да, ваш лучше.
19: Есть о чем говорить. Я-то не променяю своего на ваш.
17: И не надо, не меняйте, останемся при своем. Давайте, Иван Михайлович,
0: да.
17: Давайте зайдемте ко мне, попробуй моей этой мякины, а этот напрасный разговор давайте кончать. Для каждого свой колхоз лучший, верно, Настенька?
10: Нет, я не согласна, Макар Пилипович, мы этот разговор начинали не для того, чтобы его вот так ничем кончить. Для меня это разговор о моей судьбе, о том, буду ли я с любимым человеком. Но не только меня касается этот разговор, он всех касается. Он и вас касается, Макар Пилипович. Вот вы говорите, план – это бумажка, а клуб – игрушка. А человек-то стремится к свету. Человеку нужны крылья, чтобы он мог взлетать все выше и выше. А вы со своими взглядами, со своими делами подрезаете ему эти крылья. Вот я к вам приехала, но ведь как в глухую стену уперлась. Нет тут простора для моей мечты. А без этого-то разве можно быть счастливым?
0: Да, я тоже не собираюсь кончать этот разговор.
17: Чего тебе еще надо, жениха? Забирай, но только дурень будет, если к вам пойдет. От добра добра не ищет.
0: Нет, жених меня мало беспокоит. Это их милое дело, где хотят, там и живут. А вот спор мне с тобой, Макар Пилипович, обязательно нужно довести до конца.
17: Я не понимаю, зачем это тебе надо?
0: Крайне нужно. Мне нужно знать, кто из нас на правильной дороге и кому у кого учиться надо.
17: Мы, Иван Михайлович, с тобой все равно ни до чего не договоримся. Ты мне будешь говорить общественное хозяйство, а я тебе трудодень. Ты мне клуб будешь выставлять, а я тебе колхозника, который получил 100 пудов хлеба. По-моему, сначала надо человека одеть да накормить, а потом про клуб можно думать. Что я в этом клубе голодным буду сидеть?
21: А вот по им не видать, Макар Пилипович, чтобы они голодные ходили.
19: Это что же это? Выходит, я голодная, а? Просто кожа да кость.
0: 3 килограмма на трудодень – это не голод, Макар Пилипович.
21: Макар Пилипович, а не мешал бы нам свой клуб-то устроить? Ведь я вот хоть человек и старый, а тоже люблю и радио послушать, и газетину почитать. Много интересных новостей на свете.
17: А, ты тоже за свою невестку тянешь?
21: О, не что это моя невестка.
17: К ней же твой сын свататься-то ездил.
21: О, боевая, больно.
17: Чего, она тебе еще возьмет за борду.
21: Ну, здравствуй, невестка.
1: Здравствуйте, Семен Максимович.
21: Так что ж, говоришь, на свет с клубом веселее жить?
17: А по-ихнему хоть есть нечего, да жить весело.
19: Все только есть, да ведь эта вот скотина поела, так ей больше ничего и не нужно. И то ведь нынешняя скотина любит, чтобы у нее в хлеву и окошечко было, и чтобы электричество ночью горело. А ведь человек-то немножко побольше надо свету, чем корове-то.
17: Это все мой огород. Ох, и взъелась ты на меня, молодка. Все не можешь того пугала простить.
19: А я вот приглядываюсь, да и думаю, кто же из нас больше подходит на эту должность?
17: А меня куда ни поставь, я везде хорош. Вот поставь меня в огород, и там порядок будет. Ни одна ворона у меня не поживится.
0: Но я вижу, Макар Пилипович, ты уж с нами и говорить серьезно не хочешь.
17: А что нам с тобой разговаривать, Иван Михайлович? Упремся, как 2 козла, лоб в лоб, и будем стоять на своем.
10: Тогда пусть народ разрешит наш спор. Соберем общее собрание, мы свою думку про ваш колхоз скажем, а вы про наш.
17: А? Молодая, хитрая. Собрать собрание, чтобы вы натравили моих колхозников на меня. Нет уж, давайте лучше я сам буду со своими колхозниками разговаривать.
0: Ну, если уж мы сами не пришли к согласию, так пускай нас рассудит тот, кто лучше нас разбирается.
17: А вы чуток опоздали, Иван Михайлович.
0: Это почему?
17: Уже рассудили. Кабы наш колхоз был дрянной, не представили бы нас к высокой награде.
0: Да у вас, видать, и вправду есть люди, которые заслужили награду.
17: Но...
0: Урожай вы собрали добрый.
17: Но... Ну что, председатель неправильную линию гнет?
9: Так что ли? Ну договаривай, не робей. Да пожалуй, что и так, Макар Пилипович. Да?
12: Ну, спасибо, Иван.
9: Вот, пожалуй, что и так.
22: День добрый! День добрый, дорогие гости.
19: Добрый день. День добрый, дорогой хозяин.
12: Так вот, кто к нам пожаловал. А я гляжу, чья эта машина стоит. Ой, простите, даже поздороваться нельзя. Только с поля, руки грязные, рожь подкармливали.
19: Да не церемоньтесь. Сами такими бываем.
12: Вы ж бы предупредили, мы подготовились, да встретили, как полагается. А то ж как-то неловко.
19: Да вот, вы вроде не рады, что мы приехали.
12: Да что вы, Настасья Егоровна, вы же знаете, я всегда рад вас видеть.
23: Ты-то рад, они не рады.
12: А что такое? Обидел их кто-нибудь у нас?
23: Порядки им наши не нравятся. Распатронили наш колхоз куда и там. Так что жених забирай свои манатки и поезжай в них, наилучший колхоз.
12: Ну, не так-то вдруг. Мы еще поговорим. Может, и у нас не так плохо.
23: А путь соли съешь, не договоришься.
9: Ну, мы тут не виноваты. Ну, так бывайте здоровы.
23: И, что же, Иван Михайлович, что же ко мне, значит, зайти не хочешь?
9: Да времени нет, Макар Пилипович. Обязательно в город заехать надо. Обратно едучи разве?
23: Ну, как знаешь.
9: Настя, ты как, едешь?
19: Еду.
12: Настасья Егоровна, я вас так не отпущу. Вы должны у меня дома побывать.
19: Да я с удовольствием зашла бы. Да никак не получается. До свидания, Симон Максимович.
21: Горда невестка. Даже в хату зайти не хочешь.
19: Да не могу, Симон Максимович. Я же по делу в город еду.
9: А то оставайся. Мы за тобой заедем, оставайся.
19: Да что вы, Иван Михайлович. Мне еще химикаты надо получить.
9: А, ну, бывайте здоровы.
23: Бывайте здоровы.
24: До свидания.
22: Ну, тогда на обратном пути заезжайте.
25: Ладно, за этим есть не управиться.
23: Да, по всему видать, что не управится.
22: Обязательно заезжайте, а то обижаться буду.
23: Ах, наделал ты мне чепухи с этим сватаньем.
12: А что такое?
23: Да на черта я согласился на эти смотрины. Приехали, облазили все. Это им не так, это им не так.
12: Ну, это не так страшно.
23: Да страх небольшой, но и приятного мало.
12: Вот беда.
23: Че?
12: Если девчина не захочет идти в наш колхоз.
23: О, кабы больше забот не было. Это не захочет, другая захочет.
12: Легко сказать. Такую не очень найдешь.
23: Да хватит этого зелья. Хуже то, что они раззвонят на всю область. Подливанный неправильно хозяйство ведет.
21: Да, а ведь они, Макар Пилипович, много чего дельного говорили.
23: А, и ты туда же гнешь?
21: Ведь я туда, где лучше.
18: Макар Пилипович,
23: да?
18: Я, пожалуй, тоже в город проеду. Мне там с сельхознабом надо счета сверить.
23: Со мной поедешь? Подальчик, ну, выскочи, погляди, где Роман. Пусть сюда зайдет.
24: Момент, Макар Пилипович.
18: Макар Пилипович, я тогда, пожалуй, домой на минутку сбегаю.
23: Давай, только не мешкай.
18: А девчина здесь правильно говорила.
23: Че?
18: Следовало бы обо всем этом на общем собрании поговорить. Пускай бы и гости сказали свое слово. Это не повредило бы.
23: Было же недавно собрание. Ну, кто говорил, что я неправильно руковожу?
18: Многие говорили. Я тоже говорил.
23: А тебе что? Ты человек пришлый. Сегодня здесь, завтра в другом месте будешь костяшками стучать. А я сколько труда положил, чтобы людям 4 килограмма дать. Да орденов довел. Вон человек стоит. Может, он орден Ленина получит. И мне не мешал он какую-нибудь медаль за мою работу получить.
18: А Макар Пилипович не бродяга. А член партии, как вам известно.
23: А кто говорит, что ты бродяга?
18: Вот. И где бы я костяшками не стукал, там и есть мое кровное дело. Вы здесь за колхоз боролись. А я за него боролся тогда, когда меня партия на хлебозаготовки посылала. И в меня кулаки из обреза стреляли.
23: Ну, закипел.
18: Я этого дела так не оставлю. Я этот вопрос в парторганизации ставить буду.
23: Ну и ставь, пожалуйста. Не ори на весь район. Да мы между собой мы поругаемся, большой беды нет. Меня другое беспокоит. Поехали в город, наплетут там чего. Меня больше всего наградные списки тревожат. Утвердили их или нет? Если послали в Москву, все, возвращать не будут.
3: Эх, совсем не в пору затеял ты это сватанье. Не мог подождать, когда героем станешь.
4: Каким героем?
3: Орден получишь. Это тот же герой.
4: Вы в сватах так загнули про героя, что мне черт знает, что и говорить. Я чуть не сгорел со стыда.
3: На сваты никак на торгу. Каждый цыган свою кобылу хвалит.
4: И с орденом, с этим. Еще неизвестно, как с ним будет. Меня даже немного совесть мучает.
23: Да брось ты дурить. Ну, собрал ты ржи сколько надо. Собрал.
4: А Тимофеевка?
23: Ну, это же мелочь.
4: Нет, это не мелочь. Это невыполнение плана.
23: Ну, самые пустяковые. О, велика важность. Тимофеевка. Буяк обещал поговорить в районном отделе.
4: Я своей совестью живу, а не Буяковой.
3: Да что ж ты, может быть, от ордена откажешься?
4: Может, и откажусь.
3: Ну, это ты врешь. Человек сам себе не враг.
4: А вот мы с вами сами себе враги. Довели колхоз до того, что нас люди чураются.
3: А ведь правду говорят, что люди от любви глупеют.
5: К дому подошел шофер колхоза Роман.
6: Шофер Роман, по вашему приказу, тут как тут, товарищ председатель.
23: Брось дурить, заводи машину.
6: А куда ехать?
23: В город.
6: Разве часа через полтора, Макар Пилипович. Я машину разобрал.
23: Да на черт ты мне нужен? Через полтора часа.
21: Вот и тут, как тут.
4: Завтра будем в городе, все и разузнаем.
23: Этак я ночь спать не буду. Я сегодня знать хочу. Запрягай, Семен Максимович Буланова.
21: Ладно.
23: Ну, скорее, скорее.
21: Поехали, Макар Пилипович. Я ведь своей машины не разбирал.
23: Поехали, Семен Максимович. Поехали.
5: В городе Петлеванный узнал, что документы о награждении лучших работников его колхоза почему-то задержаны в области. Спустя несколько дней Петлеванный, бригадир Верос и бухгалтер Здоровеня были вызваны в областной комитет партии для отчета о работе колхоза «Новая Нива». Кабинет секретаря областного комитета партии. За длинным столом сидят начальник областного управления сельского хозяйства Морозова и председатель облсполкома Кругляк. Здесь же Микола Верос и бухгалтер Здоровеня. Макар Пилипович Петлеванный стоит у края стола, вытирая платком пот с лица. Он заканчивает отчет. Напротив сидит председатель колхоза «Светлый шлях» Тумилович. Секретарь обкома Полоневич внимательно смотрит на Петлеванного.
8: Товарищ Петлеванный, мы бы хотели более основательно ознакомиться с достижением вашего колхоза. Что у него можно перенять другим? А то хвалят вас, а мы даже толком не знаем за что. Может, вас не хвалить, надо ругать.
3: Не знаю, как хвалить, а ругать нас, Тимофей Петрович, не за что.
8: Посмотрим. Если не за что, так и не будем. Продолжайте.
3: Так если позволите еще о земле. Почва песчаная, ей надо каждый год чего-нибудь подбросить. А тут она 4 года ничего в глаза не видела. Первым делом надо было землю направить. Ну а как ты ее направишь, когда скотины нет? Навоза нету? Ну, я твердый курс взял. Что бы там ни было, а землю направить надо. Вот получили мы 8 лошадей с воинской части, сделали несколько бочек и, извините, как те золотари, целую зиму и весну таскали из города то, что ему не потребно. И действительно для нас золотом обернулось. Сразу обозначилось в поле. Так что земля у нас сейчас справная. Урожай был, как говорили в старину в прошлом году, дай бог всякому. Ну, собрали, обмолотили, само собой. С государством рассчитались полностью. Ну и колхозники наши не жалуются. По 4 килограмма зерновых, по 1,5 картошки, по 8 рублей деньгами получили.
8: А как у вас с травопольным севоборотом?
3: Заводим.
8: Вот как? А я думал, что в передовом колхозе он уже давно заведен.
3: Мы, признаться, с этим не очень торопились. Ну что же, думаем, трава. Трава на трава и есть. Доходы-то небольшие. Лучше на этом участке, думаем, пшенички посеять или там огурчиков посадить.
8: Так.
3: Мы так раньше думали. А если такой порядок, что нужно травку посеять, посеем и мы.
8: Только потому, что такой порядок? А сами, видим, вы считаете это пустой забавой?
2: Товарищ Потлеванный, вы же знаете, что после травы и пшеничка лучше растет.
23: Так она у нас и так растет, да? Товарищ Круглик.
8: Собрал посту пудов с гектара и зазнался. Думает, что уже всего достиг, что уже и расти некуда.
23: Я так не думаю.
8: У кого будут вопросы к товарищу Потлеванову?
11: У меня вопрос к бригадиру.
8: Пожалуйста.
11: Товарищ Вярос, вы, кажется, были на курсах.
13: Был.
11: Почему же вы не объясните вашему председателю, что такое агротехника, травопольный севооборот, структурная почва?
13: Я говорил Макар Пилиповичу.
23: Нет, нет, бригадир тут ни при чем. Это моя вина. Мне просто было жалко землю травой занимать.
8: Товарищ Вярос, вы член партии?
13: Кандидат.
8: Ну и, вероятно, член правления.
13: Да.
8: Так почему же вы разрешаете своему председателю самовольничать? Что это, его единоличное хозяйство? А где правление? Где общее собрание колхозников? И, наконец, где партийные организации? Что вы говорили, этого мало. Коммунист должен бороться за внедрение передовой сельскохозяйственной науки. Ну, а если ваш председатель не хочет учиться, вызовите его на партийное собрание и разъясните ему как следует, чего от него требует партия и советская власть.
23: Тимофей Петрович, я...
8: Слово имеет товарищ Морозов.
11: Товарищ Потлеванный охотно здесь говорил о достижениях своего колхоза. А когда вопрос стал о недостатках, так из него каждое слово надо клещами тащить. Небось, не похвалитесь, что у вас телята до сих пор у колхозников в хлевах стоят. Бедненький колхоз никак не может телятника выстроить. И вообще, постановление о животноводстве товарищ Петлеванный выполнял, я бы сказала, формально. Был бы ли счет хвостов такой, как в плане указан. А вот какая польза от этих хвостов, это его не волнует. Товарищ Петлеванный, сколько ваша корова дала молока за год?
23: Что, моя собственная?
11: Да-да, ваша собственная.
23: Ну, литров 1,3.
11: А ваша, товарищ Верес?
13: Тоже около 3000.
11: А фермовые?
23: 1,2. Так вот, товарищ Здоровенья, точно можно сказать. Товарищ Здоровенья, посмотри-ка.
14: На каждую фуражную корову приходится в среднем 1520 литров.
23: О.
11: Почему такая разница?
23: Не знаю.
11: И вы не знаете, товарищ Верес?
13: Не знаю. Наверное, коровы не такие.
11: Не знаете. Может быть, вы знаете, товарищ Здоровенья?
14: Знаю. Потому что корова председателя борду ест и картошку. А фермовые редко что видят, кроме сена. Да и лучшее сено на трудодни распределено. А для фермы осоку оставили.
11: У меня еще вопрос к товарищу Петлеванному.
8: Да-да, пожалуйста.
11: Товарищ Петлеванный.
23: Да.
11: Каков денежный доход колхоза за прошлый год?
23: 700 000.
14: 732 185 рублей 46 копеек.
11: А сколько выделили на строительство?
23: 30 000.
11: Это как, много или мало для вашего колхоза?
23: В меру.
14: Это как раз столько, сколько дали нам два наших бычка.
8: Слыхали вы про ваших бычков? Народ грабите?
14: Наш председатель человек хозяйственный. Где можно взять, он возьмет. Не постесняется.
8: Не только возьмет, но и сорвет.
11: А больше денег на строительство вы выделить не могли?
14: Могли бы, если захотели. По рублику с трудодня снять, вот вам и 62 тысячи. А на эти деньги многое можно было бы чего построить. И на трудодень 7 рублей хватило бы. Это тоже не бедно. Мы говорили об этом нашему председателю. Но он не очень любит слушать наши советы. Ты, говорит, меня не учи. Мою работу в районе хвалят, в области знают.
8: Плохо знали.
14: Да.
8: Теперь будем лучше знать.
11: Вот, товарищи, все эти факты говорят о том, что товарищ Петлеванный не заботился об укреплении общественного хозяйства колхоза. Неправильно понимал личные интересы колхозника. У него на каждом шагу проявляются собственнические настроения. До сих пор не избавился от психологии единоличника.
1: Я 20 лет в колхозе.
11: И несмотря на это, факт остается фактом, товарищ Петливанный. Оказывается, настроения эти живучи.
8: Товарищ Тумилович, а что вы думаете о новой Ниве?
7: Про новую Ниву я много слышал хорошего. И в газетах читал, а тут и самому пришлось побывать. Ну что же, ехал я туда поучиться, как правильно хозяйство вести. А приехал...
8: И разочаровался?
7: Да не то, что разочаровался, а, признаюсь, просто испугался. Если, думаю, хвалят такой колхоз, значит, одобряют его порядки. А мне что делать, если у меня порядки совсем другие? А порядки у меня другие. Другие. Это же мои колхозники. Поглядят, а потом скажут, пошел-ка ты к чертовой матери со своим общественным хозяйством. Дели нам все до труда день, как это делает лучший колхоз. Новая Нива.
8: Ну, ваши колхозники этого не скажут.
7: Все это не скажут, а некоторые отсталые могли бы и сказать. Да. Поверьте, Тимофей Петрович, меня даже в пот бросило от такой думки. А что, думаю, если колхозы встанут на такой путь? Не может быть, думаю. Не может быть, и я сразу сюда приехал, чтобы мне объяснили, что это такое делается. Что это такое делается? Но тут у меня начинает немного проясняться.
8: Меня вот что интересует. Представляли колхоз к награде. А кто-нибудь из областного управления выезжал на место?
11: Выезжать-то выезжали. Мы Буяка туда посылали.
8: Так в чем же дело?
1: Дело, видимо, в том, что Буяк отнесся к своим обязанностям несерьезно.
8: Да, я слыхал, что он на выпивку падок.
1: Да, не отодвинет, если кто поставит.
8: Так зачем же пьяницу посылали на такое дело?
11: Сколько раз мы его прорабатывали. Клялся, что на водку смотреть не будет.
1: А он и не смотрит. Когда пьет, то глаза закрывает.
8: Товарищ Петливанный, угощали Буяка?
1: Поставили чарку.
8: Ну, тогда все понятно. В таких случаях начинает все двоиться. Вот и ваши достижения показались ему вдвое большими.
1: У меня уж так заведено. Я гостя не угостив, не отпускаю.
8: А он к вам не в гости приехал, а по делу. Вот Тумиловича, наверное, вы и так не угощали.
1: Предлагал, но у него времени не было. Торопился в город. Донос на меня вести.
8: Вот как? По-вашему, это донос?
1: Иначе не назовешь.
8: Так. Ну, товарищ Петливанный, что вы еще можете сказать в ответ на выступление?
1: Я не понимаю, товарищ Полоневич, как же так получается? Был лучший колхоз почти на всю область. Переходящие знамя в прошлом году получили. А теперь, выходит, он уже не лучший? И линия у него неправильная. А чем? Чем я эту линию искривил? Разве только тем, что у меня колхозники богатый трудодень получили. Ты же сам товарищ Сталин сказал, колхозники должны быть зажиточными.
8: А колхозы большевистскими. Вот об этом вы не забывайте.
1: Вот, да-да. Вышло тут не искривление линии, а искривление совести у товарища Тумиловича.
8: Товарищ Петливанный.
1: С чего все это началось? С глупости началось. Началось с того, что мы с моим бригадиром поехали сватать к Тумиловичу колхозницу.
8: Не такая уж это глупость.
1: Да с моей стороны была это глупость. Не надо. Не надо было связываться с такими людьми. Там у нас зашел спор, чей колхоз лучше. Ну, Тумиловичу трудно было доказать, что его лучше. Он решил доказать, что мой никуда не годится. Но напрасно, напрасно ты, Иван Михайлович, думаешь таким способом моего бригадира забрать. Он твой колхоз вокруг будет объезжать.
15: Это, Макар Пилипович, мое дело, как я буду его объезжать.
1: Ну, молчал бы жених недопеченный.
8: Больше вы ничего не считаете нужным сказать?
1: Ну, тут надо, видно, ошибки признавать. Ну, насчет бычков. Признаюсь, дороговато. Насчет телятника этого самого. Построим
3: в этом году. Насчет травки, что там указано, посеем. Семена я достану.
9: Я могу тебе одолжить, если у тебя нет...
3: Так, а насчет линии, Тимофей Петрович, очень тяжелые обвинения. Не могу сразу согласиться. Дайте подумать.
8: Да, вам есть о чем подумать, товарищ Петливанный, и крепко подумать.
3: Слушайте, я...
8: Курите, курите. Действительно, товарищи, как это случилось? Хвалили колхоз 3 года подряд, ставили в пример, представляли к награде. А теперь увидели, что у него неправильная линия. А случилось это потому, что сами мы, руководители колхозного дела в области, еще отстаем от жизни. Мы часто не знаем, что у нас творится на местах. И по инерции считаем лучшим то, что уже перестало быть лучшим, а стало тормозом для дела. Особенно это непростительно вам, товарищ Морозов. Тем более, колхоз у вас тут же под носом.
11: Но я все внимание уделяла более слабым колхозам.
8: Я знаю, вы часто бываете в колхозах. Но вы занимались мелкими хозяйственными делами, а политику проглядели. Мы все очень хорошо помним, как товарищ Петливанный работал после войны. Неплохо работал. Колхоз первый освоил двоенную посевную площадь, первым добился хорошего урожая. И с навозом вы тогда хорошо обернулись. Но теперь этого мало. Надо двигаться дальше, вперед. А вы не можете. У вас нет для этого крепкой базы. Вы ее не создали, товарищ Петливанный. Вы благосостояние колхозника строите не на базе общественного хозяйства, а за счет его. Вы личные интересы колхозника противопоставляете общественным интересам. Вот вы хвастались тут богатым трудоднем. Мы богатый трудодень приветствуем. Но у вас он богатый потому, что вы много урвали от общественного хозяйства. Это вредная практика. И мы должны ее осудить. Есть у нас колхозы, которым куда было труднее становиться на ноги. Потому что они начали восстанавливать хозяйство на попелище. А ведь они уже вас обогнали. Товарищ Петливанный, вы чего вертите головой? Вот возьмите хотя бы колхоз «Светлый шлях», с которым вы ведете спор. Вы не смотрите, что у них сегодня трудодень меньше. Завтра они вас обгонят и по урожайности, и по трудодню. А по культурности? Вы далеко отстали от них. Ведь стыдно подумать, товарищи, что в таком колхозе не было бы клуба, электричества, радио. Ну, а если затронуть ваши личные вопросы, то ваше неудачное сватовство, о котором мне рассказали, это тоже урок вам. Приехали-то вы со списью, а уехали с конфузом, верно? Девушка-то наша, советская, сама активный строитель колхозной жизни. Она сразу увидала, что не с той стороны к ней сваты подъезжают. Ну и в самом деле, зачем ей, передовой колхознице, идти в ваш отсталый, некультурный колхоз? Вот теперь пускай жених со сватами подумает, как им к такой девчине подступиться. Товарищ Петливанный, теперь вам понятно, в чем ваша основная ошибка?
3: Понятно.
8: Или будете еще думать?
3: Нет.
8: Так что же будем делать?
3: Будем выправлять.
8: Честно?
3: Честно.
15: А если честно, так давайте, Макар Пилипович, начнем тут же, в обкоме партии.
8: Мы вас слушаем, товарищ Верос.
15: Мне стыдно и тяжело признаться, но я виноват перед партией.
8: Так. В чем же дело?
15: Меня неправильно представили к награде, а я молчал.
14: Вы что же, не собрали 23 центнеров с гектара?
15: Нет, ржи-то я собрал.
14: Так.
15: Но не выполнил плана по травосеянию.
8: Не досеял это разной травы, как говорит товарищ Петливанный?
15: Да. И мне было бы
13: стыдно носить орден, которого я недостоин.
8: Это хорошо, что вы, как коммунист, сказали нам об этом. Но вы не беспокойтесь, мы уже все проверили и наградные списки пересмотрели. С ордена придется подождать.

0: Второе. Нужно развенчать товарища Потлеванова. Развеять миф о лучшем колхозе. Ну, чтобы другие не брали с него пример. И противопоставить другой колхоз, ну, скажем, типа «Светлый шлях». Мы предложим областной газете выступить с развернутой статьей по этому вопросу. Что касается вас, товарищ Потлеванный, то мы надеемся, что вы сделаете правильные выводы из всего, что здесь говорилось. У вас есть способности и вкус к хозяйственным делам. Если вы до конца поймете ваши ошибки и научитесь на практике проводить политику партии, из вас еще может выйти неплохой председатель колхоза. На этом наше совещание объявляю закрытым.
1: Все поднялись и выходят из кабинета. Петлеванный в дверях остановил Тумиловича.
2: Ну что, Ябеда, теперь твоя душа довольна?
3: Довольно, Макар Полипович. Теперь оно все встало на место. А насчет Ябеды, это ты зря. Зря. Потом поблагодаришь.
2: И рад бы поблагодарить, да язык не поворачивается. Ты не торопи, не требуй сегодня.
3: Да мне не к спеху, я могу и подождать. Год, два, пока ты в себя придешь.
2: Подковыривай, подковыривай. А знаешь, когда я тебя поблагодарю?
3: Ну, когда?
2: Когда ты снова у меня сзади плестись будешь.
3: О, так это я и умру, не дождусь твоей благодарности.
2: Не унывай, дождешься.
1: Пока шло совещание, Настя и Павлина зашли в городскую столовую, где они условились встретиться с Тумиловичем. В дверях показался колхозный шофер Володя.
4: А, Володя! Ну как совещание? Кончилось?
5: Кончилось. Только что.
4: А где же наш председатель?
5: Иван Михайлович пошел в сельхознаб. Сказал, потом сюда зайдет.
4: Ну, как там на совещании-то? Не спрашивал?
5: Спрашивал.
4: Ну?
5: Ну, он, конечно, мне все рассказывать не будет, но сказал, что наша взяла.
4: А, наш колхоз лучше.
5: А ты что, разве не знала?
4: Я-то знала, да вот начальство не знала. Я очень рада. Чему? Что наша взяла?
6: Наша-то взяла, а вот твоя-то еще неизвестна.
4: Раз наша, значит, и моя.
6: Может быть, твой женишок теперь с тобой и разговаривать не станет.
4: Да что, он такой глупый.
6: Глупый, не глупый, а ведь обида большая. Наверное, ведь ему там тоже попало.
5: Видать, дали жару и свату, и жениху.
4: Еще бы, в герои метил, а тут на тебе.
5: Да какой там герой? Говорят, всю новую Ниву из наградных списков вычеркнули.
4: Да что ты?
5: Ну да.
4: Вот это я понимаю. Это, по-моему...
1: Ни на кого не глядя, вошел Микола, сел за столик в углу и подозвал официантку. Следом за ним входят Петлеванный и шофер Роман. Они останавливаются перед столиком, за которым сидит Микола. Возвращается официантка с вином и закуской.
7: Ну, будь здоров, герой! Поздравляю с наградой!
8: С тем же и вас, Макар Пилипович.
7: Да, уважили нас с тобой как следует.
8: Какова заслуга, таково и уважение.
7: Невесту свою благодари, она все затеяла.
8: Вас прежде всего.
7: Да.
8: Ваших заслуг тут больше.
7: Ничего, Микола, не горюй, мы еще свое возьмем. Посмотрим, угонятся ли еще за нами эти передовые. Роман, заводи машину.
9: Есть заводить машину.
4: Не пора ли и нам, Володя?
5: Так Иван Михайлович еще нет.
4: Ты ведь хотела машину заправлять.
5: Ах, да, я и забыл совсем.
4: А мне еще в лавку надо сбегать. Настя, ты посиди здесь, а я за тобой зайду.
6: Развесели его чуток. Ты видишь, раскис совсем.
1: Лукаво переглянувшись, Павлина и Володя вышли. Настя осторожно подошла к Миколе.
10: Ну, чего человек надулся? Вошел, даже не поздоровался.
8: А я вас и не заметил сначала.
10: Брось свои обиды, давай поговорим по-хорошему, по-прежнему.
8: Не знаю, выйдет ли у нас по-прежнему.
10: У меня выйдет. А у тебя? Я бы очень хотела, чтобы и у тебя тоже.
8: Это от души

0: от всей души.
1: Прости, Настенька, это я больше не от обиды, а от стыда. И не поздоровался, потому стыдно было в глаза взглянуть, заговорить.
0: Гордости много. А тебя взяли по этому больному месту и стукнули. Ну ничего, до свадьбы заживет.
1: Да? А я-то думал, что ты теперь на меня и глядеть-то не захочешь.
0: Да ты что думал? Я только на героев гляжу, которые передо мной нос задирают.
1: Никакой я не герой. Это все Подкливанный выдумал. Орден мог быть, теперь и того не будет.
0: Слышала. Может, теперь задаваться не будешь?
1: А когда я задавался перед тобой? Что-то не помню.
0: А я помню. Приехал свататься с таким фасоном, ну куда там? Погоди, думаю, Микол, ты меня так просто не возьмешь.
1: Если бы не этот твой каприз, мы давно поженились бы.
0: Ну, не могла бы я жить в вашем колхозе. Ни почем бы не могла. Я бы себя там чувствовала, ну, как у нелюбимого свекра. Пришлось бы делать то, что мне не мило, к чему душа моя не лежит.
1: Тебе очень не понравилось у нас?
0: Очень. Даже не хотелось верить, что там бригадиром тот самый Микола, с которым мы так много мечтали, когда на курсах были. Помнишь, как мы мечтали? Какие планы строили мы с тобой, какие урожаи собирали. А потом приезжаю, ну что я вижу? Одно издевательство над всеми нашими планами и мечтами. Мне так обидно стало, я прям чуть не заревела. За тебя обидно стало. Как же это так все случилось-то, Микола? Ну объясни ты мне.
1: Сам не пойму, как это получилось. Сначала я хотел перетянуть его на свою сторону. Но он же черт такой напористый. Трудоднем этим ошеломил. Ну и верно. Насыплешь с закром зерна, думаешь, и все хорошо. А тут еще к ордену представил.
0: А я как взглянула, нет, думаю, завянут тут мои мечты.
1: И махнул на меня рукой.
0: Нет, спасать тебя принялась. Уговаривал Иван Михайлович, чтобы он скорее в обком ехал.
1: И теперь рада?
0: Очень.
1: Настенька, теперь, когда ты переедешь в наш колхоз...
0: Я тебе еще не сказала, в какой колхоз.
1: Ну, а когда же ты скажешь?
0: Когда пора придет.
1: Если ты насчет свадьбы, я готов хоть завтра.
0: Да что ты? Ты что, план, что ли, сорвать хочешь? Кто это женится-то в самый сердце?
1: Ну, а когда же?
0: Когда? Вот посеем и берем тогда.
1: Испытание. Хочешь поглядеть, что с нашим колхозом будет к осени?
0: Ох, какой ты догадливый.
1: Настенька, испытывай как хочешь. Только дай слово, что от меня не откажешься.
0: А я уж слово дала. А ты и не заметил.
1: Твердо.
0: Твердо.
2: И Настя сдержала слово, данное Миколе в тот памятный вечер после совещания в обкоме. В погожий осенний день, закончив уборку богатого урожая, колхозники обоих колхозов собрались на свадьбу Миколы и Насти. Торжественно и многолюдно за богато накрытыми столами перед домом Вербицких. С венком на голове, в белом атласном платье, с орденом трудового красного знамени на груди появилась невеста. Хороводом закружились вокруг нее девушки-подруги. Не подпустили они Настю к жениху, а по старинному народному обычаю любовно усадили за стол напротив Миколы. И самая бойкая и верная из подруг Павлина Бахан с председателем Иваном Михайловичем Тумиловичем сели по обе стороны от невесты. А рядом с Миколой, весело поглядывая на девушек, сидят его приятели-односельчане. За столом между гармонистом и подтянутым мальчиком-суворовцем бодрый старик Верос, отец Миколы. Из хаты степенно вышла Авдотья Захарна. В ее руках большое резное блюдо с украшенным цветами ситным караваем. Поклонившись ей в пояс, молодцевато принял каравай дородный сват Макар Филиппович Петлеванный.
3: Почтенные гости, есть у нашей молодой богатый свадебный каравай. Что в этом каравае, я и сам не знаю. Сама сеяла, сама веяла, сама выпекала, сама гостей скликала, чтоб каравая поспытали, счастья доли пожелали. Прошу позволения каравай делить.
4: Позволяем!
5: Просим, Макар, перепочините.
6: Дели, сват, дели, да смотри линии не искриви, а то мы тебя знаем.
3: Мы свою линию выправляем, а вот у старшой подружки как мотался язык до ушки, так и теперь мотается.
4: За здоровье, молодых! Вы здоровы, здоровья!
3: Почтенные гости, есть в этой хате молодой нашей мать, что ночей не спала, дочку растила, уму-разуму учила. Авдотья Захаровна Вербицкая, мы ее поздравляем, каравайем наделяем.
7: Вот здесь почти что все люди молодые. Многие из вас и не помнят, какой такой раньше-то каравай был. Ну, теперь это, можно сказать, забава. А ведь в старые годы так молодой приданое собирали. Как же, каждый клал на тарелку что-нибудь, а отец молодой, ну, сколько сторговались при сватанье. Вот и на моей свадьбе так было. Положил отец на тарелку 30 рублей, а свёкор сразу же и пересчитал. О, говорит, сват, ты же, говорит, мне 10 рублей скрутил, не додал. Тряси, говорит, карман, а то ничего не будет. Отец и эти-то едва собрал. Так что ж вы думаете? Свадьба-то расклеилась. Тут уж дядя мой, кузнец, сбегал домой, да и доложил за отца 10 рублей. И только тогда свёкор мой за стол сел. Прости, дочка, что и я тебе никакого приданого на тарелку не кладу. Вот оно, твое приданое-то на груди у тебя. К нему уж никакой приплаты не надо. Ну, живи, дочушка, красуйся. А я хочу только одного, каб мне еще немножко пожить, да деток твоих понянчить.
8: Ну что ты, мама, ну что ты, мама?
7: За счастливую долю молодых.
3: Почтенные гости, есть у нашей молодой отец посаженный, человек заслуженный, с которым она урожай подымала, славу добывала, председатель лучшего. Да-да-да-да-да, повторяю, председатель лучшего колхоза «Светлый шлях» Иван Михайлович Тумилович. Мы его поздравляем, караваем, наделяем.
9: Ну, я, может быть, не заслужил того, чтобы стать отцом такой дочки, как Настасья Рыгоровна Вербицкая. Но если уж мне выпала такая честь стать ее посаженным отцом, то я от всей души желаю счастливой доли этой моей дочке и жениху, как своим родным детям. Позволь же, Настенька, поцеловать меня тебя, как родную дочку. Пускай жених не обижается, и если не может перенести, так пускай отвернется на время.
10: Обидно сидеть да глядеть, как другие возле молодой уеваются.
11: И правда, разве это не надсмешка? Напротив посадили и столом отгородили.
12: А

0: нашей молодой свёка с бородой. Молодого отец родной. Знатный конюх Симон Максимович Верас. Мы его поздравляем, караваем наделяем.
1: Ну что, погоди, ну что я могу вам сказать-то? Ну, как погляжу я, хлопец мой не промах. Выбрал себе девчину в пару. И работница, и славу заимела с молодых лет. Правда, горда. Горда, малость горда, но ведь и мы не из последних людей в колхозе. И у нас ведь есть кое-какие заслуги. Так что одно за другое и сойдет. Тебе, доченька, может быть, наговорили про меня всяких страхов. Правда, человек я серьезный. Любому коню могу норов сломить. Но с людьми я всегда по-человечески, так что ты меня не бойся. Лишь бы ты меня за бороду не брала. А уж я тебя не обижу. Я всей душой рад принять тебя в свой дом.
2: А зачем ей ваш дом? У нее свой неплохой.
1: Не век же ей в своем доме сидеть. На то и доля девичья. Благодарю и тебя, сватья, за то, что вырастила мне такую невестку.
0: Почтенный гость, есть у нашей молодой старшая дружка, голова в стружку. Язык, как бритва, болтается прытко. Где надо, где не, всюду слово вернее. Мы ее поминаем, караваем, наделяем.
2: А ну-ка, девушки, давай-ка ответим.

0: тебе сердечное слово сказать. Переступаешь ты порог девичья житья своего. Ведь это большая в жизни перемена. Надо с другим человеком жизнь налаживать, чтобы по-хорошему, по-человечески и его уважать, и себя в обиду не давать. Ты у нас, девчина, классная, гордость наша. Так гляди, чтобы дальше ты умела постоять и за свое дело, и за свое женское достоинство. Если случайно муж твой захочет над тобой власть взять, ты не гляди, что он теперь таким ласковым теленком смотрит. Он еще попробует когти выпустить. Так если он что-нибудь такое, не поддавайся. Сама не справишься, меня покличу. Держи наше женское знамя высоко. Это мой тебе боевой наказ. А теперь, дорогая ты моя, желаю я тебе счастья, доли долгого веку. Дай тебе, Боже, столько деток, сколько в этой чарке капелек.
1: Рядом сесть. Ну, стосковались они порознь сидячи, друг на друга глядячи. Не пора ли мы вместе покрасоваться, а нам на их полюбоваться? Не попросим ли мы молодую перейти к молодому, и место там ей приготовлено?
2: Постой, Сват, по-моему, ты свою власть превышаешь.
1: Почему?
2: Хочешь насильно отобрать у нас девчину? Как посаженный отец я должен заступиться за нее, а как председатель колхоза за интересы своего колхоза. Ну, я согласен, что им рядом уж пора сесть. Но не ей к нему переходить, а ему к ней. Такое у нас условие было, Макар Филиппович. Да.
1: Иван Михайлович, что ж ты, неужели хочешь серьезно у меня лучшего бригадира забрать?
2: А неужто, Сват, ты еще будешь упираться и доказывать, что твой колхоз лучше?
1: Не буду, пропесочили меня, хватит. Вижу, что не туда заехал. Но мы по-новому стали хозяйство ладить.
3: Не вес. Тестушка, теперь тебе нас чураться нечего, да. У нас за это лето новые порядки. Все по-новому, аккурат по твоему вкусу. Даже клуб начали строить.
1: Ты, Иван Максимович, не больно ты не хвались. Как бы ни начали мы опять снова зазнаваться. Правда, правда. Да, сделали мы кое-что, уже не культурными, отсталыми нас назвать нельзя. Выправляем ошибки, на которые нам партия указала. Но мы хотим снова в передовые выбиваться.
4: Уже по-настоящему.
1: Да, да, и чтобы герои у нас были настоящие. А у кого же? У кого же нам опыт перенять, как не у лучшего колхоза, светлый шлях? Так что Настасья Егоровна была бы в моем колхозе самым дорогим для меня человеком. Простор мы ей дадим, развернуться будет где. И ты, Иван Михайлович, ты не перечь, если хочешь по-соседски нам помочь.
5: Вот подъехал, так подъехал.
6: Хитро подъехал.
5: И что ты ему на это скажешь?
6: Торгуетесь, вы торгуетесь, как на ярмарке. Надо их самих спросить, где им хочется жить.
1: Вот я и хочу спросить молодого, то ли он женится, то ли он замуж выходит.
4: Для меня ясно только то, что мы будем жить с Настей вместе. Через этот спор наша свадьба не расстроится, как из-за тех 10 рублей, о которых нам Авдотья Захаровна рассказывала. Вот. А где жить, я этого решить не могу. Не имею я на то права. Сам соглашался, что буду жить в лучшем колхозе. Но раз наш колхоз оказался хуже, то выходишь в этом споре, я сам себя проиграл. Как проигранный жених, я сдаюсь на волю и на милость невесты. Как Настасья Егоровна скажет, так и будет.
1: Подождите, мы же не слышали слова «молодой».
7: Помоги, мама, не знаю, что мне на это ответить.
8: Не отдавай, мать, не отдавай, твое право.
1: Иван Михайлович.
9: Жалко мне, доченька, расставаться с тобой. Одна ты у меня осталась, утеха моя. Но ведь не одной матери нужны ее дети. Бывает, что матери и сердце свое нужно смирить. Разве не болело оно у меня, когда я Михаську, брата твоего, на фронт отправляла, а проводила, благословила? Родина большая мать, чем я. Ну, а тебя же, доченька, я не на войну отправляю. Люди относятся к тебе с уважением, помочь просят, и уж тут отказать никак нельзя. И ты, Ваня, не очень-то упирайся. Уж помогли вы им ошибки эти понять, помогите уж и выправить. Ведь это не для них только нужно, это для общего дела, для родины.
7: Спасибо тебе, мамонька, за совет. Совесть мне то же самое говорила, да боялась я тебя обидеть. А теперь сделаю так, как ты советуешь.
4: Правильно.
7: Ведь если меня люди уважают, они мне и работать помогут, чтоб я и у них не последней была. А про то, как работать, про это мы с Миколаем Семеновичем договорились. Есть у нас планы большие и намерения хорошие, которые мы вместе вынашивали. Вместе их и в жизнь проводить будем.
10: Горько! Горько! Горько!
1: И старикам горько! Старикам горько! Ох, спасибо, сватюшка! Выручила ты нас! Сердце у тебя золотое, а уж голова, я не знаю, как сказать, просто министерская.
4: Да-да, министерская.
2: Вот проигранный жених. Выигрышный проигрыш у тебя, Николай Семенович. От такого бы никто не отказался. Ну, ладно уж, пользуйтесь нашей добротой, живите на доброе здоровье. А мы себе еще таких девчат вырастим.
7: Спасибо тебе, Иван Михайлович, за все хорошее, что ты для меня сделал.
2: Живите, детки, на доброе здоровье. Работайте как следует.
7: Спасибо всем. кто приветил меня добрым словом и пожелал мне счастья доли на новом пути. Да простят меня мои подруги и все колхозники светлого шляха за то, что я покидаю вас.
11: Ой, девоньки, до свидания. Настя. До свидания.
7: Настенька. А колхозников Новой Нивы прошу принять меня как родную в свою колхозную семью.
12: Милости просим.
13: Очень рады.
14: Дорогие друзья, поблагодарим же за свою счастливую долю нашего родного и любимого отца Сталина. Пусть же благословит.

0: Я, Олег Кошевой, торжественно клянусь.
1: Я, Любовь Шевцова, торжественно клянусь.
2: Я, Иван Туркенич, торжественно клянусь.
3: Я, Иван Земнухов, торжественно клянусь.
4: Я, Сергей Тюленин, торжественно клянусь.
5: Я, Ульяна Громова, вступая в ряды членов молодой гвардии, перед лицом своих друзей по оружию, перед лицом родной, многострадальной земли, перед лицом всего народа, торжественно клянусь беспрекословно выполнять любые задания организации, хранить в глубочайшей тайне все, что касается моей работы в молодой гвардии. Я клянусь мстить беспощадно за сожженные и разоренные города и села, за кровь наших людей, за мученическую смерть героев-шахтеров. И если для этой мести потребуется моя жизнь, я отдам ее без минуты колебания. Если же я нарушу эту священную клятву под пытками или из-за трусости, то пусть мое имя, мои родные будут навеки прокляты, а меня покарает суровая рука моих товарищей. Кровь за кровь, смерть за смерть.

0: опять.
1: Слышишь, как бухает?
0: Когда я слышу это и вижу небо такое ясное, вижу ветви деревьев, траву под ногами, чувствую, как ее нагрело солнышко, как она вкусно пахнет, мне делается так больно, словно все это уже ушло от меня навсегда. Навсегда. Ты знаешь, Валя, я ничего не боюсь на свете. Я не боюсь никакой борьбы, трудностей, мучений. Но если бы знать, как поступить. Что-то грозное нависло над нашими душами.
1: А ведь как мы хорошо жили, правда, Олечка?
0: А как хорошо могли бы жить все люди на свете, если бы только они захотели.
2: Шахты рвут.
1: Шахты рвут.
0: Бежим.
1: Бежим.
3: Едва Уля взялась за калитку родного дома, силы оставили ее. Уля любила мать и отца, и, как это бывает в юности, она не то что не думала, а не могла себе представить, что в самом деле придет такая минута жизни, когда надо будет самостоятельно решать свою судьбу отдельно от семьи. И вот эта минута пришла.
0: Да, пришла минута, и я тут только почувствовала, как страшно может обернуться жизнь. Я должна бросить мать, отца, врагу на поругание. И одна ринуться в этот неизвестный и страшный мир лишений, скитаний, борьбы.
4: Ой, куда же ты запропала, Доню мою? Тебе же с самой зари найти не могут. Беги скорее до Анатолия, коли он не уехал. Беги, Доню!
0: Кто искал Анатолий?
4: Беги, беги, Доню! Обожди! Я сбегаю к Попову, Анатолия скличу.
0: Да ложитесь вы, мама, ложитесь, ведь вы же больная, я сама все сделаю.
3: Уля бросилась за матерью, но та уже бежала вишенником вниз, к саду Поповых, и они побежали вместе, старая и молодая.
4: Толя! Толечка! Уля пришла!
5: Уля! Ульяна!
0: Да.
5: Ну, наконец-то! Ты знаешь, я ж тебя с самого утра ищу! Ведь я уже всех ребят и девчат обегала, а из-за тебя Витьку Петрова задержал с отъездом. Они же у нас здесь. Отец его ужас как ругается. Собирайся. Собирайся немедленно.
0: Мы же ничего не знали. А чье это распоряжение?
5: Распоряжение райкома. Всем уходить. Гитлеровцы вот-вот будут здесь. Я всех предупредил, а тебя все нет и нет. Быстро, быстро, Улечка. Ну.
0: Но, Толя, а ты предупредил Валю Филатову?
5: Валю? Нет.
0: Но ты же понимаешь, что это моя лучшая подруга, и я не могу уехать без нее.
5: Ой, ведь лошади-то не мои. И нас уже 4 человека. Я просто не знаю.
0: Но ты понимаешь, что я не могу бросить ее и уехать.
3: Уле не понадобилось идти за Валей. Только Уля с матерью поднялись к крылечку дома. Там, среди домашних улей, стояла осунувшаяся Валя Филатова.
0: Валюша, собирайся, есть лошади. Мы его уговорим, чтобы он взял нас обеих.
1: Обожди. Мне нужно тебе сказать два слова. Отойдем в сторонку. Уля, я не поеду никуда. Я не поеду с тобой. Я не умею бороться. Я боюсь пуститься на сторону одна. И у меня мама старенькая. Я никому ничего худого не сделала. Я человек незаметный. Останусь и... Прости меня.
0: Но, Валя...
1: Нет, нет, Улечка, я не могу, я боюсь.
6: Анатолий, скоро там, нельзя больше ждать.
0: Прощай, Валя.
1: Прощай, Улечка.
3: Едва скрылись из глаз последние строения, и снова послышался воющий звук. Уля смотрела на то, как Григорий Ильич Шевцов, отец Любы Шевцовой, сидя на борту машины, держа на руках маленькую голубоглазую девочку, что-то рассказывал ей на ухо, а девочка смеялась. Самолеты налетели так внезапно, что никто не успел броситься в отрытые в земле щели, и все попадали тут же на землю. Уля, тоже припавшая к земле, услышала вихрем нараставший, точно расширявшийся к низу, визг падающей бомбы. И в то же мгновение резкий удар страшной силы, как разряд молнии, разразился, казалось, не только над Улей, но в ней самой. Она не помнила, когда она встала, но она вдруг увидела мир, окружавший ее, и из самой глубины ее души вырвался страстный звериный вопль. Не было перед ней ни машины шахты номер один БИС, ни Григория Ильича, ни этой голубоглазой девочки, их не было и поблизости. На том месте, где стояла машина, зияла круглая воронка развороченной черной опаленной земли. А вокруг воронки в разных местах валялись обугленные части машины. Все люди со странным выражением напряженно смотрели в одну сторону, и Уля тоже посмотрела в ту сторону. В той стороне не было уже никаких остатков табора, который только что окружал их. Перед ними лежала открытая, яркая степь под раскаленным небом в тусклом белом блеске. И в этом тусклом блеске воздуха по яркой степи двигались прямо на них раскрашенные под цвет древесные лягушки, зеленые немецкие танки.

0: С того самого момента, как Анатолий Попов, Уля и Виктор с отцом вернулись в Краснодон после неудачной эвакуации, Анатолий не жил дома. Он вернулся в Первомайку, когда из нее ушли немецкие солдаты в Краснодон, подальше, как им казалось, от партизан. Нина Иванцова передала Анатолию и Уле, чтобы они, лучше Уля, которую меньше знали в городе, немедленно установили личную связь с Кошевым и наметили группу ребят и девчат-первомайцев, которые хотят бороться против гитлеровцев и на которых можно положиться. Со времени возвращения Уля жила одна в крохотном помещении кухонки. Дверца без стука отворилась, и Валя Филатова, ничего не видя перед собой, подбежала к Уле, упала на колени на земляной пол и уткнулась лицом в колени подруги.
1: Что с тобой, Валечка?
2: Уля меня угоняет в Германию.
1: Как? Валя? Уля, я не могла с тобой посоветоваться. Мне было стыдно, что я такая слабая. И я тайком от тебя пошла на эту регистрацию. Теперь... Валя, тебе надо бежать. Да, тебе надо бежать.
2: Ну куда же, куда? Боже мой.
1: Я сама помогу тебе. Все ребята и девчата тебе помогут.
2: А мама? Мама, что, Улечка, они же замучают ее.
1: Да не плачь же ты в самом деле. А если тебя в Германию угонят, ты думаешь, ей будет легче? Разве она это перенесет?
2: Улечка, за что ты еще больше мучаешь меня?
1: Как это отвратительно, Валя! Что ты говоришь? Это позорно. Это гадко. Я презираю тебя. Да, я презираю твою немощность, твои слезы. Кругом столько горя. Столько людей, здоровых, сильных, прекрасных людей гибнет на фронте, в фашистских лагерях, за стенках. Ты подумай, ты только подумай, что испытывают их жены, матери. Но все работают, все борются. А ты девчонка, тебе все дороги открыты, тебе предлагают помощь, а ты хнычешь.
0: Площадка на холме перед белым одноэтажным зданием биржи была оцеплена немецкими солдатами. Молодые люди, которые должны были сегодня покинуть родной город, их матери, отцы, родственники толпились перед оцеплением по склонам холма. Мрачное впечатление производила эта толпа женщин, девушек, подростков, неподвижная, молчаливая, окаменевшая в своем горе. Уля стояла возле самого оцепления, дожидаясь, пока Валя Филатова выйдет из здания биржи. Вот вышла Валя. Поискала глазами подругу и сделала несколько шагов к ней. Но ефрейтор на ходу перехватил ее рукой и подтолкнул в сторону шеренги. Валя попала в третью или четвертую шеренгу, в дальний конец, и подруги не могли больше видеть друг друга. Колонна двинулась. Толпа, оттесняемая солдатами, хлынула по обеим ее сторонам, и вслед за колонной плач, вопли и крики слились в один стон, разносимый ветром. Уля, на ходу приподнимаясь на цыпочках, все пыталась разыскать Валю в колонне и, наконец, увидела ее. Валя с широко открытыми глазами озиралась по сторонам колонны, ища подругу, и в глазах Вали было выражение муки от того, что в последнюю минуту она не могла увидеть Улю. «Я здесь, Валечка, я здесь, я с тобой!» – кричала Уля. Но Валя не видела и не слышала ее, и все оглядывалось с этим мучительным выражением. Уля, все более оттесняемая от колонны, несколько раз еще увидела Валино лицо, потом колонна спустилась ко второму переезду, и Вали не стало видно.

Ульяна, сказала Нина Иванцова, внезапно возникшая перед Улей, я тебя ищу. Сегодня в 5 у Кошевого. Любка приехала. Уля, не слыша, молча смотрела на Нину черными страшными глазами.

0: Подобно тому, как душою всей организации «Молодая гвардия» в Краснодоне были Олег Кошевой и Иван Туркенич, так душою организации на Первомайке была Уля Громова и Анатолий Попов.
1: Ребята, штаб «Молодой гвардии» поручил нашей группе первомайцев освободить военнопленных. Тех, что работают в лесхозе на хуторе Погорелом.
2: Так.
1: Ребята, это первое серьезное испытание для нас. Мы должны выполнить это задание с честью.
2: Уля, мы уже кое-какую разведку произвели. Вот Витя Петров там побывал. Витя, охрана далеко живет от того барака с военнопленными?
3: Охрана живет по правую сторону дороги, уже в самом хуторе. А барак на отлете слева, возле той рощи, помнишь, да?
1: Да-да-да.
3: Ну, там еще раньше склад-то был.
2: Ну, как же.
3: Ну,
2: как?
3: Они только нары сделали, да обнесли вокруг проволокой. И всего один часовой. Обнаглели ведь, сволочи.
2: Один часовой?
3: Один часовой. Я думаю так. Охрану выгоднее не трогать, а снять только часового. Жаль, конечно, следовало бы их всех там передавить. Ночью все пленные на замке, но можно взять Борьку Главана с инструментом. Он все это сделает бесшумно, а?
2: Уля, как твое мнение насчет охраны?
1: Я Витю очень хорошо понимаю. Конечно, хотелось бы уничтожить всю охрану. Но мы еще не созрели для таких операций. Придется снять только одного часового. Витя это и сделает.
3: Сделаю.
2: Я тоже так думаю. Надо делать то, что проще и ближе всего ведет к цели.
1: Значит, идем вчетвером. Мы трое и Боря Главан.
2: Нет, Уля, ты не ходи.
1: Пойду обязательно, иначе я не смогу.

0: И вот они уже лежали на самой опушке рощи. Барак высокий, с односкатной крышей, чернел перед ними. Обыкновенный барак. Но в нем содержались люди, и он казался угрюмым, ужасным. Местность вокруг барака была совершенно голая. Слева от барака темнела фигура часового.
1: Ну, Витя, пора. Иди.
2: А может, мы вдвоем? Вдвоем нам будет легче.
3: Нет, нет, нет, я один.
1: Толя, он пойдет один. Это будет быстрее и меньше шума. Сделаем так, как решили. Витя.
3: Я пошел.
0: Как в детской полузабытой игре, еще в пионерские времена, когда так хотелось перехитрить стоявшего на посту товарища, Виктор полз, припав к земле. Сердце его сильно билось, но страха не было в душе его. Все его душевные силы ушли на то, чтобы незаметно подкрасться к часовому. Анатолий, Уля, Борис Главан, затаив дыхание, следили за ним и за часовым. Виктор все дальше и дальше уползал от них. Его уже не видно и не слышно было. Казалось, вот-вот должно произойти это. И они все следили за темной фигурой часового, но часовой ходил вдоль заграждения, взад и вперед. Ничего не происходило. Казалось, что прошло уже очень много времени, и скоро начнет светать. И вдруг Виктору показалось то самое, что казалось и его друзьям. Ему показалось, что прошло много времени, и скоро начнет светать. И не думая уже о том, что часовому теперь легче его увидеть, Виктор пополз прямо на него.
2: Чего-то он долго.
1: Не нервничай. Смотрите.
2: Ага.
1: Смотрите. Он прыгнул на часового.
4: Готово.
5: Да.
4: Ай да Витька ловко снял часового.
2: Без звука.
1: Скорей туда. Боря, быстро режь проволоку.
4: Момент. Сейчас. Вот так. Вот так.
1: Так.
4: Вот и все. Теперь замок.
2: Борька, осторожно.
4: Ничего страшного, мы его Фомкой.
1: Так.
4: Раз. Раз.
1: Так.
4: Раскрывай дверь.
6: Давай. Ни черта не видать.
1: Товарищи. Ребята. Товарищи, скорее, скорее уходите!
6: Уходите лесом к реке и дальше вниз по реке! Скорее!
1: Скорее! Скорее!

0: а писем от Вали все нет и нет. Это ужасно. Так страшно за нее и за других. Врач Наталья Алексеевна говорит, что за все время враги угнали из города около 800 человек. И уже изготовлен тайный список еще на 1500 с адресами и со всем прочим. Нет. Нужно сделать что-то страшное. Может быть, напасть, когда они поведут партию? Может быть, убить Шприка, который заправляет всем этим? Бессмысленно. Пришлю другого. Нет. Я знаю, что надо сделать. Уничтожить списки. Я знаю, как. Надо сжечь биржу. Да-да. Сжечь вместе со всеми этими подлыми списками. Пойду в штаб к Олегу и Туркеничу.
1: В эту ночь Уля легла, не раздеваясь. Тихо, чтобы никого не разбудить, она подходила иногда к окну и чуть отгибала затемнение, но все было темно вокруг. Уля волновалась за Любку и Сережку, и иной раз ей казалось, что она напрасно все это придумала. Ночь тянулась медленно-медленно, Уля вся извелась и задремала. Вдруг она очнулась и бросилась к выходу, с грохотом опрокинув стул. Мать проснулась и испуганно что-то спросила, но Уля не ответила ей и выскочила в одном платье во двор. Зарево стояло за холмами и над городом. Слышались отдаленные выстрелы и, как Уле показалось, крики. Но ведь зарево не вызвал в Уле того чувства, с которым она ожидала его. Зарево и отсветы его, крики и выстрелы, и испуганный голос матери – все это слилось в Улиной душе в смутное, тревожное чувство. Это была тревога и за Любку с Сережкой, и особенно острая за то, как это отразится на всей их организации, когда их так ищут. И это была тревога за то, чтобы во всей страшной вынужденной деятельности разрушения не потерять что-то самое большое и доброе, что жило в мире, что она чувствовала в собственной душе. Такое чувство тревоги Уля испытывала впервые.

0: Первые дни после того, как начались аресты, Уля не ночевала дома. Но аресты, как предсказывал Олег, не затронули Первомайку. И Уля вернулась домой. Уля стояла у окна в простом темно-синем с белыми пятнышками домашнем платье, которое она так любила. Тяжелые волнистые косы ее покойно, свободно сбегали по спине до гибкой сильной талии. Ясный свет солнца, бивший в оттаявшее окно, сквозил через вившиеся у висков неприглаженные волосы.
1: Доню моя, Доню, скорее, скорее беги. Попом, жандармы пришли за Толей. Скорее, пальто, пальто надень, где оно? О, Господи, где пальто? Вот платок, платок.
2: Да что вы, мама, так побелели? Да не тревожьтесь, я успею.
1: Ай, скорее ты, скорее.
2: Мама, не надо, успокойтесь. Поздно уже, вы слышите? Уже идут. Не бойтесь. Мама.
0: Уля чуть откинулась на цветастый полог, которым была занавешена одежда, и повернулась лицом к двери. Так на всю жизнь она и запомнилась матери. На фоне этого цветастого полога, выделившего сильный профиль ее лица с подрагивающими ноздрями и длинными полуопущенными ресницами, словно пытавшимися притушить огонь, бивший из глаз ее, и в белом платке, еще не подвязанном и не спадавшем по ее плечам.

0: Бабуля сидела в углу камеры и, таинственно поблескивая глазами, рассказывала девушкам, сгрудившимся вокруг нее, тайну монастыря Святой Магдалины. Теперь она изо дня в день рассказывала им что-нибудь занимательное с продолжением. Они уже прослушали овод, ледяной дом, королеву Марго.
1: Стаховича на допрос! Стаховича на допрос!
2: Стаховича на допрос!
3: Начинается.
4: Ой, лучше не слушать. Ведь как пытают изверги. И спрятаться некуда, чтобы не слышать. Улечка, ты же знаешь мою любовь. Прочти демона.
3: Что повесть тягостных лишений, трудов и бед толпы людской, грядущих прошлых поколений перед минутой одной моих непризнанных мучений. Что люди, что их жизнь и труд, они пришли, они пройдут, надежда есть, ждет правый суд, простить он может, хоть осудит. Моя ж печаль бессменна тут, и ей конца, как мне, не будет.

0: на своих золотых крыльях нес грешную душу Тамары, и адский дух взвился к ним из бездны.
1: Видите, все-таки ангел ее спас. Как это хорошо.
2: Да.
3: Нет. Нет. Вы знаете, я бы улетела с демоном. Вы подумайте, он восстал против самого Бога.
4: Громову на допрос!
5: Ульяну Громову на допрос!

0: вечером двое гитлеровцев внесли в камеру Улю с запрокинутым бледным лицом и волочащимися по полу косами и швырнули к стенке.
1: Ах, Саша, заверни мне кофточку. Ждет.
2: Да она у тебя вся кровью набухла. Улечка, как тебе больно. Бедная моя Улечка.
1: Саша, девочки, я вынесу. Я все перетерплю. Но все равно они не заставят. Они никогда... Я никогда не отступлюсь. Я клянусь матерью своей. Я не сверну с этого пути. Я не перестану... Я не перестану бороться, пока я жива. Не перестану.
0: Никогда, пока не сойдет в могилу последнее из этих поколений, никогда жители Краснодона не забудут этой ночи. Необыкновенной ослепительной ясности ущербный месяц косо стоял на небе. Мороз был нестерпимый. На севере по всему протяжению Донца вспыхивали зорницы и доносились то стихающие, то усиливающиеся гулы больших и малых боев. Никто из родных не спал в эту ночь. Да и не только родные не спали. Все знали, что в эту ночь казнят молодогвардейцев. Люди сидели у коптилок, а то и в полной темноте, в своих нетопленных хибарках и квартирах. А кто выбегал на двор и долго стоял на морозе, прислушиваясь, не донесутся ли голоса или урчание машин, или выстрелы. Никто не спал и в камерах, кроме тех, кто находился уже в бесчувственном состоянии. В камерах тоже были слышны величественные гулы, перекатывавшиеся по Донцу. Истерзанные пытками, Уля, полулежа на боку, прислонившись к стене головой, выстукивала соседям-мальчишкам.
1: Ребята, слышите? Слышите? Крепитесь. Крепитесь. Наши идут. Наши идут. Все равно наши идут. Наши идут. И

Нашу программу продолжает передача по стихам поэтов-фронтовиков «Войной рифмованные строки». Читает народный артист России Петр Вельяминов. Запись из фондов радио.

Короткий, словно вдохновенье, солдатский путь у вас пролег. От первых строчек до военных, до обогренных кровью строк. Волною взрывною поднимало, землею засыпало стих, но вдохновенье заставало всегда поэзию в живых. Свое слово о войне сказали Александр Твардовский, Константин Симонов, Алексей Сурков. Им на смену шли рожденные в годах 20-х Александр Межеров, Сергей Орлов, Леонид Хаустов, Сергей Норовчатов, Михаил Луконин, Алексей Недогонов, Семен Гудзенко. Имен в этом сводном отряде, пожалуй, больше всего. Но среди их ровесников и товарищей по перу были и такие, кто почти во всем пережил фронтовую судьбу, кто им подобно повстречал свою музу в довоенные годы, но пришел в поэзию много позже, когда, казалось бы, все места были распределены и в жизни, и на книжных полках, и в тематических планах издательств. Вот и получилось, что поэты-фронтовики, пришедшие в поэзию последними, оказались обойдены и славой, и вниманием. Мы много слышали и читали о том, что очередная награда нашла героя. В поэзии этого не произошло. И сегодня наш рассказ о них, поэтах-фронтовиках. Это артиллеристы Николай Егоров и Николай Савков. Они даже не увидели своих первых книг, разве что редкие небольшие подборки в периодике. Пехотинец Павел Булушев и десантник Михаил Касаткин, на их именах запинались ораторы на отчетных писательских собраниях. Критики не решались их включать в традиционные обоймы имен. Что же роднит и отличает их друг от друга? Все они, кроме Егорова, о военной карьере и не помышляли. Касаткин мечтал о медицине, Савков – о театре, Булушев – о журналистике. И все они, кроме Егорова, встретили войну рядовыми, закончили младшими офицерами. Маршальские жезлы в ранцах своих не носили, а носили заветные поэтические тетради да блокноты. У Савкова снарядный осколок, как он сам писал, все рифмы срезал в поэтической тетради. Десантнику Касаткину командир запрещал с собой на задание брать любые записи. Посему, что запомнилось из написанного, то запомнилось, а что пропало, так уж и не восстановить. Егоров и в Крыму партизанил, и на Южном фронте сражался, и к Дунайским берегам выходил с боями. Опять же, больше всего на память полагаться приходилось. Так судьба складывалась. Булушев после тяжелого ранения надолго замолчал, как поэт. Поправился, пошла послевоенная жизнь, а стихи... Говоря его же словами, он извлек их, как старый осколок, как больную занозу из сердца извлек. Недаром на титульном листе его первой книги «Багровая память», увидевший свет в Ленэздате через 33 года после окончания войны, значится «Стихи, написанные дважды», и стоят даты 1942-1977 годы. Стараниями критика Алексея Гребенщикова и родной сестры поэта Зинаиды Васильевны была подготовлена книга Николая Савкова «Солдатская ладонь», увидевшая свет в Ленэздате в 1983 году. А сборник стихов Николая Егорова «Знаки отличия» в составе коллективной ленэздатовской книги «Дороги наши фронтовые» пришел к читателям и того позже, к 45-летию Победы. Много раньше своих товарищей по перу и по творческой судьбе пришел к читателям Михаил Касаткин. На титуле его книги «Зарево», изданной в Воронеже в 1971 году, значится «Первая книга стихов». Можно подумать, что ее автор – начинающий молодой поэт, а было тогда инвалиду войны Касаткину почти 50. Фронтовые дороги менее долгими и трудными оказались, чем литературные пути перепутья. «Дороги наши фронтовые,
по всей России пролегли. Мы в годы наши молодые дороги эти обрели. Дорога жизни продолжалась, велись дороги без конца. По главной нам идти досталось во имя Сына и Отца. Это восьмистишие Николая Егорова было обнаружено в его домашнем поэтическом архиве уже после кончины автора. Оно и дало название уникальной, единственной в своем роде книги, которую подарил Ленэздат читателям в канун 45-летия Победы. В этой книге встретились и павший в первые дни войны Алексей Лебедев, и замечательный лирик, ветеран военной темы и поэзии Леонид Хаустов, Николай Савков и Николай Егоров. Все они у критиков и историков литературы по разным главам и разделам числятся, а тут все вместе перед читателями предстали, призывая их к сопереживаниям и раздумьям. Готовилась к выходу в свет в Ленэздате и книга «Избранная» Михаила Касаткина. Да на беду потеснил его в этом поэтическом ряду один именитый автор. Так и остался поэт-фронтовик, участник обороны Ленинграда, в Амгинских болотах тянувший фронтовые дороги для грядущего наступления Волховского фронта, без книги итоговой, собирающий на смотр все стихи о войне написанные. И тут мы коснулись очень важного обстоятельства. Почти все наши четверо поэтов писали о войне исключительно. Как же сложились послевоенные судьбы у поэтов, о которых мы ведем свой рассказ? Николай Егоров закончил службу свою армейскую в звании подполковника, в должности старшего преподавателя тактики в военном училище. В поэзию взрослую пришел через поэзию для ребят, выпустив в свет несколько маленьких, веселых, забавных, полных выдумки и фантазии книжек. Вот уж трудно представить себе, что эти считалки-угадалки, строчки-перевертыши, писал строгий артиллерист, недавно принимавший экзамен у курсантов-артиллеристов. Николаю Савкову удалось осуществить свою довоенную мечту. После тяжелого ранения он был демобилизован, проработал металлистом на одном из оборонных заводов и все-таки поступил в свой заветный институт, в театральный, наш, Ленинградский, на Маховой улице. Закончил его, поработал немного актером, потом был режиссером в той самой редакции, которая готовила эту передачу для вас, в литературно-драматической. Освоив радио, он отдал дань документальному кино, редактировал киножурнал «Ленинградская кинохроника», затем перешел в издательство «Аврора». Казалось бы, такие возможности для обнародования своих стихов, для самоутверждения творческого. Но удивительная скромность и самокритичность помешали этому. Книги при жизни он так и не издал. Павел Булушев работал как корреспондент «ТАСС-ВИЦ». Работал довольно оперативно, а иначе в «ТАССе» и нельзя. Тяжелее всего пришлось Михаилу Касаткину. Мало что он видел в послевоенные годы, кроме бесконечных госпиталей да санаториев. И сейчас, когда вы слушаете нашу передачу, он единственный оставшийся в живых из этих поэтов, встречает День Победы. Вся его послевоенная жизнь была посвящена двум битвам – за чистоту фронтовой поэтической памяти и отражению постоянных атак, которые то и дело совершали на него фронтовые раны. Лучшим лекарем была поэзия. Ни у кого из поэтов-фронтовиков, пожалуй, за исключением Хаустова и Недогонова, нет стольких стихов о военных медиках, о тяжком пути госпитальном, об этом неутомимом возвращении в жизнь.

Тот санитарный эшелон от фронта грузно отдалялся, одолевая перегон, пыхтел и паром отдувался. Из белорусских тупиков мы замечали с неохотой, что от недавних здесь боев целехоньки одни болота. Затем на жизнь полунамек. В осеннем мареве промозглом землянок реденький дымок братался с дымом паровозным. С бугров махали пацаны, шлак расцветал, как карамели, и весь обратный ход войны раскручивали километры. Уже дыхание Москвы витало в воздухе незримо, и, наконец, пошли мосты, не пострадавшие от взрыва. И в торопях, затеяв чай, сестра сказала виновата, что мы перевалили край, где не было войны, ребята. Мы облепили окна все, любую из золота мамета, что растекался по шоссе родными запахами меда. И даже тот, кто через час умрет, быть может, в эшелоне, не отрывал отдали глаз и все тянул вперед ладони. Так здравствуй, Родина! Прими не дрогнувших на поле брани и раны свежие прижми к своим рубцующимся ранам.

Даже если бы Михаил Касаткин не написал ничего, кроме этого блистательного стихотворения, он бы по праву смог войти в историю поэзии Великой Отечественной. Но на его счету десятки таких же по силе и глубине произведений. Да, воистину не ошиблись в нем Константин Симонов и Сергей Наровчатов, который, прочитав первую книгу Касаткина, тотчас же написал ему по фронтовому братское письмо. «Дорогой Михаил, вы напечатали хорошую книжку. Мироощущение русского парня-фронтовика оживает в этих стихах во всей своей первозданности. Прочитаешь вашу книжку и получишь, как говорится, тысячи первые доказательства, почему мы выиграли войну». Это мироощущение Касаткин сохранил и сберег на всю жизнь. В одном из стихотворений он сам себя спрашивает, что для него главное в жизни, чем он богат в судьбе, и, не задумываясь, отвечает: «Да, я счастлив. Да, я безмерно богат, потому что мои машины на полях, мои рубины на рябинах, а самоцветы на цветах». Всем этим славным людям, о которых мы ведем свой рассказ, абсолютно было чуждо и тщеславие, и зазнайство, и накопительство, и все качества, которые в наши дни вышли на первый план. Об этом говорят буквально все их строки, дошедшие до нас. О первом бое недавнего курсанта спустя прожитую жизнь вспоминает подполковник в отставке Николай Егоров. «Я был крещен светло и громко, вокруг хватало артогня, с водой болотная воронка была купелью для меня, а крестной матерью взрывная была внезапная волна, стояла рядом чуть живая, контуженная тишина. За дальний лес ушло сраженье, густые сполохи клубя, я принял адское крещенье за веру, Родина, в тебя».

О первых боях летом 41-го года поведал нам Николай Савков. Так о начале войны до него никто не говорил. Друг другу смело мы в глаза смотрели. Уже тогда победой каждый жил. Мы рубежи держали по неделям, колючей проволокой наших жил. Да, отступали длинными ночами, пронизанными сполохом ракет. По-разному в пути нас привечали, по-разному порой смотрели вслед. Все на пути на горьком том изведов, к рассветным зорям, в трепетных лучах несли мы на просоленных плечах израненную в первых днях победу.

Совершенно удивительным человеком был Павел Булушев. Вот уж воистину, кого годы не брали, как пули от него отскакивали. Бесшабашен и азартен с подростковым гонорком, он стоит перед глазами, словно в горле слезный ком. Он типичный ленинградский довоенный призывник. Через круг прошел он адский, к форме так и не привык. Он остался довоенным по обличью и словам, не совсем обыкновенным, а каким, не знаю сам. Знаю только то, что вместе и на марше, и в бою с ним легко идти и песню разделить, как хлеб свою. Он газетничал, морячил, об одной войне писал. Почему не знал удачи, он однажды мне сказал. Просто резал правду матку, взяв неправду на прицел. Заносил в свою тетрадку все, что выдумать успел. От тетрадки и до книжки путь почти как до луны. Ну, а книжки все же вышли, все они войны полны. Умер как-то незаметно, ни в атаке, ни в строю. Завещал стихи и эту удаль русскую свою.

Одну из своих самых главных книг, во многом итоговую, Павел Булошев назвал так: «Слово о первом эшелоне». Первый эшелон, первая линия, головной дозор – эти образы у Булошева встречаются постоянно. И это не поза, не нарочитый образ ради красного словца. Он действительно встречал врага лицом к лицу. Бывал и в рукопашном бою. Рукопашный бой изведали и Касаткин, и Егоров, да в конце-то концов артиллерийская дуэль контрбатарейщика Савкова с тяжелой артиллерией врага – это тоже разновидность рукопашного боя. А тональность стиха у Булошева иная, чем у других героев нашей радиопередачи. Он тяготеет к стиху документально точному, несколько суховатому, с информационно-историческими примечаниями в прозе. Но это не эпиграфы, не сноски. Это словно голос военного историка, который в итоге срывается на стихи.

Разведка боем – обычный ход в страшной игре, имя которой – война. Разведка боем – это крайняя мера, чтобы распознать перед наступлением огневую систему врага, когда исчерпаны все другие возможности, кроме последней. Разведка боем, разведка боем, летят снаряды навстречу своим, под нестерпимым свинцовым зноем мы изнываем. Разведка боем, разведка боем, разведка кровью, разведка собственной своей судьбою, писать стихи бы с такой же болью, как рапорт после разведки боем.

По стихам Павла Булушева можно изучать не только историю обороны Ленинграда, ведь воевал он неподалеку от своего родного дома, но открывает для себя многие фронтовые страницы, известные лишь солдатам переднего края да военным историкам, которые ценят каждую реальную подробность, каждую красноречивую деталь огненных лет Великой Отечественной. Булушеву порой удавалось связать воедино глобальное, огромное по масштабу, вроде прорыва блокады Ленинграда, и самое личное, самое лиричное. «Мы солдаты Искры. Где ж ты, Искра? Искра, отогрей меня на льду». Напомним, что «Искра» — это кодовое название всей операции по прорыву блокады Ленинграда. Скажем прямо и безо всякой обиды. Многие поэты-фронтовики, особенно старшего поколения, в газетных стихах бывали слишком риторичны, а стихи их пестрели общими словами. Поэты последнего военного призыва, о которых мы ведем свой радиорассказ, избежали общих слов. Может быть, их сняли прожитые годы. И осталось, как говорил летописец Великой Отечественной войны Александр Довженко, чистое золото правды. Да, наши четверо поэтов могли бы сделать больше, могли бы прийти к читателям раньше, но драматизм их судеб, и солдатских, и творческих, лишь обострил их чувства. Однажды заспорили между собой два полковника, два ветерана, о роли авангарда и арьергарда в боях Великой Отечественной. Один командовал полком, второй – бригадой. Полк вел чаще всего позиционные бои. А бригаде довелось большой путь пройти по родной и по чужим землям. «Ты знаешь, — убеждал приятеля комбриг, — я в арьергард самых испытанных, самых проверенных ставил. Сам посуди. Во главе колонны, если что случится, я смогу быстро вмешаться, коррективы внести, да и основные силы близко, а там, в конце колонны, всякое может случиться. А вдруг обход, засада, десант вражеский в спину ударит. И отход прикрывать мы, конечно, самых верных ставили. Но это каждый фронтовик на своем опыте знает». Конечно, никаких прямых аналогий между военным искусством и историей литературы нет и быть не может. Но когда читаешь историко-литературные тома, диву даешься. Такое создается впечатление, что иной автор написал, сходу стал популярен, произведение обнародовали и тут же оценили. И было это, и могло быть, и бывало, но как исключение. И очень часто выяснялось, что король-то голый. И все чаще и чаще жизнь наша доказывает нам, что подлинные открытия не сразу предстают перед современниками. Наша поэтическая четверка – именно такой фронтовой арьергард, замкнувший строй солдатский.

Наград у них немного и немало, горячих ран судьба не занимала, невелики их воинские звания, но велики их о войне познания. У них послевоенная судьбина на вкус, как будто поздняя рябина, не с перьями сроднили золочеными, с карандашами от окопов черными. Во снах неомелованной бумаги мечтали о поверженном Рейхстаге, но вещмешки и сумки полевые несли в себе стихи нерядовые. Такие с поля боя не уходят, таких из поля боя лишь уводят. Когда их с поля боя выносили, не плакали они, не голосили, а, стиснув зубы, повторяли строки души. В войне жестокой они бесценны тем для нас с тобою, что до конца принадлежали бою.

0: Прозвучала передача по стихам поэтов-фронтовиков «Войной рифмованные строки». Читал народный артист России Петр Вильяминов. В передаче прозвучали стихи Павла Булушева, Николая Егорова, Михаила Касаткина, Николая Савкова и Николая Ударова. Автор передачи Николай Сотников, редактор Ирина Егорова. Запись из фондов радио.
1: В разных местах это было по-разному. В частности, в Праге, кто вот воевал, там такого конца войны не было. Немцы продолжали отстреливаться, немцы продолжали убивать наших людей.
2: Обращение по радио чехословацких патриотов к Красной Армии с просьбой о помощи восставшей Праге.
3: Была Прага на длине 415 метров. Немцы нас зрадили, а не додержали подмінки о капитуляции. Praha je co nejvážněji ohrožena německými tanky a letadly.
4: Vnímanie, vnímanie, govorit Češtkaja Praga, govorit Češtkaja Praga. Němci predatelsky narušili переговоры о капитуляции. Большое количество германских танков и авиация нападают в данный момент со всех сторон на наш город. Мы обращаемся с пламенным призывом геройской Красной Армии, с просьбой о поддержке. Пошлите нам на помощь танки и самолеты. Не дайте погибнуть нашему городу Праге.
5: Рота! По машинам! Заводи!
6: Мы получили приказ на форсированный марш в направлении города Праги. В ходе марша мы непрерывно получали по радио передачу из Праги. «Красной армии помогите! Немцы нас уничтожают! Немцы разрушают город!» Вот эти призывы вселяли в нас такое стремление, что мы, как говорят, не останавливались ни на минуту, шли и шли.
1: Когда первые сутки мы наступали около Дрездена, танки не могли выйти вперед нас. Поэтому был приказ пехоту посадить на танки. Был дождь, танки всю дорогу разбили. Мы ремнями, солдатскими ремнями, привязались к поручням, есть на башне, вы кто-то знает. И все солдаты висели. И вот в таком виде танки идут, грязь летит, а солдаты спят.
7: И движение было настолько стремительным, что мы опережали пехоту и находились впереди паровоза, можно сказать. Вот когда, двигаясь ночью, это была полночь, мы подъехали к какой-то развилке. Я смотрю, на развилке стоят офицеры, подсвечивают фонариком и смотрят карты. Начальник штаба говорит: «Радист, давай, подходи, узнай, куда нам двигаться, в каком направлении, где это, кстати, кто там стоит». А я был в плащ-палатке без головного убора. Подхожу и смотрю, стоят немецкие офицеры, рассматривают карту, потому что как раз мы напоролись на группу немцев, которые отходили на запад. Они на меня никакого внимания не обращают. Я возвращаюсь к машине и докладываю о том, что это немцы. Ну, мы по-добру, по-здорову убрались и впредь старались не опережать наши передовые подразделения.
8: Когда мы проезжали небольшой чехословацкий городок, мы обратили внимание, что на главной площади этого городка стоял наш бронетранспортер. Около этого бронетранспортера была установлена переносная высокая антенна. Вокруг стояла большая толпа чехов. И нам сказали, что чехословацкое правительство в Лондоне передало важное сообщение, что сегодня вечером, 6 мая, в Реймсе будет подписана капитуляция немецких войск, которая произойдет на Западном фронте. Об этом известном факте я потом узнал из печати, что наше правительство было недовольно, что эта капитуляция не общая, а только частичная, и потребовала общей капитуляции, которая потом произошла, как известно, в Берлине в ночь с 8 на 9 мая.
1: 7 числа нам объявили, что американцы, даже наш присутствовал, заключили договор о капитуляции, а война идет. 9 числа мы воевали. 10-11 шли бои.
6: 8 мая полки нашей дивизии вступили в Дрезден. Что нас поразило, это ненужная бомбардировка союзной авиации этого города. Кварталы были разбиты так, что они были просто все засыпаны в кирпиче.
9: Дрезден взяли сходы, значит, 8 числа утром мы перешли Карпаты, а мы ехали, а колонны немцев шли, там было немцев туча. Одни сдавались, ехали к американцам, и Власовская армия к американцам драпала, она последней прикрывала. Тут говорят теперь, что они, вот, мол, в Праге, они помогали якобы восставшим чехам, мол, якобы, не знаю.
10: Сопротивлялись до последнего и старались как можно больше сдержать нас и прорваться, сдаться союзным войскам, потому что они знают свою ответственность перед советской армией, так и советским народом. Поэтому стремились всеми силами, сколько можно сдерживать, оказывать сопротивление и в то же время прорваться, значит, союзным войскам.
9: А вот по дороге, как мы ехали, мы остановились, колонна, значит, наша остановилась. В чем дело? Танк чего-то там задержался, чтоб сломался чего-то. Мотль несется на джипе наш генерал со свитой. Генерал Краснокутский. Как сейчас помню, с меня ростом, небольшого роста, такой нервный, живой. Со стеком ходил, с палкой, останавливается, орёт, давай, освобождай дорогу. Вышел лейтенант, выскочил, значит, стал ему чего-то объяснять, значит, мол, то-то, то-то, то-то, мол, что не могу, вот танк сломан, как я его освобожу дорогу? Надо тянуть другим танком, а те танки уже ушли. Ну, на его раз, два или три огрел палкой, подгоняет два наших трактора, цепили орудие, два трактора. Подгоняет, и танк в кювет. И дальше поехали на Прагу.
6: Уже на рассвете 9 мая 1945 года передовые батальоны нашей дивизии вступили на окраину города Праги. Мы пришли вовремя. Уже за первыми танками Уральского танкового корпуса вступили наши передовые отряды.
9: Мы приехали, это было полдня. Рыбалка, танки там уже орудуют, значит. Уже там делать нечего было, стрелять некуда и чего там было. Танки все сделали дело, и их восставшие там убирали убитых, раненых, дома гасили. Вот такие дела были.

0: На дачном балу к Петру Петровичу Милкину обратился один из его знакомых. А вы, я слышал, женитесь? Слушайте, когда же мальчишек справлять будете, а?
1: Ну, откуда вы знаете, что я женюсь? Ну, какой дурак вам об этом сказал?
0: Да все говорят, по всему видно. Нечего скрытничать, батенька. Вы думаете, мы вас не знаем? А мы вас по всему знаем и видим. Каждый день вы обедаете у Кондрашкиной, гуляете с Настенькой Кондрашкиной, ей букеты таскаете, романс поет, все знаем. На медне встречается мне сам Кондрашкин папенька и говорит, что ваше дело совсем уже в шляпе, что как только переедете с дачи в город, то сейчас же и свадьба. Ну что ж, дай бог. Дай бог, не так я за вас рад, как за самого Кондрашкина. Ведь 7 дочек у бедняги. Шутка ли? Хоть бы одну бог привел пристроить.
1: Черт возьми, это же уже 10-й мне говорит про женитьбу на Настеньке. Ну с чего бы-то они заключили, черт бы их побрал совсем. Ну неужели из того, что я действительно каждый день обедаю у Кондрашкина? Нет, пора прекратить это раз и навсегда. Завтра же пойду и объясню с этим болваном Кондрашкиным, чтобы не надеялся по-пустому. И айда.
0: На другой день после описанного разговора Милкин, чувствуя смущение и некоторый страх, входил в дачный кабинет надворного советника Кондрашкина. Петру Петровичу! Здравствуйте, дорогой мой! Здравствуйте! Сейчас Настенька придет, только на минуту к Гусевым побежала.
1: Видите, я, собственно говоря, не к Настасье Кирилловне, а вот к вам. Ага. Мне нужно поговорить с вами кое о чем.
0: О чем же вы хотите поговорить? Ну, чего же смущайтесь, милаша? Ну, говорите, пожалуйста.
1: Видите,
0: ну.
1: Дело в том, что я пришел проститься с вами. Вот уезжаю завтра.
2: То есть как это уезжаете?
1: Да так вот, очень просто. Вот, позвольте поблагодарить вас за любезное гостеприимство. Дочери ваши такие милые. Никогда не забуду минуты, которые...
2: Позвольте. Я вас не понимаю. Конечно, каждый человек имеет право уезжать. Каждый человек имеет право делать что ему угодно. Но, милостивый государь, вы что ж такое? Вы отвиливаете, а?
1: То есть как я отвиливаю?
2: Да так, ходил сюда целое лето, обнадеживал.
1: Нет, виноват, я не обнадеживал.
2: Конечно, предложение вы не делали, разве не видно, к чему уклонились все ваши поступки? Каждый день обедал с Настенькой от зари до зари под ручку. Да разве это спроста делается? Женихи только каждый день обедают, а не будь вы женихом. Да разве я стал бы вас кормить? Да с молодой человек! И слушать вас не желаю. Извольте делать предложение, иначе я того-с.
1: Видите ли, Настасья Кирилловна очень милая девушка, и я уважаю ее, и лучше жены бы я себе не желал. Но мы не сошли с убеждениями, взглядами.
2: Только-то, ой, да милочка ты моя, да разве можно найти себе такую жену, которая на мужа взглядами была похожа? Ах, молодежь, как запустит какую-нибудь теорию, так даже в жар бросает. Сейчас взглядами не сошлись, а поживете, так все эти шероховатости изгладятся, мостовая пока новая, ездить нельзя. А как объездят ее, так мое почтение.
1: Ведь так-то она так. Но я не достоин, Настасья Кирилловна.
2: Достоин ты, славный малый.
1: Да, вы знаете, но я беден.
2: Пустое жалование получаешь, и слава богу.
1: Да, вы знаете, но я пьяница.
2: Ни разу не видел пьяным, а потом молодежь не может не пить. Сам был молод, переливал через край.
1: Но я запоем, у меня наследственный порог.
2: Ой, не верю. Такой розом, и вдруг запоем, не верю, дорогой.
1: Да, не обманешь, прямо хоть за черта дочку хочет выдать. Позвольте, Кирилл Трофимович,
2: что
1: я вам еще не все сказал.
2: Ну, говорите.
1: Я имею ужасный порог.
2: Ну?
1: Я... взятки беру.
2: Милаша, да кто же их не берет, эти взятки? Вот тоже удивил его.
1: Но я состою под судом за растрату.
2: Под судом? Не знал. А многом растратили, а?
1: 144 тысячи.
2: Да, сумма эдак дело
0: Сибирью пахнет. Ну что ж делать? Дочка не за грош может пропасть. Уходите, уходите, уходите, уходите. Постойте! Постойте! Подождите! Слушайте, душка, ну, если Настенька вас любит, то ведь она же может за вами туда, в Сибирь следовать. Что за любовь, если она же боится? А потом Томская губерния плодородная. Сам бы поехал, если не семья.
1: Но меня же будут судить не только за растрату, но еще и за подлог.
0: Дорогой мой, один ответ.
2: Тьфу! Ну что вы плюетесь, голубчик милый?
1: Кирилл,
2: ну,
1: Трофимович, что такое? Не заставляйте меня высказывать то, что составляет тайну моей жизни.
2: Не желаю я знать ваших тайн, пустяки.
1: Да нет, не пустяки, Кирилл Трофимович. Если вы узнаете, кто я...
2: Так.
1: Вы отшатнетесь.
2: Ну-ну-ну.
1: Я беглый каторжник.
0: Не ожидал. Кого согрел на груди своей. Уходите, уходите, ради бога, уходите, чтоб я и не видел вас.
2: Стойте, подождите. Послушайте, как же вы говорите, что вы каторжник?
0: А чего же вас до сих пор не задержали, а?
1: Видите ли, я под чужой фамилией живу, трудно меня задержать.
0: Ах, под чужой. Так позвольте, может быть, вы и до самой смерти так проживете, что никто не узнает, кто вы. Теперь вы раскаяли, честный малый. Так и быть, можете делать предложение. Женитесь, голубчик мой, женитесь, дорогой мой.
1: Милкина бросила в пот. Врать уже дальше беглого каторжника было уже некуда. Ему оставалось только одно – позорно бежать, не мотивируя свое бегство. И он уже готов был юркнуть в дверь, как вдруг в его голове мелькнула мысль. Кирилл Трофимович,
2: что?
1: Я вам еще не все сказал.
2: Ну.
1: Я...
2: Что?
1: Я сумасшедший. Ну? А сумасшедшим брак воспрещен.
0: Не верю. Сумасшедшие не рассуждают так логично, как вы.
1: Как? Разве вы не знаете, что многие сумасшедшие только в известное время сумасшествуют, а в промежутке ничем не отличаются от нормальных людей?
0: Не верю, дорогой мой, не верю.
1: Ну, я вам от доктора свидетельство доставлю.
0: О, свидетельству поверю, а вам... Нет,
1: через 5 минут я вам принесу свидетельство, а пока прощайте.
0: Через 5 минут он уже входил в кабинет своего приятеля, доктора Фитюева. Но, к несчастью, попал к нему именно в то время, ну, когда тот, ну, поправлял свою прическу после маленькой ссоры со своей женой.
1: Друг мой, я к тебе с просьбой.
0: Что такое?
1: Дело вот в чем.
0: Что такое?
1: Меня хотят окрутить.
0: Ну-ну.
1: Понимаешь, женить во что бы то ни стало. И вот, чтобы избежать этой напасти, я решил показать себя сумасшедшим, понимаешь? Ведь сумасшедшим нельзя жениться. Так будь другом. Дай мне удостоверение в том, что я сумасшедший.
0: Ты не хочешь жениться?
1: Ни за какие ковришки.
0: В таком случае я не дам тебе свидетельства. Кто не хочет жениться, тот, брат, не сумасшедший, а напротив, умнейший человек. А вот когда захочешь жениться, тогда приходи за свидетельством. Тогда ясно будет, что ты сошел с ума.

Бой закончился. Они выходят, щебень, мусор, моментально все убирают. Через несколько часов все тротуары чистые. Дом стоит разбитый, разрушенный. Но никакого мусора, ни щебня, ничего, ни на дороге, ни на тротуаре нет. Все убрано. Женщина, ведро у нее, швабра и мыльная пена, мыло с мылом моет тротуар. А потом водой, чистой водой смыло, все. Ну и однажды что-то мне то ли бензин кончился, то ли мотоцикл испортился где-то. Остановились. Вот я к этому немцу, я Артушу, разреши нам переночевать. Он нам комнатку маленькую. Утром собрались домой, рассчитаться надо. Но я достал ему купюру. Купюру в 100 марок. Он сразу рукой машет. Никс гуд. Я думаю, вот свинья, 100 марок ему дают, и ему еще мало 100 марок. Достает маленький узенький листочек бумаги и мелким почерком перечисляет, сколько сгорело электроэнергии, сколько это стоит, он израсходовал на нас. Сколько стоит постель, показывает, в окно мотоцикл стоит. Я глянул, туда мотоцикл стоит чистенький, вымытый, заправленный бензином. Вот он все записал, сколько стоит помыть, сколько стоит убрать, сколько стоит работа. Вот. Но и в общей сложности где-то он насчитал 2 марки, несколько пфенигов. Вот. Взял эти 100 марок моих, пошел где-то там, взял эти сдачи. Я глянул и думаю, ну что ты, тебе 100 марок дают, и ты еще подсчитывал эти крохи.

С этой минуты Тенардье, как я узнал потом, видел во мне человека, который помешал ему достичь основной цели жизни – разбогатеть. Он решил мстить мне, как только будет возможно. Такая возможность представилась для него через 10 лет. За эти 10 лет прежний маленький заморыш стал очаровательной девушкой. Все существо Козеты было воплощением простодушия, ясности, чистоты, света. Козета называла меня отцом. Я был счастлив. В то время мы жили в Париже. Когда мы появлялись с ней в Люксембургском саду, на нас все смотрели. Я стал уже совсем седой, и мне часто приходилось слышать, как кумушки, которые сидели на скамейках Люксембургского сада, говорили друг другу: вот опять пришел белый господин со своей красавицей-дочкой. В тот день, с которого вновь начались мои испытания, Люксембургский сад был прекрасен, как он бывает прекрасен весной. Небо было чисто, в густой листве каштанов чирикали воробьи, было много гуляющих, родители с детьми, няньки с младенцами, кавалеры со своими дамами, продавцы, выкрикивающие свой товар, уличная певица, распевавшая трогательную песенку.

0: французам за Триссу, король Луи Филипп Триссу.
1: Я обратил внимание на двух мальчиков. Один уволень, нарядно одетый в кепи с золотыми галунами. Он уплетал сладкую булку, запивая ее молоком, который подавал ему заботливый отец, солидный буржуа. Недалеко от скамейки, на которой сидели отец с сыном, стоял другой мальчик. Он был без башмаков, в разорванной рубашке. По всему было видно, что это парижский гамен, мальчик улицы, у которого нет крова. Он сосредоточенно глядел, как пожирал свой завтрак сын буржуа.
2: Помни же ты, Удюк, поступай во всем так, как твой отец. Во всем. Удюк, возьми еще пирожное. Твой отец всегда, даже в молодости, избегал вина, драк, дурных забав. Поступай так же, избегай излишеств, ты, Удюк.
3: Как лопают. Как лопают. И как от столько влезает в пузо.
4: Пользуйтесь случаем. Изображение его величества короля французов. Купите обожаемого монарха для вашего ангелочка, сударь.
2: Отдайте мальчику.
4: Благодарю вас.
5: Папа, отчего это взрослые, когда говорят про нашего короля, говорят высокий, толстый дурак?
2: Не смей повторять.
5: А еще говорят,
2: что?
5: Что лицо нашего короля очень похоже на грушу.
2: Нет, с этим ребенком невозможно разговаривать. Ты запомни раз навсегда, Теодюль, Луи Филипп прекрасный король. Прекрасный Луи Филипп, запомни. Он буржуа, как ты да я. Да, мой мальчик, я готов сложить голову за нашего короля.
5: Не надо.
2: Что не надо?
5: Не надо складывать.
2: А ты не понимай отца так буквально. Ешь, Теодюль.
5: Не хочу.
2: Теодюль, ешь, ты слишком чувствительный. Съешь булочку.
5: Не хочу булки.
2: Теодюль, а ведь она сладкая, знаешь, она совсем как... Как пирожное.
5: Не хочу пирожного.
2: А тогда я отдам его лебедям. Сейчас брошу в бассейн.
5: Не хочу отдавать.
2: Теодюль, нехорошо, ты не прав. Ведь надо же иметь сострадание к животным.
5: Ну. Тогда я брошу сам.
2: Ну-ка.
5: Раз, два, три.
2: Молодчина. Пройдем, Теодюль. Знаешь... Когда я был маленькой, я много выпивал молока.
5: Ты мне уже это говорил.
2: Да? Но я тебе не говорил, сколько молока я тогда выпивал.
5: Говорил.
2: Нет, Теодюль, я выпивал тогда 10 стаканов молока в день. А ты сегодня выпил каких-то жалких 6 стаканов. Ешь, мой мальчик, прошу тебя, не огорчай своего отца, ешь. Теодюль, вот что. Уйдем отсюда. Ты видишь, он грязный мальчишка, оборванец. Он обязательно попытается стащить у нас что-нибудь из съестного. Уйдем. Теодюль.

Интересно, когда я лопал последний раз? Во вторник или в среду? Какой у нас сегодня день? Понедельник, вторник... О! Пятница! Правильно! Последний раз я лопал в среду.

куда? У меня же поручение. Как он мне сказал? 12 часов в аллее. Обязательно будет стоять молодой человек. Нету. Ну что ж...

0: Какая булка! Ну, теперь я ясно вспомнил, что я последний раз ел в среду. Какая булка!
1: Папа!
2: Папа!
1: Папа!
2: Ну?
1: Он ест нашу булку!
2: Ну-ка, брось сейчас же, негодяй! Брось булку в бассейн!
1: Брось сейчас же!
0: Сударь, простите меня, мне очень хочется есть.

0: Ну, скажи, скажи откровенно, как ее зовут?
1: Кого? Не знаю.
2: Как? И тем не менее аккуратно шагаешь в Люксембургский сад, чтобы глазеть на нее?
3: Легль, а ты не знаешь, что он здесь делает?
2: Знаю.
3: Что?
2: Он дежурит.
1: Легль?
2: Да-да, я вчера слышал, как одна нянька говорила другой. Пора кормить ребенка. Влюбленный ротозей уже стал под деревом.
1: Легль, как ты...
3: А Жирас идет.
4: АБЦ.
3: АБЦ.
0: АБЦ.
5: Руку Фильи, руку Легль, руку Мариус.
1: АБЦ.
5: АБЦ. Друзья мои, четверо молодых людей в такую ночь, это подозрительно для полиции.
3: Я буду смотреть.
2: Да-да, как только ты подашь знак, мы споем веселые куплеты. Молодежь должна развлекаться, черт возьми.
5: Конечно. Куда же пропал мой Геркулес, а?
6: Я здесь! Я здесь, Анжерас!
5: О, малыш! На-ка булку.
6: Спасибо.
5: Подкрепись. Не увлекайся. Не проворонь полицию.
6: Хорошо.
5: Иди, иди.
1: Чудесный. Чудесный парень, Гаврош. Вечно голоден, но вечно весел. Что же ему остается?
2: А сколько в Париже таких детей, выброшенных голодом на мостовую?
3: Так ведь в этом же все дело, друзья. Чтобы дети народа не голодали. Чтобы дети народа не имели бы от рождения вместо матери двух мачех, которых приставили к ним богатые и сытые.
1: Я не понимаю, о чем ты говоришь, Фильи.
3: Я говорю о нищете и о невежестве.
2: А, нищета. Ты как будто неплохо знаком с этой дамой.
3: Ну, это было. Теперь я работаю в мастерской с слесарем. 14 часов. Через день удается пообедать.
1: Ну, это и нам знакомо. Да, ты говоришь, что ты работаешь 14 часов. Но ведь да. Ты же еще учишься.
3: Трудно, господин ученый. Но ведь книги открыли мне мир. Без знания нет победы, как вы считаете, господин ученый?
1: Я считаю, что вы очень хорошо рассуждаете, господин рабочий.
4: Да-да, друзья, за это идет борьба. Сделать хлеб достоянием народа. Сделать науку, знание, мысль богатством народа. Сделать труд правом народа. Друзья... Настало время начать восстание.
7: Что?
4: Да, но... Но готовы ли мы? А разве вы не чувствуете дыхание Парижа? Слушайте.
5: Умер генерал Лямарк. Вы знаете, как он был популярен в народе? Тысячи людей придут на его похороны.
4: Вот он час, когда можно начать восстание. Все тайные общества дали клятву выступить, и они выступят.
2: Постой, Жирас, начать восстание легко. Как его продолжить?
6: Друзья! Внимание, друзья!
3: Полиция.
5: Тише, разошлись.

0: сторож прошел.
1: Но я еще не кончил. Еще не смежил очи ночной Париж. Встает из мрака ночи другой Париж. Порвав оковы ночи суровый и простой, встает на труд рабочий Париж другой.
2: Друзья мои, нужно, чтобы этот другой Париж встал завтра на бой. Ждать больше невозможно. Наши собрания разгоняются. В рабочих кварталах голод. Наши друзья в тюрьмах. Почему вы молчите? Почему ты молчишь, Фильи? Ты же знаешь это лучше других.
0: Но я знаю также и то, что рабочих нелегко будет поднять.
1: Так вот война бедняков против богачей. Красное знамя. Вот знамя, за которым пойдут рабочие.
2: Верно, верно, Фильи.
3: Мы отпугнем этим знаменем других.
1: Кого? Ты слышишь, Анжоль Рас? Он боится потерять симпатии лавошника.
3: Что? Тебя как понять, Фильи?
1: Понять меня нетрудно, Анжоль Рас меня понял. Во всяком случае, если речь идет о том, чтобы с оружием в руках отомстить торгашам, за рабочими дело не станет.
2: Верно, верно, Фильи. Нужно, чтобы каждый знал, за что он идет драться. Мы скажем им: братья, мы сметем правительство торгашей, буржуа и банкиров. Мы

0: требуем работы для взрослых, грамоты для ребенка, хлеба для всех. Этой же ночью мы обойдем всех наших друзей. Кто хочет иметь бойцов завтра, должен их проверить сегодня. Фильги, ты пойдешь каменщикам и типографщикам. На рабочих больше всего надежды. Ты скажешь
1: им... Я им все скажу, Анжельрас.
0: Ты знаешь, о чем и как нужно говорить с народом. Мариус,
2: да?
0: Ты пойдешь? Друзья, я не знаю, можно ли ему доверить важное поручение.
2: Что? Ты во мне сомневаешься?
0: Ты слишком поэт.
3: Весь в мечтах.
1: В любви.
2: Я выполню любое поручение, какое мне дадут.
0: Хорошо, хорошо, мы верим тебе. Ты пойдешь к студенту.
2: Хорошо.
0: Прощупай-ка, как бьется пульс у студентов медицинской школы.
2: Хорошо, я пойду.
0: Только в союзе рабочих со студентами мы добьемся победы.
3: А я Анжераз.
0: Легль, а ты пойдешь в кафе, где собираются скульпторы и художники.
3: Нет, нет, нет, Анжераз, к ним должен идти ты. Ну разве я смогу их разбудить?
0: Ты пойдешь к ним, Легль. Вот список. Эти люди тебе помогут.
3: Ну что я им скажу?
0: А ты спросишь их, Легль, с кем вы, господа артисты, с народом или против народа? В наши дни нужно сделать выбор. Перед нами старый мир, огромная крепость угнетений, лжи, предрассудков, крови, нищеты, слез. Эту крепость надо взять приступом. Напомни им, чтобы совершить революцию, недостаточно ее проповедовать. Надо дерзать и, если нужно, отдать за нее жизнь. Мы во что бы то ни стало должны пробудить гнев Парижа. Ветер раздувает огонь, гнев раздувает восстание.
4: Лишенный свежей ночи, ночной Париж, встает из мрака ночи другой Париж. Порвав оковы ночи суровый и простой, встает на бой рабочий Париж.

0: В этот вечер было неспокойно в Париже. Люди передавали прокламации, кое-кто оружие. Но на далекой улице, где жил человек, которому я шел помочь, было тихо и безлюдно. Меня ждали в убогой лачуге, и я не знал, что меня ждет Тенардье.
1: Ну что у нас?
2: Господин благотворитель может прийти. Мы готовы принять его.
1: Это называется готовы?
2: Ну да, вот я и приоделась.
1: Это хорошо, нужно внушить доверие, но комната, комната. А ну-ка, Панина, продави стул.
3: Да ну,
1: черт, спит, валяется целыми днями, такого пустяка сделать не может. И без тебя обойдусь. Вот, вот стул, который должен стоять в комнате несчастного бедняка. Теперь окно. А ну-ка, Ипонина, выбей стекло.
3: Только придешь, только ляжешь. Ипонина, продави стул. Ипонина, выбей стекло.
1: Тебе что сказали? Выбей стекло.
3: Сам выбивай.
1: Ну?
3: Не буду.
1: Ну? Ну что еще?
3: Кто?
4: Руку поранила.
1: Ну, тем лучше.
3: Как тем лучше, бедная девочка?
1: Молчи! Я отменяю свободу слова. Ипонина, пойдешь на улицу встретить благодетеля. Как увидишь его, дашь мне знать. Покажешь ему свою раненую руку. И останешься на улице караулить. Давненько я жду этой встречи. Ипонина, тебе что сказали? Марш на улицу!
3: Марш, ну что ты еще? Марш, ну попробуй постой на холоду в таких башмаках-то.
1: Чего? Завтра у вас будут коричневые шелковые полусапожки. А? Если увидишь полицию или что-нибудь подозрительное, свистнешь.
3: Да знаю.
1: Два раза.
3: Да знаю!
2: Тише! Неужели ты думаешь, что полиция...
1: А что, все может быть.
2: Сегодня фараона мне до нас. Всюду шумно, везде толпы.
1: Да, только не на нашей улице.
2: Да, наш чердачок вдалеке от всякого шума.
3: Отец!
1: Ну что?
3: Он идет.
1: Ага. Ипонина, на улицу. Жена, притворись больной. Ну, ложись.
2: Сейчас, сейчас.
5: Можно?
1: Войдите, пожалуйста.
0: Простите, сударь, не здесь ли живет человек, который обратился с просьбой о помощи? По фамилии, кажется, Жондрат.
6: Да, именно здесь, благодетель. Окажите честь дому, входите, пожалуйста.
0: Я буду очень рад, если смогу вам чем-нибудь помочь. Как здоровье вашей супруги? Ваша дочь мне все рассказала.
6: Ах, сударь, она смертельно больна. Ну что поделаешь, сударь? Знаете, у нее столько мужества у бедняжки. Это не женщина, а бык.
2: Ах, ты слишком добр ко мне, голубчик.
0: Вот, возьмите. Тут немного, это пока.
1: 20 франков. Целых 20 франков! О, небо! Что, дочка на посту?
7: На посту.
1: Хорошо. Целых 20 франков. Что же вы стоите, благодетель? Садитесь, пожалуйста. Это здешний жилец. Он немножко черный. Но дело у него такое, он печник.
7: Да, я печник.
1: Вы не обращайте на него внимания.
6: Войдите. А, господин Шенадье.
8: Здравствуй, хозяин.
1: Проходите, здравствуй, хозяин. Пожалуйста. Проходите. Башка.
9: Приветствую вас.
1: Входи.
4: Это здешние жильцы, вы не обращайте на них внимания. Ну что? Ну что вы стоите, смотрите на меня? Что, узнаете? Ну, я вас спрашиваю, узнаете?
0: Нет, не узнаю.
4: Ну, я не Жандрет. Я Тонардье, трактирщик из Монфермеля. Нет у меня теперь трактира. Проигрались, проторговались в лоск. Ну что, теперь узнаете?
0: Нет, и теперь не узнаю.
4: Господин благодетель, господин нищий миллионщик, господин куклоносец, старый разиню, так вы нас не узнаете? Значит, и не вы приходили ко мне в трактир в Монфермейле 10 лет тому назад, в сочельник 1823 года. Это не вы увезли с собой эту Казетту, ребенка Фонтины? Это не вы ограбили меня? Да ограбили, потому что уплатили за девчонку 1500 франков. Она, наверное, была из богатого семейства. Я уже тогда успел нажить на ней изрядные денежки и мог бы еще вытянуть столько, что мне хватило бы по гроб жизни. Пропади вы пропадом. Это вы причина всех моих несчастий. Старый бродяга, похититель детей. Так вы нас не узнаете? Тоже мне благодетель нашелся. Тащит мне свои поганые 20 франков. Раскошелился. Ты миллионер.
0: Вы принимаете меня за другого. Я вас не знаю, и я не миллионер.
4: Что? Вы меня не знаете? Что вы не видите, кто я такой?
0: Простите, сударь, но я вижу, что вы... бандит.
2: Да. Он оскорбил Тонардье!
4: Постойте!
2: Он оскорбил!
6: Хозяин, если надо работать, так мы здесь!
4: Погоди! Ах, вот как! Ах, вот ты как с нами разговариваешь! А ну, ребята, хватай его! Хватай! Держи его! Держи его! Мадам, мадам, на рёбочку! Руки, руки, руки!
0: Ну что?
7: Ничего нет.
4: Неужели и бумажника нет?
7: Даже часов нет.
6: Забывчивый, а? Деньги дома забыл. Ну и клиенты нынче пошли, прямо беда.
4: Ну, теперь поговорим спокойно. Я хочу поделиться с вами одним наблюдением. Дело в том, что за все это время вы ни разу не крикнули.
5: О, а ведь это верно, черт подери.
4: Вы имели все основания, чтобы закричать: убивают, грабят, на помощь. И вы не закричали. Значит, вы так же, как и мы, не желаете прибытия полиции. Стало быть, мы можем с вами столковаться. Нам нужно от вас 200 000 франков.
6: Недурно сказано, а?
4: Вы скажете, что не захватили с собой такой суммы. Поэтому я вас попрошу представить некоторые гарантии того, что вы ее уплатите. Я вас попрошу написать несколько строк под мою диктовку. А ну-ка, жена, бумагу, перо, живо.
2: Сейчас, сейчас.
0: О, вот вам бумага.
4: Вы напишите письмо вашей дочери. Этим письмом вызовите ее сюда. Затем сами отправитесь за деньгами. Когда вы вручите нам деньги, мы отпустим вашу милую дочку. Как видите, все очень просто. Так пишите так.
0: У меня связаны руки.
4: А, да. Пашка, ну-ка развяжи господину клиенту правую руку.
5: Готово.
4: Вот. Вы напишите так. Моя дорогая дочь, ты мне крайне нужна. Приезжай немедленно. Пишите.
2: Ну, пишите! Ты, Тонардье, на твоем бы месте я дала ему по роже для страстки.
4: Ты что? Не хочешь писать?
0: Вы что, негодяи?
9: думаете, что можно меня заставить написать то, чего я не хочу?
10: Ипонина!
3: Легавые пришли!
10: Жена! Готовые! Со мной в окно!
11: Постой, постой, иди, старый шут! Вылезешь после нас!
10: Что, с ума сошли?
3: Нас всех схватят!
12: Стоп! Шавер! Будем вежливы. Выходить по одному через дверь. Здравствуй, Жан Вальжан. Сержант?
13: Господин инспектор.
12: Развяжите его.
13: Слушаюсь. Ну, поворачивайся. Быстро!
12: Ну что же ты меня не приветствуешь, своего старого друга? Ты здорово от меня бегал. Ты бежал с каторги, бежал из Монтреля, где ты ухитрился стать мэром города. Я поверил, что ты мертв, а ты жив, Жан Вальжан. И я поймал тебя. И ты стоишь передо мною, Жан Вальжан.
10: Стой! Стой! Пистолет Жавера никогда не дает осечки! Ха-ха! Все, промахнулся. Сержант, за мной вниз!

0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
1: Здравствуйте.
2: Простите, извините. Если можно, я с вашего разрешения хотел бы несколько нарушить привычный ход нашей передачи и сразу взять быка за рога.
1: Это в каком же смысле?
2: А в том смысле, что если бы вы мне позволили, я бы с удовольствием предложил сейчас вниманию радиослушателей рассказ «Экзамен для каскадера».
1: Так сразу? А может быть, сначала мы все-таки сообщим им тему нашей передачи?
2: И совсем это не обязательно. Уверен, что, познакомясь с рассказом «Экзамен для каскадера», они и сами без наших подсказок поймут, о чем мы решили сегодня побеседовать.
1: Что ж, давайте попробуем.
2: Гриша Костянкин с детства мечтал стать каскадером на киносъемках. К 25 годам он самостоятельно освоил многие трюки и в конце концов добился того, чтобы на киностудии устроили проверку его способностей. В день испытаний родители с нетерпением ждали возвращения сына. А Гриша приехал поздно вечером, да нельзя грустный, чуть ли не со слезами на глазах.
3: Засыпался,
2: вздохнул он.
3: А сперва-то все так хорошо начиналось. Первое испытание было легким. Требовалось прыгнуть в пропасть. Это я, конечно, сделал. Второе задание тоже легкое было. Нырнуть в один деревенский колодец, а вынырнуть из другого, в соседней деревне. Это я тоже, разумеется, сделал. И третье тоже было легкое задание. Выпрыгнуть без парашюта из вертолета на спину взбесившегося буйвола. Догнать на нем грузовик, у которого не действуют тормоза. Ну и там, пустяки, провести машину по краю отвесного ущелья. Тоже выполнил все эти штуки, ясное дело. Тогда режиссер говорит, а сейчас говорит, вы должны войти в помещение, где уже собрались воспитанные люди, и вежливо, говорит, им поклониться, говорит, должны. Представляете? Вежливо. Вот тут-то я и засыпался.

0: Итак, наверняка все наши слушатели уже догадались, что сегодня в нашей передаче речь пойдет
1: о вежливости.
0: Да-да, о вежливости, о воспитанности, об умении вести себя в обществе.
2: И о том, что это умение иной раз дается с большим трудом, чем учеба в аспирантуре или работа на самом сложном станке.
0: Ну, а поскольку передача у нас юмористическая,
3: то и разговор наш, естественно, будет носить характер несколько иронический, что ли.
0: Вот существует, допустим, правило хорошего
2: тона.
0: Совершенно верно. А еще есть такое слово «моветон», которое переводится как «дурной тон», «невоспитанность».
3: Манеры и поступки, не принятые в приличном обществе.
0: Опять правильно. А как вам нравится такое вот сочетание? Правило хорошего моветон.
2: Очень даже нравится. Во всяком случае, я всегда с интересом просматриваю рубрику клуба «12 стульев» литературной газеты, которая как раз так и называется «Правило хорошего моветона».
0: Вот и давайте познакомим наших радиослушателей с этими веселыми правилами.
1: С удовольствием!
3: Если вы вошли в вагон поезда и обнаружили, что ваша полка нижняя, а у женщины верхняя, немедленно предложите ей небольшую лестничку. Они есть в каждом купе.
0: Набрав нужный вам номер телефона, поздоровайтесь, поговорите о погоде, узнайте, как здоровье, и лишь только потом уточните, тот ли номер вы набрали.
2: Если в ваш служебный кабинет вошла незнакомая женщина, встаньте и не садитесь до тех пор, пока она не сядет. Вполне возможно, что это ревизор.
0: Если пьеса вам почему-то не понравилась, не выходите по ходу действия из зрительного зала. Это неприлично. Начните громко кашлять. В этом случае ваш уход будет принят окружающими с благодарностью.
3: Если вы хотите быть всегда правым в споре с женой, никогда не спорьте с ней в ее присутствии.
2: Если вы почувствовали, что из окна троллейбуса дует на вас пронизывающий холодный ветер, уступите свое место женщине.
0: Если ваш сосед слушает магнитофон до часу ночи, позвоните ему часа в три и вежливо поблагодарите за доставленное удовольствие.

0: говорить. Когда тебя и дома, и на улице, и на работе окружают вежливые люди, это очень хорошо.
1: Другое дело, что встречаются еще отдельные граждане, которые с виду сама корректность, сама предупредительность, пожалуйста, простите, извините, а по сути, по поступкам своим оказываются людьми глубоко невоспитанными.
2: Или такие, которые на работе, ну просто образцы галантности и обходительности. Но зато у себя дома... Вот там-то они себе позволяют, так сказать, расслабиться.
0: А бывает наоборот. Дома от него слова грубого не услышишь. А вот на работе или там в общественном транспорте...
1: Знаете, подобные товарищи очень напоминают небезызвестного медведя из стихотворения Самуила Яковлевича Маршака.
3: Простите, какого медведя?
1: Ну, того самого. Медведя лет 5-6, которого...
2: Учили, как себя вести.
4: В гостях медведь, нельзя реветь. Нельзя грубить и чваниться. Знакомым надо кланяться. Снимать пред ними шляпу, не наступать на лапу и не ловить зубами блох, и не ходить на четырех. Не надо чавкать и зевать, а кто зевает всласть, тот должен лапой прикрывать разинутую пасть. Послушен будь и вежлив будь, и уступай прохожим путь, а старых уважай, и бабушку-медведицу в туман и гололедицу до дома провожай.
2: Так Мишку лет 5-6 учили, как себя вести. Хоть с виду стал он вежливым, остался он медвежливым. Он кланялся соседям, лисицам и медведям, знакомым место уступал, снимал пред ними шляпу, а незнакомым наступал всей пяткою на лапу, совал куда не надо нос, топтал траву и мял овес, наваливался брюхом на публику в метро и старикам, старухам грозил сломать ребро.
1: Медведи лет 5-6 учили, как себя вести. Но, видно, воспитатели напрасно время тратили.
3: А сейчас еще одно стихотворение.
2: Может быть, нам стоит поговорить... Ой, извините, коллега, я вас перебил. Вы, кажется, хотели прочитать нам какие-то стихи.
3: Ничего, я потом, продолжайте.
2: Нет, это я потом. Вам слово, пожалуйста.
3: Нет уж, пожалуйста, вы, пожалуйста. Ведь вы уже начали говорить, а я только собирался.
2: Вот я и говорю, вы собирались, а я вас перебил.
5: Но это уж, кажется, начинается самое настоящее состязание вежливости, которое, если его не прервать, может никогда не кончиться. Так что, если вы позволите, коллеги, я вас обоих перебью.
3: Конечно, пожалуйста.
5: Тем более, что ваш диалог очень напоминает мне перепасовку футболистов, когда они вместо того, чтобы пробить поворотом, галантно уступают это право друг другу.
1: Да, вы правы. Вежливость хороша лишь тогда, когда она к месту, вовремя и в меру.
2: Даже если дело происходит на футбольном поле.
3: Даже во взаимоотношениях между соперниками из разных команд.
0: И лишним подтверждением этой истины является рассказ наших авторов из Киева.
3: Геннадия Костовецкого и Олега Попова.
1: От свистка до свистка.
6: Не помешаю? Спросил защитник Кандыба нападающего Головкина вскоре после свистка судьи.
7: Что вы, ничуть. Хорошо, что вы меня сегодня персонально опекаете. Вдвоем веселей. Я вот думаю, что нам мешает играть лучше. Знаете, этот вопрос... В последнее время меня очень волнует.
6: Ну, однозначно трудно ответить. Нападающему защитники мешают, вратарю... Ой, кажется, вам пас.
7: Разве это мне? Такой пас можно считать адресованным, по крайней мере, 15 игрокам из 22. Вот, кстати, не умеет у нас отдать точный пас.
6: Защитники мешают. Если бы без них...
7: А без них, пожалуй, было бы и неинтересно. Скучно даже.
6: О, вы мне льстите. Может, немного побегаем по полю, а? Мне-то что, я защитник, а про вас в отчетах могут написать, что нападающего почти не было видно на поле.
7: А вы отойдите чуть в сторону. В самом деле, нельзя же стоять так близко даже при персональной опеке. Можете побегать немножко. Двигаемся мы по полю, да обидного мало. А врачи рекомендуют не забывать о пользе физических нагрузок.
6: А вы?
7: Не волнуйтесь, меня сейчас беспокоят другие проблемы. Может быть, ставя перед собой задачу только забить гол, мы себя ограничиваем. Может быть, надо ставить еще какую-нибудь цель или сверхзадачу, а?
6: Ну, у меня задача только вас держать.
7: Вот видите, как узко. И вам это интересно. А ведь насколько лучше быть свободным защитником? Кстати, читали о свободном графике работы? Работаете в удобное для вас время, зато с огоньком, с отдачей. Почему бы и нам это не применить? Почему обязательно отбывать на поле два тайма? Выйди хоть на 10 минут до конца, но забей гол. Неплохо, а?
6: Не знаю, у меня, вы уж простите, одна цель. Не дать вам забить.
7: Не беспокойтесь, не тревожьтесь. Меня за 20 минут до конца заменят. Мне в институт надо бежать на вторую лекцию.
6: А может быть тогда, если вы не возражаете, побежим в штрафную, а? Там, кажется, будет угловой.
7: Нет, простите, я буду держаться поближе к центру. Скоро перерыв. Все равно угловые подавать никто не умеет. А самое главное, мало, по-моему, у нас мыслящих игроков, мало футболистов по-настоящему думающих, размышляющих на поле. А вот и свисток. Ну что ж, если вы не устали, во втором тайме продолжим беседу, а?

0: Кажется, кто-то из вас хотел прочесть сегодня еще одно стихотворение о вежливости.
1: Ну, собственно, оно не столько о вежливости, сколько о невежливости. Я бы даже сказал о воинствующей грубости, которая, увы, еще проявляется в поведении отдельных невоспитанных граждан.
2: И о том, что подобные грубияны иной раз рискуют попасть в ситуацию, которую описал поэт-сатирик из Казани Борис Ларин.
1: Говорят, мол, была б только сила, и плевать, что под кепкой внутри. Друг за другом подходит к двери старичок и лохматый верзила. И верзила угрюмо ворча: «Эка, сколько собралось народу!» Старичка оттесняет от входа чуть заметным движением плеча. Но в дверях, обогнав старичка, обернувшись, он вдруг замечает, что того как министра встречает, и в чем дело, не ясно пока. Тут является распорядитель, деловитый мужчина в очках. Поздравляет того старичка: «Вы же тысячный наш посетитель! Вы позвольте, я вас сниму!» Вьется рядом фотограф со вспышкой и вручает букетище пышный и транзистор на память ему. А в сторонке едва не ревет, безграничной досадой объятый, 999-й, проскочивший нахально вперед.
2: И в заключение традиционная рубрика нашей передачи
3: «Калейдоскоп улыбок».
0: Сегодня, друзья, в ней прозвучат несколько забавных микроисторий под общим названием «Будем взаимно вежливыми».
2: В театре во время просмотра фильма двое о чем-то громко разговаривают. Один из зрителей оборачивается к ним и говорит:
4: «Простите, но я ничего не слышу».
5: «А почему вы, собственно, должны слышать, о чем мы разговариваем?»
0: В купе три человека курят, не переставая. Входит еще один пассажир и вежливо спрашивает:
1: «Вы не возражаете, если я не буду курить?»
2: Интересно, что с нашими соседями? Они уже три дня не шумят и не ссорятся.
6: Наверное, так поссорились, что больше и не разговаривают друг с другом.
0: В ресторане.
1: Будьте любезны, принесите мне, пожалуйста, телефонную книгу. Я должен найти один адрес.
7: К сожалению, телефонного справочника у нас нет. Но мы можем предложить, если вы не возражаете, книгу жалоб. В ней вы найдете адреса практически всех жителей нашего города.
0: Телефонный звонок.
5: Простите, Люсьен дома?
2: Нет. А что ему передать?
5: Передайте ему, пожалуйста, 300 франков, которые я у него занимал.
8: Послушайте, я вызывала электрика, чтобы починить дверной звонок, но он не пришел.
7: Успокойтесь, он приходил, звонил, но никто ему не открыл дверь, и он решил, что никого нет дома.

Совершенно ясно, что вы, любители литературы, с интересом следили за работой Третьего съезда писателей России. И вот мы хотим дать вам возможность встретиться с несколькими его участниками. Вместе с тем, к этому дню припасен у нас и один очень интересный звуковой документ почти 40-летней давности, расшифрованный совсем недавно работниками Центрального государственного архива звукозаписи. В дни работы Первого съезда писателей, август 1934 года, среди множества

Разрешите передать наш горячий привет и молодым писателям Панферову, Шолохову, Гладкову и другим, которых мы еще не сумели прочитать. Товарищ Панферов и Шолохов, они также нас учат, как перестраивать свою жизнь. Мы работаем и учимся, как нам лучше строить наше хозяйство, как нам относиться к труду, не к прежнему труду, которому нас гнали, а теперь к своему труду, воспитывая нас через книги, товарищи писатели. Вы все-таки нас не забывайте и сами приходить к нам в цеха. Конечно, мы строим, а вы нас учите, как строить, и отбрасываем те привычки, которые навязаны были царским режимом нам. Но все же вы без нас, товарищи, не обойдетесь, и мы без вас.

Потом наша горячая просьба от работниц, чтобы вы писали больше для наших детей. Поскольку мы матери, и каждая мать заботится о своих детях, тем более мы сейчас уже растем, культурно растем. Мы знаем, что и нашим детям надо воспитываться не так, как раньше, под заборами они у нас были. Мы хотим, чтобы из них были люди, достойные нашего союза.

0: Затем от имени съезда рабочим делегациям отвечает Демьян Бедный. Эта запись прозвучит тоже впервые.
1: Дорогие товарищи, я не скажу, что я оратор не бойкий, но каждый раз, когда приходится слышать выступления, такие, как вы прослушали сейчас, я волнуюсь и не нахожу слов. Все слова, товарищи, у них, все преимущества у них, товарищи. Вы смотрите, как, дорогой товарищ, фамилия забыл, товарищ Ткачиха. Товарищ Курыш, она мило оговорилась, сказала, рабочие, извиняюсь, писатели. Это просто оговорка, товарищи. Но ее следует помнить. И пользуясь этим случаем, дорогие товарищи рабочие, я хочу сказать, что пора перестать нас называть просто писателями. Мы, товарищи, такие же теперь рабочие, как и вы. И с вами вместе. Наш писательский фронт, собравшийся здесь, есть такой же рабочий фронт, только у него оружие, которым он работает, другое. Но мы рабочие, и мы этой чести добиваемся, чтобы твердо сказали, да, мы ваши, товарищи рабочие, рабочие писатели. Правильный был упрек. Мы слышали сейчас, и где бы мы, писатели, ни бывали, всегда этот любовный упрек есть по двум линиям. По одной линии, что мы еще недостаточно отобразили величие той работы, которую вы выполняете. Это один упрек. Другой, что мы персонально больше вам знакомы по книгам, а лично не всегда успеваем везде побывать. Товарищи, первый упрек тоже не

0: упрек. Это величайшее счастье. Лучше работайте и дальше так, чтобы мы задыхались, не успевали, чтобы не было того, чтобы мы на пустом месте болтались. Мы знаем это. Действительно так и есть, товарищи. И мы не успеем. Нас 2000, нас нужно 22 тысячи, и тогда мы не успеем. Потому действительно происходит что-то необъятное и грандиозное. Равным образом, товарищи, действительно, хотелось бы каждому из нас побывать там, там и там. Я однажды прикинул, что же бы, как бы так побывать везде. Оказалось, уже моей, например, жизни не хватило бы, если я по одному дню побывал там, где следует побывать теперь, товарищи. Вот какая страна стала, сколько изумительных точек. Побываешь в 20-30 местах, а в 3000, в 30 тысячах не побываешь. Мы счастливы только осознаем, что это есть. Мы это все твердо знаем. Это есть, это вы делаете, мы с вами делаем. Вы гениально, товарищ Куров, сказали. Это замечательно, мы всегда будем помнить. Всегда будем помнить. Вы без нас не обойдетесь, и мы без вас никогда не обойдемся. Это уже нас... Вот вы пришли, здесь стоите, и знаете, как-то особенно ощущает, что вот, а вдруг бы вы не пришли, значит, мысли этой нет. Если бы вы не пришли, ничего бы не было. Что мы такое без вас, товарищ? Хвалите нас, ну так уж, ласкайте, вы их хвалите и любите. Но мы знаем, вами живем, вас верим, в ваши ряды стараемся влиться, и вся наша надежда в этом. И здесь мы вот собрались сюда. Мы писатели нашего великолепного литературного фронта, мы тоже в пусковом периоде. Определенно в пусковом. Мы не будем зазнаваться, не будем себя хвалить. Мы знаем, что впереди, именно впереди, грандиознейший расцвет нашей литературы, а мы только первоцвет, и мы запевал. Но вот мы здесь собрались для того, чтобы сообща обсудить, товарищи, наше трудное ремесло. Наше очень трудное мастерство. Кроме того, писатели искони были индивидуалистами, потому род оружия у них своеобразный. Вот мы на этот изумительный, тоже первый наш съезд собрались для того, чтобы вот создать вот этот наш твердый рабочий писательский пролетарский цех. Единый наш крепко спаянный стальной фронт.
1: Все это, сказано еще на первом писательском съезде, сохраняет свое значение и в наши дни, когда мы думаем о роли и месте писателя, литературы в жизни страны. Очень хорошо, что наши друзья, работники Государственного архива, Инна Ильинична Карельская, Альбина Петровна Горяева и их коллеги сделали возможным обнародование еще и этого звукового документа. Спасибо вам, товарищи. В дни работы Третьего съезда писателей России группа его делегатов встретилась в Центральном доме литераторов в Москве со своими читателями. Вот послушаем, как все это происходило. На трибуне известный ленинградский поэт-фронтовик Михаил Дудин.
2: Вдогонку уплывающей по Неве льдине. Был год 42-й, меня шатало от голода, от горя, от тоски. Но шла весна, ей было горя мало до этих бед, разбитый на куски, как рафинат сырой ноздреватый под голубой литейного пролет, размеренно раскачивая латы, шел по Неве с дороги жизни лед. И где-то там, Невы посередине, я увидал с литейного моста на медленно качающейся льдине отчетливо подобие креста. Альдина подплывала, за быками перед мостом замедлила разбег, крестообразно в стороны руками был в эту льдину впаян человек. Нет, не солдат, убитый под Дубровкой на окаянном Невском пятачке, а мальчик по-мальчишески неловкой в ремесленном кургузом пиджачке. Как он погиб на Ладоге, не знаю, был пулей сбит или замерз в метель. По всем морям, подтаявшая с краю, плывет его хрустальная постель, плывет под блеском всех ночных созвездий, как в колыбели на седой волне. Я видел мир, я полземли изъездил, и время душу раскрывало мне. Смеялись дети в Лондоне, плясали в Антофагасте школьники, а он все плыл и плыл в неведомые дали, как тихий стон сквозь материнский сон. Землетрясенья встряхивали суши, вулканы притормаживали пыл, ревели бомбы и немели души, а он в хрустальной колыбели плыл. Моей душе покоя больше нету. Всегда, везде, во сне и наяву, пока я жив, я с ним плыву по свету, сквозь память человечества плыву.

0: Теперь слово получил поэт Лев Ошанин.
1: Дорогие друзья, ну вот, я думал, с чего начать выступление. У нас одно время в литературе были споры, что такое литература, исповедь или проповедь. Ну вот как вы считаете? Вот видите, исповедь, видите, вот говорят. Я попробовал ответить на это такими четырьмя строчками. Литература – это исповедь. Под видом исповеди – проповедь. Для тех, кто ненавистен – отповедь. Для всех, кого ты любишь – заповедь. А сейчас, позвольте мне, в моих дальних, значит, разных дорогах попалась одна, которая называется Испания. 30 лет там не было ни одного нашего литератора, 30 лет там не было ни одного нашего журналиста, и мы, это была туристская группа, но по существу была своеобразная культурная делегация, где был один поэт, один прозаик Сергей Сергеевич Смирнов, один композитор Никита Богословский, конечно, в Севилье. Он сейчас же побежал стричься к сивильскому цирюльнику. Как же иначе может быть? Был один, значит, историк, один географ, один художник, один искусствовед. В общем, вот такая была группа. Мы сошли в Барселоне, нас встретил искусствовед в штатском, примерно в чине подполковника, и мы колесами проехали почти всю Испанию, начиная от Барселоны по всему берегу Средиземного моря, потом от Малаги повернули через Кордову, Севилью, Гранаду, попали в Мадрид, потом летали в Сан-Себастьян и прочее. Нам старались показать только туристские дороги, но у нас там оказался большой наш друг, миллионер, который очень любит Советский Союз. Вот бывают же такие вещи. В фашистской Испании миллионер – друг Советского Союза. Но миллионер своеобразный. Это человек, который стал миллионером, потому что он хорошо убивал быков. Но, как вы уже догадываетесь, это знаменитый Хозе Луис Домингин, еще герой Хемингуэя, о нем писал. Человек необычайно популярный в Испании, который может очень много себе позволить, даже любить Советский Союз. Испанский народ необычайно нам близок по характеру своему национальному. Это открытый, прямой народ, смелый очень народ. Но трудно, бесконечно трудно испанцам. Уровень жизни там необычайно низкий. И все равно народ веселый, прекрасный. И вот, значит, писал цикл стихов «Моя Испания», который был напечатан в «Знамени», потом вышел в моей книжке «Просто я работаю волшебником». Я хочу вам прочитать одно стихотворение из этого цикла, пригласить вас всех в Испанию на национальный испанский праздник, который у нас почему-то назывался странно «Бой быков». Название глупое, потому что «Бой быков» — это значит, по крайней мере, два быка должны между собой драться. Такого там нету. Я хочу вам прочитать стихотворение. Мне было очень дорого, что оно понравилось Домингину. «Бой быков — это чепуха! Такое еще никем не открыто! Бой с быком! Или бег быка! Просто бег! По-испански — Корида, все становится ясным, пока мы сидим на Плаза де Торос Мадрида. И не думал я до сих пор испанцев бизе, принимая на веру, что здесь не услышишь тореадор, звучит короче и звонче торрера. И если это и впрямь торрера, то это искусство, а не карьера. Одежда его расшитый шелк, движение, расчет и мера. Надо, чтобы рог быка прошел рядом с боком торрера. А если к торрера милости в бок, то бык слегка поцарапает бок. Корида — это талант и труд, отзвук древних страстей разбойных. Корида — это когда орут, как 25 стадионов футбольных. И от девчонки до старика испанская публика понатарела. Ей нужна не просто смерть быка, а чтоб рядом со смертью ходил торрера. А торрера — крестьянский парень, полуграмотный, легкий, везучий парень. В этой древней, прекрасной земле туристов он такой один, деревень на 300. Он встречает опасность легкой рукой, он жизнь готов разменять на песеты. А бык, как на грех, попался такой, что бежит от людей и от красного цвета. Торо! Торо — это не просто бык, он к свободе на пастбищах вольных привык, он, быть может, потомок быков-владык. тех священных быков, из египетских желтых песков. Торо! Крик человечий густ, улюлюкает публика, злобу точит, но то ли дальтоник он, то ли трус, только Торо никак умирать не хочет, бьет рогами в ворота, стараясь уйти, но ему уже нету иного пути. Последнее солнце он ловит зрачком, последний прыжок, и ни всхрипа, ни шага, и Торреро становится мясником, и в мясо быка вползает шпага, над Пласо де Торос бегут облака, а у сердца, говоря откровенно, нету выхода, как у быка, выпущенного на арену. Но тише! Новый бык запылил, могуч, как мамонт, и зол, как пантера, и плащ с рогами его скрестил, в струнку вытянувшись Торреро.

0: Вечер длился несколько часов, людей собралось там очень много. Ну, а мы, естественно, смогли включить в этот репортаж лишь весьма немногое. Вот скажем, как начал свое выступление писатель-сатирик Борис Ласкин.
1: Всегда, как вероятно заметили, если решаются обратиться к юмору, скажем, редакторы толстых и тонких журналов, они неизменно отводят для этой цели последние страницы. Но это не дает нам основания считать, что юмор – дело последнее, тем более, что после того, как журнал напечатан и поступил подписчикам, происходит очень такой ободряющий процесс, о котором иногда не догадываются редакторы, что читатели начинают читать журнал с конца. Бывает так, так бывает. Очень интересно работать в этом жанре, я имею в виду сатиру и юмор, хотя бы потому, что наша аудитория, которая отличает завидное душевное здоровье, очень хорошо относится к юмору. Правда, сохранилась, так сказать, еще известная доля аудитории, я ее неизменно вспоминаю, которая смеется минут через 30-40 после того, как прозвучала шутка. Причем за давностью времени смеются люди по совершенно необъяснимой причине. Значит, вероятно, следует верить точной формуле о том, что люди плачут по сходным причинам, а смеются по очень разным. Вот одну запись коротенькую запись, она так обозначена. Мой самый шумный успех. Мне особенно приятно это вспомнить, потому что один из участников этой истории сидит тут. Как-то группу литераторов, москвичей, пригласили в гости балтийские моряки. Мы приехали весной в город Калининград, и там разбились на несколько групп. И вот мы приехали на военный корабль. Нас было трое в этой группе. Корреспондент литературной газеты «Мар», человек очень энергичный и активный, известный поэт Виктор Боков, который сидит, не даст, так сказать, мне соврать, и я. Мы пришли в кубрик, и там была такая ободряющая, плотная, веселая теснота. Нам оставили маленький пятачок пола, там стоял такой эфемерный столик из дюралевых трубок, гнутый, крытый пластиком, и очень легкая, высокая, малонадежная скамейка. Мар был главным, он сидел в центре, слева сел Боков, справа я. Мар, сидевший в центре, встал и сказал: «Товарищи матросы и старшины, дорогие друзья, мы радуемся встрече с вами, мы радуемся погожему весеннему дню, солнцу, вашему хорошему настроению, и мы решили сегодня нарушить все каноны, и мы не будем начинать сегодня с публицистики», он указал на себя, «не будем начинать с поэзии», он указал на Виктора Бокова, «а мы решили начать сегодня прямо с юмора. Сейчас перед вами выступит писатель», — сказал он, назвал мое имя. «Я не знаю, что он исполнит, но обещаю вам, что вы непременно хорошо посмеетесь». Он сел и сказал: «Прошу вас». Я встал, скамейка перековырнулась, и оба они упали под стол. Сначала упал Мар, потом Боков. А смеховые реакции, они распространяются по системе цепных. Начался сатанинский хохот, неописуемый. Это было действительно очень смешно, операция была проделана молниеносно, очень изящно. А я стоял и думал о том, как бы мне подороже продать эту счастливую ситуацию, которая в буквальном смысле слова упала мне под ноги. И когда отшумела волна смеха, я выдержал паузу и сказал аудитории: «Что же мне, товарищи, еще вам сегодня исполнить?» И тут я имел самый шумный успех.

0: ленинградец и тоже фронтовик, поэт Сергей Орлов, читает стихотворение «Ты в жизни жёг хоть раз мосты».
1: Ты в жизни жёг хоть раз мосты в своей, как жгут мосты сапёры, настилы руша с высоты и за рекой оставив город. Он бел, над ним плывут сады, сверкают шпили колоколен, но сожжены к нему мосты, и надо уходить по полю. И лучше не глядеть назад, там, над безгрешной рекою, мосты горят твоею зажжены рукою. Ты в жизни жёг хоть раз мосты вот так, а может быть иначе, на пламя глядя с высоты, старас оборотившись, плача, сапёрам что? Они пройдут огонь и дым, но час настанет, мосты сапёры возведут, и город вновь в их лица глянет. А в жизни жгут мосты навек, и в прошлое возврата нету, в тот город за разливом рек, где мост горит в разгаре лета.

0: Медленно, вероятно, решая, что же читать, выходит к трибуне Михаил Луконин.
1: Густо пошли танкисты, что-то такое. Сережа Орлов танкист, и я тоже. Смотрел на вас и вспомнил, что у меня есть одно стихотворение, которое мне вот сейчас захотелось прочитать. Это стихотворение из книги «Испытание на разрыв». Власть ее не изучена, значительно преуменьшена. Пока что, во всяком случае, всесильно над нами женщина. Водительство пресловутое нам данное от рождения, наше главенство дутое, чистое заблуждение. Укоренилось ложное представление привычное. Женщина — дело сложное, явление необычное. Эта простая истина не каждому открывается. Взволнованно и таинственно женщина улыбается. Приходим бедой отмеченной, подвигами небывалыми. Мы все равно для женщины детьми остаемся малыми. На взлеты и на крушения, на все наши игры шумные смотрят, даря прощение. Женщины — люди умные. Ссорится или спорится, любится или дружится, забудется или вспомнится, женщину надо слушаться. Она дарит надеждами, осмеивает сомнения, врачует руками нежными тягостные ранения. Учит она, воспитывает, потом на разрыв испытывает.
0: С народным поэтом Калмыкии Давыдом Кугультиновым вы довольно часто встречаетесь на наших вечерах. Он один из наших авторов. И сегодня здесь, в этой аудитории, с удовольствием слушают стихи известного советского поэта.
2: Я прочитаю стихи в переводах Юлии Нейман. Я помню прошлое. Я помню свой голод. Больше я не мог. И русская старушка, помню, мне хлеба сунула кусок. Затем тайком перекрестила в моем кармане свой ломоть и быстро прочь засеменила, шепнув: «Спаси тебя, Господь!» Хотелось мне, ее не зная, воскликнуть: «Бабушка родная!» Хотелось петь, кричать: «Ура!» Рукой в кармане ощущая существование добра.

Пушкин. Да как же он, стремясь к великой цели, во весь размах своих могучих крыл, вдруг предрассудкам века уступил и оборвал до срока на дуэли жизнь, важную для нас, для всех вокруг? Спросил меня поэт, мой юный друг. И правда, ради пользы всей земли, искусство, соблюдая интересы, не лучше ли было разрешить Дантесу пятнать прекрасный облик Натали, простить ему всю низость, все бесчестье и пренебречь своей личной местью, а то еще и жалобу подать, упечь врага, ну, на 15 суток, а самому за этот промежуток стихи о чести начертать в тетрадь, чтобы нехватка жизненной отваги восполнилась хотя бы на бумаге. Да, мудрый Пушкин видел их насквозь. Он знал, ничтожны эти человечки. Он изучил коварство их и злость. И все ж пришел на берег черной речки сразить врага или бездыханным пасть. Так честь велела, так велела страсть. Он, как гривастый африканский лев, пустыню, потрясавший громом рыка, был полон жаждой мщения великой и не пытался усмирять свой гнев. Жандармы, царь, повадки их шакальи пред ним в едином образе предстали, и мог ли он, в ком клокотала кровь, благоразумно сберегать свой гений, предать себя, предать свою любовь, чтоб удлинить собрание сочинений, чтоб к бронзе прирастить еще вершок, от мщения отказаться? Нет, не мог. Да может, он велик и потому, что высшей совести и страсти цельной был верен неизменно, безраздельно, и это не перечило уму, что он премудр и взрывчат был, как порох. Вот почему тебе и мне он дорог. Любовь его, как солнечный восход, воображение согревает наше, и тот, кто сомневается в Наташе, не сторону ль Дантеса он берет, ведь Пушкин верил ей, идя к барьеру. Кто ж смеет посягать на эту веру? Мой юный друг, и я скорблю о том, что страшная свершилась катастрофа. Хотел бы я, раскрыв любимый том, увидеть там еще нечитанные строфы и знать, что Пушкин дожил до седин, спокойный муж, счастливый семьянин. И все ж пред миром Пушкин не в долгу, его суровым судьям я не выдам. Нет, гения винить я не могу, что он, земным подверженный обидам, метался и страдал куда страшней, чем ты да я, чем тьма других людей. Он пал в борьбе с тупой жестокой силой, и смерть его, поверь, прошла не зря. Она для нас навек соединила чеканный ямб с бесстрашием бунтаря, за тем, что слиты и друг в друга впеты стихи поэта и судьба поэта.

0: проходит мимо парами, толпой, ничем, ничем не схожие с тобой, ни голосом, ни поступью, ни взглядом. О, сколько женщин в отдаленье, рядом, совсем других, чем ты, что мне до них? Но если я представлю хоть на миг, что каждый из проходящих мимо кому-то на земле необходимо, как ты моей душе, и что, любя, о них тоскуют и светло, и больно, то в этот миг покажется невольно, что все они похожи на тебя.
1: Почему-то на этой встрече мало женщин-писательниц, но зато сейчас выступает и хорошая поэтесса, и вместе с тем руководительница писательской организации Тамбова Майя Румянцева.
2: Для того, чтобы звучали песни, стихи, нужно очень немного. Нужно, чтобы на этой земле был мир. Говорят, нынче в моде седые волосы, и сидит бездумно молодость. И девчонка лет 20 может гордо седою пройти. И какому кощунству в угоду, и кому это ставить в вину, как нельзя вводить горе в моду, так нельзя вводить седину. Память, стой, замри, это надо, то из жизни моей, не из книжки, из блокадного Ленинграда привезли седого мальчишку. Я смотрела на чуб с перламутром, и в глаза его очень взрослые. Среди нас он был самым мудрым, посидевший от горя подросток. А еще я помню солдата, он контужен был взрывом гранаты, и оглох, и навек онемел, вот тогда, говорят, посидел. О, седая, мудрая старость, о, седины неравных боев, сколько людям седин досталось от неотданных городов, а от тех, что пришлось отдать, посидевших не сосчитать. Говорят, нынче в моде седины. Нет, не мода была тогда, в городах седые дымины, и седая в селе лебеда, и седые бабы-вдовицы, и глаза седые от слез, и от пепла седые лица над холмом у седых берез. Пусть сейчас не война, не война, но от горя растет седина. Эх ты, модница, злая молодость, над улыбкой седая прядь, это даже похоже на подлость, за полтинник седою стать. Я не против дерзости в моде, я за то, чтобы модную слыть, но седины как славу, как орден, надо выстрадав заслужить.

Мне хочется закончить коротким и более веселым стихотворением. Просто мало ребят отчаянно, просто очень много девчонок. И девчата, наверное, с отчаяния красят брови в черные-черные, отрезают безжалостно косы, фантастически все рыжеют. И, наверное, брюки носят от того, что мало парней, и не знают, что рядом мальчишки, презирая короткие стрижки, долго ищут брови белесые, долго ищут длинные косы.

0: Перед тем, как уйти, учительница еще раз окинула взглядом классную комнату. Она могла гордиться школой. Похожей на виллу, школа была хороша даже на взгляд постороннего наблюдателя, а уж жители Пайн-Клиринга считали ее прямо чудом архитектурного искусства. Вместе с тем, это был памятник жестокой борьбы цивилизации с варварством прошлого. Борьбы, которая привела к выкорчеванию сосен и кое-чего еще, пустившего столь же крепкие корни в местной почве. Это стоило общине 15 тысяч долларов, а двоим ее гражданам – жизни. Учительница была вдова бедного священника, специально выписанная сюда из Сан-Франциско. Уже не юная, худощавая, подтянутая, не лишенная какой-то мягкой привлекательности, она могла служить символом победы, которую новая преображенная жизнь одержала над тем, что здесь было раньше. Типичная леди с тихим голосом и болезненной бледностью, может быть, чересчур подчеркнутой траурным платьем, которое было, однако, достаточно модно сшито, чтобы не скрывать достоинства ее сухощавой, но стройной фигуры, она считалась образцом благочестия, учености и изысканности. Даже оппозиция. Все те, кто угрюмо стоял у дробилок и на пороге салонов, или пас дикие, как они сами, стада, склоняли головы и на все пуговицы застегивали куртки поверх красных бунтарских рубашек, когда мимо проходила она. В дверях учительница неожиданно столкнулась лицом к лицу с живым энергичным человеком. Это был Сперри, председатель школьного совета.
1: «Вот хорошо, что я поймал вас, миссис Мартин! Дело, о котором вы говорили, улажено. Я потолковал об этом с остальными попечителями, написал Сэму Барстоу. Он согласен и присылает к нам сюда человека». Сперри быстро взглянул на часы. «Этот человек сейчас должен быть здесь. Я как раз иду его встречать».
0: Его отрывистое сообщение вызвало у миссис Мартин легкую дрожь, слабую краску на щеках и учащенное дыхание, как это бывает у нервных натур. «Но, — сказала она, — я ведь только высказала пожелание. Мистер Сперри, какое я имею право просить? Мне и в голову не приходило».
1: «Все в порядке, мэм, вы не волнуйтесь. Мы выложили Сэму Барстоу все на чистоту. Главное, он согласен, знаете. Так что все в порядке, надо уже идти, меня ждут».
0: На почтовой станции Сперри застал двух других попечителей. Один из попечителей, крупный, гладкий, представительный мужчина, был пресвитерианский священник. Другой, более худой и с виду более серьезный, владелец большой мельницы.
2: «Я полагаю, — медленно произнес преподобный мистер Пигли, — что поскольку наш уважаемый брат Барстоу, ввиду безотлагательности дела до некоторой степени, взял на себя наши функции, наняв этого человека, он нашел его в достаточной мере компетентным».
3: «Сэм знает, что делает», — отозвался владелец мельницы. «Он занялся нами не на шутку. Последнего доллара не пожалеет. На него смело можно положиться».
2: «Конечно, он проявил большое рвение», — покровительственно обронил преподобный джентльмен.
1: «Рвение!» — восторженно откликнулся Сперри. «Рвение? Да он заворачивает всем у нас в Пайн-Клиринге, как у себя в банке! Да что там говорить!»
0: Он потихоньку толкнул владельца мельницы локтем и, улучив момент, когда священник повернулся к ним спиной, вытащил письмо Сэма Барстоу, которое побоялся прочитать миссис Мартин, и указал на один абзац. «Черт меня подери», — говорил Стам, — «если я не добьюсь в Пайн-клиринге мира и спокойствия, хотя бы мне пришлось стереть в порошок всех этих голодранцев из Миссури. Я пришлю вам пианино, если вы думаете, что миссис Мартин умеет с ним управляться. Только не говорите ничего Пигли, он еще захочет вместо пианино физгармонию, и тогда нам придется до тошноты распевать псалмы. Я не возражаю против влияния церкви, вовсе нет, это хорошая узда, но церковью нужно управлять, как и всем прочим, а не давать ей управлять вами. Я застраховал школьное здание в 30 тысяч долларов, да еще по специальному тарифу». Владелец мельницы улыбнулся. «У Сэма есть голова на плечах». «Но, — добавил он, — тут не очень-то много сказано о новом учителе, которого мы ждем».
1: «Только в этом месте. Вот. Думаю, человек, которого я посылаю, подойдет по всем статьям. Ведь что хорошо для Бостона, не всегда приходится впору для Миссури».
2: «Что это значит?» – спросил владелец мельницы.
1: «Я думаю, он хочет, чтобы Пайн-клиринг стал малость покультурней, да боится, как бы он не слишком вознесся. Кто-кто, а Сэм знает, где золотая середина».
0: Тут их рассуждения были прерваны стремительным приближением дилижанса, который яростно, но безуспешно старался наверстать упущенное время. Даже многоопытный мистер Сперри был ошарашен. Перед ним стоял молодой человек, коренастый, широкоплечий, и, судя по внешности, обладавший недюжинной силой. Лицо его, хотя и весьма добродушное, было примечательно тем, что на нем не наблюдалось ни малейших признаков предрасположенности к научным занятиям и вообще к умственной деятельности. Большой рот, голубые глаза, массивная челюсть. Остальные черты не привлекали внимания. Его манера держаться, самоуверенная, но не совсем естественная, и платье вполне приличного покроя и материала, но как будто с чужого плеча, завершали картину, совершенно не соответствующую представлению о школьном учителе. Однако в руках у него было письмо, в котором Сэм Барстоу рекомендовал мистера Чарльза Твинга в качестве первого помощника учителя. Христианское смирение мистера Пигли явно подвергалось слишком большому испытанию. Но, видя, что собратья-попечители с надеждой обратили к нему взоры, он заставил себя заговорить.
2: «Я полагаю, мистер Твинг, вы в должной мере сознаете большую, можно сказать, огромную интеллектуальную и моральную ответственность, возлагаемую на вас теми обязанностями, которые вы на себя берете, и необходимость способствовать успеху дела своим поведением, личным примером и влиянием, как в школе, так и вне ее. Я надеюсь, сэр, вы отдаете себе в этом полный отчет».
0: «Конечно, он отдает».
2: «Кто он?»
0: «Сэм Барстоу. Иначе он бы меня не выбрал». «Я надеюсь, сэр». Чуть заметно и почти бессознательно мистер Твинг копировал преподобного джентльмена. «Всем известно, у Сэма есть голова на плечах». Мистер Пигли двинулся к двери. Остальные церемонно последовали за ним. Убедившись, что незнакомец не может его услышать, Пигли сказал:
2: «Я умываю руки ввиду явной непригодности этого человека, более того, абсолютного непонимания ответственности, налагаемой на него. Но, слава богу, главный судья в этом деле сама миссис Мартин. Нужно только, чтобы она как можно скорее увидела его. Ее решение будет быстрым и окончательным, ведь даже мистер Сэм Барстоу не отважится навязать деликатной, утонченной женщине такого возмутительного субъекта в качестве близкого, доверенного лица».
0: Они застали миссис Мартин в школе. При взгляде на приезжего на ее выразительном лице мелькнуло то же удивление и разочарование, которое они испытали сами. Они видели, что рядом с этой утонченной женщиной и окружающим ее изяществом и красотой их вульгарный спутник кажется еще ужаснее. Бьюсь об заклад, мэм, мы с вами отлично сработаемся. Вы только скажите, что вам нужно, а уж я не подкачаю.
3: Они были совершенно ошеломлены, увидев, что миссис Мартин слегка улыбнулась.
1: «Все зависит от вас, миссис Мартин», — быстро и многозначительно сказал Спэри. «Слово, знаете ли, за вами. Здесь только с вашим мнением и надо считаться».
0: «Скажите только, чего вы от меня ожидаете?» — продолжал Твинк, явно игнорируя попечителей. «Наметьте, как говорится, путь. Подскажите, с какого конца начать? Какими трюками их, по-вашему, лучше прибрать к рукам? Я к вашим услугам, мэм. С первоначала, может быть, непривычно, но я быстро наловчусь».
3: Миссис Мартин улыбнулась, и на этот раз вполне заметно. Глаза ее заблестели, на щеках появился легкий румянец.
0: «Значит, у вас нет никакого опыта в преподавании?» — спросила она.
2: «Ни малейшего».
0: «И вы не кончали колледжа?»
2: «Не приходилось».
3: Попечители переглянулись. Такого убийственного открытия не мог ожидать даже мистер Пигли.
0: «Что ж, —
3: медленно проговорила миссис Мартин, —
0: я думаю, мистеру Твингу надо прийти завтра пораньше и приступить».
1: «Приступить?» — еле выговорил мистер Спэри, не в силах перевести дух от изумления.
0: «Конечно», — застенчиво объяснила миссис Мартин. «Раз это новая работа для мистера Твинга, то чем скорее он начнет, тем лучше».
3: Хотя миссис Мартин на следующее утро пришла в школу рано, новый помощник успел побывать там еще до нее. Это было видно по не совсем обычному размещению парт в классной комнате. Они располагались теперь подковой перед ее столом, а на дальнем конце этого полукруга стоял стул, очевидно, для самого Твинга. Она была несколько уязвлена тем, что он поторопился все переделать без нее, хотя не могла не признать, что перестановка довольно удачна, и уж по-настоящему рассержена тем, что самого его при этом в школе не оказалось. Появился он только перед началом занятий. К ее удивлению, он торжественно шествовал во главе отряда малышей, которых, должно быть, прихватил по дороге. Еще больше ее удивило, что они были с ним, по всей видимости, в самых лучших отношениях.
0: «Я решил, соберу-ка я их в кучу, да заведу с ними знакомство, прежде чем начнутся уроки. Простите, — заторопился он, —
4: Но вон идет еще целая орава. Мне хотелось бы познакомиться с ними, пока они еще там.
0: Миссис Мартин держалась, однако, значительно холоднее, чем накануне. «Мне кажется, мистер Твинк, — сухо сказала она, — не менее важно, чтобы вы сначала познакомились с некоторыми из своих обязанностей. Именно для этого я пришла сюда сегодня пораньше».
1: «Да нет,
0: — весело сказал он,
4: — сегодня я сяду там. Вы видели, как я устрою? Там, с ними, и посмотрю, какие они будут выкидывать штуки.
0: С меня одной репетиции хватит. Если понадобится, я смогу и вмешаться». С того момента, как начались занятия, и он вошел в классную комнату и сел на свое место, он принял свой обычный бесстрастный вид. Миссис Мартин с облегчением вздохнула, и урок начался. Однако ее не переставало тревожить одно не предвещавшее ничего хорошего обстоятельство – отсутствие нескольких старших учеников. В последние дни они были на грани открытого неповиновения и позволяли себе ворчать под нос, но она твердо решила этого не слышать. И вот, не без внутреннего трепета, вполне успокоить ее не могло даже присутствие Твинга, она увидела, как трое Маккинонов и двое Харди разболтанной походкой вошли в класс через добрый час после начала занятий. Они даже не извинились и с угрюмо вызывающим видом направились к своим местам, так что миссис Мартин вынуждена была поднять глаза и потребовать объяснения у старшего Харди, как раз проходившего мимо нее. Преступник, к которому она обратилась, неуклюжий, туповатый юнец лет 19, потоптался на месте с упрямым и в то же время неуверенным видом, и затем, ничего не ответив, толкнул в бок своего товарища. Это был, судя по всему, условный сигнал к бунту, так как парень, которого он толкнул, остановился, обратил к учительнице несколько более смышленное, но такое же недовольное лицо и решительно начал.
1: «Как мы можем объяснить, почему опоздали на целый час?» «Да никак! По-нашему мы не опоздали. Нисколько не опоздали. По-нашему мы пришли в самое время. По-нашему, это самое для нас время, потому как мы не согласны приходить сюда распевать псалмы с малышней. И мы не помрем без всей этой жвачки из грамматики и словаря. И не хотим, чтобы нам с самого утра забивали голову какими-то там бостонскими частями речи. Мы не бостонцы, мы из Миссури. Вот мы откуда». Мы хотим решать задачи, заниматься счетом и процентами, и весом, и мерой, когда придет время, и географией, когда она будет, и чтением, и письмом, и американской конституцией в положенные часы. А как начнутся стишки и бостонские манеры? Тут вы нас и видели. Это наше право. За это наши отцы платят деньги. И мы от своих прав не отступимся.
0: Он замолчал, выжидая, как отнесутся к этому окружающие. Не столько учительница, сколько товарищи. Миссис Мартин сидела без кровинки в лице, но ничем больше не выдавала своего волнения. Ее глаза были устремлены на обтрепанный край соломенной шляпы, которую бунтовщик так и не снял с головы. Затем она спокойно произнесла: «Снимите шляпу, сэр».
1: «Он не может!»
0: – раздался веселый голос. Это произнес новый помощник. Все лица в классе разом повернулись к нему. Главарь бунтовщиков и его приспешники уставились на человека, который вмешался в разговор, но говорил так, будто он не начальство, а сам школьник, и подсмеивается над товарищем.
1: «Как это не могу?» – с негодованием спросил парень. «А так, у тебя там спрятаны кое-какие вещи, которые ты не хочешь показывать»,
0: – невозмутимо сказал Твинк.
1: «Какие вещи? Да брось ли вы, меня не проведешь! Так я и снял шляпу!»
0: «Ладно», – сказал Твинк, подходя к бунтовщику.
4: «Ну?
1: А это что?»
0: И хотя парень пытался ему помешать, он ловким движением сдернул с него шляпу. Оттуда вывалилось полдюжины яблок, птичье гнездо, два яйца и полуоперившиеся, трепещущие крылышками птичка.
4: Волна восторга и удивления прокатилась по залу. Выражение полной растерянности застыло на лице жертвы, и вся серьезность положения разрядилась в безудержном взрыве смеха, к которому присоединились и бунтовщики. Даже самый младший из школьников, напуганный, но в то же время восхищенный смелым, возмутительным и героическим поведением мятежника, сразу понял, насколько нелепа эта фигура, увенчанная дешевой мальчишеской добычей. Комический вид протестующего убил все красноречие его протеста. И миссис Мартин почувствовала, что никакие ее слова не заставят сейчас ребят взглянуть на этот бунт серьезно. Но Твинк, по-видимому, все еще не был удовлетворен.
2: «Сейчас же проси у миссис

0: Миссис Мартин не могла не заметить, какую таинственную власть приобрел Твинк над детьми, и что, судя по всему, смутьяны не затаили обиды на победителя, и во время перемены все до одного окружили его с очевидным интересом. Впрочем, это не заставило ее закрыть глаза на серьезность бунта и на недопустимость поведения Твинга, явно превысившего свои права. Он все еще играл с детьми, когда она позвала его в класс. «Я должна указать вам, — сказала она взволнованно и даже несколько резко, — что возмутительная выходка Тима Харди, по всей видимости, была задумана и подготовлена другими. Этим дело не кончится».
1: «Но ведь оно уже кончилось. Больше они вас беспокоить не будут».
2: «Вы так думаете? Только потому, что вы нашли какие-то вещи у Тома в шляпе и раскрыли перед всеми его секрет?» —
0: презрительно произнесла миссис Мартин.
1: «У Тома в шляпе ничего не было, — сказал Твинк. — Все, что там оказалось, было спрятано у меня в рукаве, а я незаметно подложил ему в шляпу. Он это понял и испугался, так как почувствовал, что остался в дураках.
0: Ничто на свете так не пугает ребят, как опасность стать посмешищем. И больше всего они боятся тех, кто выставляет их в смешном виде».
2: «Я уже не спрашиваю, считаете ли вы это честным по отношению к мальчику, мистер Твинк, — раздраженно сказала миссис Мартин. — Но неужели таково ваше представление о дисциплине?»
1: «Я думаю, что это честно.
2: Ведь Том знал, что это вроде фокуса. Я его не обманывал. И я думаю, это дисциплина, раз я заставил его вести себя как следует и отбил у него охоту оскорблять вас или меня. И он ничего против меня не имеет. Он понимает, что благодаря мне его только высмеяли, а не выгнали».
1: «Если бы вы предоставили все это мне, — добавил он с какой-то застенчивой проникновенностью, — и позволили избавить вас от такой работы, совсем не подходящей для леди, мы бы с вами шли своим собственным путем, не глядя ни на пигли, ни на миссурийцев, и заправляли школой, как сами считаем нужным».
0: Миссис Мартин была несколько озадачена. Немного смягчившись и, пожалуй, больше, чем ей самой казалось, уступая влиянию Твинга, она ничего не ответила, но в тот день не отослала нарушителей домой. Вернувшись вечером к себе, она была весьма удивлена, когда хозяйка начала рассыпаться в поздравлениях по поводу приезда нового помощника.
3: «Все только и говорят, миссис Мартин, — восторженно тараторила эта дама, — что вы как следует утерли нос обоим, и Пигли, и Барстоу, и сами выбрали себе нового помощника, простого парня, который о себе много не воображает и будет здесь делать все по вашему вкусу, и что ничего лучше вы придумать не могли».
1: «И его считают вполне подходящим?» —
0: несмело спросила миссис Мартин, краснея от смущения.
3: «Подходящим? Да вы только послушайте моего Джонни!»
0: Тем не менее, на следующее утро миссис Мартин снова пришла в школу несколько раньше, чем обычно.
2: «Может быть, — сказала она, и в ее тоне надменность странно сочеталась с застенчивостью, — мы бы просмотрели с вами до занятий уроки на сегодня».
1: «Я уже, —
0: быстро ответил он. — Я говорил вам, что мне одной репетиции довольно».
1: «Вы хотите сказать, что все уже просмотрели?
2: Выучил наизусть до последней буквы. Хотите послушать?»
0: Она прослушала его. Он действительно запомнил, и притом без единой ошибки, все правила, вопросы, ответы и примеры из уроков на этот день. Не прошло и месяца, как успех мистера Твинга был полностью упрочен. Тоже можно сказать и о некоторых новых.

0: новшествах, которые он ввел, как-то незаметно. Пение псалмов и чтение Библии, вызывавшие такое недовольство у отпрысков темных миссурийских семейств, равно как и у их родителей, отменены не были. Но полчаса до перемены посвящались теперь хоровому исполнению мирских песенок, патриотических или комических, в которых малыши под удивительно умелым руководством Твинга достигли замечательных успехов. Один негритянский гимн получил даже такую популярность, что его единодушно признали достойным занять место среди молитвенных вокальных упражнений. В школе по-прежнему изучали грамматику, ненавистную Маккинноном и Харди. Но Твинг сумел вызвать живой интерес к упражнениям в красноречии, где правила находили практическое применение. Неотесанные миссурийцы, хотя и пренебрегали грамотным построением фраз, оказались весьма сильны в классическом ораторском искусстве. Попечители Сперри и Джексон лишь диву давались, но были рады присоединиться к общему восторженному мнению. Один мистер Пигли все еще сохранял позу мученика, терпение и снисходительность которого подвергаются слишком большому испытанию. Что касается миссис Мартин, то когда они оставались одни, она не скрывала, что находит его занятным, а его самонадеянность и вульгарность казались настолько непреднамеренными, что больше не оскорбляли ее. Они стали добрыми друзьями, хотя их разговоры не выходили за пределы школьных интересов. Она не спрашивала, почему выбор мистера Сэма Барстоу упал на него, хотя он и не прошел требуемой специальной подготовки. Она ни разу не выразила желания узнать, каково было в действительности его прошлое. Если бы род его прежних занятий оказался совсем иным, выше или пусть даже ниже нынешнего, то в общине, где главный прокурор был раньше солдатом, а мельник доктором, это никого бы не удивило. Он ею восхищался. Это не было для нее тайной. А что это было ей приятно, но не влекло за собой никаких мыслей о последствиях или обязательствах, не составляло тайну для других. Возможно, это не было тайной и для него. Как бы то ни было, непринужденность их отношений однажды была нарушена незначительным на первый взгляд случаем. Пианино, обещанное мистером Сэмом Барстоу, наконец прибыло в школу к полному восторгу детей и удовольствию миссис Мартин, которая стала обучать младших девочек начало музыки. Изредка она и сама играла на нем старательно, изысканно и сухо. Оставаясь одна после занятий, она иногда пела слабым, бесцветным, жеманным голоском небольшого диапазона. И вот как-то раз Твингу, который оказался случайно свидетелем этого унылого целомудренного чириканья, не только было разрешено дослушать до конца любовный романс, где в сослагательном наклонении воспевалась заключенная в строгие рамки страсть, но и предложено было присесть к инструменту, показать свое умение. Играл он бегло, хотя и без всякой школы. Подобно ей, он вдруг начал петь. Подобно ей, он пел о любви. Но на этом сходство и кончалось. Он пел негритянскую песенку, безграмотную и нелепо неистовую, обращенную якобы какой-то Рози Алабамы. В ней звучала ребяческая влюбленность, настолько преувеличенная, что песенка могла показаться пародией на романс учительницы, если б не одно чрезвычайно важное обстоятельство. Неудержимое чувство, необыкновенная нежность, с которыми пел Твинг, были настолько искренними, что не оставалось сомнения, он думал о ней. Она не просила его спеть еще раз и больше не подвергала себя опасности внимать этой откровенной серенаде. Но через несколько дней, когда в перерыве между уроками музыки она бездумно перебирала клавиши, одна из ее маленьких учениц вдруг воскликнула: «Ой, миссис Мартин, да вы же подбираете ту хорошенькую песенку, что поет мистер Твинг». Однако, когда через неделю или две Твинг предложил исполнить ее на вечере, который школьники устраивали в помощь местному благотворительному обществу, миссис Мартин сухо заметила, что песенка по своему характеру вряд ли подходит к данному случаю. «Но вы так хорошо декламируете», — добавила она, смягчаясь, «почему бы вам не прочитать что-нибудь?» Он посмотрел на нее испытующим и тревожным взглядом, который часто обращал к ней в последнее время. «Вы этого хотите?» — вдруг спросил он. «А почему бы и нет?» Однако, когда наступил назначенный день, и она увидела переполненный зал, в котором было довольно много чужих, она пожалела о своем опрометчивом предложении. После того, как ее ученики проделали упражнения по ритмической гимнастике, превосходно поставленные Твингом, и прочитали свои стишки, он поднялся и, устремив на нее взор, начал монолог Отелло, речь перед дожем и сенатом. И теперь, как и в тот раз за пианино, она чувствовала, что Твинг говорит о ней. Когда Отелло рисовал картину своей необузданной страсти, она каким-то таинственным образом перевоплотилась в Дездемону, и к этому еще присоединилось странное ощущение, от которого она никак не могла отрешиться, что публика, с восторгом слушавшая эту действительно замечательную декламацию, тоже понимает, о ком идет речь, и не находит в этом ничего удивительного. В то же время миссис Мартин сознавала, осуждая себя за непоследовательность, что она довольна и даже горда его успехом. Когда он кончил, разразилась буря аплодисментов, и чей-то сиплый восхищенный голос фамильярно произнес: «Браво, Джонни Уокер!» Лицо Твинга вдруг побелело, как маска Пьеро. Воцарилась мертвая тишина, и тот же голос добавил: «Изобрази-ка нам сахар в тыкве, Джонни!» Раздалось шиканье, кто-то крикнул: «Да замолчите!» Миссис Мартин взглянула туда, где только что раскланивался ее помощник. Но он исчез. Встревоженная больше, чем она хотела бы себе признаться, она, после того, как зрители и маленькие артисты разошлись, возвратилась в школу в надежде, что Твинг, может быть, вернется. Вечерело. Пустые скамьи в дальнем конце комнаты были освещены почти горизонтальными лучами солнца, но парта, за которую она села, подняв крышку, была в глубокой тени. Вдруг она услышала его голос в прихожей. Ему вторил другой, тот самый, который прервал аплодисменты. Не успела она скрыться или дать знать, что она здесь, как собеседники показались в дверях и медленно прошли через комнату. В полутьме они, очевидно, не заметили миссис Мартин. «Но», — огорченным тоном говорил незнакомец, как бы продолжая оправдываться, — «если Барстоу знал, кто ты такой и чем ты занимался, и все же считал, что ты можешь взяться за это и как следует вправить мозги здешним парням и ребятишкам, какое тебе к черту дело до того, узнают о тебе другие или нет? Я ведь тебе объяснил, Дик, ответил Твинк хмуро. А, это учительница.
1: Да, она леди, Дик, до кончиков ногтей, и о жизни знает не больше, чем видно из кабинета священника. Она доверилась мне сразу, без единого слова, когда попечители пялили глаза и шарахались в сторону. Она никогда не спрашивала о моем прошлом. И теперь, когда она узнает, кто я, она меня возненавидит.
0: Я скажу, что это ошибка, с волнением сказал незнакомец. Я приду сюда и извинюсь перед тобой в ее присутствии. Я скажу, что принял тебя за другого. Я
1: поздно, уныло отозвался Твинк.
2: Что же ты будешь делать?
1: Уеду. Они подошли к двери в сад. К ужасу миссис Мартин, Твинк не последовал, как она ожидала, за незнакомцем, а, пожелав ему спокойной ночи, с угрюмым видом вошел в класс. Постояв мгновение, он бросился на скамью и, закрыв лицо руками, уронил голову на парту, как самый настоящий школьник.
0: Какие мысли пронеслись в уме миссис Мартин, я не знаю. Минуту она сидела прямо и неподвижно, затем тихо встала и легко, как тень угасающего дня, проскользнула туда, где он сидел.
1: «Миссис Мартин!» — воскликнул он, поднимаясь.
3: «Я слышала все»,
0: — тихо произнесла она.
1: «Я ничего не могла поделать. Я была здесь, когда вы вошли. Но я хочу вам сказать, что мне достаточно знать вас таким, каким вы мне казались, каким вы здесь всегда были, твердым и верным долгу, который возложили на вас те, кто знал о вас все.
3: Правда?
1: А вам известно, кто я такой?»
0: В течение минуты испуганная миссис Мартин не могла справиться с дрожью, но усилием воли она овладела собой и тихо проговорила.
1: «О вашем прошлом мне ничего не известно».
0: «Ничего», — повторил он с безрадостной улыбкой, переведя с трудом дыхание. «И того, что я был шутом,
1: балаганным фигляром, понимаете, клоуном, развлекал бедняков за 25 центов, что я Джонни Уокер, певец и плясун, и на все руки мастер. Мистер Сэм Барстоу, и выбрал ты меня только для того, чтобы как следует проучить этих медведей».
0: Она посмотрела на него робко и задумчиво.
1: «Значит, вы актер? Человек, который изображает то, чего он не чувствует?»
0: «Да».
1: «И все время, что вы были здесь, вы изображали учителя, играли его роль ради мистера Барстоу?»
0: «Да».
1: «Все время?»
0: «Да». На ее лице снова появился легкий румянец, а голос стал еще тише.
1: «И когда вы пели мне в тот раз, и когда смотрели на меня таким взглядом час или два назад, читая стихи, вы только играли?»
0: «Неизвестно, что ответил мистер Твинк. Но, по-видимому, ответ был достаточно полным и исчерпывающим,
1: потому что уже совсем стемнело, когда новый помощник вышел из школы не в последний раз, ведя под руку ее хозяйку.

0: У всякого талант есть свой. Но часто на успех прельщается чужой, хватается за то иное, в чем он совсем не годен. А мой совет такой. Берись за то, к чему ты сроден, коль хочешь, чтобы в делах успешный был конец. Какой-то с молоду скворец так печь щегленком научился, как будто бы щегленком сам родился. Игривым голоском весь лес он веселил и всякой скворушку хвалил. Иной бы был такой доволен частью, но скворушка, услышь, что хвалят соловья, а скворушка завистлив был к несчастью и думает: постойте же, друзья, спою не хуже я и соловьиным ладом. И подлинно запел, да только лишь совсем особым складом. То он пищал, то он хрипел, то верещал козленком, то непутем мяукал он котенком и словом разогнал всех птиц своим пеньем. Мой милый скворушка, ну что за прибыль в том? Пой лучше хорошо щегленком, чем дурно соловьем.
1: Поэт и время. Я книгу времени читал с тех пор, как человеком стал. И только что ее раскрыл, услышал шум широких крыл и ощутил неслышный рост шершавых трещин и борозд на лицах ледниковых скал. И с этих пор я отыскал, и полюбил я с этих пор и первый каменный топор, и первый парус на волне, и давний день, когда в огне впервые плавилась руда. Летели дни, прошли года, в них слезы были, кровь и дым, и я недаром стал седым, я памятью обременен, я старше мчащихся времен. Мой выбор сделан издавна, меж девяти сестер одна есть муза грозной правоты. Ее суровые черты, ее руки творящий взмах и в исторических томах, и на газетной полосе. Она мне диктовала все стихи любимые, и с ней мой труд страстней, мой путь ясней. Она ввела меня чуть свет в Московский университет. Она внесла мой ранний ямб на сцену в блеск вечерних ламп. Она прошла со мной, держа священный свиток мятежа. Мила ей всякая краса, понятны ей все голоса и многотрудный хор стихий, неумещаемый в стихи, и упоенных скрипок стон, и дальних взрывов в сотни тонн за океаном перекат и первый выстрел с баррикад. Когда пришел военный год, она, подруга непогод, все человечество храня, на грозной линии огня, оплакав сына моего, чье сердце немо и мертво, шептала мне: не спи, пиши про ранний рост его души. В глухой избе, в ночной тиши, чинила мне карандаши. Но горе музу не берет, и вот она пошла вперед, пошла вперед. Ее нельзя назвать красавицей, друзья, но крут бровей ее излом, но кудри медные узлом откинутые сплетены, Но в мире нет такой стены, чтоб не могла пройти она. Я сделал выбор издавна и буду верен ей и впредь. Когда придется умереть, я ей отдам на сотни лет беречь мой партбилет.
2: Английский ученый-марксист Джеймс Льюис пишет: «Поэтому будем помнить о том, что среди огромного множества животных человек – единственное животное, которое осознает, чем он является». Я с ним совершенно согласен, но с оговоркой. Человек не всегда осознает, чем он является. Что сберегает наша память? Как восстановить ощущение того, что произошло в тот день? А ведь это был день веры и день славы. Это был день, когда все люди думали одинаково, и ни один не был похож на соседа. Это был день, когда люди не нуждались в подозрительности, и во всей огромной Москве не было ни краж, ни ограблений. Это был день, когда вдруг стало ясно, как должен выглядеть народ, потому что народ – это племя вождей, и у каждого, даже самого малого, был царь в голове. С годами нас будет все меньше, нас, которые видели этот день своими глазами, так пусть каждый из нас сохранит для людей хоть сколок этого великого дня. Сделать это трудно, потому что дни съедают память и тускнеют видение тех лет, но сердце помнит, не забудет никогда. Вдруг ночью заколет, защемит сердце, и ты вспомнишь этот день. Это было в Москве. Мы лежали на койках в офицерском общежитии, тусклая лампочка освещала дневального. Я снова был в Москве. Офицер связи и адъютант командира десантной дивизии. Я привез сюда бумаги с печатями и добрые пожелания генерала не возвращаться. Война кончается, это же ясно. Она кончается, и хоть верится в это с трудом, но приближается мир, и тебе надо учиться, дурачок. Какой ты военный? Рисуешь ты здорово, а для военного у тебя кишка тонка.
3: А для художника в самый раз моя кишка.
2: А для художника в самый раз. «Удивительно, не хочется умирать, когда тебе 18 лет», — сказал овод и добавил: «У вас на глазах слезы, сеньора».
3: Мне почти 22. Война кончается, и я остался жив. И даже раны мои, если не считать того случая, когда меня подняло на воздух и шмякнуло обитое стекло, и я 2 недели не разговаривал, все были пустяковые. Генерал все время ко мне плохо относился, разговаривал сквозь зубы, я не вылезал из взысканий, а теперь он дает мне рекомендацию в кандидаты партии и посылает в Москву и велит не возвращаться. А что он смыслит в художестве, если перед отъездом велел сделать ему копию медведей в сосновом бору и замучил меня рассказами о каком-то Георгии Николаевиче, с которым вместе учился в академии, который мог посмотреть на человека и так его нарисовать, что не отличишь? Он закуривает 2 сигареты сразу. Он не собирается протянуть мне одну. Он просто курит 2 сигареты сразу. Вот он какой мой генерал, начальник десанта, не нам, мальчишкам, чета. Он имеет право на индивидуальные повадки. 2 сигареты во рту, 2 порция дыма. Это не рисовка. Судьба отпустила ему 2 порцию жизни. Переделки, в которых он побывал, можно видеть только в страшном сне. Мы перед ним мякоть, он из бессмертных, из асов, сверхчеловек. Стоп, это уже попахивает. К сверхчеловекам я отношусь плохо. А какая ваша задача во время боя, спрашиваю я? Что ты считаешь боем? Вот так. О чем можно с ним разговаривать, если он даже языка нашего не понимает, как марсианин? Война – это одно, а бой – это совсем другое. Есть разница, а? Только количественная. Война – глупость. Войну когда-нибудь отменят. Не представляю вас в канцелярии. Десанты не отменят. Да я не о том. Вы же сами говорите, война кончается. И я не о том. Десант будет всегда. Коммунизм – это равные возможности, а не стрижка под нулевку. Поэтому бой никогда не исчезнет. Равенство – это разнообразие. Коммунизм – это не общее корыто с здоровой едой, а общая взлетная полоса. Поэтому у каждого порядочного человека жизнь – это десант. У каждого свой. А повар, глупо спрашиваю я, что повар? Ну, если человек детей нянчит. Если воспитатель не Макаренко, он хреновый воспитатель. Если повар под конец жизни не составит книжку рецептов, это не повар. Все должно быть первый сорт. Вот как Малаховец. Малаховец – это не та Малаховец, которая советы молодым хозяйкам. Это наш повар, которого генерал взял из-за знаменитой фамилии и заразил непомерным честолюбием. Малаховец кормил нас экспериментальными блюдами. И если эксперимент удавался, и потери в десанте были небольшие, то ночью Малаховец записывал рецепт в трофейный альбом для стихов и плакал слезами восторга и непонятости. До войны он работал в Европе, в Лондоне, в Бристоле. Ну, это не географические названия, это названия ресторанов. У генерала все было первый сорт. Однажды, это было еще в самом начале, когда мы козлами скакали в грузовики, генерал стоял подаль, сложив руки на животе, поблескивая пенсне, маленький, плотный, стриженный бобриком, решительный, как Наполеон, профессионал. В 16 лет он командовал эскадроном, потому что была гражданская война, и он был самым способным в эскадроне. Он дважды был генералом, потому что его дважды сажали в тюрьму и выпускали, и возвращали награды, когда начиналась война, и нужны были десанты. Он смотрел, как мы сигаем через борт, и у одного парня соскользнула нога с колеса Студебеккера. «Раздолбай», — сказал генерал, — «убрать». И парня перевели в какую-то мирную часть, кажется, полковую разведку, что ли. Однажды мы с радисткой Клавдией Ивановной возвращались в часть. Это было еще в Польше. Сухая дорога, промытая дождями, круто петляла вниз среди оранжевых откосов. Послышался шум мотора. Мчался заляпанный маскировочными кляксами генеральский «Додж три четверти». Мы посторонились, вытянулись во фронт и ели глазами ветровое стекло, которое сверкало, как генеральское пенсне. Машина остановилась. «В машину!» – сказал генерал, перегибаясь от руля. Я понял, что это относится к почтенной Клавдии Ивановне, так как генерал уважал старость, а ей было уже почти 32, и в машине было одно место. Остальные занимали какие-то тюки, он сам у руля и его сын, 8-летний мальчик, который всегда жил при нем, и из-за которого у него шла безнадежная позиционная война с Малаховцом, потому что Малаховец утверждал, что есть специальные детские блюда, а генерал в это не верил. Но Малаховец побеждал и плакал по ночам над рецептами, писанными на веленевой бумаге с золотым обрезом. «В машину!» – сказал генерал, и мальчик вылез, уступив мне свое место. Я уселся. Генерал, перегнувшись, захлопнул дверцу и опустил два стекла. Мальчик ухватился за перемычку между стеклами и пристроился снаружи. Генерал погнал машину вниз по петляющей дороге. Оранжевые откосы помчались назад и вверх. Травянистые обочины, разъезженные колеи, то проваливались куда-то вниз, то взлетали до самых стекол. И тогда коленка мальчика бороздила грунт на уровне его подбородка. Мне надоел ледяной комок где-то в грудной клетке, там, где было сердце, а также расширенные глаза Клавдии Ивановны, слепо глядевшие вперед, и я положил свою руку на белые запястья мальчика, вцепившегося в перемычку, но генерал, даже не покосившись, сказал отставить. И я убрал руку. Мальчик доехал так до самого часового под дощатым грибом. И когда часовой крикнул «Стой, кто идет!» и остановил машину, хотя отлично знал, кто идет, и именно поэтому крикнул, мальчик спрыгнул на землю и пошел в часть, спрятав в карманы фиолетовые кисти рук. Трудно сказать, на чем он там держался снаружи. Я даже не помню, есть ли у Доджа подножки. Но когда газеты пишут о космонавтах, я все ожидаю увидеть фамилию этого мальчика. Вот как генерал понимал первый сорт. Вот какой мой генерал. Это мой генерал. Это только кажется, что генералы выбирают себе подчиненных, а на самом деле все наоборот. И запомни, в художестве я не разбираюсь, впрочем, медведей в сосновом бору пора подарить Клавдии Ивановне. Она любит природу, но в жизни я смыслю. Нужно уметь все, что умеют остальные, и еще кое-что. Желаю тебе трудной жизни.
2: Слушаюсь, угрюмо сказал я. Только я считаю, что искусство – это красота.
3: И я так считаю.
2: Значит, радость.
3: Она только потом радость. Трудней красоты, как я понимаю, нет ничего. А если искусство не десант за красотой, то на черта оно нужно.
2: Без стука вошел Малаховец с горящим взором и принес мне термос с каким-то питательным пойлом.
3: А если будет десант на Марс, возьмете меня художником? Ну вот если Малаховец одобрит, возьму.
2: Отшутился. Не понял. И я поехал на аэродром. Генерал не отшутился, а посмеялся. Он умел все, что умеют все, и еще кое-что. А ведь насчет Марса я сказал просто так. Никто тогда еще не знал, что это так близко. Просто горечь разлуки душила меня. Я расставался с человеком, которого узнал только теперь. Во время последнего и единственного настоящего разговора. И вот я терял его, потому что людей так много, а мгновений нежности так мало.
3: Гудели моторы, облака скрывали обгоревшую землю.
2: И мне казалось, я начинаю догадываться, зачем нужны художники. Чтобы останавливать мгновения, которые прекрасны. Напрасно боялся этого старый Гёте, и я подумал, что нужно копить их, эти мгновения, копить неистово изо всех сил, чтобы их стало столько же, сколько людей на земле, живых, погибших и еще не родившихся. Только в этом случае каждый порядочный десантник будет чувствовать себя более или менее сносно.
3: И вот теперь я лежал на койке в офицерском общежитии в Москве. И была ночь, но никто не спал. Все только проваливались куда-то и поднимали головы от каждого шороха на темной стене.
2: Потом начинали тлеть цигарки, и все снова проваливались куда-то.
3: Потом репродуктор на стене откашлялся, пронесся гул по огромным комнатам, и все стихло. 2 часа ночи. гул пронесся по всей планете, и вся планета затихла. Диктор сказал: безоговорочная капитуляция. Что бы ни случилось потом, в ночь с 8 на 9 мая 1945 началась безоговорочная капитуляция ночи. Подробности? Скорее подробности, иначе никто не поверит, хотя все это было, а следовательно, есть. Вначале это было помешательство. Все офицерское общежитие плясало на койках и на столах, раздавались сиплые крики, болтались белые завязки рубашек и кальсон. Потом с треском и пылью рухнули сорванные шторы затемнения, и в распахнутые окна глянул бледный рассвет. Потом гремела радиола, и на утреннем асфальте плясали одинокие дневальные, а остальные одичавшими ордами метались по городу. Потом военные прятались в подъездах, а их ловили, как зайчиков. Вытаскивали на улицу, и над всеми толпами взлетала в небо растерянная братва, гремя медалями. Потом искали маскировку, добывали земные костюмы, потому что в этот день солдаты твердо ходили по небу, а когда опускались на землю, жили в состоянии невесомости. Вечер приближался, чины и должности не имели значения. Я видел зажатый толпой черный лимузин и сжавшегося на заднем сиденье мерцающего золотом адмирала. Он привык к качке на воде и не хотел на воздух. Я видел Красную площадь, открытые машины кинохроники и демонстрации, которые шли навстречу друг другу. Я слышал неистовый мальчишеский крик «Иностранца поймали!» и видел колонну младенцев 14-15 лет, которые тащили огромного иностранца. Тело его было где-то внизу, а наверх взлетали только его ноги в лакированных бутсах, которые мальчишки пытались качать на ходу. Это был, наверное, Морган, Рокфеллер, Меллон или Дюпон, черт его знает, все равно! В этот день каждый, кто вложил хоть одну банку консервированных сосисок в блюдо малаховца, мог рассчитывать на то, чтобы его качнули мальчишки. Завтра они вернутся к земным счетам. Сегодня фашизм рухнул. Слушай, Морган, Рокфеллер, Меллон или Дюпон, неужели ты забыл, как тебя качали мальчишки? Как впереди несли твою зеленую велюровую шляпу и кодек. Неужели ты забыл, как милиция сдерживала толпу у старого здания посольства на Манеже, где сейчас интурист, а в арке здания, построенного Желтовским, неистовствовали тромбоны и помповые корнеты джаза американских моряков, а сверху вниз и снизу вверх, с балконов и на балконы, где толпилась вся гражданская и военная миссия союзников, летели фляги и папиросы. Эх, Морган, Рокфеллер, Меллон или Дюпон, я видел сетку прожекторов над площадями и тысячи орудий, изрыгавших пламя и превращавших небо в палитру. Мы все это видели. Скупые души скажут, что это салюты. Я видел только одного военного, которого не качали. Это был пожилой человек, герой Советского Союза, полковник в застиранной форме, который купил у мороженщицы весь ее ящик с мороженым и спускался по улице Горького, надев лямку на красную шею. Он раздавал бесплатно встречным детям целлофановые плитки, и губы его плясали, и слезы стекали по щекам, по шее, на грязной эшелонной копоти под воротничок. Вот что такое мир, братцы. Мы же люди, братцы, нас мало людей, всего каких-нибудь 2,5 миллиарда. Один единственный земной шарик, детский садик истории. Человек – это единственное животное, которое сознает, чем он является. Неужели, чтобы он об этом вспомнил, предварительно нужна война?

В эфире программа радиостанции «Юность». Вечерний курьер. Представляю бригаду, работающую сегодня в эфире. Режиссер Рюрик Пестовский, музыкальный редактор Дмитрий Васильев, операторы Ольга Русакова, Марина Елизарова, Лариса Рудницкая, выпускающий редактор Людмила Кашкадамова, инженер Александр Молчанов, ведущий Борис Боровский.

Я не выжил ростом, но дружусь как вол. Хоть это не просто, я играю в баскетбол. И пусть высок соперник, как высотный дом. Главное быть первым, рост стиснем плечом. Разлом! И снова мяч в корзине, прыжок. И рука плещет, зал рыб.

штрафной. Но жутко жарко, очень жарко, словно я в ряду. И я стою, не знаю, упаду или попаду в кольцо бросок. И снова мяч в корзине прыжок. И рука плещется, рыбок. А то, если

0: Вы слушали песню Виктора Аникиенко «Баскетбол». Вот уже 12 дней, выполняя Женевские соглашения, продолжается вывод ограниченного контингента наших войск из Афганистана. Выполнив свой интернациональный долг, ребята покидают дружественную нам республику. Гость вечернего курьера. Геннадий Моргачев служил в Афганистане в 78-80-х годах. За время несения службы был дважды ранен, награжден медалью за отвагу.
1: Было тяжело сначала. Не было дров, не было печек. По трое суток сидели голодные, не было продуктов. Потом каждый раз вечером обстреливали, сопровождали колонны с продуктами. В март месяце первая операция. Первые жертвы, много погибло. Но первая операция, ходили по домам, брали оружие, искали мины. Первый раз здесь я убил человека. Притом ночью, когда выбирались к шашлыка, обстреляли. Здесь у нас был первый жертва. У нас в роте, в третьем взводе погибло почти все отделение.
2: Гена, за эти 10 месяцев произошло какое-то, может быть, психологическое отчуждение. Вот как ты чувствовал себя первое время по прибытии?
1: Ну, первое время я как-то все шарахался, потому что, ну, непривычно. Там мало людей видел так, и еще мало разговаривать, только между собой. Ну, девочку вообще не видел, как-то боялся с ним разговаривать. Ну, потом приехал, ночи кошмары, нервное напряжение особенно большое. Кто там тебе, кто это душит, то что, просыпаешься в поту. Ну, первое время я жил у матери, она бедная, наверное, со мной неделя-две не спала. Я постоянно ночью вставал и курил. А потом, ну, на работе немножко отвыкся, все вроде. Ну, сейчас вроде нормально, много уже времени прошло.
2: Ты женился?
1: Да, у меня двое детей.
0: Возвращаются ребята домой. И, к сожалению, не всегда и не везде окружены они вниманием, теплом, заботой. А ведь не надо забывать, что многие и не вернулись. После выступления в «Вечернем курьере» писательница Светлана Алексеевич к нам в редакцию пришло много разных писем. И среди них от ветеранов, которые говорят о современной молодежи, считая их избалованными, не имеющими ничего святого за душой. Я не стану отвечать на эти и подобные им письма. А дам вам лучше послушать еще один фрагмент записи беседы с Геннадием Моргачевым.
1: В нашей роте было во втором отделении сержант Мельник. Перед этим письмо получил, мы все читали его, отправляли его на родину. От жены, маленький Сашка, ребенок, 1.5 года был. Вот он остался тоже сиротой. Таких ребят много, там гибло тысячи. А сейчас много интернационалистов. Герои с медалями, с орденами. Хорошо трудятся. Их показывают по телевизору. Ну, очень хорошо работают. Нас, в случае чего, мы сможем, по-моему, все защитить родину. Свой долг бы я выполнил.

0: Вы слушали песню Александра Минаева «Неоновый проспект». Спортивный курьер. Этот наш раздел по просьбе слушателей будет посвящен главному тренеру страны по футболу Валерию Лобановскому. Как его здоровье? Поправится ли он к чемпионату Европы? Будет ли руководить сборной? Эти вопросы волнуют сегодня всех любителей футбола. И чтобы отсечь всякого рода версии, слухи, нам хотелось выслушать ответы самого Валерия Васильевича на этот счет. Но сделать это не удалось. И пришлось довольствоваться комментарием нашего киевского коллеги, спортивного комментатора Валентина Щербачева.
1: Мне даже кажется, что эти слухи некоторые, так сказать, в кавычках, друзья Валерия Васильевича Лобановского распускают умышленно. Хотя видели уже на скамейке запасных, он руководил игрой в матче «Динамо-Киев-Локомотив». И человек, он физически очень здоровый. Это я могу подтвердить, так уже сколько лет я с командой, и часто даже тренируемся вместе, вот и кроссы бегаем. Лобановский физически здоровый человек. И поэтому, когда случилось на сборе в Гагре, в первой половине марта он перенес грипп на ногах, затем он просто не обратил внимания на второй грипп, вот перед матчем со Спартаком,
2: да,
1: это было.
2: И тем более он был потом на матче со Спартаком.
1: Да, он был на этом матче, не нужно было уже выходить, да, человеку с высокой температурой на работу, как говорится. Но работа тренера такова. И вот это все осложнило течение болезни, все это превратилось в мерцательную аритмию, как говорят врачи. Это аритмия сердечная, но сейчас все в порядке уже. Абсолютно уже медикаментозное лечение не нужно. И Валерий Васильевич практически уже 3 недели работает. Но мы увидели его вот только совсем недавно. Он скрывался от врачей, я бы так сказал. Сейчас начинается сбор сборной команды Советского Союза в Новогорске. Команда в хорошем состоянии. Ну, основа сборной – это киевская «Динамо». Тут тренеры не могут ничего, так сказать, придумать нового, поскольку, вы знаете, у нас смешное такое положение существует. Есть олимпийская сборная. Вот якобы мы должны иметь 2 равноценные команды. Но и есть сборная команды Советского Союза. И поэтому олимпийцы готовятся по одной программе, сборная СССР первая совершенно по другой. И тренеры берут только тех, на кого могут рассчитывать реально. Поэтому больше всего там динамовцев. Мне так кажется, я уже, так сказать, не буду высказывать мнение Лобановского самого на этот счет, но мне кажется, что из олимпийцев единственный Михаличенко может быть под контролем, поскольку он и в команде играет. А остальные олимпийцы неизвестны. Тренерам их кондиции, в общем-то, их состояние в данный момент просто неизвестно.

0: Первое впечатление. Менее двух недель отделяет нас от того дня, когда начнутся торжества, связанные с тысячелетием принятия христианства на Руси. Я не буду перечислять те мероприятия, которые состоятся в связи с этим событием, они вам, наверное, известны, а познакомлю лишь с одной из экспозиций, которая открылась сегодня и посвящается этой дате. Вернее, сделает это Юрий Константинович Королёв, генеральный директор Всесоюзного музейного объединения Государственной Третьяковской галереи, член-корреспондент Академии художеств СССР, беседовал с ним Игорь Мушастиков.
1: Сегодня в Государственной Третьяковской галерее открылась уникальнейшая выставка. Юрий Константинович, что же это за выставка? В чем ее уникальность?
2: Мы показываем шедевры русской иконописи. Выставка, состоящая из 120 работ. Но действительно, пожалуй, я впервые видел сам выставку и принимал участие в ее создании, когда выставка состоит вся из шедевров. Здесь нет второго ряда. Это удивительно. Но здесь нет второго ряда.
1: Простите, пожалуйста, наверное, для некоторых наших радиослушателей несколько непонятен термин, что такое второй ряд.
2: Ну, второй ряд, есть вещи, признанные шедевры произведения.

искусства. Есть вещи, которые не являются прекрасными произведениями сами по себе, и с годами они ценность их и качество их возрастает и возрастает, но вместе с тем они не являются теми шедеврами по сравнению с главными произведениями тех же художников. Вот это и называется второй ряд. И обычно, когда делается экспозиция, то второй ряд отнимает намного больше энергии, времени, размышлений, творческого начала для того, чтобы найти его место и возможность его в экспозиции. Так вот, по поводу этой выставки. Эта выставка, она не является главной выставкой, потому что главная выставка открывается в Академии художеств СССР. Выставка, посвященная тысячелетию крещения Руси и тысячелетию русской культуры. Вот. Но наша выставка показывает вещи Рублева, Дионисия, Симона Ушакова. Она показывает вещи фантастические в своем качестве. Она показывает школу русской иконописи. И школа, которая давно уже заявила о себе, которая известна во всем мире. И вещи, которые здесь представлены, они являются, ну, гордостью нашей культуры, основой нашей русской живописи. Коллекция икон находится в прекрасном состоянии. Это великое искусство. И я должен вам сказать, что меня поразило на этой выставке. Поразило, я вот последние 5 лет очень внимательно изучаю нашу русскую иконопись. То все тенденции советского и мирового искусства заложены в русской иконописи. Я приглашаю нашу молодежь, приглашаю всех посетить эту выставку.

0: Сегодня исполняется 80 лет со дня рождения выдающегося советского драматурга Алексея Арбузова. Через все его творчество проходит глубокий интерес к молодежи, к ее проблемам, к ее надеждам, к ее боли. И все это отразилось в его пьесах, в его драмах. И, пожалуй, до сих пор нет такого драматурга, который бы, как Арбузов, мог глубоко вскрыть эти проблемы. Наш корреспондент Владимир Познанский встретился с кинорежиссером Савой Кулешом, известный зрителям по таким фильмам, как «Мертвый сезон», «Комитет 19», «Взлет» и многим другим. Савва Яковлевич хорошо знал Арбузова и создал киноверсию его пьесы «Сказки старого Арбата».
1: Савва Яковлевич, что вы можете сказать о драматургии Арбузова? Буквально несколько слов, хотя я понимаю, что это ничтожно мало, и что говорить об этом вы могли бы часами.
2: Ну, я думаю, что Алексей Николаевич всегда занимался вопросами молодежи, поскольку сам был человеком удивительно молодым, почти до самого конца, я так думаю. И меня поражало всегда то, что он удивительно понимал и ощущал время, он удивительно ощущал молодежь. Он удивительно понимал, чего хотят молодые люди, к чему они стремятся, как они хотят жить, что они хотят изменить. Самый поразительный пример, по-моему, это пьеса Арбузова «Жестокие игры». Эта пьеса опередила время, она была написана в эпоху застоя, как принято сейчас говорить. Она очень трудно проходила. Очень интересный спектакль, поставленный Марком Захаровым в Театре Ленинского комсомола, тогда шел с невероятным успехом, но это естественно, потому что впервые молодежь увидела себя на сцене. Она услышала свой голос. Она услышала свой язык. Герои этой пьесы разговаривали на том языке, на котором разговаривают современные молодые люди, а не на языке архаическом. Я думаю, что Алексей Николаевич Арбузов вот был тот первый человек, который проложил еще в эпоху застоя путь настоящей современной молодежной пьесе. И я думаю, что до сих пор, несмотря на то, что сейчас появилось много молодых драматургов, они делают очень интересные открытия. Но мне кажется, что пьеса «Жестокие игры», она настолько опередила время, что и сегодня она является одной из первых настоящих, глубоких пьес, рассказывающих о проблемах молодежи.
1: Алексей Николаевич не только в своем творчестве уделял большое внимание юному поколению, но и воспитывал творческую молодежь. Еще до войны, сам будучи молодым, Арбузов основал молодежную студию, новый театр, где студийцы вместе с Арбузовым создали пьесу «Город на заре». Пьеса обошла многие театры страны и ставилась за рубежом.
2: Студию, из которой вышли не только талантливые актеры, но студию, из которой вышло очень много драматургов. В этой студии учился Галич. Эту студию оканчивал погибший на фронте Всеволод Багрицкий, поэт и драматург. В этой студии учился тоже погибший на фронте очень интересный актер театра Вахтангова Максим Греков. В этой студии учился артист и режиссер Зиновий Герд.
1: А вам лично какой образ молодого человека в творчестве Арбузова нравится больше всего?
2: Ну, на этот вопрос ответить очень трудно, потому что в разных пьесах мне нравятся разные герои пьесы Арбузова. Но поскольку я оставил сказки старого Арбата, то, естественно, мне больше всего нравится Кузьма Болясников из сказок старого Арбата.

0: Студия 10. И если вы ожидаете услышать в ней фрагмент какой-либо пьесы Арбузова, то вы ошибаетесь.
1: Допустим, вы у ней уже не первый. Даже, между прочим, не второй. Вам это очень действует на нервы. И, между прочим, огорчает вас порой. Да, огорчает вас порой. Нервы, нервы, нервы, нервы, нервы. Пусть, грубо говоря, миллионер вы. Но нервы, нервы, нервы, нервы, нервы. Вам делают на каждый день неврит. Тогда берете вы морские ванны. Потом себе ложитесь на диван. Сперва берете ванны, а после на диваны. И ходите в нахальный, как бандит.
2: Так вы же настоящий мод, Вазик. Вы негодяй. Как я кричал, свет не видал. На 30 рублей живет вся семья. Плюс детей учат на скидке. Еще откладывают где какую копейку.
1: Пусть на минутку не из высших сфер вы. К примеру, взять не Николай Второй. Вам это очень действует на нервы. И, между прочим, огорчает вас порой, как если ваш носок с дырой. Да, то нервы, нервы, нервы, нервы, нервы. Вы нахватали пик, а козырь червы. Нервы, нервы, нервы, нервы, нервы. Вам делают на каждый день невроз. Когда вы за полтинник в фаэтоне, на час, но заезжаете к Фанконе. Сначала в фаэтоне, а после у Фанконе и ходите нахальный, как матрос. Ну, и все.
0: Вы слышали фрагмент мюзикла Александра Журбина, либретто Ассара Эппеля по пьесе «Бабеля закат» в исполнении ребят-студийцев студенческого театра «ГИТИС». Это прекрасная школа в профессиональном отношении, повод для размышлений, для диалога со зрителем, что очень важно для начинающих актеров. А потом это прекрасный материал для начала. И очень хорошо, что студенты начинают свою дорогу с настоящей драматургии. Это все видит и чувствует зритель.
3: После спектакля короткое интервью со зрителями. Пожалуйста, ваше впечатление о спектакле. Я, к сожалению, не видел «Закат» этой Маяковского. Там говорит, очень интересный спектакль, но я в восторге. По-моему, этих ребят ожидает большое будущее. В особенности мне, естественно, я думаю, всем зрителям сегодня понравился Николай Петренко, исполнитель роли Менделя Крика. Колесник, блестящая совершенно роль, как основные отдельные концертные номера.
4: Будем очень рады, если по телевидению покажут этот спектакль.
3: Да, по-моему, его можно записать вполне.
4: Это великолепно было, просто великолепно.
3: По-моему, однозначно совершенно. Мы счастливы, что
4: удалось
3: попасть на этот спектакль.
0: Теперь слово самим актерам, вернее, будущим актерам, будущей актрисе, студентке 4-го курса ГИТИСа Елене Павловой.
5: На курсе у нас существует такая проблема москвичей и иногородних ребят. Все хотят, чтобы был театр, все хотят, чтобы была у нас труппа, чтобы все те спектакли, которые мы сделали, они сохранились. И сохранились уже вот в том сыгранном качестве, в котором они вот предстают перед нами сейчас. И обидно будет, что если нам представится такая возможность создать театр и остаться труппой, у нас, как у курса, такие планы. Встанет проблема прописки ребят, как они смогут закрепиться здесь и как они смогут быть коллективом, являясь иногородними, то есть не имея московской прописки. Так что желание есть, а вот как это все будет разрешаться, мы пока еще не знаем. Но я боюсь, что если этот вопрос будет решен на 5-м курсе, в конце 5-го курса, то это будет уже немножечко поздно. Потому что сейчас у нас ребята, каждый из ребят уже, конечно, задумывается о своей профессиональной судьбе, что с ними будет потом, куда они пойдут, в какие театры, а тем более, если не москвич. То как-то этот вопрос пока повисает у нас.
0: Как видите, вернее, слышите, спектакль хорош, зрители довольны, актеры вроде бы тоже. Но есть но. Что будет с этими талантливыми ребятами через год после выпуска? Есть коллектив хороший, сильный, здоровый, интересный. На спектакле с его участием не попасть. А уничтожить его, развалить очень просто. Распределение может разбросать ребят в разные стороны. Но, может быть, стоит сохранять подобные студии, если в них есть нужда. Как и каким образом, мне кажется, стоит подумать.

Вот и все. Бригада, готовившая этот выпуск «Вечернего курьера», прощается с вами. Это режиссер Рюрик Пестовский, музыкальный редактор Дмитрий Васильев, операторы Ольга Русакова, Марина Елизарова, Лариса Рудницкая, инженер Александр Молчанов, выпускающий редактор Людмила Кашкадамова и ведущий Борис Боровский. В заключение повторю номера телефонов, по которым вы сможете позвонить в редакцию 27 мая с 17 до 19 часов по московскому времени, а также каждый вторник и пятницу. Запишите 215-97-74 и 215-63-56.

0: органам для управления страной, для улучшения хозяйства, честных, преданных советской власти и партийных работников. Для советской власти необходимы честные и преданные беспартийные работники, но партийных одних недостаточно. Здесь партийных рабочих и крестьян есть очень и очень много таких, которые отличаются честностью и способностью вести дело управления и дело хозяйственное. Например, наладить кустарные предприятия, наладить в кооперативе правильное распределение продуктов, улучшить дело со столовыми, с жилищами, с детским питанием и так далее и тому подобное. В каждой губернии есть тысячи и тысячи беспартийных рабочих и крестьян, не представленных еще к делу управления, к делу восстановления народного хозяйства. Прямой долг партийных и советских работников находить таких людей, выдвигать их вперед, давать им работу, испытывать их способность, давать им развернуться и показать себя. Нам не страшна, а напротив необходима и желательна помощь партийных рабочих и крестьян. Надо остерегаться только меньшевиков и социалистов-революционеров, которые любят теперь называть себя беспартийными, а на деле вести свою предательскую работу на пользу белогвардейцев и помещиков. Недаром все белогвардейцы и помещики бросились помогать гражданскому мятежу. Вот таких ряженых беспартийных надо разоблачать и арестовывать. А честных беспартийных рабочих и крестьян надо тщательно и всемерно привлекать к работе.
1: Вы услышите сейчас три стихотворения Александра Межерова. Александр Петрович Межеров родился в 1923 году. Перед самой войной он окончил среднюю школу.
2: Предвоенная баллада. Летних сумерек истома у рояля на крыле, на квартире замнаркома вечеринка в полумгле. Руки слабы, плечи узки, времени бесшумный гон, и девятиклассниц блузки, пахнущие утюгом. Пограничная эпоха, шаг от мира до войны, на отлично и на плохо все экзамены сданы. Зам наркома, нету дома, как всегда, слишком поздно для субботы. Не вернулся он с работы, не вернется никогда. Вечеринка молодая, времени бесшумный лед, с временем не совпадая, ляля черная поет, и цыганской тот анапист дышит в душе горячо, окна звонкие крест-накрест не заклеены еще, и опять над радиолой к потолку наискосок поднимается веселый, упоительный вальсок, и под вальс веселой вены, шаг не замедляя свой, парами передвоенный, роковой, сороковой.
1: 1942 год. Ленинград. Ладога. Трасса жизни.
2: Страшный путь, ты на пятой своей версте потерял для меня конец, и ветер устал над тобой свистеть, и устал грохотать свинец. Почему не проходит над Ладогой мост? Нам подошвы не вмочь ото льда отрывать. Сумасшедшие мысли буравят мозг. Почему на льду не растет трава? Самый страшный путь из моих путей. На 20-й версте как я мог идти? Шли навстречу из города сотни детей. Сотни детей замерзали в пути. Одинокие дети на взорванном льду эту теплую смерть распознать не могли они сами. И смотрели на падающую звезду непонимающими глазами. Мне в атаках не надобно слово вперед, под каким бы нам не бывать огнем. У меня в зрачках черный ладожский лед, ленинградские дети лежат на нем.
1: Александр Межеров, солдат Отечественной войны, поэт, автор многих поэтических книг. Вот его стихи, написанные совсем недавно. 20 с лишним лет отделяют их от ладожского льда.
2: Люди, люди мои, между вами я потерся за 40 с лихвой, телом всем и душой, и словами, так что стал не чужой вам, а свой. Срок положенный, отвоевавший, пел в неведенье на площадях, на нелепые выходки ваши не прогневался в очередях. Как вы топали по коридорам, как подслушивали под дверьми представители мира, в котором людям быть не мешало б людьми. Помню всех, и великих, и сирых, всеми вами доволен вполне. Запах жареной рыбы в квартирах отвращенья не вызвал во мне. Все моря перешел и по суше находился, дорогами сыт, и теперь, вызывая удушья, комом в горле пространство стоит. Расстояние не наша забота, нам о времени думать пора. От Иркутска до Братска полета Ангарою часа полтора. Перешли через море и сушу, и загвоздка всего лишь в одном, в том, что времени мало на душу населения на шаре земном. Богословы ударились в ересь, а сильнейшие в мире умы в математико-физику въелись, изучают пространство Луны. Человеческий разум порочен, биологией он пренебрег. Жизнь блаженство, но краткое очень. Надо, люди, продлить этот срок. Тесен жизненный срок и недолог по сравнению с пространством Земли. Опровергни Эйнштейна, биолог. Сроки жизни раздвинь и продлить.

0: Добрый вечер, дорогие наши телезрители. Здравствуйте, уважаемые гости концертной студии. Приближающаяся весна вдохнула в нас особенно приподнятое настроение, и мы решили сегодня открыть весенний бал юмористов. На этом балу все смешается, как в доме Облонских. В бурном вальсе закружатся литературные герои и их создатели. Поэты запишутся в очередь к пародистам, желая пригласить их на томительное танго. На нашем балу будет работать почта. Словом, игры, танцы, розыгрыши – все будет на весеннем балу юмористов. Вход бесплатный, смех обязателен, желающие могут принять участие в товарищеском ужине по месту жительства и прописки, не отрываясь от экрана телевизоров. Итак, наш бал открыт. Позвольте мне представить распорядителя бала, нашего мажордома и маэстро, артиста Леонида Ярмольника.
1: Добрый вечер. Я, как хозяин дома, предлагаю открыть сегодняшний бал вальсом.
0: Лауреаты всесоюзных и международных конкурсов Алла и Петр Чеботаревы.

0: Первая корреспонденция, которую доставила работающая на нашем балу почта, относится к нашей постоянной рубрике «Что бы это значило?». Две подписи чисто музыкальные. «Спасите, спасите, спасите, продрогшее сердце мое, купите, купите, купите, купите скорее эскимо». Людмила Бородулина, Казахская ССР, город Кокчета. «Остановите музыку, прошу вас я, пломбира хочет девушка моя». Надежда Максимовская из Калуги. «Аккордная работа». Николай Александрович Платицын из Свердловска. «Работает тетя Зина играючи». Виктор Викторович Кармелицкий, Ленинград. «Если хочешь, на сдачу спою, а на большее ты не рассчитывай». Сергей Калеев из Пскова. «Замороженный талант». Александр Литвиненко, Тольятти. «Дипломбированная баянистка». Этот остроумный ответ пришел в голову сразу двоим. Товарищ Левинсон из Москвы и товарищ Петербургский из Горького. Эскимуза. Борис Левитин, Москва. И чувство такта в торговлю. О.Н. Сергиенко из Москвы. А сейчас я хочу объявить новый конкурс фотоателье, что бы это значило, для чего мы и представляем вам новую фотографию. У зрителей, сидящих в зале, у наших гостей, время до конца передачи. Пожалуйста, присылайте свои остроумные подписи сюда, нашему авторитетному жюри. Несколько лучших записок я оглашу. Победитель будет приглашен на сцену, представлен вам и награжден. А для вас, уважаемые телезрители, время 30 дней со дня первого выхода передачи в эфир. Желательно, если возможно, для удобства обработки корреспонденции, чтобы ваши ответы были на открытках. Напоминаю, наш адрес 127-300, Москва, улица Академика Королева, 12, Центральное телевидение, «Вокруг смеха», «Что бы это значило». Ждем ваших остроумных ответов.
1: Сан Саныч?
0: Да.
1: Здесь письмо господину Н.
0: Читайте.
1: От незнакомки.
0: Давайте.
1: Это вне моего понимания. Не пойму. Ни единого знака внимания. Почему? Незнакомка. Либо этот человек останется неизвестным, либо он представится нам.
2: Прекрасной незнакомке в свое оправдание хочу ответить примерно так. Я жил и головой вертел, интересуясь незнакомками. Вот потому-то столько дел безбожно оказалось скомкано. Я снял свою кандидатуру и поспешил в литературу.
0: Автор многочисленных иронических стихов, которые печатались на страницах журнала «Крокодил», литературной газеты, газеты «Московский комсомолец». Владимир Вишневский.
2: Чтобы как-то продолжить ту литературную тему, которая здесь наметилась, я прочитаю стихотворение, которое, хотя и было напечатано, называется «Все же из неопубликовано». Печатайтесь, печататься не вредно, печататься не вреднее всего, причем при жизни лучше, чем посмертно, хотя посмертно тоже ничего. Печатайтесь, бездарность не помеха, и одаренность, кстати, не порок. В печатании, друзья, залог успеха. Ну а успех, он столько возолок. Печатайтесь все чаще, не пасуйте, печатайтесь, сомнения гоня, и докажите всем, что не абсурден девиз без публикации ни дня. Да что живется, как вам издается, танцуют все, печатаются все. И если вправду место есть под солнцем, оно лишь на печатной полосе, упорствуйте, не вздумайте сдаваться, не мешкайте, в печать, друзья, в печать вы вскоре убедитесь. И сдаваться. А ну куда приятнее, чем писать. Как вы убедились, все, что напечатано, может быть как-то оценено в рецензии. Я вот тоже решил написать рецензию в стихах. Ну, конечно, так, чтобы все было как у людей, как в прозе, сообразно законам этого нелегкого жанра. Хотя, конечно, вместе с тем есть и отдельные просчеты. Подняв острейшие с тем, всегда ли в акцентах автор четок, да и в деталях вряд ли строг, ну и длиннотами страдает. Весьма сомнителен пролог, а эпилог не убеждает, нередко действию вредит фигура главного героя. Она бледна, сюжет размыт, подводит автора порою незнание жизни, вкус и глаз, заемность стиля, мысли вялость. Но в целом книга удалась, но в главном книга состоялась.
0: Вы знаете, есть писатели, которые сразу родились в маске юмориста. А есть и такие, которые время от времени эту маску надевают. Одел маску юмориста, пишет смешно. Снял серьезный, нормальный писатель. Вот сейчас я хочу вам представить писателя, заведующего отделом фельетонов и юмора литературной газеты Андрея Яхонтова. Прошу вас. Скажите, пожалуйста, первый вопрос у меня к вам. Почему у вашей последней по времени написания, по времени опубликования повести, она называется «Ловцы троллейбусов», почему у этой повести такое, ну, необычное название?
3: Ну, я думаю, что это каждый может узнать сам. Повесть напечатана в последнем номере, 12-м номере журнала «Юность» за прошлый год.
4: Александр Александрович,
0: да.
4: Вы заговорили о моей повести, и я тоже хотел с вами поговорить о вашем творчестве. Можно?
0: Можно.
4: У меня к вам вопрос. Вот я читал и ваши пародии на поэтов, и на прозаиков, но совершенно, пожалуй, за исключением одной пародии на критика Льва Анинского, не встречал пародий на литературных критиков. Почему так получается? Вы знаете, я не случайно обратился к вам с этим вопросом. Я порой почитываю литературно-критические статьи, и меня просто ужасно беспокоит, что такой богатейший материал пропадает в туне. Вот критик Ал Михайлов. Сейчас я процитирую стихи, которые он разбирает. И вы сами сейчас оцените качество этих стихов. «Лето к первой стуже повернуло дышло. На дорогах лужей птиц уже не слышно. Подавился ль перепел колосом в покосах, соловей ли перепил на студенных росах».
0: Так, это кто автор-то? Евгений Савинов. Да, есть такой.
4: Но как ваше мнение, как материал?
0: Хорошие стихи.
4: Хорошие стихи.
0: Интересные.
4: Вот, и...
0: Ёмкие.
4: Да, и критик, как бы, так сказать, сразу подхватывает вашу мысль. Он говорит, вторая строфа превосходна. Во-первых, она мягко, почти незаметно меняет интонацию стихотворения. Во-вторых, кажется, будто эти забавные предположения насчет перепела, подавившегося колосом, и соловья, перепившегося студенными росами, и простудившегося, родились экспромтом, но сообщены они очень серьезным тоном, без улыбки. В-третьих, здесь отлично налажена звуковая координация. Может быть, мое восприятие покажется субъективным, но я связываю аллитерацию «с», пронизывающую все четыре строки, несмотря на насыщенность аллитерации, она не назойлива, с тем, что перепел и соловей потеряли голос, осипли. В-четвертых, просто замечательная рифма «перепел перепил» с переносом ударения. Можно, конечно, в глаголе «перепил», воспользовавшись диалектным произношением, поставить ударение на первом слове. Но куда большую новизну и свежесть своеобразный артистизм придает перенос ударения в рифмующемся слове. Ведь рифма здесь амонимическая, она и так насыщена однозвучием, и несовпадение ударений, дактилическое и мужское окончание, вносит дополнительный нюанс в звучании строфы. Я прерву цитату, тут можно и дальше читать. Обидно, что книга эта, как говорится в аннотации, адресована юным, молодым, потому что по этой книге они ведь могут учиться писать. И действительно, получается...
0: И учатся.
4: И учатся, да. Вот брошюра В. Куницына. Михайлова восхитила аллитерация С. Куницын, я должен сказать, тоже любит поиграть звуком. Вот сейчас я попытаюсь прочитать фразу из его брошюры, которая просто могла бы стать скороговоркой. Можно сломать язык, но я попробую, я рискну все-таки. Пишут не потому, что не писать не могут, а потому, увы, что почему бы и не пописать.
0: Давайте оставим разговор о критике на время после бала и вернемся к более веселым вещам. Андрей Николаевич, какие-нибудь новости из стенгазеты, из нашей пародийной стенгазеты «Рога и копыта»?
4: Да, новости есть. Новости есть. Стенгазету нашу, или, как вы помните, была такая контора в знаменитой книге «Рога и копыта», мы временно закрыли на переучет с тем, чтобы снять остатки. Все же прочту то, что мы отобрали вот из последних, вернее, то, что мы нашли, вот снимая этот остаток во время ревизии. Новости киноэкрана. Интересным устройством оборудован кинотеатр «Комета». Если во время сеанса в зал кто-то прошмыгнет без билета, кинофильм автоматически прерывается, и на экране появляется титр. «Ну, заяц, погоди». Спортивный характер. Мастер спорта по штанге Никитюк, заняв первое место, не уступил его никому, даже женщине с грудным ребенком, стоявшей в автобусе рядом. Умелые руки. Если унести с работы использованную бочку из-под солярки, приварить ее дома к батарее центрального отопления и сделать из нее копилку, то можно накопить очень много денег. Поэт и хулиган. Видя, что отпетый хулиган Мусин пристает к девушке, поэт Крещенский, не теряя ни минуты, прочел ему свои стихи. Подоспевшие работники милиции указали поэту на недопустимость самосуда. Вот такая народная примета. Если пригреть на груди змею, то она свернется кольцом, по форме напоминающим обручальное. Детям о родителях. Услышав на родительском собрании, что обучение одного ребенка в школе обходится государству в 5000 рублей, гражданин Поцелуев обратился к администрации с просьбой отчислить его сына из первого класса, а сэкономленные таким образом средства выдать ему наличными. Вот такие вот остатки. И, пользуясь случаем, я хотел бы обратиться к телезрителям с призывом. Пишите нам чаще, больше. Мы хотим, чтобы эта рубрика вновь заблистала всеми своими гранями и красками. Ждем от вас писем.
0: Итак, наш бал в разгаре, все гости в сборе.
1: Сан Саныч, я вижу в зале Роберта Рождественского.
0: Так представьте его.
5: Мир стареет в былых надеждах, но сегодня, как и вчера, на плечах эту землю держат и несут на себе мастера.
0: Подождите, подождите.
5: Что?
0: Рождественский у нас идет, кажется, дальше. Вот смотрите, здесь написано «в порядке импровизации».
5: В таком случае в порядке импровизации выступит пианист из Эстонии Рейн Раннап.
0: Рейн Раннап, музыкальная импровизация. Скажите, пожалуйста, на какую тему собираетесь импровизировать?
6: Ну, пожалуйста, назовите мне какую-нибудь тему.
0: Я должен назвать, да?
6: Да.
7: Ну, я не знаю, какую тему предложить для импровизации. Ну, я даже не знаю. Ну, может быть, ну, эй, ухнем, можно? Да.

Ну, теперь я вам кое-что сыграю и попрошу вас ответить, что бы это значило. А свой ответ я пока отдам Александру Александровичу.

0: Шла собака по роялю.
1: Спасибо.
2: Шла собака по роялю. Ну, довольно тепло, должен сказать. Так, еще какие догадки?

0: взяли Роберта Рождественского.
1: Так представьте его.
0: Мир стареет в былых надеждах, но сегодня, как и вчера, на плечах эту землю держат и несут на себе мастера.
1: Погодите, погодите, сейчас должен быть не Рождественский.
0: Сан Саныч, вы меня как распорядителя бала все время сбиваете. У вас 7 пятниц на неделе.
1: Вот, это то, что нам сейчас нужно. Сейчас я приглашу на сцену человека, у которого не 7 пятниц, а 52 пятницы на неделе. Это руководитель отдела «Веселая пятница» еженедельника «Неделя» Игорь Ярославцев. Пожалуйста.
0: Тогда я прошу прощения. В таком случае ему письмо. Когда-то я с удовольствием читал в «Неделе» сатирический раздел «Семь пятниц», который теперь сократился до одной веселой пятницы. Что, на 7 пятниц юмора не хватает?
2: Юмора хватает в жизни. А, к сожалению, в произведениях, которые мы получаем в редакции, больше бывает не юмора, а нелепостей. Но мы эти нелепости используем бережно в нашем почтовом ящике. Ну, вот такие бывают вещи. Написала рассказ из слов, начинающихся только с буквы «П». Ответили. Отвечаем тоже только на эту букву. Прочитали, пожали плечами. Плохо. Привет. Однажды пришли стихи, и там было такое, ну, письмо небольшое, автор пишет, женщина. Мне хочется внести свой вклад в борьбу с пьянством. Посылаю стихи. Ответили. Тайну вклада гарантируем. Из моего юмористического рассказа видно, что я не из тех специалистов, кто пишет. Это видно и по моим ошибкам. Ответили. Вы даже не представляете, как хорошо это видно. А вот так начали с ответа. Главный герой рассказа, доцент, выражается весьма изысканно. Далее цитата. Я ложу тряпку. Докторская диссертация чего-то не пишется. В почтовом ящике спросили автора. Доцент, это кличка? Один поэт, так тоже в стихотворной форме, сообщил. Стихи пишу не я, а руки. Мы ему ответили, передайте рукам, что они пишут левой ногой. Жену мою зовут Клавдией, а мужа ее Николаем Степановичем. Спросили, так сколько же всего мужей у Клавдии? Один поэт написал такое руководство для редакции, прислав свои стихи. «Будет время, прочтите. Если плохо, порвите. Чао!» Ответили. «Все ваши указания выполнили. Аривидерчи!» У Прасковьи глаза коралловые, а губы изумрудные. Мужчины ее боятся. Ответили, оно и понятно. Красные глаза и зеленые губы. Бедная Прасковья. Дама приподняла свое импозантное тело и перенесла его в дальнее кресло. Ответили, мистику не печатаем. Один наш постоянно такой автор, который ни разу не публиковался, уже отчаялся и вот написал такое письмо, прислав очередную такую порцию рассказов. Мой друг пообещал жениться только в том случае, если хоть один мой рассказ будет напечатан. Ответили, соответственно, ваш друг рискует навсегда остаться холостым.
1: Наш бал продолжается?
0: Сан Саныч?
1: Да.
0: Я вижу в зале Роберта Рождественского.
1: Так представьте его, наконец.

0: Мир стареет в былых надеждах, но сегодня, как и вчера, на плечах эту землю держат и несут на себе мастера.
1: Правильно. Это действительно стихи Роберта Рождественского, нашего замечательного поэта, который присутствует здесь в зале, и я с большим удовольствием представляю его вам. Прошу вас, Роберт Иванович.
2: Творение называется оно «Новый район». Новый район, как новый город. Медленно, этаж за этажом, вот он слева от шоссе восходит сказочным огромным миражом. Вот он обступает, глаз не хватит. И хотя едва родился он, в нем уж отзвенело 20 свадеб отрыдало. 8 похорон. Он уже привык под воскресенье и почти до утренней поры слышать, как бушуют новоселья, сотрясая стены и полы. Он привык, что возле перехода вот уже 3 месяца подряд мастера из гор водопровода роют землю. Видно, ищут клад. Здесь еще так много надо сделать, но зато, опередив прогресс, прямо к окнам дома номер 9, не приснившись, подступает лес. Хвой и озоном хлещет мощно, душу заполняет до краев. Ну а где еще услышать можно самых настоящих соловьев? Район уже сроднил с собою 1000 приезжих горожан. В лифтах разговоры про обои, скипидарный дух по этажам, у подъездов мебельные горы, в комнатах дыхание сквозняка. Новый район – особый город, без театров и больниц пока. Это он потом других обгонит, это после он свое возьмет. Новый район – забавный город, город, где идет сплошной ремонт. Там летит куда-то прорва денег. Там царят, наверное, не зря, газовщик, стекольщик и сантехник. 3 красавца, 3 богатыря.
1: Роберт Иванович, помнится мне, ну, как поэта вас знают все, но мне помнится, что лет 25 тому назад, а может быть больше, вы обращались к жанру литературных пародий.
2: Это было, правда, не 25 лет назад, а 27 аж, или 28. Ну и память же у вас. Ну ладно. Я написал действительно тогда несколько пародий на своих друзей, поэтов, на тех поэтов, с которыми я тогда вместе выступал. Очень много выступали. Это было 56-й, 57-й год. И одну из этих пародий я постараюсь вспомнить. Тогда была напечатана поэма Евгения Евтушенко «Станция зима». И эта поэма кончалась такой строфой. Главному герою говорит станция зима: люби людей, и в людях разберешься. Ты помни, у меня ты на виду, а трудно будет, ты ко мне вернешься. Иди, и я пошел, и я иду. Пародия называется «Я иду», а звучит она так. Зиминский воздух сух и горек, я не притронулся к вину, а рядом дядя, алкоголик. Он пьет первач и бьет жену. Гроза, костер, в ноздрях щекотно. Я к дяде тихо подхожу. Спроси меня о чем угодно, я все проблемы разрешу. А он, насупившись сердито, у всей деревни на виду, мне мрачно говорит: иди ты, и я пошел. Я иду.
3: Ha ha ha!

0: На нашем балу ансамбль «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной.
1: Сегодня мы с удовольствием споем для вас скороговорки. Это не просто плясовые хороводные песни. Это песни, основанные на русских скороговорках.

Чеба-та-чеба-та-чеба-та-чеба-та-чеба-та-чеба-та-чеба-та-чеба-та-чеба-та-чеба-та-чеба-та-чеба-та-чеба-та-чеба-та-чеба-та-чеба-та-чеба-та-чеба-та-чеба-та-чеба-та-чеба-та-чеба-та-чеба-та-чеба-та-чеба-та-чеба-та-чеба-та-чеба-та-чеба-та-чеба-та-чеба-та-чеба-та-чеба-та-чеба-та-чеба-та-чеба-та-чеба-та-чеба-та-чеба-та-чеба-та-чеба-та-чеба-та-чеба-та-чеба-та-чеба-та-чеба-та-чеба-та-чеба-та-чеба-та-чеба-та-чеба-та-чеба-та-чеба-та-чеба-та-чеба-та-чеба-та-чеба-та-чеба-та-чеба-та-чеба-та-чеба-та-чеба-та-чеба-та

0: Сан Саныч?
1: Да.
0: Объявите, пожалуйста, мой выход.
1: С большим удовольствием. Леонид Ярмольник. Сольный номер.
0: Спасибо. Мы очень часто общаемся с предметами, которые нас окружают в повседневной жизни. Потому что они нами же наделены какой-то биографией, каким-то назначением. И глядя на какой-то предмет, мы вспоминаем то, что было у нас в жизни. Это вызывает у нас какое-то настроение, воспоминание. Одним словом, настроение. А настроение – это уже та категория, которую можно воспроизвести, показать. Вот сейчас я попытаюсь показать вам праздничный воздушный шар.

0: Сан Саныч, у меня к вам еще одна просьба.
1: Да.
0: Можно?
1: Можно.
0: Я хочу вам как специалисту показать свое первое литературное сочинение.
1: Так вы еще и пишете?
0: Можно?
1: Можно. А что это?
0: Это проза. Ну, вернее, басня.
1: Так басня или проза?
0: Басня в прозе. Вроде притчи.
1: Ну ладно, ладно, читайте.
0: Жила-была одна молоденькая телепередача. Она очень любила, когда на нее смотрели люди. Я самая красивая, любила повторять телепередачи. А люди смотрели на нее и смеялись. Потому что передача называлась «Вокруг смеха», а люди были как раз вокруг нее. Мораль. Хорошо, когда вокруг весело.
1: Это все?
0: Все.
1: Леня, вы в этом деле человек, мягко говоря, непрофессиональный, а проще говоря, просто графоман. Пока. Вы обратились к очень сложному, особому жанру. Притчевая форма требует особой тонкости, я бы сказал, виртуозности. А между тем, этот жанр в нашей литературе имеет своего превосходного мастера, которому я сейчас и предоставлю слово. Вам, Ленечка, есть чему у него поучиться. Это известный писатель из города Ужгорода Феликс Кривин. Прошу.
2: Я вот сейчас смотрел, как наш распорядитель изображал различные вещи и думал, а вот интересно, как бы он изобразил фотопленку, которая слишком рано узнала свет и поэтому никак не смогла проявить себя на работе? Или как бы он изобразил часы, которые не шли, потому что стояли на страже времени? Но я увидел, что я не могу себе это представить, потому что я не могу это изобразить, и мне приходится прибегать к слову. Ребро Адама. А где еще одно твое ребро? Это были первые слова, с которыми на свет появилась Ева. Дорогая, я тебе сейчас все объясню. У Создателя не нашлось материала, и он создал тебя из моего ребра. Она стояла перед ним, божественное создание, и смотрела на него божественным взглядом. Я так и знала, что ты тратишь свои ребра на женщин. Так началась на земле семейная жизнь. Из цикла «Ультрабелые стихи». То есть стихи настолько белые, что это уже почти проза. Время работающее. Время работает на нас, не замечая ни нас, не того, что оно работает. Так работают в сфере обслуживания, не замечая того, что работают, и никого вокруг не замечая. Признательность. И увидев слезы у нее на глазах, Лук от волнения забыл, что его режут. Здоровье. Не зря врачи советуют ограничивать себя и в том, и в другом. Все ограниченные обладают завидным здоровьем. Я прочту несколько таких дистрофиков. Ну, стихи, состоящие из двух строф, естественно, называть дистрофиками. Решение спора. Спросили осла для решения спора, как любит ходить он, с горы или в гору, в какую бы пору охотнее он шел. Я лучше бы ездил, ответил осел. Запряг бы осла, да шарахнул дубиной, иначе не сладишь с упрямой скотиной. С ослами ленивыми просто беда. Прекрасная вещь верховая езда. Разбег. Погнался за рыбой прожорливый жерех, и оба с разбега влетели на берег. И думает жерех: нет, рыба, шалишь, на суше небось от меня не сбежишь. И думает жерех, что рыба погибла, и, радуясь, шлет благодарность судьбе, но вдруг вспоминает, что сам-то он, рыба, в такую минуту забыть о себе. Язык поэзии. Читать стихи бывает нелегко, когда язык причудливо изыскан. Как будто автор этим языком отпугивает собственные мысли. И безответно каждая строка, и с нею сладить не хватает мочи, как будто взял читатель языка, а тот молчит и говорить не хочет.

0: У нас на балу ивановские музыканты.
1: Ивановские?
0: Не ивановские, а ивановские.
1: А.
0: Трио «Меридиан» из города Иваново.

0: Эх, заяц.
1: Сан Саныч, вам поступило письмо с угрозой. Заяц-поэт, он светел и чист. Его обижает волк-пародист. Волка поймаю, меня не суди. Ну, Иванов, погоди.
2: Я догадываюсь, кто это мог написать. Я вижу в зале известного кинорежиссера-мультипликатора, заслуженного деятеля искусств РСФСР Вячеслава Котеночкина. Вячеслав Михайлович,
3: да.
2: Вы давно работаете в мультипликации, ваше имя связано со многими работами, но едва ли не наибольшую популярность приобрела серия «Ну, погоди». Да. Вы режиссер-постановщик этих фильмов, нескольких фильмов про очаровательного зайца и, в общем, довольно симпатичного волка. Скажите, пожалуйста, сколько вообще было серий?
3: Серий было 13. Но вообще, если поговорить о сериях, то ни о каких сериях вначале, в общем-то, и речи не было. Просто нам принесли на студию сценарий под названием «Ну, погоди». И мы решили сделать просто фильм. Фильм «Ну, погоди». Мы его сделали, его показали по телевидению, и тут мы получили очень много писем. Но я тогда запомнил одно письмо очень требовательного характера. Его нам прислал Вова Бушуев из уральского города Миасса, из 4 Г-класса. Он написал в своем письме всего одну фразу. «Прошу делать фильм «Ну, погоди» бесконечно и с продолжением, Вова». Мы посовещались, решили продолжить. Вот тут и началась серия. Сделали мы вторую, третью, четвертую серию. Но случилось так, что вот именно четвертую серию, ну погоди, а она такая у нас была, знаете, околоспортивная. Ее отправили в Италию, в город Кортина д'Ампеццо, на международный кинофестиваль спортивных фильмов. Это была первая неожиданность для нас. Ну и вторая неожиданность была та, что эта серия на этом фестивале получила высший приз жюри за лучший детский фильм о спорте.

0: Ну, зайцы, погодите.
1: Одна девочка из Казахстана прислала нам письмо и на конверте написала, по-моему, слишком подробный адрес. Но она написала так: Москва. Почтальонша, брось письмо туда, где делают фильм «Ну, погоди, пожалуйста». Значит, вот такой очень вежливый адрес. Ну и мы читаем в этом письме. Дорогие художники «Волков и Зайцев», я очень люблю смотреть фильм «Ну, погоди». Ну и готова смотреть его продолжение до конца своей жизни. В общем, она нам дала довольно приличный диапазон для работы. Мы сделали 8-ю серию, там были зимние приключения. И на этом мы решили так тихонько эту серию закончить. Однажды, вы знаете, я получаю письмо, ну, я бы сказал, такого угрожающего характера. Я вскрываю конверт, разворачиваю тетрадный листок, там написано: «Ну, котеночкин, погоди». В общем, мы так перепугались, что сразу сделали 9-ю, 10-ю, 11-ю, 12-ю, сделали и 13-ю серию. И вот прошло после 13-й серии 4 года, и тут я встречаю постоянных авторов сценария «Ну, погоди», Аркадия Хайта и Александра Курленского, и они сказали, что накопился материал. Тем более, что письма мы до сих пор все время получаем.

0: Бывает правда, похожая на слухи, а бывают слухи, похожие на правду. В общем, жизнь полна курьезов и неожиданностей. Да их немало и на нашем балу. Вот я хочу вас познакомить с очень интересным человеком. Это человек, впрочем, вполне серьезный. Это ответственный секретарь нового журнала «Современная драматургия». Всеволод Малашенко. Прошу вас. Да, вот номера вашего журнала «Современная драматургия». Журнал этот действительно очень молод, ему всего третий год, но он стал уже очень и очень популярным. Я прошу вас рассказать немножко о журнале и, конечно, о его разделе «Курьезы».
1: Ну, журнал действительно очень молод, всего третий год, как издается. Журнал состоит как бы из трех отделов. Больше внимания мы уделяем драматургии, и это естественно, он называется «Современная драматургия». И есть у нас раздел «Курьезы». Это маленький раздел, но который в какой-то степени любопытен, потому что без курьезов, без юмора обойтись трудно. Когда мы создавали журнал, то мы очень много смотрели старинных журналов, старых журналов о театре 19 века, начала этого века. И вот там мы находили довольно неожиданные такие фразы. В городе Николаеве полицмейстер не подписал афишу спектакля «Король Лир». Пишите просто «Лир», а «Король Лир» не позволим. Знаем мы этих королей. Но ведь это старая пьеса, насчитывающая за собой уже несколько веков. Но тогда зачем вы пишете в первый раз? Во Франции был введен устав Республики литераторов, в котором есть такой пункт. Драматический писатель, который 4 раза подряд будет освистан на больших театрах столицы, объявляется неспособным и отсылается рубить дрова или работать на Сен-Клодской фабрике, где делают свистки. Был объявлен сбор средств на постройку памятнику Бернарда Шоу. Узнав о стоимости сооружения, Шоу пошутил: «Слишком дорого. За такие деньги я готов сам постоять на пьедестале». Один драматург рассказывал, что большинство своих пьес он написал ночью. «Это неудивительно», — отозвался критик. «Большинство краж совершается в ночное время». Некий парикмахер написал трагедию в стихах и отправил ее на прочтение Вольтеру. В ответном письме Вольтер многократно повторил одну и ту же фразу. «Господин парикмахер, делайте парики, делайте парики, делайте парики». Парикмахер получил письмо, показал его своим друзьям и сказал: «Ну, с Вольтером все кончено. Посмотрите, как он повторяется». Оскорбить действием может каждый. Но оскорбить тремя действиями способен только драматург. Маститый драматург разъясняет молодому автору: «Ваша пьеса вовсе не дурна, но надо было бы несколько облегчить диалоги, ну, чтобы каждому дураку было понятно. А что вам непонятно?» Издательство публикует пьесы только тех драматургов, которые сдали 500 килограмм макулатуры. Сегодня в городском театре «Гамлет» – сочинение В. Шекспира и в скобках «любимца местной публики». И однажды журнал, некий журнал, скажем, опубликовал итоги конкурса на лучшую пьесу. И вот такое решение жюри было. Первую премию не присуждать, вторую премию не присуждать, третью премию не присуждать. Поощрительные премии в размере 100 рублей отметить главного бухгалтера за экономию премиального фонда. О театре 19 века, начало этого века. И вот там мы находили довольно неожиданные такие фразы. В городе Николаеве полицмейстер не подписал афишу спектакля «Король Лир». Пишите просто «Лир», А король Лир не позволим. Знаем мы этих королей. Но ведь это старая пьеса, насчитывающая за собой уже несколько веков. Но тогда зачем вы пишете в первый раз? Во Франции был введен устав Республики литераторов, в котором есть такой пункт. Драматический писатель, который 4 раза подряд будет освистан на больших театрах столицы, объявляется неспособным и отсылается рубить дрова или работать на Сен-Клодской фабрике, где делают свистки. Был объявлен сбор средств на постройку памятнику Бернарда Шоу. Узнав о стоимости сооружения, Шоу пошутил: «Слишком дорого. За такие деньги я готов сам постоять на пьедестале». Один драматург рассказывал, что большинство своих пьес он написал ночью. «Это неудивительно», — отозвался критик. «Большинство краж совершается в ночное время». Некий парикмахер написал трагедию в стихах и отправил ее на прочтение Вольтеру. В ответном письме Вольтер многократно повторил одну и ту же фразу. «Господин парикмахер, делайте парики, делайте парики, делайте парики». Парикмахер получил письмо, показал его своим друзьям и сказал: «Ну, с Вольтером все кончено. Посмотрите, как он повторяется». Оскорбить действием может каждый, но оскорбить 3 действиями способен только драматург. Маститый драматург разъясняет молодому автору: «Ваша пьеса вовсе не дурна, но надо было бы несколько облегчить диалоги, ну, чтобы каждому дураку было понятно». «А что вам непонятно?» Издательство публикует пьесы только тех драматургов, которые сдали 500 килограмм макулатуры. Сегодня в городском театре «Гамлет» – сочинение В. Шекспира и в скобках «любимца местной публики». И однажды журнал, некий журнал, скажем, опубликовал итоги конкурса на лучшую пьесу. И вот такое решение жюри было. Первую премию не присуждать, вторую премию не присуждать, третью премию не присуждать, поощрительные премии в размере 100 рублей отметить главного бухгалтера за экономию премиального фонда.
0: Сейчас я хочу представить вам еще одного нашего гостя. Это очень интересный человек. Куда бы ни забросила его творческая судьба, будь то съемки или гастроли, с ним постоянно происходят какие-то удивительные, почти анекдотические истории, которые он, впрочем, сам всегда с удовольствием и рассказывает. Недаром этот человек так увлечен собиранием знаменитых габровских анекдотов. Но я не буду забегать вперед, сейчас вы все сами увидите и услышите. Артист Малого театра, народный артист РСФСР Евгений Весник.
2: У меня есть одна мечта. Собрать воедино все смешное, что связано с моей, лично моей работой в кино. Ну, возьмем, предположим, «Трембит». Вот был очень популярный музыкальной комедии «Трембита». Помните вы ее, да? Я играл там этого Сусика, значит, знаменитого. Глава, которая будет посвящена этой картине, будет называться «О, если бы я знал». Короче, если бы я знал, чем для меня кончится исполнение этой роли, я бы не снимался в этой роли, я вам даю честное слово. Я в 68-69 году, я не мог появиться на улице. Я выходил, отходил от своего подъезда на проспекте Мира, 30-40 метров, когда уже отступление было невозможно. Выскакивали из разных подъездов мальчишки, девчоночки вот такие вот, лет 11-12. Они меня травили, как зайца в поле. Я пока доходил до троллейбусной остановки или до метро, я краснел. Вы понимаете, причем реагировать же невозможно. Представляете, 40 человек сзади прицепляется и говорит: «Сусик, сусик, сусик, сусик, сусик». Что-то страшно. Помню, как в метро я ехал в театр. Мальчишка такой маленький узнал меня и крикнул на весь вагон: «Мама, смотри, это дядя дурачок едет». Понимаете, ведь вообще-то такое восклицание чревато последствиями. Был очень популярен фильм «Дело номер 306». И вот там такая знаменитая драка между там преступниками и представителями милиции. И мы втроем там, значит, дрались по-настоящему. Это был артист Битюгов, Хащанов. Вот, перед дракой мы старались, то есть нам сказали, что это должна быть все импровизация, чтобы это было естественно, а не поставленная, так сказать, академическая драка, чтобы вы видели, что это действительно серьезная, значит, драка. Меня отвел в сторону режиссер и говорит: «Женя, я знаю, что ты занимался когда-то боксом. Я прошу тебя, они ничего не знают, когда будет команда «Мотор», бей Битюгова, что есть сил». Я говорю: «Я не могу». Он говорит: «Ну хорошо, ну бей наотмашь там, как, я не знаю, ну я тебя прошу, должна быть зверская драка на экране». Я говорю: «Ну как же мне с ним домой ехать?» Я говорю: «После смены, ночью, троллейбус». Он говорит: «Ничего, я буду вас мирить, я здесь начальник». Потом выяснилось, что за 3 минуты до разговора со мной он отводил в сторону Битюгова и сказал, что будет команда «Мотор», бей Вестников, что есть силы. А Хащанов, он старше нас, он сказал про нас. Потом все это выяснилось, естественно. Они мальчишки, Битюгов и Вестник, они ничего не знают. Я вас прошу, вот вам стул, табуретка, бутылка, что хотите, мне нужно. Ну, каждый затаился. Команда «Мотор». Я не то что ударить, я не успел руку завести. Как получил сильнейший удар, улетел 8 метров от меня, стоял таз там с грязной водой. На меня зубной порошок посыпался. Вы же понимаете, что это срепетировать невозможно. Ну придите домой и не глядя, вот поставьте 8 метров от себя таз и не глядя попадите туда. Это немыслимо. Я помню, вот, Битюгов, все поняли, что мы обмануты. Такой, в состоянии самообмана люди находились. Он толкнул Хащанова, и он закричал знаменитую фразу: «Безобразие, я в кино больше не работаю». Сан Саныч, я думаю, как-то вроде грех не вспоминать наших габровских коллег.
0: Пожалуйста.
2: Я очень люблю габровцев. Они такие же добрые, такие же хлебосольные, такие же добросердечные люди, как все болгары. Но я убежден, что вы знаете это. Они сами про себя сочиняют истории, тема которых экономность. Так вот, представьте себе таких двух милых габровцев, которые встречаются около своих заборов, они соседи. Жуткий мороз, жуткий для болгарина, -1 градус. Ты чего, чего мерзнешь-то, а? Чего мерзнешь?
3: Да вот, бутылку водки уронил, разбился, жду, пока подмерзнет. Может, соберу по кускам.
2: Слушай, говорят, тебе двойня родилась.
3: Да.
2: Ну, показал бы фотокарточку близнецов. Пожалуйста. Ой, красавец какой. А второй?
3: А зачем его снимать? Они как две капли воды друг на друга похожи. Слушай, у меня жена тут на днях раскандалилась. Говорит: пальто старое, пуговицы оторвали, стыдно по улице ходить. Я говорю: ладно, молчи, куплю тебе.
2: Что, пальто?
3: Нет, пуговицы.
2: Слушай, ты завтра днем свободен?
3: Свободен.
2: А завтра вечером?
3: Свободен.
2: А позавтра днем?
3: Свободен.
2: А позавтра вечером?
3: Занят.
2: Вот видишь, хотел тебе на ужин пригласить.
3: Слушай, что это у тебя ботинки какие-то непонятные, а? Давно тебе хотел спросить, а?
2: Ой, это у меня уникальные ботиночки. Их еще отец носил до войны. Они тогда сапогами были. Потом жена вместо шлепанцев таскала. Детишки кораблики по лужам пускали, а сейчас починил, вот и хожу. Вчера в гастроном зашел рыбки купить. Меня продавец спрашивает: вам какой кусок от рыбины отрезать? Я говорю: вот и от головы, отпили маленько. Он отпилил, я говорю: и в сторонку положи эту голову. А теперь от хвоста отпили маленечко. Он отпилил, я говорю: и хвост туда и голове отложи, пожалуйста. А вот эту ерундовину, что осталось, мне извините, пожалуйста. Да, я тоже вчера в гастроном зашел, колбаски купил, он мне завернул, еще маленький такой тюбик дает. Я спрашиваю: что такое? Он говорит: горчица. Я говорю: а мне не нужна горчица. Он говорит: вы не волнуйтесь, она теперь бесплатно к покупке положена. Я говорю: ой, бесплатно? Он говорит: да. Я говорю: тогда забери колбасу. Взял горчицу и ушел. Пошел к пенсию говорить по одному делу. Он меня спрашивает: что, долго будем разговаривать? Я говорю: да, долго, дело серьезное. 2-3 часа. Он мне говорит: не волнуйся, ради бога, садись на ковер, а я погашу лампу, чтобы керосин зря не горел во время нашего разговора. Я говорю: ну ладно, ладно. Поговорили, он говорит: все. Я говорю: все. Ну, я зажигаю лампу. Он меня спрашивает. Я говорю: нет, погоди, я штаны надену. Я их в темноте снял, чтобы не протирали зря, пока не разговаривать.

0: Сан Саныч,
1: да.
0: Поступило письмо вам, но лично.
1: Давайте. Мне лично. Хорошо. Дорогой Сан Саныч, давно собираюсь написать вам взволнованное письмо, но не знаю про что. Поэтому у меня к вам огромная просьба. Напишите сначала вы мне, я вам отвечу. Завяжется оживленная переписка, которую вы когда-нибудь сможете издать в полном собрании сочинений. С искренним уважением, ваш старый друг Григорий Горин. Ну, приятно получить письмо действительно от старого друга. Тем более, что, знаете, я не знаю, что я его получу, я уже написал ответ. Хотел послать ответ телеграммой, кстати. Это такая эпиграмма-телеграмма. На память я не жалуюсь. И, кстати, больной вопрос о памяти замнем. Возможно ли забыть о Герострате, когда сам Горин написал о нем? Григорий Горин.
2: Сегодня Саша написал довольно какую-то добрую эпиграмму, я бы сказал, даже поздравительного характера такую. Но это он сделал просто ввиду нашей старой дружбы, не зная, что я тоже уже подготовил на нее ответ и впервые в жизни написал пародию, причем пародию на Александра Иванова. Мне показалось, что в передаче существует какая-то несправедливость. Он пишет на всех пародии, на него никто. А ведь Саша уже перепародировал почти всех. Значит, уже знаменитых поэтов, широко известных, менее известных, известных только ему самому. Если так дело пойдет, то он перейдет на совершенно безвестных и даже безымянных. Я думаю, что лет через 10 в каком-нибудь тысячном выпуске передачи «Вокруг смеха» уже выступление Александра Иванова может звучать примерно так. Недавно перечитывая отрывной календарь за 1911 год, я с удивлением обнаружил до сих пор не спародированные мною строки. Они довольно известны. У попа была собака, он ее любил, она съела кусок мяса, он ее убил. Ну, автор, к сожалению, не подписался. Очевидно, предчувствие, что стихи все-таки попадутся мне на глаза. Между тем, они так сами и просятся в пародию, поскольку я люблю животных и ненавижу безграмотность. Он его убил. Кто кого? Кусок или поп? Непонятно. Так родилась дружеская пародия на безымянного автора, которую я так и назвал «Собаки, собачья смерть». Сижу, держу ладонь у лба и старый календарь листаю. Читаю сказку про попа и ни черта не понимаю. Был поп, был автор, бегал пес, и все исчезли одним часом. Меня же мучает вопрос, а что случилось с этим мясом? Оно-то где? Оно при чем? Ведь просто не поймешь из текста, тот бедный пес убит попом или подорвался на бифштексе. Я в гневе сам убить могу, но шуткой или меткой фразой. А так я добр, врагу рагу отдам, пусть давится зараза. Но к автору подобных строк я буду беспощадно строг, и на его могильном камне пишу строкою эпиграммной. У попа была собака, он ее любил. Иванов, узнав про это, автора убил. Сейчас от литературных розыгрышей и пародий все-таки перейдем к жизни. Вот рассказ, который я хочу вам прочитать, в общем-то, он и возник благодаря письму одного рабочего, который подробно описал этот случай. Мне осталось только его чуть-чуть обработать и опустить конкретный адрес. Рассказ называется «Лекция о Державине». Недавно у нас на фабрике была назначена лекция о Державине. Гаврила Романовича, о поэте прошлого века. Ну, о том, что еще Пушкина заметил, и, как помните, в гроб сходя благословил. Остались мы все после смены, собрались в красном уголке, ждем. Первым появляется председатель нашего попкома Чеберев, представляет нам лектора, профессора литературоведа. Затем этот симпатичный старичок, литературовед, начинает нам рассказывать о поэте Державине. Ну, надо сказать, интересно рассказывает. Про то, как Державин родился в 1743 году, как он рос, как формировал мировоззрение, как оды стал сочинять. Потом стихи профессор на память помечтал. Ну, короче, интересные лекции так и получились. Мы заслушались. Наконец закончил профессор лекцию, сел. Встает председатель Фабкома Чеберев и говорит: дорогие товарищи, разрешите от вашего имени поблагодарить уважаемого профессора за интересную лекцию. Мы похлопали. Профессор поклонился и говорит: спасибо, дорогие товарищи, но, может быть, у кого-нибудь возникли какие-нибудь вопросы? Мы молчим, думаем, но тут встает мастер из старого цеха Самсонов и говорит: у меня вот есть такой вопрос. Когда на нашей фабрике, наконец, столовую откроют? Профессор растерялся, Чеберев вздрогнул, говорит: ты что, Самсонов, а ты о чем спрашиваешь? Это же несущественный вопрос-то. Как-то несущественный, говорит Самсонов. Четвертый месяц дирекция столовой обещает, все тянет. Мы в обед за 5 кварталов покушать бегаем, время теряем. Державина почитать-то нам некогда. Чеберев разнервничал, кричит: садись, Самсонов, не ставь нас всех в неудобное положение. И уже ко всем обращаюсь: товарищи, я попрошу задавать вопросы по существу, то есть относящиеся вот к поэту Державину. Мы опять сидим, молчим. Самсонов опять руку тянет. Чеберев подозрительно спрашивает: Самсонов, ты про Державина хочешь спросить? Про Державина, говорит Самсонов. Ну давай спрашивай. Самсонов встает и говорит: я вот интересуюсь, как поэт Державин строил свой рабочий писательский день. Как у него было с обеденным перерывом? Рядом у него там столовая была, и ему приходилось до нее по 20 минут на автобусе ездить. Чеберев побагровел, кричит: ты что, издеваешься, что ли, Самсонов? Ну какие могли быть 200 лет назад там автобусы? А если не было автобусов, говорит Самсонов, то я уверен, что поэт Державин хорошо продумал этот вопрос. Ел вкусно, быстро, недалеко от рабочего места, и тем самым способствовал высокой производительности труда. Тут вдруг встает профессор и говорит: между прочим, товарищ Самсонов абсолютно прав. Поэт Державин не был гурманом, но все-таки уважал обеденное время и любил сесть за красиво убранный стол. Вот, например, как он описывает его в стихотворении «Жизнь званская». Багряна ветчина, зеленый щи с желтком, румяно-желт пирог, сыр бледен, раки красные, что смоль янтарь икра, и с голубым пером там щука пестрая, прекрасно. Спасибо, товарищ профессор, что вы меня поддержали, говорит Самсонов. Я считаю, товарищи, что после этих стихов затяжка со столовой у нас на фабрике есть неуважение к памяти великого русского поэта Державина. Тут Чеберев совсем покраснел и говорит: ну что ты, Самсонов, хватит, все, завтра будем на директоре решать этот вопрос. На этом лекция и закончилась. Мы все расходились очень довольны, а Самсонов говорил: вот видите, что значит вовремя соединить поэзию с жизнью. Какой эффект получается? Вот, говорят, через неделю у нас будет лекция про поэта Тютчева, так я под это дело у дирекции ясли вышибу.
1: Хорошо, Гриша, что вы обратились к рассказу. Ведь это жанр, с которого вы начинали, и начинали когда-то очень... здорово. Потом отошли от этого жанра, к сожалению. Драматургия.

0: На что?
1: На билет.
0: Какой билет?
1: На лотерейный. А Вадику за этот билет заграничную маску обещали, французскую.
0: А чего это у вас лотерейные билеты в такой цене?
1: Он машину выиграл.
0: Какую?
1: Запорожец. У нас уже есть Запорожец. Зачем нам два?
2: Thank you.

мне выбили колокольчик, да.

0: Простите, Леня, а нет ли еще писем мне?
1: Наша почта себя исчерпала, Сан Саныч.
0: Что ж, такова моя судьба. Пишу, пишу о других, а чтобы кто-нибудь мне написал, не дождешься. Ну ладно, слово предоставляется мне. Мне часто говорят, что ж я пишу пародии в основном все на москвичей. Ну вот я взял поэта из Магадана. Анатолий Пчелкин. Позвольте две цитаты. Для счастья людям нужно очень мало. Глоток любви, 100 граммов идеала. Еще одна цитата. Платон мне друг, а истина чревата. Пить или не пить, противоречия яд. И вот появилась пародия под названием «Мы с Платоном». Глаза однажды, разлепив со стоном, решили счастье мы испить с Платоном. Платон мне друг, но истина дороже –

чем истина, видать по нашим рожам. Для счастья людям нужно очень мало. Мы взяли по 100 граммов идеала. Любой поймет, что это для начала, но нам с Платоном сразу полегчало. Сказав, как мы друг друга уважаем, сидим с Платоном и соображаем. Платон мне говорит, для счастья мало. Возьми еще по рюмке идеала. Потом еще по 200 попросили, и все противоречием закусили. Потом опять нам показалось мало, мы нахлебались счастья до отвала. И задремав в обнимку словно с братом, Платон во сне назвал меня Сократом. Ленинградская поэтесса Майя Борисова. Это из лирики. «Мой друг, вас нет в моих стихах, и это очень странно, ведь между нами было, ах, подобие романа». Я назвал пародию «Кризис жанра». Писала я в своих стихах об этом постоянно, что между нами было, ах, подобие романа. Но не снискал роман успех, хоть создан был на совесть, возникла между нами, эх, взамен романа повесть. Но повесть испустила дух, и долго я ревела. Возникла между нами, ух, короткая новелла. И вот пишу, скрывая вздох, не радуясь нисколько. Была между нами, ох, пародия и только. Итоги нашего конкурса «Фотоателье», что бы это значило для наших гостей, сидящих в зале. Заработок пойдет на реставрацию. Окаменело от счастья. Ни папаши, ни мамаши, дома нету никого, дома нету никого, ну а бабушка того. Нянька с железными нервами. 45, баба-ягодка опять. Гуманоид на пенсии. И записка, автор которой объявлен победителем. Ах, где нам взять такую тещу? Ряд 14, место 7. Прошу вас.

0: Представьтесь, пожалуйста.
1: Бачурин Юрий Леонидович, военнослужащий.
0: Очень приятно. Я вас поздравляю.
1: Большое спасибо.
0: Ну вот, дорогие друзья, наш первый весенний бал юмористов заканчивается. Не забудьте, уходя домой, взять с собой все, что пришлось вам на этом балу по душе. Ведь каждое прощание – это начало новых встреч. И пусть наши встречи всегда будут радостными и по-настоящему весенними, ведь на дворе весна. До свидания. Всего вам доброго. До новых встреч.

0: Жили-были в предвоенном Ленинграде художник Петр Петрович и его жена Елена Аркадьевна. И был у них дар, черный красавец доберман Пинчер. Хозяева души не чаяли в своем даре, умнейший, благороднейший пес и в высшей степени услужливый. Утром, бывало, Петр Петрович еще только протирает глаза, а он уж держит в зубах ночную туфлю. Потянулся Петр Петрович за папиросой, пожалуйте спички. Ну, а ежели Петр Петрович за кисть возьмется, замер, перестал дышать, сплошная истома и блаженство. И Петр Петрович, не очень-то избалованный вниманием, как художник, вздыхал: «Ах, если бы так понимали искусство те, кому это положено, на какие высоты мы бы поднялись!» Отношение дара к хозяйке укладывалось в одно слово – джентльменство. Джентльменство, какого ныне поискать и среди людей. Скажем, возвращаются они с покупками из магазина или с рынка. Позволите Елене Аркадьевне тащить сумку ни за что на свете. Легкую поклажу в зубы, а та, что потяжельше, на спину и вышагивает. Вышагивает к зависти и восторгу прохожих, слегка пружиня сухие мускулистые ноги в коричневых чулочках, чуть-чуть грузноватый, закормленный и все-таки элегантный, подтянутый, с тонкой лоснящейся кожей, с рыжими подпалинами, как бы весь налитый жаром изнутри. Совсем других правил придерживался дар в отношении друзей и знакомых дома. Такт, корректность – это все непременно, но в то же время никаких нежностей, до которых особенно охочи восторженные дамочки. Квартира Петра Петровича и Елены Аркадьевны была открыта с утра до ночи. К ним перли все, кому не лень, благо всегда можно задарма поесть и выпить. Дару это не нравилось. Но что поделаешь с его чересчур хлебосольными хозяевами, да к тому же еще слегка бравирующими своей богемностью. Зато когда хозяев дома не было, дар не церемонился. Впустить в квартиру впустит, а обратно хода нет. Сиди. До тех пор сиди, пока не вернется один из хозяев. Ну, а ежели гость попадался строптивый, своевольный, тогда дар ложился поперек дверей и издавал такой утробный звук, от которого гость моментально трезвел. Одним гостям дар позволял все – малым детям. Дети могли вытворять с ним все, что угодно – гладить, хлопать, даже садиться верхом – правда, самому дару это не доставляло большого удовольствия, но он терпел. Терпел, сцепив зубы, потому что бездетные хозяева были без ума от детей. А потом и то надо было принять во внимание, разве сам-то он не был маленьким? Была у дара и еще одна слабость. Он был сладкоежка. И именно из-за избыточного веса его умнейшего и благороднейшего пса не допустили к участию в собачьей выставке. В то лето, с которым начинается наш рассказ, дару исполнилось 10 лет. И по этому случаю Петр Петрович и Елена Аркадьевна решили закатить пир. Праздничный обед с шампанским, с обильным набором всевозможных пирожных и тортов любимого кушанья новорожденного назначили на воскресенье, на то роковое воскресенье, когда в советский дом вломилась война. И надо ли говорить, что обед не состоялся. Петра Петровича, как белобилетника, на фронт не взяли, но мог ли он в такое время сидеть дома? Петр Петрович напросился на оборонные работы, а вместе с ним отправился и дар. Никакими уговорами, никакими строгостями не могли удержать его. Дар не рыл с утра до ночи раскаленный песок лопатой, не долбил ломом, ставшую каменной в то жаркое лето глину, не надрывался над стопудовой тачкой, но он тоже строил оборону. ибо одно его присутствие тут, вблизи от ревущего огня и железа, один его домашний, всегда такой фронтоватый, неунывающий вид, снимали с людей усталость, наполняли их бодростью и верой. А Петр Петрович, слабенький, вечно зябнувший Петр Петрович, что бы он делал без своего верного друга? Спать приходилось под открытым небом, прямо на земле, а потом и вообще пошли холодные ночи, замерзай, щелкай зубами до самого утра, а когда рядом с тобой дар, привались к его горячему мягкому боку и лежи, как на печи. Осенью в осажденном городе начался голод. Петру Петровичу и Елене Аркадьевне пришлось туго вдвойне, на дара карточку не давали. Друзья в один голос твердили, надо прощаться с даром. Это безумие, держать собаку в такое время. Но Петр Петрович и слышать не хотел. Предать друга в беде, да как после этого жить? Раз в сумерках Петр Петрович прохаживался с даром возле своего дома. Был уже снег, припекал мороз. Петра Петровича била дрожь, хотя он намотал на себя уйму всякой одежды. Он попытался перейти на трусцу, но начавшие пухнуть ноги чугуном врастали в землю. Уже когда они подходили к парадным воротам дома, на них напали двое мужчин. Вернее, напали на пса, потому что сам-то Петр Петрович их не интересовал. Они только ткнули его рукой, и он упал, а на дара пытались накинуть сетку. Дар в один миг раскидал доходяг, и если бы Петр Петрович не успел подать команду, Бог знает, чем бы все это кончилось. После этого случая Петр Петрович уже не решался выводить пса из дома, да ему и самому не под силу стали прогулки. Он слег. В середине декабря Петра Петровича удалось устроить в госпиталь. Дар, доселе покорно следовавший законам вынужденного затворничества, тут вышел из повиновения. Он проводил своего хозяина до госпиталя, и затем, несмотря на лютую стужу, а ведь у него была очень короткая шерсть, долго сидел у занесенного снегом крыльца и безутешно, как это умеют только собаки, плакал. С этого дня Елена Аркадьевна целыми днями пропадала на толкучке. Картины видных мастеров, отечественных и зарубежных, золотые кольца, браслеты, редкие книги – все меняла она на хлеб. На землистый, блокадный хлеб с множеством примесей, на дуранду, на жмыхи, только бы спасти своего Петю. Однажды ей крупно повезло. Она сумела на одну бесценную вещицу выменять кусочек мяса. Да не какой-то там костлявый и жилистый, а свежий, благоухающий печени. Сразу воспрянувшая духом, Елена Аркадьевна сварила печень в кастрюльке и тем же часом отправилась в госпиталь. «Петюля, Петюленька! Что я тебе сегодня принесла-то?» Она вынула из сумки сверток, развернула и застонала. Вместо кастрюльки с печенью завернула такую же на вид кастрюльку с кипятком, которым грелась перед тем, как выйти на улицу. Она не помнила, как бежала назад мертвыми безлюдными улицами и переулком, барахталась в снежных сугробах, не помнила, как поднималась к себе на второй этаж, открывала дверь. Все ее мысли, все ее помутившееся от ужаса сознание были сосредоточены на маленькой продымленной кастрюльке, забытой на чугунной буржуйке, и на даре, на голодном даре, по ее вине, оставшимся один на один с одуряюще вкусно пахнувшим мясом. Дар не прикоснулся к кастрюльке, даже крышку не сбил с нее. Но что стоило ему это? На полу была лужа слюны. Кусочек печени не поднял Петра Петровича на ноги, наоборот, после этого он, казалось, еще быстрее покатился навстречу бездне. Доктор Дальний знакомый, сам страшнейший дистрофик, в этот раз, провожая Елену Аркадьевну, сказал: «Выход у вас, голубушка, один, и вы знаете, какой».
1: «Пожертвовать даром? Нет, нет, я лучше сама умру».
0: «Ах, Елена Аркадьевна, Елена Аркадьевна, чем может помочь ваша смерть Петру Петровичу?
1: Но Петя, когда узнает, проклянет меня».
0: «Ну, смотрите, смотрите, недельку еще, надеюсь, протянет, а дальше...» И доктор покорно и обреченно развел руками. К этому времени дар сильно отощал и высох, но благодаря жировым излишкам, из-за которых он когда-то не вышел в призеры, он все еще походил на собаку. И, конечно, как умел, исполнял свои обязанности. Всякий раз, когда хозяйка, возвращаясь с толкучки, начинала скрежетать железным ключом в промерзших дверях, он вылезал из своей конуры, оборудованной под столом, и встречал Елену Аркадьевну стоя в духе прежнего, раз навсегда усвоенного джентльменства. В дни же прихода хозяйки из госпиталя его от волнения охватывала дрожь, и, уткнувшись мордой в заиндевевшую полу шубы, он жадно втягивал в себя ее запахи в надежде уловить среди них единственный и неповторимый запах хозяина. Сегодня дар не вылез из конуры.
1: «Дар, дар, но я же ничего не сказала. У меня и в мыслях ничего такого не было».
0: Дар не подавал никаких признаков жизни. В промерзлое мохнатое от инея окно кухни, похожее на каменный склеп, скупо сочился неживой свет кончающегося декабрьского дня.
1: «Может, он заболел?» – подумала Елена Аркадьевна. Она наклонилась к конуре, протянула к отверстию руку, и тут пес заурчал, щелкнул зубами. Елена Аркадьевна была потрясена. Никогда в жизни дар не позволял себе ничего подобного. Не раздеваясь, она села на кровать и заплакала. «Дар, дар, я этого не заслужила. Ну, чем я виновата, что кругом война, смерть, что Петр Петрович умирает? Я не хочу, видит Бог, я не хочу твоей смерти. Ну, что мне делать? Как спасти Петра Петровича?»
0: То ли на пса, как всегда, магически подействовало имя хозяина, произнесенное Еленой Аркадьевной, то ли он сжалился над ней, слабой, беспомощной женщиной, но он вылез из своей берлоги и тихо и виновато лизнул ей руку. Елена Аркадьевна хотела приласкать, обнять добермана. Сколько раз за эти страшные дни, что она жила здесь одна, без мужа, она черпала силы в разговоре с ним, но, встретившись взглядом с его темными и страдавшими, все понимающими глазами, она еще пуще прежнего разрыдалась. «Дар, дар, я ничего, ничего не сказала ему». Она имела в виду дворника, который сегодня снова, который уже раз за эту неделю предлагал ей свои палаческие услуги. Впоследствии, тысячу раз возвращаясь в мыслях к тому, что произошло в этот вечер, она больше всего казнила себя за то, что забыла закрыть за собой на крюк двери, ибо, постучись к ней дворник, разве она открыла ему? Дворник вошел в ту минуту, когда она разговаривала с Даром. «Пришел, Елена Аркадьевна. Пора кончать с этим делом».
1: «Нет, нет, не сегодня».
0: «Да чего тянуть-то? Неужели вам пес дороже мужа?»
1: «Завтра, завтра в другой раз».
0: «Да до другого-то раза я и сам не доживу». Гремя огромными, словно из железа выкованными ботами, дворник подошел к Дару, накинул ему на шею веревку. И Дар, который никогда за свои 10,5 лет жизни не терпел ни малейшего насилия, тут не оказал ни малейшего сопротивления. Петр Петрович был спасен. О Даре он не спросил Елену Аркадьевну ни разу. Да и вообще разговаривали они теперь только в самых необходимых случаях. Раз, вскоре после снятия блокады, они вышли на улицу подышать свежим воздухом, а вернее погреться, потому что был дивный солнечный день. И вот не успели они перейти улицу, как на глаза им попался белый пудель. Первая собака, которую они увидели за эти 2 года в городе. Пуделя на поводке вел старик интеллигентного вида, и оба они, и белый пудель, чистенький, расчесанный, с нарядной попонкой, и прямой, молодцеватый старик, тщательно до блеска выбритый, в черных, туго обтягивающих красивые руки кожаных перчатках, оба они походили на каких-то сказочных существ, пришедших в этот все еще нежилой город, не то из довоенного времени, не то с другой планеты. Ни единого слова не было сказано между Еленой Аркадьевной и Петром Петровичем. Но с этого дня Елена Аркадьевна слегла и через 1/2 года умерла. Петр Петрович пережил жену на 3 года. В годовщину ее смерти он возложил на ее могилу скромное, но с редким вкусом им самим обработанное гранитное надгробие, а рядом с могилой жены поставил гранитную стелу, на которой высек такие слова: «В память незабвенного друга добермана Пинчера Дара, защитника и мученика блокадного Ленинграда». В последние 2 года Петр Петрович почти не выходил из своей квартиры и все рисовал и рисовал своего Дара. Эту печальную, но и возвышающую дух историю рассказала мне одна старая приятельница Петра Петровича и Елены Аркадьевны. Она же указала мне и кладбище, на котором похоронены Петр Петрович и Елена Аркадьевна. Увы, кладбища этого давно уже нет. На месте его стоят новые жилые дома.
2: Ай, да!

0: Ай, ваші стам, раз, два,
1: дорога из лучиста скользит вдоль дона. Разнобоисто шагают быки, тянут скрипучую арбу. Я еду с дедом Гаврилой, возвращаюсь из Филипповки, где был как продовольственный инспектор от окружного исполкома. Еду в окружную станицу. Дед едет туда же по каким-то своим делам.
2: Ох, жарко!
1: Даже разговаривать не хочется. И мы молчим. Молчим, пока дед Гаврила не произносит.
3: Вот и часовенка. Ровно год тому назад, как я ехал этой дорогой, сынка провожал.
1: Ну, и куда же провожал-то?
3: На Урал. На завод пробовать.
1: Что-то я в первый раз слышу, чтоб казак уехал работать из родной станицы.
3: Ну, а нет. Он родом не отсюда.
1: Так ты ж говоришь, сын он тебе?
3: Сын. Стал сыном.
1: Ну тогда понятно.
3: Да что тебе понятно? Я через него жизнью этой замирился с красными порядками. Понятно? Сына-то моего родного красные убили.
1: Так он что ж, у белых воевал?
3: У белых. Я сам его и снарядил.

0: Senhor!
1: Tremendo!
2: Ну, Петро, справил я тебя. Конь у тебя строевой, не конь, а буря степная летучая. Две пары быков отдал за него калмыку.
3: Ну, молодец, Гаврилова!
2: Седло его уздечко дедовский с серебряным набором. Не стыдно офицеру с такой справой идти. Служи, как отец твой служил, войско казацкое и тихий Дон не страми. Деды и прадеды твои службу царям несли, должен и ты. Казачью честь беречь, красных с Дону прогнать.

0: На коня он тогда сел, а потом с седла перегнулся и горсть с земли с родимого база взял. И век мне этого не забыть. Он проводил сына, а через месяц пришли красные. Жизнь казачью обычную вывернули наизнанку, как порожний карман. Петро по ту сторону фронта возле Донца воевал, а я здесь на москалей на красных ненависть вынашивал. Назло им носил шаровары с лампасами, чекмень с гвардейским оранжевым позументом, со следами вахмистерских погон. Вешал на грудь медали и кресты при царе полученные, шел по воскресеньям в церковь, распахнув полы полушубка, чтоб все видели. Бывший тогда председатель совета, покойный теперь убитый, как-то при встрече не выдержал.
1: Дед, сыми веселки, теперь не полагается.
2: А ты мне их вешал? Снимать-то вели.
1: Да кто вешал, давно небось в земле червей продовольствовали.
2: Ну и пущай. А я вот не сыму.
1: Да.
2: А лишь
1: ты с мёртвым отдерёшь. Да тебя жалеючи советую. По мне хоть спи с ними. Да ведь собаки. Собаки-то штаны тебе облатают. Они сердечные, отвыкли от такого виду. Да не признают своего, да?
3: Ну и как? Снял ордена-то царский?
0: Снял. Но обида была горькая. Как полынь в цвету. Со злобой родниться начал. А тут вестей от Петра нет. Пропал сын. Приходили которые казаки от моря, из-за моря. Но никто из них не видал Петра. В разных с ним полках служили. В разных краях бывали, а... Мала ли России? А станичники Петра полком легли в бою со жлобинским отрядом на Кубани где-то.
3: И долго не было вестей-то о сыне?
0: Когда сын родной, единственный, кровь твоя, кого ты час каждый ждешь, пропал, день заход покажется.
3: Да. Старуха-то у тебя есть?
0: Есть.
3: Уж кто страдает по сыну всех больше, так это мать.
0: Со старухой-то о сыне мы тогда почти не говорили. А ночами я слышал, как она слезы в подушку точила, носом чмыкала.

0: дочек, кровинушка моя, что же нет от тебя весточки?
1: Ты чего, что?
2: Должно угар у нас. Голова что-то побаливает.
1: А ты бы рассольцу из-под огурцов.
2: Да не.
1: Чем-ка я слазю в погреб достану?
2: Спи уж. Пройдет ты так.
1: Не спится. Снег должно выпадет. Господи. Так и есть, а. Укрывает землю, укрывает. Еще только заговенье прошло, уже снег. Ты спишь, что ли, старый?
2: Да не сплю.
1: Я вот как думаю, старая. Надо отдать овчины выделать. Петро придет, что будет носить? Зима заходит, надо ему полушубок шить. Мы-то с тобой перебьемся и так.
2: Ну, а то не перебьемся. Главное у него, чтоб было.
1: А я ягнака зарежу, из овчины попах ему сошью.
2: И попах нужен, а то как же.
1: Сапоги тоже расхожие, скотину убирать надо сготовить. А мундир мой синего сукна табаком надо пересыпать, чтоб поле не посекла.
2: Пересыпан давно уж.
1: Но все равно проверить надо, хорошо ли.
2: Ну, погляди завтра сам.
1: Петру он еще сгодиться может.
2: Сгодится.
1: Ну ладно. Ладно, спать надо. Ночь за окном черная, а мы о делах гутарим.
2: Что день, что ночь.
1: Ладно, брось. Спи уж.

0: так и коротали ночи.
1: Да, ночью труднее всего. Разные думки идут в голову.
0: Да, всякую ночь после первых кочетов просыпался и все думалось о сыне. Ведь был-то он один, первый и последний. На него работал, не покладая рук, а пропал, вот, и некому стало наживать. Руки падали в работе. Все вспоминал, как он горсть земли родной базу взял. Где-то теперь лежит. Чья земля на чужбинке греет ему грудь? Ночами так думал, днем-то не пускал к себе этих мыслей. Старухе не показывал и ей не давал думать о смерти Петронии. Раз перед сумерками уже пошел, скотину убирать. Сено в ясене метал, хотел воды из колодца почерпнуть и вспомнил, что варежки в хате забыл. Вернулся, отворил дверь. Вижу, старуха на коленях возле лавки стоит. Попах Петров, что я недавно сшила, на гвоздь у двери повесил, неношенный. Груди приложила. Качает, как дитя, баюкает. В глазах у меня потемнело, зверем кинулся к ней, повалил на пол, кричу: брось, подлюка, брось, что ты делаешь, а? Вырвал из рук попах, в сундук кинул и замок навесил. Только стал с той поры примечать, что у старухи глаз стал дергаться и рот покривился.
1: Эх, материнская тоска. Да.
0: Вот так и текли дни и недели, а мы все ждали, надеялись, что придет сын. И вот раз уж совсем к зиме было, уж на Дону окраинцы замерзли, прибежал к нам соседский парень. Слыхали, дедушка, Прохор Лиховидов из Турции пришел. Он ведь с вашим Петром в одном полку служит. Побег я к Прохору, а дома не застал. Уехал к брату на хутор, обещался вернуться к завтраму. Ночь всю томился, на печке не спал. Перед светом зажег жерник, сел валенки подшивать. Не мог уж боли маяться. А перед завтраком глянул в окно и испугался ажник. Прохор.

0: ваш, Гаврила Васильевич?
1: Да слава богу, служивый. Проходи, проходи.
0: Здорово, мать.
2: Здравствуй, Петр Игнатьич.
0: Ну и погодка пришла. Снегу надуло, не пройдешь.
1: Да, снега нынче рано упали. Тетя старину в эту пору скотина на подножном корму ходила. Постарел ты, парень, в чужих краях.
0: Так молодеть-то не еще было, Гаврил Васильевич.
2: И страна жива.
1: Замолчи-ка, баба. Дай человеку опомниться с морозом. Успеешь узнать. Ну, как, Прохор Игнатьич, протекала ваша жизнь?
0: Так хвалиться нечем. Дотянул до дому, как кобель с отбитым задом. И то, слава богу.
1: Так, плохо только жилось, значит.
0: Концы с концами на силу связывали. Ну и ты, однако, Гаврил Васильевич, дюжа постарел. Седина вон как обрызгала тебе голову-то. Да. Ну как вы тут живете при советской-то власти?
1: Слава вот. Сына вот жду. Стариков нас докармливать. Говори, где Петро?
0: Так а вы разве не слыхали?
1: По-разному слыхали.
0: В январе, кажись. Ну да, в январе. Стояли мы сотни возле Новороссийского города. Ну, город такой у моря есть. Ну, обыкновенно стояли, значит...
1: Убить, что ли?
0: Да стояли, а красные прорывались к горам, к зеленым-то, на соединение. И назначает его, Петра вашего, командир сотни в разъезд. Командиром у нас такой подъясаул был, Сенин. Ну, тут вот и случись, понимаете.
1: Не вой! Ну, кончай.
0: Срубили! Срубили Петра насмерть. Остановились они возле лесу-то. Коням передышку давали. Он подпругу на седле отпустил, а красный из лесу. Вот Петра черк за луку-то, а седло коню под пузо. Черт его, конь горячий. Ну, вот и ну не сдержал. Остался. Ну, вот и все.
1: А ежели я не верю?
0: Ну, как хотите, Гаврила Васильевич, а я истинно, я правду говорю, ей-богу, вольную правду. Своими глазами же видел.
1: Вот. А ежели да... я не хочу этому верить, а? А? Одного сына убить, кормиться, Петьку моего. Брешешь, ты, сукин сын, слышишь, брешешь, не верю. Сынок, Петру, сыночек.

0: дед Гаврила надолго умолк. Я не спрашиваю его ни о чем. Понятно, нелегко ему даются эти воспоминания. Не затянулась рана от смерти сына. Я гляжу на воду Дона, которая течет, как время, унося с собой людские беды. И голос старика прерывает мои мысли.
1: Видеть я тогда никого не мог. Не говорил ни с кем. Потому о многом не слыхал, многое не знал. Новости все на станичных сходках, в исполкоме сообщались, а я ни разу не вступал на исполкомское крыльцо. Надобности-то не было. А про разверстки, о бандах, что шли с низовья Дон, это я уже после узнал. А вот когда ко мне на бас в воскресенье после обедни заявился председатель, и с ним трое в вкусненьких дубленках с винтовками, диковинно мне это показалось. Один из тех троих, рослый, белокурый, по виду начальник, сразу бросился мне в глаза. Председатель со мной поручкался и сразу, как обухом по голове.
2: Ну, дед, признавайся, хлеб ты есть?
1: А ты думал, как? Духом святым кормимся.
2: А ты не язви, говори толком, где хлеб?
1: В амбаре, само собой.
2: Ну, убери.
1: А дозвольте узнать, какое вы имеете касательство к моему хлебу?
2: Ну, вот.
3: Излишки забираем в пользу государства. Продоразверстка. Слыхал, отец?
1: А если я не дам?
3: Не дашь? Вот. Ну, так сами возьмем. Пошли в амбар.
2: Пошли. Ну, открывайте.
4: Эх, хороша пшеница-то.
3: Ну так, оставить на семена, на прокорм, остальное забрать. Сколько десятин будешь сеять?
1: Чёртову лысину засею. Берите, проклятый,
2: да
1: грабки, все ваше.
2: Ну что ты, осатанил, что ли? Ну, остепенись, дед Гаврила.
1: Давитесь чужим добром, лопайте.
3: Ну ты, отец, не прыгай, криком не поможешь. Что ты визжишь, аль на хвост тебе наступили? И языком не трепи. Коли длинный он у тебя, так привяжи к зубам. А то за агитацию... Ну так, сегодня же связи на этот, сыпной пункт.
1: Пусть все идет прахом.

0: Где? Где продотрядники? А, вот вы. Получай.
1: Банда!
2: Давай гумну.

0: побежали.
1: Да, прикончен. Открывай ворота.
0: Давай, через плиты.
2: Господи, спаси и помилуй.
1: Ты не стреляй, не стреляй, бери шашку.
3: Рубите в куски и все.
0: Для этих амбарников и пули не жалко. Эй, дед, овес есть? Оглох ты, черт, овес есть, спрашиваю? Неси мешок.
3: Шевелись, дед.
4: Покорно! С горы пехота!
0: А черт, ты коня не накормишь. Поехали, что ли? А че ты трешь?
3: Вот обшлак весь в крови и снег не берет.
0: А ты, видать, красных решил тут дожидаться. Айда!

0: Дед, побили бандиты продотрядников-то?
1: Срубили троих. Я только в сумерки решился пойти на гумно. До вечера за бугром в терновой балке громыхали выстрелы. И вот как вошел в калитку, увидел. Председатель пулей убит. Продотрядники, все трое, в ряд лежат у скирда на снегу, порубленные и раздетые до белья.

0: Глянул я в лицо белокурому, ну, комиссару ихнему. И, веришь ли, дрогнул от жалости. Дрогнул. Лежит ведь передо мной мальчишка лет 19, а вовсе не командир грозный. Тронул я его тогда голую грудь и вдруг чую, есть еще тепло.
1: Неужто? Живой?
0: Ну, тепло, чую. Взвалил его на спину и приволок в хату.
1: Ну?
0: Старуха ахнула и шарахается к стенке, думала, мертвеца притащил, крестится. Ну, положил я его на лавку, обмыл холодной водой и давай растирать шерстяным чулком ноги, руки, грудь, да пота тёр, пока не услыхал, что сердце стукать начало. Трое суток он лежал, как покойник. Я ему зубы ножом разжимаю, а старуха через камышинку подогретое молоко, да навар из бараньих костей льет. На четвертый день у него то жар, а то озноб, и с той поры начал бредить. День и ночь не спали мы со старухой возле него. И веришь, когда я ночами сиживал около него, слушал, как он бредит да стонет. Ой, слезы закипали в груди. Жалость приходила непрошенной. А чего бы вот мне его жалеть-то? Чужака-то, а?
1: Как-то чего? Ведь человек у края смерти.
0: То-то, что человек. Только приметил, что и старуха ночи не спит, и сохнет возле кровати, плачет. Чую, невыплаканная ее любовь к Петру перекинулась на этого, смертью зацелованного, чего-то чужого сына.

0: уж который день не приходит в себя.
1: Ой, Господи,
2: вот оно что. Побереги, товарищи, старик.
0: Поберегем.
2: Ну, пора мне. Прощайте.
1: Молоденький еще командир-то, а седой. Вот ты наш. Ой, Господи, Господи.

0: Ну, и пришел в себя-то, раненый-то.
1: На 16-й день только.
2: Ой.
3: Ой. Это ты, старик?
1: Я.
3: Здорово. Меня обработали.
1: Не приведи, Христос.
3: А ребята?
1: Эти того. Закопали их на плацу. А звать тебя как будем?
3: Да. Николай.
1: Ну, а мы Петром кликать будем. Сын у нас был Петро.
2: Так ты Петро.
1: Тихо ты. Кажись, уснул.
2: Да-да.
0: Смотришь ты. Выходили покойника.
1: Ой, жизнь возвращалась к нему, словно нехотя. На другой ажник месяц с трудом поднимал от подушки голову. На спине пролежнин лежал. Старуха поила его сурчинным жиром, травяными настоями. Ну вот, отентовали. Молодость брала свое, только поправляться стал парень. Вот рука правая не срасталась. Кость у плеча была изуродована. На второй неделе поста в первый раз присел на кровати сам, без помощи. Тут я гляжу, что когда-никогда и встать должен. Март уже был на исходе, в ту пору ночами я и надумал. Ты спишь, старая?
2: А что тебе?
1: На ноги поднимается наш. Ты завтра из сундука Петрову шаровары достань, приготовь всю амуницию, ему ведь надеть нечего.
2: Ведь сама знаю. Я ведь надысь достала.
1: Проворная. А полушубок-то достала?
2: Ну, а то телешом, что ли, парню ходить.
1: А попах, небось забыла, старая гусыня.
2: Отвяжись. Мимо 40 разов прошел и не спотыкнулся. А вон на гвозде другой день висит.

0: Вот пойди пойми человеческое сердце. Выбрала она чужого сына и прикипела. Ну так как? Дождались, чтобы он на ноги-то поднялся?
1: А не ужишь, нет. Дождались.
2: Ну, сегодня встану, отец.
1: Третий месяц лежишь. Пора уж, Петя.
2: Ну,

0: Тихо, тихо.
1: Так. Ноги не держат.
0: Тихонько, тихонько, тихонько.
1: На крыльцо хочу выйти.
2: А ты на меня-ка обопрись. Ну-ка. О, вот так. Оно и ладно будет.
1: Пошагали.
2: Пошагали так. Дверь-то твори, старая, не видишь?
0: Накинь полушубок, Петя. Накинь, накинь. Вот, подожди, вот. Вот так.
2: На дороге уйди, старая.
0: Ну, иди сюда.

0: Ух ты! Ой, с непривычки задохнулся. Опьянеешь от воздуха. Ой.
1: Теперь привыкнешь, дитя.
2: Весна уж. Ой. Вот воздух ты пьяный.
0: А вон амбар. Хлеб ты отвез тогда?
1: Отвез.
0: Ну и хорошо сделал. Знаешь, отец.
1: Чего уж. Как велел.
2: Ты бы сел на крылечке-то, Петюшка, а то стоять ты устанешь.
0: А и сядем, ну, потолкуем.
2: Ну вот.
0: Ой.
1: А вот хотел все спросить. А откуда ж ты родом, сынок?
0: С Урала.
2: О.
0: Ага.
1: А из мужицкого сословия?
0: Нет, из рабочих.
2: Вон.
1: А это как же? Рукомеслойно какое? На вроде чеботаль или бондарь?
0: Да нет, отец. Я на заводе работал. На чугунно-литейном. С мальства там. Да.
1: На хлеб забирать это. Как же пристроился?
0: Да, из армии послали.
1: Ой. Так да. Что же, у них за командира был?
0: Да, им был.
1: Значит, ты партийный.
0: Коммунист.
2: А семья-то есть у тебя, Петюшка?
0: Да нет, не синь пороха. Один, как месяц в небе.
2: Родители должны померли.
0: Еще махоньким был, лет 7.
2: Ой.
1: Ну что ж, сынок, коли нет у тебя родни, оставайся при нас. Был у нас сын, по нём и тебя Петром кличем. Ты тоже белоголовый, как и он. Был сын, да быльем порос. А теперь вот двое мы со старухой кулюкаем. За это время столько горя с тобой натерпелись. Должно, от этого и полюбился ты нам. Вот и хоть и чужая в тебе кровь, а душой за тебя болишь, как за родного. Оставайся, Петя. Будем с тобой возле земли кормиться, а она у нас туда, ну, плодовитая, щедрая. Справим тебя, женим. Я свое отжил, правь хозяйством ты. А мне лишь бы уважал нашу старость, да перед смертью в куске не отказал. Не бросай нас, стариков, Петро, а?
2: Не бросай, Петюшка.
1: А мы со старухой тебе уже невесту начали приглядывать.
0: Я отец, останусь у вас с радостью.
2: Ой.
0: Да вот только работник из меня, сам видишь, плоховатый.
2: Да что ты? Ну,
0: да ну. Рука-то моя, кормилец, не срастается, стерва. Ну, однако, работать буду, насколько силов хватит. Лето-то поживу. Ну, а там видно будет.
1: А там, может, на вовсе останешься.
2: Петюшка.

0: А потом-то как вышло-то?
1: Ну, как вышло, как вышло. Стал он у нас жить. Работали вместе, весной пахали, сеяли. Неделю с ним в степу жили. Ночевали под арбой, одним тулупом одевались. Совсем он заслонил мне покойного Петра. Веселый, работяжный. А там и лето в работе. Подошел покос. Он косилку, помню, стал справлять. Как-то с утра возился с косилкой, под вечер ушел в исполком. Позвали на какое-то совещание, что ли. Его всегда туда вызывали. Ну, ушел он. А в это время с почты письмо принесли. Адрес-то на мое имя, говорят, но с передачей товарищу Косых Николаю. Да, вот с письма-то и пошло. Ух, хотел я тогда изорвать его, да передумал.
2: А вот и я. Ну, поспел к ужину?
1: Поспел. Тебе, сынок, письмо от Кельта.
2: Мне?
1: Тебе. Вот. Иди, читай.
2: Ну, давай. Почитаем. Так.
1: От Кельта оно пришло.
2: До Сурала.
3: А от кого прописано?
2: От товарищей завода.
1: А все от чего же пишут?
2: Да. Зовут на завод. Собираются его пускать. 17-го года стоял.
1: Угу. Как же? Что, стало быть, поедешь?
2: Не знаю.
3: Да зачем тебе ехать? Петюшка, ну, Бог с тобой.

0: Того дня и прошло. Петроажник пожелтел весь. По ночам слышу, ворочается, вздыхает. Понял я, что не жить ему в станице, не лохматить плугом чернозем. Нет. На третий день на покосе сошлись у стана напиться.
1: Хорошо. Ну, на, пей, Петро. Хорошо. Сегодня, ежели скосим все, то через неделю можно.
2: Не могу. Не могу, отец, оставаться. Поеду на завод. Тянет. Душу мутит.
1: А и плохо живется.
2: Да. Ну, да не то. Ну, завод, он свой. Вот когда шел Колчак, мы защищали 1,5 недели. 9 колчаковцы повесили, как только заняли поселок. А вот теперь вот рабочие, какие пришли из армии-то, снова поднимают завод на ноги. Смертно голодают сами и семьи ихние. Работают, работают. Как же я могу жить тут? Ну как же? Ну, а совесть? Ну совесть-то?
1: А чем пособишь-то? Рукой не прав.
2: О, чудно, говоришь, отец, чудно. Там каждой рукой дорожат.
1: Да не держу. Поезжай. Слушай, старуху обмани, а? Скажи, что возвернешься. Неужели не пожалеешь нашу старость, Петров?

0: Ну, и что же? Проводил.
1: Проводил. Вот этой же дорогой. Вот за место тебя он, Петро, сидел. Вот как сейчас гляжу.
2: А чего это здесь часовня стоит? Отец, прямо на берегу?
1: Да на этом месте года три назад девки в Дону потопли. А. Оттого и часовенка.
2: Понятно.
1: Стой. Вот тут мы с тобой простимся. Дальше дороги нет. Гора обвалилась. Да тут от сели до станицы с версту помаленечку дойдешь.
2: Дойду.
1: Прощай. Прощай, родимый. Солнышко ясное смеркнется без тебя у нас. Подорожники-то не забыл? Сынок, старуха ведь пекла тебе. Не забыл?
2: Здесь все, здесь, отец, все.
1: Прощай. Прощай, сынушка.
2: Не надо, отец, Прощай!
1: Прощайся! Не вернется. Не вернется.

Теперь мы едем молча. Я гляжу вперед на дорогу, и вдруг ясно вижу, как в последний раз махнул Петро картузом, как его белокурая голова в последний раз мелькнула за поворотом, а на том месте, где ступила его нога, ветер взвихрил и закружил белесую пыль. На лицо старика легла черная тоска. Забудет ли он когда этого своего сына?

0: черт вас возьми! Придешь со службы домой голодный, как собака. Они черт знает, чем кормят. Да и заметить еще нельзя. Заметишь, так сейчас рев, слезы. Будь я трижды анафема за то, что женился. Сказавши это, муж звякнул по тарелке ложкой, вскочил и со остервенением хлопнул дверью. Жена зарыдала, прижала к лицу салфетку и тоже вышла. Обед кончился. Муж пришел к себе в кабинет, повалился на диван и уткнул свое лицо в подушку. «Черт тебя дернул жениться», — подумал он. «Хороша семейная жизнь, нечего сказать. Не успел жениться, как уж стреляться хочется». Через четверть часа за дверью послышались легкие шаги. «Ну да, это в порядке вещей. Оскорбила, надругалась, а теперь около двери ходит. Мириться хочет. Ну, черта с два. Скорей повешусь, чем помирюсь». Дверь отворилась с тихим скрипом и не затворилась. Кто-то вошел и тихими робкими шагами направился к дивану. «Ладно, проси прощения, умоляй, рыдай. Кукиш с маслом получишь, черта пухлого. Ни одного слова не добьешься, хоть умри. Сплю вот и говорить не желаю». Муж глубже зарыл свою голову в подушку и тихо захрапел. Но мужчины слабы так же, как и женщины. Их легко раскислить и растеплить. Почувствовав за своей спиной теплое тело, муж упрямо придвинулся к спинке дивана и дернул ногой. «Да, теперь вот мы лезем, прижимаемся, подлизываемся. Скоро начнем в плечико целовать, на колени становиться. Не выношу этих нежностей. Все-таки нужно будет ее извинить. Ей в ее положении вредно тревожиться. Помучу часик, накажу и прощу». Над самым ухом его тихо пролетел глубокий вздох. За ним другой, третий. Муж почувствовал на плече прикосновение маленькой ручки. «Ну, бог с ней, прощу в последний раз. Будет ее мучить, бедняжку. Тем более, что я сам виноват. Из-за ерунды бунт поднял. Ну, будет, моя крошка». Муж протянул назад руку и обнял теплое тело. Фу! Около него лежала его большая собака Дианка.
1: Начинаем музыкальную передачу из цикла «России звонкие края». У микрофона выступает академический хор русской песни Гостелерадио СССР. Ведет передачу художественный руководитель и главный дирижер хора, народный артист Советского Союза, лауреат государственной премии РСФСР имени Глинки, профессор Николай Васильевич Кутузов.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня перед вами снова развернется народно-песенная панорама. Пойдет рассказ о народных песнях Брянского края, о хороводных песнях, о произведениях для народного хора композитора Александра Аверкина, и, по традиции, передача закончится исполнением песен по заявкам. Первую страницу нашей панорамы мы посвящаем песням Брянского края. Одним из первых открывателей этих песен был Александр Рубец, известный русский музыкант-фольклорист, окончивший Петербургскую консерваторию вместе с Петром Ильичом Чайковским. Восхищаясь искусством народа, Рубец говорил, что в нашей народной песне отрадным ключом бьет такой глубокий лиризм, так увлекательно разнообразны, так новы и поразительны формы, в которые она вливается, что мы с полной верою, с радостным упоением можем глядеть на наше художественное будущее. Эти слова Александра Рубца оказались пророческими не только потому, что песни, записанные им, использовали в своих произведениях композиторы Римский-Корсаков, Мусоргский, Чайковский. песни Брянского края продолжают жить в быту народа. Это доказала песенная экспедиция Московской консерватории, которая спустя 100 лет после Рубца отправилась по его следам собирать народные песни. На основе записи этой экспедиции наш коллектив создал концертную программу, несколько песен из которой мы сейчас вам исполним.

Видное место в брянском песенном венке занимают календарные песни – новогодние, масленичные, весняные. Это наиболее древние песни, и, несмотря на это, живучие, потому что в них выражено извечное единение человека с природой, радостное восприятие жизни, детскость души, свойственная всем хорошим людям. Ранней весной, как только начинал таять снег, молодежь выходила за околицу закликать весну. «Весна, весняночка, где твоя дочка Ульяночка? Гу!» раздавалось на всю округу, и эхо подхватывало.

издавна на Брянской земле занимались выращиванием и обработкой льна. Лен был кормильцем, и его славили в песнях. Во многих из них трудовой мотив перекликается с темой любви и дружбы. Такую песню мы сейчас исполним. В ней упругий ритм, танцевальность и вместе с тем эластичность мелодической линии подчеркивают радостное, светлое начало песни, ее лирическую задушевность.

Народные песни многообразны по своему характеру, по своим связям с окружающей действительностью. Мы знаем трудовые песни-припевки, отражающие ритм работы, колыбельные, убаюкивающие малых деток, песни свадебные, игровые. Подлинными жемчужинами в народно-песенном богатстве по праву можно считать русские хороводные песни. Это один из старейших народно-песенных жанров. Ведь в нем песня, танец, игра связаны воедино, что, как известно, характерно для древнего искусства. И эту триаду принято называть хороводом. Исполнители песни, взявшись за руки, ходят по кругу, а в середине его один или несколько человек разыгрывают содержание песни.

Иногда в хороводах двигались не по кругу, а парами, змейкой, двумя рядами, поочередно наступающими один на другой, как стенка на стенку.

прозвучали две хороводных песни. Первая из них родилась на Рязанской земле, а вторая – на Смоленской. Причем вы, наверное, обратили внимание на то, что она не что иное, как игра, представление под открытым небом. Сюжет ее развертывается в виде вопросов и ответов. По этому же принципу построена и подмосковная игровая хороводная песня «Вдоль по лугу». Парень поет: «Загадаю три загадки, изволь, девка, отгадай». Он загадывает, она отгадывает. В песне девушка все отгадала, и хор за это поет: «Целуй, парень, девку, без ответа». Все заканчивается поцелуем. Такая песня, игра, способствовала сближению молодежи, помогала выбрать себе пару.

Народная песня находится в постоянном развитии. Новое время рождает новые песни. Появляются новые жанры. В притворенном виде народные интонации звучат в произведениях профессиональных композиторов. Александр Аверкин своим композиторским рождением обязан русской народной песне. В детстве она научила его любить музыку и пробудила способности к композиторскому творчеству. Народные образы и интонации наполняют его произведения. Вот почему они сродни народной песне. Но Александр Аверкин не подражает народной песне, а на ее основе находит новые интонации, отражающие новое время, новых людей, наших современников.

Народная песня находится в постоянном развитии. Новое время рождает новые песни. Появляются новые жанры. В притворенном виде народные интонации звучат в произведениях профессиональных композиторов. Александр Аверкин своим композиторским рождением обязан русской народной песне. В детстве она научила его любить музыку и пробудила способности к композиторскому творчеству. Народные образы и интонации наполняют его произведения. Вот почему они сродни народной песне. Но Александр Аверкин не подражает народной песне, а на ее основе находит новые интонации, отражающие новое время, новых людей, наших современников.

0: У Александра Аверкина много шуточных песен. Встречаясь со своими слушателями, композитор воочию убеждается в силе шутки, в ее способности поднять настроение, дать заряд бодрости. Будучи по натуре человеком общительным и веселым, Александр Аверкин порой и сам сочиняет стихи к этим песням.
1: Да, да, никогда не пришла бы я сюда, не пришла бы я сюда, если б не моя беда. От беды я на реку, беда сидит на берегу, мне повсюду та беда расставляет не вода.

0: Я русский, я люблю молчанье дали мразной, под пологом снегов, как смерть однообразный, леса под шапками львыни и седом, да речку звонкую под темно-синим льдом. Как любят находить задумчивые взоры завеянные рвы, навеянные горы, былинки сонные, или средь нагих полей, где холм причудливый, как некий мавзолей, избаян полночью, круженье вихрей дальних и блеск торжественный при звуках погребаем.
1: После столкновения при Вязьме дальнейшие движения бежавших французов до Красного происходило без сражений. Бегство было так быстро, что бежавшая за французами русская армия не могла поспевать за ними. То лошади в кавалерии и артиллерии становились, и что сведения о движении французов были всегда неверны. Люди русского войска были так измучены этим непрерывным движением по 40 верст.

всего народа. Еще труднее найти другой пример в истории, где бы цель, которую поставил себе историческое лицо, была бы так совершенно достигнута, как та цель, достижение которой была направлена вся деятельность Кутузова в 1812 году. Этот человек ни разу во всю свою деятельность не сказал ни одного слова, которое было бы не согласно с той единственной целью, к достижению которой он шел во время всей войны. Очевидно, невольно, с тяжелой уверенностью, что не поймут его, он неоднократно в самых разнообразных обстоятельствах высказывал свою мысль. Начиная с Бородинского сражения, с которого начался его разлад с окружающими, Кутузов один говорил, что Бородинское сражение есть победа, и повторял это и из устно, и в рапортах, и в донесениях до самой своей смерти. Он в ответ Лористону на предложение о мире отвечал, что мира не может быть, потому что такова воля народа. Действия Кутузова все без малейшего отступления, все направлены к одной и той же цели, состоящей в трех делах. Первое – напрячь все свои силы для столкновения с французами. Второе – победить их. И третье – изгнать из России, облегчая, насколько возможно, бедствие народа и войска. 5 ноября был первый день так называемого Красненского сражения. Перед вечером, когда уже после многих споров и ошибок генералов, заведших не туда, куда надо, после рассылок адъютантов с противоприказаниями, когда уже стало ясно, что неприятель везде бежит, и сражений не может быть и не будет, Кутузов выехал из Красного и поехал в Доброе, куда была переведена в нынешний день главная квартира. День был ясный, морозный. Кутузов с огромной свитой недовольных им, шушукающих за ним генералов, на своей жирной белой лошадке ехал к Доброму. По всей дороге толпились, отогреваясь у костров, партии взятых нынешний день французских пленных. Их взято было в этот день 7000. Недалеко от Доброго огромная толпа оборванных, обвязанных и укутанных, чем попало, пленных гудела говором, стоя на дороге под длинного ряда отпряженных французских орудий. При приближении главнокомандующего говор замолк, и все глаза уставились на Кутузова, который в своей белой с красным околышем шапке и ваточной шинели, горбом сидевшей на его сутуловых плечах, медленно подвигался по дороге. Один из генералов докладывал Кутузову, где взяты орудия и пленные. Кутузов, казалось, был чем-то озабочен и не слышал слов генерала. Он недовольно щурился и внимательно и пристально вглядывался в те фигуры пленных, которые представляли особенно жалкий вид. Большая часть лиц французских солдат были изуродованы отмороженными носами и щеками, и почти у всех были красные, распухшие и гноившиеся глаза. Одна кучка французов стояла близко у дороги, и два солдата, лицо одного из них было покрыто болячками, разрывали руками кусок сырого мяса. Что-то было страшное и животное в том беглом взгляде, который они бросили на провожающих, и в том злобном выражении, с которым солдат с болячками, взглянув на Кутузова, тотчас же отвернулся и продолжал свое дело. Кутузов долго внимательно поглядел на этих двух солдат. Еще более сморщившись, он прищурил глаза и раздумчиво покачал головой. В другом месте Кутузов заметил русского солдата, который, смеясь и трепля по плечу француза, что-то ласково говорил.

0: Убил его. Кутузов опять тем же выражением покачал головой.
1: «Что ты говоришь?»
0: спросил Кутузов у генерала, продолжавшего докладывать и обращавшего внимание главнокомандующего на французские взятые знамена, стоявшие перед фронтом Преображенского полка.
1: «А, знамена!»
0: сказал Кутузов, видимо, с трудом отрываясь от предмета, занимавшего его мысли. Кутузов рассеянно оглянулся. Тысячи глаз со всех сторон, ожидая его слова, смотрели на него. Перед Преображенским полком Кутузов остановился, тяжело вздохнул и закрыл глаза. Кто-то из свиты махнул, чтобы державшие знамена солдаты подошли и поставили их древками знамен вокруг главнокомандующего. Кутузов помолчал несколько минут и, видимо, неохотно, подчиняясь необходимости своего положения, поднял голову и начал говорить. Толпы офицеров окружили его. Он внимательным взглядом обвел кружок офицеров, узнав некоторых из них.
1: «Благодарю всех!»
0: сказал Кутузов, обращаясь к солдатам и опять к офицерам. В тишине, воцарившейся вокруг него, отчетливо слышны были его медленно выговариваемые слова.
1: «Благодарю всех за трудную и верную службу! Победа совершенная! И Россия не забудет вас! Вам слава вовеки!»
0: Он помолчал, оглядываясь.
1: «Нагни ему голову-то!»
0: сказал Кутузов солдату, державшему французского орла и нечаянно опустившему его перед знаменем преображенцев.
1: «Пониже, так-то вот! Ура, ребята!»
0: Быстрым движением подбородка, обратясь к солдатам, проговорил Кутузов.
1: «Ура! Ура! Ура!»
0: заревели тысячи голосов. Пока кричали солдаты, Кутузов, согнувшись на седле, склонил голову, и глаз его засветился кротким, как будто насмешливым блеском.
1: «Вот что, братцы!» сказал Кутузов, когда замолкли голоса.
0: И вдруг голос и выражение лица его изменились. Перестал говорить главнокомандующий, а заговорил простой старый человек, очевидно, что-то самое нужное, желавший сообщить теперь своим товарищам. В толпе офицеров и в рядах солдат произошло движение, чтобы яснее слышать то, что он скажет теперь.
1: «А вот что, братцы, я знаю, трудно вам. Да что же делать? Потерпите, недолго осталось. Выпроводим гостей, отдохнем тогда. За службу вашу вас царь не забудет. Вам трудно, да все же вы дома, а они, видите, до чего они дошли!»
0: сказал Кутузов, указывая на пленных. «Хуже нищих последних!
1: Так, ребята!»
0: Кутузов смотрел вокруг себя и в упорных, почтительно недоумевающих, устремленных на него взглядах, он читал сочувствие своим словам. Лицо его становилось все светлее и светлее от старческой кроткой улыбки, звездами морщившейся в углах губ и глаз. Он помолчал и как бы в недоумении опустил голову.
1: «А и то сказать, кто же их к нам звал? По делам им!»
0: сказал он, подняв голову. и, взмахнув нагайкой, он галопом первый раз во всю компанию поехал прочь от радостно хохотавших и ревевших «Ура!» солдат. Слова, сказанные Кутузовым, едва ли были поняты войсками. Никто не сумел бы передать содержание сначала торжественной и под конец простодушно-стариковской речи фельдмаршала. Но сердечный смысл этой речи не только был понят, но то самое чувство величественного торжества в соединении с сознанием своей правоты, это самое чувство лежало в душе каждого солдата и выразилось радостным, долго не умолкавшим криком.
2: Труп еще называется телом в лексиконе, доступном для нас. Там, где люди в казенном и белом с неземным выражением глаз. Трое суток старухой бездомной ты валялась мертвецкой, и вот поднимаешься в синий огромный отступающий небосвод. Распахнут подземелье столетия, остановится время, пора выдавать этой шахтной клетью всю добычу судьбы на гора. И чистилище-рефрижератор, подготовивший тело в полет, это пушкинский будто театр, навсегда замурованный в лед. Вот последнее снаряжение, мятый ситцевый старый халат, чтоб ее не стеснились движения в час прибытия в рай или ад. И обряд похоронного чина, и нарушить обряда не сметь, чтобы смерть называлась кончина, а не просто обычная смерть. И нужна ли кончина поэту за козлых панихид говорок, заглушающий выкрики света от обугленных заживо строк? Трое суток старухой бездомной ты валялась мертвецкой, вот поднимаешься в синий огромный ускользающий небосвод.
3: Сёння, шановныя слухачы, у тэатры Беларускага радыё мы пачуем вядомае апавяданне Антона Чэхава «Каштанка» у перакладзе на беларускую мову Алесі Якімовіча. Выканаўца – народны артыст СССР Леанід Рахленка. Запіс 1975 года.
4: Малады рыжы сабака, помесь таксы з дварняком, вельмі падобны з морды на лісіцу, бегаў узад і ўперад па тратуары і трывожна азіраўся навакол. Часамі ён спыняўся і, плачучы, падымаючы то адну азяблую лапу, то другую, стараўся ўявіць сабе, як гэта магло здарыцца, што ён заблудзіўся. Ён добра памятаў, як правёў дзень і як нарэшце трапіў на гэты незнаёмы тратуар. Дзень пачаўся з таго, што яго гаспадар, сталяр Лука Александрыч, надзеў шапку, узяў пад паху нейкую драўляную штуку, загорнутую чырвоную хустку, і крыкнуў: «Каштанка, пойдзем!» Пачуўшы сваё імя, Каштанка выйшла з-пад варштата, дзе яна спала на стружках, соладка пацягнулася і пабегла за гаспадаром. Заказчыкі Лукі Александрыча жылі страшэнна далёка, так што першым дайсці да кожнага з іх сталяр павінен быў па некалькі разоў заходзіць у шынок і падмацоўвацца. Каштанка памятала, што па дарозе яна трымала сябе вельмі непрыстойна. Ад радасці, што яе ўзялі гуляць, яна забегала ў двары і ганялася за сабакамі. Сталяр часта губляў яе з відавоку, спыняўся і сердзіта крычаў на яе. Раптам грымнула музыка. Каштанка азірнулася і ўбачыла, што па вуліцы проста на яе ішоў полк салдат. Не терпячы музыкі, якая псавала ёй нервы, яна забегала і завыла. На вялікае яе здзіўленне сталяр, замест таго, каб напалохацца, завішчаць і забрахаць, шырока усміхнуўся, выцягнуўся ва фронт і ўсёй пяцярнёй зрабіў пад казырок. Бачачи, что господар не протестует, каштанка еще мацней завыла и, не памятаючи себе, кинулась через дорогу на другий тротуар. Коли она опамяталась, музыка уже не играла, и полка солдат не было. Каштанка бегала взад и вперед и не знаходила господара, а меж тем темнело. Поабапал улицы запалились лихтары, и у окнах домов показались огни. И шел буйный пушистый снег, и фарбовал у белой брук конские спины, шапки рамизников, и чем больше темнело по ветру, тем белейшими робились речи. Коли стало зусім темно, каштанку охопили роспач и жах. И она притиснулась до некого подъезда и почала горко плакать. Целоденное подороже с Лукой Александровичем заморило ее, в уши и лапы ее озябли, и до того же еще она была страшенно голодная.
3: Таямничий незнаемец.
4: Але она ни об чем не думала и только плакала. Коли мягкий пушистый снег зусім обляпил ей спину и голову, и она от знемоги упала у тяжкую дремоту, раптом двери подъезда щелкнули и ударили ее у бок, и она отскочила. С зачиненных дверей вышел некий человек, який належу до разраду заказчиков, потому что каштанка заскуголила и трапила ему под ноги, и он не мог не звернуть на ее уваги. И он нагнулся до ее и запытал: «Псина, ты откуль? Я тебе вытю. Ох, бедная, бедная, ну не злуйся, не злуйся, даруй». Каштанка поглядела на незнаемого про снежинки, якие нависали навеки, и убачила перед собой коротенького и толстенького человечка с голеным пухлым тваром у цилиндры и у футры на розхлист. «Что ж ты скуголишь?» — говорю он далее, сбиваючи пальцем с ее спины снег. — Где твой господар? — Ах, напевно, ты сгубилась, ах, бедный собачка. Что ж мы теперь будем робить? Почувши в голосе незнаемого теплую, щирую нотку, каштанка лизнула ему руку и заскуголила еще жалостней. — А ты хорошая, смешная, — сказал незнаемец. — Зусім лисица. «Ну что ж, ничего не зробишь, пойдем со мною. Может, ты и спотребишься на что-нибудь. Ну?» И он смокнул губами и зробил каштанце знак рукой, який мог означать только одно — «пойдем». Каштанка пошла. Не больше, как проз полгодины, и она уже сидела на подлозе у великим светлым покое и, схиливши голову на бок, за милованием и стекавностью глядела на незнаемца, який сидел за столом и обедал. И он ел и кидал ей кавалочки. Спочатку он дав ей хлеба и скориночку сыру, потом кавалочек мяса, полпирожка, куриных костей, а она за ладухи все это сделала так шпарко, что не поспела разобрать смаку. И чем больше она ела, тем мацней отчувался голод. «Однако кепско ж кормят тебе твои господары», — говорю незнаемец, глядячи, с якой лютой прагностью, и она глытала нерожаванные кавалочки. «И якая ты худая! Скура ды кости!» Каштанка съела шмат, али не наелась, а только опьянела от еды. После обеда она разлеглась сярод покоя, вытягнула ноги и, отчуваючи во всем теле приемную измороность, завиляла хвостом. Покуль ее новый господа, развалившийся у кресле, курил цигару, она виляла хвостом и ворошала пытание: где лепш, у незнаемца ти у столяра? У незнаемца обсталяване бедные и непригожие, а прочь кресел, канапы, лямпы и диванов его нема ничего, и покой сдается пустым. У столяра ж вся кватера битком набита речами. У его есть стол, варштат, куча стружек, рубанки, стамески, пилы, клетка с чишком, балея. У незнаемца не пахли ничем, у столяра ж у кватеры завсёды стоит туман, и надзвычай приемно пахнет клеем, лаком и стружками. Зато у незнаёмца ёсць одна вельмі важная перавага. Ён дае шмат есці. И трэба отдать ему полную справедливость. Калі каштанка сидела перед столом и расчулена глядела на яго, ён ни разу не ударил яе, не затупал ногами и ни разу не крикнул: «Пошла вон, проклятая!» Скуривши цигару, новый господар вышел и про хвилину вернулся, тримаючи в руках маленький матрасик. «Эй, ты, пес, ходи сюда!» — сказал он, кладучи матрасик в кутку каля канапы. «Кладися тут, спи!» Потом он потушил лямпу и вышел. Каштанка разлеглася на матрасику и заплющила в очи. С улицы почувся брех, и она хотела отказать на его. Але раптом, несподявано, ею опановал смуток. И она вспомнила Луку Александровича, его сына Федьку, утульное местико под Варштатом. Вспомнила, что у долгие зимовые вечеры, коли столяр стругава бы читал у голос газету, Федька звычайно гулял с ею. И он вытягивал ее за задние лапы с-под варштата и выравлял с ею такие фокусы, что зеленело в очах и болело во всех суставах. И он примушал ее ходить на задних лапах, давал ей нюхать табаку. И чем яскравейшими были вспомины, тем гучней и сумней скуголила каштанка. Але хутка зморанасць и теплыня узяли верх над смутком, и она почала засынать.
5: Новое, вельми приемное знакомство.
4: Коли каштанка прочнулася, было уже видно. Из улицы чулся шум, який бывает только в день. У покоя не было ни души. Каштанка потягнулася, позяхнула, и сердитая, понурая, прошлась по покою. И она обнюхала кутки и меблю, заглянула в передний покой и не знайшла ничего цікавого. Апроч дверей, якія вели в передний покой, были еще одни двери. Подумавши, каштанка подрапала их обедвюма лапами, отчинила и зайшла в наступный покой. Тут на ложку, накрывшейся байковой ковдрой, спал заказчик, у яким яна познала вчерашнего незнаёмца. Забурчала яна, але вспомнивши про вчерашний обед, завиляла хвостом и почала нюхать. Яна понюхала оденье и боты незнаёмца и проканалася, что яны вельми пахнут конем. Со спальни вели некуда еще одни двери, так само зачиненные. Каштанка подрапала гэтые дверы, уперлася у их грудьми, отчинила и в той же час отчула дивный, вельми подозронный пах. Прочуваючи неприемную сустречу, забурчавши и озирающийся, каштанка вошла у маленький покойчик с брудными шпалерами и со страхом отступилася назад. И она убачила нечто несподеванное и страшное. Прыгнувши до земли шию и голову, растопыривши крылья, просто на ее с шипением ишел шерый гусь. Крыху у боку от его на матрасику лежал белый кот. Убачивши каштанку, он схопился, выгнал спину у дугу, задрал хвост, ускудлатив шерсть и так само зашипел. Каштанка спужалась не на жарт, але, не жадаючи показать своего страху, моцно забрахала и кинулась до кота. Кот еще больше выгнул спину, зашипел и ударил каштанку лапой по голове. Каштанка отскочила, присела на все четыре лапы и, вытягивая до кота морду, залилась гучным висклявым брехом. В гэты час гусь подошел сзаду и болюче дюбанул ей дюбою спину. Каштанка схопилась и кинулась на гуся. «Это что такое?» Почувся гучный сердитый голос, и у покоя вошел незнакомец у халате с цигарой в зубах. «Что это значит? На место!» И он подошел до кота, пстрыкнул его по выхнутой спине и сказал: «Федор Тимофеевич, что ж это значит? Бойку узняли? Ах ты, старый негодник! Кладися!» И, глянувши на гуся, он крикнул: «Иван Иванович, на место!» Кот покорливо лег на свой матрасик и заплющил очи. Мяркуючи по выразу яго морды і вусо, ён сам быў нездаволены, што пагарачыўся і распачаў бойку. Каштанка пакрыўджана заскуголіла, а гусь выцягнуў шыю і загаварыў аб нечым шпарка, горача і выразна, але надзвычай незразумела. «Добра, добра», – сказаў гаспадар, пазяхаючы, – «трэба жыць мірна і дружна». Ён пагладзіў каштанку і гаварыў далей: «А ты, рыжык, не бойся, это добрая публіка, не пакрыўдзіць». «Чакай, як же мы тебе звать будем?» «Без имени нелега, брат». Незнаемец подумал и сказал: «Вот что, ты будешь тетка, разумеешь, тетка». И, повторивши несколько разов слово «тетка», он вышел.
5: Суды у решете.
4: Раз некоторый час снова вошел незнаемец и принес с собой некую дивную речь, подобную на вороты и на литеру «П». На перекладине этого дравляного, грубо сбитого «П» висел звон, и был привязан пистолет. От языка звона и от курка пистолета тягнулись веревочки. Незнаемец поставил «П» посерод покоя, долго нечто развязывал и завязывал, потом поглядел на гуся и сказал: «Иван Иванович, коли ласка». Гусь подошел до него и спынился в чакальной позе. «Ну-с», — сказал незнаемец, — «почнем с самого початку. Перш за все поклонися и зроби реверанс. Живо!» Иван Иванович, вытягнув шею, закивал во все боки и шаркнул лапкой. «Так, молодец! Теперь помри!» Гусь лег на спину и задрал вверх лапой. Зробивши еще несколько подобных фокусов, незнаемец раптом схопив себе за голову, зробив жахливый выраз твару и закричал: «Ратуйте! Пожар! Горим!» Иван Иванович подбег до «П», взял у дюбу веруку и зазвонил у звон. Незнаемец был вельми задоволенный. Он погладил гуся по шее и сказал: «Молодец, Иван Иванович! Теперь уяви, что ты ювелир и гандлюешь золотом и бриллиантами. Уяви теперь, что ты приходишь до себе в магазин и застаешь у им злодеев. Что б ты зробил у таким выпадку?» Гусь взял у дюбу другую веровочку и потягнул. От гэтага тут же грымнул оглушальный стрел. Каштанце вельми сподобался звон, а от стрелы она пришла у такое захопление, что забегала вокруг «П» и забрахала: «Тетка на место!» — крикнул ее незнаемец. — «Молчать!» Работа Ивана Ивановича не скончилась стрелянием. Целую годину потом незнаемец гонял его вокруг себе на корде и ляскал бизуном. При этом гусь повинен был скакать через барьеры, про забруч, становиться на дыбки, это значит садиться на хвост и махать лапками. Каштанка не сводила бачей с Ивана Ивановича, завывала от захопления и несколько разов починала бегать за им со звонким брехом. Зморивши гуся и себе, незнаемец вытер з лба пот и крикнул: «Марья, поклич сюди Хавронью Ивановну!» Проз хвилину почулося рохканье. Каштанка забурчала, зробила вельми храбрый выгляд и на всякий выпадок подошла ближе до незнаемца. Отчинились дверы, у покой заглянула некая старая и, сказавши штось, упустила черную, вельми непригожую свинью. Не звертаючи ніякой уваги на бурчание каштанки, свинья узняла вверх свой пятачок и весело зарохкала. Видать, ей было вельми приемно бачить своего господара, кота и Ивана Ивановича. Коли она подошла до кота и злегку штурханула его под живот своим пятачком и потом об нечем заговорила с гусем, у ее рухах, у голосе и у дрыжании хвостика отчувалось шмат добродушности. Каштанка одразу заразумела, что бурчать и брахать на таких субъектов бескорыстно. Господар забрал «П» и крикнул: «Федор Тимофеевич, коли ласка». Кот поднялся, лениво потягнулся и нехотя, не бы робячи ласку, подошел до свиньи. «Ну-с, почнем с египетской пирамиды», — почал господар. И он долго тлумачил нечто, потом скомандовал: «Раз, два, три». Иван Іван Іванович при слові «три» взмахнув крыльями і ускочив на спину свині. Коли он, балансуючи крыльями і шиєю, мацавався на щетинистой спині, Федор Тимофеевич вяло и лениво, с явной зневагой и с таким выглядом, ибо он ненавидеть и ставить не угрож свое майстерство, полез на спину свиньи. Потом нехотя узабрався на гуся и стал на задние лапы. Отрымалось то, что незнакомец называл египетской пирамидой. Каштанка сковытнула от захопления. Але в гэты час старый кот позяхнул и, стративши равновагу, звалился с гуся. Иван Иванович похиснулся и так само звалился. Незнаёмец закричал, замахал руками и почал знову нечто тлумачить. Провождавшийся целую годину с пирамидой, нестомный господар взялся учить Ивана Ивановича ездить верхом на коту. Потом почал учить кота курить и так далее. Вучение скончилось тем, что незнакомец вытер з лба пот и вышел. Федор Тимофеевич погардливо фыркнул, лег на матрасик и заплющил очи. Иван Иванович накировался до корыца, а свинья была выведена с покоя. Дякуючи множеству новых уражений, день проминул для каштанки неприкметно. А у вечера и она со своим матрасиком была уже смещена у покойчику с брудными шпалерами и ночевала у компании Федора Тимофеевича и гуся. Минул месяц. Каштанка уже привыкла до того, что ее каждый вечер кормили смачным обедом и звали теткой. Привыкла она и до незнакомца, и до своих новых соседей по квартире. Житё потекло, как по маслу. Усе дні починалися однольково. Звичайно, раней за усіх прочинався Іван Іванович. І зараз же подиходив до тітки або до кота, вигинав шию і починав говорити об нечим горуче і переконавче. Але по-ранейшому не зрозуміло. Інший раз він подимав уверх голову і говорив довгі монологи. У перші дні знайомства каштанка думала, що він говорить много тому, що вельми розумний. Але минуло несколько дней, и она стратила до его всякую повагу. Коли он подходил до ее со своими долгими промовами, и она уже не виляла хвостом, а третировала его, как надокучливого балбатуна, який не дает никому спать, и без всякой церемонии отказывала ему. Федор же Тимофеевич был иншего роду пан. Гэты, прачнувшыся, зусім не падаваў голасу, не варушыўся і нават не расплюшчываў вачэй. Ён ахвотна не прачынаўся, бо, як відаць было, ён недалюбліваў жыццё. Нішто яго не цікавіла, да ўсяго ён ставіўся вяла і нядбайна, з пагардаю і нават з'ядаючы свой смачны абед, гідліва фыркаў. Прачнувшыся, каштанка пачынала хадзіць па пакоях і абнюхаваць куткі. Только ей и коту дозволялось ходить по всей квартире. Гусь же не имел права переступать порог покойчика с брудными шпалерами. А Хавронья Ивановна жила неде на дворы у Хлевчуку и з'являлася только у час учения. Господар прочинался поздно и, напившись чаю, зараз же брался за свои фокусы. Каждый день у покойчика носили бизун, обручи, и каждый день прораблялося бодай одно и то же. Учение тягнулося годины 3-4, так что інший раз Федор Тимофеевич от зморы хистався, як п'яный. Иван Иванович раскрывал дюбу и тяжко дыхал, а господар родился червоным и нияк не мог стерти з лба пот. Учение и обед робили дни вельми цікавыми. Вечеры ж проходили сумновато. Звичайно, вечерами господар ездил некуда и брал с собою гуся и кота. Оставшись одна, тетка клалася на матрасик и починала смутковать. Смуток подкрадывался до ее неяк неприкметно и опановывал ею поступово, як темень покоем. Починалося с того, что у каштанки зникала всякая охота брахать, есть, бегать по покоях и навод глядеть. Потым у думках ее являлись некие две темные постати, не то собаки, не то люди, с физиономиями симпатичными, милыми, але незразумелыми. При з'явлении их тетка виляла хвостом, и ей сдавалось, что она их негде неколи бачила и любила. А засынаючи, она всякий раз отчувала, что от гэтых фигур пахнет клеем, стружками и лаком. Коли она уже зусім звыклася с новым житем, и с худого рабрыстага дворняка перетворилась у сытых и выпещенных пса, аднойчы перед вучэннем господар погладил ее и сказал: «Пора нам, тетка, справой заняться. Годи тебе гультаевать. Я хочу с тебе артистку зрабить. Ты хочешь быть артисткой?» И он почал учить ее разным наукам. На першем уроку я научилась стоять на задних лапах, что ей страшенно подобалось. На другим уроку я повинна была подскокивать на задних лапах и хапать цукр, який высоко над ее головою тримал наставник. Потом на наступных уроках она скакала, бегала на корге, выла под музыку, звонила и стреляла, а проз месяц уже могла с поспехом заменять Федора Тимофеевича у египетской пирамиды. Училась она вельми охотно и была задоволена своими поспехами. Бегание с высунутым языком на корде, скакание у обруч, езда верхом на старым Федору Тимофеевичу приносили ей наивеликшую осолоду. После кожного удалого фокуса она звонко с захоплением брахала, а наставник так само захоплялся, дивился и потирал руки. «Талент, талент, — сказал он, — беспречный талент! Ты, безумовно, будешь иметь поспех!» И тетка так привыкла до слова «талент», что всякий раз, когда господар вымовлял его, усхопливалась и озиралась, не бы оно было ее кличкой.
5: Неспокойная ночь.
4: Тетка соснила собачий сон, небы за ею гонится дворник с метлой. И она прочнулась от страху. У покойчика было тихо, темно, и вельми душно, кусались блохи. Тетка ранее николи не боялась темени, але теперь чомусь ее стало жудасно и захотелось брахать. У соседнем покое моцно вздыхнул господар, потом, крыху щекавши у своим хлевчуку, рохнула свинья, и знову все змолкло. Коли думаешь об еде, дык на души робится легче, и тетка почала думать об тым, як я на сегодня украла у Федора Тимофеевича куриную лапку и сховала ее у гостиным покое помеж шафой и стеной, где вельми шмат павутини и пылу. Не шкодило б теперь пойти и поглядеть, целая эта лапка тени. Ну, вельми нават махчима, что господар знайшоў яе и з'ел. Але до раницы нельга выходить с покойчика, такое правило. Тетка заплющила в очи, каб хучей заснуть, бо я наведала с практики, что чем хучей заснешь, тем хучей настане раница. Але раптом, недалеко от ее, почувся дивный крик, який примусил ее склонуться и всхопиться на все четыре лапы. Это крикнул Иван Иванович, и крик его был не балбатунский и переканальный, как звучайно, а некий дикий, прорезливый и ненатуральный, подобный на скрип подчиняемых ворот. Ничего не разглядевши у темени и не зразумевши, тетка отчула еще больший страх и пробурчала. Минуло не шмат часу, кольки его потребно на той, каб обгрызти добрую костку. Крик не повторался. Тетка потроху супокоилась и задрамала. И она соснила двух великих черных собак с космылями летошней шерсти на стегнах и на боках, и они из великого корыта с прагностью ели помыли, а таких и шли белая пара и вельми смачный пах. Сяды тады они озирались на тетку, выскаляли зубы и бурчали: «А тебе мы не дамо!» Але с хаты выбег мужик, опранутый в кожух, и прогнал их пугою. Тады тетка подошла до корыта и почала есть. Але як тільки мужик пішов за вороти, обидва чорні собаки з візком кинулися на її. І раптом знов почувся прорезливий крик.
6: Кве! Кве! Кве!
4: Крикнув Іван Іванович. Тетка прочнулася, усхопилася і, не заходячи з матрасика, залилася виючим брехом. Їй уже здалося, що кричить не Іван Іванович, а нехто другий, чужий. І чомусь у Хлевчуку знов рохнула свиня. Але ось почулося шарканье туфлів, і у покою вийшов господар у халаті і со свічкою. Мігатливе світло заскакало по брудних шпалерах, по столі і прогнало темінь. Тетка убачила, що у покойчику нема нікого чужого. Іван Іванович сидів на подлозі і не спав. Крилі у його були розтопирані, і дюба відкрита. І на огу він мав такий вигляд, ніби вельми змарився і хотів піти. Старий Федор Тимофійович так само не спав. Напевно, і він був розбуджений криком. «Іван Іванович, що з тобою?» – запитався господар у гуся. «Що ти кричиш? Ти хворий?» Гусь мовчав. Господар докрануся рукою до його шиї, погладив по спині і сказав: «Ти дівак, і сам не спіш, і другим не даєш». Коли господар со свечки вийшов, знов настала темінь. Тетці було страшно. Гусь не кричав, але йой знов почало здаватися, що у темені стоїть нехто чужий. Страшней за все было то, что гэтага чужого нельга было укусить, бо ён был невидочный и не имел формы. И чомусь я надумала, что в гэтую ночь повинна обовязково отбыться нечто вельми благое. Федор Тимофеевич так само был неспокойный. Тетка чула, як он ворушился на своем матрасику, позяхал и устрясывал головою. Неде на улице застукали у вороты, і в Хлевчуку рохнула свиня. Тетка заскуголила, витягнула передні лапи і поклала на їх голову. У стуку ворот, у рохкані свині, яка чомусь не спала, у темені і у тишині, здалося їй нечто таке журботне і страшне, як у крику Івана Івановича. Все було у тривозі і неспокої, але чому? Хто гэты чужы, якого не было відаць? Вось каля тёткі на момант успыхнули дзве тьмяныя зялёныя іскаркі. Гэта ў першы раз за ўвесь час знаёмства падышоў да яе Фёдор Тимофеевич. Што яму патрэбны было? Тётка лізнула лапу і, не пытаючы, чаго ён прыйшоў, завыла ціха і на розныя галасы.
6: «Кзэ!»
4: — крыкнул Іван Іванович.
6: «Кзэ-кзэ!»
4: Знову чинилися двери, і войшов господар со свечкой. Гусь сидів у ранейшій позі, з роззявленой дюбой і розтопиривши крилі. В очі його були заплющені. «Іван Іванович!» — покликав господар. Гусь не зворухнувся. Господар сів перед ним на подлозі, хвилину глядів на його мовчки і сказав: «Іван Іванович, що ж це таке? Помираешь ты, ти что?»
6: «А, я теперь вспомню!»
4: Ускрикнул он и схопив себе за голову.
6: «Я ведаю, чему это. Это тому, что сегодня на тебе наступил конь. Боже мой! Боже мой!»
4: Тетка не разумела, что говорит господар, але по его твары бачила, что и он чекая нечего жахливых. И она протягнула морду до темного окна, у якої, як здавалося, їй глядів нехто чужий, і завила. «Йон помирає, тетка», — сказав господар і пляснув руками.
6: «Так, так, помирає. До вас у покой прийшла смерть. Що нам робити?»
4: Збялелий, устривожений господар, уздихаючи і киваючи головою, вернувся до себе в спальню. Тетце жудасно було заставаться у темені, і вона пішла за ним. І він сів на ложок і некілька разів повторив: «Боже мой, що ж робити?»
6: тетка ходила коли его ног, не разумеючи, чому гэта у яе такі смуток, и чому все так непокоится, и старающийся зразуметь, сочила за кожным его рухом. Федор Тимофеевич, який редко коли покидав свой матрасик, так само вошел в спальню господара и почав тертися коли его ног. И он устресал головою, не бы хотел вытрасти из ее тяжкие думки. И подозрённо заглядывал под ложек. Господар узял с подачек, налил его из рукомыника воды и знов пошел до гуся. «Пи, Иван Иванович», — сказал он пешчетно, ставячи перед им с подачек, — «пи, глубок». А Иван Иванович не ворушился и не расплющивал очей. Господар нагнул его голову до сподочка и окунул дюбу у воду. Але гусь не пив, еще шире растопырил крылья, и голова его так и засталася лежать на сподочку. «Не, ничего уже нельга зробить», — вздыхнул господар. «Все скончено». Пропал Иван Иванович. И по его щеках поползли вниз блещастые кропельки, якія бывают на окнах у час дождю. Не разумеючи, у чем справа, тетка и Федор Тимофеевич тиснулись до его и с жахом глядели на гуся. «Бедный Иван Иванович», — говорил господар, журботно вздыхающий, «а я ж марю, что весною повезу тебе на дачу и буду гулять с тобой по зеленой травце. Милая живёлина, добрый мой товарищ, тебе уже нема. Як же я теперь буду обыходиться без тебе?» Тётце здавалося, что из ёй здарыцца тое ж самое. Это значит, что яна так само вось гэта же неведомо чаму заплющить вочы, вытягне лапы, выскалить рот, и все на яе будуть глядеть с жахом. Видать, такие ж думки блукали и в голове Фёдора Тимофеевича. Николь раней старый кот не был таки понурый и змрочный, как теперь. Починало светать, и у покойчика уже не было того невидочного чужого, який так полохал тетку. Коли зусім развиднело, пришел дворник, взял гуся за лапы и некуда понес его. А праз некий час пришла старая и вынесла корытце. Тетка пошла в гостиный покой и поглядела за шафу. Господар не съел куриной лапки, и она лежала на своем месте у пыли и паутине. Але тетце было сумно и хотелось плакать, и она навод не понюхала лапки, а пошла под канапу, села там и почала скуголить тихо, тонким голоском. «Ску, ску, ску». Однойчи у вечера господару вошел у покойчик с брудными шпалерами и, потираючи руки, сказал: «Ну-с, нечто он хотел еще сказать, але не сказал, и вышел». Тетка, якая добро выучила в час урока его твар и интонацию, сдогадалась, что он был усхваляванный, заклопоченный и, сдается, сердитый. Праз некий час господар вернулся и сказал: «Сегодня я возьму с собой тетку и Федора Тимофеевича. У египетской пирамиде ты, тетка, заменишь сегодня небожчика Ивана Ивановича». «Черт ведает что! Ничего не готово, не выучено, репетиций было мало. Осрамотимся, провалимся». Потом он снова вышел и проз хвилину вернулся в футры и у цилиндры. Подошевши до кота, он взял его за передние лапы, поднял и сховал его на грудях под футро. При этом Федор Тимофеевич сдавался вельми равнодушным и навод не отплющив очей. Для его, видать, было расшучу все ровно лежать и быть поднятым за ноги, валяться на матрасику и отпочивать на грудях господара под футром. «Тетка, пойдем!» — сказал господар. Ничего не разумеючи и виляючи хвостом, тетка пошла за ним. Про схвилину яна уже сидела у санях, коляно господара, и слухала, як ён, потискаючись от холоду и хвалявання, мармытал: «Осарматимся, провалимся».
4: сані спыніліся каля вялікага дзіўнага дома, падобнага на перакулены супнік. Доўгі пад'езд гэтага дома з трыма шклянымі дзвярыма быў асветлены тузінам яркіх ліхтароў. Дзверы са звонам адчыняліся, і як раты глыталі людзей, што мітусіліся каля пад'езда. Людзей было шмат, часта да пад'езда падбягалі і коні, але сабак не было відаць. Гаспадар узяў на рукі цётку і сунуў яе на грудзі пад футра, дзе знаходзіўся Фёдор Тимафеевич. Тут было цёмна і душна, але цёпла. На момант успыхнулі дзве цьмяныя зялёныя іскрыкі, гэта адплюшчыў вочы кот, патрывожаны халоднымі жорсткімі лапамі суседкі. Тётка лізнула яго вуха і, хочучы ўсесціся зручней, неспакойна пачала варушыцца, падтаптала яго пад сябе халоднымі лапамі і незнарок высунула з-пад футра галаву. Але адразу ж сярдзіта забручала і схавалася пад футра. Ёй здалося, што яна ўбачыла велізарны, дрэнна асветлены пакой, поўны страшыдлаў. За перагародак і рашотак, якія цягнуліся з абодвух бакоў пакоя, выглядалі страшныя морды, конскія, рагатыя, даўгавухія, і некая адна тоўстая велізарная морда з хвастом замест носа і дзвюма доўгімі абгрызенымі косткамі, якія тырчалі з рота. Кот сіпла замяўкаў пад лапамі цёткі, але ў гэты час футра расхінулася, гаспадар сказаў «гоп», і Фёдор Тимафеевич з цёткаю скокнулі на падлогу. Яны ўжо былі ў маленькім пакоі з шэрымі дашчанымі сценамі. Тут, апроч невялікага століка з люстэркам, табурэткі і рызмано развешаных па кутках, не было ніякай іншай мэблі, і замест лямпы або свечкі гарэў яркі веерападобны агеньчык, прымайстраваны да трубачкі, убітай у сцяну. Фёдор Тимафеевич аблізаў сваё футра пакамечанае цёткай, пайшоў пад табурэтку і лёг. Гаспадар, усё яшчэ хвалюючыся і паціраючы рукі, пачаў раздзявацца. Ён раздзеўся так і звычайна раздзяваўся, у сябе дома, рыхтуючыся легчы пад байкавую коўдру. Гэта значыць, зняў усё апрача бялізны. Потым сеў на табурэтку і, пазіраючы ў люстэрка, пачаў вырабляць над сабою дзіўныя штукарствы. Перш-наперш ён надзеў на галаву парык з прабором і з двума выхрамі, падобнымі на рогі. Потым густа намазаў твар нечым белым і зверху на белай фарбе намаляваў яшчэ бровы, вусы і румяны. Штукарствы яго на гэтым не скончыліся. Запэскаўшы твар і шыі, ён пачаў надзяваць нейкі незвычайны, ні на што не падобны гарнітур, якога цётка ніколі не бачыла раней ні ў дамах, ні на вуліцы. Уявіце ў сабе шырачэзныя панталоны, пашытыя з паркалю з буйнымі кветкамі, панталоны, якія зашпіліваюцца пад самымі пахамі. Адна калашына панталон пашыта з рудога паркалю, другая са светла-жоўтага. Утапіўшыся ў іх, гаспадар надзеў яшчэ паркалёвую куртачку з вялікім зубчатым каўняром і залатой зоркай на спіне, разнакаляровыя панчохі і зялёныя чаравікі. У цёткі застракаціла ў вачах і на душы. Ад белатвара мешкаватай фігуры пахла гаспадаром, голас у яе таксама знаёмы, гаспадарскі. Але былі хвіліны, калі цётка пакутавала ад сумненняў, і тады яна гатова была ўцякаць ад стракатай фігуры і брахаць. Новае месца, верападобны агеньчык, пах, метамарфоза, якая адбылася з гаспадаром, усё гэта ўсяляла ў яе невыразны страх і прачуванне, што яна абавязкова сустрэнецца з якім-небудзь жахам накшталт тоўстай морды з хвастом замест носа. А тут яшчэ недзе за сцяною далёка іграла ненавісная музыка і чуўся часамі незразумелы лямант. Адно толькі і супакойвала яе гэта бестурботнасць Фёдора Тимафеевича. Ён спакойна сабе драмаў пад табурэткай і не расплюшчваў вачэй, нават калі перасоўвалася табурэтка. Нейкі чалавек у фраку і белай камізэцы заглянуў у пакойчык і сказаў: «Зараз выхад міс Арабелы, пасля яе вы». Гаспадар нічога не адказаў, ён выцягнуў з-пад стала невялікі чамадан, сеў і стаў чакаць. по губах и по руках его видать было, что он хвалявался, и тетка чула, як дрожало его дыхание.
7: «Мистер Жорж, коли ласка!»
4: — крикнул некто за дверима. Господар устал и три разы перехрестился. Потом достал с-под табуретки кота и сунул его в чемодан.
6: «Иди, тетка», — сказал он тихо.
4: Тетка, ничего не разумеючи, подошла до его рук. И он поцеловал ее в голову и поклал побор с Федором Тимофеевичем. И вслед за этим настала темень. Тетка топталась по коту, драпала стенки чемодана и от жаху не могла выказать ни гуку, а чемодан колыхался, як на хвалях, и дрыжал.
7: — А ось и я!
4: — моцно крикнул господар.
7: — А ось и я!
4: Тетка чула, что после этого крику чемодан ударился об нечто твердое и перестал колыхаться. Почувся гучный лямонт, по неким пляскали, и гэты нехто, мабыть, морда с хвостом замест носа, роу и рогатал так моцно, что задрыжали замочки у чемодане.
7: У отказ на рогат почувся прорезливый, пискливый смех господара, яким я николи не смеялся дома. «Ха-ха-ха-ха-ха!» — крикнул он, старающийся перекричать лямонт. «Пораженная публика! Я зараз только с вокзала! У меня померла бабка и покинула мне спадщину. У чемодане нечто вельми тяжкое, мабуть, золото, а? А раптом тут миллион, зараз мы оченим и поглядим».
4: У чемодане щелкнул замок. Яркое светло ударило тетку по вачах, и она скокнула вон с чемодана, и оглушенная лямонтом, хутка на весь спрыт забегала бокол своего господара и залилась звонким брехом.
7: «Ага!» — закричал господар. «Дядюхна Федор Тимофеевич, дорогая тетухна, любые суячки, как вас черт взял!»
4: И он упал животом на песок, схопил кота и тетку и стал обнимать их. Тетка, покуль он тискал ее в своих обдымках, мельком оглядела той свет, у який занес ей лес, и, уражена его грандиозностью, на хвилину застыла от удивления и захопления. Потом вырвалась из обдымка господара, и от востроты уражения, як крутелка, закрутилась на одном месте. Новый свет был великий и полный яркого светла. Куды ни зернеш усюды от подлоги до столи, видать были одни только твары, твары, твары, и больше ничего.
7: «Тетухна, прошу вас сесть!»
4: — крикнул господар. Памятаючи, что это значит, тетка ускочила на кресло и села. И она зернула на господара. В очи его, как завсёды, глядели серьезно и ласкаво, але твар, особливо рот и зубы, были покалечены широкой нерухомой усмешкой. Сам он рогатав, скакав, потискав плячима и робив выгляд, что ему вельми весело у присутности тысячи тваров. Тетка поверила его веселости, раптом отчула усім своим телом, что на ее глядять гэтай тысячи тваров, узняла вверх свою лисиную морду и радостно завыла.
7: — Вы, тетухна, посидите, — сказал я господар, — а мы с дядюхном поскачем Камаринскага.
4: Федор Тимофеевич, чекаючи, коли его примусить робить глупство, стоял и равнодушно поглядал навокал. Скакал он вяло, недбайно, понуро, и видать было по его рухах, по хвосту и по вусах, что он глубоко ненавидел и натолк людей, и яркое светло, и господара, и себе. Отскакавши свою порцию, он позяхнул и сел.
7: — Ну, тетухна, — сказал господар, — спочатку мы с вами спеем, а потом поскачем. Добро?
4: И он вынял с кишени дудочку и заиграл. Тетка, якая не могла терпеть музыки, неспокойно заметусилась на кресле и завыла. З усіх боков почувся лямонт и воплески. Господар поклонился, и, коли все стихло, заиграл знову. У час выканання одной вельми высокой ноты, неде на версии, сирот публики нехто моцно ахнул.
7: «Татка!»
4: — крикнул дитячий голос.
7: «А это ж каштанка! Каштанка и есть!» — подтвердил пьяненький тремтячий тенорок. «Каштанка! Федька! Покарай Бог, каштанка!»
6: Нехто на галерці свіснув, і два голоси, один дитячий, другий мужчинський, моцно покликали: «Каштанка! Каштанка!» Тетка скаланулася і поглядела туди, де кричали. Два твари ударили її по очах, як раніше ударило ярке світло. І вона вспомнила, упала з кресла і закружилася на піску, потім схопилася і з радостним візком кинулася до гетих тварів. «Каштанка! Каштанка!» Тетка скаланулася.

0: Ей сдавалось, что она давно уже идет за ими и радуется, что житё ее не обрывалось ни на хвилину. Вспоминала она покойчик с брудными шпалерами, гуся, Федора Тимофеевича, смачные обеды, в учении цирк, але все это уявлялось ей теперь, как долгий, переплытанный, тяжкий сон.
1: Шановныя слухачы, у тэатры Беларускага радыё прагучала вядомае апавяданне Антона Чэхава «Каштанка». Пераклад на беларускую мову Алеся Якімовіча. Выканаўца – народны артыст СССР Леонід Рахленка. Запіс 1975 года. Мы нагадалі вам яго з нагоды юбілею рускага класіка. 29 студзеня яму споўнілася 150 гадоў.
2: Начинаем литературную передачу. Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию страницы романа «Река», принадлежащего перу известного болгарского писателя, лауреата Димитровской премии Дико Фучиджиева. Этот писатель глубоко неравнодушен к природе. Вниманием, беспокойством и любовью к ней отмечены уже первые его очерки и репортажи, появившиеся во второй половине 50-х годов. Центральное место занимает природа в его рассказах и повестях. И какую бы книгу Дико Фучиджиева мы ни взяли, по ее страницам непременно протекает река, вырастающая в романе, с которым мы вас хотим сегодня познакомить, в символ жизни. Река – символ единения человека с природой. Красной нитью проходит через роман мысль об извечной причастности человека к природному миру и об ответственности за него. Поэтому с такой убедительной силой звучит в романе призыв к защите природы. Отношение к реке, понимание или непонимание исконной равноправности природы и человека – определяет позиции участников схватки, завязавшейся на страницах романа. Для одних загрязнение реки равносильно убийству. Для других это не стоящее внимания небольшая издержка на пути поступательного движения прогресса. Двойственно и потому трагична позиция секретаря райкома партии Слава Грашева. Выросший у реки, спасенный ею в годы борьбы за лучшее будущее этого глухого и бедного края, воспитанный в уважении к многовековым народным традициям, связанным с рекой, Слав Грашев, однако, не придает поначалу серьезного значения экологии. В какой-то момент он склоняется к мысли, что руда медная важнее для района и для страны, чем река. И здесь он невольно становится сторонником директора рудника Белечки, воинствующего себелюбца, которому не терпится поскорее отрапортовать о пуске предприятия. Но лесовод Медаров, тревожащийся за судьбу всего живого на земле, не дает Грашеву успокоиться. Медаров прекрасно осознает нравственный аспект сложившейся производственной ситуации и требует от Грашева вмешательства, пусть даже чреватого для него серьезными последствиями. Развертывающийся на страницах романа процесс осознания его главным героем тяжелой ошибки напоминает трудную, напряженную творческую работу. И на наших глазах ошибки переплавляются в опыт – тот горький, но единственно подлинный сплав, что добывается не из прописных истин, а ценой собственных духовных затрат. Роман написан Дико Фучиджиевым в 1981 году. В 1985 году он вышел у нас в издательстве «Радуга» в переводе Нины Смирновой. Читает заслуженный артист Молдавской ССР Сергей Некрасов.
3: Тем, что он оставлял по пути, Слав Грашев мерил ценность собственной жизни. Он не был инженером, но в этот рудник и в строительство фабрики едва ли кто

0: кто-нибудь вложил больше труда, чем он. Фабрика заработала, тонны концентрата уходили на медедобывающие заводы, люди на удивление быстро привыкли к ней, привык и Грашев. Все было бы чудесно, если бы спокойствие его не было нарушено знакомым чабаном Стама вскоре после открытия фабрики. Встретились они в лесу. Стама пас овец, а Грашев ехал в одно из районных сел. «Как же так?» — промолвил чабан, пожимая Грашеву руку. «Неладно у вас получается, Слав. Скотину стало негде поить».
1: «Это почему же?» — удивился Грашев.
0: «Спортилась река. От фабрики вашей, от чего ли, только овцы и нюхать воду не хотят, не то чтобы пить».
1: Он, разумеется, преувеличивал, к тому же никто и никогда не поил скот только в реке. «Мало вам воды по оврагам?»
0: Видимо, голос его прозвучал грубо, потому что Стама усмехнулся неловко и ответил: «Я только к слову сказал, на волю дай, у нас и скотина жаловаться начнет». Овчар явно говорил не то, что думал. Грашев хлопнул дверцей, машина взревела и рванулась вперед, как ужаленная. Сумев прогнать из сознания мысль о реке во время открытия фабрики, Грашев не позволял ей вернуться. Это было очень для него важно — сохранить спокойствие, и далось нелегким усилием воли. И вот теперь спокойствие, как не бывало, из-за каких-то овец. Защитная стена, возведенная Грашевым, обрушилась от первого же соприкосновения с иной реальностью, от которой он хотел убежать. В следующие дни он тщетно пытался вернуть утраченное равновесие. Стали до него доходить и другие слухи насчет флотации и реки. Поупорствовав еще какое-то время, Грашев решил, что надо, пожалуй, съездить в Качул. Его мучил неясный страх, как во время разговора с чабаном, и пришлось сделать над собой усилие, чтобы побороть его и тронуться в путь. Дорога велась по хребту. Навстречу попадались машины, в основном рудовозы. С мощным ревом они исчезали за поворотом. Металлический скрежет нарушал горную тишину. Когда начался спуск, Грашев в пролуку между деревьями пытался разглядеть реку, но ее не было видно за густой зеленью. Шоссе сделало большой поворот, тут он остановил машину и вылез. Оставив газик возле моста через Качульский лог, пошел к реке. Он двинулся ложбиной, с трудом пробивая дорогу сквозь буйные сочно-зеленые травы, чтобы как можно скорее выйти к воде, будто это имело Бог весь какое значение. Зеленые джунгли кончились, обширная насыпь из песка и мелкой щебенки образовала дельту лога. Грашев вступил на нее. Еще не взглянув на реку, Грашев заметил на берегу мальчугана лет 5-6 с удочкой в руках. Безучастно сжимая ореховый прутик, он тихонько всхлипывал. Он удивился, что не сразу узнал сынишку лесовода Медарова. «Ты чего хнычешь, Славча?» Мальчик испуганно встрепенулся, но сразу узнал его, шмыгая носом, ответил срывающимся голосом: «Рыбки умерли». Грашев обернулся к реке. Она устало тащила воду, белесоватую, неестественно тусклую, чуждую буйной зелень, нависающей с берегов. Грашев удивился, что река могла перемениться так страшно. И страшное состояло в том, что она не была ни прозрачной, ни мутной, а была именно тусклой. Он гляделся внимательнее, но не понял, есть ли рыба в воде. Сквозь белесую муть ничего не было видно. Несколько рыб покачивалось чуть подальше, дохлых, вытолкнутых наверх течением. Низкие прибрежные травы стали белыми, словно их покрыли известкой. На камнях белел осадок, песок тоже покрылся им. Грашев сунул руку в воду и вытащил целую пригоршню грязи, серебристой, жидкой и жирной, той самой грязи, которую нес мутный флотационный поток. Просто не верилось, что отбросы так быстро сумели застлать дно реки. Грашев сполоснул руку, кожа быстро высохла и побелела, как прибрежный бурьян, стала неприятно сухой.
1: Он выпрямился, взглянул в чисто нежное синее небо и осознал впервые, что река стала мертвой. Река стала мертвой. Он постоял несколько минут, потом повернулся и быстро пошел к машине. Подумал, что лучше всего вернуться, сразу поехать домой, ему было нехорошо, но не сделал этого. Проехал через мост, повел машину против течения реки по дороге, проложенной лесниками для перевозки лесоматериала. Дорога была узкая и ухабистая, сквозь деревья слеповато поглядывала на низины река, помертвевшая, выкинутая из мира, в согласии с которым прожила она столько времени. Метров на 200 пониже река делала поворот, там в нее вливался Кочульский лог. Чуть выше, над его устьем, раскинулась заводь, большая и спокойная. Там Слав Грашев учился когда-то плавать. Много лет прошло с того далекого времени. Случалось и хорошее, и плохое. Наступали моменты, когда многие вещи меняли для Славы Грашева и смысл, и цену, а многие исчезали из его жизни, вытесненные другими. Но эта прозрачная шумящая вода и зеленая ольховая сень над темными омутами и таинственными пещерами, суетящийся в орешнике дрозд, тишина и спокойствие летнего дня — все это определялось для него одним словом — река. И она останется жить в его сознании и сердце до скончания века. Грашев вспомнил, как все начиналось. Совещание было созвано по требованию лесовода Медарова и касалось строительства флотационной фабрики. Лесовод начал говорить первым и, как показалось Грашеву, чрезвычайно нервозно, ведь все знали, что Коста Медаров человек уравновешенный, сдержанный, даже немного замкнутый. К тому же он, вперев взгляд в какую-то точку на стене против себя, ни на кого не смотрел, что красноречиво свидетельствовало о предварительной установке, если не враждебной, то открыто неприязненной. Сделав весьма обширное вступление о современной цивилизации и природе и обрисовав многими примерами положение в районе, Медаров заключил: «Эта флотационная фабрика должна за сутки перерабатывать более 500 тонн руды. Значит, огромная часть смолотого камня будет истекать из фабрики и куда-то вливаться. Вливаться в реку. Если не принять меры нейтрализации, эта каша загрязнит и отравит реку, погубит все живое, и река станет мертвой». Грашев, улыбнувшись, заметил: «Но ведь будет отстойник?» «Отстойника не будет», — отрезал Медаров. «Как это?» – удивился Грашев, взглянув на директора рудника Белички. Пока Медаров говорил, директор постукивал пальцами по зеленому сукну стола, изображая на лице улыбку кривую и досадливую, долженствующую показать, что ему докучает глупостями, и он не имеет права отмахнуться, а вынужден объясняться по пустякам. Тут он натолкнулся на грашевский взгляд. «Отстойник, разумеется, должен быть. На него существует и соответствующая документация», — медленно начал Белички. «Но если заняться им сейчас, значит, оторвать людей и средства от основного строительства, что поведет к удлинению работ и несоблюдению сроков. Трудно сказать, насколько. А число, когда мы должны выдать первый концентрат, строго определено соответствующими инстанциями, и не мне его изменять». Грашев с ужасом подумал, что этот отстойник совсем выскользнул из его внимания. Он помнил, как выбирали для него место, широкое и ровное для отложения смолотой массы, а вниз через стену должна была переливаться очищенная вода. Инженер Белички и начальник строительства часто докладывали ему о ходе работ, но про отстойник никогда не упоминали, а он не догадывался спросить. «Товарищ Грашев», — сказал Белички, — «мы с самого начала шли с опозданием. Если ты можешь отложить сроки, дело другое». Медаров взглянул на Грашева и понял, что проигрывает. Ловко его обвел Белички. Грашев, разумеется, ни за что не потребует перемены срока, не посмеет. Между прочим, и потому, что его с полным основанием могут спросить, как это он не проследил, чтобы строительство отстойника было начато вовремя. Грашев в этот момент тоже подумал, что инженер Белички ловкий малый и умеет выпутываться из неприятных историй за счет других. Себя Грашев не имел в виду. Он-то так и так получит свое. Какой бы казус ни случался в районе, он непременно замыкался на нем, даже если он о нем и слыхом не слыхивал. Ответственность за этот район, в котором обитало 10 000 душ, навалилась на него тяжким грузом. Он тащил этот груз и тогда, когда его полагалось нести другим, лично вникал в мудреные материалы и документы, чтобы дойти до сути. В данном случае, однако, дело обстояло иначе. Еще при проектировании встал вопрос об отпадочных водах. Сам Грашев по вполне понятным причинам очень боялся загрязнения реки. Но потом, в заполохе, занятый множеством неотложных текущих дел, он начисто про этот отстойник забыл. «Белички, ты почему ни разу не упомянул про отстойник в своих докладах? Я же не могу про все помнить». «Во всяком строительстве есть объекты главные и второстепенные, товарищ Грашев. Мое внимание действительно было обращено на самое важное, на то, что должно давать продукцию». Потом Белички сделал паузу, улыбнулся. «Положение вовсе не так трагично».
0: «То есть?» Грашев поднял брови в надежде, что сыщется какое-нибудь быстрое оперативное решение. Но такого решения не было.
1: «Пока можно поработать и так. А позднее, когда будет отстойник, река прочистится. В конце концов, народное хозяйство ждет нашей продукции. Есть планы, которые связаны именно с ней».
0: «И что же делать?» Грашев поглядел на лесовода.
1: «Ничего не делать, разве не ясно?» С иронической усмешкой ответил тот. Грашев стукнул рукой по зеленому сукну. «Ты не улыбайся! Ни одному тебе эта река родная!»
0: «Я этого не говорю. Зато подразумеваешь».
1: Медаров поморщился и пожал плечами. «Не надо, товарищ Грашев, что я подразумеваю? Я сюда пришел выхода искать, а ты меня спрашиваешь. Моя бы воля этой вашей фабрики то бы и духа не было, вот и все. Тут кое-кто не выполняет элементарных обязанностей, а сделав зло неизбежным, оперирует уже свершившимися фактами. Я вашу фабрику имею в виду, нечем удивляться».
2: «Насколько я понимаю, — ехидно ухмыльнулся Белички, — твоя бы воля... Мы бы по сей пору в шалашах жили, без всяких фабрик».
1: Медаров не удостоил его ответом, только окинул презрительным взглядом. «Белички, конечно, хват, ничего не скажешь, но сейчас дело в Грашеве. Они с директором рудника выложили свои резоны, и он должен стать на чью-то сторону, среднего пути не было. Теперь уже не встретишь у реки ни одной хотенки, калибы. А раньше множество их было рассыпано по ее долине. Люди переселялись сюда весной со скотом и птицей, а возвращались осенью, собрав кукурузу и хлеб со скудной земли. Детишкам пора было отправляться в школу. Долина реки была плодородной, но на каждое семейство приходилось не более 30-40 декаров земли. Собранного едва хватало, чтобы перебиться кое-как до нового урожая. Держали немного овец и коз, диких и скуповатых на молоко и шерсть. Из-за них в некоторых калибах чабаны обитали круглый год. Каждый копошился на своем клочке земли, но воду брали из общего источника и жили дружно. Сколько Грашеву помнилось, это была особая порода людей, миролюбивая и радушная. И дома их, и калибы стояли открытыми для своих, да и для чужих тоже. Калибы эти, выросшие в живописной долине и живущие в добром согласии, придавали реке особую уютность. А с рекой люди жились как с чем-то, что существует от веку и будет существовать всегда, на радость и облегчение человеческой жизни. Дети рождались возле реки, маленькими входили в ее прозрачные воды, учились в ней ловить рыбу, пастушками бегали, пасли скот по ее берегам. Тут для них начинался мир. Тут они пробовали его на вкус. И не всегда этот вкус бывал сладким, но самым родным всегда. Сладкий или горький, другого такого не было. Слав Грашев, как и все остальные, носил этот мир в себе. Может быть, бедный, а может, бескрайне богатый. Память души, сберегающей самое дорогое. Но с дистанции 30 лет, прошедшей после революции, Грашев с ужасом думал о страшном невежестве, в котором жили люди, об унизительной бедности, об их забитости и полном смирении. Это была их жизнь, другой даже не предполагалось. Его мать мучилась зубами, которые никогда не лечились, негде было и нечем, разве что клещами сельского лечителя Дража. Свобода действий, какой располагал Грашев при решении участи реки, была не такой уж большой. И вообще его действия и поступки не всегда совпадали с его убеждениями. Его намерения и желания не всегда шли в ногу с интересами и нуждами других людей. Грашев замечал, что все чаще он сталкивается со своего рода абсурдом, и удивлялся. Современная кровь, которую вгонял он в жилы родного края, несла современные болезни, и, что самое страшное, неведомо, как беречься от них и как лечить. Так обстояло дело и с рекой, и с флотационной фабрикой. Грашев с огорчением припоминал, на сколько градусов спал его первоначальный энтузиазм, когда встал вопрос об отбросовых водах. Хуже того, по причинам, большей частью от него независящим, огорчаясь на самого себя, он замечал, как сдается, как теснят его неожиданно всплывшие обстоятельства, отнимает способность к сопротивлению. Если вначале сама мысль об отравлении реки казалась ему ересью, отвергаемой с негодованием и возмущением, то постепенно он стал привыкать к другой мысли. Это неизбежно, просто-напросто другого выхода нет. Чего тут мудрить, потом как-нибудь выправим. Этими словами пока что исчерпывалась позиция Грашева. Оба они стояли на берегу реки. Коста Мидаров никак не желал поверить, что он проиграл битву. Значит, поднимаем руки. А что же мне делать? Прикажи хотя бы начать строительство отстойника. Это же ни на что не похоже. Как ты не поймешь, что уже поздно. Ты идешь на поводу этого Белички, если не сказать больше. Но ведь он работает на наше дело. Рудник, флотация, все это в корне меняет положение. Как ты не понимаешь?
2: Понимаю.
1: Но я понимаю также, что эта фабрика уничтожит реку. И, по-моему, ей вообще тут не место. Вовсе не обязательно везде устраивать фабрики.
0: Грашев глядел на него удивленно. Ты не прав.
1: Я прав. Когда сводили леса, тоже ссылались на момент и на общее дело. Работы много, люди перестали нуждаться в деньгах. А потом? Теперь вот высаживаем сосну. Ладно, лет через 50-60, и она тоже деревом станет. Но ведь это не одно и то же. Что-то я тебя не пойму. Сосна — это не дуб. Здесь ведь всегда дуб водился да бук, а сосны и в помине не было. Для климата это очень важно. Я вот сомневаюсь, что из этих сосен станет когда-нибудь лес. А если станет, то когда и каким? Вот они, перед тобой эти тысячи декаров новых лесов, как любят выражаться газеты. Мидаров с таким непринужденным презрением указал на гряды рассадника с едва показавшимися сосновыми побегами в 2-3 сантиметра, что Грашев рассмеялся. И правда, так они и пишут. Создан миллион декаров новых лесов. Интересно, кто только эти словечки выдумывает? Ну и? Мидаров глядел вопросительно.
0: Что ну и? Словечки одно, работа совсем другое. Ты вот и сам посадками занимаешься. Грашев улыбнулся снова, и Коста уловил лукавство на его лице, порядком его удивившее. Это совсем другое, уже нарушило водный баланс в горах, гнул свое Мидаров. Невинное вроде бы дело. Конечно, мы занимаемся лесовосстановлением. Нужен же хотя бы какой-нибудь выход, все-таки зелень. А ты не заметил, что во многих оврагах и балках, раньше полноводных и летом, теперь и капли воды не найдешь? Ты-то наши овраги хорошо знаешь.
1: Есть такой грех, отозвался Грашев. Я думал, из-за засух.
2: Какие там засухи? Нарушен режим реки. Ведь мы же меряем ее уровень каждый день.
1: К этому вот и приводит миллионы декаров новосозданных лесов.
0: Преувеличиваешь.
1: Хорошо, тогда уничтожение старых.
0: Странно, что в наше время лес и вода имеют столько врагов. Я не насекомых имею в виду.
1: Грашев, глядя на него, спросил. И меня туда подсчитал.
0: Знаешь что, товарищ Грашев, как ни печально, приходится и тебя туда подсчитывать, несмотря на твое личное несогласие.

0: Я вас перенесу за 300 лет назад. В Испанию, в прекрасную Наварру. Красивый городок Тудела. Город старый, немало пережил сражений и осад, но башни и соборы, крепостные стены в течение веков стоят без перемены. Здесь 300 лет назад спокойно жил один богатый старый дворянин. Дон Альбериго все в Туделе почитали. Две дочки у него, как розы, расцветали. Но вот пришла пора, и старшую из них в супруге получил им выбранный жених. Весь город приглашен на свадьбу Фелисианы. Для дорогих гостей обед устроен званный. И с самого утра гуляние и пир, бега и музыка, и рыцарский турнир. С балкона на него красавицы смотрели. Проездом в этот день случайно был в Туделе с войны из Фландрии вернувшийся домой отважный кавалер, красавец молодой. Увы, из Фландрии он вывез вместе с славой один стальной клинок от вражьей крови ржавой. На пышном празднике сестер увидел он. Флорелла, младшая сестра, его пленила. Как велика любви таинственная сила! Он позабыл весь мир, как громом поражен. Она его мечта, она его царица. Теперь одно, одно свидание с ней добиться. Но как? И смелый план ему явился вдруг. Усердно он его обдумывал дорогой, спеша к гостинице убогой, где ждал его слуга, скорее верный друг. Белардо ждал его, о родине мечтая, и время за вином и песней коротая.
1: Я говорю всегда, в жизни главная еда. Любовь же ерунда, с ней расстаться не труда. Съесть каплуна, да выпить бы вина. Если я сыт, жизнь счастье мне сулит. Я говорю всегда, в жизни главная еда. Любовь же ерунда.
0: Дон Альдемаро тут, Белардо господин, в каморку ворвался взволнованный и смятенный, а Рикаредо, родственник почтенный, пришел с отъездом торопить в Лерин. Но он никак не ждал подобного удара. Без дальних слов ответил Альдемаро, что въехал он один, что остается он, что такова судьба, что страстно он влюблен. Стал уговаривать его Дон Рикаредо, и тут произошла напрасная беседа.
2: Чтоб ни было, я остаюсь, пускай мои желания смелы, но не уеду из Туделы, пока Флореллы не добьюсь.
3: Как можешь ты ее добиться, ее отец аристократ?
2: Да, он и знатен, и богат.
3: Вот ты угораздила влюбиться. Чем будешь ты существовать?
2: Найду чем.
3: Нелепо с детства.
2: Любовь найти поможет средство.
3: Но как?
2: Я знаю как. Учился я искусству танца в Неаполе в одной из школ. Учителей я превзошел и славился у итальянцев.
3: Так что ж из этого?
2: Вот что! Я здесь являюсь чужестранцем. Ее учить я буду танцем, проникнув к ним инкогнито.
3: Вот дьявол!
2: Здесь никто не знает, кто я такой.
3: Куда ни шло. Но ведь такое ремесло наш род старинный унижает. Оставь же это сумасбродство.
2: Нет, Рикоредо, ты не прав. Лишить неоспоримых прав, уже ты хочешь благородства? Да разве швейная игла в моих руках и кисти краски?
3: Но почёть искусству, пляски, что же это кроме ремесла?
2: Нет, милый друг, ответь мне прямо. Видал ли ты, что пшитель ткать, краитель краской малевать умел король, умела дама?
3: Конечно нет, но ведь...
2: Позволь! Быть маляром или писакой, вот это ремесло. Однако и сам всесильный наш король обязан знать искусство танца. И не ремесленник же тот, кто грацию преподает, врожденный лучший дар из танцев.
3: Ну что ж, всегда ты был упрям, стал от любви упрямее вдвое. Тебя оставлю я в покое. Ступай, служи своим мечтам.
2: Довольно!
3: Я молчу отныне. С тобою спорить все одно, что проповедовать в пустыне. Но помни, ждет тебя беда. Поступок твой не одобряю. Слова напрасно я теряю. Ты безрассуден, как всегда. Но унижение такое покроет честь твою стыдом. Я не приму участие в нем.
2: Ну и оставь меня в покое.
0: А что мне делать с лошадьми? Быть может, с ними вам в охоту плясать, фанданго или хоту?
2: Балерина, обратно их возьми. Пусть пляска на своих крылах несет меня в обитель света.

0: Праздник свадебный окончен. Проводив гостей, все в доме отдыхают от волнений. И Тебана новобрачный, толстый, нежный и плешивый, смотрит страстно и умильно на свою Фелисиану, но она отводит взор. Ей красавец Вандолино, победитель на турнире, представляется в мечтах. А Флорелла безмятежна, о любви и не мечтает. Появляется дворецкой и докладывает им, что пришел учитель танцев. Он прием назначить просит. И под именем Альберто входит в залу Альдемаро.
1: Сеньоры, если я достоин, то я служить вам буду рад.
2: Как элегантен, гордый взгляд.
3: Как он красив.
4: Красив и строен.
1: Вот мой слуга.
5: Услугам вашим.
1: Он помогает мне во всем.
5: Варем все, что угодно, мы пропляшем, а если нужно, и споем.
1: Я весь дрожу, не знаю я, какого с ней держаться тона.
5: Откуда вы?
1: Из Арагона, там дом и родина моя. Учился же я искусству танца в Неаполе в одной из школ. Учителей я превзошел и славился у итальянцев. Избрав профессию мою, теперь даю уроки дамам. Однако только знатным самым свое искусство отдаю.
2: Должно быть, он незаурядный учитель танцев и манер.
3: Он настоящий кавалер по виду.
1: Ангел ненаглядный.
3: Какие ж танцы вам известны?
1: О, танцев очень много есть. Их трудно все перечесть.
3: И многие из них прелестны?
1: Она прелестнее всего.
3: Вы всем показать сумели?
4: Вы все их знаете.
1: Ну, все ли? Но правда знаю большинство. Неаполь славен тарантеллой. Вот танец страстный, живой, как ветер юга огневой. Веселый танец тарантелла. Божество мое, я весь во власти чаровницы. Ниссарда к нам пришла из Ниццы.
3: А как танцуют там ее?
1: Прыжки, объятия, пируэты.
3: Объятия?
1: На французский лад. Ах, я ее обнять бы рад. Зоронго! Танец под куплеты. Mi amico è anch'io, tutto il giorno a lavorare, perché dopo a cartoni fare mangiare i macaroni.
0: Вдруг меняет выражение, как мальчишка итальянский озорной поет и пляшет.
1: Шурлану! Пляшет ночью лунной Венеции, под рокот струнной своей красоткой гондолье. Авана! Танец четких линий, где точно пышный хвост павлиний плащ распускает кавалер.

0: тут учитель шпагу вынул, на нее он плащ накинул, держит шпаги рукоять. Смотрит гордо он и смело, на него глядит Флорелла, глаз не в силах оторвать.
1: Один из популярных танцев есть тирили-тириля, любимый танец короля и знатных неаполитанцев. Массифо-фо-фо, труапетиты майонез, массифо-фо-фо, труапетиты майонез.
2: А что, сеньор, из наших танцев в Испании в моде?
1: Могу назвать вам минуэт, фигурный танец по сакалью, гаюмба, танец есть прелестный, ритм чрезвычайно интересный в сопровождении кастаньет.
0: И блестят Флореллы глазки, понеслась бы тоже в пляске.
1: Прелестный танец Аморозо! Танцуется всегда вдвоем. Фигуры очень четки в нем, и каждая важна в нем поза.

0: хибао, это грубый танец.
1: Хорош в компании простой или на пирушке холостой и в обществе веселых пьяниц.
0: Еще известен танец нам под звон бубенчиков Мариска. О, этот танец не без риска, он чересчур смел для дам.
1: Зато хорош для кавалера.
0: Еще забыть вы не должны любимый танец старины Болеро.
2: Болеро.
0: Красное Болеро.
3: Каждым жестом, каждой позой их чарует всех танцор. И Флорелла восклицает.
4: Ах, да-да-да, с Болеро мы начнем.
0: Я все вам покажу подробно. Учить особенно удобно, что можно танцевать вдвоем. Я все старания приложу. Я покажу Алимандо, Торнео, также Сарабанду. Надеюсь, вам я угожу.
4: Как много танцев.
0: К их числу еще прибавить нужно охоту.
2: Уж он задаст ногам работу. Пора бы танцевать к столу.
4: Сгораю я от нетерпения. Начать хоть завтра можно нам?
0: Безоговорочно дам все силы, все свое умение.
5: Так что ж, давайте делать дело. Ко мне поступите вы в дом. Условия выясним потом.
0: Предоставляю вам всецело.
5: Теперь за ужин.
2: Наконец-то.
4: Пойдем, сестра. Фелисиана, ты руку дать должна Тебану. Ах, да. Идемте, мой отец.
2: Ну, а я пойду со светом. Хоть путь к столу и недалек. Как будто начался урок. Ишь, выступают минуэта.
0: Эдуардо! Вот, счастливый миг, я с ней. Под тем же самым кровом я с нею говорю. Ну, словом, венца желания я достиг. Свершение моей мечты недаром сердце обещало. Великолепное начало. Я здесь, я ей служу, я с ней.
5: Мечты летят, надежды тают. Начало хорошо, нет слов. Конец окажется каков. Цыплят по осени считают.
3: Прав Белардо оказался. Рано радоваться было. У Флорелы есть поклонник. То красавец Вандолино, победитель на турнире. Он с Флореллой не знаком, но решился ей открыться. Со своим слугою Тулио в дом пробрался к ней тайком.
6: Нам, Тулио, посредник нужен. Где я кого-нибудь найду?
7: Сеньор, здесь кто-то есть.
8: Простите, с кем имею честь?
0: Мы служим здесь.
8: Невероятно. Сеньор, простите... За слугу никак принять вас не могу.
0: О, это слышать мне приятно, но я учитель танцев здесь.
8: Так я во всем тебе откроюсь. Как тебя зовут?
0: Меня? Альберто.
8: Сердце страсть храня, давно Флорелле поклоняюсь.
0: Флорелле? Но скажи мне свое ты имя.
8: Вандолина. Она мне в жизни свет единый.
0: Ее достоин ты вполне.
8: Не правда ли она прелестна?
0: О, да, прекрасна и нежна. Но страшный яд таит она под красотой своей небесной. Она опаснее сирен, она горька, как цвет алоэ. Навек забудь тот о покое, чье сердце попадет к ней в плен. Не знаю, как тебе помочь.
8: О, если б на балкон Флорелла, ну, на миг хоть выйти захотела. Я ждать готов ее всю ночь. В письме прошу ее об этом.
0: Письмо я передам легко.
8: Живу я здесь недалеко. Ко мне придешь ты в дом с ответом.
0: Я обещаю.
8: Милый мой. Когда б как Александр Великий, я был вселенной всей владыкой, я поделился ей с тобой. Иду и буду ждать ответа. Приди ко мне без промедления. Я весь горю от нетерпения, что принесет ее ответ.
3: Тем временем затих весь дом. Тебано так устал, что за столом так в кресле и заснул. Его не добудиться. Тогда пошла с сестрой проститься Фелисиана перед сном.

0: навек я даю тебе любовь мою, навек я отдаю. Горят уста мои.
1: Тут появляется служанка Лисена, бойкая смуглянка. Флорелли отдает тайком письмо. Ей почерк незнаком.
2: Записка. Я в недоумении. Прочесть тебе или разорвать?
3: Ого, любовное послание.
2: От Вандолина. Просит он, чтоб нынче ночью на балкон к нему я вышла на свидание.
3: И что же ответишь ты ему?
2: Что? Разорву письмо и лягу.
3: Пойди.
2: Не сделаю ни шагу.
3: Тебя я право не пойму. Ну, где найдешь ты благородней, красивее, стройнее, чем он? Гордись, что он в тебя влюблен.
2: Но не люблю я Вандолина.
3: Дивлюсь и слов не нахожу.
2: Да он прямо, я тебе скажу, не нравится мне как мужчина.
3: А кто же лучше?
2: Кто? Любой, хотя бы...
3: Кто?
2: Не смейся.
3: Кто же?
2: Хотя бы наш учитель танцев.
3: Боже, как не смеяться над тобой.
2: Но это я так пошутила.
3: Ну, глупости ты не болтай. Письмо мне лучше почитай.
2: Ваш взор затмил небес светило. Мой взор затмил весь блеск светил.
3: Читай, читай.
2: Едва я смею сказать, что всей душой моею навеки вас я полюбил. Лежу колено преклоненный у ваших ног, к вам вздохи шлю и пощадить меня молю.
3: Как унижается влюбленный.
2: Быть может, только на словах.
3: Я выйти без любви решилась. И этого всего лишилась, и жизнь свою разбила в прах. Читаешь.
2: Счастье миг короткой я вас молю мне подарить. Прийти со мной поговорить сегодня ночью у решетки. Мой каждый взгляд и каждый вздох как дань принять вас заклинаю. Какой влюбленный он, не знаю, но как поэт он очень плох.
3: Флорелла, ты несправедливо любви подобной не ценя. Невольно трогают меня слова сердечного порыва.
2: Так хочешь, нежное послание тебе на память подарю. Возьми его.
3: Благодарю. Но подари мне и свидание.
2: Как так?
3: Я за тебя пойду.
2: Но ведь
3: что будет тут плохого, когда я с ним скажу два слова с балкона, ведь они в саду?
2: Что ты придумала?
3: Позволь. Он наших голосов не знает и никогда не угадает, что я твою играла роль.
2: Не знаю, можно ли допустить. Подумай, для замужней дамы.
3: Боже мой, не делай драмы. Хочу я только пошутить. Поговорить с ним при луне. Словами нежными упиться, чужой любовью насладиться. Это уж сладко будет мне.
2: С тобой спорить невозможно.
3: Ступай. Мантилью ты возьми. Я буду слушать за дверьми, будь только очень осторожна.
1: Все тихо. Лишь из-за ограды несутся звуки серенады.
4: Нас никто не слышит, выйди друг тебя, я жду.

Испании один обычай есть. Для девушки он там сильнее закона. Ей с милым говорить позволено с балкона, свидание же в саду ее позорит честь. И не боясь невинного обмана, скорее на балкон идет Фелисиана.

0: песнь мою. Трепетно пламенно я влюблен. О, милая, выйди.
1: Вандолину?
0: Кто это?
1: Я, Флорелла.
0: О, моя звезда! Как смеет ночь скрывать ваш лик прекрасный, коль день при вас погаснет от стыда?
1: Вы любите меня?
0: Безумно! Страстно! Как не любил никто и никогда, не стал бы я слова терять напрасно, чтобы любовь мою изобразить, вас увидать, уж значит полюбить. Писать, быть может, слишком смело было, но эту смелость придал мне ваш взор. Один ваш взгляд, небесный, чистый, милый, взглянули вы, и я ваш раб с тех пор. Теперь надежда жизнь мне озарила.
1: Я слушаю с волнением вас, сеньор. Что ж, буду сердцу своему послушна. Я тоже к вам неравнодушна. Я на минуту вышла к вам сюда, чтобы хоть словом с вами обменяться, увы. Моя несчастная звезда, нельзя не говорить, нам не видаться, но вашей любовью я горда. Здесь кто-то есть? Нельзя мне оставаться. Пишите мне, я буду ждать письма и очень скоро напишу сама.
2: Недалеко во тьме скрывался Альдемаро. Не мог расслышать все, что говорила с ним, но слышал, как она сказала: «Я Флорелла». О, если Вандолина ей любим, смерть, Альдемаро, смерть, иного нету дела. Влюбленный наш всю ночь не спал. На утро был урок назначен. Пришел он в зал, ревнив и мрачен. С улыбкой радостно светла его Флорелла там ждала.
1: Я приготовила для вас. Вот плащ и новая гитара, вот кастаньет чудесных пара. И можем мы начать сейчас.
3: Чем я могу вам отплатить за все заботы и внимание? Одним лишь все свои старания урокам нашим посвятить.
1: Благодарю. И поручусь, что будут приняты без спора условия ваши.
3: Нет, сеньора, иначе будет, я боюсь. Мои условия таковы, что вам покажутся, наверное, они нескромными чрезмерно.
1: Чего же требуете вы?
3: Не денег.
1: Ну, тогда чего же?
3: Лишь благосклонности.
1: Она и так вам кажется дана. Отец вас оценил, я тоже.
3: Благодарю вас за участие. Но вам скажу одно в ответ. Несчастному надежды нет.
1: Несчастны вы? А в чем несчастье?
3: Увянул, не успев расцвесть, цветок надежд. Конец мечтаниям. Увы, пришел я с опозданием. У вас другой учитель есть.
1: Другой? Я слышу в первый раз.
3: Но я же видел сам воочию, вчера, как под балконом ночью, он славно танцевал для вас. В тени я стал к балкону близко, я видел каждый пируэт. Я слышал нежный ваш ответ. Ему обещана записка.
1: Какой же интерес, однако, должно вас это возбуждать, когда так много увидать могли вы средь ночного мрака.
3: Мрак иногда скорее, чем свет, все прояснит.
1: Скажите, кто вы?
3: Кто я? Ваш раб, всегда готовый служить вам.
1: И не больше?
3: Нет.
1: А как известно стало вам?
3: Я знаю. Имя властелина всех ваших мыслей. Вандолино.
1: Вот как?
3: Он все открыл мне сам. Притом сказал к моей печали, что после встречи в час ночной сегодня вы ему со мной прислать записку обещали.
1: Записку? С вами?
3: Да, вчера.
1: Не понимаю. Без сомнений, тут вышло недоразумение. Вот что наделала сестра.
3: Его вы любите?
1: Не знаю, как честь свою мне уберечь.
3: Скажите правду, заклинаю.
1: Об этом будет после речь. Плетется тут интриги сеть. Пока я вас прошу, молчите.
3: Вы верились моей защите. Мой долг молчать или умереть.
1: До смерти вам еще далеко. Ну, нам пора начать урок. Нас этот разговор отвлек.
3: Играй вам он. Тогда б вам было, вероятно, учиться более приятно.
1: Спустись сюда, сам Аполлон. И то, клянусь душой моею, ему тебя я предпочла б.
3: Флорелла. Я ваш верный раб. Ужель надеяться я смею?
1: Да, смеешь. Но послушай, ты не тот, кем хочешь ты казаться. Ты должен мне во всем признаться, не скрывши ни одной черты.
3: Скажет, пусть моя гитара в звуках полных страсти жара все, чего не знаешь ты. Скажет пусть моя гитара, что зовусь я Альдемаро, что стоит мой замок старый близ Лерина на скалах, что мой род тебя достоин, что во Фландрии как воин отличался я в боях. Скажет пусть моя гитара, что внезапнее пожара охватило сердце страсть, став на время самозванцем, обучать решил я танцам, чтобы в дом к тебе попасть. Вот прекрасный Флорелла, душу, сердце, честь всецело я кладу к твоим ногам. Скажет пусть моя гитара, что любви я жду как дара и взамену жизнь отдам.
1: Я знала с самого начала, так подсказало мне чутье, на чувство нежное твое я тем же самым отвечала. Ты, милый мой, судьба моя, не думай ты о Вандолине, тут для обмана есть причина, ее потом открою я.
3: Еще боюсь поверить в грезу. Моя.
1: Твоя.
3: Моя любовь.
1: Идут, гитару приготовь.
3: Остановитесь в позу.
1: Пока придется все скрывать, хоть я не склонна к обману.
3: Играй, Белардо.
4: А мне играть?
1: Болеро.
3: Так начинаем танцевать. Раз, два, начните правой ножкой, приподнитесь на носки, движения быть должны легки.
2: Так он Флорелле диктовал. А в это время входит в зал прелестная Фелисиана, Дон Альберико и Кубано.
5: Прошу не прерывать урока. С тобой учиться стану вместе.
3: Свободы больше в каждом жесте.
5: Тебе так будет веселей.
3: Раз, два, вперед, раз, два, в бок. Рук левой ножкой опишите.
6: Хотела бы я начать скорее.
1: Так надо делать.
3: Не спешите. Раз, два.
5: Отлично учит он.
3: Вы очень скоро все поймете. Головку вверх при повороте. Остановка! И поклон.
5: Ну как?
3: Тут истинный талант. Изящны позы, жесты, взгляды. Вся грация, хитан, гренады и гордость важный инфант. Но что пойдет учение впрок, могу я только поручиться, коль обещает ученица справно повторять урок, не прибегать к другой системе, не знать других учителей.
5: Других и не возьму я ей.
1: С условиями согласны всеми, и обещание вам даю. Я буду в танцах так прилежно, что всем придется неизбежно поверить в эту страсть мою.
5: А что же ты, мой ангел нежный, начни урок и ты скорей. Где ступишь ножкой ты своей, взойдут цветы в пустыне снежной.
3: Ну что вы знаете, сеньора?
1: Не знаю, ровно ничего.
5: Начнешь учиться у него и все узнаешь очень скоро.
1: Не верьте вы сестре моей, она ужасная плутовка. Сама танцует очень ловко, вчера я любовалась ей.
5: Вчера? Когда же это было?
1: Флорелла шутит над тобой.
5: Ну, не смущайся, ангел мой. Увидишь, выйдет очень мило.
3: Сеньора, я прошу, начнем.
1: Нет, ни за что.
5: Ну, почему же?
1: Не стану танцевать при муже. Я буду танцевать при нем, когда искусством владею я в совершенстве вполне.
5: Она стесняется при мне. Уйдем, уйдем. Не спорьте с ней. Вот что, сеньор, день так хорош. Давно уже нас ждет карета. Поедем за город.
2: Ну что ж,
5: вас развлечет прогулка эта. Прощай, сокровище мое.

0: радость хоть так любви изведать сладость, но я прошу тебя, сестра,
1: что ж может выйти из обмана?
0: Хоть день домой.
1: Ну, а потом ему признаюсь я во всем.
2: А как же я, Фелисиана? Ведь здесь на карте честь моя.
0: Судьба ко мне так беспощадна. Дай за тебя мне выпить жадный глоток волшебного питья, Флорелла. Жалься надо мной, в тебе ведь столько доброты. Все расскажу ему, коль ты решишься стать его женой.
2: С тобой спорить невозможно. Как хочешь. Пусть, люби и лги. Но честь мою ты сбереги и будь с ним очень осторожна. Я искупать такой ценой твои капризы не согласна.
0: Вот вам письмо.
2: Теперь вам ясно, оно написано не мной.
3: Все понял, более ни слова. Письма обещанного мной он ждет, как доктор больной, как пилигрим родного крова. Что на словах к письму прибавить?
2: Скажи, чтоб с ним ответ прислал.
0: Чтобы он ответ мне написал.
3: Письмо я поспешу доставить, и к вам с ответом я вернусь.

0: Теперь письмо отнес спокойно Альдемаро. Все хорошо. Флорелло он любим. А Вандолино ждал письма как дара и делится теперь своей удачей с ним.
1: Превзойдены все ожидания. Я поражен. Я потрясен. Она зовет не под балкон. В саду назначено свидание. В саду! Ты понимаешь, ты чувствуешь, что это значит. Ночь наше счастье с нею спрячет под сладким кровом темноты. Но моя дает согласие, но просит дать расписку в том, что я женюсь на ней потом. Мечтаю я об этом счастье. Расписку 10, 20, 100. Моя красавица Флорелла с восторгом сделаю все то, чего бы она не захотела. Постой, ответ я напишу.
2: Сеньор, простите, не могу в себя прийти от изумления. А дамы сердца, с позволения вы письма носите врагу?
3: Не место здесь для объяснения. Ты все узнаешь, потерпи, пока держи ты на цепи любопытство и сомнения.

И в тот же час, бродя у дома, Белардо услыхал внезапно веселый голосок Лисены, служанки молодой Флореллы.

0: сеньор Белардо. Ужин ждет.
1: Ужин? Это превосходно. А нельзя ли на закуску получить мне поцелуй?
0: А, чего вы захотели? Это надо заслужить.
1: Что ж, готов? Уроком танца заслужу награду я. О, прелестные сеньоры, восстаются сладкий яд. Рассулят невесты взоры, а женою знаешь ад. Чудо-то винограда, в этом моя отрада. Женщина.

0: пойдем, моя жена. Женщин совсем не надо. Я презираю их.
1: Ну что ж, давай награду мне.
2: Нет, еще не заслужил.
1: Красотка. Очень жаль, что не хочешь брать примера с госпожи своей, сеньоры Фелисианы.
2: Что?
1: Она добрее тебя. Нынче ночью на свидание вызывает Вандолина, да не на балкон, а в сад.
2: Откуда ты знаешь?
1: Он при мне читал записку, только добрая сеньора подписала стамп Флорелой.
2: Боже мой, надо б наш предупредить добрую мою сеньору. Вот спасибо, что сказал. Я тебе так благодарна, что когда-нибудь, быть может, ждет тебя и поцелуй.
1: Не откладывай надолго. О, прелестная сеньор, восстанится сладкий яд. Рай сулят невесты взор, а женой знаешь над.
0: В этом, моя жена, женщин совсем не надо, я презираю.
3: Все Лисена рассказала, и пришла Флорелла в ужас. Вандолина будет думать, что она была с ним ночью. Честь ее тогда погибнет. Как тут быть? Но Альдемаро ей дает совет. Записку заменить письмом, в котором... Будет строгой и холодной, в легкомыслии упрем.
4: Мы ей письмо передадим, но заменив его другим, в котором мы напишем, что он в сад ночью выйти не решится, что погубить ее страшится, придет же только под балкон. Понятно? И Фелисиана пусть ждет его хоть до утра, а он пусть ждет Фелисиану.
3: Альдемаро быстро пишет и письмо читает ей.
4: Довольно ты письмом моим.
5: Не изменила бы ни слова. Но уж не слишком ли сурово мы издеваемся над ним?
4: Не ему урок хороший нужен, чтобы скромней был он впредь и не мечтал бы овладеть прекраснейшей из всех жемчужин.
5: Она твоя, учитель мой.
4: Моя любовь.
5: Моя любовь.
3: Влюбленные весь мир забыли. Ее в объятиях держит он. И вдруг в дверях Фелисиана.
2: Глазам не верю. Вот так славно. Она в объятиях у него.
5: Нас увидали.
4: Ничего. Со мною в такт скользите плавно.
3: Флореллу обнял он сильней, немало не смутясь при этом, и грациозным пируэтом внезапно повернулся с ней.
4: Со мною в такт скользите плавно. Теперь позвольте ручку снять. Теперь вы повернитесь вправо.
5: Я поняла вас.
4: Браво, браво.
5: Что это? Фелисиана.
4: Теперь ко мне прошу опять. Сеньора выше всех похвал.
5: Меня совсем очаровал ваш танец. Что это?
4: Сардана.
5: А, прелестный танец.
4: В нем весьма разнообразные фигуры. Еще не все прошли мы туры.

0: как насчет письма?
1: Оно в моих руках.
0: О, Боже! Ты уж прочла?
1: К несчастью, да.
0: Что это значит?
1: От стыда чуть не сгорела я.
0: Ну что же, Флорелла, прочитать мне дай.
1: Его письмо мне непонятно. С ума сошел он, вероятно.
0: Давай скорей.
1: Ну что ж, читай.
0: Сеньор, я бесконечно признателен за ту милость, которую вы соблаговолили мне оказать. Вы в один день мне даете то, что через 100 лет показалось бы мне несбыточным чудом. Я хочу видеть вас, мою будущую жену, а не любовницу. И потому не ждите меня в саду. Я приду только под балкон, чтобы насладиться беседой с вами, как прошлой ночью. Храни вас Бог. И так далее.
1: Писать тебе так равнодушно.
0: За то, что я любовь мою ему всецело отдаю, безумию своему послушно. Наглец.
1: Злодей.
0: Изменник он. Такой ли я достойна платы?
1: Забудь о нем, сестра. Куда ты?
0: Куда? Конечно, на балкон.
1: Ух, разъярилась, как тигрица.
2: Да-да.
1: Хочу я только одного, чтобы как следует его отделала моя сестрица.
2: Ну нет, напрасен твой расчет, не сбудется твое желание. Он ведь ждет в саду свидания, она же на балконе ждет.
1: Упустила я из виду, но ведь он так прождет всю ночь. Его отправить надо прочь, как я из положения выйду.
2: Вот что. Ты в сад к нему пойди, сама ему скажи 2 слова. Будь с ним спокойно, но сурово и хорошенько пристыди. Тем временем я подоспею с Белардо и с другим лакеем. И я ему тогда задам, пускай не бродит по садам.
1: Итак, пойду я в возмущении читать ему нравоучение.
2: За шпагу я отправлюсь я.
1: Ты мой.
2: Я твой.

0: Лорелла ночью в сад прошла, согласно их условию. Там Вандолино ждал ее, томясь любовью.
1: Вандолино? Вы?
2: Ваш верный раб.
1: Как вы решились на такую дерзость?
2: О. Как дерзость? Вы же сами написали, чтобы на свидание я пришел к вам в сад.
1: Вас обманули. Я вам не писала. Я не из тех, кто подает мужчинам подобный повод их не уважать.
2: Сеньора, совсем не так со мной вы говорили вчерашней ночью.
1: Ночью? Ну, берегите, тут обман.
2: Обман? Ну, что это значит?
1: Какая-нибудь дерзкая дуэнью задумала над вами подшутить. Я с вами никогда не говорила.
2: Сеньора! Вы хотите испытать мою любовь, да?
1: Какое испытание? Как мрамор холодно мое к вам сердце. Да если бы я не знала и не видела, что вы обмануты, ослеплены любовью, я никогда бы не простила вас.
0: И Флорелла удалилась. Оскорбленный Вандолино, разорвав в клочки записку, в бешенстве ушел из сада. И напрасно на балконе прождала Фелисиана. Но тут узнать она решила, кто виновник этих бед. Вызвала тайком на утро Вандолино в дом к себе.
1: Сеньор, здесь ваша честь задета. Скажите, вы писали это?
2: Сеньора, нет. Клянусь, не я. Как смел бы я. Письмо подложено, не понимаю ничего.
1: Альберто нам принес вот вас.
2: Альберто невозможно. Вот почему она вчера была со мною так жестоко.
1: Оскорблена была. Глубоко записка эту сестра.
2: Я в жизни никогда бы не дал подобного ответа ей. Меня Альберто значит предал.
1: Да, без сомнения.
2: Злодей. Ну за что? Зачем?
1: Ясна причина. Он сам влюблен в сестру мою.
2: Несчастный, ну уж его убью.
1: Нет, нет. Не надо, Вандолино. Вы репутации сестры таким поступком повредите. Нет. Жизнь его вы пощадите и потерпите до поры. Сама управлюсь я с танцором. Он потанцует у меня. Не позже завтрашнего дня он будет выгнан прочь с позором.
2: Мой долг повиноваться вам.
1: А ваше счастье я устрою. Сама поговорю с сестрою и вам ответ ее отдам. Вы ночью приходите смело, в саду вас будет ждать Флорелла.
0: Распростившись с Вандолино, тут дворецкого Корнехо призвала Фелисиана.
3: Мои услуги вам нужны.
1: Корнехо, ты слуга надежный?
3: Надеюсь, в том сомнения нет.
1: Тебе доверю я секрет. Но ты не выдашь?
3: Как возможно?
1: Но чтобы никто и никогда, не ты слышишь, не узнал об этом. Мне надо сбить с Альберто спесь. Уж слишком взял он волю здесь и загордился от успехов. Тебе ларец хочу я дать. Снесешь его к нему секретно.
3: Ларец? Зачем?
1: И незаметно к нему поставишь под кровать.
3: Понимаю всю интригу.
1: Ступай же с Богом.
3: И не прочь я в этом деле вам помочь. Ух, мы и проучим прощелыгу.
1: Обманом. За обман плачу. Месть только будет справедливой. Я жду ее нетерпеливо. О, как я отомстить хочу. Для женской мести нет предела. Не успокоюсь до тех пор, пока изгнание и позор не испытает он всецело.
0: Вдовец пропал, смущен весь дом. В смятении слуги все кругом. Где вор? В слезах Фелисиана клянется Ольдемару ей, что будет найден им злодей. Он в сад бежит, за ним Тебанов, Лорелла и Фелисиана, Дон Альбериго сам старик. В саду смятение, шум и крик, повсюду шарят, ищут вора. Он скрыться не успел бесспорно.

0: Чемора! Стойте! И первый, кто приблизится ко мне, проколот будет шпагой. Я не вор.
1: А кто же ты?
2: Прохожий.
1: Здесь, в саду? Ха-ха! Скажи, кто ты, или кинжал мне дайте.
2: Мне нечего скрывать. Я Вандолина.
1: Вы здесь? Что значит? Как же вам не стыдно тайком врываться в благородный дом?
2: Сеньор, моя любовь всему виной.
1: Любовь кому?
2: Дебан, успокойтесь. Пришел к моей невесте я. Флорелле.
1: Флорелла, дочь, так вот как бережешь ты честь мою. Ты не щадишь меня, забыв о добром имени своем.
2: Вот ее записка, подписана собственноручно ею.
1: Так дайте, я глазам своим не верю.
3: Так что ж мне отвечать, Фелисиана?
4: Что можешь ты ответить, когда на карте жизнь моя и честь? Скажи, что так. Спаси меня, сестра.
3: Обман чудовищный.
1: Ужели на обман пойдет Флорелла, чтобы спасти безумную сестру?
3: Сеньора! Сеньора, радость, торжество!
4: Что? Что?
3: Найдена по краже.
4: Да что ты?
3: Где же нашлась пропажа?
4: Где?
3: Под кроватью у Альберто! С ума сошла ты, негодяй!
1: Меня подозревать!
3: А как же под твою кровать попал ларец? А отвечай-ка!
1: Так вот, каков у нас танцор! Вот ты какую пляшешь ходу! Постой, я отобью охоту к чужому золоту!
4: Сеньор! Да нет же, он не вор!
3: Невероятно!
5: Не верится!
3: Даю вам крест!
1: Связать его! И подолез.
3: Мой бог, как это неприятно.
1: Взял в дом его, и вот награду, убил
3: отец!
1: Его.
3: Отец, не надо вам пачкать об него кинжал. С позором выгнать прочь из дома. Пусть все узнают, что он вор.
1: Флорелла отдадут другому, и вот к чему я все привел.
2: Что ж вы стоите? Взять его под суд, и будет в петле танец.
6: Усмысленно поспустим грязь.
1: Она молчит.
6: Вот у кого учиться грабежу и взлому. Идем, танцовщик, ждет тюрьма.
1: Что мне тюрьма, что смерть сама? Флореллу отдадут другому.
7: Тем временем Дон Альбериго, чтобы уладить дело, решил согласие Вандолину дать. Так все устроится, он подходящий зять. Но в ужасе тогда решается Флорелла во всем признаться. Пусть отец узнает правду наконец. Старик в отчаянии от этого обмана. Когда узнает муж, погибла Фелисиана. Флореллу молит он пожертвовать собой за честь сестры ее родной.
1: Она мне дочь. С тобою вместе должны помочь ей не утратить чести. Спасет ее один твой брак, да, в нем спасение, иначе полный мрак.
3: Отец, теперь вы все узнали. В Альберто жизнь моя, он должен быть моим, иначе я...
1: Так что же делать нам?
7: И тут отцу совет дает Флорелла поговорить немедля с Вандолино и хитростью добиться, чтоб влюбленный сам отказался от ее руки.
3: Отец, во всем доверьтесь мне. Сюда идут. Пойдем, встанем в стороне. Я о своем скажу вам плане, как можно вам помочь и мне, и Фелисиане.
7: Старик ее послушаться готов. В любви ведь женщины умнее стариков.
1: Я понял все. Ступай. Я все устрою.
3: Как вы нашли мой план?
1: Я восхищен тобою.
2: Привет вам, Вандолина Флорелла.
8: О,
2: но она уходит прочь.
1: Она сейчас вернется.
2: Сеньор мой, я у ваших ног.
1: Мой друг, я б мог не говорить об этом вам, но так велит мне честь и совесть дворянина. Я буду искренен и прям, Без околичности я все открою вам. Мы все не любим горьких истин, и правды лик нам часто ненавистен, но все скажу вам не тая, чтобы впоследствии не заслужить упрека. Флорелла, дочь моя, замужеству сестры завидуя глубоко, решила из дому бежать и тайно обвенчаться. Увы, не с вами должен я сознаться.
5: Но с кем?
1: С учителем, с танцором.
5: Что? Что?
1: Она, скажу вам со стыдом, под ложным именем вела его в наш дом, чуть не покрыв себя позором. Хоть и говорит она, что кавалер он благородный, но передумала, раскаяния полна, и вот теперь рука ее свободна.
5: Сеньор, простите, непонятно мне, как ставите меня вы с вором наравне?
1: Нет, не ворон, ларец его подкинут. Так вот, когда угодно вам, сегодня ж вечером Флореллу вам отдам.
5: Я не приду в себя. Мой бог,
6: все мыться и стыну.
5: Нет, эта честь мне больше не нужна. О нет, сеньор, супруга Вандалина быть непорочною должна и чистою, как горная вершина. Та женщина, чья красота другого восхищала без вуали, и чьи влюбленные уста другому поцелуй, как вексель выдавали. Нет, такой не мог бы верить я, сеньор. И каждое письмо, и каждый разговор во мне прождали подозрения. Моя жена должна быть вне сомнения, равна душой и красотой своей, должна быть мать моих детей. Иначе, чтоб мои сказали предки, нет, не нужны чужие мне объявки.
6: Я ей служил как божеству. Я ей принес весь пыл любви и страсти. Все кончено. Не рву ее письмо на части. И память я о ней вот так же разорву.
1: Нельзя сказать, что было мне приятно все это выслушать. Он возмущен, понятно. Ох, дочери мои, что из-за вас терплю? Но что же делать мне, когда я вас люблю?
2: Но надо вычеркнуть и позабыть всецело все неприятности. Конец венчает дело.
6: Сеньор! Сеньор, на помощь! Сеньорита Альберта выпустила прочь!
8: Бежал! Остановить, помочь?
7: Появился Альдемаро. Вне себя от он волнения и беспомощен без шпаги.
8: Все погибло здесь засада! Ух! Где шпагу взять?
1: Ее не надо. Вам это говорит ваш тесть. Я знаю все, кто вы по праву. Пора нам кончить маскарад. Назвать вас зятем буду рад. Ценю я вашу честь и славу. Такое имя для меня дороже жемчуга и злата.
8: За мой обман такая плата. Прошу, колено преклоня, простить меня.
1: За все прощаю.
5: Вот что украли вы, сеньор.
8: Да, истинно счастливый вор. Жемчужину я похищаю, и с нею я как крес богат.
7: Тут Белардо покосился на смуглянку Лисену и к сеньору своему очень скромно обратился.
1: Сеньор, плясали вы исправно, и счастье вы плясали славно. А что же получаю я?
9: Подобных верных арагонцев, по правде, не хватает нам. Тебе, Лисену, я отдам с приданным в 1000 червонцев. Ну что, плутовка, угодил?
3: Я вам, сеньор, во всем послушна.
8: Так награжден великодушно. Хоть я, сеньор, не вам служил, но отслужу по мере сил. Так хочешь быть мне в танце парой?
3: Ну, что ж тут делать, так и быть.
8: Вот весело нам будет жить втроем.
9: С тобою и гитарой.
6: Скорей пишите ж вы отцу.
10: Он пишет письма превосходно.
6: В Лерин я съезжу, коль угодно.
9: Все горести пришли к концу.
8: Не смел я ждать такой развязки.
10: А что сказала я тебе? Я верила своей судьбе.
8: Прощай, интрига, письма, пляски. Теперь меня своим зови. Я на всю жизнь тобою нанят.
9: И твой учитель танцев станет учить тебя одной любви.
8: Сеньор, за мной не станет дело. Дай руку мне, моя Флорелла. Теперь на радостях я вам урок последний преподам.

Если в наши дни пройтись по тихим улочкам Виттенберга, глядя по сторонам, и пробуя найти хоть что-нибудь, относящееся к жизни шекспировского героя, то вряд ли такая прогулка даст какое-нибудь удовлетворение. Трудность не только в том, что многие дома перестроены. Чтобы очутиться в гамлетовском Виттенберге, нужно было бы увидеть не старые стены и черепичные крыши, но почувствовать сам дух науки Возрождения. Особенные черты отличали духовную среду, где вырос принц-студент. И противоречивость отношения к действительности, и причудливость поведения шекспировского героя – все это выглядит по-иному, если увидеть виттенбергского студента не в безвоздушном пространстве, а в определенных жизненных условиях. Предыстория героя никогда не была случайной для Шекспира. Атмосфера научной деятельности тогда была своеобразной. Странствующие ученые блуждали между Венецией и Лондоном, Лейпцигом и Парижем. Бродячие проповедники истины, обласканные вельможей меценатом, они сегодня вели в кругу ценителей науки и искусств вольную беседу о безграничности человеческого познания, а завтра, на рассвете, получив записку от друга, тайком седлали коня, чтобы успеть пробраться через заставу, не угодить в каземат. На буйных диспутах они длились неделями, под прикрытием запутанных аллегорий и риторических красот громились основы теологии. Заключительное слово нередко произносил трибунал Инквизиции. Слова приводили на костер, потому что словами сражались. Это были странные слова. Нелегко теперь добраться до мятежного смысла многих мест, преодолеть саму форму изложения. Джордано Бруно рассказывал о науке стихами, Эразм Роттердамский проповедовал гротеском. Все это было овеяно поэзией, наполнено страстью, движимо авантюрным духом своего времени. Нет причины удивляться тому, что виттенбергский студент глубоко задумывался над сутью жизни и смерти и лихо владел рапирой. Запутанность, шутовство, риторическая причудливость многих речей Гамлета была характерной не только для него, но и для многих гуманистов из Оксфорда и Кембриджа. Однако Гамлет учился в Виттенберге, а этот университет был для современников Шекспира в какой-то мере и легендарным, как бы символом науки Возрождения. Именно там, согласно преданию, продав свою душу дьяволу, обучал всем тайнам земли и неба доктор Фауст. Прошлое героя нередко изображалось Шекспиром в обстановке полуреальной, полуфантастической. Отелло с детства воевал, странствовал. Такая биография была естественной для черного генерала. Однако, путешествуя, Мавр открыл и страны, где жили люди, у которых плечи выше головы. До таких мест мог добраться только избранник Дездемоны. Кем бы ни был герой трагедии, воином, купцом, королем, он одновременно в какой-то мере был и поэтом. И дело не только в том, что его речи написаны стихами, существенно иное, его восприятие мира было поэтическим. Гамлет знал университетские аудитории, но он заглянул и вглубь глаз убитого короля Дании. В университете тех времен нетрудно представить его реальные черты, овладел философией стоиков Горацио, это ему могли научить в свое время в Виттенберге. Подле Горацио на дубовой скамье в комнате с побеленными стенками или дубовыми панелями сидел и наследник датского трона. Все это существенно для жизненности истории. Но действующее лицо с его настроениями, напоминающими настроения многих университетских джентльменов в годы реакции, наступившей в Англии после 80-х годов XVI века, было не просто перенесено из жизни на сцену, а воссоздано поэзией. Герой трагедии знал и то, что не снилось в философии. Уже давно длится спор, возможно ли открыть сущность шекспировских героев, увидев их как реальные фигуры, или же они лишь жители условного пространства, ограниченного сценическими подмостками. Немало исследований последних десятилетий, особенно американских, отрицали возможность психологической оценки трагедии Шекспира. Неизвестно, сколько детей у леди Макбет, писали ученые, и малопродуктивное занятие подсчитывать возраст принца датского.
Мысль эта, как и всякое слишком краткое, чересчур решительное определение творчества Шекспира, верна лишь частично. Действительно, какие-то мотивировки или подробности, археологические и географические, нелегко, а иногда бесцельно восстанавливать читателю, привыкшему к современному состоянию знаний. Однако режиссер или актер, работавший над Макбетом или Королем Лиром, знает по опыту, что чувства героев неизменно правдивы, а логика поведения неоспорима. Разумеется, театр Шекспира поэтический, но это поэтический реализм. Ни один из героев Шекспира не выходит, как принято говорить, в театре из-за кулис. Предыстория действующих лиц, даже ненадолго появляющихся на сцене, может быть восстановлена. Это жизненная история. Предысторию принца не приходится додумывать за автора или прочитывать между строк. Она существует в самом тексте. Гамлет покинул университетскую аудиторию, полный светлой и восторженной веры. О вере говорит сам герой. Но в Эльсиноре виттенбергские идеалы сняты формой отрицания. Однако это отрицание сложное. Герой не изменил своей вере и не перешел в другой лагерь. А быть или не быть, написана целая библиотека. Но монологу о человеке уделяется меньше внимания. В английском фильме Лоуренса Оливье это место попросту купировано. «Недавно, не знаю почему, — говорит принц Гильденстерну и Розенкранцу, — я потерял всю свою веселость и привычку к занятиям. Мне так не по себе, что этот цветок мироздания, земля, кажется мне бесплодную скалою, а этот необъятный шатер воздуха с неприступно вознесшейся твердью, этот, видите ли, царственный свод, выложенный золотой искрой, на мой взгляд, просто-напросто скопление вонючих и вредных паров. Сколько раз писалось о характере героя, неизменном от рождения, нелюдимом, углубленном в безысходную печаль. Неужели не ясны слова «недавно», «веселость», неопределенные их сочетания? Юноша, посвящавший стихи дочери Полония, зеркало моды, по ее словам, ценитель театральных дел, был весел и трудолюбив. Нет сомнений в характере его занятий. Что могло позволить ему воспринять землю, как цветок мироздания, сравнить небо с царственным сводом, выложенным золотой искрой? Уверенность в том, что существо, ступавшее по этой земле, хотевшее открыть ее богатство, устремившее взгляд на движение далеких светил, было прекрасным, беспредельным по своим возможностям, созданным для счастья на плодородной земле под прекрасным синим небом. Это была вера, высокое предназначение, освобожденного от всех запретов и догматов человека, богоподобного существа, которому принадлежит мир со всеми его чудесами. Какое чудо природы человек! Гамлет как бы повторяет слова, которые он когда-то не раз восклицал. Как благородно рассуждает, с какими безграничными способностями, как точен и поразителен по складу и движениям, в поступках как близок к ангелу, в воззрениях как близок к Богу, краса вселенной, венец всего живущего. Но принц говорит эти слова в эльсинорских стенах. Перед ним друзья детства, осведомители короля-убийцы. Стены имеют уши. А что мне эта квинтэссенция праха? Виттенбергская речь заканчивается эльсинорской концовкой. Однако, разбирая шекспировские положения, никогда не приходится ограничиваться лишь белым и черным. Гильденстерн и Розенкранц – не только искатели успеха в дворцовых гостиных, истинные граждане Эльсинора, а и студенты Виттенберга. Маленькая, но существенная черта создает жизненную сложность. В храме науки Возрождения, где прославлялось величие человека, учились разные люди – честнейший Горацио, наследник трона Дании, будущие доносчики. Между университетской жизнью принца и его днями при дворе Клавдия протекло, вероятно, немного времени. Но между предысторией и событиями в Эльсиноре прошла эпоха. В системе обобщенных представлений это как бы столкновение идеи расцвета Возрождения и картины заката движения. Вероятно, нет другой шекспировской пьесы, где бы с такой страстью произносились и проповедь гуманизма, и его отрицание. Кто же человек? Ангел или квинтэссенция праха? С этим вопросом неразрывно связан другой, более прославленный. Быть
или не быть? Является ли победа низких начал окончательной? И вооружаться против моря бед бессмысленно? Или же общественные отношения, низводящие личность до праха, могут быть разрушены? Невозможно совместить достоинство человека с существованием в обществе, основанном на презрении к человеку. Примириться, плыть по течению позорно. Лучше не быть. В этой трагедии изображен человек, находящийся не между жизнью и смертью, но между одной эпохой и другой. Вероятно, Юрий Тынянов, написавший в прологе к смерти Вазир Мухтара «Время вдруг переломилось», задумался некогда над павшей связью времен. Времена, как всегда у Шекспира, выраженные точными картинами современной его жизни и обобщением, проникающим в глубину исторических противоречий, развивающихся в иных формах и в дальнейшей эпохе. Кажется, нет в нашем шекспироведении статьи, где бы не приводилась цитата Энгельса о титанах Возрождения. Но смысл трагедии Шекспира состоит в том, что на глазах поэта пришло время, переставшее нуждаться в титанах. Когда в трактирной схватке, подстроенной полицией, Кристофор Марло был убит провокатором кинжалом в глаз, пуританин Томас Берд написал: «Этот человек давал слишком много воли уму. Смотрите, какой крюк Господь вонзил в ноздри этого лающего пса». Кончилась эпоха людей, дававших слишком много воли уму. Пока в стенах университетов горячие головы прославляли величие человека, входил в силу общественный строй, унижавший человека, сковывавший его лучшие стремления. Под свинцовым небом многих эльсиноров красу вселенной впрягли в ярмо, нагрузили ношей потяжелее феодальной. За вольность мыслей стали казнить. Церковные соборы и государственные советы регламентировали побуждения, подстерегали желания, выворачивая руки, тащили присягать на верность догматам, вздернув на дыбу, требовали добровольного признания уклонов и отступлений. В Европу лилась кровь. Ночами вопили погромщики, плакали женщины и дети. Где только не было своей варфоломеевской ночи. Оплывали свечи на столах трибуналов инквизиции. Допрос шел сутками. Психологи из ордена иезуитов уточняли экзерсисы, вырабатывали научные системы подавления всего человеческого. Джоламо Карда написал: «Лучше быть дикой серной, чем человеком. И те, и другие в постоянной опасности, и те, и другие постоянно рискуют быть убитыми, но человек живет в гораздо худших условиях, ибо он легче может быть схвачен, подвергается более длительным мучениям и более жестоким пыткам. Лучшим благом было бы не жить, — писал он, — чем родиться для того, чтобы так жить и так погибать». Мысли и образы, напоминающие гамлетовские, можно найти у многих писателей эпохи. Причина не в том, что в таком-то году Джордано Бруно был в Лондоне, и Шекспир мог повстречаться с ним у такого-то лорда, что драматург использовал мысли Фрэнсиса Бэкона или Монтэня, а в ином более существенном. Сходные жизненные события были перед глазами людей. У каждой страны была своя хронология наступления реакции, но повсюду с середины XVI века она постепенно одерживала победу. Старые формы угнетения сменялись вовсе не свободной ассоциацией мудрых сограждан, а порабощением еще более жестоким. Многим из рода титанов Возрождения пришлось увидеть, как Виттенберг сменяется Эльсинором. Гамлет выражал не только личную трагедию принца-студента, но и историческую трагедию гуманизма, трагедию людей, дававших слишком много воли уму. Наступила пора, когда мыслить значило страдать. Через два века появилось определение «горе от ума». Картина 66-го сонета как бы панорама времени. Лучше уснуть, чем видеть все это. Тоска смотреть, как мается бедняк, и как шутя живется богачу, и доверять, и попадать в просак, и наблюдать, как наглость лезет в свет, и честь девичья катится ко дну, и знать, что ходу совершенством нет, и видеть мощь у немощи в плену, и вспоминать, что мысли заткнут рот, и разум сносит глупости хулу, и прямодушье простотой слывет,
и доброта прислуживает злу. Все это было перед глазами Шекспира. Многие эпохи знали периоды отчаяния лучших людей. Возвышенные мечты оказывались тщетными с такой очевидностью. Приходила пора, и тяжелые пушки Эльсинора своего времени развеивали идеи Виттенберга. Можно было плыть по течению, жить бездумно и даже безбедно, принимать как должное то, что есть, не раздумывать, не доискиваться до сути того, что одному человеку не под силу изменить, заботиться только о себе, в лучшем случае о близких. И тогда в крохотном мирке можно было найти свой покой. Но были люди, которых задевало движение всего огромного круга жизни, хода истории. С ощущением всеобщей неправды жить было нельзя. Если не заглохла совесть человека, то он со всей силой, на которую был способен, проклинал бесчеловечность и проклинал себя, если не смог бороться с ней. Речь шла не о частных несчастьях или отдельных несправедливостях. Шекспир воспринимал всю огромность исторической несправедливости. Его трагизм был настоен на особой густоте чувств. Ощущение катастрофы всемирно-исторического масштаба бродило в его поэзии. Отзвук подобного же чувства в продолжении веков затрагивал многие души. Я думаю, что в сердцах людей последних поколений залегло неотступное чувство катастрофы, писал в годы реакции Александр Блок, поэт, многим связанный с гамлетовскими мотивами. Мало общего между трагедией гуманизма елизаветинской эпохи и гуманизмом нашего времени, когда человечность утверждается самой системой общественных отношений на значительной части Земли. Но слова Гамлета не оставляют современных зрителей холодными. На нашей памяти огонь и слезы расплаты за обездушивание человеческих связей, за власть, утвержденную на бесчеловечности. Эльсинор теперешних времен, его частицы сохранились и в государствах, и в душах, не прочь еще раз сомкнуть вокруг человечества терновым венцом колючую проволоку концентрационных лагерей. Вот почему, когда человек в черном простирает свои руки к невидимому и говорит, что любовь, верность, дружба, человечность – не пустой звук, мы относимся к его словам не только как к красивым строчкам старинной поэзии.

Илья Ильф, Евгений Петров. 12 стульев. Часть 6. Сокровище мадам Петуховой.

0: Monsieur, je ne mange pas 6 jours. Geben Sie mir bitte etwas Kopecken auf dem Stück Brot. То есть, дайте, пожалуйста, несколько копеек на кусок хлеба. Ну, подайте что-нибудь бывшему депутату Государственной Думы.
1: Еще раз. Ну, жалостнее, жалостнее.
0: Жалостнее. Месье, жены...
1: Ну, хорошо, все, достаточно. Жур. У вас талант к нищенству заложен с детства.
0: Зачем?
1: Идите. Так. Свидание у источников в полночь.

Воробьянинов насобирал 7 рублей и 29 копеек. Бендер 15 рублей ровно. На другое утро монтёр получил 20 рублей и вечером притащил 2 стула. Третий взять было никак невозможно. На нем играли в карты. Для большей безопасности друзья забрались почти на самую вершину Машука. Внизу прочными, недвижимыми огнями светился Пятигорск. Остап глянул в звездное небо и вынул из кармана плоскогубцы.

где же бриллианты? Где же один?

0: готов, Гусик?
1: Андрей Михайлович, не морочь мне голову.
0: Гусик, ты не жалеешь своего маленького мужика?
1: Пошел вон, обжора.
2: Можно?
0: Да-да, калитка открыта.
2: Скажите, а адрес правильный? Зеленый мыс, улица Южная, 4.
0: Совершенно верно. 4. Идите сюда.
2: Где здесь находится инженер Брунс?
0: Я инженер Брунс. Чем могу? А! О, боже! Нет, вы встаньте!
3: Не встану.
0: Вы с ума сошли! Встаньте, пожалуйста!
3: Не встану!
0: Встаньте!
3: Не встану!
0: Мусик! Мусик, иди сюда. Смотри, что делается. Человек головой о гравий бьется. Встаньте, я вас прошу. Ну, умоляю вас.
3: Не встану.
0: Ну, встаньте.
1: Ну, встаньте же.
3: На вас, матушка, на вас, голубушка, на вас уповаю.
1: Никакая я вам не матушка. Что вам угодно?
3: Прошу, как особую милость, продать мне гарнитуры с 12 стульев. Вот эти.
0: Что?
3: На котором вы сидите. Матушка.
0: Почему? Почему я должен продать свои стулья? Насколько вы не бухаетесь на колени, я ничего не могу понять.
3: Да ведь это мои стулья.
0: Как это ваши? Да. Откуда ваши?
3: Да.
0: С ума вы спятили?
3: Да.
0: Мусик, да? Теперь для меня все ясно. Это явный псих.
1: Да.
3: Мои.
0: Что ж по-вашему, я у вас их украл? Слышь, Мусик, это какой-то шантаж.
3: Не, боже мой.
0: Если я их у вас украл,
3: не может быть,
0: то требуйте судом. И не устраивайте в моем доме пантенониума. Слышишь, Мусик? До чего доходит нахальство? Пообедать не дадут по-человечески.
4: 20 рублей наличными сейчас же.
0: Что? Ага. Мусик, 20 рублей. 20 рублей за прекрасный гостиный гарнитур? Мусик, ты слышишь? Нет, это все-таки псих. Ей-богу, псих.
3: Я не псих, а единственно выполнял волю пославшей меня жены.
0: А, черт!
1: Ой, боже!
0: Опять ползать начал. Мусик! Ну, смотри, он опять ползает. Продать ему разве стулья, а? Ну, отвяжется, а? А то он лоб о гравий разобьет.
1: А мы на чем сидеть будем?
0: Не знаю, купим другие.
1: Что? Это за 20 рублей?
0: За 20 я, положим, не продам. Положим, не продам и за 200.
5: И все же после долгого изнурительного торга сговорились на 200 рублях. Отец Федор летел в последнем автобусе вдоль морского берега к Батуми. Под самым боком, со звуком перелистываемой книги, набегал легкий прибой, ветер ударял по лицу, и автомобильной сирене отвечала мяуканье шака.

0: Товар нашел. Вышли 230 телеграфом. Продай, что хочешь, Федя.
1: Продала все. Осталась без одной копейки. Целую и жду. Катя. Евстигнеев все обедает.
2: Принес я деньги. Уступили бы малость.
3: Мусик, возьми у него 200 рублей, дай ему стулья и пусть сделает все это поскорее. У меня мигрень. Я не могу больше.

0: цель всей жизни была достигнута. Свечной заводик в Самаре сам лез в руки. Бриллианты сыпались в карманы, как семечки. 12 стульев один за другим были погружены в фургон. Нетерпение охватывало отца Федора. Под полой у него завитой шнурок был затянут топорик. Бодрые кони свезли сокровища вниз на шоссейную дорогу мимо ресторанчика «Финал» и Батумского ботанического сада и повлекли не слишком быстро над самой линией прибоя.
1: Стой! Выгружай стулья! Вот сюда, на пляж! Ага.
0: Равнодушный возница-отжарец получил свою пятерку, хлестнул по лошадям и уехал.
1: Сейчас я вам покажу.
0: Стулья выходили из строя один за другим. Ярость отца Федора все увеличивалась. Увеличивался и шторм. Иные волны добирались до самых ног отца. Стоял великий шум. Шторм вертелся в Черном море, выбрасывая тысячетонные волны на берега Трапезунда, Ялты, Одессы и Констанцы. А на Батумском берегу стоял охваченный отчаянием и обливаясь потом отец Федор.

0: Вот вам и кислые воды. Сучила об этот мастер-монтер. Имей после этого дело с театработниками. Измученный нарзаном монтер перешел на водку. Его продержали в заперти все эти дни. Ну, ничего, ничего.
1: Но шансы наши...
0: Увеличились. Безмерно так. Сходим с поезда вместе с театром во Владикавказе, оттуда в Тифлис. Киса, в Тифлис.
1: В Тифлис.
0: По военно-грузинской дороге, на автомобиле.
1: Ой.
0: Сказка.
1: Ну, сказка.
0: Чудный горный воздух. И в финале всего 150 тысяч рублей, 0-0 копеек. Есть смысл продолжать заседание.
2: Прошу ничего не забывать, купе. Через 5 минут Владикавказ.
3: Во Владикавказе пришлось просидеть несколько дней. Но все попытки достать деньги на проезд по военно-грузинской дороге или совершенно не приносили плодов, или давали средства достаточно лишь для дневного пропитания.
0: Ну, довольно. Выход один. Идти в Тифлис пешком.
1: Ой.
0: В 5 дней мы пройдем 200 верст.
1: Ну, знаете, это...
0: Ничего. Ой. Ничего, папаша. Очаровательные горные виды.
1: Да ну.
0: Свежий воздух.
1: Перестаньте.

0: После Балты дорога вошла в ущелье и двинулась узким карнизом, высеченным в темных отвесных скалах. Спираль дороги завивалась кверху, и вечером концессионеры очутились на станции Ларс в 1000 метров над уровнем моря. Переночевали в бедном Духане бесплатно и даже получили по стакану молока, прельстив хозяина и его гостей карточными фокусами. Утро было так прелестно. Терек, Дарьяльское ущелье, горный воздух, замок Тамары.
1: Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя жены.
2: Боже мой, кого я вижу?
1: Волею пославшей мя жены, пославшей мя жены.
2: Добрый день. Куда это вы держите путь, уважаемый священнослужитель?
1: Из Тифлиса домой. А вы, гражданин, куда держите?
2: А я из дома в Тифлис, отец Федор.
3: Батюшки, Ипполит Матвей, куда девал сокровище убиенной тобой тещи?
2: О, Боже, вы меня задушите! Пустите! Пустите, отец Федор, Боже мой!
4: Собрачные скалы, кипят и пенятся валы.
5: А, вот это кто? Конкурирующая организация.
6: Покайся, грешник. Пока.
4: Куда? Куда? Отдайте нашу колбасу.
7: Отдайте вон и хлеб. Хватит державиться, бейте
4: его. Лови его.
7: Бейте его, Бендер.
4: Лови его, держи.
8: Битва при пирамидах или Бендер на охоте? Куда же вы бежите? Клиент! Могу вам предложить хорошо выпотрошенный стул. Послушайте, иди! Вы же не слезете с этой скалы! Горный орел! Отдай колбасу, дурак! Отдай! Я все прощу!
0: Отец Федор очутился на ровной площадке, забраться на которой не удавалось до сих пор никому.

Консессионеры покинули его. Отец ревел всю ночь, заглушая терек. А следующей ночью он увидел царицу Тамару. Она прилетела к нему из своего замка.

0: соседями будем.
1: Матушка, не корысти ради.
0: Знаю, а токмо волею пославший тя жены.
2: А откуда вы знаете?
0: Да уж знаю. Заходили бы сосед,

0: ты задерживаетесь вот здесь. Девочек, пропустите вперед. Да. Так, товарищи, смотрим все направо. Все смотрим направо. Вы видите направо замок Тамары. А теперь смотрим налево. Все смотрим налево. Девушка, к вам тоже относится. Смотрим налево. Вот видите, тут уже несколько дней живет человек. Видите?
1: Вон он стоит.
2: Видим.
3: Чем он питается?
0: Неизвестно.
4: А как же он туда попал?
0: Неизвестно. И кто он? Неизвестно.
3: Дикий народ!
0: Дети гор.
3: Да. О, смотрите, смотрите! Орел большой у него что-то взял. Бинокль хорошо видно.
5: Смотри, что?
3: Кусок хлеба украл.
6: И не сливает долговечного гнезда. Ничего. Эх, орлица, большая ты стерва.
0: Пожарник приехал. Снимать буду человека. Со скалы снимать буду.
6: И будешь ты царицей мира, подруга вечная моя.
7: Музыка Рубинштейна, а слова Лермонтова.
8: Правильно, бубенчик, правильно.
6: Подруга вечная моя, не корысти ради.
7: Дядюшка! Дядюшка, куда вы его снимаете?
9: Отличную лечебницу, куда же еще?
6: Yeah.

0: Тифлис консессионеров привез крестьянин на своей арбе к 11 часам вечера, в тот самый час, когда вечерняя свежесть вызывает на улицу истомившихся после душного дня жителей грузинской столицы.
1: Городок неплох. Проспект Шата Руставели. Шик блеск. Вы знаете, киса?
2: Стоп!
1: Внимание! Всмотритесь в человека на той стороне улицы в чесучевом костюме и канотье.
3: Где?
1: Ну, вот около продавщицы с цветами.
3: А, вижу.
1: Узнаете?
3: Нет.
1: Это одесская бубличная артель «Московские баранки», гражданин Кислярской. За мной. Сейчас вы снова, когда не парадоксально, гигант мысли и отец русской демократии. Не забывайте надувать щеки и шевелить усами. Ах, черт возьми, какой случай. Фортуна. Если я его сейчас не вскрою на 500 рублей, плюньте мне в глаза.

0: Простите.
1: Простите.
2: Да.
1: Вы, кажется, знакомы. Господин Кислярский. Особо приближенная к императору, гигант мысли и так далее. Не обращайте внимания на его костюм, это для конспирации. Нам нужно поговорить. Спокойно. Так вот, за нами следят.
0: Уже за нами 2 месяца.
1: Да, и, вероятно, завтра на конспиративной квартире нас будет ждать засада. Придется отстреливаться. Да. Спокойно. Мы рады встретить в этой тревожной обстановке преданного борца за Родину.
2: Да, я...
1: Мы надеемся с вашей помощью поразить врага. Я дам вам парабеллум.
2: Не надо. Я не знаком с военным делом. Я готов оказать возможную финансовую помощь для спасения отца русской демократии.
0: Мерси.
1: Вы верный друг Отечества. 500 рублей могут спасти гиганта мысли.
2: Скажите, а 200? 200 рублей не могут спасти гиганта мысли?
0: Я думаю, что торг здесь неуместен. Простите.

0: Браво, Кейсо.
1: Браво. Вы были великолепны. Что значит школа, а? Итак, мне костюм. Серый в яблоках. Моя мечта. Вам, дорогуша?
2: Что?
1: Белый пикейный и морскую фуражку с золотым клеймом какого-нибудь яхт-клуба. Я хочу, чтобы вы напоминали какого-нибудь солидного адмирала-любителя.
2: Ну что ж...
1: Ваш стан и походка специально созданы Богом для подобного облика. Вечерний звон, вечерний звон.
2: Какова дога
1: дума,
2: будет он.
1: Хо-хо! Я даю вам 20 рублей... И 3 дня на разграбление города.
2: Merci.
1: Я как Суворов. Грабьте город, киса. Веселитесь.

0: Ну, ну что?
1: Высокий класс. Если бы я был женщиной, то делал бы такому мужественному красавцу, как вы, 8% скидки с обычной цены.
0: Хо-хо!

0: Киса.
1: Киса. Киса, просыпайтесь. Киса.
2: Что? Киса. Что? А? Кто? Кто? Кто? Что? А?
1: Беспробудное пьянство в течение недели к добру привести не могло.
2: Что? Кто это? Что?
1: Вот, ну. Вот свежая газета. «Заря Востока». Слушайте.
2: «Заря Востока».
1: Театральная хроника. Вчера, 3 сентября, закончив гастроли в Тифлисе, выехал на гастроли в Ялту Московский театр «Колумба». Театр предполагает пробыть в Крыму до начала зимнего сезона в Москве.
2: Ага, я вам говорил, прекращайте всяческое легкомыслие.

К Ялте подошли в штилевую погоду, в изнуряющее солнечное утро. Весь день концессионеры провели в гостинице, сидя голыми на полу и поминутно бегая в ванну под душ. Но вода лилась теплая, как скверный чай. Казалось, что Ялта сейчас вот растает и стечет в море.

0: 8 часам вечера, проклиная все стулья на свете, компаньоны напялили горячие штиблеты и пошли в театр.
1: Ну, как ты меня испугал! А еще на верблюде приехал.
2: Ах, ты заметила, несмотря на темноту, а? А я хотел преподнести тебе сладкое верблюдо.

0: вы видите наш стул?
1: Нет. А где он?
0: Все в порядке. Он на сцене. Не дергайтесь. Он на сцене вместе с тремя новыми пышными полукреслами рококо.
1: Да.
0: Скоро финита ля комедия.

0: Без единого звука за мной. В такую жару после спектакля никто из служащих театра в помещении не останется. Наверняка. В случае чего мы, не нашедшие выхода из театра, провинциалы. Бутафорская.
1: Бутафорская.
0: Идите за мной.
1: За вами. Иду.
2: Осторожно.
1: Тихо.
2: Тихо.
1: Тихо.
0: Идите. Тихо. Идите. Идите.
1: Я иду.
0: Стоп.
1: Тихо.
0: Стоп. Видите?
1: Нет, я не вижу ничего.
0: Идите скорее сюда.
1: Все? Ну?
0: Ну?
1: Где? Что? Где? А? Где? Где?
0: Видите?
1: Нет.
0: Вот. Вот ваше будущее, настоящее и прошедшее. Зажигайте теперь все спички. Я его вскрою. Спокойно.
1: Я...
0: Еще одну. Одну спичку подходите.
1: Еще одну. Сейчас. Вот.

0: Мама!
1: Мамочки! Стул! Стул! Провалился сквозь пол.
0: Мама!
2: Было 12 часов и 14 минут. Это был первый удар большого крымского землетрясения 1927 года. Удар в 9 баллов, причинивший неисчислимые бедствия всему полуострову. Он вырвал сокровища из рук концессионера. Остап был вне себя. Землетрясение встало на его пути. Это был единственный случай в его богатой практике.

0: Компаньоны ринулись к выходу. К их удивлению, у двери, ведущей со сцены в переулок, лежал на спине целый и невредимый гамсовский стул.
1: Давайте, плоскогубцы!
2: Идиот вы паршивый! Сейчас потолок обвалится, а он тут с ума сходит. Скорее со стулом на воздух! О, видали? На то место, где мы сейчас стояли, свалился гидравлический пресс. Представьте себя под ним. Ну, теперь давайте стул. Вам, я вижу, уже надоело его держать.
1: Не дам!
2: Это что такое? Бунт на корабле? Отдайте стул.
1: Не
2: слышите?
1: Дам!
2: Отдай стул!
1: Я дам!
2: Я дам! В любом случае, получаете гонорар.
1: Это мой стул!
2: По шее!
1: Больно.
2: Вот теперь хорошо. Бунт подавлен. Возьмите стул и несите его за мной. Вы отвечаете за целость вещи. Если даже будет удар в 50 баллов, стул должен быть сохранен. Поняли?
1: Понял. Вот.
0: Результаты вскрытия поразили обоих концессионеров. В стуле ничего не было. Раздался третий удар. Земля разверзлась и поглотила гамсовский развороченный стул. 11-й по счету. Ипполит Матвеевич встал на четвереньки и, обратив помятое лицо к мутному лунному диску, завыл. Слушая его, великий комбинатор свалился в обморок. Когда он очнулся, то увидел рядом с собой заросший лиловый щетинный подбородок Воробьянинова. Ипполит Матвеевич был без сознания.

0: конце концов, теперь у нас осталось 100 шансов из 100. Последний стул...
1: Что? Стул? Где стул? Где стул? Где?
0: Вы очнулись?
1: Да.
0: Приятно видеть вас здоровым и невредимым.
1: Я услышал стул. Что стул?
0: Я говорю, что последний стул исчез в товарном дворе Октябрьского вокзала, но не провалился сквозь землю. Заседание продолжается.

0: дождливый день конца октября, Ипполит Матвеевич хлопотал в комнате Иванопола. Он выполнял большой заказ по художественной части на изготовление адресных табличек для жилтоварищества. Остап же почти целый месяц со времени приезда в Москву кружил вокруг Октябрьского вокзала, с непостижимой страстью выискивая следы последнего стула, безусловно, таящего в себе бриллианты мадам Петуховой. В последнее время Ипполит Матвеевич был одержим сильнейшим подозрением. Он боялся, что Остап вскроет стул сам и, забрав сокровище, уедет, бросив его на произвол судьбы.
1: Ипполит Матвеевич! Слушайте, Ипполит Матвеевич!
2: Что? Что? Что? Есть? Есть!
1: В том-то и дело, что есть! Ах, киса! Черт вас раздери!
2: Да не кричите вы! Вас слышно.
1: Верно, верно. Могут услышать.
2: Есть, киса, есть!
1: И если хотите, я могу продемонстрировать его сейчас же.
2: Он в клубе железнодорожников.
3: Где? Где?
2: Железнодорожников. В новом клубе. Вчера было открытие.
3: А как вы нашли?
2: Необыкновенно трудная вещь. Гениальная комбинация. Блестяще проведенная до конца. Античное приключение. Одним словом, высокий класс. За мной!

0: показав предводителю стул, который стоял в комнате шахматного кружка и имел самый обычный гамсовский вид, хотя и таил в себе несметные ценности, Остап потащил Воробьянинова в коридор. Здесь не было ни души. Остап подошел к еще незамазанному на зиму окну и выдернул из гнезда задвижки обеих рам.
1: Через это окошечко мы легко и нежно попадем в клуб в любой час сегодняшней ночи. Запомните, третье окно от парадного подъезда.
2: Третье окно от парадного подъезда.
1: Ах, киса, киса, если бы я играл в Васюках, сидя на таком стуле, я бы не проиграл ни одной партии.
2: Да, возможно. Да,
1: однако пойдем, старичок, у меня есть 25 рублей подкожных. Мы должны выпить пиво и домой, домой, домой. Отдыхать перед ночным визитом.

0: Как вам пиво?
1: Ну, так себе.
0: Привередник. Ну, спать. Вы чрезвычайно симпатичный старичок, киса. Но больше 10% я вам не дам. Ей-богу, не дам.
1: Как это?
0: Ну, зачем вам? Зачем вам столько денег?
1: Как зачем? Как это зачем?
0: Ну, что вы купите, а, кис? Ну, что? Ведь у вас нет никакой фантазии. Ей-богу, 15 000 вам за глаза хватит. Вы же скоро умрете, вы же старенький.
1: Перестанете.
0: Вам же деньги вообще не нужны. Знаете, кис, я, кажется, вам вообще ничего не дам. Это баловство. А возьму я вас, кисуля, к себе в секретари.
1: Что?
0: 40 рублей в месяц, харчи мои, 4 выходных дня, а? Спецодежда там, чаевые, соцстрах, а? Подходит вам это предложение?
1: Не.
0: Я пошутил. Свои 3% вы получите.
1: То есть как?
0: Ей-богу, вам 3% достаточно, киса. Соглашайтесь.
1: Другой бы согласился.
0: Комнаты вам покупать не надо, благо Иванополо, наш добрый хозяин, уехал в Тверь на целый год. Ну ладно. Вас не растормошишь. Готовьте карманы. Клуб мы пойдем перед рассветом.
1: Перед рассветом?
0: Да, это наилучшее время. Сторожа спят и видят сладкие сны. А пока, дорогуша, советую вам отдохнуть. Заседание продолжается. Лед тронулся, господа присяжные заседатели.

Это были последние слова великого комбинатора. Он улегся на трех стульях, собранных в разных частях Москвы, и заснул беспечным сном, глубоким, освежающим и неотягощенным сновидением. Ипполит Матвеевич строго посмотрел на спящего Остапа, протер пенсне и взял с подоконника бритву. Вынул из висящего на стуле пиджака Остапа 25 рублей и плоскогубцы, надел на себя грязную адмиральскую фуражку и прислушался. Остап спал тихо, не сопя. Ипполит Матвеевич, ощущая секундные удары височного пульса, неторопливо подтянул правый рукав выше локтя, обмотал обнажившуюся руку вафельным полотенцем, отошел к двери, вынул из кармана бритву и, примерившись глазами комнатным расстоянием, повернул выключатель. Свет погас. Но комната оказалась слегка освещенной голубоватым аквариумным светом уличного фонаря. Он приблизился к изголовью и, далеко отставив руку с бритвой, изо всей силы косо всадил все лезвие сразу в горло Остапа.

Все, все это смерть. Это смерть. Да, скончался товарищ Бендер. Все, бриллианты все мои. Все мои. Мои. Мои, а не 6%.

0: железнодорожный клуб на Каланчевской площади. Третье окно от парадного входа. Легко ориентируясь в серых предрассветных залах клуба, Ипполит Матвеевич проник в шахматный кабинет и, зацепив головой висевший на стене портрет Эммануила Ласкера, подошел к стулу. Он не спешил. Спешить ему было некуда. За ним никто не гнался. Гроссмейстер О'Бендер спал вечным сном в розовом особняке на Сивцем-Вражке. Ипполит Матвеевич сел на пол, обхватив стул своими жилистыми ногами, и с хладнокровием дантиста стал выдергивать из стула медные гвозди, не пропуская ни одного.
1: Сейчас же на автомобиль. Сейчас же на автомобиль и на вокзал. И на польскую границу. За какой-нибудь камешек. Меня переправят. Да? Переправят на ту сторону. А там... А там... А там... А почему же здесь ничего нет? Почему же здесь ничего нет? Ничего нет! Этого не может быть! Этого не может быть! Этого не может быть!
0: Было уже почти светло, когда Воробьянинов, бросив все, как было в шахматном кабинете, забыв там плоскогубцы и фуражку с золотым клеймом несуществующего яхт-клуба, никем не замеченный, тяжело и устало, вылез через окно на улицу.
2: Ходят всякие, ходят. И вы тоже, товарищ, интересуетесь, и верно, а? Клуб у нас, можно сказать, необыкновенный этот клуб. Другого такого нигде нету.
3: Ну и что же в нем такого необыкновенного?
2: А я тут в сторожах хожу 10-й год, а такого случая не было. Ты слушай, солдатик,
3: ну, слушай.
2: Был здесь постоянно клуб. Ну, известно какой, первого участка службы тяги. Я его и сторожил. Негодящий был клуб. Топили его, топили, и ничего не могли сделать. Там сырость, тут холод, духовому кружку помещения нету. И в театр играть одно мучение. Господа артисты мерзли. 5 лет кредита просили на новый клуб. Не дают, не утверждают. Только весною товарищ Красильников стул для сцены купил. Ну, стул хороший, мягкий. Ну, вот я как-то, значит, взгромоздился я на этот стул. Лампочку электрическую вернуть, да и покатился с него. Обшивка на нем порвалась. Смотрю, из-под подшивки стекляшки сыплются.
4: Стекляшки?
2: И, да, и эти бусы белые на ниточках.
4: Бусы?
2: Бусы. Я смотрю, солдатик, дальше, а там коробочки разные.
4: Коробочки.
2: Я эти коробочки даже не трогал. Я прямо пошел к товарищу Красильникову. Найдены были в коробочках драгоценности.
4: Драгоценности.
2: Запрятанные буржуазией.
4: Где они? Где драгоценности? Где они?
2: Ну, тут, солдатик, соображение надо иметь. Вот они.
4: Да где тут? Вот они. Где?
2: Вот они. А ты очки-то протри. Клуб на них построили. Соображаешь, солдатик? Клуб. Вот он. Паровое отопление, шашки с часами, буфет, театр. В калошах не пускают.
0: Так вот оно где, сокровище мадам Петуховой. Вот оно. Все тут, все 150
5: тысяч рублей 00 копеек, как любил говорить Остап Сулейман Берта Мария Бендер. Бриллианты превратились в сплошные фасадные стекла и железобетонные перекрытия. Прохладные гимнастические залы были сделаны из жемчуга. Алмазная диадема превратилась в театральный зал с вертящейся сценой. Рубиновые подвески разрослись в целые люстры. Золотые змеиные браслеты с изумрудами обернулись прекрасной библиотекой. А фермуар перевоплотился в детские ясли, планерную мастерскую, шахматный кабинет и бильярдную. Сокровище осталось. Оно было сохранено и даже увеличилось. Его можно было потрогать руками, но нельзя было унести. Оно перешло на службу другим людям. Ипполит Матвеевич потрогал руками гранитную облицовку. Холод камня передался в самое его сердце. Крик его бешеный, страстный и дикий, крик, простреленный на вылет волчицы, вылетел на середину площади, метнулся под мост и, отталкиваемый отовсюду звуками просыпающегося большого города, стал глохнуть и в минуту затих. Великолепное осеннее утро скатилось с мокрых крыш на улице Москвы. Город двинулся в будничный свой поход.

0: Вы слушали шестую часть радиоспектакля «12 стульев» по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Автор сценария – Евгений Вестник. Постановка заслуженной артистки РСФСР Надежды Киселевой. Редактор – Елена Ковалевская. Роли исполняли Остап Бендер, народный артист СССР Олег Басилашвили. Киса Воробьянинов, народный артист СССР Юрий Яковлев. Отец Федор, народный артист СССР Евгений Евстигнеев. Брунс, народный артист СССР Вячеслав Невинный. Его жена, народная артистка СССР Вера Васильева. Экскурсовод, артист Андрей Бронников. Кислярский, артист Всеволод Абдулов. Сторож, заслуженный артист РСФСР Анатолий Кубацкий. От автора народный артист СССР Евгений Вестник. В эпизодах заняты артисты московских театров. Музыкальный редактор Елена Носкова. Звукорежиссер Владимир Романычев. Шумовое оформление Татьяны Стальновой. Ассистенты режиссера Яков Ромбро, Михаил Розенберг. Операторы Галина Зуткина, Ирина Воронова, Галина Тимченко, Галина Засимова, Наталья Хабихожина, Вера Кайнара.
1: Начинаем литературную передачу. Предлагаем вам послушать рассказ Александра Брежнева «Свет России».
2: Нет святее на русской земле места, чем Радонеж. Даже в самый морозный день солнечные лучи пробиваются здесь сквозь зимние облака и освещают земные холмики, речку и храмик близ леса с устремленной вверх колокольней. Приходилось мне бывать здесь во всякое время года. Забившись под ветхий надоградный навесик храма, я, жалкий странник, видел перед своими глазами и дождь, и грозу, и пургу, но свет, все тот же солнечный свет, хоть и по крупицам, но добирался к этой таинственной и чудесной земле. В Радонеж лучше всего приходить пешком, как приходили сюда когда-то с великодушным терпением наши далекие предки. Две дороги сюда ведут, и обе тихие, мирные, по-современному широкие. Мороз крепчает, да так, что лес начинает разговаривать. Дубы и березы потрескивают, еле попискивают. И весь этот полный беззаботный удали морозный звон спускается к низине, к чуть замерзшей по краям речке, где торжественно и замирает. Разогретый ходьбой, я с наслаждением вслушиваюсь в лесные звуки, напоминающие таинственный разговор. «Это звон тишины», — говорит мне бородатый старик, хранитель храма-музея, которого я не видел 2 года. Он не изменился за это время. Все тот же, прежний, полный доверия и расположения ко мне, как к старому другу. На нем дешевая кожаная шапка и полушубок с огромным воротником и полами до самых пят. Рукавиц он не носит. Видно, слабый морозец ему не страшен. Чуть прищурив свои широкие глаза и разгладив бороду, он вдруг к чему-то прислушивается. Замирает. А затем тихо произносит. Лес разговаривает только в морозец, да и то недолго. А так в основном у нас здесь тишина, да не простая, а чистейшей воды. И, сняв шапку, перекрестился. Радонеж, особенное место. Здесь Сергий порешил стать монахом, а вон под той березкой он стоял. И вдруг, строго посмотрев на меня, старик спросил: «Ты ведь, кажись, крещеный?» Крещеный, тихо ответил я. Я пришел сегодня в Радонеж не просто так. Я был в беде. Я был несчастен, как бывает несчастным любой художник в трудные и нелегкие минуты творчества. Здесь, на этой святой русской земле, я хотел успокоиться, набраться сил и дать приют своей одинокой душе. Я рад был каждому слову и намеку старика. Все, что он говорил, я впитывал и принимал. Да и, наверное, другой бы поступал точно так же на моем месте. А вон он уже у серого камня, произнес старик. Там археологи при раскопках нательный крест Сергия нашли и свистульку с гуслицей. С волнением смотрел я на серый камень. Под лучами зимнего солнца он блестел и переливался, отражая в себе небо, горку и церковь. «Смотрите, смотрите, а сейчас он к храму поднимается!» — воскликнул старик. И действительно, дух оторвался от водной глади и, приподнявшись в воздухе, поплыл в сторону храма, торжественно стоящего над нами. И во след река парила, и жалко было, что ее пар не мог подняться так, как дух. Наверное, духом был и этот пар, но старик не хотел мне об этом говорить. Да и не нужно было в эти минуты говорить. Бодростью и свежестью веяло от реки. Ее неподвижная гладь, обрамленная снегом, показалась мне вдруг таинственным образом в серебряной ризе. Солнечные лучи отражались в ней и вспыхивали точно огоньки только что зажженных свеч. Старик, дрожащей рукой, поправил волосы на голове и, чуть коснувшись бороды, негромко, но очень красиво запел. «Возбранный от царя сил Господа Иисуса, данной России воеводы чудотворче, предивный, преподобней отче Сергия, прославляющим и прославлявшего тебя славы Господа, благодарственное пение воспеваем ти, ибо молитвами твоими от нашествия иноплеменных и скорбных обстояний нас присно избавляешь, яко имея дерзновение ко Господу, от всяких бед нас освободи. Да зовем ти, радуйся, Сергие, скорый помощниче и преславный чудотворче». «Что это за песня?» — спросил я старика, когда он закончил.
3: «Это не просто песня, а церковное песнопение», — перекрестившись, произнес он. «И поется оно в православных церквах в день его памяти».
2: Мы подошли к речному берегу. Тишина здесь была необыкновенная и даже, можно сказать, сказочная. Нигде не встречал я такой. Слышно было не только дыхание, но и даже малейшее движение воздуха, поэтому всякое передвижение по снегу казалось грохотом. Водная гладь, чуть покрытая по краям тонким литком, светилась голубоватым светом. Прозрачность воды меня поразила. Сквозь толщи ее я отчетливо видел прибрежное дно с крохотными камешками, песчинками и листвой прошлогодней осени. Мне казалось, что не я смотрел на воду, а она на меня. Я даже взгляд ее ощутил, ее чуть запотевшие, широко раскрытые глаза. Этот взор и фарфоровый блеск речных глаз завораживал и манил. Подойдя к самому краю берега, я пальцами пробил ледок. Вода, коснувшись пальцев, чуть шевельнулась и, подрожав, вновь замерла. В воде я увидел себя,
3: старика, удивленно смотрящего на меня, изредка падающие на лед снежинки, наклоненные деревья, крест с куполом, окруженный воздушными крохотными пузырьками, изредка поднимающимися со дна. На той стороне, указав рукой в сторону тумана, произнес старик, Сергий своими руками родник выкопал. Вода в нем до сих пор ключом бьет. Все колодезники удивляются, как это, мол, так долго может вода идти. А она, знай себе, идет и идет, и утихать не думает. У рудника всегда мисочки стоят. Одно удовольствие из него воду пить. И удовлетворенно вздохнув, добавил, вот что значит предивный чудотворец. Эти слова «предивный чудотворец» поразили меня. Столько лет прошло, а память о дивном русском монахе до сих пор жива. Из поколения в поколение люди сохраняют его добрые дела и обращаются к нему за помощью в своих молитвах. Богата русская земля святыми людьми, которые дают душевные и телесные силы целым поколениям русских людей. «Предивный чудотворец», — вновь произнес старик и с почтением, посмотрев на меня, указал на изгиб реки. «А вон на этой полянке князь Дмитрий Донской вместе с боярами и войском своим отдыхал, когда ехал за благословением к Сергию в Троицеву лавру. Останавливался он здесь и на обратном пути. На расстеленных коврах вместе с дружиною прямо у реки он и совершал трапезу. Кваса медовуху пили из белоглиняной посуды, да из мисочек столовых, а когда стемнело, то светец зажгли, и гусляр песню запел. А затем все дружно молились, прося Господа Бога помочь одолеть татар. По бокам церквушки, не этой, а совсем другой, усиленный дозор стоял, охраняя князя и бояр. Так вот, на этом месте археологи нашли горшки глиняные и всякую белоглиняную посуду, которая, видно, от их трапезы осталась. А еще нашли оселки, ножи, стрелы и шпоры. А у самого бережка найден был красивый наперстный крест. Не исключено, что его князь Дмитрий Донской на счастье в воду бросил. А может, воин из его охраны, тоже молившийся за благополучный исход битвы. После молебна князь Дмитрий Донской, став на колени, речной берег целовал и сказал: «Возьми нас под крыло, российская земля!» Затем, поднявшись, достал из ножен меч и прокричал так, что услышали все дозорные: «Благословением Сергия да укрепится дух наш! Грудью ляжем, россияне, а победим татар!» Я смотрел на смиренного старика. Я наслаждался его видом, его бескорыстным, полным раздумий взглядом. Кто он сейчас, в эти минуты? Представитель какого мира? Только что он казался мне древним мудрецом, оставаясь одновременно и моим соотечественником, человеком моего времени. Не нужно, наверное, было переносить его в другое время, потому что русский человек всегда вечен, в каком бы времени он ни был. Годы ему нипочем. Расступаются перед ним все дороги и веси. Раскрывается перед ним любая встречная душа, с беспокойством ловя каждое его слово. В последнее время мы мало произносим такие святые и дорогие для нас слова, как «россиянин», «соотечественник», «сородич». В некоторой степени даже стыдимся. Иноплеменникам это настать, а для русского человека забвение этих слов есть великий грех. Надо всегда помнить эти слова, любить и лелеять их, ибо нет у русского народа ничего более дороже этих слов. С волнением читаешь строки из нетленного труда Карамзина «История государства российского», посвященные великому князю Дмитрию Иоанновичу, прозванному Донским. Их слог, их святая глубина, полная велеречивости, покоряют, волнуют душу и заставляют гордиться своими соотечественниками в трудное для страны время, давшие достойный отпор татарам. Дмитрий собрал воевод и сказал им: «Час суда Божия наступает». 7 сентября велел искать в реке удобного броду для конницы и наводить мосты для пехоты. В следующее утро был густой туман, но скоро рассеялся. Войско перешло за Дон и стало на берегах Непрядвы, где Дмитрий устроил все полки к битве. Дмитрий, стоя на высоком холме и видя стройные необозримые ряды войска, бесчисленные знамена, развиваемые легким ветром, блеск оружия и доспехов, озаряемых осенним солнцем, слыша всеобщие громогласные восклицания: «Боже, даруй победу государю нашему!» И вообразив, что многие тысячи сих бодрых витязей падут через несколько часов, как усердные жертвы любви к Отечеству, Дмитрий в умилении преклонил колено и, простирая руки к золотому образу Спасителя, сиявшему вдали на черном знамени великокняжеском, молился в последний раз за христиан и Россию. Сел на коня, объехал все полки и говорил речь к каждому, называя воинов своими верными товарищами и милыми братьями, утверждая их в мужестве и каждому из них обещая славную память в мире свинцом мученическим за гробом. Войско тронулось, и в 6 часу дня увидела неприятеля среди обширного поля Куликова. С обеих сторон вожди наблюдали друг друга и шли вперед медленно, измеряя глазами силу противников. Сила татар еще превосходила нашу. Дмитрий, пылая ревностью служить для всех примером, хотел сражаться в передовом полку. Усердные бояре молили его остаться за густым

Слово мое да будет делом. Я вождь и начальник, стану впереди и хочу положить свою голову в пример другим. Он не изменил себе и великодушию, громогласно читая псалом: «Бог нам прибежище и сила», первый ударил на врагов и бился мужественно, как рядовой воин, наконец отъехал в середину полков, когда битва сделалась общую. На пространстве 10 верст лилась кровь христиан и неверных. Ряды смешались. Инди-россияне теснили моголов, инди-моголы-россиян. С обеих сторон храбрые падали на месте, а малодушные бежали. Так некоторые московские неопытные юноши, думая, что все погибло, обратили тыл. Неприятель открыл себе путь к большим или княжеским знаменам и едва не овладел ими. Верная дружина отстояла их с напряжением всех сил. Еще князь Владимир Андреевич, находясь в засаде, был только зрителем битвы и скучал своим бездействием, удерживаемый опытным Дмитрием Волынским. Настал 9-й час дня. Сей Дмитрий, с величайшим вниманием примечая все движения обеих ратей, вдруг извлек меч и сказал Владимиру: «Теперь наше время». Тогда засадный полк выступил из дубравы, скрывавшей его от глаз неприятеля, и быстро устремился на моголов. Сей внезапный удар решил судьбу битвы. Враги, изумленные, рассеянные, не могли противиться новому строю войска свежего, бодрого, и Мамай с высокого кургана, смотря на кровопролитие, увидел общее бегство своих. Терзаемый гневом, тоскою воскликнул: «Велик Бог христианский!» и бежал вслед за другими. Полки российские гнали их до самой реки Мечи, убивали, топили, взяв стан неприятельский и несметную добычу, множество телег, коней, верблюдов, навьюченных всякими драгоценностями. Мужественный князь Владимир, герой сего незабвенного для России дня, довершив победу, стал на костях или на поле битвы под черным знаменем княжеским и велел трубить воинские трубы. Со всех сторон съезжались к нему князья и полководцы. Но Дмитрия не было. Изумленный Владимир спрашивал: «Где брат мой и первоначальник нашей славы?» Никто не мог дать об нем вести. В беспокойстве, в ужасе воеводы рассеялись искать его живого или мертвого. Долго не находили. Наконец, 2 воина увидели великого князя, лежащего под срубленным деревом. Оглушенный в битве, сильным ударом он упал с коня, обеспамятил и казался мертвым, но скоро открыл глаза. Тогда Владимир, князья, чиновники, преклонив колено, воскликнули единогласно: «Государь, ты победил врагов!» Дмитрий встал, видя брата, видя радостные лица окружающих его и знамена христианские над трупами моголов, в восторге сердца изъявил благодарность небу. Обнял Владимира, чиновников, целовал самых простых воинов и сел на коня, здравый весельем духа и не чувствуя изнурения сил. Шлем и лата его были

0: сечены, но обогрены единственно кровью неверных. Бог чудесным образом спас сего князя среди бесчисленных опасностей, коим он с излишней пылкостью подвергался, сражаясь в толпе неприятелей и часто оставляя за собой дружину свою. Дмитрий, провождаемый князьями и боярами, объехал поле Куликова, где легло множество россиян, но в четверо более неприятелей. Так что, по сказанию некоторых историков, число всех убитых простиралось до 200 тысяч. Князья Белозерские, Феодор и сын его Иоанн, Тарусские Феодор и Мстислав, Дорогобужский Дмитрий Монастырев, первостепенные бояре Симеон Михайлович, сын Тысячского Николай Васильевич, внук Акинфов, Михаил, Андрей Серкис, Валуй, Бренко, Лев Морозов и многие другие положили головы за Отечество. А в числе их и Сергиев инок Александр Пересвет, о коем пишут, что он еще до начала битвы пал в единоборстве с печенегом, богатырем Мамаевым, сразив его с коня и вместе с ним испустив дух. Кости сего и другого Сергиева священновитязя Осляби покоятся до ныне близ монастыря Симонова. Останавливаясь над трупами мужей знаменитейших, великий князь платил им дань слезами умиления и хвалою. Наконец, окруженный воеводами, торжественно благодарил их за оказанное мужество, обещая наградить каждого по достоинству, и велел хоронить тела россиян. После, в знак признательности к добрым сподвижникам, там убиенным, он уставил праздновать вечно их память в субботу Дмитровскую, доколе существует Россия. Старик с улыбкой посмотрел на меня и сказал: «А теперь поднимемся на горку. Я тебе еще кое-что покажу». Мы поднялись на вершину горки. Ветерок здесь был ощутим. Он трогал щетину на подбородке и заставлял щурить глаза. Прямо перед нами был памятник Сергию Радонежскому. Ах, вот куда меня привел старик. Открытый совсем недавно, он стоял недалеко от дороги, почти рядом с храмом. Высокий монах в рясе благословляет светловолосого мальчонку, как бы наставляя его на добрые дела. Чуть впереди памятника камень с надписью: «Сергию Радонежскому благодарная Россия». Нелегко было установить этот памятник. Первая попытка не удалась. Люди, собравшиеся на открытие памятника, были разогнаны, а грузовик с памятником, находившийся в пути, был остановлен и отправлен обратно в Москву. Возмущенный обком партии назвал эту добрую, почитающую русскую историю акцию самой, что ни на есть, возмутительной, граничащей с хулиганствующей вседозволенностью. Непонятно только, чему здесь было возмущаться. Радоваться надо было и приветствовать открытие монумента выдающемуся деятелю русского духа. Вторая попытка все же удалась. И 29 мая 1988 года памятник игумену Сергию Радонежскому в присутствии многих тысяч людей был торжественно открыт. Хотя и здесь чиновники не успокаивались. Вместо объявленного открытия в 15 часов открытие провели в 13 часов, чтобы не очень много народа было. Но народ, словно чувствуя обман, пришел раньше. И чиновничья злость, нежелание, суетливость потонули в людской доброте. В ходе таких антинародных акций непонятным становится только одно. Кто насажал этих чистеньких, гладеньких, власть имущих болванчиков, прикрывающихся словами «беспокойство за народ» в райкомы, исполкомы и прочие управучреждения? Кто им дал право распоряжаться людскими судьбами? Им, которые не знают и не желают знать истории и культуры своего народа. Им, которые несут народу массу душевных страданий и боль. Про таких обычно говорят. Гнать их надо в шею, ибо не было у них чувства Родины. И не будет. Но, невзирая ни на что, существует и еще ох, как цепко держится за кресло этот современный тип сверхпартруководителя, карьериста с красной гербовой корочкой, дающий ему право судить и миловать. У подножья памятника чуть припорошенные снегом свежие цветы. И хотя поблекли они, но все равно алый цвет их красив на снегу. Старик молчит, в какой-то задумчивости смотрит на памятник. Белый мрамор чуть темнее снега, от этого блеск его выразителен и прекрасен. Мимо нас, поклонившись, прошел худенький мальчик. Глаза голубые и очень большие, а в руках узелок. Он пошагал к дальнему кладбищу у березовой рощицы. Кто похоронен на нем из его близких или друзей, один Бог знает. Вроде он еще и маленький, но фигурка и все движения его взрослые. Видно, печаль и горе раньше времени состарили его. Ребята, катающиеся с горки, что-то в радости крикнули ему. С признательностью махнув им рукой, он, чуть приостановившись, вновь пошагал. А вокруг снег, все так же пушась, искрился и приподнимаемый ветерком переносился с места на место. Я оглянулся. За моей спиной храм уходил куполами в небо. Синички сидели на золоченых крестах и на деревянных перильцах колокольни. У входа в храм на деревянной зеленой балке золотыми буквами написано: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». К сожалению, в храме давно не служат. Помещение его отдано под музей, и вместо верующих в нем частый гость-турист или случайно изобретший в эти края путник. В небесной синеве золотые кресты таинственно мерцают, а купола так ярко горят, что, кажется, и облака, и небесная синь от них золотится. А все это вместе похоже на русскую хохлому, наполненную чувственной росписью. У ограды лежат древние могильные камни, испещренные временем, солнцем и ветром. От имен, когда-то выбитых на них, остались чуть заметные следы. Когда-то давным-давно, примерно в 9 веке, на землях Радонежа жили племена славян-кривичей. Здесь же находилось и их святилище – Белые Боги. На Радонежском городище были найдены бронзовые подвески в виде медведя. Этому лесному зверю славяне поклонялись, а рядом с Радонежем были селения. Вспоминаешь их по названиям, и сердце радуется, до чего же русские чистые названия. Сурожик, Мушкова горка, Слободка Сафроновская, Вохна, Дьяково, Раменье, Данилышева Слободка, Гуслица. Особенно запомнилось мне название Гуслица. Кто, кроме русского, мог придумать такое нежное, теплое слово «гуслица»? Им можно украсить любую речь и любое близкое по духу место. Сильна и самобытна наша Родина. А гуслица жива? Отвлекший свой взор от храма, спросил я старика.
1: А как же? Воскликнул радостно он. Да и как же гуслица не жить? Была и есть, и будет гуслица на русской земле. А еще есть Софьина, Сафарина, Варнавицы. Одно название лучше другого.
0: Старик понимал меня, а я его. Мы были близки друг к другу. Он разговаривал со мной, как равный с равным, просто, душевно и открыто. О Радонеже и о Сергии Радонежском он мог говорить сколько угодно. Он стоял рядом со мной с непокрытой головой. «Не простынете?» – спросил я.
1: «Да как же можно простыть?» – усмехнулся он. «Я ведь за свою жизнь не одну зиму пережил. Любой холод мне знаком. Так что я закален». И старик улыбнулся.
0: Но затем вдруг лицо его стало беспокойным. То ли неожиданно налетевший ветерок его взволновал, а может, новые мысли душу тронули. Что и говорить, человек он был чувственный. Редко таких встречаешь. С руки в руку переложил он шапку, робко тронув бороду, поправил ворот рубашки и сказал:
1: «Стыдно. Столько лет прошло, а памятник игумену Сергию Радонежскому только сейчас поставили. А некоторые вообще про Радонеж мало что знают. В Троице Сергий у лавру заглянут, у раки с мощами Сергия помолятся и думают все. А зря. Место, где Сергий мальчонкой бегал, забывать нельзя. Преудивительное место это. Сколько лет живу здесь, а все нажиться никак не могу. Да и разве можно забыть то место, где ты родился, и где такой величайший человек святость русской души постигал? Ни на что не похоже это место. Здесь любо дышится, смотрится, слышится. Все, все здесь любо.
0: Нервы у старика сдали, он прослезился. А затем вдруг какая-то грусть обуяла его. Он зашмыгал носом и завздыхал. Чтобы хоть как-то расшевелить его, я спросил: «А вы какие-нибудь подробности знаете о благословении князя Сергием?»
1: «А как же!» — с важностью произнес он и с прежним восторгом продолжил. «Дмитрий Донской
0: За благословением к Сергию Радонежскому поехал в сопровождении князей, бояр и воевод. Он торопился, ибо через день, 20 августа, ему надо уже было выступать с войском из Москвы против татар. По прибытию в Лавру он присутствовал на молебне, где усердно молился, но при этом сильно нервничал. Гонцы-вестники то и дело докладывали ему о приближении огромного числа татар. После молебна он хотел было сразу же и уехать. Но Сергий уговорил его остаться на трапезу. И лишь только после трапезы с монахами великий князь был благословлен. Сергий перекрестил великого князя крестом и под молитву окропил святою водою. Дмитрий Донской попросил у преподобного двух монахов-воинов, Пересвета и Ослябу. Дав согласие на это, Сергий велел монахам тотчас же собираться, а для укрепления их святого духа вместо шлемов одел на их голову святую схиму с нашитыми на ней крестами. Перед прощанием с князем он еще раз благословил его крестом, а святой водой окропил всех с ним прибывших. При этом громко сказал князю: «Господь Бог будет тебе помощником и заступником. Он победит супостатов твоих и прославит тебя». А когда русские прибыли к месту битвы и увидели огромное татарское войско, то тут же, а точнее для поддержания духа, вовремя к князю прибыл борзоходец от Сергия с благословенной грамотой, в которой он писал князю: «Без всякого сомнения, государь, иди против них, и, не предаваясь страху, твердо надейся, что поможет тебе Господь». И Господь помог. Старик улыбнулся. «Вот какой человек был на земле русской!» — в восторге добавил он. «Будет ли еще?» Дети шумели и спорили недалеко от нас. Они не замечали наших дум, не ведали их и не знали. «Ишь, непоседы!» — глядя на них, улыбнулся старик. «Посмотришь на их прыткость, и, глядишь, легче станет. Бойкая, сладкоголосая смена растет». А рядом на дереве, с ветки на веточку перепрыгивая, посвистывали снегири. Вот два из них подлетели к подножью памятника, и от их красных грудок, чуть примороженные и припорошенные снежком, свежие цветы стали как никогда красивыми. И, словно понимая меня, старик сказал: «Разве есть на свете лучше земля, чем эта?» Полюбовно положил свою руку на мое плечо. «Сохрани ее, Бог, русскую землю, чтобы была она вечной и крепкой, и чтобы люди на ней, такие, как Сергий Радонежский, не переводились». И, попрощавшись со мной, старик бойко пошел по улице, размахивая шапкой в руке. Ветер приподнимал его седые волосы, пушил их, а он, не поправляя их, с гордостью думал о чем-то своем.
2: Вы слушали рассказ Александра Брежнева «Свет России». Читал Василий Бочкарев.

читая стихи. Любопытно, забавно и тонко. Стих почти не похожий на стих. Бормотанье сверчка и ребенка в совершенстве писатель постиг. И в бессмыслице скомканной речи изощренность известная есть. Но возможно ли мечты человечьи в жертву этим забавам принесть? И возможно ли русское слово превратить в щебетание щегла, чтобы смысла живая основа сквозь него прозвучать не могла? Нет, поэзия ставит преграды нашим выдумкам, ибо она не для тех, кто, играя в шарады, надевает колпак колдуна. Тот, кто жизнью живет настоящей, кто к поэзии с детства привык, вечно верует в животворящий, полный разума русский язык.

0: «Украденная судьба». Радиоспектакль по рассказу Томаса Гарди в Западном судебном округе.
1: Человек, смутивший мирную жизнь двух милых молодых женщин, о которых речь впереди, впервые появился в городе Милчестере Западного судебного округа поздним октябрьским вечером. Чарльз Брэдфорд Рэй, молодой юрист, случайно задержался в Милчестере из-за мелкого арбитражного дела. Осматривать местные достопримечательности было уже поздновато, к тому же внимание его привлекли звуки музыки и веселье разноголосой толпы, долетавшей из городской площади, и он решил направиться туда.
2: Ого! Да здесь просто безудержное веселье. Пожалуй, стоит присоединиться, а то я совсем уже скис на этих долгих заседаниях.
1: Невольно подлаживаясь к ухваткам окружающих, он раскурил короткую трубку, сдвинул шляпу на бекрень, заложил руку в карман и подошел к самой большой карусели, вертящейся полным ходом.
2: Поистине эти деревянные кони – чудо карусельной техники. Но наездницы еще чудесней, боже мой! Просто глаза разбегаются. Вон та, без сомнения, самая симпатичная. Так на ней и остановимся. Она так поглощена катанием, что ничего вокруг не замечает.
1: Рэю, полному смутной печали и модной в те дни меланхолии, приятно было видеть это юное существо, счастливое, словно в раю. Он с нетерпением ожидал, когда же карусель остановится, и, наконец, поспешил помочь сойти с лошади своей избраннице.
3: Ой, благодарю вас.
2: Нравится вам катание?
3: Очень, больше всего на свете.
2: Вы так хорошо улыбаетесь. Никогда еще не встречал такой прелестной девушки. Как вас зовут?
3: Анна, я в первый раз в жизни вижу паровую карусель. И никак не возьму в толк, что же это за машина.
2: А вы недавно в этом городе?
3: Да, я приехала из деревни на Большой равнине.
2: К родственникам?
3: Нет. К миссис Харнхэм. Предложила взять меня в служанки и обучить всему, что для этого нужно. Если, конечно, я окажусь достаточно понятливой.
2: А откуда она вас знает?
3: О, миссис Харнхэм, молодая леди. До замужества ее звали мисс Эдит Уайт, и она жила в деревне по соседству с нами. Она знает меня с детства, поэтому очень ко мне добра. Сама всему учит.
2: Я думаю, к вам все должны быть добры. Вы такая очаровательная.
3: Вовсе не все. Да я еще тут толком никого и не знаю. Миссис Харнхэм мой единственный друг в целом свете. У нее нет детей. Наверное, от этого она ко мне так привязана. И никогда не придирается. И только попроси, отпускает погулять. Вот как сейчас. Мне очень захотелось посмотреть на ярмарку. И она сразу же разрешила.
2: А хозяин... Он тоже хорошо к вам относится.
3: Мистер Харнхэм? Не знаю. Он богат виноторговец и много работает. Я с ним мало общаюсь.
2: Что же в городе лучше, чем в деревне?
3: О, здесь гораздо интереснее и веселее.
2: Веселее? А что же вы будете делать, например, в будущее воскресенье?
3: В будущее воскресенье? В будущее воскресенье я куплю себе новую шляпку за 15 шиллингов и 9 пенсов.
2: Анна, вы прелесть.
3: Но вы ничего не говорите о себе. Вы, кажется, тоже не местный. Вы очень прилично одеты.
2: Простите, простите, милые создания. Я не сказал, что меня зовут Рэй. Я юрист, живу в Лондоне, а здесь действительно проездом.
3: О, в Лондоне?
2: Да.
3: Увижу ли я его когда-нибудь?
2: Лондон – ужасно дымный город, но, впрочем, я люблю его.
3: А вы часто бываете в провинции?
2: 2-3 раза в год езжу по делам. Вот через несколько дней отправлюсь в соседнее графство.
3: Эти поездки неинтересны?
2: Почему же? У провинции есть одно свойство, за которое я предпочитаю ее столице.
3: Какое же?
2: Только здесь можно встретить таких необыкновенных девушек, как вы.
1: И они посмотрели друг на друга, улыбаясь, и на их лицах появилось то особенное выражение, которое сейчас еще, может быть, не означает ничего, но которое так часто в дальнейшем приводит за собой страсть, тоску, близость, разрыв, преданность, переселение, тяжкий труд, удовлетворенность, покорность судьбе, смирение и отчаяние.
2: Прокатимся еще раз. Я плачу. Эх, куда ни шло, пропадать так пропадать. А почему вы смеетесь, милая девушка?
3: Потому что вы ведь ученый. У вас, конечно же, много денег. И вы это в шутку говорите. Пропадать так пропадать.
2: Прошу вашу руку, Анна. Карусель ждет.
1: Карусель закружилась снова. Мог ли Рэй, серьезный человек, подумать еще полчаса назад, что будет кататься в этом городишке на карусели с простенькой, хорошенькой девушкой?
2: Что я в ней нашел? Ничего, кроме свежести и детской откровенности.
1: Дом, в котором служила и жила Анна, стоял на дальнем конце площади. Большой, внушительный, со множеством окон. Тем же вечером у окна на втором этаже сидела Эдит Харнхэм, дама лет 30. Шторы были еще не задернуты, и она, подперев рукой голову, рассеянно озирала картину за окном. В гостиной было темно, но отсветы уличных фонарей, блики праздника ярко освещали ее задумчивое лицо, темные глаза и тонкие нервные губы. Откуда-то из глубины дома к окну подошел мужчина.
4: Это ты, Эдит? А я тебя и не заметил. Почему ты сидишь в темноте?
5: Смотрю на ярмарку.
4: Да что ты? По-моему, одно безобразие. Шум, крик.
5: А мне нравится.
4: Что ж, о вкусах не спорят. Анна еще не возвращалась?
5: Да нет, хотя ей давно пора быть дома. Я отпустила ее всего на 10 минут. А может, пойти поискать ее?
4: Незачем. Она послушная девушка и скоро вернется сама.
5: Я хочу посмотреть ярмарку, а заодно и поищу Анну. Я за нее отвечаю и должна следить, чтобы с ней ничего не случилось. Ей давно пора бы вернуться.
4: Как знаешь.
1: Выйдя из дому, миссис Харнхэм смешалась с праздничной толпой и вскоре разыскала Анну, раскрасневшуюся, только что спрыгнувшую с карусели. С нею был незнакомый молодой человек.
5: Анна? Анна, как можно быть такой непослушной? Я ведь отпустила тебя всего на несколько минут.
3: Я... Простите, миссис Харнхэм.
2: Пожалуйста, не сердитесь на нее. Это я виноват, что она задержалась. Она была такая хорошенькая верхом на этой лошадке, что я уговорил ее прокатиться еще раз. Уверяю вас, ничего плохого тут с ней быть не может.
5: В таком случае оставляю ее на ваше попечение.
1: Миссис Харнхэм повернула обратно, чтобы идти домой. Но заинтересованная поведением и голосом незнакомца, через некоторое время остановилась и стала издали наблюдать за юной парой.
5: Как это они познакомились? Анна, право же, слишком вольно себя держит. Ну, впрочем, ей вполне простительно, что она поощряет его ухаживание. Он такой благовоспитанный, такой обаятельный. И глаза у него такие красивые. Наверное, он всего на несколько лет моложе меня.
3: Мне пора. Я не хотела бы сердить миссис Харнхэм.
2: Я провожу вас.
3: Да тут совсем близко.
2: Ну, хоть немного.
1: Миссис Харнхэм видела, как парочка постояла минуту-другую в темноте возле стены ее дома, после чего молодой человек вернулся на площадь, а девушка направилась к дверям.
5: Итак, наша Анна нашла себе поклонника и весьма, кажется, преданного.
3: Ну что вы, миссис Харнхэм, мы только...
5: Анна, я все время смотрела на тебя. Мне право кажется, что этот молодой человек поцеловал тебя на прощание.
3: Да видите ли, он сказал, что если мне все равно, мне ведь от этого вреда не будет, а ему очень приятно.
5: Я так и знала. Но ведь ты только сегодня с ним познакомилась.
3: Да, мэм.
5: И ты сказала ему, как тебя зовут и кто ты такая?
3: Да. Он ведь меня спросил.
5: Хм. Ну, однако, о себе он ничего не рассказал.
3: А вот и рассказал. Он Рэй Брэдфорд из Лондона.
5: Ну, если он порядочный молодой человек, я, разумеется, не имею ничего против этого знакомства. Но, впрочем, если он попытается встретиться с тобой снова, надо будет еще подумать. И откуда в тебе такая прыть? Только месяц, как приехала в Молчестер, никогда в жизни не видела мужчины в городском костюме. И смотрите, пожалуйста, ухитрилась увлечь молодого лондонца.
3: Я его не увлекала. У меня и в мыслях не было. Но правда ведь он хороший?
5: Да, он производит впечатление благородного молодого человека. Наверное, ему не свойственно мелкое честолюбие, иначе он не стал бы так запросто разговаривать с тобой. Но будь осторожна, Анна.
3: О, не волнуйтесь, миссис Харнхэм.
1: На следующий день Эдит Харнхэм увидела того же молодого человека в Милчестерском соборе. Рэй вошел в церковь и сел через проход от нее. Эдит незаметно наблюдала за ним.
5: Что могло привлечь его в такой неотесанный... деревенской девушке, как наша Анна. Зачем я не вышла замуж за какого-нибудь жителя Лондона? Наверное, этот молодой человек постиг все тонкости любви. Боже мой, как мне одиноко.
1: Рэй так увлекся прелестной сельской девушкой, что остался в городе на воскресенье, понедельник и вторник. За это время они виделись еще несколько раз, ходили на земляную крепость старого Мелчестера, гуляли по окрестностям, и в конце концов Рэй одержал полную победу. Теперь Анна принадлежала ему душой и телом.
3: Ведь вы вернетесь? Ведь вы приедете снова?
6: Я даю тебе слово, я... обязательно приеду.
3: Вы не бросите меня?
6: Анна, надеюсь, тебе не придется страдать из-за меня.
3: Я буду очень ждать. Очень. Пожалуйста, не забывайте обо мне.
6: Вот адрес, по которому ты сможешь посылать мне письма. А я буду отвечать. Пиши мне, Анна.
1: Конечно, такие случайные связи всегда обременительны. Но расстояние в сотню миль облегчает жизнь. В Лондоне Рэя ждала незамужняя сестра. Женщина старше его, умная и доброжелательная.
5: Ты сильно задержался. Я уже начала волноваться, Рэй.
6: Знаешь, я встретил там девушку.
5: Девушку, наконец-то. Неужели ты забыл о своей работе ради девушки? Как я рада. Она хорошенькая.
6: Она?
5: Угу.
6: Даже слишком.
5: Ну и что? Она тебя полюбила. Ну, тебя же нельзя не полюбить, Рэй.
6: Да, полюбила.
5: Ой, как хорошо.
6: Но, Мэри, она... она простая, то есть совсем из деревни.
5: Я не понимаю тебя.
6: Ну, она была так мила, бесхитростна и доверчива.
5: Ты хочешь сказать, что обольстил деревенскую девушку?
6: Ну, я очень недоволен собой, Мэри. Я не считал себя способным на такой поступок, правда. Но это была какая-то необузданная страсть. Не знаю, как объяснить тебе.
5: Это очень легкомысленно, Рэй. Разве можно было так играть ее чувствами?
6: Ну, наверное, это следствие моей уединенной жизни в Лондоне, ну.
1: По вечерам, когда рыжевато-коричневый туман обволакивал лондонские улицы, Рэй оставлял свои занятия и пристально смотрел в огонь, снова и снова возвращаясь мыслью к доверчивой девочке из Милчестера. И его вдруг охватывала такая нежность к ней, что он не мог найти себе места.
6: Мэри.
5: Да?
6: Мэри, она ведь мне так ничего и не написала. Ну, эта девушка, я тебе рассказывал. Я ей говорил, чтобы она писала, как только ей вздумается.
5: Да, поразительная сдержанность со стороны столь юного существа. Знаешь, напиши ей сам.
1: И Рэй послал ей коротенькое письмецо с просьбой ответить.
3: Анна, тебе письмо.
7: Мне?
5: А, ну да. Вот, разве ты не видишь?
1: Анна вскрыла конверт, поцеловала бумагу, и глаза ее наполнились слезами.
5: Что? Что с тобой такое?
3: Что ты? Надо радоваться, а ты грустишь.
7: Я радуюсь. Я радуюсь только. Что толку в письме, если я не могу его прочесть?
1: Анна выросла в глухой деревушке. Ни одной школы ближе, чем за 2 мили, не было. Тетка ее заботилась только о том, чтобы девочка была сыта, одета и обута. Миссис Харнхем, взяв Анну в дом, научила ее правильно говорить и уже купила ей букварь и тетрадки. А тут как раз пришло письмо.
5: Ну, давай я прочту тебе, если хочешь.
7: Но ведь это письмо от одного человека. Я не хочу, чтобы его кто-то читал.
5: От какого человека? От того самого человека?
7: Да.
5: Ну, хорошо, я никому не скажу.
7: Прочтите, мэм.
1: В глазах Эдит вспыхнули искры любопытства. Но верная взятой на себя роли, она прочла письмо как можно более равнодушным и монотонным голосом.
5: Твой чистый, твой радостный смех. Видишь, я написал тебе, и ты, пожалуйста, моя дорогая, пришли мне нежный ответ.
7: Мэм, ответьте ему за меня. Если он узнает, что я не умею писать, он больше не приедет.
5: А надо ли, чтобы он приезжал, Анна? Пара ли тебе этот образованный молодой человек? Решить нужно сейчас, пока дело не зашло далеко. Пока между вами нет той близости, после которой расстаться очень тяжело.
7: Но она уже есть, мэм. Теперь вся жизнь моя зависит от этого человека.
5: Какая я глупая! Почему я сразу не пресекла это ухаживание? Но мне казалось, что я не вправе так подавлять твои чувства.
7: Я прошу вас, мэм. Если вы напишете, то это продлит...
5: Вашу связь? Ну что ж, конечно, я помогу тебе. Но ты хотя бы подпишешься? Ты ведь уже научилась писать свое имя.
7: Нет. Я так плохо пишу. Ему будет стыдно за меня, и он никогда не приедет.
6: Мэри.
5: Да.
6: Мэри. Она наконец ответила.
5: Да, ну и как? Нежное признание и клятва в дурном вкусе.
6: Да ничего подобного. Очень задушевное и скромное письмо. Без намека на претензии по отношению ко мне.
5: Удивительно, что она не цепляется за такого жениха.
6: Милая Анна, мне так было приятно получить от тебя весточку. Пиши мне каждую неделю непременно. Я постараюсь приехать в скором времени. Я не могу забыть, как много мы значили друг для друга в те короткие дни, когда были вместе.
1: Так и пошло. Каждую неделю Анна и Эдит стали сочинять письма. Причем писала Эдит. Анна же стояла рядом и слушала, что растолковывала ей ее хозяйка.
5: Дорогой Рэй, я часто вспоминаю ярмарку, где мы встретились. Палатки, ларьки и киоски на площади. И как мы ходили от одного ларька к другому, рассматривая всякие диковинки. Ищу пламя керосиновых ламп. Оно так красиво освещало ваше лицо, вдруг выхватывая из темноты ваши умные, чуть насмешливые глаза. Как хочется мне заглянуть в них еще раз. О, только не думайте, Рэй, что я нетерпелива. Я знаю, у вас много дел, и вы приедете только, когда сможете. Я буду ждать новой встречи столько, сколько это понадобится. Не мучайте себя ничем. Мне хорошо уже от того, что вы помните обо мне.
6: Милая Анна, если бы знала ты, какие скучные, однообразные дни провожу я в Лондоне, какими неживыми кажутся мне все вокруг, какой нереальной кажется сама эта жизнь по сравнению с тобой, моя нежная, добрая девочка. Я представляю тебя такую розовую и свежую. Я вспоминаю запах осенних листьев в Манчестерском лесу. И снова хочу обнять тебя.
5: Дорогой Рэй, вчера я ходила в нашу церковь, сидела на службе и возносила хвалу Иисусу. Как он добр ко мне, раз послал мне тебя. Даже если бы нам было суждено больше не встретиться, все равно я знаю теперь, что ты есть, и что ты самый лучший человек на свете. Я представила, что ты тоже вошел в собор и сел тут же рядом, через проход от меня. О, как было бы хорошо молиться с тобой вместе.
6: Даже и не надейся, моя глупая девочка, что мы не встретимся больше. Я обязательно приеду, может быть, не так скоро, как хотелось бы, но всей душой рвусь к тебе. Если бы не работа, прямо сейчас поспешил бы на вокзал.
4: Всей душой рвусь к тебе. Что за письмо на твоем столе, Эдит? Поверь, я не собирался читать его, но такая фраза бросилась мне в глаза. Я жду твоих объяснений.
5: Не нужно читать его. Это чужое письмо. Это пришло для Анны.
4: Почему же ты сама распечатала его?
5: Ну, видишь ли, я отпустила Анну на несколько дней в деревню повидать тетю, а тут письмо. Но все равно мне придется читать его Анне. Она ведь сама не умеет.
4: Поздравляю. Она выбрала тебя в наперснице. И кто же это осыпает ее такими нежностями? Уж не тот ли парень, с которым она была на ярмарке?
5: Похоже, что тот самый.
4: Но ведь это же не серьезно.
5: Кто может знать, что серьезно, а что нет?
4: Ты так много времени уделяешь этой девочке, ее проблемам, и так мало бываешь со мной.
5: Прошу тебя, не будем говорить об этом.
1: Анна задержалась на большой равнине, и Эдит ответила Рэю одна, на свой страх и риск. Это было великим счастьем, писать ему, зная, что все высказанное ею не будет известно никому, кроме них двоих.
5: Милый Рэй, я часто говорю о вас с миссис Харнхэм. Это единственный человек, с кем я могу поделиться и своими радостями, и своими печалями. Она тоже очень откровенна со мной. Она рассказала мне, что ее родители всегда считали, для женщины неудачный брак с нелюбимым человеком лучше, чем свободная и независимая жизнь, полная разнообразных интересов и досуга. И в 27 лет она согласилась выйти замуж и вскоре убедилась, что совершила большую ошибку. Этот союз так и не разбудил глубоких чувств, дремавших в ее сердце.
6: Милая девочка, я с большой теплотой отношусь к твоей хозяйке уже только за то, что она заботится о тебе. Что же касается ее брака, то этот выбор она сделала сама. И не на кого теперь жаловаться. Каждый в этом мире за что-то расплачивается. Кто за свои иллюзии, а кто за их отсутствие. Поговорим лучше о нас. Уединившись у себя в комнате по вечерам, я перечитываю твои письма. Правда, правда. Видишь, как дорога ты мне. Я чувствую к тебе какое-то магнетическое притяжение, какого не возникало ни к одной женщине раньше. Более того, Анна, и при нашей встрече не было ничего подобного. Только благодаря твоим письмам ты словно открылась мне полностью. И я не могу не оценить твою прекрасную чистую душу. Твои письма помогают мне жить.
5: Ну что там, деревня, Анна? Как себя чувствует тетя?
7: Тетя? Нормально. А вот я не очень.
5: Что такое?
7: Мэм, мне нужно срочно повидаться с Рэем. Давайте напишем, чтобы он сейчас же приехал.
5: Анна! Анна, посмотри мне в глаза. Ты не убереглась?
7: Что мне теперь делать, мэм? Ведь это скоро станет заметно. Напишите ему, что если он честный человек,
3: Он должен жениться. Ведь так же, мэм?
5: Не так категорично, Анна. Он никому ничего не должен.
3: Мэм, если вы напишете, он женится. Я умоляю, умоляю вас.
5: Дорогой Рэй, обстоятельства складываются так, что мне необходимо срочно повидать вас, чтобы решить один вопрос, который в одиночку я решить никак не могу. Понимаете ли вы меня?
6: Милая Анна, кажется, я понимаю, в чем дело, и очень встревожен твоим известием. Но сейчас я никак не могу выкроить время для поездки.
3: Я так и знала! Я так и знала, что он окажется обычным негодяем. Хуже любого деревенского парня. Даром, что благородный. Я проклинаю его, мэм. Я проклинаю день, когда я его увидела. Так и напишите, мэм.
5: Дорогой Рэй, я прошу вас не тревожиться и не спешить с поездкой, если вам это сейчас неудобно. Я не хочу быть для вас обузой, портить вашу карьеру и мешать вашим важным делам. Я только хотела рассказать о том, что случилось, потому что вы ведь имеете право знать это. Теперь же можете выбросить все это из головы. И только прошу вас, продолжайте писать мне такие же ласковые письма. А когда вы приедете на весеннюю сессию суда, у нас будет время решить, как быть дальше.
3: У вас так красиво получается. Я и сама тоже чувствую, только сказать не умею. А когда вы читаете, то я вижу, что так и есть. Спасибо вам, мэм.
5: Спи, Анна. Будем надеяться на лучшее. О, как бы я хотела, чтобы это был мой ребенок. Но, боже мой, откуда у меня такие греховные мысли?
6: Мэри.
5: Да.
6: Мэри, да простит меня Господь. Я вел себя как последний подлец. Я не знал, что это за сокровище. Никаких упреков, только самопожертвование и забота о моем благополучии. На, прочти.
5: Так. Да. Она, как видно, получила приличное образование. И к тому же не лишена ума и природного такта.
6: Она так мило пишет. Наверное, в этих начальных школах их все-таки чему-то учат.
5: Да-да-да. Невольно начинаешь сочувствовать ей, бедняжке.
6: Что же мне делать?
5: Решай сам, Рэй. Поступай, как велит тебе сердце. В конце концов, девочка не виновата, что выросла в деревне. Да и, может быть, с ней ты будешь счастливее, чем с какой-нибудь расфуфыренной дамой.
6: Милая, чудесная моя Анна, я не могу больше жить в разлуке с тобой. Каждый день, проведенный вдали от тебя, мука. Я все обдумал, чтобы жениться на тебе и тем самым разрешить все возникшие затруднения.
7: Миссис Харнхэм! Мэм! Я спасена! Почем знать, как бы оно все сложилось, если бы не вы. А теперь я выйду замуж и буду настоящей леди.
5: О, бедный, бедный юноша. Что же я делаю? Ведь я погублю его. У Анны этой несчастной дурочки просто не хватает ума, чтобы оценить его чувства. А я... Почему не я ношу под сердцем его ребенка?
7: Я выйду замуж! И я буду настоящей леди!
6: Анна, предлагая тебе руку и сердце, я решил было оставить адвокатскую практику. Она дает очень небольшой доход, да и продолжать ее после женитьбы на тебе мне казалось затруднительным. Но снова перечитав твои письма и осознав, какие богатства ума и доброты таятся в твоей натуре, я рискнул все же не отказываться от этого важного и нужного мне дела. Я уверен, что при твоих способностях, после того, как ты изучишь обычаи лондонского общества под моим наблюдением, или, быть может, с помощью гувернантки, из тебя получится супруга, вполне достойная юриста. Даже если этот юрист достигнет должности лорд-канцлера – Судя по твоим письмам, у тебя гораздо больше оснований называться леди, чем у многих лорд-канцлерских жен.
5: Нет, я слишком увлеклась. Ради возможности хоть как-то общаться с ним, хоть под чужим именем, я порчу ему будущее. С такой женой, как Анна, он никогда не сможет рассчитывать на хорошую карьеру. Я люблю его и ломаю ему жизнь. Анна, послушай меня.
3: Да, мэм.
5: Анна, по-моему, ты должна рассказать ему всю правду, что я написала за тебя письма. Ведь если он узнает об этом после женитьбы на тебе, могут получиться большие неприятности.
3: Что вы, мэм? А если он узнает сейчас, он вовсе на мне не женится? Милая миссис Харнхэм, пожалуйста, ничего не говорите ему до свадьбы. Ну что я тогда стану делать? Совсем мне беда будет. И потом я научилась писать уже лучше. Вот посмотрите, я каждый день пишу. Это ужасно трудно, но я стараюсь изо всех сил. Я не расстаюсь с тетрадкой, что вы мне дали. И научусь в конце концов.
1: Каракули Анны были жалкой пародией на почерк ее хозяйки. Но если бы даже девушке и удалось воспроизвести руку миссис Харнхэм, все равно вдохновение и безрассудная страсть Эдит остались бы ей недоступны.
3: Вы так красиво пишете. Ну, неужели же вы теперь оставите меня в беде?
5: Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Я ничего ему не скажу. Только я думаю, что мне не следует продолжать.
3: Почему?
5: Ну, потому что я боюсь, как бы мне самой им не увлечься.
3: Ну, ведь этого не может быть.
5: А почему ты так думаешь, дитя мое?
3: Потому что вы уже замужем.
5: Да. Да, разумеется, этого не может быть. Давай-ка занимайся. Ты должна научиться писать свое имя как можно лучше. Вот, я пишу тебе его здесь. Дорогой Рэй, стать вашей женой, делить с вами жизнь, я даже и мечтать не смела о таком счастье. Все мои мечты были устремлены только к тому, чтобы еще раз, хотя бы раз, увидеться с вами. До сих пор мне кажется, что все это какая-то большая ошибка, и все скоро разъяснится, рассеется, и жизнь сделается реальной и гораздо более грустной, чем хотелось.
6: Не смей грустить, моя прекрасная девочка. Теперь наша жизнь будет становиться только лучше и лучше. Займись-ка подготовкой к свадьбе. Если твоя хозяйка поможет тебе в этом, я буду ей очень признателен. Мне кажется, что бракосочетание должно состояться в Лондоне. Меньше вызовет толков. Надеюсь, что миссис Харнхэм не откажется сопровождать тебя сюда. Я и мой приятель встретим вас утренним поездом. И после церемонии в бюро регистрации, которая не займет много времени, отправимся на квартиру в пригород Лондона. Я сниму там квартиру для нас на время, чтобы не стеснять сестру. Извини, но на отдельный дом моих средств пока не хватает.
4: Эдит? Эдит, возможно, я в этом ничего не понимаю, но...
5: Что, дорогой?

0: которых ты не замечаешь.
1: Ну что ж, я желаю ей счастья.
0: Мне придется испить эту чашу до дна. Я сама буду присутствовать при крушении своей мечты. Но зато я еще раз увижу Рея. Боже, он приобрел надо мной такую власть. Ну что же мне делать? Что же мне делать?
1: Туманным мартовским утром Анна и миссис Харнхем прибыли в Лондон, где их встретил Рей со своим другом. Анна была очень мила в своем модном наряде, купленном с помощью миссис Харнхем, но боялась произнести слово и вела себя очень тихо. Разговор в основном велся между Эдит и Рэем. И молодой адвокат даже за короткое время почувствовал, что какая-то странная таинственная сила влечет его не к Анне, а к ее спутнице. Когда с формальностями бракосочетания было покончено, Рэй, как и обещал, привез обеих женщин на только что снятую квартиру. Приятель его быстро откланялся, и они остались втроем.
2: Анна, милая, я тут по дороге в кондитерской купил небольшой торт. Ну, надо же отметить. Разрежь, пожалуйста.
3: Да, дорогой.
0: Как тут уютно и как со вкусом все убрано. Вы устроили настоящий маленький праздник, мистер Брэдфорд.
2: Вам нравится? Я старался.
0: Вы умеете угадывать желания женщины. Думаю, Анне здесь будет очень хорошо.
2: А тебе нравится, Анна?
3: Да.
2: Но мы здесь не задержимся, нет. Я договорился, что мы поедем в Нолси. И там проведем первые дни нашей совместной жизни. Мы сможем побыть вдвоем. Нам много надо сказать друг другу, правда?
3: Сказать? Да, дорогой.
2: Анна, ты рада?
3: Да, конечно.
0: Наверное, Анна разволновалась. Она сама не своя.
2: Конечно. Ей надо немного отдохнуть. До отъезда есть еще время. В соседней комнате ты сможешь полежать, моя милая. И еще, Анна, я хочу попросить тебя написать несколько строк моей сестре. Она нездорова и не смогла присутствовать на свадьбе, но прислал тебе подарок. Сообщи ей, что все состоялось. Поблагодари и скажи, что по приезде ты обязательно познакомишься с ней поближе.
3: А сам ты не можешь написать ей?
2: Ей будет приятно получить весточку именно от тебя. Ведь теперь она и твоя сестра. Я бы очень хотел, чтобы ты ей понравилась. И чтобы вы подружились. И изложи все так мило и поэтично, как только ты умеешь в своих необыкновенных письмах.
3: О, Рэй, ну я...
2: Что, Анна? Что такое?
3: Я не умею. Рэй, я не умею.
2: Что за вздор?
3: Я не умею, Рэй, я не писала этих писем. Я только говорила ей, что писать. И то не всегда. Но я научусь. Я быстро научусь. Мой милый, любимый муженек. Ты простишь меня за то, что я тебе раньше не сказала.
1: Опустившись на колени, плачущая Анна робко обняла его. С минуту Рэй стоял неподвижно. Потом поднял ее.
2: Выйди. Оставь нас вдвоем. Миссис Харнхэм, правильно ли я понял, что это вы писали за нее письма?
0: Иначе... было нельзя.
2: Она диктовала вам все, что вы мне писали?
0: Нет, не все.
2: В сущности, даже очень мало.
0: Да, очень мало.
2: Значит, большую часть строк, что я получал каждую неделю, вы писали по собственному разумению и из своего сердца, хоть и от чужого имени?
0: Да.
2: А многие из этих писем вы, может быть, писали даже не советуясь с ней?
0: Да.
2: Вы погубили меня.
0: Нет, не говорите так.

0: Я этого не вынесу.
1: Вы обманом овладели моей душой. Зачем? Зачем вы это сделали? Зачем?
0: Вначале я пожалела ее. Я пыталась спасти это простодушное существо. Ведь, согласитесь, по вашей вине она попала в беду. Но я должна признаться, я стала продолжать переписку, потому что общение с вами доставляло мне радость.
1: Почему это доставляло вам радость?
0: На такой вопрос мне не должно отвечать. Мне, вероятно, уже пора на обратный поезд. Вы вызовите карету.
1: Подумать только, подумать только. Ведь мы с вами влюблены друг в друга. Да, да, влюблены. И все это сделалось в письмах.
0: Да, да, это так.
1: И даже больше.
0: Больше?
1: Конечно, больше. Зачем закрывать на это глаза? По закону я женат на ней. Да поможет Бог нам обоим. Но душой и сердцем я ваш слуга. И нет для меня другой жены на свете.
0: Замолчите!
1: Нет, нет, нет, не замолчу. Зачем не договаривать, если вы уже наполовину признались? Да, я вступил в брак не с вами, а с ней. Но моя жестокая возлюбленная, если все, что написано в этих письмах, только вымысел, тогда позвольте мне поцеловать вас в щеку. Если же вы писали то, что думали, дайте мне ваши губы. Помните, это будет в первый и последний раз.
2: Она подняла к нему лицо, и он долгим поцелуем припал к ее губам.
0: Но ведь вся ваша жизнь разбита.
1: Не все ли равно? Так мне и надо.
3: Рэй, вот. Я попыталась написать.
1: Брось это письмо, детка. На сегодня хватит чистописания. Одевайся. Нам всем пора ехать.
2: Через некоторое время поезда уносили их в разные стороны. Эдит возвращалась в Милчестер, где ожидал ее муж.
0: Я погубила его. Я погубила его. И все потому, что не хотела предать эту девочку. И теперь всю жизнь она будет рядом с ним. Рядом с ним.
2: А Рэй и Анна Брэдфорд мчались по направлению к Ноулсу. Купе второго класса, сидя друг напротив друга. Рэй держал в руках бумажник, набитый густо исписанными смятыми листками. Расправляя один за другим эти листки, он читал их и молча вздыхал.
3: Что вы делаете, милый Рэй?
1: Перелистываю письма, подписанные твоим именем, чужим именем.

0: Вы слушали радиоспектакль «Украденная судьба» по рассказу Томаса Гарди в Западном судебном округе. Автор инсценировки Елена Исаева. В спектакле участвовали артисты Ольга Анохина, Чулпан Хаматова, Ольга Матушкина, Анатолий Булдыгин, Валерий Сторожек и Анатолий Минщиков. Над спектаклем работали режиссер Эдуард Кольбус, музыкальный редактор Ирина Ушанова, звукооператоры Елена Андреева.
1: В эфире премьера «Элвис Пресли. Король рок-н-ролла». Автор и ведущий Муслим Магомаев.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня наша заключительная передача из серии «Элвис Пресли. Король рок-н-ролла». Назвали мы ее «И упал занавес».

0: Из концертов того активного творческого семилетия особенно запомнилось выступление на Гавайях в 1973 году. Этот концерт Пресли считал выдающимся событием всей творческой жизни. Концерт транслировался через спутник связи на огромное количество стран. Его слушало и смотрело более миллиарда человек.
1: Элвис был единственной звездой эстрады, которому устроили всемирное эфирное шоу, и даже сам он был поражен. Как-то это все даже не укладывается в голове, очень трудно себе представить. За 15 лет такого добились в этой области, просто трудно себе представить, что весь мир, все страны будут слышать мой голос с помощью спутника. И я больше всего горжусь тем, что это будет действительно эфирный концерт, живой. Как вы себя готовите, как вы себя держите в форме? Вы имеете в виду физическое, вокальное? Да, и то, и другое. Я занимаюсь каждый день. Я пою каждый день обязательно. Тренируюсь. И вне зависимости от того, есть у меня концерт или нет, я все равно пою каждый день, чтобы обязательно быть в форме. И, так сказать, в форме певческой и в форме духовной. А что труднее? И то, и другое достаточно сложно, но я нисколько не возражаю против таких трудностей. Оно того стоит потом.
0: Вот Пресли в славном городе Гавайских островов Гонолулу. Концерт назначен на час ночи. Большинство музыкантов Пресли сильно измотаны дорогой. Что же касается Элвиса, он, разумеется, тоже устал. Но у артиста был свой принцип. Усталость как рукой снимала сильное возбуждение перед самым концертом. То есть какое-то особое острое волнение. Это его извечная привычка самосжигать себя на каждом выступлении. А потом, как бы уже на перевале концерта, он приходил в себя, расслаблялся и завершал программу с полным осознанием и ощущением себя в артистическом пространстве.

0: Thank you very much. Thank you.
1: В прошлый раз, когда я выступал здесь, мы сдали в благотворительный фонд 25 тысяч долларов. Сегодня, благодаря вам, мы сможем сдать туда 75 тысяч долларов. Большое спасибо. Вы самые лучшие слушатели, с которыми я когда-либо встречался. 10 лет назад, когда я снимался в фильме «Голубые Гавайи», я исполнил там одну песню, которую сейчас спою специально для вас. Wise men say, only fools, only fools.

А что же личная жизнь Пресли? Тут у него ничего отрадного не было. Наверное, знать бы заранее, как все это сложится у него с Присциллой, возможно, он что-то в своей бы жизни сломал. Но время упущено. То, что произошло, не повернешь, не исправишь. Брак Пресли, по его признанию, трещал по швам. С Присциллой виделся он крайне редко. А когда они были вместе, все было уже не так, как прежде. Да, видимо, долгие разлуки переросли в отчуждение. Или любовь не выдержала испытаний, кто знает. Как бы то ни было, однажды нить была порвана окончательно. Тогда Пресли пел в Лас-Вегасе. Пришло сообщение от Присциллы. Она просила у Элвиса развода. Сначала эта весть взбесила, обидела его, сломала. Но со временем он понял, что ничего уже не вернешь. Нужно с этим смириться. Последние годы между ними словно легла тень непонимания. Общего языка уже не было. А это было мучительно, видеть, как любимая не понимает тебя.

0: Здесь, конечно, можно понять и Присциллу, которая в течение 7 лет почти не видела мужа. После развода жизнь Пресли при всей ее публичной значимости стала одинокой. Ему было уже 40 лет. Все, что окружало его, теряло свою ценность. Естественное, что еще увлекало его и где он чувствовал себя в себе, это была сцена. Но и на сцене нельзя было оставаться вечно. От одиночества часто спасает новое увлечение. Тем, чем. И он познакомился с милой девушкой в свои трудные времена депрессии. Ему нужен был рядом просто хороший, преданный человек. Так в его жизни появилась девушка по имени Линда Томпсон. «Моя жизнь с ним, — вспоминала Линда, — была довольно странной. Нормальные люди так не жили. Мы спали целый день, а потом всю ночь гуляли. Я видела, что Элвис теперь теряет свою страсть к жизни. Единственное, что ему доставляло удовольствие, это тренировки карате, которые он проводил со своими телохранителями. Постоянные перегрузки организма сказались на здоровье. Наступило время за все расплачиваться.
1: Здесь, в больнице Baptist Memorial в Мемфисе, находится Элвис Пресли. Он занимает камеру люкс на 15 этаже. Знаком, подсказывающим, что Элвис находится здесь, является алюминиевая фольга на окне. Как нам сообщили в больнице, Элвис Пресли поступил с нервным истощением. Но из других источников нам стало известно, что певец страдает глаукомой и желудочными проблемами, в том числе и язвой. Как говорят, Элвис Пресли целиком зависит от медикаментов, которые он принимает. Линда Томпсон, подруга Элвиса Пресли, находится здесь же. Сегодня нам удалось заснять ее в сувенирном магазине больницы. Кроме того, нам удалось заснять Элвиса и Линду на 15 этаже, когда они прогуливались по коридору рядом с его палатой люкс, постоянно круглосуточно охраняемой его телохранителями. Мы решили расспросить жителей Мемфиса об их отношении к здоровью и легальным проблемам Элвиса Пресли. Я хочу сказать, что Элвис несчастный, если Пресли с ним развелась. Он слишком много работает. Все эти турне, концерты в Лас-Вегас, все это на него действует. Мы его очень любим. И мы хотели бы, чтобы у него все было хорошо, но мы не можем к нему подобраться из этих его телохранителей. Мне кажется, что это из-за них у него сплошные неприятности. Особенно эта книга.
0: А книга о Пресли и вправду была скандальной. А для ее героя бесконечно обидной и несправедливой. Написана она была в отместку за увольнение. Отец Элвиса отказался от услуг телохранителей. Заплатив им зарплату за 6 недель вперед, якобы он действовал по указанию Элвиса, который решил сократить расходы. Но дело сделано. Книжка вышла, сенсация, скандал. Друзья очернили его. Он верил им как себе. А что же они? А бывшие телохранители, оказывается, заботились лишь об одном, чтобы Пресли не разрушал свое здоровье наркотиками, чтобы изменил свою жизнь и свое поведение, которым он мучает не только себя, но и окружающих. Они, его бывшие телохранители, надеялись, что эта книга разъяснит ему, Элвису Пресли, и всем людям, что наркотики – это реальная угроза для кого угодно. Они якобы хотели, чтобы Пресли стал таким, каким был, когда ему сопутствовал небывалый успех. Но это все причины, это все оговорки. Но вот так поступают старые друзья, с которыми 16 лет Пресли жил и работал бок о бок. Где же тут истина? На чьей она стороне? И все-таки у друзей, если это действительно друзья, должно быть больше сердечного понимания и чутья, несмотря ни на что, ни на личные обиды и амбиции. Конечно, журналистов смутила именно личная обида и месть телохранителей и писателей. Они клялись в любви к Элвису, так почему же они не смогли помочь ему оградить, защитить? Ну, хотя бы тем, чтобы личная жизнь, личные проблемы или тем более беды Элвиса не становились достоянием миллионов. Бывшие телохранители отвечали на эти и другие вопросы с однозначной упорностью. Как можно оградить человека от него самого? защитить его от собственной натуры. Что тут на это возразить? Конечно, нечего. Как говорится, простит их Бог.

0: Плеск аплодисментов, будто шум прибоя, крики, тысячи поклонников приветствуют своего незабываемого Элвиса Пресли. Один из последних его концертов. Концерт за 6 недель до его смерти. Наш герой сильно изменился. Заметно прибавил в весе. Лицо стало одутловатым. В глазах как будто что-то выключили. Тяжелая улыбка, словно наметанных губ. Осторожные шаги по сцене. Он идет, как будто боится упасть. На лице обильно испарено. Да это как бы уже не лицо былого, зажигательного парня Элвиса Пресли, а просто чужая маска. Отец Элвиса шепчет ему перед выходом на сцену на ухо, чтобы он смотрел под ноги, когда пойдет, чтобы шел осторожно. Но публика в гипнозе. Она ничего такого не видит, да и не хочет видеть. Элвис жив и поет. Это самое важное. Близится конец. Скоро упадет занавес. И теперь я отчетливо вижу, теперь я твердо понимаю. Я жил по-своему. Я шел своим путем. Я жил полной жизнью. Я высоко поднимался, падал с вершин. У меня были неудачи, была горечь. Я испытал все сполна, я испил полную чашу. Оглядываясь назад, я улыбаюсь. Может быть, теперь я бы не поступил так, как раньше, но тогда я все делал по-своему.
1: And now the end is near, and so I face the final curtain, my friend. I say it clear, I state my case.

0: Thank you very much, ladies and gentlemen.
1: 17 августа 1977 года Элвис умер. Умер от аритмии сердца. Говорят, что смерть Элвиса Пресли приблизила употребление наркотиков. Другие говорят, что он устал от концертов. Третьи, что бунтарей любит Бог и что им хватает работы и на небе. Говорят разные. И что теперь задним числом говорить? Он начал рано, рано и закончил. Комета вспыхнула и погасла, но свет ее летит через время.

машины, тягучая вереница длинных, приземистых, мягко-пружинистых кадиллаков. Это его кадиллаки, но уже без него. Толпы искренно плачущих почитателей, скорбящих по Элвису и по своей отпевшей молодости. Умер Элвис и унес с собой то наивное время ожиданий и надежд. «Когда он жил, — говорилось тихо в стоящей толпе, — мы чувствовали себя 15-летними подростками, а сейчас нам кажется, что наша жизнь закончена. И везде цветы, море цветов, и плюшевые мишки, и собаки, и шум потек куда-то вдаль, мимо подножий небоскребов, зеркал витрин и исчез. Сошел на нет за последним поворотом. И только голос Элвиса, живой и невредимый. Живой голос, оставшийся в нашей памяти, который переживет все легенды и все самые невероятные вымыслы о короле рок-н-ролла. Король рок-н-ролла умер, да здравствует король.

0: Но в рок-н-ролле не будет нового короля. Спустя много лет голос Элвиса звучит. Его портреты я видел в музыкальных салонах всего мира. По-прежнему много подражателей, которые мало понимают, да и не хотят понимать, что пионерам, открывшим новую эпоху в музыке, нет смысла подражать. Голоса у многих будущих роковых певцов, может, и не хуже Элвиса, но они уже не первооткрыватели. Я считаю, что лучший памятник человеку – это добрая память о нем. Элвис Пресли, как и любой великий человек, имел множество недостатков. Но, опять же, невольно вспоминается Марио Ланци. Как и в том случае, здесь благодарные люди вспоминают о них только лишь доброе. И чтобы светлыми красками закончить нашу повесть, послушаем короткие воспоминания друзей и знакомых Элвиса после его кончины. Это известные певцы, киноактеры, музыканты, простые служащие, телохранители и другие. Такие как Джебел Шепард, Джерри Ли Льюис, Чарли Рич, Джо Эспозито, Джинджер Элдон, Дики Ли, Барбара Мендрелл, Дик Кларк и другие.
1: Первый раз я услышал Элвиса в середине 50-х годов на филадельфийской сцене, на большом стадионе. Я никогда до этого не видел, чтобы публика так орала. Я сохранил это на всю жизнь. Он был прекрасен, был настоящий джентльмен. Элвис относился к женщине как к настоящей даме, как к леди, если, конечно, она была настоящей дамой и требовала к себе уважения. Но если даже она не была ни настоящая дама, ни леди, он все равно относился к ней очень порядочно и галантно. Он был прекрасный человек, очень теплой души, и с ним всегда было приятно. Он был настоящий джентльмен. Да, действительно, у него был и юмор джентльмена, и манера джентльмена. Не знаю, как это объяснить. Даже если он шутил и забавлялся, он никогда не вел себя вульгарно. Он был джентльмен в полном смысле этого слова. И мне бы хотелось сказать вам, что это настоящий, порядочный, молодой парень. Элвис был прекрасный человек, один из лучших музыкантов в мире. Он был очень забавный, смешной, но никто не подозревал, что у него прекрасное чувство юмора. Да, и он был очень религиозный человек. Я рад, что теперь заинтересовались этой стороной личности Элвиса. Он был действительно очень религиозный. Когда ему было 2 года, его вводили в церковь, и он там пел. Он хлопал в ладошки и пел без слов. Ему просто нравилось петь. Еще до его смерти о нем ходило много разных слухов. Говорили, он такой, он сякой. А я всегда утверждал, что все это вранье, потому что Элвис хороший парень, настоящий христианин. Он никогда не пил, не курил. И я считал, что он прекрасный пример хорошего американского парня. Он всегда ценил любую оказанную услугу, во-первых, всегда был благодарен за помощь. А во-вторых, он был очаровательный, обаятельный человек. У него были очень хорошие манеры. А какое у вас самое сильное воспоминание об Элвисе? Я думаю, несмотря на то, мне когда он рассказал, как он встретился с своей бывшей женой Пресциллой, он познакомился с ней, когда был в армии. И он рассказывал об этой девушке так, как я никогда не слышал, чтобы парень говорил о своей возлюбленной. Он говорил о том, какая она красивая, как много она для него значит. Я навсегда запомню эту сцену. Позже Элвис сказал, что когда она вошла в комнату, я увидел ее. Я подошел и сказал, где же ты была всю мою прежнюю жизнь? Действительно, он ее обожал.

0: Примерно через год родилась Лиса Мари Пресли. Я никогда не видел Элвиса таким счастливым. Он просто сиял от счастья. Он обожал свою дочку. Да, он очень любил Лису. Он хотел дать ей все то, чего был лишен в детстве. Он даже подарил ей норковую шубку. Совсем малютке он подарил норковую шубу. Присцилла была недовольна, она считала, что он портит девочку. И позже она ввела более строгие порядки дома. Да, да, он даже бриллиантовое кольцо подарил своей дочке, когда она была малюткой. Ему вообще очень нравилось делать подарки. Элвис означал для многих людей очень много. В своих фильмах он воплощал любовь, остроумие, силу, тонкость чувств. Он был сексуален, и он был гением, когда дело касалось музыки. Он оставил нам очень много воспоминаний в фильмах. 33 фильма, снятых всего за 16 лет. И мы прекрасно помним его, короля музыки.
1: Как видите, король рок-н-ролла не умер. Да здравствует король!

0: На этом я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Всего вам самого доброго. До свидания.
1: Дар человеческий.

никто не знает задушевных слов, а также мотива этой старинной песни. Хабаровчанка Антонина Константиновна Дмитриева, бывшая в годы войны фронтовой санитаркой, вспоминает: редко кто из фронтовиков не знал этой песни, бередившей солдатские сердца. А исполняли ее в дни войны чаще всего не весь когда спавшие медицинские сестры и санитарки у изголовья раненых бойцов и командиров. И пели они ее по-своему, на слова Людмилы Татьяничу.

0: мне пела мать.
1: В моей жизни обе эти песни заняли особое место, начиная с юности, с далеких студенческих лет. Встреча наша с однокашником Александром Кишкиным произошла в 1970 году, когда я задумала разыскать своих однокурсников к 40-летию окончания нами Уральского агрозоотехникума. И, как иногда бывает в жизни, оказалось, что мы, не знавшие друг о друге много лет, были связаны невидимой цепочкой событий, начавшихся с Отечественной войны. Прежде всего, именно его родители, преподаватели нашего техникума, помогли мне восстановить аттестат об его окончании, утерянный в военные годы. От них я тогда коротко узнала об Александре, что он всю войну был на фронте. При первой встрече было много воспоминаний о счастливой и трудной юности 30-х годов. О том, как мы плохо одеты, вечно голодные, учились и жили в холодных аудиториях и общежитиях. О производственной практике в степных совхозах Казахстана. Мы совсем юные выполняли все сельскохозяйственные работы. Пахали, сеяли, боронили, косили, стоговали сено, кормили и доили коров, ездили верхом на лошадях и верблюдах, ночевали под открытым небом и пели песни. Их было много, веселых и грустных. И одна из любимых была «Среди долины ровные».

В мае этого года мы с Александром Кишкиным вновь встретились в Москве в 30-летии Великой Победы. Александр повел меня в музей боевой славы при 387-й Московской школе, над которой шефствуют ветераны его родного 106-го гвардейского дважды орденоносного истребительного авиаполка. Комитет ветеранов этого полка возглавляет бывший командир полка, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Михаил Васильевич Кузнецов, а он, Александр Сергеевич Кишкин, его заместитель. С волнением я рассматривала документы и фотографии о славном боевом пути авиаполка, дошедшего с боями до Берлина, подробное описание подвигов молодых летчиков Дмитрия Татальского, Михаила Никонова, Афанасия Тимошенко, Петра Самофалова, уроженца Амурской области. И вот я читаю проникновенные воспоминания однополчан о подвиге и гибели любимца полка, летчика, героя Советского Союза, Химушина Николая, и вижу слова полковой песни, реквиема, посвященного герою. Так я же слышала эту песню на Украине в 1943 году. Ее строчки в моем фронтовом блокноте, где собраны песни военных лет. А через несколько дней в тесном кругу ветеранов 106-го авиаполка, с которым меня познакомили,

Нет слов, чтобы можно было сказать о волнении, хватившем меня тогда от такого доверия и признательности за мои песни, которые я пела ветеранам в тот вечер. Это были песни 30-х годов, песни фронтовые и незабываемые никогда, «Среди долины ровные», любимая песня моего однокурсника и всего нашего выпуска 1933 года. И тут вспомнилась песня фронтовых лет на слова Людмилы Татьяничевой. Часть куплетов сохранилась в моем фронтовом блокноте, остальные вспомнил Александр. Эта связь времен и событий навела нас обоих на мысль подробнее узнать об авторе русской старинной песни, поэте XVIII века Алексее Федоровиче Мерзлякове. И вот в благоговейной торжественной тишине читального зала Ленинской библиотеки, осторожно перелистывая пожелтевшие от времени страницы, мы с трепетом в душе читали, перечитывали, впитывая в себя воспоминания современников и учеников Алексея Федоровича Мерзлякова. Мы узнали, что он был не только поэтом, но и учителем многих молодых поэтов и передовых людей России XIX века. Много лет Мерзляков был профессором Московского университета, и мы узнали, что у него, оказывается, учились Александр Сергеевич Грибоедов, Михаил Юрьевич Лермонтов, Виссарион Григорьевич Белинский и много передовых людей того времени. Нас поразило и взволновало, да то ли неведомое для нас открытие, что автор нашей любимой песни не только просто поэт, но один из тех властителей дум, которые влияют своим творчеством, отношением к людям и всей своей жизнью на нравственный облик других людей. Мы смогли убедиться в том, что именно такое влияние Мерзляков оказал на нравственный облик декабристов, не раз вспоминавших о нем, о его могучем дубе в далекой холодной Сибири, на его родине. Ведь у него именно учились будущие декабристы, братья Бестужевы, Крюковы, Трубецкие, Лунин, Шаховской, Черкасов, Адоевский, братья Бобрищевы. Мы с удивлением узнали, что знакомые нам с детства народные поговорки «Учиться нет стыда, невеждой стыдно быть», «Берите труд всегда не выше сил своих» принадлежат перу Алексея Федоровича Мерзлякова. «Умеет заплакать сам, что плакать нас заставить», учил Мерзляков юных поэтов России и преуспел в этом прежде всего сам. Без волнения нельзя было прочитать воспоминания поэта Ивана Ивановича Дмитриева о том, что песню «Среди долины ровные» поэт написал в минуты страшного личного горя, потери жены и друга. Вот как это было. Он разговорился о своем одиночестве, говорил с грустью, взял мел и на открытом ломберном столе написал половину этой песни. Потом ему подложили бумагу, он переписал написанное и кончил тут же всю песню. Более чем полтора века волнует сердца людей

проникновенность этих строк. В годы Великой Отечественной войны его песня могучим красавце Дубе служила родине, облегчая физические и душевные страдания ее защитников, вызывая невольно скупые солдатские слезы.

0: Выпуск радиоальманаха «Товарищи искусства» подходит к концу. Вы слушали песни в исполнении хабаровчанки, бывшей фронтовой санитарки Антонины Константиновны Дмитриевой.
1: В эфире поэтический радиотеатр. Приглашаем вас послушать радиоспектакль «Глагол времен», посвященный жизни и творчеству выдающегося российского поэта Гаврила Романовича Державина. Творческий и жизненный путь этого великого поэта – повесть великих исканий, ума, неуемной энергии и несгибаемого характера. Резкие взлеты и падения его служебной карьеры отражали его независимость, прямоту и правдолюбие. С 1762 года Державин служил солдатом в гвардейском Преображенском полку, участвовавшем в дворцовом перевороте, приведшем Екатерину II на престол. Спустя 10 лет он был произведен в офицеры, участвовал в подавлении Пугачевского бунта. Обойденным наградами Державин оставил военную службу и перешел на гражданскую. Недолго служил в Сенате, где пришел к убеждению, что нельзя там ему ужиться, где не любят правды. В 1782 году, когда Державином была написана обращенная к императрице «Ода к Фелиции», он был обласкан и награжден Екатериной II. Но неумение ладить с высшими вельможами заканчивалось для Державина всякий раз смещением с высоких должностей. Правдолюбие Державина выражалось в резких формах, и он нажил немало врагов, осуждая общественные пороки и обличая даже высокопоставленных лиц. Пушкин в «Послании к цензору» так охарактеризовал его поэзию: «Державин, бич, вельмож, при звуке грозной лиры и горделивые разоблачал кумиры». Державин остро чувствовал величие и одновременно ничтожность человека. «Я царь, я раб, я червь, я бог». Слушайте радиоспектакль, посвященный поэту «Глагол времен». Это запись из фондов нашего радио.
2: Поэтический радиотеатр. «Глагол времен».
3: Яковлев, произнесите оду «Тат», творение Гавриила Романовича Державина.
4: Алмазно сыплется гора с высот четырьмя скалами, жемчугу бездна и серебра кипит внизу, бьет вверх буграми, от брызгов синий холм стоит, далече рев в лесу гремит, шумит, и средь густого бора теряется в глуши потом. Луч через поток сверкает скоро под зыбким сводом древ, как сном покрыты волны тихо льются, рекою млечною влекутся.
2: 8 января 1815 года в актовом зале императорского царскосельского лицея шел публичный экзамен по случаю перевода воспитанников из классов младшего возраста в классы старшего. За длинным столом, засланным красным сукном, сидят экзаменаторы, министр просвещения граф Разумовский, почетные гости. Сверкают золотом мундиры военных и статских генералов, искрятся бриллианты большого наперстного креста на темнолиловой груди соборного архимандрита, благодушно дремлющего по правую руку от Разумовского. В покойном кресле, тяжело облокотясь на ручки и глядя мимо экзаменующихся отроков в зал, восседал почтеннейший Гавриил Романович Державин. Почти все лицеисты декламировали его стихи. И вдруг...
3: Пушкин! Навис покров угрюмой нощи на своде дремлющих небес. В безмолвной тишине почили дол и рощи, в седом тумане дальний лес.
2: Гаврила Романович словно очнулся ото сна. Это были не его строки. Как дерзко ворвались и встали эти стихи рядом с его, державинскими. Что-то похожее на зависть мелькнуло и пропало, сменившись волнующим чувством воспоминания об очень близком и дорогом. Да-да, это... Когда-то и он, вот так же захлебываясь от страсти и восторга, звучно и сильно читал свои стихи.
4: «Послал Всевышний Бог, да судит земных богов во сонме их, доколе рек, доколь вам будет щадить неправедных и злых. Ваш долг есть сохранять законы, на лица сильных не взирать, без помощи, без обороны сирот и вдов не оставлять. Ваш долг спасать от бед невинных, несчастливым подать покров, от сильных защищать бессильных, исторгнуть бедных из оков. Не внемлют, видят и не знают, покрытым мздою очиса, злодейство землю потрясают, неправда зыблет небеса. Цари, я мнил, вы боги властны, никто над вами не судья, но вы, как я, подобно страстны и так же смертны, как я. И вы, подобно, так падете, как с древ увядший лист падет, и вы, подобно, так умрете, как ваш последний раб.

0: умрет. Воскресни, Боже, Боже правых, и их моленью внемли. Приди, суди, карай лукавых, и будь един царем земли.
1: Юный лицейский поэт вернул его в молодость, в прошлый век.
2: Бывший статс-секретарь при императрице Екатерине II, сенатор и коммерц-коллегии президент, потом при императоре Павле член Верховного Совета и государственный казначей, а при императоре Александре действительный тайный советник и разных орденов кавалер Гавриил Романович Державин, родился в Казани от благородных родителей в 1743 году июля 3 числа. О, колыбель моих первоначальных дней, невинности моей и юности обитель, когда я освещусь опять твоей зарей, и твой по-прежнему всегдашний буду житель. Когда наследственны стада я буду зреть, вас, дубы камские, от времени почтенные, по Волге между сел на парусах лететь и гробы обнимать родителей священны. После смерти отца мать осталась с тремя маленькими детьми без средств к существованию, в крайнем сиротстве и бедности. Будучи потом в высоких достоинствах, не мог сносить равнодушно неправде и притеснения вдов и сирот. Учился я языком без грамматики, измерению и исчислению без доказательств, рассуждению без логики, музыке без нот, рисованию и стихотворству без правил и тому подобное. Начав с самого рядового солдата, более нежели через 40 лет проходил службу, исполняя на самом деле все возлагаемые на меня простонародные должности. Дошел до самых высших государственных чинов без происков, без подпор, без родства и покровительства, иногда вопреки сильных людей. И особливо сначала по небогатому моему состоянию, почти и без способов к содержанию. Все это академии нужд и терпения научился я и образовал себя.
1: Так на седьмом десятке лет начал диктовать свою автобиографию Державин, назвав ее «Записка из известных всем происшествий и подлинных дел, заключающих в себе жизнь Гавриила Державина». Свои звания и должности он не упомянул о главном деле всей его жизни, о поэзии, которой верно и преданно служил до конца своих дней.
2: Глагол времен, металлозвон, твой страшный глаз меня смущает, зовет меня, зовет твой стон, зовет и к гробу приближает. Едва увидел я сей свет, уже зубами смерть скрежещет, как молнией косою блещет, и дни мои, как злак, сечет. Ничто от роковых когтей, никая тварь не убегает. Монарх и узник снет червей, гробницы злость стихи снедает. Зияет время славу стерть. Как в море льются быстрые воды, так в вечность льются дни и годы. Глотает царство алчно смерть. Глядит

0: на всех и на царей, кому в державу тесны миры, глядит на пышных богачей, что в злате и сребре кумиры, глядит на прелести красы, глядит на разум возвышенный, глядит на силы дерзновенные и точит лезвие косы. Сегодня Бог, а завтра прах. Сегодня льстит надежда лестна, а завтра, где ты, человек? Едва часы протечь успели, хаоса в бездну улетели, и весь как сон прошел твой век. Как сон, как сладкая мечта, исчезла и моя уж младость, не сильно нежит красота, не столько восхищает радость, не столько легкомыслен ум, не столько я благополучен, желанием частей размучен, зовет, я слышу славы шум. Но так и мужество пройдет, и вместе к славе с ним богатство стяжание минет, и в сердце всех страстей волненье придет, придет в череду свою. Падите счастье прочь возможны, вы все пременны здесь и ложны, я в дверях вечности стою. Сей день или завтра умереть, Перфильев, должно нам конечно. Почто терзаться и скорбеть, что смертный друг твой жил мне вечно? Жизнь есть небес, мгновенный дар, устрой ее себе к покою, и с чистою твоей душою благословляй судеб удар.
1: Как страшна его ода на смерть Мещерского, писал о Державине Белинской. Кровь стынет в жилах, волосы, по выражению Шекспира, встают на голове встревоженной ратью, когда в ушах ваших раздается вещий бой глагола времен, когда в глазах мерещится ужасный остов смерти с косою в руках. Державин не торопился завоевать известность. Свое полное имя он подписал только под одой к Фелице, посвященной императрице.
2: Чуть слышится ручей, бегущий в сень дубравы, чуть дышит ветерок, уснувший на листах, и тихая луна, как лебедь величавый, плывет в серебристых облаках.

0: Юный лицейский поэт вернул его в далекий 1783 год, когда впервые читал он друзьям своим, Львову и Капнисту, оду к Фелице.
1: Друзья, прошу, садитесь и терпеливо послушайте. Хочу вам поведать в шутливой форме об очень важных вещах и высказать свое мнение по таким вопросам, о которых меня не спрашивали. Добная царевна, киргиз кайсацкие орды, которой мудрость несравненна открыла верные следы царевичу молодому Хлору взойти на ту высокую гору, где роза без шипов растет, где добродетель обитает, она мой дух и ум пленяет. Подай найти ее совет. Подай, Фелица, наставление, как пышно и правдиво жить, как укрощать страстей волнение и счастливым на свете быть. Меня твой голос возбуждает, меня твой сын препровождает, но им последовать я слаб. Метясь житейской суетою, сегодня властвую собою, а завтра прихотям я раб. Мурзам твоим не подражая, почасту ходишь ты пешком, и пища самая простая бывает за твоим столом. Не дорожа твоим покоем, читаешь, пишешь пред налоем, и всем из твоего пера блаженство смертным проливаешь, подобно в карты не играешь, как я, от утра до утра. Не слишком любишь маскарады, а в клоп не ступишь и ногой, храня обычаи, обряды, не Дон Кишотствуешь с собой. Коня Парнаска не седлаешь, к духам в собрание не въезжаешь, не ходишь с трона на восток, но кротости, ходя стезею, благотворящую душою, полезных дней проводишь ток. А я, проспавши до полудня, курю табак и кофе пью, преобращая в праздник будни, кружу в химерах мысль мою. То плен от персов похищаю, то стрелы к туркам обращаю, то, возмечтав, что я султан, вселенную устрашаю взглядом, то вдруг, прельщаясь нарядом, скачу к портному по кафтан. Или в пиру я при богатом, где праздник для меня дают, где блещет стол с ребром и златом, где тысячи различных блюд, там славный окорок вестфальской, там звенья рыбы астраханской, там плов и пироги стоят, шампанским вафли запиваю, и все на свете забываю средь вин, сластей и аромат. Или средь рощицы прекрасной, в беседке, где фонтан шумит, при звоне арфы сладкогласной, где ветерок едва дышит, где все мне роскошь представляет, к утехам мысли уловляет, томит и оживляет кровь, на бархатном диване лежа, молодой девицы чувство нежа, вливаю в сердце ей любовь. Или великолепным цугом в карете английской золотой, с собакой, шутом или другом, или с красавицей какой, я под качелями гуляю, в шинки пить меду заезжаю, или как то наскучит мне по склонности моей к перемене, имея шапку на бекрени, лечу на резвом бегуне. Или музыкой и певцами, органом и волынкой вдруг, или кулачными бойцами, и пляской веселю мой дух. Или о всех делах заботу, оставя езжу на охоту и забавляюсь лаем псов. Или над Невскими брегами я тешусь по ночам рогами и греблей удалых гребцов. Иль, сидя дома, я прокажу, играя в дураки с женой, то с ней на голубятню лажу, то в жмурки резвимся порой, то в свайку с нею веселюся, то ею в голове ищуся, то в книгах рыться я люблю, мой ум и сердце просвещаю, Полкана и Баву читаю, за Библией зевая сплю. Таков Фелиция я, Ватин, но на меня весь свет похож. Кто сколько мудростью не знатен, но всякий человек есть ложь. Не ходим светом и путями, бежим разврата за мечтами, между лентяем и брюзгой, между тщеславием и пороком. Нашел кто разве ненароком путь добродетели прямой? Нашел, но льзя ль не заблуждаться нам, слабым смертным, всем пути, где сам рассудок спотыкаться и должен вслед страстям идти, где нам ученые невежды, как мгла у путников, тмят вежды. Везде соблазн и лесть живет, по шее всех роскошь угнетает. Где ж добродетель обитает? Где роза без шипов растет?
2: Великолепно, великолепно.
3: Твоя ода станет украшением российской поэзии. Но, боюсь, она доставит тебе наряду со славой поэтической и неприятности служебной.
4: Вот об этом-то, друзья, я и хотел с вами посоветоваться. Выдавать мне ее в свет или не выдавать?
2: Да, конечно, умный человек не обиделся бы. Но тут на ум лучше не надеяться. Если хочешь, попробуй показать твою оду без бородок.
3: Если ода попадет к графу, то от него пойдет по рукам. И, конечно, весьма скоро недоброжелатель Гаврила Романовича доставит ее по нежелательным адресам. Да еще со своими добавлениями и пояснениями.
2: Пожалуй, так и получится.
4: Прошу вас, друзья, все, что я прочел вам, сохранить в тайне.
2: Будь спокоен.
0: Целый год пролежала Фелиция в бюро. Львов и Капнист сдержали слово, о ее существовании так никто и не узнал. Гаврил Романович одно время собирался было ее сжечь, но не смог и убрал до лучших времен. Почти год спустя, в одно мартовское утро, к Державину по-соседски заглянул Осип Петрович Казадавлев, молодой чиновник, служивший с ним в одном отделении.
5: Куда же она могла подеваться, бумага по отцовской тяжбе? Длится она уже который год.
6: А это что, стихи? Мурзам твоим не подражая, почасту ходишь ты пешком. Новые?
5: Я тут старые.
6: Я их не знаю. Что-нибудь шутливое, вроде как про вино? Вот черно-титного вино, за здравие выпьем чернобровых. Как сердцу сладостно оно, нам с поцелуем уст пунцовых. Ты тоже, смуглянка, хороша, так поцелуй меня, душа.
5: Нет, нет, нет, это в другом роде. Это ода.
6: Ода? Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Богоподобная царевна, киргиз-кайсацкие орды, которой мудрость несравненно открыла верные следы царевичу молодому Хлору взойти на ту высокую гору. Как легко написано. Ты, Гаврил Романович, молодец. Знаешь что, дай мне ее на часок, я тетушке покажу.
5: Нет, не могу.
6: Ну, не скромничай. Ты же знаешь, она самая горячая поклонница твоя.
5: Я сердечно благодарен графине за внимание, но...
6: Тетушка-то все твои стихи переписала в альбом, и каждая украсила собственноручной акварельной картинкой. Дам ей прочесть и тотчас верну. Ну, беру.
5: Ну, ладно, только больше никому не показывай.
0: На следующий день, вернувшись из сената и пообедав, Державин хотел было отдохнуть, но тут вошел Кондратий и передал записку.
5: Прошу немедленно пожаловать ко мне, ибо всем имеется крайняя нужда. Иван Шувалов.
0: В давние времена, в царствовании Елизаветы Петровны, Иван Иванович Шувалов имел большую силу. Тогда он покровительствовал самому Михаилу Васильевичу Ломоносову. В новое царствование Шувалов потерял всякое влияние на государственные дела, но по-прежнему слыл любителем наук, искусств и литературы и меценатом.
7: Милостивый государь Гавриил Романович, я пригласил вас, чтобы получить совет, как мне быть.
5: Смею ли я вам советовать что-либо?
7: Тут дело касается вас. Князь Потемкин требует к себе ваши стихи.
5: Какие стихи?
7: Оду Мурзы к Фелиции. И я в этом виноват.
5: Каким образом?
7: Мне их сообщил по дружеству Годавлев. А вчера обедала у меня компания. И вот за обедом вышел у нас литературный спор. Они говорят, нет у нас в России легкого и приятного стихотворства, которым столь славна французская поэзия. И быть такового на русском языке не может. А я говорю, может и даже уже есть. И прочел вашу оду. Все ее чрезвычайно хвалили. А нынче вот, не послать нельзя, а послать вдруг светлейшее сердится. Да и есть отчего. А я, проспавши до полудня, курю табак и кофе пью. Преобращая в праздник будни, кружу в химерах мысль мою, то плен от персов похищаю, то стрелы к туркам обращаю, то, возмечтав, что я султан, вселенную устрашаю взглядом. Шампанским вафли запиваю и все на свете забываю, средь вин, сластей и аромат. А это ведь об Орлове. Или музыкой и певцами, органом, волынкой вдруг, или кулачными бойцами и пляской веселю мой дух, или о всех делах забуду, оставя, езжу на охоту и забавляюсь лаем псов. Может, переписать да выключить эти куплеты? Как вы полагаете?
5: Выбрасывать ничего не надо. Позвольте отослать стихи, как есть. Не нынче, так завтра или послезавтра. Ода все равно дойдет до светлейшего в ее подлинном и полном виде. Если же выкинуть строки, то, не найдя их, князь может подумать, что автор преследует цель своими стихами оскорбить его честь, чего никогда в моих намерениях не было. Написано все это из шутки, и не только на персону князя, а и насчет слабости человеческих вообще.
7: Ну что ж, пусть будет по-вашему.
0: Несколько дней Державин жил в постоянном напряжении и ожидании. Но дни шли за днями, прошло несколько месяцев, Державин успокоился, жизнь и мысли вернулись в обычную колею. В один из весенних дней Гаврил Романович шел по Садовой.
6: Друг мой, Мурза Татарской.
5: Казадавлев?
6: Гаврил Романович, твоя ода киргиз-кайсатской царевне весьма понравилась адресату.
5: Что?
6: Княжна Дашкова напечатала ее в академическом журнале, а им вернула Потемкину, Нарышкину, Орлову, Вяземскому по номеру журнала с оной. И каждому нарочно подчеркнула касающиеся его строки. Мне за верные передали слова твоего начальника, генерал-прокурора Вяземского. Спасибо матушке, открыла мне глаза на Державина. Он чай все стихи про меня пишет, вот пригрел змею.
5: Да, теперь мне у него не служить.
6: Вяземский силен, да государыня сильнее.
0: В журнале «Собеседник любителей российского слова» появились стихи, посвященные Фелиции и ее автору. Поэт Ермил Костров, верно поняв новаторское значение державинской оды, писал: «Наш слух почти оглох от громких лирных тонов, и полно кажется за облаки лететь. Признаться видно, что из моды уж вывелись парящие оды. Ты простотой умел себя средь нас вознесть». Но то было время, когда слово «случай» звучало слаще струн арфы и клавесина, было загадочнее и темнее пророчеств апокалипсиса и властно манило к себе, как пение гомеровых сирен. Многолетнее усердие в службе, самая обширная ученость и даже воинские подвиги и знатность рода не могли вознести на ту сказочную степень славы, почета и богатства, куда в мгновение ока возносил случай. Попавшие в случай временщики правили империей более самодержавно, чем сама императрица. Судьба братьев Орловых, потом светлейшего князя Потемкина, напоминала скорее сказку из «Тысячи и одной ночи», чем действительность. Лишь воля и желание этих фаворитов открывали всем остальным подданным российской царицы путь к высшим чинам и должностям.
8: По желанию императрицы, чтобы я продолжал писать в честь ее более вроде Фелиции, хотя дал ей в том слово свое, но не мог он воздержать по причине разных придворных каверз, коими меня беспрестанно раздражали. Не мог воспламенить так своего духа, чтоб поддержать свой высокий прежний идеал, когда вблизи увидел подлинник человеческий с великими слабостями. Было мне предписано разузнать образ мыслей населения. Сколько я мог приметить, лихоимство производит в жителях наиболее рост, потому что всякий, кто имеет с ними малейшее дело, грабит их. Если смею говорить откровенно, это всего более поддерживает язву, которая теперь свирепствует в нашем обществе. Не украшение одежд моя днесь муза прославляет, которая в очах невежд шутов вельможи наряжает. Не пышности я песнь пою, не истуканы за кристаллом, в кивотах блещущий металлом услышат похвалу мою. Хочу достоинствы я чтить, которые собою сами умели титлы заслужить похвальными себе делами. Вельможу должны составлять ум здравный, сердце просвещенно, собой пример он должен дать, что звание его священно, что он оружие власти есть, подпора царственного здания, вся мысль его, слова, деяния должны быть польза, слава, честь. А там вдова стоит в сенях и горькие слезы проливает, с грудным младенцем на руках покрова твоего желает. А там на лестничный восход прибрел на костылях согбенный бесстрашный старый воин тот, тремя медалями украшенный, которого в бою рука избавила тебя от смерти. Он хочет руку ту простерти для хлеба от тебя куска. А там, где жирный пес лежит, гордится вратник галунами, заимодавцев полк стоит, к тебе пришедших за долгами. Проснися, сибарит, ты спишь, или только в сладкой неге дремлешь, несчастных голосу не внемлешь, и в развращенном сердце мне миг покоя моего приятней, чем в истории веки. Жить для себя лишь одного, лишь радости уметь пить реки, лишь ветром плыть, гнесть чернь ярмом, стыд, совесть, слабых душ тревога. Нет добродетелей, нет Бога, злодей, увы. И грянул гром.
0: Гром не грянул. Державин только призывал его в стихах на головы вельмож, но делал это с горячим чувством. «Да, такие стихи никогда не забудутся», — писал Белинский. «Кроме замечательной силы и мысли выражения, они обращают на себя внимание еще и как отголосок раздумной и нравственной стороны прошедшего века». В сущности, было достигнуто все, о чем в годы своей молодости Державин мог только мечтать. Блистательная дорога жизни уже завершена. С гордостью он может сказать себе, что нигде и ни в чем не покривил душой. Служил заветом своего дворянского века, ни минуты не усомнился в их справедливости и мужественно отстаивал ту правоту, которую давно уже создал в своем воображении. Нажил себе многих врагов и немногих друзей. Кажется, все уже испытано в жизни. Чего еще больше желать? Чему остаться верным до конца в этом быстротекущем и быстро меняющемся потоке времени?
8: По любви к отечественному слову желал я показать его изобилие, гибкость, легкость и вообще способность к выражению самых нежнейших чувствований, каковые в других языках едва ли находятся. Зрел ли ты, певец тиистский, как в лугу весной бычка пляшут девушки российские под свирелью пастушка, как, склонясь головами, ходят, башмаками в лад стучат, тихо руки, взор поводят и плечами говорят, как их лентами золотыми челы блестят, под жемчугами дорогими груди нежные дышат, как сквозь жилки голубые льется розовая кровь, на ланитах огневые ямки врезала любовь, как их брови соболины, полный искр соколий взгляд, их усмешка, души львины и орлов сердца разят. Коль бы видел дев всех красных, ты б гречанок позабыл, и на крыльях сладострастных твой рот прикован был.

На холме, сквозь зеленые рощи, при блеске светлого ручья, под кровом тихой майской ночи, вдали я слышу соловья. По ветрам легким, благовонным, то свист его, то звон летит, то шумом заглушанием водным, вздыханием сладостным томит. Певец весенних дней пернатый, любви, свободы и утех, твой глаз отрывный, перекаты от грома к нежности, от нег, коплескам, трескам и перунам, средь поздних ранних красных зарь, раздавшись небо по лазурям, в безмолвие приводят тварь. Молчит пустыня изумленно, и ловит гром твой жадный слух. На крыльях эхо раздробленно пленяет песнь твоя всех дух. Тобой цветущий дол смеется, дремучий лес пускает гул, река бегущая чуть льется, стоящий холм чело нагнул. И свесясь со скалы кремнистой, густокудрява мрачно ель, напев твой яркий, голосистый и рассыпную звонку трель, как очарованно внимает. Не смеется луна, и свет свой слабо не спускает. Восторга мысль моя полна.

Выход в свет песен Державина был отмечен в журналах «Северный вестник» и «Патриот» не рецензиями, нет. Поэт был выше критики в глазах современников, а торжественными оповещаниями читателей об этом событии. Журнал «Северный вестник» писал: «Державин есть наш Гораций, это известно. Державин наш Анакреон, и это не новость. Что ж, новое то, что в всей книжке содержится 71 песня, то есть 71 драгоценность, которые современниками и потомками будут выучены наизусть и дышать будут гением его в отдаленнейших временах».

0: лет военных споров, свидетель славы россиян, ты видел, как Орлов, Румянцев и Суворов, потомки грозные славян, Перуном Зевсовым победу похищали, их смелым подвигом страшась, дивился мир, Державин и Петров героям песнь брецали струнами громозвучных лир.
1: Что с ним?
2: Куда ты, Пушкин?
1: Верните его!
2: Пушкин!
3: Пушкин! Пушкин! Пушкин!
4: Пушкин вдруг перестал читать и убежал. Но то, что он слышал, сама поэзия говорила устами этого юноши. С дерзостью, на которую даны права только одним настоящим поэтам, которую он сам ощущал в себе в лучшие, упоительнейшие минуты вдохновения, когда писал «Водопад» Фелицу, этот юнец соединил слова в строки, которые заставляли в ответ на них трепетать сердца. Слушая лицеиста, в смятении Державин, что им овладевают никогда прежде не посещавшие его сомнения. С тяжкой горечью он должен был признаться себе, что обо всех его служебных заслугах помнит только он сам, а для общества они пропали и растворились в деятельности тьмы российских губернаторов, сенаторов, министров. Стоило ли из-за этого всю жизнь лезть из кожи вон?
5: Река времен в своем стремлении уносит все дела людей и топит в пропасти забвенья народы, царства и царей. И если что и остается через звуки лиры и трубы, то вечности жерлом пожрется и общей не уйдет судьбы.
4: Он жаждал славы государственного мужа, а увенчала его славой поэзия, для которой он урывал лишь часы досуга. И этот мальчишка чтит его выше героев, выше Орлова, Румянцева, и страшно подумать самого Суворова за нее, за поэзию. И со светлой гордостью припомнились его же собственные стихи «Подражание Оде Горация».
5: Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный. Металлов тверже он и выше пирамид. Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный, и времени полет его не сокрушит. Так, весь я не умру, но часть меня большая, от тлена убежав, по смерти станет жить. И слава возрастет моя, не увядая, доколь славянов род вселенно будет чтить. Слух обо мне пройдет от белых вод до черных, где Волга, Дон, Нева, с Рифея льет Урал. Всяк будет помнить то в народах неисчетных, как из безвестности я тем известен стал, что первый я дерзнул в забавном русском слоге о добродетелях Фелиции возгласить, в сердечной простоте следовать о Боге и истину царям с улыбкой говорить. О, муза, возгордись заслугой справедливой, и презрит кто тебя, сама тех презирай, непринужденной рукой неторопливой чело твое зарей бессмертия венчай.

Современники по достоинству оценили литературную жизнь Державина. Радищев именно Державину послал экземпляр своего путешествия, когда он только что вышел из печати. Рылеев посвятил Державину свою думу. Он пел и славил Русь святую. Он выше всех на свете благ общественное благо ставил. И в огненных своих стихах святую добродетель славил.

0: В нашем поэтическом радиотеатре прозвучал радиоспектакль «Глагол времен», посвященный жизни и творчеству Гавриила Романовича Державина. В постановке были заняты артисты, народные артисты России Николай Мартон и Михаил Екатерининский, артисты Ариадна Кузнецова, Адольф Шестаков, Евгений Агафонов и Алексей Селезнев. Режиссер Евгений Агафонов. Запись 1973 года из фондов нашего радио.
1: Улыбку я твою видал, она мне сердце восхищала, и ей так думал я сначала, подобной нет, но я не знал, что очи полные слезами равны красою с небесами. Я видел их и был вполне счастлив, пока слеза катилась, в ней искра божества хранилась, она принадлежала мне. Так все прекрасное, святое в тебе мне больше, чем родное. Когда б миры у наших ног благословляли нашу волю, я эту царственную долю назвать бы счастьем не мог. Ему страшны молвы суждения, оно цветок уединения. Ты помнишь вечер и луну, когда в беседке одинокой сидел я с думою глубокой, взирая на тебя одну. Как мне мила тех дней беспечность. За вечер тот я б не взял вечность.
2: Говорит Радио Свобода. Программа «За и против». Спорные проблемы, столкновения мнений, полемика и диалог. У микрофона Фатима Салказанова. Сегодня четвертая передача из специальной серии «Мир Кавказу», в основе которой интервью участников международной конференции, состоявшейся в ноябре в Голландии. Но начнем мы с напоминания об одном возмутительном заявлении Бориса Ельцина о Чечне. 8 сентября, то есть задолго до военного вторжения, руководитель администрации президента Российской Федерации Сергей Филатов сказал журналистам: «Президент Чечни Джохар Дудаев – основное препятствие для создания нормальной обстановки в Чечне, поэтому встреча Бориса Ельцина с ним в настоящее время невозможна». Конец цитаты. Тогда же, комментируя эти слова, мы говорили в программе «Вокруг света» о том, что если президент России действительно считает президента Чечни основным препятствием, то должен немедленно начать переговоры именно с ним, с Дудаевым. Отказ России от переговоров будет только углублять конфликт. Сегодня мы предоставим слово людям, которые не считают, что военный, насильственный путь урегулирования конфликтов – единственный возможный путь. Программа посвящена людям, которые не думают, что участие в переговорах о мирном урегулировании конфликтов может кого-то дискредитировать, и людям, которые уверены, что возвращение к нормальной обстановке возможно только путем переговоров. Я встретилась с ними в маленьком голландском городке Нунспете. Кто они? Молодежь из конфликтных районов Северного Кавказа и Закавказья, из Азербайджана, Армении, Нагорного Карабаха, из Грузии и Абхазии, из Осетии и Ингушетии, из Чечни. Они приехали в Голландию на конференцию «Мир Кавказу». Будущие политологи, а может быть и будущие политические руководители республик, они изучали в Голландии теорию конфликтов, искусство переговоров. Конференция состоялась по инициативе общественной организации «Объединенные нации молодежи», ее руководитель Николай Фирюбин. На конференции работали три контактные группы, создававшие картографию конфликтов и искавшие ненасильственные пути преодоления конфликтов. В одну вошли делегаты Армении, Азербайджана и Нагорного Карабаха, в другую – делегаты Грузии и Абхазии. С их работой мы познакомили вас в прошлых выпусках программы «За и против». Сегодня у нашего микрофона участники третьей контактной группы, делегаты Северной Осетии и Ингушетии, мои два собеседника, Лиза Амархаджиева, 29 лет, председатель общества «Красного полумесяца» в Ингушетии, преподаватель русского языка, и Алан Диамбеков, 20 лет, студент факультета журналистики Североосетинского университета. Первый вопрос к ним. С чего вы начали свой диалог? Какое определение дали конфликту между Ингушетией и Северной Осетией? Не возникли ли тут проблемы? Ведь в Осетии конфликт называют агрессией Ингушетии, а в Ингушетии – геноцидом ингушского народа. Как назвали этот вооруженный конфликт вы?
3: Если бы мы стали на этом акцентировать внимание, мы не смогли бы просто идти дальше и зациклились бы на этой проблеме, потому что эта оценка ясна уже всем людям. Агрессия, геноцид. Центральная власть оценки никакой не выносит по этому конфликту. А нам надо было найти точки соприкосновения. Мы признаем, что есть такая территориальная проблема. Она существует и досталась нам от коммунистического прошлого. Если вот эту проблему разрешить, то... Может быть, этот вопрос и был снят. В общем, центральная проблема на сегодняшний день – это территория, которая сегодня находится под юрисдикцией Северной Осетии. Ну, 44-го года находится. А ингуши на эту территорию претендуют, потому что говорят, что это их исконные земли.

0: каких-то справок, поскольку когда на Кавказе заходит речь об истории, можно доказать кому угодно, что угодно и как угодно.
1: Хорошо, вам удалось преодолеть два главных пункта разногласий между взрослыми осетинами и ингушами. То есть вы не говорили о конфликте и о том, кто в нем виноват, и вы не говорили о том, кто обладает законным правом на пригородный район. Теперь меня интересует следующая вещь. Я предполагаю, Лиза, что вы читаете газеты в Ингушетии. Алан, наверное, читает газеты в Осетии.
0: Да, конечно.
1: Я знаю, что в ингушских газетах об осетинах пишут не очень хорошо. Я читал эти газеты тоже. В Осетии об ингушах пишут и говорят не очень хорошо. Как вам удалось это преодолеть? Вы же должны были бы быть, наверное, под влиянием, скажем, коллективной ненависти вашего окружения к соседнему народу.
2: Если я хочу воевать, то мне надо было остаться там, в Ингушетии, взять автомат и идти. Но мы приехали на конференцию представлять миротворческую миссию и заложить тот краеугольный камень, который в последующем, быть может, позволит предотвращать такие конфликты. Или заложит камень, который в последующем поможет дать людям больше информации, знать друг о друге больше. И в таком случае не допустит возникновения таких вооруженных конфликтов, которые возник. И вы знаете, почему нам удалось договориться с Аланом? Видите ли, политики несут ответственность за те действия, которые они выполняют. И они представляют интересы большинства населения, которым они избраны и так далее. И другой вопрос, если заходить глубоко в историю, то мы с Аланом тоже не смогли бы выработать бикмош, потому что я отстаивала бы свою, он свою. Но здесь, на конференции, нужен конкретный результат, умение взаимодействовать. И мы постарались, исходя из именно конкретной ситуации сегодняшней и направленности этой конференции, обосноваться на тот минимум, который у нас есть в одном направлении, исходя из этого показать людям, что надо научиться слушать друг друга и говорить с друг другом. Не быть может сегодня, чтобы там изменить. Вы знаете, если бы мы с Аланом были политиками, быть может, мы тоже стояли на тех позициях, которые сегодня стоит руководство. Но понимаете, мы должны на будущее закладывать. И мы сегодня вот так, вот Алан сегодня на своем месте, я сегодня на своем. Если мы ответственны за наше будущее, за будущее наших детей, мы должны сегодня находить какие-то решения. Не такие стереотипы, которые выработались в нашей политике в последние десятилетия.
1: Хорошо, то есть вы хотите предложить что-то такое, до чего не дошли, до чего не додумались политики. Что именно, Алан?
0: Я хочу, чтобы мы отказались от понятия межнациональный конфликт, ведь в любом случае он не зарождался как межнациональный. Может быть, сейчас та коллективная неприязнь, о которой вы говорите, она выработалась, но это не причина этого конфликта. Да и любой конфликт на территории СНГ зарождался из каких-то территориальных претензий. Я так думаю, вот. Поэтому я не могу сказать, что мне было все равно, кто приехал из Ингушетии. И когда я читал этот лист, список участников, я, естественно, в первую очередь обратил внимание на графу Ингушетии, на представителя Ингушетии. Но отнюдь не для того, чтобы как-то отомстить или пытаться доказывать, что я прав. Я просто посмотрел и приблизительно понял для себя, смогу я договориться с этим человеком или нет.
1: Хорошо, Алан, ну вот вы говорите, что в основе почти всех конфликтов, можно даже сказать всех конфликтов, лежат территориальные проблемы. Но если не обсуждать эти проблемы, а вы их явно не обсуждали, вы их обошли, как можно решить этот конфликт?
2: И территориальная проблема, она существует. И на почве вот этой проблемы, которая существует, некоторые круги, у кого корыстные интересы или интересы, допустим, политического характера или власти и так далее, стараются на этом манипулировать, и возникают вот такие конфликты, которые имеются сегодня. И всем людям, которые пострадали от этого конфликта, нужно какое-то время осознать, что это был не такой конфликт межнациональный осетины и ингуши, что вот мне со своим соседом осетинкой совершенно делить было нечего. И я гарантирую вам, что она относилась к нам гораздо лучше, чем ко многим соседям своим другим. Вот конкретно вот этой семьей и мной, осетинской, совершенно ничего не было. Эти простые люди оказались вовлеченными в политические страсти, в какие-то корыстные интересы, которые преследовали, и, к сожалению, эмоции возобладали на данном этапе вверх. Сегодня мы отошли и видим, какая сложилась картина. Пострадал ингушский народ, пострадал осетинский. Кто больше, кто меньше, не важно, но важна та прослойка, которая пострадала. Кто пострадал? Тот, кто честно трудился, честно зарабатывал хлеб, тот, кто не притязал ни на какую власть, кто на этом не нагрел руки и так далее. То есть пострадали люди в основном честные и миролюбивые, понимаете?
1: Лиза, вы не думаете, что, может быть, было бы неплохо, если бы была сделана попытка найти тех, кто заставил этих миролюбивых людей взять оружие в руки и пойти друг на друга? Я слышала и в Ингушетии, и в Северной Осетии от людей требование, чтобы была дана правовая оценка. В том смысле, что хотя бы назвать подстрекателей. И с той стороны, и с этой стороны, потому что были подстрекатели и в Ингушетии, и в Осетии. Я думаю, Алан согласится с этим.
0: Конечно, просто таким образом нарушается логическая цепь, если есть преступление, есть и наказание обычно. Но я выражу свое мнение, я думаю, что еще не скоро.

0: если когда-нибудь будет дана эта правовая оценка, то очень нескоро, поскольку, в принципе, приходится здесь выбирать. Кто-то виноват, кто-то потерпевшая сторона, кто-то пострадавшая. А выбирать сейчас, судя по всему, никто не будет.
1: Я понимаю, что хотела сказать Лиза тоже, что, в конце концов, сегодня выяснять, кто больше пострадал, кто меньше, так же, как и выяснять, кто фактически виноват, это не конструктивная позиция, может быть. Может быть, это не даст положительного результата. Но я не говорю, кто виноват, осетинский народ или ингушский народ, а кто виноват личностно. Пожалуйста, Лиза.
2: Дело в том, что вот когда назовут этих виновников, тогда нельзя сохранять ту обстановку, которая складывается сегодня. И это почему не дается правовая оценка, вот буквально правовая, вот есть какие-то правовые нормы, и наказать вот этого того, независимо от национальности, показать всем людям, то есть тому народу, как мы выражаемся и любим выражаться все.
1: Кто вовлек их в беду?
2: Да, кто виноват, кто какие действия делал и так далее. Но почему не дается, как сказал Алан, политическая правовая оценка этому конфликту? Потому что некоторая часть людей, которая затеяла, приложила руку к этому конфликту, сегодня находится у власти.
1: В какой из ваших республик?
0: Я бы даже сказал, может быть, даже не из наших республик, не только из наших республик. Дело в том, что помимо непосредственных участников, помимо руководителей вот этого конфликта, была сторона, способствовавшая этому конфликту, в принципе. Я не хочу говорить, что это умышленно, может быть, в силу просто политической безграмотности. Знаете, говорят, что мудрец не тот, кто найдет выход из ситуации, а тот, кто не допустит ситуации, из которой потом необходимо искать выход. То, что было принято на уровне России закон о реабилитации, который впоследствии не был воплощен. То есть, фактически, он остался на бумаге. Его надо или воплощать, или убирать вообще. Вот этот мораторий до 95-го года и так далее, это просто накаляет обстановку, и нет ничего страшнее неопределенности для обоих народов. Поэтому искать виноватых только в Северной Осетии или только в Ингушетии, тут все гораздо сложнее.
2: Это совершенно верно. Дело в том, что президент наш Аушев был в Афганистане. И понимаете, сегодня миссия, которую выполняет наш народ в Афганистане, наши военные, она тоже не очень-то популярна. Но в любом случае это военные, им кто-то отдавал приказ. Они по тем законам, которые существовали тогда, были верны своей родине. Понимаете? И вот сегодня надо искать именно виновника, кто отдал военным право стрелять и так далее, и так далее. Эту цепочку надо разобрать. Для этого нужна нормальная политическая правовая оценка. Но этого сегодня нет.
1: А если бы вы лично порядке дали бы правовую и политическую оценку этому конфликту? Что бы вы сказали? Вот ваше мнение. Ваша личная правовая политическая оценка конфликта.
2: Моя личная правовая.
1: Лиза, я задам тот же вопрос Алану тоже.
2: Вы знаете, пострадал народ, и боль простого человека. Я, когда смотрю в глаза человеку, у которого горе, оно отображается во мне. Потому что я начинаю сравнивать его горе со своим. Если бы это был мой близкий человек, как бы я воспринимала и так далее, и так далее. Но когда вот умные люди, которые, зная, к чему они ведут, эта политика приводит, садятся и говорят, и ведут, знаете, быть может, не осознают, быть может, они считают, что делают благо для своего народа, но я чувствую, что здесь что-то не то. Я просто могу говорить о своих ощущениях только. Я не могу сегодня политическо-правовую оценку давать этому конфликту, но есть проблема, которую надо разрешать. Вот Алан хорошо сказал, что мудрость не позволяет допустить до конфликта. Но вы знаете, от ошибки никто не застрахован. Но сохранение вот той ситуации, которая сложилась сегодня, это двойная ошибка.
3: Говорит Радио Свобода, у микрофона Фатима Салказанова, программа «За и против». Молодежь Кавказа ищет пути ненасильственного преодоления конфликтов. Об этой трудной задаче сегодня рассказывают осетин Алан Диамбеков и ингушка Лиза Амархаджиева.
2: Нам желательно не ждать Нюрнбергского процесса над чем-то когда-то, потом кто-то станет на колени извиниться за весь народ, хотя он ничего не совершал. Нам надо сегодня мирным путем стараться решить этот проблем, не допустить возникновения новых столкновений вооруженных.
1: Ваша правовая оценка, Алан?
0: Я скажу, что точно так же, как Лиза составляет какую-то часть ингушского народа, я представляю какую-то часть осетинского народа. И, естественно, Лиза согласна с оценкой, которая дается в Республике Ингушетия, я с той оценкой, которая дается в Республике Осетия. Но поскольку мы сейчас здесь сидим, так уж получилось, за круглым столом, и вы выступаете в роли посредника, и это как бы импровизированные переговоры, на данный ваш вопрос я предпочту промолчать.
1: Хорошо. Меня все-таки очень интересует проблема вообще молодежи в Ингушетии и молодежи в Осетии. Лиза, скажите мне честно, в Ингушетии много девушек ингушских и ингушских юнош, которые сели бы за один стол с осетином сегодня? Очень честно.
2: Очень честно. Я думаю, многие сели бы, но говорить, исходя из нашего сознания, смогли бы немногие. Были сплошные эмоции, и я не знаю, сколько дней им надо было или недель сидеть, чтобы избавиться от этих эмоций и говорить языком, который бы помог им на перспективу выйти из этого конфликта. Я думаю, в любом случае эмоции возобладали бы.
1: А ваше тело?
0: Ну, я думаю, что если убрать радикально настроенную часть молодежи и с той, и с другой стороны, то, в принципе, вполне реально договориться. Иначе я бы сюда просто не приехал.
1: Лиза, вы знаете, когда я была на Назране, это было в январе этого года, мне не разрешили даже погулять по Назране. Я хотела сделать интервью с ингушскими беженцами. Меня не пустили к ним. Мне сказали, что не смогут обеспечить мою безопасность, потому что на улице в Назране люди могут понять, что я осетинка, и будут серьезные неприятности у меня. Если сегодня так трудно осетинке просто пройти по улицам Назране, есть ли надежда на то, что все-таки удастся преодолеть эту ненависть?
2: Вы знаете, я думаю, в самом деле осетинке очень трудно пройтись по Назране, так же, как и ингушке пройтись по Владикавказу. Вы в этом абсолютно и безусловно правы. Когда же уйдет эта ненависть? Я не могу сегодня сказать. Я вот когда начала работать на этой конференции, сказала, что мы не сможем здесь буквально разрешать те конфликты, те разногласия, которые есть в народе. От того, какие действия, политические действия последуют сегодня, от этого зависит, насколько скоро мы сможем избавиться от этой ненависти и злобы, которые есть сегодня в сердцах людских. И именно вот в этом смысле политическо-правовая оценка была бы очень конструктивным шагом в этом направлении.
1: Ален, вы провели осетино-ингушский круглый стол в рамках конференции молодежной этой. И скажите, пожалуйста, вы могли бы завтра, послезавтра, через месяц пригласить Лизу во Владикавказ и погулять с ней по проспекту?
0: Безусловно, да, я думаю, что тут особых проблем не возникнет.
1: Потому что люди будут думать, что она осетинка, или потому что уверены в том, что осетины смогут благородно себя вести?
0: Знаете, Фатима, я вообще, конечно, далек от мысли, что наш вот этот круглый стол здесь и вообще мой приезд сюда способен как-то решить этот конфликт. Я был просто наивен, если бы считал так. С другой стороны, я был бы бесчестен, если бы я не таил в душе надежды, что все когда-нибудь будет нормально.
1: Я хочу сказать, могут ли последовать какие-то конкретные шаги, направленные на сближение, хотя бы на улучшение отношений между Осетией и Ингушетией, могут ли последовать конкретные шаги за этой конференцией, конкретные практические шаги? Хотя бы для того, чтобы встреча произошла уже не в Голландии осетинской и ингушской молодежи, а чтобы эта встреча неделю прошла бы во Владикавказе и неделю в Назране.
0: Я думаю, они последуют, иначе зачем мы здесь?
1: Вы верите в эту возможность?
0: Конечно, безусловно. Я бы не приехал сюда, я уже сказал. Если...
1: А вы, Лиза?
2: Я надеюсь, что та конструктивная часть молодежи, которая способна здраво мыслить и извлечь пользу для всех честных людей, которые живут в зоне конфликта, для них это выгодно. И они должны осознать это, что мир – это наш завтрашний день. И это перспектива наша, потому что мы все-таки обречены жить вместе, и никуда нам друг от друга не деться.
1: Вы знаете, что Руслан Аушев и Акшарбек Галазов, президент Ингушетии и президент Северной Осетии, регулярно встречаются. Что бы вы хотели посоветовать Аушеву сделать на этих переговорах? И что бы вы посоветовали Галазову на этих переговорах?
2: Аушеву осознать эту боль, которая живет в душе тех людей, которые выбрали его президентом. Я думаю, он сможет это сделать. И понять, что каждая человеческая жизнь, она... бесценно. Я думаю, он это знает, потому что он не раз подтверждал свои миролюбивые желания и стремление мирно решать этот конфликт. Ахсарбеку Галазову, вы знаете, он был ректором, когда я училась в государственном университете.
1: Во Владикавказском, я напомню.
2: В Владикавказском государственном университете. Я бы хотела пожелать... Президенты уходят и приходят, народ остается. Давайте думать больше о нем.
1: Спасибо, Алан. Тот же вопрос вам.
0: Я, видимо, пожелаю обоим президентам сразу. Я бы хотел, чтобы перед встречей на высшем уровне, своеобразном саммите, были проведены переговоры между теми людьми, которым проживать конкретно в пригородном районе. Ведь, да простят меня главы государств, но ни Ахсарбеку Галазову, ни Руслану Аушеву жить в пригородном районе. Я бы предпочел, чтобы в первую очередь договорились те люди, которым жить вместе.
1: То есть вы предлагаете, может быть, чтобы в первую очередь в пригородный район переехали два президента и пожили бы там хотя бы месяца шесть?
0: Ну, это, конечно, утрировано, но, в принципе, в основе да. Конечно, если бы так все просто решалось, то было бы всем гораздо легче. Но если серьезно говорить, я просто хочу, чтобы переговорный процесс шел от конкретного к общему. Пусть договорится та малая группа людей, которая там должна жить, а потом уже на основе этих соглашений можно проводить встречу на высшем уровне и договариваться о каких-то конкретных мерах. А так, ведь мы указом Руслана Аушева не сидим всех ингушей в пригородный район, так же, как указом Ахсарбека Галазова мы не запретим им этого делать. Люди должны сами договориться, сами.
1: Ну, вы в последний раз, когда вы видели, Лиза, беседующих вместе, спокойно и мирно осетина и ингушку?
2: Вы имеете в виду не в телевизоре?
1: Не в телевизоре, в жизни.
2: Вы знаете, это буквально в тот день, когда начались эти события, по крайней мере, я услышала первый выстрел. В Чермении я жила. В половине девятого я прошла на работу и опаздывала. 31 октября, это была суббота, 1992 года. И буквально в тот день мы поговорили со своей соседкой. Чувство единения, отношение к событиям было одинаковое, в том, что этого не нужно было никому, и что никто совершенно не знал, во что это выльется.
1: Я не знала, что вы сами из пригородного района.
2: Я жила в селении Чермен. Наша семья там выросла. Отец и мать с этого села еще в 30-х годах они жили. Это был последний день таких мирных разговоров. Потом, правда, мы возвращались в Чермен, но был, сказать честно, и потом мирный разговор между моим братом и той соседкой, которая жила с нами. Но она расплакалась и кинулась на шею моему брату. Но, конечно, тут не было слов. Было это ощущение того, что страшное, трагедия случилась. И с ней, и с нами тоже. Если бы она не было тяжело, бы она бы не заплакала, в принципе. Так что тяжело всем тем простым людям и честным людям, которых не хотел этого. Тяжело. И там, и там. И вот исходя из этого, из того, что больно в этой трагедии тем честным людям, которые там жили, те честные, которые сегодня живут, должны сделать, занять активную позицию для того, чтобы не допустить того, что было.
0: Я вот тут пытался вспомнить, но, судя по всему, тоже никак не позже 92-го года, осени 92-го года. Но я думаю, что все-таки Остинка, Ингушка вполне возможно и сейчас где-то сидят и беседуют тихо, мирно, просто меня там нет.
1: Когда я вас увидела вместе здесь, я была очень приятно поражена. Я очень боялась, по правде сказать, что вы закончите свою рабочую группу, скажем, с таким же конфликтом, как Нагорный Карабах и Азербайджан. И я очень счастлива, что этого не получилось.
2: Мы просто взяли за основу точки соприкосновения. И на этой конференции, я думаю, наш диалог был как нельзя более конструктивен. Я благодарю Алана. Я не знала, что ему 20 лет. В принципе, для меня это не неожиданность. Я почему-то думала, что ему 25. Между нами разница.
0: Спасибо.
2: Это удивительно, потому что мужчин-то, в принципе, ума-то набирается где-то после 40, только на мой взгляд.
0: 18.
2: Спасибо.
0: Вот. Но я хочу сказать, что если то, что мы сделали, станет хоть маленькой крупицей деле достижения мира на Кавказе и, в частности, в остино-ингушских отношениях, то я буду считать, что 2 недели, проведенные в Нанскрите, прошли для меня не зря.
1: Большое спасибо.
3: Говорит Радио Свобода. Программа «За и против» закончена. В ней участвовали Лиза Амархаджиева, приехавшая на конференцию в Голландии из Ингушетии, и Алан Диамбеков, приехавший из Северной Осетии. Кстати, в последний день работы конференции я проиграла Лизе 2 партии в пинг-понг. Кто знает, может, это тоже маленький шаг к миру между осетинами и ингушами. Программу подготовила и вела Фатима Салказанова. На будущей неделе последняя, 5-я передача из серии «Мир Кавказу». Нужна ли Северному Кавказу Объединенная Исламская Республика? 19-летний Марат Тибуев из Карачаева-Черкесии считает, что да. 18-летний Эйнулла Фатулаев из Азербайджана категорически против. Кто из них прав? «За и против» в эфире в среду в 19:10 и в четверг в 3:10 и в 10:10 по московскому времени. Спасибо за внимание.

Вася! Ну давай я в этой комнате уберу. Да ладно, перестань, я уж привык. Я своей в Челябинске всегда помогаю. Давай.

0: твоя Нинка придет, мы тут все уберем. Знаю эту молодежь. У меня-то? У меня два. Что, два? Два дети. У меня есть два дети, старший и младший. Мы с ними по субботам всегда вместе квартиру убираем. И знаешь, весело убираем, с музыкой. Они мне все пленки свои заводят, просвещайся, отец не отставай от жизни. Я им говорю, чуваки, вы желторотые. Если бы вы знали, кому вы говорите. Вы караван слыхали? А бесаме, бесаме муча? Нет? О чем с вами говорить? А баба, а баба у вас тут-то, пупа, зу-зу-зу-зу. Делай, как я, посмотри на меня. Все у вас есть сейчас, ребята. Бери, не хочу. Гитары, магнитофоны, транзисторы. Гитары ваши громко орут на всю катушку. В наше время тише играли, тише. Но шуму в свое время мы наделали больше. А что ты, Люська, факт, факт. Чего мы тогда хотели? Да не так уж и много мы хотели. Мы хотели одеваться поярче. Ходить такой походкой пружинистой. Джаз хотели. Хэма читать. Все равно лучше Хэма никого нет. Я и тогда говорил, и сейчас. Я Чурлёниса знал. Тогда оно не звук, а я знал Чурлёнис. И то, что Пикассо человек, тоже говорил. Да разве вы мне верили? Помню, в 57-м, в самом конце, выставка Пикассо в Москве. Пикассо! В Москве народу жмут, напирают, открытие задерживается. И вдруг выходит Оренбург. А у меня трубочка какая тонкая, как мундштук. И он туда сигареты вставлял, пополам ломал, вставлял, ломал, вставлял. По полсигареты он курил. Выходит с этой трубочки и говорит, мы ждали этой выставки 25 лет. Давайте подождем еще 25 минут. И мы сразу все поняли и потерпели еще. А потом все это увидели. И кошку с птичкой в зубах, и портрет Франсуазы, где в профиль оба глаза видны. Жуть, все обалдели. А теперь в каждой энциклопедии написано «Пикассо-гений». Пикассо-гений! Пикассо! Когда мы были молодые?
1: Когда мы были молодые?
0: И чушь прекрасную несли, фонтаны били голубые, и розы красные росли. Золотое время молодость, золотое время. Статьи в газетах, фельетоны, стиляги, плесень, Аллочка с бацаем Фоксик. Куплеты с эстрады пели такие. Ты его подруга не ругай, может он залетный попугай. Или когда маленьким он был, кто-то его на пол уронил. Или болен он, бедняга, нет, он попросту стиляга, стиляга. Не ходите, дети, в школу, пейте, дети, кока-колу. А, смешно, кока-колой пугали. Вот время было. 30 лет. 30 лет им понадобилось, чтобы понять, что кока-кола – это просто лимонад. И ничего больше. Я тут по магазинам хильнул, мне стиральный порошок надо было достать. Смотрю, Армстронга навалом. Ну, навалом. А сколько мы 30 лет назад из-за этого Армстронга друг другу нервов попортили? Ведь вот как крутились. На рентгеновских с ним как пластинки делали. Музыка на ребрах называлась. Скелет моей бабушки. А сейчас бери, не хочу. Я тут в киношку нашу заходил, Люськ. В Орион. Орион называлась. А там все переделали. Финские светильники повесили, панели полированные из ДСП, колонны убрали, а эстрада стоит. Стоит. Только не поет никто. Неохота. Сидят скучные по углам, жуют свои бутерброды. А помнишь, Люська, перед каждым сеансом концерт. Ты выходила всегда в офигительном платье, разрез вот до сих пор. Ужас, кошмар, идеологическая диверсия. Ну, мы ведь коленки наших девчонок только на физкультуре и видели. Дядь Коля прижимал свет, мы давали 6 тактов вступления. Снова джаз играет родину, люстры освещают глаз. Фа-цу-фа-рау, сколько верст фокстротом пройдено, милая еще до нас. И козел на саксе. Фаду, фаду, фаду, фаду, фау. Фаду, фаду, фаду, фау, фау. И выходят пары в томный блюз, стильно удлиняя шаг. Фа-цу-фа-ру, фа-ру, фау, фау. Люська, твой бэмс, он был король. Ну, король. Я из Челябинска как приехал утюг утюгом. Только пиджак в клеточку. И брюки дудочкой. А он как ходил? Плечи ватные его. Галстук с драконами вот до сих пор. Пожар в джунглях назывался. Волосы на бриолине. Прическа уточкой. Полботинки югославские на белой микропорке. Вот такие вот были. Как назывались-то? На манке, на манной каше. Сейчас тоже есть на манной каше. Но когда мы на той манной каше приходили на те вечера, все сразу бэмс, чучу, бэмс, чучу, бэмс, чучу, бэмс, чучу, бэмс, чучу. И он давал железно. Только воротничок рубашечки наверх вздернет и выдает стилем. Падме бойс, издэдэчонатану, чуча, чуча, чуча. Он чу, я ча, он чу, я ча. Моих талантов только на второе ча и хватало. Зато орал от души. Афа-фу-ра-ва-ра-ва. Папа рыжий, мама рыжий, рыжий я и сам. Вся семья моя покрыта рыжим волосом. Пам-пам-ра-ра-ра-пам-пам. Ну, было, Люся, было. Заезжал я в другую тональность. Но зато ритм на припеве я держал железно. Фа-фа. Стопочку-чку-чку-па. Фа-фа, штапочку-чуку-чуку-па. Ду-ду-ду, мама-мама, чуча, цака-ду-дум, цака-бутала-ту-дум. Лак-стаб-эб-дынь-теб-дынь-теб, стап-ду-па. Секи-чики-чики-чики-чики-па. Секи-чики-чики-чики, секи-чики-чики-чики. Ду-пи-там-чики-пи-так-чика. Ты-ри-па-чики-пи-бим-па. Стэк-ду-би-ду-би, стэк-ду-би-ду-би. Ду-ду-ду-ду, ба-ба-ба-ба, ду-ду-ду-ду, ба-ба-ба-ба, дум-ба. Чики-да, тапа-чики-чим-бум, чики-чики-та. Шак-чики-чум, бум, чики-чики-та. Шак-чики-чум, бум, чики-чики-та. Шак-чики-тук-так, шак-чики-так. Шак-чики-тук-так, шак-чики-так. Шак-чики-тук-так, шак-чики-так. Бэнкс пампи, панти мама чунча, лэнкс панти панти, ла-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба- Кстати, безобидная песня оказалась. Мне мой младший перевел, у меня в спецшколе английский на раз течет. Он говорит: пап, а там один парень другого спрашивает: ребята, этот паровоз на четаногу? И все! Обычная железнодорожная тематика, вроде стою на полустаночке. А мы с Бэмсом хрипели так, будто кто-то кого-то убил и поет над трупом. Ну и врезали нам тогда. И за Кока-Колу, и за нашу чучу, и за галстуки с драконами. Я этот вечер, Люська, никогда не забуду. А у меня, наверное, ничего страшнее, это потом в жизни не было. Собрание вечером было, зима, народу полно, скоро сессия. Декан бегает, кричит: бум отчислять, бум отчислять. Бум. А чё Ивченко? Чё Ивченко? Он сидел рядом с деканом и кочумал. А прорабатывал нас аспирант один. Я на всю жизнь запомнил, по глазам. Сидел такой, в очках. Глаза белые и прозрачные, как в душу глядел. Крючок. Диплом мы вам дадим, но будете вы инженерами без допуска. А я ж тогда не понимал, что такое допуск, струхнул сильно. Это вроде всех допускают, а меня нет. А к чему? А я его недавно встретил в министерстве. Он меня не узнал. Я его сразу по глазам. Сидит рыбий глаз. Бумажки со стола на стол передвигает. Выходит, к этим бумажкам только и допустили. А у меня в Челябинске полсотни экскаваторов, да 1000 молодцов-строителей. И сам черт мне не страшен. А тогда страшно было. Железно страшно. Молодость зелена. Не знаю, Люська, что твой БЭМС комплексует? А все мы теперь по своим лункам определились, упаковались. А что было, то было. Что ни говори, это было самое счастливое время нашей жизни. Оно у меня как третий том моих воспоминаний. Стоит на полке вот так. Плохо мне. Я достал, почитал. Хорошо. Ты помнишь, было нам 16 лет. Душа не знала жизни тень. Поцеловались мы тогда с тобой весенний день. Не козел на саксе. А Sentimental Johnny? Кто-нибудь, ну? Ну что? Одна чува хиляла по Бродвею, она хиляла взад-вперед. Итальян с Димычем. Уфа-ду-фау, туфа-ду-фа-ду-фа-да, туфа-да-ду-фа-фа, па-дам-пам. Пускай на нас

меняла, бабра. Я так завидовал тогда своим будущим детям. Я думал, вот будет им хорошо. Вот они сразу получат современного, нескучного отца. И вот они у меня появились. Два. Старший и младший. И тоже, наверное, про себя думают. Вот бы им таких родителей, как они. Современных, нескучных, с ними договориться можно. А тут старые индюки. А как им объяснить, что мы тоже в свое время шороху дали? Только наш поезд в Чаттанугу уже и причухал. А может, надо всего-то раз в году, да под Новый год или на 1 апреля, достать из сундуков наши старые доспехи, натянуть брюки дудочкой с мылом, набриолинить волосы, ну, у кого что осталось, и врезать им стилем. Папаша спит, по нем керная бродит муха. Вы что, оригинал? Оригинал. Перелом шейки бедра в двух местах. Музыка на ребрах.

0: Попрыгунья. На свадьбе у Ольги Ивановны были все ее друзья и добрые знакомые. «Посмотрите на него, не правда ли в нем что-то есть?» — говорила она своим друзьям, кивая на мужа, и как бы желая объяснить, почему это она вышла за простого, очень обыкновенного и ничем не замечательного человека. Ее муж, Осип Степанович Дымов, был врачом и имел чин титулярного советника. Служил он в двух больницах, в одной сверхштатным ординатором, а в другой прозектором. Ежедневно от 9 часов утра до полудня он принимал больных и занимался у себя в палате, а после полудня ехал на конке в другую больницу, где вскрывал умерших больных. Частная практика его была ничтожна, рублей на 500 в год. Вот и все, что еще можно про него сказать. А между тем Ольга Ивановна и ее друзья и добрые знакомые были не совсем обыкновенные люди. Каждый из них был чем-нибудь замечателен и немножко известен, имел уже имя, и считался знаменитостью, или же хотя и не был еще знаменит, но зато подавал блестящие надежды. Артист из драматического театра, большой, давно признанный талант, изящный, умный, скромный человек и отличный чтец, учивший Ольгу Ивановну читать, певец из оперы. Добродушный толстяк, со вздохом уверявший Ольгу Ивановну, что она губит себя. Если бы она не ленилась и взяла себя в руки, то из нее вышла бы замечательная певица. Затем несколько художников, и во главе их жанрист, анималист и пейзажист Рябовский. Очень красивый, белокурый молодой человек, лет 25, имевший успех на выставках и продавший свою последнюю картину за 500 рублей. Он поправлял Ольге Ивановне ее этюды и говорил, что из нее, быть может, выйдет толк. Затем виолончелист, у которого инструмент плакал, и который откровенно сознавался, что из всех знакомых ему женщин умеет аккомпанировать одна только Ольга Ивановна. Затем литератор, молодой, но уже известный, писавший повести, пьесы, рассказы, еще кто, ну, еще Василий Васильевич. Барин, помещик, дилетант, иллюстратор и виньетист, сильно чувствовавший старый русский стиль, блину и эпос, на бумаге, на фарфоре и на закопченных тарелках он производил буквально чудеса. Среди этой артистической, свободной и избалованной судьбою компании, правда, деликатной и скромной, но вспоминавший о существовании каких-то докторов только во время болезни, или которых имя Дымова звучало так же безразлично, как Сидоров или Тарасов. Среди этой компании Дымов казался чужим, лишним и маленьким, хотя был высок ростом и широк в плечах. Казалось, что на нем чужой фрак, и что у него приказческая бородка. Впрочем, если бы он был писателем или художником, то сказали бы, что своей бородкой он напоминает Золя. Артист говорил Ольге Ивановне, что со своими льняными волосами и в венчальном наряде она очень похожа на стройное вишневое деревцо, когда весною оно сплошь бывает покрыто нежными белыми цветами. «Нет, вы послушайте, — говорила ему Ольга Ивановна, хватая его за руку, — как это могло вдруг случиться? Вы слушайте, ну слушайте. Надо вам сказать, что отец служил вместе с Дымовым в одной больнице. Когда бедняжка отец заболел, то Дымов по целым дням и ночам дежурил около его постели. Столько самопожертвования. Слушайте, Рябовский, и вы, писатель, слушайте, это очень интересно. Ну, подойдите поближе. Сколько самопожертвования, искреннего участия. Я тоже не спала ночи и сидела около отца. И вдруг, здравствуйте, победила добра молодца. Мой Дымов врезался по самые уши. Право, судьба бывает так причудлива. Ну, после смерти отца он иногда бывал у меня, встречался на улице, и в один прекрасный вечер вдруг, бац, сделал предложение, как снег на голову. Я всю ночь проплакала и сама влюбилась адски. И вот, как видите, стала супругой. Не правда ли, в нем есть что-то сильное, могучее, медвежье? Вот теперь его лицо обращено к нам в три четверти, плохо освещено, но когда он обернется, вы посмотрите на его лоб. Рябовский, ну что вы скажете об этом лбе? «Дымов, мы о тебе говорим!» — крикнула она мужу. — Иди сюда! Протяни свою честную руку Рябовскому. Вот так. Будьте друзьями. Дымов, добродушно и наивно улыбаясь, протянул Рябовскому руку и сказал: — Очень рад. Со мной кончил курс тоже некто Рябовский. Это не родственник ваш? Ольге Ивановне было 22 года, Дымову 31. Зажили они после свадьбы превосходно. Ольга Ивановна в гостиной увешала все стены сплошь своими и чужими этюдами, в рамах и без рам, а около рояля и мебели устроила красивую тесноту из китайских зонтов, мольбертов, разноцветных тряпочек, кинжалов, бюстиков, фотографий. В столовой она оклеила стены лубочными картинами, повесила лапти и серпы, поставила в углу косу и грабли, и получила столовая в русском вкусе. В спальне она, чтобы похоже было на пещеру, задрапировала потолок и стены темным сукном. Повесила над кроватью венецианский фонарь, а у дверей поставила фигуру с алебардой. И все находили, что у молодой супруги очень миленький уголок. Ежедневно, вставшись с постели часов в 11, Ольга Ивановна играла на рояле или же, если было солнце, писала что-нибудь масляными красками. Потом в 1 часу она ехала к своей портнихе. Так как у нее и Дымова денег было очень немного в обрез, то, чтобы часто появляться в новых платьях и поражать своими нарядами, ей и ее портнихе приходилось пускаться на хитрости. Очень часто из старого перекрашенного платья, из ничего не стоящих кусочков тюля, кружев, плюша и шелка, выходили просто чудеса. Нечто обворожительное, не платье, а мечта. От портнихи Ольга Ивановна обыкновенно ехала к какой-нибудь знакомой актрисе, чтобы узнать театральные новости и, кстати, похлопотать насчет билета к первому представлению новой пьесы или к бенефису. От актрисы нужно было ехать в мастерскую художника или на картинную выставку, потом кому-нибудь из знаменитостей приглашать к себе или отдать визит, или просто поболтать. И везде ее встречали весело и дружелюбно, и уверяли ее, что она хорошая, милая, редкая. Те, которых она называла знаменитыми и великими, принимали ее как свою, как ровню, и пророчили ей в один голос, что при ее талантах, вкусе и уме, если она не разбросается, выйдет большой толк. Она пела, играла на рояле, писала красками, лепила, участвовала в любительских спектаклях, но все это не как-нибудь, а с талантом. Делала ли она фонарики для иллюминации, рядилась ли, завязывала ли кому-нибудь галстук, все у нее выходило необыкновенно художественно, грациозно и мило. Но ни в чем ее талантливость не сказывалась так ярко, как в ее умении быстро знакомиться и коротко сходиться со знаменитыми людьми. Стоило кому-нибудь прославиться хоть немножко и заставить о себе говорить, как она уже знакомилась с ним, в тот же день дружилась и приглашала к себе. Всякое новое знакомство было для нее сущим праздником. Она боготворила знаменитых людей, гордилась ими и каждую ночь видела их во сне. Она жаждала их и никак не могла утолить своей жажды. Старые уходили и забывались, приходили на смену им новые, но и к этим она скоро привыкала или разочаровывалась в них и начинала жадно искать новых и новых великих людей. Находила и опять искала. Для чего? В 17:00 она обедала дома с мужем. Его простота, здравый смысл и добродушие приводили ее в умиление и восторг. Она то и дело вскакивала, порывисто обнимала его голову и осыпала ее поцелуями. «Ты, Дымов, умный, благородный человек», — говорила она, — «но у тебя есть один очень важный недостаток. Ты совсем не интересуешься искусством. Ты отрицаешь и музыку, и живопись». «Я не понимаю их», — говорил он кротко. «Я всю жизнь занимался естественными науками и медициной, и мне некогда было интересоваться искусствами». «Но ведь это ужасно, Дымов». «Ну почему же? Твои знакомые не знают естественных наук и медицины. Однако же ты не ставишь им этого в упрек. У каждого свое». «Я не понимаю пейзажи и опер, но думаю так, если одни умные люди посвящают им всю свою жизнь, а другие умные люди платят за них громадные деньги, то значит, они нужны. Я не понимаю, но не понимать не значит отрицать. Дай. Я пожму твою честную руку». После обеда Ольга Ивановна ехала к знакомым, потом в театр или на концерт и возвращалась домой после полуночи. Так каждый день. По средам у нее бывали вечеринки. А на этих вечеринках хозяйка и гости не играли в карты и не танцевали, а развлекали себя разными художествами. Актер из драматического театра читал, певец пел, художники рисовали в альбомы, которых у Ольги Ивановны было множество, виолончелист играл, и сама хозяйка тоже рисовала, лепила, пела и аккомпанировала. В промежутках между чтением, музыкой и пением говорили и спорили о литературе, театре и живописи. Дам не было, потому что Ольга Ивановна всех дам, кроме актрисы и своей портнихи, считала скучными и пошлыми. Ни одна вечеринка не обходилась без того, чтобы хозяйка не вздрагивала при каждом звонке и не говорила с победным выражением лица: «Это он!» Разумея под словом «он» какую-нибудь новую приглашенную знаменитость. Дымова в гостиной не было, и никто не вспоминал об его существовании. Но ровно в половине двенадцатого отворялась дверь, ведущая в столовую, показывался Дымов со своей добродушной, кроткой улыбкой и говорил, потирая руки: «Пожалуйте, господа, закусить». Все шли в столовую и всякий раз видели на столе одно и то же: блюдо с устрицами, кусок ветчины или телятины, сардины, сыр, икру, грибы, водку и два графина с вином. «Милый мой метрдотель», — говорила Ольга Ивановна, всплескивая руками от восторга, — «ты просто очарователен! Господа, посмотрите, посмотрите на его лоб, Дымов, повернись в профиль. Господа, посмотрите лицо бенгальского тигра, а выражение доброе и милое, как у оленя. Милый!» Гости ели и, глядя на Дымова, думали: в самом деле, славный малый. Но скоро забывали о нем и продолжали говорить о театре, музыке и живописи. Молодые супруги были счастливы, и жизнь их текла, как по маслу. Впрочем, третья неделя их медового месяца была проведена не совсем счастливо, даже печально. Дымов заразился в больнице рожей, пролежал в постели 6 дней и должен был остричь догола свои красивые черные волосы. Ольга Ивановна сидела около него и горько плакала, но когда ему полегчало, она надела на его стриженную голову беленький платок и стала писать с него бедуина. И обоим было весело. Дня через 3 после того, как он, выздоровевший, стал опять ходить в больнице, с ним произошло новое недоразумение. «Мне не везет, мама», — сказал он однажды за обедом. «Сегодня у меня было 4 вскрытия, и я себе сразу 2 пальца порезал. И только дома я это заметил». Ольга Ивановна испугалась. Он улыбнулся и сказал, что это пустяки, и что ему часто приходится во время вскрытий делать себе порезы на руках. «Я увлекаюсь, мама, и становлюсь рассеянным». Ольга Ивановна с тревогой ожидала трупного заражения и по ночам молилась Богу, но все обошлось благополучно. И опять потекла мирная, счастливая жизнь, без печали и тревог. Настоящее было прекрасно, а на смену ему приближалась весна, уже улыбавшаяся издали и обещавшая 1000 радостей. Счастью не будет конца. В апреле, в мае и в июне дача. Далеко за городом прогулки, этюды, рыбная ловля, соловьи. А потом с июля до самой осени поездка художников на Волгу. И в этой поездке, как непременный член сосьете, будет принимать участие и Ольга Ивановна. Она уже сшила себе 2 дорожных костюма из холстинки, купила на дорогу красок, кистей, холста и новую палитру. Почти каждый день к ней приходил Рябовский, чтобы посмотреть, какие она сделала успехи в живописи. Когда она показывала ему свою живопись, он засовывал руки глубоко в карманы, крепко сжимал губы, сопел и говорил: «Так, это облако у вас очень кричит. Оно освещено не по-вечернему. Передний план как-то сжеван, и что-то, понимаете ли, не то, а избушка у вас подавилась чем-то и жалобно пищит. Надо бы угол этот потемнее взять, а в общем не дурственно, хвалю. И чем он непонятнее говорил, тем легче Ольга Ивановна его понимала. На второй день Троицы после обеда Дымов купил закусок и конфет и поехал к жене на дачу. Он не виделся с ней уже 2 недели и сильно соскучился. Сидя в вагоне и потом отыскивая в большой роще свою дачу, он все время чувствовал голод и утомление и мечтал о том, как он на свободе поужинает вместе с женой и потом завалится спать. И ему весело было смотреть на свой сверток, в котором были завернуты икра, сыр и белорыбица. Когда он отыскал свою дачу и узнал ее, уже заходило солнце. Старуха-горничная сказала, что барыни нет дома и что, должно быть, они скоро придут. На даче, очень неприглядной на вид, с низкими потолками, оклеенными пищей бумагой и с неровными щелистыми полами, было только 3 комнаты. В одной стояла кровать, в другой на стульях и окнах валялись холсты, кисти, засаленная бумага и мужские пальто и шляпы. А в третьей Дымов застал 3 каких-то незнакомых мужчин. 2 были брюнеты с бородками, а третий совсем бритый и толстый, по-видимому, актер. На столе кипел самовар.
1: «Что вам угодно?» — спросил актер басом, нелюдимо оглядывая Дымова. — Вам Ольгу Ивановну нужно? Погодите, она скоро придет. Дымов сел и стал дожидаться. Один из брюнетов, сонно и вяло поглядывая на него, налил себе чаю и спросил, может, чаю хотите?
0: Дымову хотелось и пить, и есть, но, чтобы не портить себе аппетита, он отказался от чая. Скоро послышались шаги, и знакомый смех, хлопнула дверь, и в комнату вбежала Ольга Ивановна в широкополой шляпе и с ящиком в руке, а вслед за нею, с большим зонтом и со складным стулом, вошел веселый, краснощекий Рябовский.
2: «Дымов!» — вскрикнула Ольга Ивановна и вспыхнула от радости. «Дымов!» — повторила она, кладя ему на грудь голову и обе руки. «Это ты! Отчего ты так долго не приезжал? Отчего? Отчего?»
0: «Когда же мне, мама? Я всегда занят. А когда бываю свободен, то все случается так, что расписание поездов не подходит.
2: Но как я рада тебя видеть! Ты мне всю ночь снился, и я боялась, как бы ты не заболел. Ах, если ты бы знал, как ты мил, как ты, кстати, приехал!
0: Ты будешь моим спасителем. Ты один только можешь спасти меня. Завтра будет здесь преоригинальная свадьба», — продолжала она, смеясь и завязывая мужу галстук. «Женится молодой телеграфист на станции, некто Чекердеев. Красивый молодой человек, ну, не глупый.

0: ярко-зеленом фоне преоригинально. Во вкусе французских экспрессионистов.
1: Но, Дымов, в чем я пойду в церковь, сказала Ольга Ивановна и сделала плачущее лицо. У меня здесь ничего нет, буквально ничего. Ни платья, ни цветов, ни перчаток. Ты должен меня спасти. Если приехал, то, значит, сама судьба велит тебе спасать меня.
0: Возьми, мои дорогие, ключи, поезжай домой и возьми там в гардеробе мое розовое платье. Ты его помнишь, оно висит первое. Потом в кладовой с правой стороны на полу ты увидишь две картонки. Как откроешь верхнюю, так там все тюль-тюль-тюль-тюль и разные лоскутки, а под ними цветы. Цветы все вынь, осторожно, постарайся, Дуся, не помять их, потом я выберу.
1: И перчатки купи. Хорошо, сказал Дымов. Я завтра поеду и пришлю. Когда же завтра? Спросила Ольга Ивановна и посмотрела на него с удивлением. Когда же ты успеешь завтра? Завтра отходит первый поезд в 9 часов, а венчанит в 11. Нет, голубчик, надо сегодня, обязательно сегодня. Если завтра тебе нельзя будет приехать, то пришли с рассыльным.
0: Ну, иди же, иди. Сейчас должен прийти пассажирский поезд. Не опоздай, Дуся.
1: Хорошо. А как мне жаль тебя отпускать, сказала Ольга Ивановна, и слезы навернулись у нее на глазах. И зачем я, дура, дала слово телеграфисту?
0: Дымов быстро выпил стакан чаю, взял баранку и, кротко улыбаясь, пошел на станцию. А икру, сыр и белорыбицу съели 2 брюнета и толстый актер. В тихую лунную июльскую ночь Ольга Ивановна стояла на палубе волжского парохода и смотрела то на воду, то на красивые берега. Рядом с нею стоял Рябовский и говорил ей, что черные тени на воде не тени, а сон, что ввиду этой колдовской воды с фантастическим блеском, ввиду бездонного неба и грустных задумчивых берегов, говорящих о суете наших дней и о существовании чего-то высшего, вечного, блаженного, хорошо бы забыться, умереть, стать воспоминанием. Прошедшее пошло и неинтересно. Будущее ничтожно, а эта чудная, единственная в жизни ночь скоро кончится, сольется с вечностью. Зачем же жить? А Ольга Ивановна прислушивалась к голосу Рябовского, то к тишине ночи, и думала о том, что она бессмертна и никогда не умрет. Бирюзовый цвет воды, какого она раньше никогда не видала, небо, берега, черные тени и безотчетная радость, наполнявшая ее душу, говорили ей, что из нее выйдет великая художница, и что где-то там, за далью, за лунной ночью, в бесконечном пространстве ожидают ее успех, слава, любовь народа. Когда она, не мигая, долго смотрела вдаль, ей чудились толпы людей и огни, торжественные звуки музыки, крики восторга. Сама она в белом платье и цветы, которые сыпались на нее со всех сторон. Думала она также о том, что рядом с нею, облокотившись о борт, стоит настоящий великий человек, гений, Божий избранник. Все, что он создал, до сих пор прекрасно, ново и необыкновенно, а то, что создаст он со временем, когда созмужалось, все окрепнет его редкий талант, будет поразительно.

0: неизмеримо высоко, и это видно по его лицу, по манере выражаться и по его отношению к природе, о тенях, вечерних тонах, о лунном блеске. Он говорит как-то особенно, своим языком. Так что невольно чувствуется обаяние его власти над природой. Сам он очень красив, оригинален. И жизнь его независимая, свободная, чуждая всего житейского, похожа на жизнь птицы. «Становится свежо», — сказала Ольга Ивановна и вздрогнула. Рябовский окутал ее в свой плащ и сказал печально: «Я чувствую себя в вашей власти. Я раб. Зачем вы сегодня так обворожительны?» Он все время глядел на нее, не отрываясь, и глаза его были страшны, и она боялась взглянуть на него. «Я безумно люблю вас», — шептал он. «Скажите мне одно слово, и я не буду жить. Брошу искусство», — бормотал он в сильном волнении. «Любите меня, любите». «Не говорите так», — сказала Ольга Ивановна, закрывая глаза. «Это страшно. А Дымов? Что Дымов? Почему Дымов? Какое мне дело до Дымова? Волга, луна, красота, моя любовь, мой восторг, а никакого Дымова нет. Я ничего не знаю. Не нужно мне прошлого. Мне дайте одно мгновение, один миг». У Ольги Ивановны забилось сердце. Она хотела думать о муже, но все ее прошлое со свадьбой, с Дымовым и с вечеринками казалось ей маленьким, ничтожным, тусклым, ненужным и далеким-далеким. В самом деле, что Дымов? Почему Дымов? Какое ей дело до Дымова? Да существует ли он в природе, а не сон ли он только? Для него, простого и обыкновенного человека, достаточно и того счастья, которое он уже получил, думала она, закрывая лицо руками. Пусть осуждают там, проклинают, а я вот назло всем возьму и погибну. Возьму вот и погибну. Надо испытать все в жизни. Боже, как шутка и хорошо. Ну что? «Что?» — бормотал художник, обнимая ее и жадно целуя руки, которыми она слабо пыталась отстранить его от себя. «Ты меня любишь? Да? Да? О, какая ночь! Чудная ночь! Да? Какая ночь?» — прошептала она, глядя ему в глаза, блестящие от слез, потом быстро оглянулась, обняла его и крепко поцеловала в губы. «К кинешме подходим», — сказал кто-то на другой стороне палубы. Послышались тяжелые шаги. Это проходил мимо человек из буфета. «Послушайте», — сказал им Ольга Ивановна, смеясь и плача от счастья, «принесите нам вина». Художник, бледный от волнения, сел на скамью, посмотрел на Ольгу Ивановну обожающими, благодарными глазами, потом закрыл глаза и сказал, томно улыбаясь: «Я устал», и прислонился головой к борту. 2 сентября день был теплый и тихий, но пасмурный. Рано утром на Волге бродил легкий туман, а после 9 часов стал накрапывать дождь. И не было никакой надежды, что небо прояснится. За чаем Рябовский говорил Ольге Ивановне, что живопись – самое неблагодарное и самое скучное искусство, что он не художник, что одни только дураки думают, что у него есть талант. И вдруг ни с того ни с сего схватил нож и поцарапал им свой самый лучший этюд. После чая он мрачный сидел у окна и смотрел на Волгу. А Волга уже была без блеска, тусклая, матовая, холодная на вид. Все напоминало о приближении тоскливой, хмурой осени. И казалось, что роскошные зеленые ковры на берегах, алмазное отражение лучей, прозрачную синюю даль и все щегольское и парадная природа сняла теперь с Волги и уложила в сундуки до будущей весны. И вороны летали около Волги и дразнили ее: «Голая, голая!» Рябовский слушал их карканье и думал о том, что он уже выдохся и потерял талант, что все на этом свете условно, относительно и глупо, и что не следовало бы связывать себя с этой женщиной. Одним словом, он был не в духе и хандрил. Ольга Ивановна сидела за перегородкой на кровати и, перебирая пальцами свои прекрасные льняные волосы, воображала себя то в гостиной, то в спальне, то в кабинете мужа. Воображение уносило ее в театр, к портнихе, их знаменитым друзьям. Что-то они поделывают теперь. Вспоминают ли о ней? Сезон уже начался, и пора бы подумать о вечеринках. А Дымов... Милый Дымов, как кротко и детски жалобно он просит ее в своих письмах поскорее ехать домой. Каждый месяц он высылал ей по 75 рублей, а когда она написала ему, что задолжала художникам 100 рублей, то он прислал ей и эти 100. Какой добрый, великодушный человек. Путешествие утомила Ольгу Ивановну, она скучала, и ей хотелось поскорее уйти от этих мужиков, от запаха речной сырости и сбросить с себя это чувство физической нечистоты, которое она испытывала все время, живя в крестьянских избах и кочуя из села в село. Если бы Рябовский не дал честного слова художникам, что он проживет с ними здесь до 20 сентября, то можно было бы уехать сегодня же. И как бы это было хорошо. «Боже мой!» — простонал Рябовский. «Когда же, наконец, будет солнце? Не могу же я солнечный пейзаж продолжать без солнца!» «А у тебя есть этюд при облачном небе», — сказала Ольга Ивановна, выходя из-за перегородки. «Помнишь, на правом плане лес, а на левом стадо коров и гуси? Теперь ты мог бы его кончить?» «Ах!» — поморщился художник. «Кончить? Неужели вы думаете, что сам я так глуп, что не знаю, что мне нужно делать?»
1: «Как ты ко мне переменился!» — вздохнула Ольга Ивановна.
0: «Ну и прекрасно!» У Ольги Ивановны задрожало лицо.
1: Она отошла к печке и заплакала.
0: «Да, не доставало только слез. Перестаньте, у меня 1000 причин плакать, однако же я не плачу».
1: «1000 причин?» — всхлипнула Ольга Ивановна. «Самая главная причина, что вы уже тяготитесь мной». «Да», — сказала она и зарыдала. «Если говорить правду, то вы стыдитесь нашей любви. Вы все стараетесь, чтобы художники не заметили, хотя этого скрыть нельзя, и им все давно уже известно.
0: Ольга, я в одном прошу вас, сказал художник, умоляющий, предложив руку к сердцу, об одном. Не мучьте меня. Больше мне от вас ничего не нужно.
1: Но поклянитесь, что вы меня все еще любите.
0: Это мучительно, процедил сквозь зубы художник и вскочил. Кончится тем, что я брошусь в Волгу или сойду с ума. Оставьте меня.
1: Ну, убейте. «Убейте меня!» — крикнула Ольга Ивановна. «Убейте!»
0: Она опять зарыдала и пошла за перегородку. На соломенной крыше избы зашуршал дождь. Рябовский схватил себя за голову и прошелся из угла в угол, потом с нерешительным лицом, как будто желая что-то кому-то доказать, надел фуражку, перекинул через плечо ружье и вышел из избы. По уходе его Ольга Ивановна долго лежала на кровати и плакала. Сначала она думала о том, что хорошо бы отравиться, чтобы вернувшийся Рябовский застал ее мертвую. Потом же она унеслась мыслями в гостиную, в кабинет мужа и вообразила, как она сидит неподвижно рядом с Дымовым и наслаждается физическим покоем и чистотой, и как вечером сидит в театре и слушает Мазини, и тоска по цивилизации, по городскому шуму и известным людям защемила ее сердце. В избу вошла баба и стала не спеша топить печь, чтобы готовить обед. Запахло гарью, и воздух посинел от дыма. Приходили художники в высоких грязных сапогах и с мокрыми от дождя лицами, рассматривали этюды и говорили себе в утешение, что Волга даже и в дурную погоду имеет свою прелесть. А дешевые часы на стенке тик-тик-тик. Озябшие мухи столпились в переднем углу около образов и жужжат, и слышно, как под лавками в толстых папках возятся прусаки. Рябовский вернулся домой, когда заходило солнце. Он бросил на стол фуражку и, бледный, замученный, в грязных сапогах, опустился на лавку и закрыл глаза. «Я устал», — сказал он и задвигал бровями, силясь поднять веки. Чтобы приласкаться к нему и показать, что она не сердится, Ольга Ивановна подошла к нему, молча поцеловала и провела гребенкой по его белокурым волосам. Ей захотелось причесать его. «Что такое?» — спросил он, вздрогнув, точно к нему прикоснулись чем-то холодным, и открыл глаза. «Что такое? Оставьте меня в покое, ну, прошу вас». Он отстранил ее руками и отошел. Ей показалось, что лицо его выражало отвращение и досаду. В это время баба осторожно несла ему в обеих руках тарелку со щами, и Ольга Ивановна видела, как она обмочила в щах свои большие пальцы. И грязная баба с перетянутым животом, и щи, который стал жадно есть Рябовский, и изба, и вся эта та жизнь, которую вначале она так любила за простоту и художественный беспорядок, показались ей теперь ужасными. Она вдруг почувствовала себя оскорбленной и сказала холодно: «Нам нужно расстаться на некоторое время, а то от скуки мы можем серьезно поссориться. Мне это надоело. Сегодня я уеду». «На чем? На палочке верхом?»
1: «Сегодня четверг, значит, в половине десятого придет пароход».
0: «А, да, да, ну что ж,
1: приезжай», — сказал мягко Рябовский, утираясь вместо салфетки полотенцем. «Тебе здесь скучно, и делать нечего, и надо быть большим эгоистом, чтобы удерживать тебя. Приезжай. А после 20-го увидимся». Ольга Ивановна укладывалась весело, и даже щеки у нее разгорелись от удовольствия. «Неужели это правда?» — спрашивала она себя, что скоро она будет писать в гостиной, а спать в спальне и обедать со скатертью. У нее отлегло от сердца, и она уже не сердилась на художника. «Краски и кисти я оставляю тебе, Рябуша», — говорила она. «Что останется, привезешь. Смотри же без меня тут, не ленись, не хандри, работай. Ты у меня молодчина, Рябуша». В 10 часов Рябовский на прощание поцеловал ее, для того, как она думала, чтобы не целовать на пароходе при художниках, и проводил на пристань. Подошел скоро пароход и увез ее. Приехала она домой через 2,5 суток. Не снимая шляпы, тяжело дыша от волнения, она прошла в гостиную, а оттуда в столовую. Дымов без сюртука, в расстегнутой жилетке, сидел за столом и точил нож о вилку. Перед ним на тарелке лежал рябчик. Когда Ольга Ивановна входила в квартиру, она была убеждена, что необходимо скрыть все от мужа, и что на это хватит у нее умений и силы. Но теперь, когда она увидела широкую, кроткую, счастливую улыбку и блестящие радостные глаза, она почувствовала, что скрывать от этого человека так же подло, отвратительно и так же невозможно и не под силу ей, как оклеветать, украсть или убить. И она в одно мгновение решила рассказать ему все, что было. Давши ему поцеловать себя и обнять, она опустилась перед ним на колени и закрыла лицо. «Что? Что, мама?» — спросила нежно. «Соскучилась?» Она подняла лицо, красное от стыда, и поглядела на него виновато и умоляюще. Но страх и стыд помешали ей говорить правду. «Ничего», — сказала она, — «это я так». «Сядем», — сказал он, поднимая ее и усаживая за стол. «Вот так. Кушай, рябчика. Ты проголодалась, бедняжка». Она жадно вдыхала в себя родной воздух, ела рябчика, а он с умилением глядел на нее и радостно смеялся. По-видимому, с середины зимы Дымов стал догадываться, что его обманывают. Он, как будто у него была совесть нечиста, не мог уже смотреть жене прямо в глаза, не улыбался радостно при встрече с нею, и чтобы меньше оставаться с нею наедине, часто приводил к себе обедать своего товарища Крастелева, маленького стриженого человека с помятым лицом, который, когда разговаривал с Ольгой Ивановной, то от смущения расстегивал все пуговицы своего пиджака и опять их застегивал, и потом начинал правой рукой щипать свой левый ус. За обедом оба доктора говорили о том, что при высоком стоянии диафрагмы иногда бывают перебои сердца, или что множественные невриты в последнее время наблюдаются очень часто, или что вчера Дымов, вскрывший труп с диагностикой злокачественная анемия, нашел рак поджелудочной железы. И казалось, что оба они вели медицинский разговор только для того, чтобы дать Ольге Ивановне возможность молчать, то есть не лгать. После обеда Карастелев садился за рояль, а Дымов вздыхал и говорил ему: «Эй, брат, ну да что, сыграй-ка что-нибудь печальное». Подняв плечи и широко расставив пальцы, Карастелев брал несколько аккордов и начинал петь тенором: «Укажи мне такую обитель, где бы русский мужик не стонал». Адымов еще раз вздыхал, подпирал голову кулаком и задумывался. В последнее время Ольга Ивановна вела себя крайне неосторожно. Каждое утро она просыпалась в самом дурном настроении и с мыслью, что она Рябовского уже не любит, и что, слава богу, все уже кончено. Но, напившись кофе, она соображала, что Рябовский отнял у нее мужа, и что теперь она осталась без мужа и без Рябовского. Потом она вспоминала разговоры своих знакомых о том, что Рябовский готовит к выставке нечто поразительное, смесь пейзажа с жанром во вкусе Поленова, отчего все, кто бывает в его мастерской, приходят в восторг. Но ведь это, думала она, он создал под ее влиянием. И вообще, благодаря ее влиянию он сильно изменился к лучшему. Влияние ее так благотворно и существенно, что если она оставит его, то он, пожалуй, может погибнуть. И вспоминала она также, что в последний раз он приходил к ней в каком-то сером сюртучке с искрами и в новом галстуке и спрашивал томно: «Я красив?» И в самом деле он изящный, со своими длинными кудрями и с голубыми глазами был очень красив, или, быть может, так показалось, и был ласков с ней. Вспомнив про многое и сообразив, Ольга Ивановна одевалась и в сильном волнении ехала в мастерскую к Рябовскому. Она заставала его веселым и восхищенным своей в самом деле великолепной картиной. Он прыгал, дурачился и на серьезные вопросы отвечал шутками. Ольга Ивановна ревновала Рябовского к картине и ненавидела ее, но из вежливости простаивала перед картиной молча минут пять и, вздохнув, как вздыхают перед святыней, говорила тихо: «Да, ты никогда не писал еще ничего подобного. Знаешь, даже страшно». Потом она начинала умолять его, чтобы он любил ее, не бросал, чтобы пожалел ее, бедную, несчастную. Она плакала, целовала ему руки, требовала, чтобы он клялся ей в любви, доказывала ему, что без ее хорошего влияния он собьется с пути и погибнет. И, испортив ему хорошее настроение духа и чувствуя себя униженной, она уезжала к портнихе или к знакомой актрисе похлопотать насчет билета. Если она не заставала его в мастерской, то оставляла ему письмо, в котором клялась, что если он сегодня не придет к ней, то она непременно отравится. Он трусил, приходил к ней и оставался обедать. Не стесняясь присутствия мужа, он говорил ей дерзости, она отвечала ему тем же. Оба чувствовали, что они связывают друг друга, что они деспоты и враги, и злились, и от злости не замечали, что оба они неприличны, и что даже стриженный Коростелев понимает все. После обеда Рябовский спешил проститься и уйти. «Куда вы идете?» — спрашивала его Ольга Ивановна в передней, глядя на него с ненавистью. Он, морщась и щуря глаза, называл какую-нибудь даму общую знакомую, и было видно, что это он смеется над ее ревностью и хочет досадить ей. Она шла к себе в спальню и ложилась в постель. От ревности, досады и чувства унижения и стыда она кусала подушку и начинала громко рыдать. Дымов оставлял Коростелева в гостиной, шел в спальню и, сконфуженный, растерянный, говорил тихо: «Не плачь громко, мама. Зачем? Надо молчать об этом. Надо не подавать вида. Знаешь, что случилось, того уже не поправишь. Не зная, как усмирить в себе тяжелую ревность, от которой даже в висках ломила, и думая, что еще можно поправить дело, она умывалась, пудрила заплаканное лицо и летела к знакомой даме. Не застав у нее Рябовского, она ехала к другой, потом к третьей. Сначала ей было стыдно так ездить, но потом она привыкла. И случалось, что в один вечер она объезжала всех знакомых женщин, чтобы отыскать Рябовского. И все понимали это. Однажды она сказала Рябовскому про мужа: «Этот человек гнетет меня своим великодушием». Эта фраза ей так понравилась, что, встречаясь с художниками, которые знали об ее романе с Рябовским, она всякий раз говорила про мужа, делая энергический жест рукой: «Этот человек гнетет меня своим великодушием». Порядок жизни был такой же, как в прошлом году. По средам бывали вечеринки, артист читал, художники рисовали, виолончелист играл, певец пел, и неизменно в половине двенадцатого открывалась дверь, ведущая в столовую, и Дымов, улыбаясь, говорил: «Пожалуйте, господа, закусить». По-прежнему Ольга Ивановна искала великих людей, находила и не удовлетворялась, и опять искала. По-прежнему она каждый день возвращалась поздно ночью, но Дымов уже не спал, как в прошлом году, а сидел у себя в кабинете и что-то работал. Ложился он часа в три, а вставал в восемь. Однажды вечером, когда она, собираясь в театр, стояла перед трюмо, в спальню вошел Дымов во фраке и в белом галстуке. Он кротко улыбался и, как прежде, радостно смотрел жене прямо в глаза. Лицо его сияло. «Я сейчас диссертацию защищал», — сказал он, садясь и поглаживая колени.
2: «Защитил?» — спросила Ольга Ивановна.
1: «Ага», засмеялся он и, вытянув шею, чтобы увидеть в зеркале лицо жены, которая продолжала стоять к нему спиной и поправлять прическу. «Ага», повторил он, «знаешь, очень возможно, что мне предложат приват-доцентуру по общей патологии. Этим пахнет». Видно было по его блаженному, сияющему лицу, что если бы Ольга Ивановна разделила с ним его радость и торжество, то он бы простил ей все, и настоящее, и будущее, и все бы забыл. Но она не понимала, что значит приват-доцентура и общая патология, к тому же боялась опоздать в театр и ничего не сказала. Он посидел две минуты, виновато улыбнулся и вышел. Это был беспокойнейший день. У Дымова сильно болела голова. Он утром не пил чаю, не пошел в больницу и все время лежал у себя в кабинете на турецком диване. Ольга Ивановна по обыкновению в первом часу отправилась к Рябовскому, чтобы показать ему свой этюд, натюрморт, и спросить его, почему он вчера не приходил. Этюд казался ей ничтожным, и написала она его только за тем, чтобы иметь лишний предлог сходить к художнику. Она вошла к нему без звонка, и когда в передней снимала калоши, ей послышалось, как будто в мастерской что-то тихо пробежало, по-женски шурша платьем. И когда она поспешила заглянуть в мастерскую, то увидела только кусок коричневой юбки, который мелькнул на мгновение и исчез за большой картиной, занавешенной вместе с мольбертом до пола черным коленкором. Сомневаться было нельзя. это пряталась женщина. Как часто сама Ольга Ивановна находила себе убежище за этой картиной. Рябовский, по-видимому, очень смущенный, как бы удивился ее приходу, протянул к ней обе руки и сказал, натянуто улыбаясь, «А, очень рад вас видеть. Что скажете хорошенького?» Глаза Ольги Ивановны наполнились слезами. Ей было стыдно, горько. И она за миллион не согласилась бы говорить в присутствии посторонней женщины, соперницы, лгуни, которая стояла теперь за картиной и, вероятно, злорадно хихикала. «Я принесла вам этюд», — сказала она робко, тонким голосом, и губы ее задрожали. «Натюрморт». «А, этюд!» Художник взял в руки этюд и, рассматривая его, как бы машинально прошел в другую комнату. Ольга Ивановна покорно шла за ним. «Натюрморт, первый сорт!» — бормотал он, подбирая рифму. «Курорт, черт, порт!» Из мастерской послышались торопливые шаги и шуршание платья. «Значит, она ушла!» Ольге Ивановне хотелось громко крикнуть, ударить художника по голове чем-нибудь тяжелым и уйти, но она ничего не видела сквозь слезы, была подавлена своим стыдом и чувствовала себя уже не Ольгой Ивановной и не художницей, а маленькой козявкой. «Я устал», — томно проговорил художник, глядя на этюд и встряхивая головой, чтобы побороть дремоту. «Это мило, конечно, но и сегодня этюд, и в прошлом году этюд, и через месяц будет этюд. Как вам не наскучит? Я бы на вашем месте бросил живопись и занялся серьезно музыкой или чем-нибудь. Ведь вы не художница, а музыкантша. Однако, знаете, как я устал. Я сейчас скажу, чтобы дали чаю, а?» Он вышел из комнаты, и Ольга Ивановна слышала, как он что-то приказывал своему лакею, чтобы не прощаться, не объясняться, а главное, не зарыдать. Она пока не вернулась в Рябовский, поскорее побежала в переднюю, надела калоши и вышла на улицу. Тут она легко вздохнула и почувствовала себя навсегда свободной от Рябовского, от живописи и от тяжелого стыда, который так давил ее в мастерской. «Все кончено!» Она поехала к портнихе, потом к Барнаю, который только вчера приехал от Барная в нотный магазин, и все время она думала о том, как она напишет Рябовскому холодное, жесткое, полное собственного достоинства письмо, и как весною или летом она поедет с Дымовым в Крым, освободится там окончательно от прошлого и начнет новую жизнь. Вернувшись домой, поздно вечером, она, не переодеваясь, села в гостиной сочинять письмо. Рябовский сказал ей, что она не художница, и она в отместку напишет ему теперь, что он каждый год пишет все одно и то же, и каждый день говорит одно и то же, что он застыл, и что из него не выйдет ничего, кроме того, что уже вышло. Ей хотелось написать также, что он многим обязан ее хорошему влиянию, а если он поступает дурно, то это только потому, что ее влияние парализуется разными двусмысленными особами, вроде той, которая сегодня пряталась за картиной. «Мама!» — позвал из кабинета Дымов, не отворяя двери. «Мама! Что тебе? Мама, ты не входи ко мне, а только подойди к двери. Вот что, третьего дня
2: Я заразился в больнице дифтеритом, и теперь мне нехорошо. Пошли поскорее за Коростелевым.
1: Ольга Ивановна всегда звала мужа, как всех знакомых мужчин, не по имени, а по фамилии. Его имя Осип не нравилось ей, потому что напоминало гоголевского Осипа и каламбур «Осип охрип, а Архип осип». Теперь же она вскрикнула: «Осип, это не может быть! Пошли!»
2: «Мне нехорошо», — сказал за дверью Дымов, и слышно было, как он подошел к дивану и лег.
1: «Пошли!» — глухо послышался его голос. «Что же это такое?» — подумала Ольга Ивановна, холодея от ужаса. «Ведь это опасно!»
2: Без всякой надобности она взяла свечу и пошла к себе в спальню, и тут, соображая, что ей нужно делать, нечаянно поглядела на себя в трюмо. С бледным, испуганным лицом, в жакете с высокими рукавами, с желтыми воланами на груди и с необыкновенным направлением полос на юбке, она показалась себе страшной и гадкой. Ей вдруг стало до боли жаль Дымова, его безграничной любви к ней, его молодой жизни и даже этой его осиротелой постели, на которой он давно уже не спал. И вспоминалась ей его обычная кроткая покорная улыбка. Она горько заплакала и написала Коростелеву умоляющее письмо. Было 2 часа ночи. Когда в 8 часу утра Ольга Ивановна, с тяжелой от бессонницы головой, непричесанная, некрасивая и с виноватым выражением, вышла из спальни, мимо нее прошел в переднюю какой-то господин с черной бородой, по-видимому, доктор. Пахло лекарствами. Около двери в кабинет стоял Коростелев и правой рукой крутил левый ус.
1: «К нему, извините, я вас не пущу», — угрюмо сказала он Ольге Ивановне. — «Заразиться можно, да и ни к чему вам, в сущности, он все равно в бреду».
2: — «У него настоящий дифтерит?» — спросила шепотом Ольга Ивановна. — «Те, кто на рожон лезет, по-настоящему под суд отдавать надо», — пробормотал Коростелев, не отвечая на вопрос Ольги Ивановны. «Знаете, от чего он заразился? Во вторник у мальчика высасывал через трубочку дифтеритные пленки. А к чему? Глупо. Так с дуру. Опасно. Очень», — спросила Ольга Ивановна.
1: «Да, говорят, что форма тяжелая. Надо бы за Шреком послать, в сущности».
2: Приходил маленький, рыжеватый, с длинным носом и еврейским акцентом, потом высокий, сутулый, лохматый, похожий на протодьякона, потом молодой, очень полный, с красным лицом и в очках. Это врачи приходили дежурить около своего товарища. Коростелев, отдежурив свое время, не уходил домой, а оставался, и как тень бродил по всем комнатам. Горничная подавала дежурившим докторам чай и часто бегала в аптеку, и некому было убрать комнат. Было тихо и уныло. Ольга Ивановна сидела у себя в спальне и думала о том, что это Бог ее наказывает за то, что она обманывала мужа. Молчаливое, безропотное, непонятное существо, обезличенное своей кротостью, бесхарактерное, слабое от излишней доброты, глухо страдало где-то там у себя на диване и не жаловалось. А если бы оно пожаловалось хотя бы в бреду, то дежурные доктора узнали бы, что виноват тут не один только дифтерит. Спросили бы они Коростелева, он знает все
0: И недаром на жену своего друга смотрит такими глазами, как будто она-то и есть самое главное, настоящая злодейка, а дифтерит только ее сообщник. Она уже не помнила ни лунного вечера на Волге, ни объяснений в любви, ни поэтической жизни в избе, а помнила только, что она из пустой прихоти, из баловства, вся с руками, с ногами вымазалась во что-то грязное, липкое, от чего никогда уж не отмоешься. «Ах, как страшно я солгала!» — думала она, вспоминая о беспокойной любви, какая у нее была с Рябовским. «Будь оно все проклято!» В 4 часа она обедала вместе с Коростелевым. Он ничего не ел, пил только красное вино и хмурился. Она тоже ничего не ела. То она мысленно молилась и давала обет Богу, что если Дымов выздоровеет, то она полюбит его опять и будет верною женой. То, забывшись на минуту, она смотрела на Коростелева и думала, неужели не скучно быть простым, ничем не замечательным, неизвестным человеком, да еще с таким помятым лицом и с дурными манерами. То ей казалось, что ее сию минуту убьет Бог за то, что она, боясь заразиться, ни разу еще не была в кабинете у мужа. А в общем было тупое, унылое чувство и уверенность, что жизнь уже испорчена и что ничем ее не исправишь. После обеда наступили потемки. Когда Ольга Ивановна вышла в гостиную, Коростелев спал на кушетке, подложив под голову шелковую подушку, шитую золотом. Храпел он. И доктора, приходившие дежурить и уходившие, не замечали этого беспорядка. То, что чужой человек спал в гостиной и храпел, и этюды на стенах, и причудливая обстановка, и то, что хозяйка была непричесана и неряшливо одета, все это не возбуждало теперь ни малейшего интереса. Один из докторов нечаянно чему-то засмеялся, и как-то странно и робко прозвучал этот смех. Даже жутко сделалось. Когда Ольга Ивановна в другой раз вышла в гостиную, Коростелев уже не спал, а сидел и курил. «У него дифтерит носовой полости», — сказал он вполголоса. «Уже и сердце неважно работает. В сущности, плохи дела». «А вы пошлите за Шреком», — сказала Ольга Ивановна. «Был уже. Он-то и заметил, что дифтерит перешел в нос. А, да что Шрек? В сущности, ничего, Шрек. Он Шрек, я Коростелев, и больше ничего». Время тянулось ужасно долго. Ольга Ивановна лежала одетая в неубранной с утра постели, дремала. Ей чудилось, что вся квартира от полу до потолка занята громадным куском железа, и что стоит только вынести вон железо, как всем станет весело и легко. Очнувшись, она вспомнила, что это не железо, а болезнь Дымова. Натюрморт, порт, думала она, опять впадая в забытье, спорт, курорт. А как Шрек? Шрек, грек, врек, крек, крек, крек. А где-то теперь мои друзья? Знают ли они, что у нас горе? Господи, спаси, избави. Шрек, грек. И опять железо. Время тянулось длинно, а часы в нижнем этаже били часто.
1: И то и дело слышались звонки, приходили доктора. Вошла горничная с пустым стаканом на подносе и спросила: «Барыня, постель прикажете послать?» И, получив ответа, вышла. Пробили внизу часы, приснился дождь на Волге, и опять кто-то вошел в спальню, кажется, посторонний. Ольга Ивановна вскочила и узнала Коростелева. «Который час?» — спросила она. «Около трех». «Ну, что?» «Да что? Я пришел сказать, кончается». Он всхлипнул, сел на кровать рядом с ней и вытер слезы рукавом. Она сразу не поняла, но вся похолодела и стала медленно креститься. «Кончается», — повторил он тонким голоском и опять всхлипнул. «Умирают, потому что пожертвовал собой. Какая потеря для науки», — сказал он с горечью. «Это если всех нас сравнить с ним, был великий и обыкновенный человек. Какие дарования, какие надежды он подавал нам всем», — продолжал Коростелев, ломая руки. «Господи, Боже мой, это был бы такой ученый, которого теперь с огнем не найдешь. Оська Дымов, Оська Дымов, что ты наделал? Боже мой!» Коростелев в отчаянии закрыл обеими руками лицо и покачал головой. «А какая нравственная сила!» — продолжал он, все больше и больше озлобляясь на кого-то. «Добрая, чистая, любящая душа. Не человек, а стекло. Служил науке и умер от науки. Работал, как вол, день и ночь. Никто его не щадил. И молодой ученый, будущий профессор, должен был искать себе практику и по ночам заниматься переводами, чтобы платить вот за эти подлые тряпки». Коростелев поглядел с ненавистью на Ольгу Ивановну, ухватился за простыню обеими руками и сердито рванул, как будто она была виновата. «И сам себя не щадил, и его не щадили. Да что в сущности?»
0: «Да, редкий человек», — сказал кто-то басом в гостиной.
1: Ольга Ивановна вспомнила всю свою жизнь с ним от начала до конца, со всеми подробностями, и вдруг поняла, что это был в самом деле необыкновенный, редкий и в сравнении с теми, кого она знала, великий человек. И, вспомнив, как к нему относились ее покойный отец и все товарищи-врачи, она поняла, что все они видели в нем будущую знаменитость.
0: Стены, потолок, лампы и ковер на полу замигали ей насмешливо, как бы желая сказать:
1: «Прозевала, прозевала».
0: Она с плачем бросилась из спальни, шмыгнула в гостиной мимо какого-то незнакомого человека и вбежала в кабинет к мужу. Он лежал неподвижно на турецком диване, покрытый до пояса одеялом. Лицо его страшно осунулось, похудело и имело серовато-желтый цвет, какого никогда не бывает у живых. И только по лбу, по черным бровям, да по знакомой улыбке можно было узнать, что это Дымов. Ольга Ивановна быстро ощупала его грудь, лоб и руки.
1: Грудь еще была тепла, но лоб и руки были неприятно холодны, и полузакрытые глаза смотрели не на Ольгу Ивановну, а на одеяло. «Дымов!» — позвала она громко. «Дымов!» Она хотела объяснить ему, что то была ошибка, что не все еще потеряно, что жизнь еще может быть прекрасной и счастливой, что он редкий, необыкновенный, великий человек, и что она будет всю жизнь благоговеть перед ним, молиться и испытывать священный страх. «Дымов!» — звала она его, трепля его за плечо и не веря тому, что он уже никогда не проснется. «Дымов! Дымов же!» А в гостиной Коростелев говорил горничной: «Да что тут спрашивать? Вы ступайте в церковную сторожку и спросите, где живут богоделки. Они и обмоют тело, и уберут. Все сделают, что нужно».
3: Нашу программу продолжает передача, посвященная 300-летию со дня рождения Александра Петровича Сумарокова, поэта, драматурга, директора Первого русского театра, дворянин, офицер, стихотворец.

мысль лютая. Кончается мое на свете бытие. Приходит житие. Пришли последние минуты. Пришел ко мне тот час, который приселяет нас во мрачную бесконечность. Отверсто моему смятенну духу вечность. Погаснут данные мне искры божества. Потухнут мысли все и чувства вещества. В ничто преобращусь навек из существа. Пристрашную судьбою расстанусь навсегда со светом и с собою. Засну и не проснусь никогда. На то ли я, Боже мой, произведен тобою, чтоб сей вкусил я страх и притворился в прах? Щедролюбивая и всемогущая сила, нельзя, чтоб действие лютейшее сносило. Восстану я опять. Но ах, возможно ли исчезнуть и восстать? Когда есть Бог, возможно. А Бог, конечно, есть. Мы знаем то не ложно.

Осенью 1777 года, в обычный октябрьский день в Москве, умирал Александр Петрович Сумароков. Тот, кто некогда был обласкан августейшими особами и назывался позднее отцом русского театра. Смерть он свою встречал в житейском неблагополучии и забвении, больным и одиноким. Перед затухающим взглядом 60-летнего Сумарокова проходили эпизоды его жизни и герои сочинений его. Возникали строчки стихов и канцелярский слог деловых бумаг.

суетен будешь ты, человек, если забудешь краткий свой век. Время проходит, время летит, время проводит все, что не спит. Счастье, забава, светлость корон, пышность и слава — все только сон.

Как теперь начать Анну поздравлять? Не могу, когда слов таких сыскать, из которых ей похвалу сплетать. Или неволей мне будет промолчать? Но молчать нельзя. Что ж мне взять за средство? Не умеешь петь, чтоб не впасть и в бедство, тем, что ей должна похвала талика, коль она славна в свете и велика.

царствования государыни Анны Иоанновны в Петербурге был открыт императорский сухопутный шляхетский корпус. Расположился он в бывшем дворце светлейшего князя Ижорского Александра Даниловича Меньшикова на берегу Невы. Среди кадетов первого набора был и Александр Сумароков, сын Петра Кондратьевича Сумарокова, петербургского чиновника, владельца 1500 душ, потомка старинного дворянского рода. 8 лет провел Александр в кадетском корпусе, постигая военные науки и азы сочинительства.

Благополучны дни нашими временами. Веселы мы одни, хоть нет и женщин с нами. Честности здесь уставы, злобе вражде конец. Ищем единой славы от чистоты сердец.

Выпустившись из корпуса, Александр Сумароков стал адъютантом фельдмаршала Миниха, а затем перешел на ту же должность к вице-канцлеру Головкину. Но вскоре после смерти Анны Иоанновны и вместе с падением малолетнего Иоанна Антоновича Головкин свой высокий пост потерял, что, впрочем, на Сумарокове совсем не отразилось. А если отразилось, то только в лучшую сторону. Он стал адъютантом самого Алексея Разумовского, бывшего певчего, покорившего сердце дочери Петра Елизаветы, Елизаветы Петровны, которая заняла в 1840 году российский престол.

Благословенны наше лето, ликуй, блаженная страна, в сей день тебе Елисавета Всевышним и Петром дана. Источник праздное судьбине, возрадуйтесь, народы, ныне, где сей царицы щедра власть. О день исполненной утехи, великого Петра успехи, тобою славят нашу часть.

Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями. Воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий благочестивой отечественной старины. То и другое влияние оставило на ней свой отпечаток, и она умела совместить в себе понятия и вкусы обоих. От вечерни она шла на бал, а с бала поспевала к заутрене, благоговейно чтила святыни и обряды русской церкви, выписывала из Парижа описания придворных версальских банкетов и фестивалей, до страсти любила французские спектакли.

0: отмечает историк Василий Ключевский. Мы можем добавить, что со временем рядом с французскими играются и русские спектакли.
1: Ее императорское величество все высочайше благоволило указать приготовиться господам-кадетам, о которых генерал-адъютант господин Сумароков кадетского корпуса поручику Эндену вручил реестр представить на театре две русские трагедии. И чтобы они для затвержения речей были от классов и от всяких в корпусе должностей, до великого поста уволены и под смотрением он их трагедий автора объявленной драмы выучили.
0: А автором он их трагедий был сам Александр Петрович Сумароков. Первую свою пьесу «Хорев» Сумароков написал в 1747 году по всем правилам французских классицистов.
1: «Княжна, сей день тебе свободу обещает. В последнее тебя здесь солнце освещает. Завлох, родитель твой, пришел к ограду днесь, и вооружаются к обороне здесь. Уж носится молва по здешнему народу, что Кий, страшася бедств, дает тебе свободу».
0: С первых строк трагедии Сумароков переносил читателей и зрителей в далекие времена Киевской Руси, которые, как казалось ему, были для России тем же, чем была для Европы античность. Из старых летописей взял он имена героев своих Кия и Харева, но сюжет придумал сам, соединив в нем борьбу долга и чувства, наставление царям и строгость формы. Правитель Киева Кий уверялся в том, что брат его Харев совершит предательство ради любви. В порыве мести Кий приказывал отравить возлюбленную брата Аснельду, а в финале Харев закалывался на глазах раскаявшегося Кия.
2: «Пускай сей кровью тебя твой гнев насытил, который толь тебя на мя ожесточил. Но если ты о мне когда-нибудь рочил, так сделай только то, о чем напоминаю. Сие прошение исполнишь ты, я знаю. Отдай Завлоху меч, свободу возврати, и воинство все с ним из града испусти. А ты, несчастный князь, возьми с собой то тело, с которым сердце быть мое навек хотело, и плачем омочив лишенное души, предай его земле, над гробом напиши: девица, коей прах всем месте почивает и в аде со своим хоревом пребывает, которого она любила в жизни сей, хорев, ея лишась, последовал за ней».
0: Первая пьеса Сумарокова была опубликована, несмотря на отрицательный отзыв Василия Тредиаковского, в типографии Академии наук за казенный счет. Успех воодушевил начинающего драматурга, и вслед за Харевом он обратился к одному из самых известных сюжетов в мировой литературе – Гамлету. Александр Петрович с подлинным текстом Шекспира, конечно же, знаком не был и знал его лишь в позднейших переложениях. Его Гамлет походил скорее на пьесы Корнеля, Рассина и Вольтера, и заканчивался он как-то по-русски идиллически – победой Гамлета над Клавдием и его воцарением на датском престоле. Уж не судьба ли императрицы Елизаветы Петровны заставила его пересмотреть трагический финал легенды о Гамлете? А после Гамлета Сумароков вновь обращается к российской истории и в сказаниях о древнем Новгороде обнаруживает тему новой трагедии, названной им «Синав» и «Трувор». И снова на чашу весов брошены чувства и долг, честь и любовь, но, пожалуй, еще ярче обрисована фигура тирана-правителя, державные поступки которого приводят к трагической развязке.
2: «Туман из глаз моих скрывает солнце свет. уж нет ни трувора, ни ах, ильмены нет. Моя кипящая кровь на сердце замерзает, или всей страшный день вселенна исчезает. Проникли темноту лучи, сокрыта мгла. Природа небесам цвет прежний отдала. Но что вы, воины, вокруг меня дрожите? Куда отсели все? Куда вы прочь бежите? Печальный Новгород, ты рассеян ныне весь, о чем любезная Ильмена плачет днесь. Но кто поверженный там очи к небу мещет? Какой несчастливый в крови своей трепещет? Едва-едва дыша томится человек, то трувор, брат мой, то, ах, он кончает век. Прости, любезный брат, сие все мной творимо. О, солнце, для чего еще ты мною зрима? Разлей свои валы, о, волхов, на брега, где трувор поражен от брата и врага. И шумным стоном вод вещай вину Синава, которой навсегда его затмилась слава. Чертоги, где лила свою Ильмена кровь, падите на меня, отмстите злу любовь. Карай мя небо, я погибель в дар приемлю. Рази, губи, греми, бросай огонь на землю.

0: Поставленные в кадетском корпусе первые трагедии Сумарокова приобретают популярность. Будущих офицеров, участников любительских постановок приглашают играть на придворной сцене. Сама императрица помогает молодым кадетам одеваться перед спектаклем. Уставшая от постоянных празднеств и представлений, великая княгиня Екатерина Алексеевна, в будущем императрица Екатерина II, писала в своем дневнике о Елизавете.
1: Ей вовсе не надоедало смотреть на представление этих трагедий. Она сама заботилась о костюмах актеров. За последнюю неделю Масленицы нас заставили прослушать 9 трагедий. Признаюсь, Мельпомена меня одолевала скукой, и я очень часто зевала.
0: Сумароковские трагедии вошли и в репертуар театра Федора Волкова, который начал свою деятельность в Ярославле в 1750 году. Слухи об успехах волковской труппы долетели до Петербурга, и императрица, давно жаждавшая открытия в России государственного театра, обратила на нее внимание. Вскоре Волков с товарищами оказался в Петербурге и был отправлен для дальнейшего обучения в тот самый кадетский корпус, который закончил 10 годами раньше Александр Сумароков. На ближайшее десятилетие их судьбы скрестились для того, чтобы дать начало российскому театру нового европейского типа.
1: Повелели мы ныне учредить русский для представления трагедий и комедий театр, для которого отдать Головкинский каменный дом, что на Васильевском острову, близ кадетского дома. А для оного повелено набрать актеров и актрис, актеров из обучающихся певчих и ярославцев в кадетском корпусе, которые к тому будут надобны, а в дополнение еще к ним актеров из других неслужащих людей, также и актрис, приличное число. Дирекции того русского театра поручается от нас бригадиру Александру Сумарокову. Петербург, 30 августа 1756 года. Подписано Елизавета.

0: Но директорское место бригадира Сумароковы спокойным не было. Надо было думать о средствах для молодого театра, приучать петербуржцев к театральным представлениям, не забывая и о писании новых трагедий и комедий. И посыпались одно за другим письма новоявленного директора к Ивану Ивановичу Шувалову, одному из приближенных к Елизавете придворных и, как поговаривали, ее интимному другу.
1: 5 января 1757 года. Милостивый государь Иван Иванович, заговение будет февраля 9 дня, до которого дня осталось времени очень мало, а вместо моей труппы ныне интересуется подьячие, собирая за мои трагедии по 2 рубли и по рублю с человека, а я сижу, не имея платья актерам, будто бы театра не было. Сделайте милость, милостивый государь, окончайте ваше представительство, ибо я Бизонова дирекцию иметь над театром почту себе в несчастье.

7 января 1758 года. Милостивый государь, другой год, то есть другая зима, проходит от зачатия Российского театра. Докуком от меня к вам и моим несносным беспокойством числа нет. Нет ни одного дня комедии, в которой не только человек не был бы возмущен в таких обстоятельствах, ангел бы поколебался.

15 ноября 1759 года. Милостивый государь, вчера исполнилось мне 42 года, и миновался последний срок моего терпения. Я в службе уже 28 лет, и ежели бы я вместо театра из графского штата пошел в отставку, чин бы мне дать надлежало, ибо при отставке всем чины даются. Что я сверх бригадирского жалования 1000 рублев получаю за установление театра, за надзирание оного и за многие мои труды к чести нашего языка, так генерал-майоры еще побольше меня получают. Так я от тех, которые меня обошли в чине, и в жаловании остался. Я России по театру больше сделал услуги, нежели французские актеры и итальянские танцовщики, и меньше их получаю. Что берет один Тардо с женою? А и моя жена служила. Гельфердинг сверх большого жалования от двора и квартиру, и экипаж имеет. Не покупая ни дров, ни овса и сена, и не имея ни детей, ни жены, с довольствием пользуется службою своею, а я не только не могу воспитать детей своих, но при нынешней несносной дороговизне и вместо домостроения во словесных науках и в трудах театральных упражняяся, вседневные претерпеваю нужды и никогда в надлежащее время еще и положенного своего жалования не получаю». И вместо другой работы на оставшие вещи, закладывая их и платя великие росты лихаимцам, сыскиваю себе пищу и многими хлопотами выхаживаю определенное мне жалование. Для чего, милостивый государь, и мне не быть таким же членом здешней академии, как господин Тауберт и господин Штеллин? Мне мнится, что я это не меньше их заслужил. Да из них же двое немцев, а я русский. Или русскому стихотворцу пристойнее членом быть ученого собрания в немецкой земле, а в России немцам? Вашего превосходительства нижайший и всепокорнейший слуга Александр Сумароков.

0: И ответ на многочисленные послания Сумарокова в конце концов был получен.
1: Ее императорское величество изволило указать господина бригадира Сумарокова, имеющего дирекцию над Российским театром, по его желанию от сей должности уволить. Жить ему где пожелает. И всемилостивейше указала за его труды в словесных науках, которыми он довольно сделал пользу, и за установление Российского театра производить жалование, каковое он ныне имеет, без задержания. Господин Сумароков, пользуясь высочайшую ее императорского величества милостью, будет стараться, имея свободу от должностей, усугубить свое прилежание в сочинениях, которые, сколь ему чести, столь всем любящим чтения, удовольствие приносить будут. У подлинного подписано тако: генерал-адъютант Иван Шувалов. Получено июня 13 дня 1761 года.

0: Оказавшись в отставке, Сумароков мог всего себя отдать литературному творчеству. Ведь помимо трагедий, он был к этому времени автором и первооткрывателем многих жанров. От от, эпистол и элегий, до эпиграмм и притч или басен. Жанра, столь популярного в силу разных обстоятельств в России.
1: Был выбран некто в боги. Имел он голову, имел он руки, ноги и стан. Лишь не было ума на полполушку. И деревянную имел он душку. Был идол, попросту болван. И зачали болвану все молиться. Слезами пред болваном литься и в перси бить. Кричат: «Подчися нам, подчися пособить!» Всяк помощи великой чает. Болван того не примечает и ничего не отвечает. Не слушает болван речей ни от кого, не смотрит, как жрецы мошны искусно слабят перед его пришедших алтари и деньги грабят таким подобием, каким секретари в приказе под несмотрением несмысленных судей сбирают подати в карман себе с людей, не помня, что о том написано в указе. Потратя множество и злата, и серебра, и не видав себе молебщики добра, пристали кланяться уроду и бросили болвана в воду, сказав: «Не отвращал от нас ты зла, не мог, ко счастью, это нам пути отверсти, не будет от тебя, как будто от козла, ни молока, ни шерсти».
0: Злой сатирический талант Сумарокова, который, как поговаривали, был следствием его вздорного и неуживчивого характера, ярче всего проявился в комедиях. И здесь Александр Петрович был первооткрывателем, дав российской сцене целую дюжину комедийных сочинений. «Трисатиниус», «Чудовище», «Приданное обманом», «Вздорщица». А вот и герой его комедии «Рогоносец по воображению», «Провинциальные помещики», «Викул» и «Хавронья».

0: это, генерала адъютант у нас был.
1: Не адъютант, егерь был. По-нашему слуга, который стреляет, ходя птиц.
0: Да какой слуга? Вещь прозументов.
1: Ныне у господ такой манер. Это был егерь от графа Кассандра. Его сиятельство к нам заехать изволят.
0: Его сиятельство!
1: А что? Разве он тебе знаком?
0: Да я его! Я его высокой милости, покуль душа в теле, не позабуду. И коли бы он такой мне, многогрешный, показал отеческую милость и велел бы маляром красками написать персону свою, я бы ее у себя поставила пред кроватью и не спустила бы с нее глаз.
1: Ой, как будто это слышало мое сердце. Да почему ж ты знаешь его и какую сделал он тебе милость?
0: А вот, сердечушка, я тебе донесу, как я нынешней зимой-то была без тебя в Москве.
1: Ну?
0: Так расхвалили мне какую-то интермецию и уговорили меня туда съездить. Ну, бывает и на старух прорух. Вот поехала я, вошла я в зал-то, заиграли и на скрипицах, и на гобоях, и на клевикортах. Вышли какие-то и почали всякую всячину говорить. И уж махали, махали руками, как самые куклы. Потом вышел какой-то, а к нему, ну, какую-то на цепи привели женщину, у которой он просил, ну, не знаю, какого-то письма. Она отвечала, что она его и задрала. Да, вышла, ему подали золоченый кубок. И с каким напитком, этого я не знаю. Этот кубок отослал он к ней, и все было хорошо. А потом какой-то еще пришел, поговорили немного, и что-то на него нашло. Но... Как он, батька, закричит! Шапка с него полетела! А он и почел метаться, как угорелое окошко, да выняв нож, так прыснул в себя! Ай, я так и отмерла! Да, господи, а граф этот, сидя тогда со мной в одном чулане-то, и разговорився прежде еще интермеции-то, что я его соседка, меня тогда мунгальской водкой, как я от страха-то обмерла, от смерти избавил.
1: Вот. А хорош граф? Нет.
0: Ой, такой пригожий, ой, приузорчный, обходительный, что вось тебе.
1: Жена, ты б его поменьше хвалила.
0: Да как не хвалить? Да едко молодец, и старикам не в память.
1: Жена, мне это не по нутру.
0: И моя ласточка. Уж не ревнуешь ли ты к нему? Да я тебя и на Богу королевича не променяю.
1: Жена, не знаешь, что ты меня по коже продирает. Пойти да полежать.
0: А я кушанье да закусках-то прикажу. За милость его высокой рейсграфского сиятельства надо бы на его получше угостить. Для милого дружка и сережка из ушка дворецкой.
2: Да-да.
0: Есть ли у нас свиные ноги?
2: Имеюсь, сударыня.
0: Велишь ты сварить их со сметаной, да с хреном, да вели начинить желудок, да чтобы его зашили шелком, а не нитками, да вели кашу размазню сделать.
2: В горшке прикажешь, барыня, сударыня, аль на блюде?
0: В горшочке, да в муравленном, и покройте его венецейской тарелкой с морковью пирогом. Пироги, пирожки с солеными груздями, левашники с сушеной малиной, фрукассе из свинины с черносливом, французский пирог из подрукавной муки, а начинка из брусничной пастилы. Да есть ли у нас калужское тесто?
2: Имеется.
0: А сверх того, сам прикажи, что варить, жарить, печь, только бы всего было довольно. Салат подай. Не с конопляным, а с ореховым маслом.
2: Знатные господа больше к салату деревянное масло употребляют. Так не прикажешь ли лучше к салату лампадного положить масло?
0: У, батька! Ведь я не басурманка. А после кушанья поставьте стручков бобов, моркови, репы да огурцов. И свежих, и свежепросоленных. А кофе подавайте с сахаром, а не с патокою. Исправь же все как надобно. Да пошли на базар купить золоченых пряников. Да паутины-то вели обмесить, а двери-то вели подмазать, чтоб не скрипели. Да, людей вели накормить.
2: И это у барник сударыни не водится. Это старая мода. Прежде всего и лошадей гостиных кармливали, а ныне и людей не кормят.
0: Накормим и людей, и лошадей его сиятельства. Все было так, как тебе приказано.
2: Наше дело, сударыня, все будет исправно.
0: О, на один день станет нас. А тебе, графское сиятельство, нашей хлеба соли можно не постыдно покушать. Даром, что хоромы-то наши не цветные. Не красна изба углами, красна пирогами!

12 комедий, 9 трагедий, тексты к операм и балетам, стихотворный пролог и драма. Таков перечень сочинений Сумарокова для сцены. Но остаться в стороне от политической жизни, сделавшись просто придворным драматургом, Александр Петрович не мог. Еще будучи директором театра, он открыто проявляет свои симпатии к великой княгине Екатерине Алексеевне, в которой видит будущую просвещенную правительницу России. А оказавшись в отставке, он еще больше надежд возлагает на ее царствование, а потому переворот 28 июня 1762 года и возведение Екатерины на престол встречает с воодушевлением.

0: Ликуй, российская держава! Мир, наше счастье, внемли! А ты, Екатерины, слава, гласись вовек по всей земли! Чего желать России более? Минерва на ее престоле, щедрота царствует над ней, острее с небеси спустилась и в прежней красоте своей на землю паки возвратилась.
1: Сравнение Екатерины с римской богиней мудрости Минервой возникнет еще раз, когда Сумароков будет писать тексты для маскарада «Торжествующая Минерва», который пройдет в Москве в дни коронации Екатерины II в начале 1763 года.
2: Маскарад сей имел собственную целью своею осмеяние всех обыкновеннейших между людьми пороков, а особливо мздоимных судей, игроков, мотов, пьяниц и распутных, и торжество над ними наук и добродетели. Процессия была превеликая и предлинная. Ввезены были многие и разного рода колесницы и повозки, отчасти на огромных санях, отчасти на колесах, с сидящими на них многими и разным образом одетыми и что-нибудь особое представляющими людьми и поющими приличные и для каждого предмета нарочно сочиненные сатирические песни.

0: И летела на берег синица из-за полночного моря, из-за холодного океана. Спрашивали гостику приезжу, за морем какие обряды. Гостья приезжая отвечала: все там превратно на свете. За морем Сократ и добронравный, каковых мы здесь не видаем. Никогда не суеверят, не ханжат, не лицемерят. Воеводы за морем правдивы. Дьяк там цуками не ездит. Дьячихи алмазов не носят. Дьячата гостинцев не просят. За нос там судей песцы не водят. Сахар подьячий покупает. За морем подьячие честны, за морем писать они умеют, за морем в подрядах не крадут. Откупы за морем не в моде, чтобы не стонало государство. Завтрем там истца не питают, за морем почетные люди шеи назад не загибают. Люди от них не погибают, в землю денег за морем не прячут. Со крестьян там кожи не сдирают, деревень на карты там не ставят, за морем людьми не торгуют.
1: Картина российской действительности возникала в хорах Сумарокова во всей своей узнаваемости и неизменности. Немногое изменилось и в царствовании Екатерины, а потому очень скоро Сумароков в делах новой правительницы разочаровался и удалился дальше от двора в Москву, где продолжал свою литературную деятельность. Здесь он написал одну из последних и, может быть, самую лучшую свою трагедию «Дмитрий Самозванец», в которой отношения властителя со своими подданными, праведные и неправедные пути к трону рисовались с трагической мощью и силой.

Довольно я терплю душевных огорчений. Не умножайте вы мечты моих мучений. Мне все приснилось, чем страшен мне сей град. И весь перед меня предстал ужасный ад.

этому биению что причина? Всей час, всей страшный час пришла моя кончина.

0: трепещет дух во мне. Сего не знал я прежде, объят отчаянием, и нет путей к надежде. Дом царский зыблется, колеблется чертог. О, Боже! Но меня оставил вечно Бог, а люди моего гнушаются и виду. Смотрю прибежище, не зрю. В гиену сниду, во преисподнюю ступай, душа моя, правитель естества, и там рука твоя. Исторгнешь мя на суд из адские утробы. Суди и осуждай за все творимые злобы. И человечество я враг, и божества. Против я шел тебя, против и естества. Весь воздух вошумел, враги вооружены. У стен моих палат ярятся приближенные, а я бессильствую, их наглости внемля. Все, все против меня, и небо, и земля. О, град, которым я уж больше не владею, достанься ты по мне, такому же злодею.
1: Сюжет, к которому обратился Сумароков, картины смутного времени, станут для русской литературы позднее необыкновенно привлекательны. И здесь он был первым. Пушкин, Алексей Толстой, Островский и многие другие обращались в своих драматургических произведениях к той же теме. Да, тот самый Александр Сергеевич Пушкин, который оставил о Сумарокове не самые благожелательные отзывы.
2: Сумароков – несчастнейший из подражателей. Трагедии его, исполненные противомыслия, писанные варварским изнеженным языком, нравились двору Елизаветы как новость, как подражание парижским увеселениям. Сие вялые и холодные произведения не могли иметь никакого влияния на народные пристрастия.
1: Но, несмотря на подобную оценку потомков, при жизни Сумарокова, да и спустя три десятилетия после его смерти, его пьесы, особенно «Дмитрий Самозванец», шли на сцене, будучи, по выражению известного театрального деятеля князя Шаховского, народной любимицей. Дмитрия играли в солдатских казармах, где можно было встретить иногда Ксению с усами и Георгия двух аршин 13 вершков ростом. Фрагменты сумароковских текстов проникли даже в русский фольклор. И в народной драме «Царь Максимилиан» один из героев пылко произносил слова самозванца: «Пущай идет душа моя в ад, и там будет нетленно».
2: Суд потомков не всегда справедлив. Сопутствующие обстоятельства и исторический фон порой исчезают из поля их зрения и приводят к неверным выводам.
1: Но Сумароков удостаивался и иных оценок. Парящим, пламенным и нежным творцом называл его один из современников, поэт Михаил Херасков.
2: А считавший себя последователем и учеником Сумарокова Василий Майков посвятил Александру Петровичу «Оду о вкусе», где есть такие строки: «Я стану слог распоряжати всегда по вкусу одному». и тем природе подражати, тебе и здравому уму.
1: В конце концов, и Александр Сергеевич Пушкин при известном нам отношении к Сумарокову признавал.
2: Сумароков прекрасно знал по-русски, лучше, нежели Ломоносов.
1: И с благодарностью говорил о том уважении, которое Сумароков завоевал для стихотворства вообще.
2: Действительно, именно сегодня, когда мы с грустью обнаруживаем, что говорим отнюдь не по-русски, а на каком-то новоязе, сам слог сумароковского стиха звучит чарующе и проникает в наши сердца сквозь толщу веков. «Для общих благ мы то перед скотом имеем, что лучше, как они, друг друга разумеем, и помощью слов пространного языка все можем изъяснить, как мысль не глубока. Описываем все и чувствия, и страсти, и мысли голосом делим на мелкие части, приняв дорогой сей дар от щедрого Творца, изображением вселяемся в сердца».

О, вы хранители уставов и суда, для отвращения от общества вреда, который силою и должностью власти удобны отвращать и приключать напасти, и не жалеете невинных поражать. Случалось ли себе вам то воображать, калика тягостно вам кланяться напрасно, молитвы принося, как Богу повсечасно, против вас яростью по правости кипеть и в сердце то скрывать, сердиться и терпеть? Или вы не помните в ожесточении тверды, что вышний справедлив, а вы немилосердны? Или вы не верите, что Бог неправду мстит и вам стенание невинных отплатит? Или вы забыли то, что время скоротечно, и что и на земли нам счастье не вечно? Неправду видит Бог и внемлет бедных стон. Что вы не мыслите, о всем известен Он. А что творите вы, так то и люди знают, которые от вас отчаянно стонают. Александр Сумароков «К неправедным судьям».

11 октября 1777 года в Москве умер Александр Петрович Сумароков, дворянин, офицер, поэт и гражданин. Деньги на похороны его собрали московские актеры. Они же несли гроб к стенам Донского монастыря, где Сумароков был похоронен.

Я тленный мой состав расстроенный днесь рушу. Земля, устроив плоть, отъемлет плоть мою, а от небес, прияв во тленно тело душу, я душу небесам обратно отдаю. Александр Сумароков. Последний жизни час.

0: прозвучала передача из цикла «Театральный архив. Дворянин, офицер, стихотворец. О жизни и творчестве Александра Петровича Сумарокова». В передаче были заняты артисты Аркадий Волгин, Евгений Агафонов, Татьяна Тарасова и Владимир Горьков. Запись 1992 года.
1: Театр, рожденный революцией.

Февраль 1919 года. Того незабываемого 19-го, когда в победных боях решались судьбы молодого советского государства.

Особенно трудно приходилось революционному Петрограду. Войска, антанты, белогвардейцы пытались задушить только что родившуюся республику в самой ее колыбели, Красном Питере.

морозно, безлюдно было в эти февральские вечера на улицах города. Лишь у булочных стоят бесконечные, унылые очереди в ожидании скудного пайка. В каждом доме голод, болезни. Но что это? Почему так встрепенулись измученные люди? И город, еще недавно казавшийся пустынным, вдруг ожил и помолодел.

0: Идут отважные защитники советского государства. Мерно колышутся штыки. Бесконечным потоком струятся пулеметные ленты, которыми крест-накрест опоясаны матросы.
1: Прошел отряд. Завтра он выступает на фронт. А сегодня короткий отдых перед боем. И некоторые бойцы направляются к зданию консерватории. Пойдем же вслед за ними, посмотрим, что происходило 15 февраля 1919 года в зале старейшего музыкального учебного заведения страны.
0: 6 часов вечера. Театр полон. Но в зале не видно раззолоченных мундиров, не сверкают драгоценные украшения дамских туалетов. Сегодня там и здесь тускло поблескивают стальные грани штыков, чернеют матросские бушлаты, видавшие виды шинели, перекрещенные пулеметными лентами. Сюда пришли новые зрители, рабочие и крестьяне, солдаты революции. Пришли они в новый театр, первый театр, созданный советской властью в Петрограде.
1: Героическому народу